0: порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Каждым годом белорусов все меньше. Белстат опубликовал данные о миграции за прошлый год.
2: В 2025 году из Беларуси уехало 37 800 человек. В сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%.
1: Такие данные содержатся в сборнике «Беларусь в цифрах», опубликованном сегодня Белстатом. Напомню, что массовую миграцию из страны президент Лукашенко ранее комментировал так.
3: Миллион уехал увидеть Бэтмена. Ну, неважно сколько. А зубок приехать лечить, они едут в Гродно.
1: Белорусы признаются, что переезжают не от хорошей жизни. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
4: 1000 рублей нет.
5: У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
6: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
7: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
8: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
9: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
1: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
10: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
11: Мы узнаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
12: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более, коммунальные услуги дорожают каждый год.
13: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется, и никак не могут найти общий знаменатель.
1: В итоге, чтобы зарабатывать больше и на сегодня, и на достойную старость, люди, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. При этом в Беларуси на этом фоне рекордными темпами сокращается работоспособное население, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
0: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о гарантийном обслуживании и качестве сельхозтехники.
3: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там, это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной, уделите этому особое внимание. Гарантийное обслуживание у вас какое?
15: Ну, на эту технику 5-летнее гарантийное обслуживание.
3: Это, правильно, это минимум 5 лет. Да, минимум, как только вы сервис снимете 5 лет, в бухгалтерии на учете этот трактор будет стоять 5 лет. Никто 7 лет держать не будет, а потом начнут списывать. А мы-то не позволим им списывать такую дорогостоящую технику. Даже он уже будет деньги считать и скажет 10 лет. Ну, он под забором будет 10 лет валяться, этот трактор. А потом его тихую на металлолом сдаст. А мы же, ты, наверное, заметил, что 2 года я уже требую от него, чтобы гостехнадзор, ГАИ там участвовала, как раньше, линейка готовности, поставь. Поэтому очень важно, чтобы, ну, во-первых, же и конкуренты. Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что, ну, это наш бренд. Я сторонник, чтобы покупали белорусское. Вы это слышите? Но я же не могу постоянно правительству и губернаторам, ты это купи, ты то купи. Пусть он сделает так, вот 5 лет гарантийный срок. Гарантийным сроком надо вернуться. И увеличить им гарантийные сроки. Не 3 года.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Это лунный регион. Президент призвал брать пример с Чечни. Стало известно, сколько граждан региона участвует в СВО. На встрече с Рамзаном Кадыровым Владимир Путин озвучил цифру. В боевых действиях на Украине участвует более 70 тысяч жителей республики.
17: Поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически, и они настоящие воины, мы это хорошо знаем. Борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно. Действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции. И из них почти свыше 20 тысяч – это добровольцы.
16: Однако эта статистика тут же вызвала немалый общественный резонанс. И если добровольцев из этого числа всего 20 тысяч, то кто остальные 50? В соцсетях пишут, что, мол, добровольно-принудительный формат в Чечне достиг государственного масштаба. О том, как формируются эти списки, рассуждает военный юрист Тимур Исаев.
18: Цифры, озвученные президентом, это попытка легализовать тотальную мобилизацию в отдельно взятом регионе. Мы понимаем, что 50 тысяч человек недобровольцев – это либо сотрудники силовых структур, либо те, кому просто не оставили выбора. В Чечне давно отработан механизм. Если ты не идешь на фронт, проблемы начинаются у всей твоей семьи. Это не пример патриотизма, а пример абсолютного контроля над населением, где человек – это просто цифра в отчете перед Москвой.
16: Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что чеченские родители должны радоваться отправке сыновей на войну. Официальная статистика потерь в 500 человек выглядит неправдоподобно на фоне 70-тысячной группировки из Чечни, говорит аналитик в сфере безопасности Олег Воробьев.
19: На сегодняшний день известны около 500 погибших чеченцев, но реальные цифры могут быть в разы выше. Самое примечательное, среди погибших нет ни одного представителя семьи Кадырова или его ближайшего окружения. Радоваться смерти предлагают обычным сельским парням, пока элита республики остается в тени или на безопасном расстоянии от передовой. Это создает серьезное внутреннее напряжение, которое пока сдерживается только личной преданностью Кадырова Кремлю.
16: Журналист Валентина Строгая считает, что встреча президента с главой Чечни организована для того, чтобы показать всем регионам, сколько мужчин нужно отправлять на фронт.
20: Ставя Чечню в пример, Путин фактически дает сигнал другим губернаторам. Смотрите, как надо работать с населением. Это намек на то, что мягкая мобилизация, мол, заканчивается. Но то, что работает в Чечне под жестким давлением, может вызвать взрыв в других областях. Пока Кадыров портует десятках тысяч бойцов, Урал и Сибирь видят в этом не пример для подражания, а угрозу. 2026 год показывает, власть делает ставку на силу, забывая, что у любого давления есть предел.
16: По словам журналистов, пока президент хвалит показатели республики, в самой Чечне продолжается тихая трагедия семей, чьих сыновей отправили за 10 тысяч километров воевать без их на то согласия.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
21: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
22: Мосаме сарма.
21: Лето.
22: Мосаме гарма.
21: Весна.
22: Бахар.
21: Осень.
22: Хизан.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня тема будет не просто тяжелой. Банки, долги, проценты и все, что не дает спокойно спать ночью. Как получилось, что белорусы тонут в долгах, кого защищает государство и как не стать жертвой черных кредиторов? Об этом и будем говорить.
4: Важно по-настоящему понять глубинные механизмы происходящего. То есть нам предстоит выяснить, почему вообще формируется эта страшная кредитная спираль. Она ведь затягивает тысячи людей, словно водоворот. Также крайне важно разобрать, как именно адаптируются мошенники к новым законам, ведь они постоянно, буквально каждый месяц меняют свои схемы. И какие реальные работающие инструменты защиты существуют прямо сейчас?
2: Начать стоит именно с масштабов проблемы. Согласно официальным данным, в Беларуси на сегодняшний день действует более 5 миллионов кредитных договоров. Если попытаться как-то визуализировать эту цифру, то получается, что кредитное обязательство есть более чем у каждого второго жителя.
4: Больше половины уже связаны с банками-договорами.
2: Точно. Это просто колоссальный охват населения финансовыми услугами, который, к сожалению, имеет весьма мрачную обратную сторону.
4: Около 300 тысяч человек имеют просрочки по платежам.
2: 300 тысяч человек банально не тянут свои кредиты.
4: Верно. А порядка 60 тысяч граждан находятся на стадии уже необратимых проблем. Это бесконечные суды, это тяжелое общение с коллекторами и реальная угроза потери имущества. Это ведь население целого небольшого города, которое оказалось в финансовой пропасти.
2: И при всем этом в свежей статистике за январь 26 года наблюдается один очень интересный парадокс. Оказывается, в январе люди взяли на 16,5% меньше кредитов, чем годом ранее.
4: Интересный тренд.
2: Да. Более того, население начало активнее гасить свои старые долги, а задолженность по потребительскому кредитованию даже немного пошла на спад. Аналитики в докладе связывают это с тем, что экономика сейчас несколько, скажем так, остывает, а люди предпочитают откладывать крупные траты. Ремонты, покупку дорогой техники, путешествия.
4: Логично.
2: Но вот в чем загвоздка. Несмотря на это видимое охлаждение спроса и снижение выдачи новых займов, объем просроченной задолженности все равно вырос. Он достиг 50,7 миллиона рублей. Получается такая парадоксальная ситуация. Новых кредитов берут меньше, но со старыми расплачиваться становится все труднее и труднее.
4: Что здесь по-настоящему увлекательно, так это скрытая психологическая подоплека данного явления. В поведенческой экономике этот феномен получил название «кредитного смещения». Суть этого когнитивного искажения в том, что заемщик при оформлении договора концентрирует все свое внимание исключительно на размере ежемесячного платежа. Человеческий мозг устроен так, что ему сложно воспринимать какие-то абстрактные суммы в будущем.
2: Ага. То есть если платеж в 200 рублей кажется посильным для текущего бюджета прямо сейчас, человек легко соглашается на сделку.
4: Точно. При этом он полностью, абсолютно игнорирует гигантскую итоговую переплату за 3 или 5 лет пользования деньгами. Формируется очень опасная иллюзия финансовой доступности. И когда жизненные обстоятельства хотя бы немного меняются, снижается премия, случаются долги больничные или возникают непредвиденные траты, эта иллюзия моментально рушится, запуская ту самую долговую спираль.
2: А вот здесь начинается самое интересное. Моментально появляется теневой рынок, который обещает людям все порешать. Речь идет о дельцах, которых в народе метко прозвали «помогаторами». Это всевозможные серые брокеры и консультанты, которые берут огромные деньги с людей, находящихся в отчаянном положении. И самое возмутительное – за что они берут эти деньги?
4: За банальное копирование информации с бесплатных сайтов банков.
2: Именно.
4: Человеку, которому везде отказывают, обещают гарантированное одобрение кредита. Но на деле они не имеют никакого влияния на банки. Они создают искусственную видимость бурной деятельности, рассылая заявки веером во все подряд учреждения.
2: Истории пострадавших из доклада вызывают просто искреннее возмущение. Например, история Виталия из Витебска. Парень нашел в Телеграм некий канал, который обещал 100% помощь в получении кредита. Ему предложили перевести 80 рублей за так называемый глубокий анализ кредитного профиля. Взамен он получил по электронной почте обычную таблицу формата Excel с названиями банков и их базовыми ставками. –
4: которую любой школьник мог бы составить за 5 минут бесплатного поиска в интернете.
5: Абсолютно, и когда с него нагло потребовали еще денег за дальнейшее сопровождение, он отказался. Но свои 80 рублей, естественно, уже не вернул. Или взять историю Ирины, 52-летней учительницы из Гомеля. Ей позвонил фейковый кредитный брокер, очень профессионально пообещал эксклюзивную сниженную ставку и взял 200 рублей аванса за оформление документов.
4: И чем это закончилось?
5: В итоге условия, которые ей предложили в банке, оказались совершенно стандартными, доступными любому человеку с улицы. А брокер просто растворился в воздухе. Ведь самое страшное в этой схеме – то, что многие такие помогаторы подсовывают людям реальные юридически обязывающие кабальные договоры на оказание информационных услуг. В этих бумагах мелким шрифтом прописано, что если человек вовремя не оплатит их сомнительную помощь, ему начинают начисляться гигантские пени, которые могут многократно превышать сумму кредита, за которым он вообще обращался.
4: Реакция государства на эти вопиющие факты мошенничества последовала незамедлительно и была максимально жесткой. С 22 февраля 2026 года Национальный банк и профильные ведомства категорически запретили любые платные консультации по вопросам получения кредитов, микрозаймов и лизинга. Точка.
5: Просто запретили и все.
4: Да. Любое взимание платы с физического лица за подобные услуги теперь находится вне закона. Легально информировать о финансовых продуктах теперь могут только официальные партнеры банков, и делать это они обязаны исключительно на безвозмездной основе для клиента. Всю комиссию им платит сам банк.
5: Но слушай, ведь эти мошенники не могли просто взять и исчезнуть. Наверняка они попытались сменить вывеску и найти обходные пути.
4: Разумеется. Они пытаются мимикрировать под новые жесткие требования. Теперь они не просят деньги за формулировку «консультация». Они требуют плату за абсурдные вещи. Например, за установку банковского мобильного приложения на телефон клиента. За мифическую оценку платежеспособности по авторской методике. Или за подбор подходящего отделения банка на карте.
5: Фантазия у них работает.
4: Заниматься человеком, как красная сирена. И сигнал немедленно прекратить общение.
5: И тут круг замыкается. Когда люди получают законный отказ в банке из-за правила 40%, потом обжигаются на помогаторах и теряют последние деньги, многие от полнейшей безысходности идут в микрофинансовые организации, те самые МФО. В предоставленных источниках упоминаются ставки по микрозаймам категории до зарплаты, и эти цифры просто не укладываются в голове. Там фигурируют ставки от 36 до 182% годовых. 182%. Это же просто астрономическая цифра.
4: Это еще одна классическая и очень опасная ловушка для человеческого восприятия. Проблема кроется в подаче информации. Ставка, которая рекламируется как 0,1% или 0,5% в день, психологически воспринимается мозгом как совершенно незначительная сумма.
5: Ну да, кажется, ну что такое половина процента?
4: Верно. Переплата за пару недель составит всего 20 или 30 рублей, вполне терпимо. Но реальность жестока. Если человек не может вернуть этот долг в срок, а это случается сплошь и рядом в кризисных ситуациях, он вынужден просить о продлении займа или, что еще хуже, брать новый займ в другом месте для погашения старого. Именно так безобидные дневные доли процента стремительно превращаются в те самые 182% годовых, формируя беспросветные долговую кабалу, выбраться из которой без потерь практически невозможно.
5: Продолжая тему защиты интересов и новых правил игры, нельзя не разобрать еще одно крайне важное новшество, которое вступило в силу совсем недавно, с 1 января 2026 года. Оно касается штрафов, и каждому человеку, у которого есть хоть один банковский счет, полезно знать об этих изменениях в деталях.
4: О да. Автоматические списания?
5: Да. Теперь долги по административным штрафам. Ну, самый частый пример – это письма счастья с камер фотофиксации нарушений ПДД могут списывать с банковских счетов абсолютно автоматически, без возбуждения полноценного, долгого и сложного исполнительного производства. Речь в законе идет о суммах до 20 базовых величин, что в пересчете на сегодняшний день составляет 900 рублей.
4: Довольно приличная сумма для автоматического списания.
5: Давай разберем, как это выглядит в реальной жизни. Вот человек превысил скорость, камера его зафиксировала, ему начисляется штраф. По новым правилам, дается ровно 2 месяца на добровольное погашение этой суммы. Но есть строгий нюанс. В течение первого месяца необходимо внести хотя бы часть долга не менее 30% от общей суммы.
6: А если человек забыл?
5: Если человек забыл, проигнорировал письмо или решил пустить дело на самотек, через два месяца электронная система срабатывает автоматически. Происходит безакцептное списание нужной суммы. Деньги могут снять с зарплатной банковской карты, с депозита и даже с электронных кошельков.
6: Механика действительно стала намного жестче и быстрее. А вот если в момент списания нужной суммы на счетах нарушителя не окажется, тогда ситуация усугубляется. К первоначальной сумме долга мгновенно добавляется 10% исполнительского сбора. Причем закон гласит, что эта сумма не может быть меньше половины базовой величины.
5: То есть штраф становится еще больше?
6: В дальнейшем, если долг так и висит, к человеку могут быть применены куда более суровые меры принуждения, вплоть до ареста личного имущества и временного лишения права управления транспортным средством. Вся логика упрощения этой процедуры направлена на радикальное повышение финансовой дисциплины и обеспечение принципа неотвратимости наказания, даже за самые мелкие правонарушения.
5: Итак, информации, цифр и историй было действительно много, но из всего этого массива каждому полезно извлечь и запомнить несколько железобетонных правил выживания в современном финансовом мире. Первое. Всегда при любых обстоятельствах необходимо считать общую итоговую переплату за весь срок кредита, а не только смотреть на комфортный платеж за месяц, чтобы не стать жертвой кредитного смещения. Второе. Обходить десятой дорогой абсолютно любых посредников, брокеров, которые просят деньги вперед за эфемерную помощь в получении кредита. Это незаконно и гарантированно ведет к потере средств. Третье. Держать в голове новые правила автоматического списания долгов по штрафам, чтобы однажды не обнаружить нулевой баланс на зарплатной карте.
6: И главное правило. Если вдруг возникли финансовые трудности, единственный верный путь – не прятаться от проблемы, не пытаться брать микрозаймы под сумасшедшие проценты, а идти напрямую в свой банк и честно договариваться о кредитных каникулах или реструктуризации долга.
5: Совершенно верно.
6: В завершении этого разбора хотелось бы обратить внимание на одну очень смелую, новаторскую идею. Она упоминается в аналитическом докладе в качестве перспективной рекомендации для регулятора. Экспертное сообщество предлагает всерьез рассмотреть возможность введения на белорусском рынке полноценного института персонального банкротства физических лиц, опираясь на успешный опыт соседних государств.
5: Ого! Для многих это звучит как весьма радикальная мера.
6: Это поднимает важный вопрос. Крайне важный, можно сказать, философский вопрос, который затрагивает сами основы финансовой морали всего общества. Если однажды на законодательном уровне людям дадут легальное право законно списывать свои безнадежные долги, проходить через судебную процедуру банкротства и начинать свою финансовую жизнь с абсолютно чистого листа, к чему это приведет в реальности?
5: Хороший вопрос.
6: Станет ли этот закон долгожданным спасательным кругом для тех, кто честно оступился из-за непредвиденных жизненных обстоятельств, тяжело заболел или потерял бизнес? Или же наоборот, само наличие такой лазейки породит желание набрать десяток кредитов на роскошную жизнь, заранее зная, что в самом крайнем случае долги можно будет легально не отдавать? Найти идеальный баланс между гуманной социальной защитой оступившихся граждан и поддержанием жесткой финансовой дисциплины в государстве – задача колоссальной сложности, и это, безусловно, пища для очень долгих и глубоких размышлений.
5: На сегодня это все. Будьте бдительны. Читайте между строк. Услышимся. Пока.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси Андрей Лукьянович о премьере фильма «Одно на двоих», о подвиге летчиков Никиты Куканенко и Андрея Нечипорчика.
23: Фильм о любви, о дружбе, ну и, наверное, о любви к родине, о преданности к родине, к отечеству. И готовы в любой момент, когда люди пожертвовать самым ценным своей жизнью ради других.
9: Дело в том, что проделана уже огромная работа. В первую очередь это то, что глава государства признал данный полет и данную трагедию истинным подвигом. И за это наши летчики уже удостоены самого высокого звания. Это звание Героя Республики Беларусь. И награждены золотыми звездами Героев Республики Беларусь. Поэтому уже многие улицы, как в городе Барановичи, в Лиде, школы, названы именами наших героев.
0: Важный сигнал.
10: Жизнь в кредит. Белорусы задолжали банкам рекордные 30 миллиардов рублей. Банки в марте увеличили кредитование физлиц. За месяц было выдано кредитов более чем на 1,5 миллиарда рублей. Это на 330 миллионов рублей выше, чем в феврале. В сравнении с мартом прошлого года объем кредитования вырос почти на 11,5%. Такие данные опубликовал Нацбанк. Вместе с тем, там отметили, что из-за снижения объемов кредитования в январе-феврале в целом по итогам первого квартала сумма кредитов, выданных банками физлицам, уменьшилась почти на 4,5%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
11: Объемы потребительского кредитования в январе-марте сократились на 2,9% до чуть более 3 миллиардов рублей. Кредитование недвижимости упало на 11,2% до 735 миллионов рублей.
10: По данным Нацбанка, задолженность физлиц по кредитам за март выросла на 388 миллионов рублей и составила на 1 апреля почти 30,5 миллиардов рублей. За год долги физлиц по кредитам выросли более чем на 11,5%. Долги по потребительским кредитам увеличились на 13% с лишним до более чем 12 миллиардов рублей, а по кредитам на недвижимость почти на 11% до 18 с лишним миллиардов рублей. На 1 апреля физлица просрочили кредиты почти на 55,5 миллионов рублей, что на 3,5 миллиона рублей больше, чем по состоянию на 1 марта. За год объем просроченной задолженности вырос более чем на 12,5 миллионов рублей. Эксперты констатируют, что население стремительно беднеет. Сами белорусы признаются, что вынуждены жить в кредит, ведь денег едва хватает.
12: Ну, допустим, если пойти куда-то купить мебель, это, естественно, уже надо кредиты залезать. Потому что по нашим зарплатам, по нашим доходам, сразу купить мебель за 1000 или 1500 рублей – это просто нереально. Это надо полгода копить, что называется, урезать у одежках, урезать у продуктов, вот тогда что-то будет.
10: Потребительский кредит – это деньги на самые разные личные нужды – от покупки подарка на день рождения до приобретения автомобиля. 48% таких кредитов берется по схеме овердрафта через зарплатные банковские карты. Еще 6% – это целевые кредиты на автомобили. Население фактически находится в долговой кабале, говорит экономист Ярослав Романчук.
24: Думайте, считайте, потому что 20% в кредитов в рублях, да, сегодня, вы представляете, сколько вы должны отрабатывать, зарабатывать для того, чтобы такой кредит обслуживать. И в результате, если вы потом через пару лет просчитаете, во сколько обошелся вам квадратный метр этой недвижимости, вы проследитесь, вы выйдете на уровень элитной недвижимости города Минска. Вам это надо, вам нужен не новый автомобиль, вы отдаете на него в конечном итоге сумму, которая там сравнима там с стоимостью хорошей там премиальной Тойоты.
10: Беспрецедентные западные санкции, введенные против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине, отражаются на доходах населения. Хотя белорусские чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране постоянно растет, однако на самом деле зарплата реальная, то есть скорректированная с учетом инфляции, начала стремительно падать. С каждым годом граждане могут позволить себе все меньше продуктов, товаров и услуг по сравнению с тем, что могли купить раньше. Вот и приходится залезать в долги. В последнее время белорусы стали чаще брать кредиты, поскольку условия в белорусских банках кажутся людям привлекательными, говорит экономист Анастасия Лузгина.
25: То есть кредиты стали более доступными, особенно если мы посмотрим, вот сравним годовые данные. Почему так происходит? Прежде всего, это связано с той политикой, которую проводит Центральный банк.
10: Однако привлекательность кредитов в белорусских банках на самом деле обманчива. На это указывают рекордные цифры задолженности граждан, отмечают эксперты. Они предупреждают об инфляционных и девальвационных рисках для белорусской экономики, которые связаны в том числе с тем, что население и бизнес активно набирают кредиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько о появлении новых первичных профсоюзных организаций.
13: За 2025 год или к 1 мая сегодняшнего дня у нас появилось новых 500, практически 50 новых первичных профсоюзных организаций, а это практически около 10 тысяч человек, которые присоединились, понимая значимость, важность профсоюзного движения, понимая, что это возможность вместе с нанимателем искать новые решения для своих предприятий, для увеличения возможностей через коллективный договор, для скрепления коллектива. Это новые возможности, и трудящиеся нашей страны хорошо это понимают.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся».
15: Всем привет!
14: В новостях тут проскочила одна идея, которая, кажется, зацепила вообще всех. Могут ввести обязательное тестирование для госслужащих. Интеллектуальное и психологическое.
15: Угу.
14: И это, знаешь, ставит ребром такой фундаментальный вопрос. А должны ли нами управлять вот самые-самые умные, которых отобрали по IQ-тестам? Я вот считаю, что это абсолютно правильный шаг. Управление страной – это же невероятно сложная работа. И нам нужны лучшие умы, чтобы избежать хаоса и некомпетентности.
15: А я вот, знаешь, сразу как-то насторожился. Привет еще раз. Высокий IQ у чиновника – это ведь как? Как идеально заточенный нож. Он может попасть в руки хирурга, а может, извини, грабителя. Лично мне, вот честно, не так важно, сможет ли чиновник решить задачку Илона Маска про Северный полюс.
14: Но это утрирование.
15: Нет, мне куда важнее, чтобы он понимал, почему у меня в подъезде уже полгода крыша течет. Понимаешь, и сколько на самом деле стоит десяток яиц в магазине вот здесь за углом. По-моему, жизненный опыт и, совесть какая-то куда важнее формального интеллекта.
14: Но посмотри, что происходит сейчас. Мы же просто тонем в последствиях некомпетентности. Какие-то, абсолютно нелогичные указы. Документы с ошибками, которые потом отменяют. Чиновники, которые двух слов связать не могут, чтобы объяснить свои же решения. Это же системный хаос.
17: Вопрос в цифрах. Мировая статистика говорит, что политики с IQ выше 145 воруют на 12% чаще, но ловят их на 30% реже. Они просто умеют лучше заметать следы. При этом ученые из Торонто выяснили, как только человек получает даже маленькую власть, его мозг начинает работать в режиме энергосбережения совести. То есть зеркальные нейроны, отвечающие за сочувствие, просто отключаются, чтобы не мешать подписывать приказы. В Беларуси ситуация еще интереснее. В 2026 году 70% жалоб на чиновников в Минске – это не жалобы на их глупость. Наоборот, люди жалуются на то, что чиновник слишком умный. Он умеет написать ответ на 5 страницах так, что вроде и закон не нарушил, и крышу в твоем подъезде чинить не надо. А теперь парадокс. В крупных IT-компаниях Минска тест на IQ – это норма, и средний балл там около 120. В госсекторе же официального IQ-теста нет. Зато есть тест на стрессоустойчивость. Психологи говорят, что в Мингорисполкоме нужно уметь сохранять спокойствие, когда у тебя под дверью стоят 10 разгневанных пенсионерок, а у тебя из инструментов только печать и вера в светлое будущее. Интересно, что за прошлый год в СНГ было зафиксировано 40 оговорок в стиле «черномырдинок». Но, возможно, это не признак низкого интеллекта чиновников, а просто их мозг перегревается от попыток сказать что-то всем давно известное, так, чтобы оно звучало как инновация. В общем, возможно, умный чиновник – это не всегда подарок. Но это не точно.
14: Бывает и такое.
15: Это же классика. Нагородить кучу терминов, сослаться на три противоречащих друг другу параграфа и все, чтобы скрыть суть и уйти от ответственности. Это не от низкого IQ, это как раз наоборот.
14: Ты приводишь в пример оговорки, а я вот вспомню Виктора Черномырдина с его «никогда такого не было» и вот опять. С точки зрения логики, ну, полный абсурд. А фраза стала крылатой, народной, потому что в ней есть какая-то глубокая мудрость, понятная всем без всяких тестов. Хорошо, я согласна, что бывает и умышленное запутывание, но это не отменяет проблемы базовой некомпетентности. Я предлагаю посмотреть на это с другой стороны. Давай возьмем крупные технологические корпорации. Туда ведь отбирают не по диплому, а по реальной способности решать сложнейшие задачи. Они ищут то, что называют свидетельством превосходства. Почему мы не можем применить такой же подход к управлению государством? Создать настоящую меритократию, власть достойных и способных.
16: Потому что...
14: И здесь психометрическое тестирование, которое оценивает не факты, а способность анализировать информацию, это объективный инструмент.
16: Постой, потому что государство — это не корпорация. Вот совсем. Цель корпорации – прибыль, а цель государства – благополучие людей. И вот тут высокий интеллект без эмпатии, без честности, он превращается в огромную проблему. Умный, но бессовестный чиновник просто будет эффективнее воровать. Он не будет брать взятку в конверте, это для дураков. Он придумает такую схему, что комар носа не подточит.
14: Погоди, но ведь есть объективные данные, которые говорят об обратном. Есть множество исследований. Они показывают четкую корреляцию. В странах с более высоким средним IQ уровень коррупции значительно ниже. Я не говорю, что умные люди по природе своей святые. Нет, но умный человек лучше просчитывает риски.
16: Угу.
14: Он понимает, что сиюминутная выгода от взятки, она не стоит вероятности надолго сесть и потерять вообще все. Это не вопрос морали, а вопрос холодного когнитивного прагматизма. Умный просто побоится, потому что сможет просчитать последствия на 10 ходов вперед.
16: А вот тут ты сама себе, мне кажется, противоречишь. Эта корреляция, о которой ты говоришь, она работает только при одном условии. Если в стране есть неотвратимость наказания. Честные суды, эффективное следствие. А если этого нет, тогда высокий IQ превращается в главный инструмент для создания неуязвимых коррупционных схем.
14: Есть в этом логика. Но дело даже не в этом. Может, высокий IQ – это симптом здорового общества, а не его причина? В странах, где лучше образование, медицина, где выше уровень жизни, там и средний IQ будет выше, и законы будут работать лучше. Так что, возможно, не интеллект побеждает коррупцию, а нормальное общество порождает и то, и другое.
16: А у нас умный чиновник просто найдет способ обойти закон так, что его еще и похвалят. Нужно ввести новый налог, он назовет его инвестиционным сбором в будущее наших детей. И все будут аплодировать.
14: Хорошо. Я вижу опасность, о которой ты говоришь, опасность, ну, изощренного мошенничества. Но неужели мы готовы отказаться от главного преимущества, от компетентности? Управление современным городом или экономикой – это же чудовищно сложная задача. Транспортные потоки, бюджет, система здравоохранения – это все требует экспертных знаний. Мы же не выбираем хирурга всенародным голосованием по принципу «нравится-не нравится». Мы ищем лучшего профессионала.
16: Так.
14: Почему же управлять экономикой, которая в тысячи раз сложнее, может любой крепкий хозяйственник со своей жизненной смекалкой? Я за технократию, за власть профессионалов, и интеллект здесь – это ключевой критерий отбора.
16: А вот здесь мы подходим к самому интересному. Твои технократы, они видят мир как набор цифр и переменных в уравнении, а людей не видят. У меня есть знакомый, ну, назовем его условно Артем, с IQ под 145. Его привлекли к оптимизации автобусных маршрутов в спальном районе. На бумаге в его модели все было идеально. Автобусы ходят каждые 2 минуты, никаких пробок, время ожидания сократилось на 40%.
14: Ну, звучит неплохо.
16: А в реальности транспортный коллапс. Люди штурмом брали эти автобусы, потому что его гениальная модель не учла один простой факт. Бабушка с тележкой – это не просто пассажирская единица. Она заходит в автобус медленно, и таких бабушек много. В итоге его идеальный график летел ко всем чертям в первый же час.
14: Но это же классическая проблема внедрения, а не самой идеи. Модель-то была правильной, просто ей не хватило верных исходных данных. Это не значит, что мы должны отказаться от расчетов и вернуться к управлению на глазок. Это значит, что нам нужны лучшие модели и более качественный сбор данных, что, в свою очередь, само по себе является сложнейшей интеллектуальной задачей. Альтернатива — это популизм, когда решения принимаются, чтобы понравиться толпе.
15: Дело не в данных, а в подходе. Вспомни, как повсеместно вводили запись к врачу через QR-коды. Отличная технократичная идея. И она одним махом отрезала от медицины миллионы стариков с кнопочными телефонами. Для них это был не эффективный цифровой инструмент, а непреодолимая стена, и никто из этих умных оптимизаторов об этом даже не подумал. Потому что они сами живут в мире, где у всех смартфоны и скоростной интернет. В народе таких умников и называют

0: ведет к параличу всей системы. Так что рациональное мышление – это недостаток, а необходимое качество.
1: Вот. Ты сама сказала ключевые слова. Холодный расчет. Долгое время был миф, что люди с высоким интеллектом автоматически обладают и высокой эмпатией. Но современная психология говорит, что все сложнее. У интеллектуалов, как правило, очень развита так называемая когнитивная эмпатия. Они могут идеально проанализировать твое состояние, понять логику твоих страданий, но при этом у них может быть совершенно не развита эмоциональная. То есть они этому не чувствуют. Мозг анализирует, а сердце молчит.
0: То есть ты хочешь сказать, что мы рискуем набрать на госслужбу умных, но, по сути, бесчувственных людей?
1: Именно. Мы рискуем создать целое поколение функциональных психопатов. Это чиновник, который тебя вежливо выслушает, скажет: «Я вас прекрасно понимаю». И он не соврет, он действительно поймет всю глубину твоей проблемы. Но он тебе не поможет, если это хоть на миллиметр противоречит инструкции, потому что ему, по большому счету, на твои страдания наплевать. А если добавить к этому исследования, которые показывают, что сама по себе власть снижает способность к сопереживанию, то мы получим идеально работающую, но абсолютно бесчеловечную машину.
2: Хорошо. Если не IQ-тест, то что? Как тогда отбирать? Как измерить эту твою жизненную смекалку и совесть? Это же субъективные понятия. Сегодня один кажется нам близким к народу, а завтра оказывается обычным казнокрадом. Нам нужна хоть какая-то объективная система. Вот представь, экзамен для кандидата. Я бы задала ему классическую загадку. Вы прошли милю на юг, милю на запад, милю на север и оказались там, откуда начали. Где вы? Это тест на нестандартное мышление.
3: Но я бы предложил другой экзамен, куда более важный. Вопрос первый. Сколько стоит литр молока, десяток яиц и буханка хлеба в магазине эконом-класса? Без скидки. Вопрос второй. Как доехать в 7 вечера из спального района в центр на общественном транспорте и сколько это займет времени? Если кандидат не может сходу на это ответить, он профнепригоден. Будь у него хоть 200 IQ.
0: Но ведь цена на молоко меняется, и маршруты автобусов тоже. Мы не можем строить управление на знании сиюминутных фактов.
3: Одно другому не мешает.
0: Нам нужны люди, которые могут выстроить систему так, чтобы экономика была стабильной, а транспорт ходил по расписанию. Это требует системного мышления.
3: Если он не знает основ, то и систему он построит для каких-то сферических людей в вакууме.
0: Ладно, я готова признать, что слепая вера в один лишь IQ-тест опасна. Это действительно может привести к отчуждению власти от людей и, как ты правильно заметил, к появлению более изощренных злоупотреблений. Но я все равно убеждена, что без минимального интеллектуального ценза система обречена. Мы так и будем жить в режиме ручного управления и вечного латания дыр. Нельзя построить современное государство на одной народной мудрости. Нужен баланс, но начинать надо с повышения планки компетентности.
3: А я подытожу так. Мозги без совести – это просто очень дорогая и эффективная мясорубка. IQ-тест, если и нужен, то как один из десятков второстепенных инструментов. А лучшая проверка на профпригодность другая – заставить кандидата месяц пожить на среднюю зарплату, поездить на работу на общественном транспорте и отвезти ребенка в обычную районную поликлинику.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко прослушал от испытателя краткий обзор на новый экспериментальный энергонасыщенный трактор «Беларусь» 54-25.
6: Иди сюда, дорогой.
7: Необходимо.
6: Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько ты уже на нем работаешь?
7: На данный момент наработали 42 моточаса.
6: Наработали или ты наработал?
7: Я наработал.
6: И что ты можешь сказать, ну, в первом приближении, над чем тут поработать?
7: Ну, как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить, а так трактор неплохой, мощный, хороший
6: будет. Если по качеству будет нормальный, он нужен, да?
7: Да, конечно. У кого большие вот земли, конечно, нужен. За один проход будет делать много работы.
6: А расход топлива? Много то работы, расход топлива?
7: Ну, в зависимости, какие работы.
6: Ну, это понятно, но все-таки двигатель здесь в два раза почти мощнее.
7: Да. И выработка здесь, Александр Григорьевич, 12 где-то гектаров.
6: То есть экономичная.
7: Да. Ну, как бы, пока мы рассчитали где-то примерно.

0: 19-17 литров на гектар примерно. 35-ка 14, так? Ну, для этого трактора это нормально, но мы вот разговаривали с руководителем, что понятно, это же опытный образец. Здесь надо работать. Почему? Потому что это же наши деньги, наша себестоимость.
1: То есть ты доволен этим трактором, да, пока? 42 моточаса, но ты доволен?
2: Доволен. Ну, там все облегченное, панели информативные, вместо рычагов уже стоят клавиши. Легче в управлении.
3: Охотник.
2: Коробка-автомат. Да, да, полный автомат.
1: Это большое дело. Да.
2: Намного легче работать. Ну, двигатель мощный, хороший.
1: Ну, еще бы, конечно. Космический корабль. Ну, садись, заводи, езжай. Угу. 200 литров бак?
2: Нет, 900.
3: 900 литров бак?
4: 900 литров, да,
3: чтобы на 10 часов хватало работы ему.
1: Ну, давай. 900 литров.
5: Важный сигнал.
6: Каждым годом белорусов все меньше. Белстат опубликовал данные о миграции за прошлый год.
5: В 2025 году из Беларуси уехало 37 800 человек. В сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%.
6: Такие данные содержатся в сборнике «Беларусь в цифрах», опубликованном сегодня Белстатом. Напомню, что массовую миграцию из страны президент Лукашенко ранее комментировал так.
1: Миллион уехал увидеть Бэтмена. Ну, неважно сколько. А зубок приехать лечить, они едут в Гродно.
6: Белорусы признаются, что переезжают не от хорошей жизни. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
7: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
8: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
9: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
10: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
11: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
6: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
12: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают за границам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
13: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
14: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
15: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
6: В итоге, чтобы зарабатывать больше и на сегодня, и на достойную старость, люди, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. При этом в Беларуси на этом фоне рекордными темпами сокращается работоспособное население, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
5: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, Некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко прослушал от испытателя краткий обзор на новый экспериментальный энергонасыщенный трактор «Беларусь» 5425.
1: Иди сюда, дорогой.
0: Необходимо.
1: Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько ты уже на нем работаешь?
0: На данный момент наработали 42 моточаса.
1: Наработали или ты наработал?
0: Я наработал.
1: И что ты можешь сказать, ну, в первом приближении, над чем тут поработать?
0: Ну, как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить, а так трактор неплохой, мощный, хороший
1: будет. Если по качеству будет нормальный, он нужен, да?
0: Да, конечно. У кого большие вот земли, конечно, нужно. За один проход будет делать много работы.
1: А расход топлива? Много то работа, расход топлива?
0: Ну, в зависимости, какие работы.
1: Ну, это понятно, но все-таки двигатель здесь в два раза почти мощнее.
0: Да. И выработка здесь, Александр Григорьевич, 12 где-то гектаров.
1: То есть экономичная.
0: Да. Ну, как бы, пока мы рассчитали где-то примерно 19-17 литров на гектар, примерно. 35-ка 14, так? Ну, для этого трактора это нормально, но мы вот разговаривали с руководителем, что, понятно, это же опытный образец, здесь надо работать. Почему? Потому что это же наши деньги. Наша себестоимость.
1: То есть ты доволен этим трактором, да, пока? 42 моточаса, но ты доволен.
2: Доволен. Ну, там все облегченное, панели информативные, вместо рычагов уже стоят клавиши. Легче в управлении.
0: Охотник.
2: Коробка-автомат. Да, полный автомат.
1: Это большое дело. Да, да.
2: Намного легче работать. Ну, двигатель мощный, хороший.
1: Ну, еще бы, конечно. Космический корабль. Ну, садись, заводи, езжай. Угу. 200 литров бак?
2: Нет, 900.
3: 900 литров бак. 900 литров, чтобы на 10 часов хватало работы ему.
1: Ну, давай. 900
5: литров. Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
17: Пир.
5: Вторник.
17: Мангал.
5: Среда.
17: Будх.
5: Четверг.
17: Джумерат.
5: Пятница.
17: Джума.
5: Суббота.
17: Хафта.
5: Воскресенье.
17: Итвар.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
6: Еще немного и будет как в Лондоне. Брест и Могилев – лидеры рейтинга дорогих квартир. Какие областные центры дешевле?
18: Всего за первый квартал этого года заключено около 2500 сделок. Больше всего квартир купили в Гродно, меньше всего – в Могилеве. В остальных городах число сделок снизилось.
6: Цены на жилье выросли во всех городах, подсчитали эксперты.
18: В Бресте до 1210 за квадратный метр. Это плюс 4%. В Витебске метр теперь стоит $940. В Гомеле 980. В Гродно 1110. А в Могилеве 1020. Это от 5 до 11% роста.
6: Также аналитики рынка недвижимости назвали рекорды первого квартала.
18: Самая дорогая квартира продана в Гомеле – $148 000. Самая высокая цена за квадратный метр зафиксирована в Бресте – $2500.
6: Но самый настоящий бум по удачным сделкам в сфере недвижимости, напомню, сейчас происходит в Минске. Только здесь цены на квартиры продолжают беспрерывно расти, а спрос остается на высоком уровне, рассказывает эксперт по недвижимости Ольга Власова.
19: Основная причина такой разницы кроется в значительных различиях покупательной способности. Например, в Гомеле и Могилеве люди не могут себе позволить жилье даже на фоне некоторых субсидированных программ. Средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке в этих городах сейчас намного ниже, чем в Минске. Но из-за нехватки финансов покупательская активность остается низкой. В регионах продолжает действовать тренд на покупку более дешевых вариантов, что дополнительно ограничивает рост рынка недвижимости.
6: Простыми словами, зарплаты жителей регионов просто не успевают за ценами на недвижимость, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
20: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
5: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее.
7: Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
21: В Брестской области за день произошло два ДТП с участием велосипедисток. В Белозерске трактор сбил 83-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по переходу, не спешившись с велосипеда. А в Пинске автомобиль Porsche наехал на 62-летнюю женщину при аналогичных обстоятельствах. Она также ехала через переход, не спешившись. Обе пострадавшие госпитализированы. Гараж и стоящая рядом легковушка загорелись в Минске. Инцидент произошел на улице Гурского. По прибытии подразделения МЧС наблюдалось горение гаража. Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на месте происшествия работало 5 единиц техники. Комитет государственного контроля Могилевской области проверил 18 частных субъектов хозяйствования и выявил нарушения у 5 из них. Предприниматели неправомерно воспользовались льготами по уплате утилизационного сбора при ввозе грузового автотранспорта в прошлом году. В ведомстве напомнили, что льготы предоставляются перевозчикам для обновления парка грузовых автомобилей и стимулирования экспортных перевозок, и обязательное условие – использования ввезенного транспорта исключительно в международных перевозках в течение года после ввоза. Нарушители же использовали автомобили и во внутренних перевозках. Размер неправомерно полученных льгот составил почти 300 тысяч рублей. Часть суммы уже перечислена нарушителями в бюджет, взыскание оставшейся находится на контроле. В Бресте 2 мая для всех потребителей тепловой энергии завершится отопительный сезон. Как сообщили в Брестском горисполкоме, решение принято в соответствии с правилами подготовки и проведения отопительного сезона. Они утверждены соответствующим постановлением Совета министров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Из первых уст.
4: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
22: Длительные выходные дни госавтоинспекция уделит повышенное внимание дорожной безопасности. С участием специального подразделения ДПС «Стрела» МВД будут организованы рейдовые мероприятия на аварийно-опасных участках автомобильных дорог Витебской и Минской областей. Под контролем инспекторов ГАИ соблюдение правил всеми участниками дорожного движения. Госавтоинспекция обращает внимание водителей и пешеходов. Будьте предельно внимательными на дороге. Не злоупотребляйте алкоголем и в случае употребления не садитесь за руль автомобиля. Если же вы владеете информацией о том, что авто управляет нетрезвый водитель, в том числе и средства персональной мобильности, или увидели на проезжей части нетрезвого пешехода или иного участника дорожного движения, немедленно звоните 102. Напоминаем пешеходам, в условиях, когда обочина непригодна для движения пешеходов, разрешается идти по краю проезжей части, обязательно навстречу движущемуся транспорту, обозначив себя световозвращающим элементами.
7: Важный сигнал.
23: Кто уничтожает Минск? Лукашенко приказал остановить бешеную застройку столицы.
24: Надо прекратить отток населения из регионов в Минск и областные центры. Надо прекратить. Используя и жилье, и другие факторы и методы, надо посмотреть правительству.
23: Такое распоряжение Александр Лукашенко дал на совещании 30 апреля. По его словам, люди должны иметь жить и работать в своих городах и районах. Отдельно президент раскритиковал большие объемы строительства жилья в столице.
24: Много задач поставлено перед вами о том, чтобы прекратить эту бешеную стройку жилья в Минске, да. Ибо мы стянем с регионов, да сегодня не только с регионов. Посмотрите, сколько из России едет людей к нам и скупают здесь жилье. Совсем мы не прекратим это, естественно. Здесь же и промышленность и прочее. Поэтому арендное, как мы говорили, жилье надо строить. Только столько, сколько надо. Основное надо перенести в регионы. Чего бы нам это ни стоило? В регионы, в районы, особенно районные центры.
23: Лукашенко отметил, что в некоторых сельских хозяйствах уже не хватает местных работников.
24: Потому что сложится ситуация, когда нам в сельскохозяйственной организации уже людей из городов возят для того, чтобы в сельском хозяйстве они работали. Доить коров скоро будут горожане. А кто? С Минска поедут? Нет. Прежде всего поедут с районных центров. Поэтому надо развивать районные центры, имея в виду, что кто его знает, что будет. Агрогородки надо развивать.
23: Напомню, что по поручению президента в Минске уже вдвое сократили стройку жилья. Цитирую, чтобы сохранить деревню. Это уже привело к тому, что белорусам, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, придется ждать еще дольше, объясняет эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
8: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скорость черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру. А с новыми директивами тем более.
23: К тому же проблему оттока людей из сел таким способом не решить. По словам экспертов, чтобы люди действительно оставались в деревне, там нужно создавать нормальные условия для жизни. Рабочие места, инфраструктуру, доступную медицину, школы и транспорт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
9: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр информации Дмитрий Жук подвел итоги встречи с блогерами.
10: Они такие же граждане Беларуси, как и мы с вами. И вот то, что я могу сказать по итогам встречи, все они заинтересованы в одной простой вещи, чтобы наша страна развивалась. Нету там никаких врагов, никаких экстремистов, как кто-то думает. Ребята делают то, что им нравится. Ну, это нравится не только им, но и тем, кто их смотрит и слушает. Самое важное, чтобы вот в их роликах, мини-сериалах, которые они снимают, было наше понимание мира, наши морально-этические ценности. И главное, чтобы они работали на созидание нашего общества, что, в принципе, практически все из тех, кто был вот сегодня на встрече, делают.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! Мы сегодня решили вскрыть тему, от которой официальные отчеты обычно стараются держаться подальше.
12: Да, тема действительно острая, и обсуждать ее открыто чиновники очень не любят.
11: Речь про реальное состояние белорусской экономики. Цифры приходят, ну, откровенно тревожные. Ситуация в регионах и на заводах почти катастрофическая.
12: Абсолютно. Если отбросить эмоции и красивые графики из новостей, то реальность такая. Экономика сжимается на 1,2%.
11: Да. Я тут посмотрел цифры, и этот минус 1,2% – это же не просто какая-то случайная просадка, верно?
12: Угу. 100%. Это серьезный структурный сдвиг. То есть местные предприятия рапортуют, что трубы дымят, станки гудят, но по факту страна трещит по швам.
11: И вот тут начинается самое интересное. Этот дикий разрыв между бумажными планами и тем, что происходит на земле.
12: О, планы там грандиозные, да.
11: Не то слово. Премьер-министр Александр Турчин совершенно серьезно озвучивает план работы местного управления рост на 16% к 2030 году.
12: Ага, то есть по 3% каждый год, ну-ну.
11: Да. Ты только вдумайся. Чтобы выйти на этот показатель, нужно прибавлять минимум по 3% ежегодно. За счет чего вообще планируется такой рывок, если сейчас мы видим минус?
12: Но это же откровенные бумажные фантазии. Давай просто посмотрим на историческую статистику. Она вечь упрямая.
0: Давай.
12: Даже в самые лучшие, так называемые, золотые годы белорусской экономики, когда не было никаких внешних ограничений, когда все продавалось в любую сторону.
0: И ресурсы были дешевые, да.
12: Вот именно. Даже тогда максимальный рост составлял 1, ну, максимум 1,5% в год. За целую пятилетку в тепличных условиях экономика прибавляла от силы процентов 7.
0: Сейчас, когда старые рынки сбыта закрыты, а логистика сломана, они закладывают рост в 3 раза быстрее, чем в свои самые успешные годы.
12: Да, именно так это и выглядит на бумаге.
0: Слушай, ну это же как пытаться разогнать старые дедовские «Жигули» до скорости современного спорткара. Причем, ну, когда у этих «Жигулей» даже бензина в баке нет.
12: Да, и едут они по встречной полосе. Аналогия с бензином тут, кстати, очень в точку. Бензин в экономике – это инвестиции в основной капитал.
0: То есть деньги на новые заводы, технологии?
12: Именно. Чтобы выдать эти 16% роста, нужны колоссальные финансовые вливания. Роботизация, новые линии. А реальные данные показывают, что инвестиции падают. Бизнес банально боится вкладывать деньги в туманное будущее.
0: Получается, вместо модернизации деньги просто сжигаются, чтобы поддерживать старые мощности?
12: Ага. Нельзя удвоить производительность, если рабочий стоит за советским станком, который чинит китайскими болтами. И тут мы упираемся в главную проблему, почему экономика сжимается, хотя заводы вроде как работают.
0: О, давай перейдем к этому. Заводы-то не стоят пустыми. Люди каждый день идут на смену, конвейер крутится. Почему минус в экономике?
12: Это классическая ловушка. Заводы работают, да, но они работают на склад.
0: И вот тут мы подходим к цифре, от которой просто волосы дыбом. Горы товара на складе достигли критической отметки 12 миллиардов рублей.
12: Это мертвый капитал. Огромная замороженная масса.
0: 12 миллиардов. Я специально перевел это на язык обычной жизни. Если раскидать эту сумму на всех жителей страны, включая младенцев, на каждого придется по несколько нераспроданных тракторов или гигантских холодильников.
12: Да, звучит абсурдно, но математически это так.
13: Но погоди, объясни мне логику тех, кто принимает решения на местах. Зачем директор завода продолжает гнать этот трактор на улицу под снег, если он знает, что покупателей нет?
12: Механизм тут исключительно административный. У директора есть жесткий план, спущенный сверху чиновниками.
0: План по объему производства.
12: Именно. И если он примет экономически здравое решение, ну, типа остановит конвейер, он не выполнит показатели. За это его снимут с должности.
0: Понятно. Спасает свое кресло.
12: Да, он выбирает меньшее зол для себя. Забить заводской двор металлом и отчитаться наверх, что производство идет на 100%.
0: Жесть. То есть деньги потрачены на металл, свет, зарплаты, а товар просто ржавеет. И как это бьет по карману обычного рабочего?
12: Очень болезненно бьет. У предприятия просто исчезают живые деньги, оборотные средства.
0: Им же не на что закупать сырье дальше, верно?
12: Да, и нечем платить за свет. Чтобы банально выдать зарплату рабочим в следующем месяце, директор идет в банк и берет новые кредиты. Долговая яма становится глубже. Это же путь в никуда.
0: Слушай, ну а продать они это не могут, потому что старые экспортные пути в Европу и Украину теперь закрыты.
12: Полностью отрезаны. Осталась, по сути, только Россия.
0: Но там же свои проблемы сейчас.
12: Вот именно. Во-первых, туда хлынул дешевый китайский импорт. Азиаты агрессивно забирают ниши. Во-вторых, в самой России сейчас активно идет местное импортозамещение.
0: Плюс логистика, наверное, стала золотой.
12: Да, транспортные издержки по длинным маршрутам съедают абсолютно всю выгоду. Везти товар стало нерентабельно.
0: И вот эта замороженная на складах техника начинает тянуть за собой целые регионы. Страна буквально раскололась. Я смотрел данные, и Минская область, историческая кормилица с кучей заводов, рухнула сильнее всех. Минус 3,4%.
12: Это очень наглядный пример. Минская область всегда генерировала прибыль за счет гигантов машиностроения и удобрений.
0: То есть они работали на экспорт и приносили валюту?
12: Да. Как только экспорт закрылся, огромные нераспроданные объемы моментально сделали регион депрессивным. Это колоссальный удар по местному бюджету.
0: Ты только вдумайся, самая богатая промышленная область тянет всех на дно. И это же не только там. Витебская область упала на 2,5%. Могилев и Гродно просели на 2,4%.
12: Угу. В Гродно химии, удобрения встали, в Могилеве стройматериалы. Вся эта промышленная периферия погружается в глубокий кризис.
0: Но кто-то же должен держать баланс. Я вижу, что на плаву держатся только Брестская область плюсом 1,4 и Минск город плюс 0,7.
12: Да, Минск выживает за счет услуг, а Брест за счет агросектора и еды.
0: Еда – это святое, от нее отказываются в последнюю очередь. Но слушай, страна превращается в экономику неравных. Есть регионы-спасатели и регионы-гири.
12: Проблема в том, что эти спасатели математически не вытянут остальных. Минск и Брест не перекроют своими услугами и сыром многомиллиардные дыры тяжелой промышленности.
0: Слушай, ну зима была снежная, стройки всегда стоят. Экономист Игорь Боровик упоминал влияние плохой погоды на логистику. Может, чиновники правы, и дело просто в суровой зиме?
12: Ой, ну погода – это классическая отговорка, это просто верхушка айсберга.
0: А что под водой?
12: Под водой катастрофическое падение инвестиций. Застывший бетон на стройках – это показатель того, что бизнес не видит будущего.
0: Никто не вкладывает в стройку, потому что правила игры постоянно меняются.
12: Абсолютно. Плюс кредиты для людей очень дорогие. И есть огромный дефицит качественных материалов.
0: А, то есть то, что раньше везли с Запада насосы, добавки в бетон.
12: Да, теперь это надо искать в Азии. Сроки растягиваются, сметы раздуваются, стройка замирает, и по эффекту домино встают производители кирпича, мебели, транспортники.
0: Понятно. Весенняя стройка нас не спасет. А сельское хозяйство?
12: Выросло всего на 0,5%. Это стагнация.
0: Почему так мало? Еду же покупают.
12: Потому что агросектор критически зависит от импорта. Импортные семена, кормовые добавки, ветеринарные препараты. Чуть штормит курс, себестоимость взлетает.
0: Да уж. Раз нет частных инвестиций, давай посмотрим на гордость государственных вложений. Энергетика. Белая С.
12: О, это отдельная больная тема.
0: По логике, энергии сейчас завались, это же мечта. Бери дешевый ток, снижай себестоимость тракторов. Почему это стало проблемой?
12: Парадокс в том, что станция производит огромный избыток, а девать его некуда.
0: Соседи не покупают?
12: Экспорт закрыт по политическим причинам.
0: Ну так пустите эту энергию на белорусские заводы.
12: А падающей промышленности, которая работает на склад, столько тока уже просто не нужно. Зачем им лишние мегаватты, если тракторы не продаются?
0: Погоди, давай выстроим логику. Энергия соседям не нужна, своим заводам тоже. Но АЭС строили в долг, кредиты надо отдавать. Кто за этот банкет заплатит?
12: Ответ очевиден. Заплатит обычный человек. Через тарифы.
0: То есть у людей в жировках цифры поползут вверх?
12: Обязательно. Плюс местные электросети сильно изношены. Чтобы пустить этот ток на обогрев домов в деревнях, нужны новые линии, а денег в бюджете страны на это нет.
0: Жесть. Заводы работают на склад, сети старые, и чтобы затыкать все эти финансовые дыры, местные власти давят на банки.
12: Да, банки заставляют выдавать кредиты откровенно убыточным заводам просто для их выживания.
0: А правительство начинает печатать пустые деньги.
12: Угу. Чиновники запрещают повышать ценники приказами, но реальность в магазине другая.
0: Давай на пальцах объясним, как это работает. Если нельзя переписать ценник на колбасу, что делает завод?
12: Включает шрингфляцию, наливает в бутылку не литр молока, а 800 миллилитров. Или кладет в колбасу дешевую сою вместо мяса. Цена та же, а качество и объем падают. Это и есть скрытые цены, которые вытягивают деньги из кошельков.
0: Мы тут рассуждаем про станки, технологии, скрытый рост цен, но давай вернемся к планам чиновников на 16% роста. Есть же один критический фактор.
12: Демография.
0: Вот именно. Работать-то просто некому.
12: Это главный тормоз экономики. Молодежь и квалифицированные специалисты массово уезжают. Врачи, инженеры, айтишники. А в регионах, на фермах и заводах остаются одни старики. Да. Средний возраст работников пугает. Скоро там будут одни пенсионеры.
0: Слушай, ну купят они суперсовременный станок, а за него физически некому встать.
12: Абсолютно. И это двойной удар. Рабочих рук нет, а число пенсионеров растет.
0: И финансовая нагрузка на бюджет страны взлетает в космос.
12: Да, без людей любые экономические планы бессмысленны. Это долгосрочная яма, из которой невозможно выбраться красивыми отчетами.
0: Давай подводить итог. Богатые регионы, ну условно богатые, столица и Брест, будут все неохотнее кормить депрессивную промышленную периферию.
12: Угу.
0: И это создаст беспрецедентное внутреннее социальное напряжение. Насколько вообще хватит терпения у этих регионов спасателей оплачивать чужие банкеты?
12: Запас прочности тает очень быстро. И этот вопрос пока остается без ответа.
0: На сегодня это все. Мы попытались разобрать, почему белорусская экономика превращается в экономику неравных и почему красивые цифры из телевизора все сильнее расходятся с реальностью в твоем кошельке. Услышимся в следующем разборе. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
14: В Перми полыхает НПЗ. Госдума предложила бизнесу самому спасать свои предприятия от атак дронов. Беспилотники утром 30 апреля поразили один из крупнейших НПЗ – «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Об этом сообщают аналитики, изучившие фото и видео очевидцев.
15: После попадания беспилотников по установке АВТ-4, ключевому узлу первичной переработки нефти, загорелась вакуумная колонна. Огонь также перекинулся на атмосферную ректификационную колонну.
14: Отмечается, что «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» снабжает топливом в том числе армию, и в результате поражения обеих колонн установка фактически выведена из строя. Этот завод – восьмой по мощности переработки в стране. Он может перерабатывать 14 миллионов тонн сырья в год. Местные каналы пишут, что над заводом поднялся огромный столб дыма.
16: По предварительным данным, был поражен и резервуарный парк. В результате налета над заводом поднялся огромный столб дыма, который растянулся уже более чем на 120 километров.
14: Судя по кадрам очевидцев, небо над Пермью затянуто густым черным дымом. Накануне беспилотники поразили также линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пермь», узловую станцию системы «Транснефти», которая качает нефть в том числе на «Пермнефтеоргсинтез». И теперь в районе города образовалось два огромных столба дыма, отмечают очевидцы.
25: Вот это пожарище! Столб дыма огромный, чернющий.
14: Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, 30 апреля дроны атаковали одну из промышленных площадок Перми. При этом он не уточнил, о каком предприятии идет речь. В городе по громкоговорителям в четверг прозвучало оповещение об аварии с выбросом опасного вещества. Но, как пишет телеграм-канал «Новости Перми и края», это была проверка работы системы. Махонин в своем телеграм-канале отдельно отметил, что угрозы химической опасности нет.
15: Работники находятся в защитных сооружениях, пострадавших и значимых разрушений нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.
14: Тем временем в Госдуме предложили обязать бизнес самостоятельно отражать атаки беспилотников. Как заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, российские энергетические компании и системообразующие предприятия необходимо обязать самостоятельно защищать свои объекты от налетов беспилотников. Для этого, по его словам, они могут создавать собственные вооруженные подразделения. Миронов призвал правительство дать прямое указание российским компаниям защищать себя от дронов. Он подчеркнул, что компании должны не просто иметь право на защиту, а обязанность.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
26: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Невероятно, но факт.
5: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект HARP. О нем сегодня и пойдет речь. HARP — это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью HARP и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают HARP с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? HARP, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность HARP и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана – скрыть истину от массы и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо HARP – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ.
6: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
17: Эк.
6: 2.
17: До.
6: 3.
17: Тин.
6: 4.
17: Чар.
6: 5.
17: Пач.
6: 6.
17: Че.
6: 7.
17: Сат.
6: 8.
17: Ат.
6: 9.
17: Но.
6: 10.
17: Дас.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Не доживают и до пенсии. Житель Могилева показал свежие могилы на местном кладбище и раскритиковал пенсионную реформу. После посещения кладбища мужчина записал эмоциональное видео. Он обратил внимание, что много свежих могил людей от 40 до 50 лет. По словам автора видео, мало кто доживает до 60. На этом фоне он раскритиковал повышение пенсионного возраста и заявил, что чиновникам стоит самим увидеть реальную статистику на кладбищах.
8: Смотрю, столько новых могилок. 40, 50. Мало кто до 60 доживал. Так хочется спросить у этих правителей. Сходите на кладбище, посмотрите, во сколько люди умирают. Не надо вот эти ваши законы о повышении пенсионного возраста.
7: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Некоторые отмечают, что за падеж скота есть ответственность вплоть до тюрьмы, а за людей никто ответственности не несет. Люди пишут, что тяжелый физический труд подрывает здоровье, а до пенсии многие не доживают.
19: Не доживают, так на это, наверное, и расчет был. Делают все, чтобы пенсию было некому выплачивать.
20: Могу сказать о себе. Мне 54 года. В ноябре пошла бы на пенсию. А теперь не знаю, что дальше будет и как жить. Болезни молодеют, мутируют, люди как мухи мрут, а вы в своих креслах спите и деньги получаете немалые. А я просто рабочая. Так что я на стороне обычных людей. Пенсия начала выплачиваться после войны, разруха была, но 55 и 60. А вы что творите? Зажрались.
21: Так они сходили на кладбище. Потому и подняли пенсионный возраст. И еще поднимут. И пенсии, заработанные, не будут востребованы.
22: Почему не возвращают потом пенсионные взносы родным? Должен быть выбор в такой ситуации. Хочу я отчислять эти взносы или нет?
7: Претензии людей обоснованы. Но и государство можно понять. Ведь доля населения, которая работает и платит налоги и пенсионные отчисления, резко сократилась. А количество пенсионеров, которые получают выплаты, в Беларуси осталось тем же или даже выросло, отмечают эксперты. Все эти процессы сказываются на поступлениях налогов в бюджет и на возможности обеспечивать нынешних и будущих пенсионеров выплатами, говорит экономист Владимир Ковалкин.
24: Что касается пенсий, то в Беларуси с ними действительно серьезные проблемы. И проблемы эти, прежде всего, связаны с демографией и с той пенсионной системой, которая принята в Беларуси. Огромное поколение бэйби-бумеров, оно вышло и выходит, продолжает выходить на пенсию, а им на смену идет гораздо меньшее поколение молодых людей. Собственно говоря, вот все эти люди, которые не родились, с одной стороны, а те, которые родились, но были вынуждены уехать из-за того, что зарплата маленькая, работу найти невозможно, они не платят пенсии текущим пенсионерам. Соотношение количества пенсионеров на работающих растет, из-за этого, собственно говоря, и проблемы с пенсией. И эти проблемы будут, безусловно, усугубляться, когда пенсионеров все больше, а работающих людей все меньше.
7: Пенсионный возраст в Беларуси сейчас составляет 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. Уже в ближайшие годы Беларуси придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
27: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательный. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
7: По словам экспертов, человеческий ресурс – неотъемлемая часть экономического процесса. Сейчас работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становятся все меньше. Ведь дефицит кадров в стране есть уже во всех сферах. Что касается смертности, то она в Беларуси постоянно растет. Умирает больше людей, чем рождается. Одной из острых проблем остается смертность мужчин трудоспособного возраста. От станка до гробовой доски. Так описывается. Описывают специалисты по народонаселению и экономисты ситуацию с продолжительностью жизни и пенсионным возрастом в Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
0: Взрослая жизнь на пороге. В Минобре рассказали, как пройдут выпускные вечера в этом году. Родители уже подсчитывают бюджет праздника. Выпускные вечера в белорусских школах в этом году пройдут 12 июня. Об этом сообщило Минобразование. Как отметили в ведомстве, к проведению праздника, как и в прошлом году, подготовлены методические рекомендации. В них определены основные подходы и направления организации выпускных вечеров. От сценарных решений до всех необходимых организационных вопросов. Основной площадкой для проведения выпускных традиционно станут школы. Но если у школы нет возможности провести вечер из-за большого количества выпускников или особенностей застройки, мероприятие может быть перенесено в социокультурные учреждения, отметили в министерстве.
21: Речь идет о театрах, кинотеатрах, домах культуры и центрах творчества. Такое решение принимается по согласованию с местными исполнительными органами.
0: Ранее президент призвал родителей и школьников проводить выпускные вечера без лимузинов и ресторанов. Александр Лукашенко заявил, что нельзя допускать расслоение, а власти делают все для того, чтобы создать для учебы в школе равные возможности. После этого Минобразование наложило на выпускные ряд жестких запретов. В частности, школьные выпускные запретили проводить в кафе и ресторанах.
4: Проводить их следует в помещениях учреждений образования, это, как правило, школы. В исключительных случаях торжества могут проводиться в учреждениях культуры или в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи. Возможно, организовать праздник и на открытой площадке, но это все равно должна быть площадка учреждения образования.
0: Приглашать артистов, диджеев и любых музыкантов тоже запретили. От таких ограничений в шоке не только дети, но и их родители.
9: Если всегда, сколько я себя помню, это были рестораны, это всю ночь гуляния, это потом дети ходили, встречали рассвет, то в этом году это все запретили на официальном уровне. Будут рейды по всем кафе, ресторанам на проверку празднования выпускных. Это запрещено. Исполкомы выслали письма во все рестораны, и где указали, что будут очень сильно штрафовать, если во время рейда увидят празднование выпускного.
0: Эксперты отмечают, что Министерство образования в последние два года взялось за советские практики. В школе все больше запретов и все больше идеологии. А вот знаний и места для творчества все меньше. Нынешняя ситуация хуже, чем в СССР, говорят родители. Ведь сами они в те времена могли позволить себе и ресторан, и гулянки до рассвета. А за нынешним поколением будет следить милиция.
9: Все-таки это очень-очень важный шаг в жизни наших детей. И все-таки это очень важно сделать им праздник. Конечно же, в школе праздник не сделаешь.
0: Сами выпускники говорят, что из-за ограничений выпускной может быть испорчен. Некоторые признаются, что решили снять дом за городом или отгулять выпускной самостоятельно на неделю позже. Что касается расходов на выпускной вечер, то по подсчетам родителей они составляют от 400 до 600 с лишним рублей с человека. При этом траты на платье или костюм и услуги красоты может обойтись еще как минимум в 600 рублей и выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о гарантийном обслуживании и качестве сельхозтехники.
11: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там. Это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание. Гарантийное обслуживание.

0: как раньше линейка готовности, поставь. Поэтому очень важно, чтобы, во-первых, же и конкуренты. Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что, ну, это наш бренд. Я сторонник, чтобы покупали белорусское, вы это слышите. Но я же не могу постоянно правительству и губернаторам, ты это купи, ты то купи. Пусть он сделает так, вот 5 лет гарантийный срок. Гарантийным сроком надо вернуться. И увеличить им гарантийные сроки. Не 3 года.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Почему белорусский транспорт постоянно горит? В Могилеве прямо во время движения вспыхнул троллейбус. По сообщениям очевидцев, инцидент произошел на проспекте Шмидта. Предположительно, речь идет о новой машине, поступившей в город осенью прошлого года. Официальной информации о причинах пожара пока нет. По одной из версий, возгорание могло быть связано с аккумуляторами. Это далеко не первый случай возгорания общественного транспорта в Беларуси. В последнее время участились подобные инциденты с автобусами МАЗ. В частности, в Минске ранее загорелся автобус на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе, недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
3: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
2: За последние 3 года случаи возгорания автобусов производства МАЗ резко участились и в России. Большинство инцидентов произошло в Санкт-Петербурге. Автобусы МАЗ даже отзывали с линии в российской северной столице. Их вернули только после личного вмешательства Александра Лукашенко. МАЗ сообщил, что причиной возгораний может быть попадание масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя.
4: В условиях санкционного давления и нарушения логистических цепочек при поставках комплектов гидропривода могла произойти замена проверенных фланцев на другие, аналогичные по техническим характеристикам, но не имеющие проверенных референций.
2: Наличие проблемы с белорусскими автобусами косвенно признал и Александр Лукашенко. Он заявил, что причина возгораний пассажирского транспорта в Петербурге кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания. Комментируя прекращение эксплуатации автобусов МАЗ в Санкт-Петербурге, президент намекнул на происки конкурентов. Он убежден, что МАЗ – это гордость страны.
0: Это МАЗ, наш МАЗ, это наша гордость, это реклама. И реклама не только Минскому автозаводу, это реклама всей стране и всей автомобилестроительной отрасли Беларуси.
2: При этом инциденты с автобусами МАЗ привели к тому, что Россия отказывается их покупать. Продажи белорусских автобусов упали на треть, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт действительно стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько о появлении новых первичных профсоюзных организаций.
6: За 2025 год или к 1 мая сегодняшнего дня у нас появилось новых 500, практически 50 новых первичных профсоюзных организаций, а это практически около 10 тысяч человек, которые присоединились, понимая значимость, важность профсоюзного движения, понимая, что это возможность вместе с нанимателями искать новые решения для своих предприятий, для увеличения возможностей через коллективный договор, для скрепления коллектива. Это новые возможности, и трудящиеся нашей страны хорошо это понимают.
1: Радиосигнал. Подробно

0: Новости союзного государства.
1: Это настоящий ад. Туапсе затянуло густым черным дымом после нового удара дронов по местным Анказе. Туапсе снова задыхается. В ночь на 1 мая дроны в четвертый раз за последние недели атаковали местный нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Несмотря на доклады Минобороны об успешно сбитых целях, один из резервуаров вспыхнул мгновенно. Город снова накрыло плотным черным дымом, а жителей предупреждают о нефтяном дожде, таком же, какой недавно прошел в Перми.
2: Утро не очень доброе, мы опять горим. Только потушили. Снова ночью прилет.
1: Влиятельное международное агентство Bloomberg уже назвало это стратегией из мора. Украина методично бьет по одним и тем же объектам, не давая им восстановиться. Туапсе, по сути, стал мишенью новой стратегии дроновых атак, говорит инженер-нефтяник Владимир Глепов.
3: Тактика многократных ударов – это приговор для завода. Как только пожарный тушит один резервуар, прилетает в соседний. В Туапсе единый комплекс с портом, и восстановить его под постоянным огнем технически невозможно. Нефтепереработка в России уже рухнула до минимума за 17 лет. Туапсинский НПЗ фактически выведен из игры. Теперь это не завод, а гигантский факел, который сжигает миллиарды экспортной выручки в прямом эфире.
1: В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, а сводная группировка спасателей превысила 300 человек. Экономист Юлия Сафонова отмечает, что экология и туризм в регионе принесены в жертву СВО.
4: Туапсе – это не только бензин, это ворота на экспорт. Сейчас эти ворота заблокированы огнем. Посмотрите на цифры. Переработка нефти в стране упала на 12% за год. Это катастрофа для бюджета. Но для жителей города все проще и страшнее. Они живут в тумане из гари и мазута. Власти говорят, что угроз нет. Но когда 120 пожарных бьются с огнем на морском терминале, а сажа оседает на домах, люди понимают – безопасного юга больше не существует.
1: Пока в Перми и Туапсе считают убытки от нефтяных дождей, эксперты прогнозируют расширение географии атак. Обозреватель Денис Волков считает, что ПВО просто не поспевает за скоростью беспилотников.
5: В Туапсе пытаются строить заграждения, но дроны летят сверху. Мы видим классическую петлю, ущерб растет, доходы падают, а ресурсы на защиту размазаны по всей стране от Черного моря до Урала. Четвертый удар по одному и тому же месту – это демонстрация бессилия системы. Майские праздники начались не с салютов, а со взрывов топливных баков. Это и есть новая реальность российского экспорта.
1: На утро 1 мая пожар в порту Туапсе продолжают тушить. Ситуация в регионе остается критической, а экологические последствия разлива нефти в море еще только предстоит оценить. Нефтепереработка России продолжает сокращаться, а черный апрель плавно перетек в пламенное начало мая.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Жизнь в кредит. Белорусы задолжали банкам рекордные 30 миллиардов рублей. Банки в марте увеличили кредитование физлиц. За месяц было выдано кредитов более чем на 1,5 миллиарда рублей. Это на 330 миллионов рублей выше, чем в феврале. В сравнении с мартом прошлого года объем кредитования вырос почти на 11,5%. Такие данные опубликовал Нацбанк. Вместе с тем, там отметили, что из-за снижения объемов кредитования в январе-феврале в целом по итогам первого квартала сумма кредитов, выданных банками физлицам, уменьшилась почти на 4,5%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
7: Объемы потребительского кредитования в январе-марте сократились на 2,9% до чуть более 3 миллиардов рублей. Кредитование недвижимости упало на 11,2% до 735 миллионов рублей.
6: По данным Нацбанка, задолженность физлиц по кредитам за март выросла на 388 миллионов рублей и составила на 1 апреля почти 30,5 миллиардов рублей. За год долги физлиц по кредитам выросли более чем на 11,5%. Долги по потребительским кредитам увеличились на 13 с лишним процентов до более чем 12 миллиардов рублей, а по кредитам на недвижимость почти на 11% до 18 с лишним миллиардов рублей. На 1 апреля физлица просрочили кредиты почти на 50%. 55,5 миллионов рублей, что на 3,5 миллиона рублей больше, чем по состоянию на 1 марта. За год объем просроченной задолженности вырос более чем на 12,5 миллионов рублей. Эксперты констатируют, что население стремительно беднеет. Сами белорусы признаются, что вынуждены жить в кредит, ведь денег едва хватает.
8: Ну, допустим, если пойти куда-то купить мебель, это, естественно, уже надо кредиты залезать. Потому что по нашим зарплатам, по нашим доходам, сразу купить мебель за 1000 или 1500 рублей – это просто нереально. Это надо полгода копить, что называется, урезать у одежках, урезать у продуктах, вот тогда что-то будет.
6: Потребительский кредит – это деньги на самые разные личные нужды, от покупки подарка на день рождения до приобретения автомобиля. 48% таких кредитов берется по схеме овердрафта через зарплатные банковские карты. Еще 6% – это целевые кредиты на автомобили. Население фактически находится в долговой кабале, говорит экономист Ярослав Романчук.
9: Думайте, считайте, потому что 20% в кредитов в рублях, да, сегодня, вы представляете, сколько вы должны отрабатывать, зарабатывать для того, чтобы такой кредит обслуживать. И в результате, если вы потом через пару лет просчитаете, во сколько обошелся вам квадратный метр этой недвижимости, вы проследитесь, вы выйдете на уровень элитной недвижимости города Минска. Вам это надо, вам нужен не новый автомобиль, вы отдаете на него в конечном итоге сумму, которая там сравнима там с стоимостью хорошей там премиальной Тойоты.
6: Беспрецедентные западные санкции, введенные против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине, отражаются на доходах населения. Хотя белорусские чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране постоянно растет, однако на самом деле зарплата реальная, то есть скорректированная с учетом инфляции, начала стремительно падать. С каждым годом граждане могут позволить себе все меньше продуктов, товаров и услуг по сравнению с тем, что могли купить раньше. Вот и приходится залезать в долги. В последнее время белорусы стали чаще брать кредиты, поскольку условия в белорусских банках кажутся людям привлекательными, говорит экономист Анастасия Лузгина.
10: То есть кредиты стали более доступными, особенно если мы посмотрим, вот сравним годовые данные. Почему так происходит? Ну, прежде всего, это связано с той политикой, которую проводит Центральный банк.
6: Однако привлекательность кредитов в белорусских банках на самом деле обманчива. На это указывают рекордные цифры задолженности граждан, отмечают эксперты. Они предупреждают об инфляционных и девальвационных рисках для белорусской экономики, которые связаны в том числе с тем, что население и бизнес активно набирают кредиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Девушки теперь тоже под прицелом. Студентки Северского госуниверситета предложили подписать контракт в счет оплаты за обучение. Агитацию в беспилотные войска рассылают всем студентам. Однако ранее на специальный разговор в кабинет ректора вызывали только парней. Поэтому студентка из Новокузнецка очень удивилась, когда ей предложили заключить контракт в обмен на списание всех долгов по оплате за обучение.
11: Это не первый раз, когда рассылают такую фигню. Даже девушек уже приглашают. Учусь на платной основе, сессия начинается в мае. Предложили подписать контракт и пообещали аннулировать остаток долга за учебу.
1: На этом история не закончилась. После отказа от службы в армии девушке предложили подумать несколько дней. Вербовка студентов сейчас активно идет практически в каждом вузе страны. Однако желающих заключить контракт не так много. В некоторых университетах идут на критические меры, чтобы выполнить план. В Новосибирском колледже сразу 14 студентов отчислили с последнего курса.
12: При этом предлагают подписать контракт на спецоперацию. Тогда отчисления не будет и выдадут диплом. Получается, зачет не сдал, отчислили, а контракт подписал, зачет сдан.
1: вузах Красноярска похожая картина. Марина говорит, что ее сестра работает в одном из учебных заведений. Она рассказала, что там на несовершеннолетних студентов оказывают нешуточное давление, склоняя подписать контракт.
13: Совершеннолетних 12 человек нужно на БПЛА. Ребята, там их гасят, эти, кто выходит на диплом. Все, подпишите. Они не дают диплом, они говорят, мы вас завалим, если не подпишите.
1: Агитация в вузах перешла в активную фазу в декабре 25-го, и успешно ее назвать сложно. Количество подписавших контракт студентов, по официальным данным, пару сотен, а в планах – несколько тысяч. В Минобрнауке требуют от вузов проводить больше агитационных лекций, встреч и мероприятий для вербовки учащихся на контракт.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
14: Сиаха.
0: Синий.
14: Нила.
0: Коричневый.
14: Бура.
0: Зеленый.
14: Сабз.
0: Оранжевый.
14: Наранджи.
0: Фиолетовый.
14: Джамуни.
0: Красный.
14: Сурх.
0: Белый.
14: Сафед.
0: Желтый.
14: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Невероятно, но факт.
15: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Куда Беларусь стягивает войска? Погранслужба Украины выпустила разъяснение о ситуации на белорусской границе.
17: Украинские пограничники пока не фиксируют перемещение военной техники или подразделений вблизи государственной границы. Признаков стягивания войск в пограничной зоне нет.
16: Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, с 2022 года Беларусь удерживает свои подразделения на отдельных направлениях границы. Демченко заявил, что от Украины никаких угроз не исходит.
17: Но Украина не планирует и не планировала никаких военных действий против Беларуси. Это именно белорусская сторона нагнетает ситуацию, заявляя о создании Южного оперативного командования на направлении Украины.
16: Напомню, что о планах Украины атаковать Беларусь Александр Лукашенко говорит с февраля 2022 года.
18: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез.
16: При этом президент признавал, что в начале спецоперации российская армия использовала именно территорию Беларуси, чтобы начать вторжение на Украину.
19: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
18: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
16: Напомню, 23 апреля руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, для Украины это не станет неожиданностью. Цитирую: «Разведывательные органы проводят работу. Мы готовы к этому и готовы к жесткому ответу». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко о важных темах для людей, которые должны серьезно звучать.
21: Сегодня мы обсудим вопрос о реализации стратегической задачи в сфере регионального развития инициативы «Один район, один проект». На эту тему заслушаем ряд докладов. Это можно рассматривать как некое финишное мероприятие после наших с вами командировок на юго-восток Могилевщины и юг нашей Беларуси в Гомельскую и Брестскую области. Естественно, что там есть и существуют программы, более глобальные программы по развитию Припятского Полесья, юго-востока Могилевщины. Мы касались также темы мелиорации, вовлечения сельхозземель в новый оборот, ну и другими серьезными мероприятиями, говорили о Витебщине, о том, что надо сделать для того, чтобы дать толчок развитию этого региона, в том числе нашего северного региона. Я думаю над тем, чтобы на Всебелорусском народном собрании в конце года, где мы традиционно будем слушать доклад премьер-министра, вынести на обсуждение как ключевые моменты выступления премьер-министра, доклада премьер-министра по этим темам. Это важно для людей, и надо, чтобы на самом высоком представительском органе эти темы были не просто обозначены, а серьезно прозвучали.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Сарафанное радио победило телевизор. Россияне стали отказываться от отдыха в Краснодарском крае на фоне нефтяных дождей и атак дронов. Спрос на номера в отелях Краснодарского края на майские праздники упал более чем на 20,5% в годовом выражении, подсчитал сервис TravelLime. В целом по России объем гостиничных бронирований на период с 27 апреля по 11 мая сократился на 11 с лишним процентов год к году, несмотря на снижение среднего чека аренды отеля до 9800 рублей за ночь. Спад спроса продемонстрировали все 10 ключевых направлений. На втором месте по падению показателя Нижегородская область, следом идут Ярославская область и Крым. По оценкам Ассоциации туроператоров России, спрос снизился на 15% год к году.
2: Спрос россиян на отдых в стране падает на фоне налетов украинских беспилотников, закрытий аэропортов и экологического бедствия в Туапсе.
22: Этот курорт на Черноморском побережье Краснодарского края уже 2 недели подвергается постоянным атакам. В результате нескольких крупных пожаров на попавшем под удары Туапсинском НПЗ город накрыли нефтяные дожди. В воздух выбросило бензол и другие опасные вещества, а нефтепродукты из поврежденных резервуаров утекли в реку Туапсе и Черное море. Это отбило желание отдыхать на ближайших курортах. По оценкам экспертов, Краснодарский край может не досчитаться в этом году половины туристов.
3: Бронирований на май и июнь очень мало. Загрузка отелей на уровне 20-30%, хотя в прошлом году приближалась к 60-70%. Видимо, будут предлагать цены даже не прошлого года, а двухлетней давности.
22: Аналитики спутниковых снимков отмечают, что несмотря на установку боновых ограждений, нефтепродукты тянет в открытое море и на север вдоль побережья. Площадь разливов нефтепродуктов достигает почти 4 квадратных километров. Уже загрязнено более полукилометра центрального пляжа Туапсе. Есть угроза выброса нефти на пляжах Агоя, Небуга, Ольгинки и даже Новомихайловского, отмечают аналитики. По их мнению, грядущий летний туристический сезон под угрозой срыва. Избежать рисков можно было бы, если бы местные владельцы гостиниц добавили к функции раннего бронирования возможность отмены брони без удержания денег. Туристы при такой возможности стали бы уносить предоплату, тогда как сейчас нет смысла отдавать средства на отдых, перспектива которого не ясна, считают эксперты из туротрасли.
4: Ведь какая главная цель людей поехать летом в Краснодарский край – это отдохнуть на море и подышать морским воздухом. Сейчас это невозможно из-за испарения нефтепродуктов на побережье.
22: В феврале также фиксировался обвал поездок россиян в Сочи. В Ассоциации туроператоров России это связывали с частыми закрытиями аэропорта из-за атак дронов и массовыми отменами перелетов. При этом в Российской академии наук призвали россиян не ездить за границу на майские праздники. Как заявил академик Геннадий Онищенко, это не отдых, а добровольный стресс. По его словам, из-за перепадов температур уехавшие за границу россияне могут причинить вред своему здоровью.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
20: Президент Александр Лукашенко о важных темах для людей, которые должны серьезно звучать.
21: Сегодня мы обсудим вопрос о реализации стратегической задачи в сфере регионального развития инициативы «Один район, один проект». На эту тему заслушаем ряд докладов. Это можно рассматривать как некое финишное мероприятие после наших с вами командировок на юго-восток Могилевщины и юг нашей Беларуси в Гомельскую и Брестскую области. Естественно, что там есть и существуют программы, более глобальные программы по развитию Припятского Полесья, юго-востока Могилевщины. Мы касались также темы мелиорации, вовлечения сельхозземель в новый оборот, ну и другими серьезными мероприятиями. Говорили о Витебщине, о том, что надо сделать для того, чтобы дать толчок развитию этого региона, в том числе нашего северного региона. Я думаю, над тем, чтобы на Всебелорусском народном собрании в конце года, где мы традиционно будем слушать доклад премьер-министра, вынести на обсуждение как ключевые моменты выступления премьер-министра, доклада премьер-министра по этим темам. Это важно для людей, и надо, чтобы на самом высоком представительском органе эти темы были не просто обозначены, а серьезно прозвучали.
5: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
14: Дас.
5: 20.
14: Бис.
5: 30.
14: Тис.
5: 40.
14: Чалис.
5: 50.
14: Пачас.
5: 60.
14: Сат.
5: 70.
14: Саттар.
5: 80.
14: Асси.
5: 90.
14: Навве.
5: 100.
14: Эксо.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Это подкаст «Между строк». Слушай, обычно, когда заходит речь о геополитике, ну или о каких-то сдвигах границ, военных стратегиях, люди привыкли искать громкие маркеры.
23: Ну да, ультиматумы какие-нибудь.
8: Да. Ждут экстренных пресс-конференций или, ну, на худой конец, открытых колонн бронетехники, которые едут по шоссе, и их все снимают на смартфоны. Кажется, что такие тектонические сдвиги просто невозможно скрыть.
23: Угу. И в этом-то как раз и заключается главная иллюзия. Потому что самое тревожное в картине весны 2026 года – это то, что в Беларуси все произошло в абсолютно звенящей тишине.
8: Без всяких пресс-релизов?
23: Вообще. Никаких публичных деклараций. Просто незаметно. Ну, знаешь, шаг за шагом была введена в строй настоящая инфраструктура неизбежности. И финальным аккордом стал апрель, когда тихо подписали так называемый Калининградский протокол.
8: Тот самый документ, да?
23: Да, документ, который фактически на жестком аппаратном и юридическом уровне передал управление государственной разведкой и вообще всей гражданской связью другой стране.
8: Именно поэтому мы сегодня так глубоко погружаемся в эту тему. Контекст ситуации просто поражает. Пока все сидят и ждут громких заявлений, только за первые месяцы года страну покинуло 80 тысяч квалифицированных специалистов.
23: Огромная цифра.
8: Не то слово. Экономика плавно, но с пугающей жестокостью перешла на военные рельсы. И все это происходит в условиях, когда формально, ну, по бумагам, государство вообще ни с кем не воюет.
23: Угу. Де-юре все мирно.
8: Вот именно. И я хочу разобраться в этом механизме. Как именно можно превратить целую страну в огромный плацдарм, используя спрятанный в лесах бетон, вышки сотовой связи и цифровые алгоритмы. Ну и главное, кто за все это платит.
23: Слушай, логичнее всего начать с того, что физически происходит на Земле. Там просто масса неочевидных деталей. Вот возьмем заставу «Свеча».
8: Так.
23: Она появилась всего в 860 метрах от украинской границы, прямо на заболоченном берегу Припяти. Если смотреть официальные бумаги, это, ну, такой заурядный пункт пограничного наблюдения.
8: Ага.
23: Но если копнуть сметы и посмотреть подрядчиков, возникает парадокс. Строительством занималась государственная компания «Гомельстрой», а их специализация – это обычные торговые центры и жилые панельки.
8: Спрашивается, с чего бы им внезапно переквалифицироваться в военных инженеров? В стране закончились специализированные подрядчики или что?
23: Причина куда более прозаична и, честно говоря, страшна. Частные строительные компании просто наотрез отказались отправлять туда своих людей. Дозиметры в районе этой заставы показывают 0,8 микрозиверта в час. Это радиационный след Чернобыля, фон превышен в 4 раза. Частники просто развернулись и ушли. А у госкомпании такого выбора не было. Им сверху спустили директиву и все.
8: Подожди, то есть они возводят высокотехнологичные и военные объекты прямо в радиоактивном болоте, куда даже местные рыбаки стараются не соваться. Расчет исключительно на то, что туда никто в здравом уме не полезет проверять.
23: Расчет оправдался на все 100. И этот сейф, ну, он нашпигован технологиями просто до отказа. Там развернута система ворон.
8: Это те самые датчики?
23: Да, сеть из 47 интеллектуальных датчиков. Они на солнечных батареях, очень хитро вмонтированы в стволы деревьев и старые столбы вдоль реки. Я тут проанализировала технические спецификации подобных комплексов. Они не просто реагируют на движение, они интегрированы с нейросетями.
8: Угу.
23: Алгоритм с точностью под 87% способен отличить дикого кабана от человека с тяжелым рюкзаком или от низколетящего дрона. И вся эта телеметрия стекается в подземный бункер, залитый бетоном такой марки, которая, ну, выдерживает прямое попадание 152-миллиметрового снаряда.
8: Ничего себе погранзастава.
23: И это еще не все. Есть подтвержденные данные, в марте туда на вертолетах Ми-8, причем со стертыми опознавательными знаками, прилетали офицеры российского ГРУ.
8: Да они там что забыли?
23: Их задачей был инструктаж местных военных по тактике работы диверсионных групп.
8: То есть вывеска погранзаставы — это просто ширма? Ширма для полноценного полигона и командного центра.
23: Именно. Формально войны нет.
8: А де-факто регион живет по законам военного времени.
23: Да. Хорошо, допустим, с радиоактивным командным центром разобрались, но чтобы этот центр имел смысл, к нему нужно что-то подвозить, так?
8: Трасса М-10.
23: О, да.
8: Исторически это была одна из худших дорог в стране. 47-е место из 52 в национальном рейтинге. Яма на яме. И вдруг она получает колоссальные 89 миллионов рублей на экстренную реконструкцию.
23: Угу.
8: Причем кладут не привычный асфальт, а крайне дорогой цементобетон. Зачем такая роскошь в глуши? Может, просто решили сделать надежно для транзитных фур?
23: А если посмотреть на строительные ГОСТы, транзитные фуры здесь вообще ни при чем. Стандартный асфальт рассчитан на нагрузку до 10 тонн на одну ось. Для любой гражданской логистики, даже для тяжелых рефрижераторов, этого за глаза.
8: Так.
23: А вот цементобетон, который сейчас льют на М-10, держит уже до 30 тонн на ось. И разгадка кроется на 18-м километре трассы. Строители там оборудовали так называемые скрытые съезды. Под тонким слоем дерна и песка уложены бетонные плиты толщиной в 40 сантиметров. Они уходят прямо в густой лес и заканчиваются идеально ровными площадками 50 на 80 метров.
8: Подожди, объясни механику, почему именно такие размеры и такая невероятная толщина плит? Что туда должно заехать?
23: Тяжелые мобильные ракетные комплексы. Тот же «Искандер» в боевом снаряжении весит около 42 тонн.
8: Ого!
23: Если такую махину загнать на обычный асфальт и произвести пуск, колоссальная отдача просто проломит покрытие. Машина увязнет или собьет калибровку для следующего залпа. Им нужна идеальная сверхпрочная поверхность, так что эти площадки в лесу – это готовые стартовые позиции.
8: Жесть!
23: И идем дальше. Вдоль трассы строят новые площадки отдыха для дальнобойщиков. Только вот под ними зачем-то закапывают огромные стальные резервуары на 50 тысяч литров солярки.
8: Подземные хранилища топлива для дальнобойщиков? Звучит как плохая шутка. Дальнобойщики на обычных заправках заправляются, а не качают топливо из секретных подземных цистерн. Слушай, а что с мостом в Мозыре? Я тоже видел данные о его укреплении.
23: Мост в Мозыре экстренно усилили несущими конструкциями, чтобы он держал динамическую нагрузку в 100 тонн. Чтобы ты понимал масштаб, 100 тонн – это вес основного боевого танка Т-90 плюс вес тягача, который его везет.
8: Солидно.
23: И сразу после реконструкции этот мост прикрыли новейшими зенитно-ракетными комплексами ТОР-М2К. А местные чиновники на голубом глазу заявляют, что все это делается ради улучшения европейского транзита. И самое страшное, что вся эта инфраструктура работает как магнит для неприятностей. Если начнется реальное обострение, эти прекрасные дороги и мосты автоматически становятся военными целями первой категории. Если мы посмотрим на тактические перемещения войск, картина складывается пугающая. Взять заброшенный аэродром в Зябровке. Когда-то его использовали для сельскохозяйственной авиации.
8: А сейчас?
23: Сейчас его не узнать. Там залиты бетоном 8 новых капониров. Это защищенные укрытия. Общая вместимость 1600 тонн боеприпасов. Этого арсенала хватит для бесперебойного снабжения двух полноценных механизированных бригад. И как по совпадению, именно сейчас 19-я механизированная бригада скрытно выдвигается на юг.
8: Двигаются ночью?
23: Исключительно ночью, фары выключены, техника загружена боекомплектом под завязку, баки полные.
8: А параллельно На самой границе разворачивается масштабный театр теней. Я сопоставил данные, там строятся ложные артиллерийские позиции, и соотношение обманок к реальным орудиям 3:1.
23: Да, только это не просто фанерные муляжи из прошлого века. У современных дронов есть тепловизоры, они прекрасно видят, что фанера холодная.
8: И как они это обходят?
23: Внутри деревянных макетов ракетных установок монтируют железные печки и нагревают их до 70-80 градусов.
8: Серьезно? Печки?
23: Да. В объективе тепловизора оператор видит яркое пятно, которое по сигнатуре один в один совпадает с раскаленным двигателем настоящего ракетного тягача. И пока противник тратит дорогие снаряды на то, чтобы разбомбить горячую печку в фанерном коробе, настоящие комплексы, типа «Полонез-М», могут выехать из леса, развернуться за 7 минут, отстреляться и скрыться. Плюс добавим сюда внезапный призыв 8 тысяч офицеров запаса, который очень изящно назвали плановыми сборами.
8: Это же, слушай, это классическая стратегия сваренной лягушки. Знаешь этот принцип?
23: Да, конечно.
8: Если бросить лягушку в кипяток, она выпрыгнет. А если посадить в холодную воду и медленно нагревать, она не заметит опасности и сварится заживо. И здесь происходит ровно то же самое. Температуру повышают буквально по градусу. Сначала просто пустили чужие войска на совместные учения, потом начали строить совместные базы. Затем под шумок переписали законы, ввели эти цифровые повестки и отдали управление связью.
23: Угу.
8: В какой-то момент люди проснутся утром и поймут, что они уже давно находятся в состоянии войны, хотя никто ее официально не объявлял.
23: Общество чувствует этот нагрев воды, но оно парализовано страхом. Социология показывает, что около 70% населения категорически против участия в любом конфликте.
8: На люди молчать.
23: Боятся говорить вслух, обсуждают новости полунамеками на кухнях, опасаясь доносов от коллег, а по ночам у них под окнами едут танки без номеров. Армия при этом полностью теряет свою независимость.
8: Да. Управление уходит в Калининград.
23: Именно. Командные цепочки замыкаются на объединенных группах спецслужб. Власть опирается не на экономику, не на граждан, а исключительно на аппарат репрессии.
8: И это делает сценарий будущего пугающе предсказуемым. Логика существования такой огромной, дорогой инфраструктуры такова, что она не может простаивать вечно. Она требует применения. И любой пуск ракеты с тех самых 40-сантиметровых плит неминуемо вызовет массированный ответный удар.
23: Безусловно.
8: И этот удар придется по территории, где живут обычные люди. Это станет абсолютной точкой невозврата. Махина запущена, тормоза давно демонтированы.
23: Пояс безмолвия затянулся до предела. Если свести воедино все, что мы обсудили, эти усиленные мосты, спрятанные цистерны и дятчики в радиоактивных лесах, все это отлито в бетоне не для транзита товаров. Это инфраструктура для долгих боевых действий. Зависимость зашла настолько далеко, что пути назад просто нет.
6: Главная трагедия в том, что этот фатальный выбор был сделан не обществом. Но именно людям придется оплачивать итоговый счет. И они уже его оплачивают инфляцией, рухнувшим бизнесом, закрытыми больницами, а в перспективе – с жизнями тех, кто окажется в эпицентре. Просто для размышления. Мы вот сколько времени обсуждали, как с леденящей душу математической точностью выстраивается эта военная машина. Датчики, перехват сотовых вышек, бункеры, цифровые повестки – все это безупречная логистика из кремния и бетона. Но остается один вопрос. Что произойдет в ту секунду, когда вся эта совершенная система отдаст прямой приказ идти в наступление армии, в которой большинство людей морально просто не готовы нажимать на курок? Сможет ли идеальная мертвая инфраструктура заставить работать сопротивляющийся человеческий фактор?
23: На этом у нас все. Спасибо за внимание.
6: До встречи. Услышимся.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
11: Радиосигнал 666 АМ.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Школьное меню снова в центре скандала. Турчин поручил пересмотреть нормы питания в школах.
13: Прошу совершенствовать принципы организации одноразового питания, которое станет одинаковым для школьников, которые обучаются и в первую, и во вторую смену. Кроме того, нужно создать нормы питания для трех возрастных групп – с 1 по 4 классы, с 5 по 7 и с 8 по 11 классы.
16: Это поручение премьер-министр Турчин дал во время рабочей встречи по вопросам организации школьного питания. В частности, премьер снова поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Портаж.
24: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
16: Организация школьного питания – тема для острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. Наболевшая проблема из года в год, волнующая родителей по всей Беларуси. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая это изменит, говорят родители школьников.
2: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает. Отцу понос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно. Плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
15: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
16: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго спрашивать за чистоту на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
17: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
16: Везде одно и то же. Март проверил магазины спортивного питания. В половине – витамины с просрочкой.
18: В 65% объектов к продаже предлагались товары с истекшими сроками годности на общую сумму свыше 9 тысяч рублей. В Бресте в Healthy People и Эксперт Брест снято с реализации более 130 наименований спортивного питания. Срок годности некоторых товаров истек полгода назад.
16: Такие же нарушения зафиксированы в Гродно и Могилеве, заявила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли в каждом проверенном магазине.
18: Среди других нарушений – отсутствие обязательного перечня товаров, информации о книге замечаний и предложений, ценников и сведений о продавце. По итогам проверок выдано 13 рекомендаций об устранении нарушений и 13 предписаний о запрете продажи товаров.
16: В итоге то, что должно нести пользу, становится опасным для здоровья, возмущены белорусы. Нутрициолог Татьяна Логинова объясняет, что термины «спортивное» и «здоровое питание» не более чем маркетинг, а все необходимые микроэлементы человек может получить из самых простых и доступных продуктов, без БАДов, изотоников и протеиновых батончиков.
19: Вот это все полный булшит. Оно вам не нужно. Забудьте. Оверпрайс за сомнительное качество. Я надеюсь, скоро все излечатся от протеиновой шизы и поймут, что в протеиновых батончиках нет и даже 50% тех белков, которые заявлены. Поэтому хватит себя обманывать, экономьте свои деньги и берите то, что реально вкусно.
16: По словам экспертов, рынок спортивного питания Беларуси фактически контролируется крайне слабо. Проверки март показывают системные нарушения, но не решают проблем, а значит, покупатели рискуют получить продукт, опасный для здоровья. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
17: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
25: Море могил. Сестра ветерана показала огромное военное кладбище в Уссурийске. Это 10 тысяч километров от Украины. редакцию прислали видео из Уссурийска. Местная жительница показала бескрайнее поле свежих могил с военными флагами.
0: Я тебе такое только в ТикТоке видела. А это у нас вот в Уссурийске, на Новоникольске. Кошмар, дядь, это вообще ужас. Сколько флагов. Мурашки по коже.
25: Пока официальные сводки молчат о потерях, кладбища на окраинах России говорят громче любого телевизора, говорит демограф Николай Сафронов.
3: Это классический пример того, как выкашивают мужское население в провинции. Люди ехали за длинным рублем, чтобы закрыть ипотеки, а вернулись в цинковых ящиках. Трагедия в том, что эти потери для региона необратимы. Мы видим море флагов там, где должны были стоять новые заводы или школы. Расстояние в 10 тысяч километров не спасло от СВО, оно лишь сделало доставку тел дороже и дольше.
25: На этом фоне даже самые лояльные за военкоры, такие как Стешин и Панкин, в своих подкастах начали рубить правду матку. Они признают, что ВСУ выжидают российскую пехоту дронами, а ПВО не справляется.
4: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
20: Украина лихорадочно наращивает свои

0: Да, в Москве повестка в реестре висит уже неделю, я думал, что не успеют передать данные, но подхожу к окошку, пограничник долго смотрел в монитор, потом куда-то нажал и просто говорит: пройдемте. Объяснили вежливо, но твердо, там, ваш выезд ограничен Российской Федерацией, база общая, ничем помочь не можем, да, билеты сгорели, там, бронь в отеле тоже, теперь только обратно в Россию разбираться с военкоматом. Ловушка захлопнулась.
1: Раньше схема работала просто. Базы данных обновлялись с задержкой, и Минск был идеальным транзитным хабом. Но весна текущего года принесла полную цифровую синхронизацию. Теперь пограничные системы двух стран — это фактически единый организм. Легендарное окно в Минске, через которое годами уезжали те, кому закрыт выезд из России, окончательно заколочено. Юристы отмечают, что с введением этой системы исчез последний правовой зазор между двумя странами. Теперь границы союзного государства стали монолитными не только на словах, но и на серверных стойках, говорит эксперт по миграционному праву Виталий Тышкевич.
2: Мы наблюдаем финал долгого процесса создания единого контура безопасности. Важно понимать, это не просто передача списков раз в сутки. Это прямой доступ к реестрам. Раньше можно было апеллировать к отсутствию механизмов взаимодействия. Но сегодня цифровая инфраструктура позволяет блокировать передвижение человека в любой точке Союза за доли секунды. Для тех, кто рассчитывал на белорусское окно, новости плохие. Серая зона исчезла. Теперь правовые последствия в одной стране автоматически настигают вас в другой.
1: Специалисты рекомендуют россиянам не испытывать судьбу и проверять наличие ограничений на портале госуслуги или в реестре повесток перед покупкой билетов. В этом году цифровая прозрачность стала главным инструментом контроля. Если раньше можно было надеяться на человеческий фактор, то теперь алгоритм базы данных просто не даст пограничнику пропустить человека, подсвеченного красным маркером, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Заместитель председателя комитета по экономике Гомельского областного исполкома Даниил Дворкин о том, хватит ли мест в гостиницах и санаториях для туристов.
5: В Гомельской области 84 гостиницы и аналогичных средств размещения, 115 агроусадеб, более 50 санаторно-курортных и оздоровительных, а также других специализированных организаций в сфере туризма. Это и наши знаменитые здравницы, это базы отдыха, это домики охотников, рыбака и так далее. И вот следует отметить, что исходя из тех усилий, которые предпринимает руководство страны и области по развитию внешнеэкономических связей, мы ожидаем значительный приток туристов на Гомельщину. Ну, а что это значит? Ну, конечно, это значит, что потребуется создание новых, современных, доступных средств размещения. И перед собой мы видим задачу по наращиванию номерного фонда имеющихся средств размещения к концу текущего пятилетия более чем на 50%. Для этого имеются предпосылки. Сегодня есть заинтересованность инвесторов, которые хотят работать в нише туристических услуг. Она конкурентна, она экономически обоснована для них, особенно с учетом тех финансовых инструментов, в первую очередь это льготное кредитование, которые разработаны на уровне страны.
3: Новости регионов на радиосигнал.
1: Трагедия в Гомеле. В квартире в советском районе города обнаружены тела трех человек – двух женщин и мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. По предварительной версии, погибшие вели асоциальный образ жизни и часто злоупотребляли спиртным. Криминальный – это характер смерти или несчастный случай – станет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы. В Бресте мужчина застрял в питьевом колодце глубиной около 10 метров. Он спустился туда, чтобы почистить его, но самостоятельно выбраться не смог. Инцидент произошел на территории частного домовладения. Прибывшие сотрудники МЧС с помощью специального оборудования подняли пострадавшего на поверхность и передали медикам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в госпитализации он не нуждался. В Минском метрополитене официально сообщили, что утром 29 апреля поезд

0: До метро задерживались по техническим причинам. Там отметили, что на Зеленолужской линии на участке Юбилейная площадь Немаршанский сад ожидание поезда пассажирами увеличилось на несколько минут. Точная причина задержек не указывается. Метрополитен приносит извинения пассажирам за неудобства. Гражданин России пытался вывезти из Беларуси 4,5 тонны яблок без документов. Товар задержали белорусские таможенники. Автомобиль с фруктами остановили на трассе в Добрушском районе. Водитель, российский индивидуальный предприниматель, не имел документов на транспортировку яблок. Стоимость груза оценивается более чем в 20 тысяч рублей. Гомельская таможня начала административный процесс. Перевозчику грозит штраф в размере до 50% стоимости продукции. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Снова санкции. Зеленский ввел новые ограничения против белорусских компаний. Сколько всего санкций у Беларуси? Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти, включая сыновей Александра Лукашенко. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Как сказал Зеленский, это сигнал партнерам, что давление на Беларусь необходимо усиливать. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия «Ольса» и «Радиотехника», а также Республиканское унитарное производственное предприятие «ИК-9» при исправительной колонии номер 9 в Горках, «Нефтехим-диагностика», компания «Чип и Дип» и унитарное предприятие «407 Техникс». Зеленский подчеркнул, что важно не допустить втягивания Беларуси в войну.
2: Сейчас я уже подписал новый пакет санкций Украины, весомый пакет, в том числе в отношении субъектов из Беларуси. Это сигнал многим нашим партнерам о том, на что стоит оказывать давление, чтобы все-таки снизить уровень этой войны, ее интенсивность. Нужно, чтобы Беларусь не была втянута в войну. Нужно, чтобы не было операций против других европейских стран. Нужно, чтобы в этой войне России против Украины был достойный мир.
0: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. Западная пресса неоднократно писала, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК. Как отмечают журналисты-расследователи, за время специальной военной операции белорусское предприятие «Интеграл» поставило в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов. Об этом рассказал один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
3: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которыми связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
0: «Интеграл» ДСВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за 2 с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния до вполне доходного, отмечают журналисты.
3: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
0: Беларусь играет важную роль в контексте специальной военной операции, поддерживая Россию как политически, так и в рамках военного сотрудничества, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения, направленные на защиту южных рубежей. При этом Александр Лукашенко не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
4: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
0: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они отмечают, что поддержка СВО и так обходится стране слишком дорого, ведь страну душат санкции и международная изоляция. А ужесточение санкций еще больше усугубит ситуацию в экономике. Кроме того, работа отечественных предприятий на российскую оборонку может сделать их целями для ВСУ и спровоцировать ответные удары, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Выбор короля. Карл III выступил в Конгрессе США. Такого британские монархи не делали с 1991 года. Король призвал Америку защитить Украину. ЗВМ-коры в шоке. Исторический момент в Вашингтоне. Впервые за 35 лет британский монарх взошел на трибуну Конгресса США. Карл III повторил путь своей матери Елизаветы II, но с куда более жестким посланием. Король прямо призвал Америку не бросать Украину и объединиться против общих врагов. Главный посыл – Украина не должна остаться одна, а союз Лондона и Вашингтона – это единственный щит против современной агрессии.
6: Сегодня та же непоколебимая решимость, которую наши народы проявляли в двух мировых войнах, необходима для защиты Украины и ее мужественного народа. Это нужно для достижения по-настоящему справедливого и прочного мира. Мы не можем позволить себе смотреть только внутрь себя, когда вызовы столь велики.
5: Король не удержался и от тонкого английского юмора. На государственном ужине он иронично заметил, что если бы не британцы, американцы сегодня могли бы говорить по-французски. Президент Франции Макрон в соцсетях ответил на это так.
6: Это было бы шикарно.
5: Но пока лидеры обмениваются шутками, эксперты видят в этом визите короля Вашингтон серьезный сигнал, говорит историк-англист Артур Громов.
7: Карл III не просто гость, он тяжелая артиллерия мягкой силы. Его выступление в Конгрессе именно сейчас – это попытка зацементировать поддержку Украины на уровне ценностей, которые выше партийных споров. Король напомнил американцам, что они – часть Великого Западного Альянса. Это мощнейший имиджевый удар по попыткам Кремля внести раскол между Лондоном и Вашингтоном. После такой речи отказать в помощи станет политически неприлично.
5: Среди ЗВМ-коров выступление короля вызвало настоящую бурю. Военные активисты в ярости называют визит Карла походом за новой кровью и требуют немедленных действий. О настроении в ЗВМ-каналах рассказывает медиа-аналитик Семен Лавров.
8: Зе-патриоты в панике. Они видят, что Запад не просто не устал, а выводит на поле боя своих главных тяжеловесов. Военкоры вроде живого кричат, что время уходит, и призывают к тотальной мобилизации, пока Европа не перестроилась на военные рельсы. Для них Карл III в Вашингтоне – это символ того, что договориться по-тихому не получится. Они понимают, против них теперь не только украинская армия, но и весь консолидированный ресурс англосаксонского мира.
5: Визит британского монарха в США стал главным политическим событием весны. Пока Карл III возвращает Америку в большую игру, российские ультрапатриоты признают, входные условия для Москвы становятся все хуже.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о том, как родилась инициатива «Один район, один проект» и что из этого вышло.
4: Почти все регионы страны
10: их 118, сталкиваются с оттоком населения, особенно сельского. Все соцопросы показывают, что для жителей в регионах тема номер один – это наличие рабочих мест с достойной зарплатой. Потом уже идут у нас вопросы ценообразования, досуг, ЖКХ и так далее. Именно поэтому в прошлой пятилетке была внесена инициатива «Один район, один проект», рассчитывая, что это будут достойные рабочие места с приличной заработной платой. Понятно, что на старте программы, как это часто бывает, присутствовали неразбериха и бюрократия, не было системы по специализации районов с учетом их возможностей, компетенций и, самое главное, потребностей. Поэтому не были выработаны четкие критерии формирования планов, проектов, оценки их эффективности на результаты экономики и развития района. У нас основной показатель был освоение средств, иногда любой ценой. Отсюда появлялись и перегибы. Определенные положительные итоги есть, но вскрылся и ряд недостатков, что недопустимо приписок, а также пустой контрольно-мониторинговой деятельности. С одной стороны, правительство докладывает, что это полезное начинание. Из запланированных проектов 2/3 реализовано, 144 проекта реализовано из 217. Порядка 3,5 миллиардов рублей инвестировано, более 6 тысяч рабочих мест создано. Обещаю, что по завершении намеченных планов мы эти цифры удвоим. Инициативы охвачены как государственные, так и частные предприятия в различных отраслях машиностроения, фармацевтики, деревообработки и прочее, в том числе и АПК.
1: Невероятно, но факт. Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
11: Радиосигнал 666 АМ.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Каждым годом белорусов все меньше. Белстат опубликовал данные о миграции за прошлый год.
14: В 2025 году из Беларуси уехало 37 800 человек. В сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%.
13: Такие данные содержатся в сборнике «Беларусь в цифрах», опубликованном сегодня Белстатом. Напомню, что массовую миграцию страны президент Лукашенко ранее комментировал так.
15: Миллион уехал. Увидеть бы это миллион. Ну, неважно сколько. А зубок приехать лечить, они едут в Гродно.
13: Белорусы признаются, что переезжают не от хорошей жизни. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
16: Тысячи рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
17: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
18: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
19: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
20: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
13: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
21: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
22: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
23: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
24: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
13: В итоге, чтобы зарабатывать больше и на сегодня, и на достойную старость, люди, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. При этом в Беларуси на этом фоне рекордными темпами сокращается работоспособное население, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
12: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о гарантийном обслуживании и качестве сельхозтехники.
15: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там. Это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание. Гарантийное обслуживание у вас какое?
25: Ну, на эту технику 5-летнее гарантийное обслуживание.
15: Это, правильно, это минимум 5 лет. Да, минимум. Как только вы сервис снимете 5 лет, в бухгалтерии на учете этот трактор будет стоять 5 лет. Никто 7 лет держать не будет, а потом начнут списывать. А мы-то не позволим им списывать такую дорогостоящую технику. Даже он уже будет деньги считать и скажет 10 лет. Ну, он под забором будет 10 лет валяться, этот трактор. А потом его тихую на металлолом сдаст. А мы же, ты, наверное, заметил, что 2 года я уже требую от него, чтобы гостехнадзор, ГАИ там участвовала, как раньше, линейка готовности, поставь. Поэтому очень важно, чтобы, во-первых, же и конкуренты. Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что, ну, это наш бренд. Я сторонник, чтобы покупали белорусское, вы это правильно слышите. Но я же не могу постоянно правительству и губернаторам, ты это купи, ты то купи. Пусть он сделает так, вот 5 лет гарантийный срок. Гарантийным сроком надо вернуться. и увеличить им гарантийные сроки. Не 3 года.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Это лунный регион. Президент призвал брать пример с Чечни. Стало известно, сколько граждан региона участвует в СВО. На встрече с Рамзаном Кадыровым Владимир Путин озвучил цифру. В боевых действиях на Украине участвует более 70 тысяч жителей республики.
2: Поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически, и они настоящие воины, мы это хорошо знаем. Борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно. Действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции. И из них почти свыше 20 тысяч – это добровольцы.
5: Однако эта статистика тут же вызвала немалый общественный резонанс. И если добровольцев из этого числа всего 20 тысяч, то кто остальные 50? В соцсетях пишут, что, мол, добровольно-принудительный формат в Чечне достиг государственного масштаба. О том, как формируются эти списки, рассуждает военный юрист Тимур Исаев.
3: Цифры, озвученные президентом, это попытка легализовать тотальную мобилизацию в отдельно взятом регионе. Мы понимаем, что 50 тысяч человек недобровольцев – это либо сотрудники силовых структур, либо те, кому просто не оставили выбора. В Чечне давно отработан механизм. Если ты не идешь на фронт, проблемы начинаются у всей твоей семьи. Это не пример патриотизма, а пример абсолютного контроля над населением, где человек – это просто цифра в отчете перед Москвой.
5: Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что чеченские родители должны радоваться отправке сыновей на войну. Официальная статистика потерь в 500 человек выглядит неправдоподобно на фоне 70-тысячной группировки из Чечни, говорит аналитик в сфере безопасности Олег Воробьев.
6: На сегодняшний день известны около 500 погибших чеченцев, но реальные цифры могут быть в разы выше. Самое примечательное, среди погибших нет ни одного представителя семьи Кадырова или его ближайшего окружения. Радоваться смерти предлагают обычным сельским парням, пока элита республики остается в тени или на безопасном расстоянии от передовой. Это создает серьезное внутреннее напряжение, которое пока сдерживается только личной преданностью Кадырова Кремлю.
5: Журналист Валентина Строгая считает, что встреча президента с главой Чечни организована для того, чтобы показать всем регионам, сколько мужчин нужно отправлять на фронт.
7: Ставя Чечню в пример, Путин фактически дает сигнал другим губернаторам. Смотрите, как надо работать с населением. Это намек на то, что мягкая мобилизация, мол, заканчивается. Но то, что работает в Чечне под жестким давлением, может вызвать взрыв в других областях. Пока Кадыров портует десятках тысяч бойцов, Урал и Сибирь видят в этом не пример для подражания, а угрозу. 2026 год показывает, власть делает ставку на силу, забывая, что у любого давления есть предел.
5: По словам журналистов, пока президент хвалит показатели республики, в самой Чечне продолжается тихая трагедия семей, чьих сыновей отправили за 10 тысяч километров воевать без их на то согласия.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
8: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
26: Мосаме сарма.
8: Лето.
26: Мосаме гарма.
8: Весна.
26: Бахар.
8: Осень.
26: Хизан.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
27: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня тема будет не просто тяжелой. банки, долги, проценты и все, что не дает спокойно спать ночью. Как получилось, что белорусы тонут в долгах, кого защищает государство и как не стать жертвой черных кредиторов? Об этом и будем говорить.
1: Важно по-настоящему понять глубинные механизмы происходящего. То есть нам предстоит выяснить, почему вообще формируется эта страшная кредитная спираль. Она ведь затягивает тысячи людей, словно водоворот. Также крайне важно разобрать, как именно адаптируются мошенники к новым законам, ведь они постоянно, буквально каждый месяц меняют свои схемы. И какие реальные работающие инструменты защиты существуют прямо сейчас?
27: Начать стоит именно с масштабов проблемы. Согласно официальным данным, в Беларуси на сегодняшний день действует более 5 миллионов кредитных договоров. Если попытаться как-то визуализировать эту цифру, то получается, что кредитные обязательства есть более чем у каждого второго жителя.
1: Больше половины уже связаны с банками договорами.
27: Точно. Это просто колоссальный охват населения финансовыми услугами, который, к сожалению, имеет весьма мрачную обратную сторону.
1: Около 300 тысяч человек имеют просрочки по платежам.
27: 300 тысяч человек банально не тянут свои кредиты.
1: Верно. А порядка 60 тысяч граждан находятся на стадии уже необратимых проблем. Это бесконечные суды, это тяжелое общение с коллекторами и реальная угроза потери имущества. Это ведь население целого небольшого города, которое оказалось в финансовой пропасти.
27: И при всем этом в свежей статистике за январь 2026 года наблюдается один очень интересный парадокс. Оказывается, в январе люди взяли на 16,5% меньше кредитов, чем годом ранее.
1: Интересный тренд.
27: Да. Более того, население начало активнее гасить свои старые долги, а задолженность по потребительскому кредитованию даже немного пошла на спад. Аналитики в докладе связывают это с тем, что экономика сейчас несколько, скажем так, остывает, а люди предпочитают откладывать крупные траты. Ремонты, покупку дорогой техники, путешествия.
4: Логично.
27: Но вот в чем загвоздка. Несмотря на это видимое охлаждение спроса и снижение выдачи новых займов, объем просроченной задолженности все равно вырос. Он достиг 50,7 миллиона рублей. Получается такая парадоксальная ситуация. Новых кредитов берут меньше, но со старыми расплачиваться становится все труднее и труднее.
1: Что здесь по-настоящему увлекательно, так это скрытая психологическая подоплека данного явления. В поведенческой экономике этот феномен получил название «кредитного смещения». Суть этого когнитивного искажения в том, что заемщик при оформлении договора концентрирует все свое внимание исключительно на размере ежемесячного платежа. Человеческий мозг устроен так, что ему сложно воспринимать какие-то абстрактные суммы в будущем.
27: Ага. То есть если платеж в 200 рублей кажется посильным для текущего бюджета прямо сейчас, человек легко соглашается на сделку.
1: Точно. При этом он полностью, абсолютно игнорирует гигантскую итоговую переплату за 3 или 5 лет пользования деньгами. Формируется очень опасная иллюзия финансовой доступности. И когда жизненные обстоятельства хотя бы немного меняются, снижается премия, случается долгий больничный или возникают непредвиденные траты, эта иллюзия моментально рушится, запуская ту самую долговую спираль.
27: А вот здесь начинается самое интересное. Моментально появляется теневой рынок, который обещает людям все порешать. Речь идет о дельцах, которых в народе метко прозвали помогаторами. Это всевозможные серые брокеры и консультанты, которые берут огромные деньги с людей, находящихся в отчаянном положении. И самое возмутительное, за что они берут эти деньги?
1: За банальное копирование информации с бесплатных сайтов банков.
27: Именно.
1: Человеку, которому везде отказывают, обещают гарантированное одобрение кредита. Но на деле они не имеют никакого влияния на банки. Они создают искусственную видимость бурной деятельности, рассылая заявки веером во все подряд учреждения.
27: Истории пострадавших из доклада вызывают просто искреннее возмущение. Например, история Виталия из Витебска. Парень нашел в Телеграм некий канал, который обещал 100% помощь в получении кредита. Ему предложили перевести 80 рублей за так называемый глубокий анализ кредитного профиля.
4: Взамен он получил по электронной почте обычную таблицу формата Excel с названиями банков и их базовыми ставками.
1: Которую любой школьник мог бы составить за 5 минут бесплатного поиска в интернете.
4: Абсолютно, и когда с него нагло потребовали еще денег за дальнейшее сопровождение, он отказался. Но свои 80 рублей, естественно, уже не вернул. Или взять историю Ирины, 52-летней учительницы из Гомеля. Ей позвонил фейковый кредитный брокер, очень профессионально пообещал эксклюзивную сниженную ставку и взял 200 рублей аванса за оформление документов.
1: И чем это закончилось?
4: В итоге условия, которые ей предложили в банке, оказались совершенно стандартными, доступными любому человеку с улицы. А брокер просто растворился в воздухе. Ведь самое страшное в этой схеме – то, что многие такие помогаторы подсовывают людям реальные юридические обязывающие кабальные договоры на оказание информационных услуг. В этих бумагах мелким шрифтом прописано, что если человек вовремя не оплатит их сомнительную помощь, ему начинают начисляться гигантские пени, которые могут многократно превышать сумму кредита, за которым он вообще обращался.
1: Реакция государства на эти вопиющие факты мошенничества последовала незамедлительно и была максимально жесткой. С 22 февраля 2026 года Национальный банк и профильные ведомства категорически запретили любые платные консультации по вопросам получения кредитов, микрозаймов и лизинга. Точка.
4: Просто запретили и все.
1: Да. Любое взимание платы с физического лица за подобные услуги теперь находится вне закона. Легально информировать о финансовых продуктах теперь могут только официальные партнеры банков, и делаться это они обязаны исключительно на безвозмездной основе для клиента. Всю комиссию им платит сам банк.
4: Но слушай, ведь эти мошенники не могли просто взять и исчезнуть. Наверняка они попытались сменить вывеску и найти обходные пути.
1: Разумеется. Они пытаются мимикрировать под новые жесткие требования. Теперь они не просят деньги за формулировку «консультация». Они требуют плату за абсурдные вещи. Например, за установку банковского мобильного приложения на телефон клиента. За мифическую оценку платежеспособности по авторской методике. Или за подбор подходящего отделения банка на карте.
4: Фантазия у них работает.
1: Заниматься человеком, как красная сирена. И сигнал немедленно прекратить общение.
4: И тут круг замыкается. Когда люди получают законный отказ в банке из-за правила 40%, потом обжигаются на помогаторах и теряют последние деньги, многие от полнейшей безысходности идут в микрофинансовые организации, те самые МФО. В предоставленных источниках упоминаются ставки по микрозаймам категории до зарплаты, и эти цифры просто не укладываются в голове. Там фигурируют ставки от 36 до 182% годовых. 182%. Это же просто астрономическая цифра.
1: Это еще одна классическая и очень опасная ловушка для человеческого восприятия. Проблема кроется в подаче информации. Ставка, которая рекламируется как 0,1 или 0,5% в день, психологически воспринимается мозгом как совершенно незначительная сумма.
4: Ну да, кажется, ну что такое половина процента?
1: Верно. Переплата за пару недель составит всего 20 или 30 рублей, вполне терпимо. Но реальность жестока. Если человек не может вернуть этот долг в срок, а это случается сплошь и рядом в кризисных ситуациях, он вынужден просить о продлении займа или, что еще хуже, брать новый займ в другом месте для погашения старого. Именно так безобидные дневные доли процента стремительно превращаются в те самые 182% годовых, формируя беспросвет долговую кабалу, выбраться из которой без потерь практически невозможно.
4: Продолжая тему защиты интересов и новых правил игры, нельзя не разобрать еще одно крайне важное новшество, которое вступило в силу совсем недавно, с 1 января 2026 года. Оно касается штрафов, и каждому человеку, у которого есть хоть один банковский счет, полезно знать об этих изменениях в деталях.
1: О да. Автоматические списания?
4: Да. Теперь долги по административным штрафам. Ну, самый частый пример – это письма счастья с камер фотофиксации нарушений ПДД могут списывать с банковских счетов абсолютно автоматически, без возбуждения полноценного, долгого и сложного исполнительного производства. Речь в законе идет о суммах до 20 базовых величин, что в пересчете на сегодняшний день составляет 900 рублей.
1: Довольно приличная сумма для автоматического списания.
4: Давай разберем, как это выглядит в реальной жизни. Вот человек превысил скорость, камера его зафиксировала, ему начисляется штраф. По новым правилам, дается ровно 2 месяца на добровольное погашение этой суммы. Но есть строгий нюанс. В течение 1 месяца необходимо внести хотя бы часть долга не менее 30% от общей суммы.
1: А если человек забыл?
4: Если человек забыл, проигнорировал письмо или решил пустить дело на самотек, через 2 месяца электронная система срабатывает автоматически. Происходит безакцептное списание нужной суммы. Деньги могут снять с зарплатной банковской карты, с депозита и даже с электронных кошельков.
1: Механика действительно стала намного жестче и быстрее. А вот если в момент списания нужной суммы на счетах нарушителя не окажется, тогда ситуация усугубляется. К первоначальной сумме долга мгновенно добавляется 10% исполнительского сбора. Причем закон гласит, что эта сумма не может быть меньше половины базовой величины.
4: То есть штраф становится еще больше?
1: В дальнейшем, если долг так и висит, к человеку могут быть применены куда более суровые меры принуждения, вплоть до ареста личного имущества и временного лишения права управления транспортным средством. Вся логика упрощения этой процедуры направлена на радикальное повышение финансовой дисциплины и обеспечение принципа неотвратимости наказания, даже за самые мелкие правонарушения.
4: Итак, информации, цифр и историй было действительно много, но из всего этого массива каждому полезно извлечь и запомнить несколько железобетонных правил выживания в современном финансовом мире. Первое. Всегда при любых обстоятельствах необходимо считать общую итоговую переплату за весь срок кредита, а не только смотреть на комфортный платеж за месяц, чтобы не стать жертвой кредитного смещения. Второе. Обходить 10-й дорогой абсолютно любых посредников, брокеров, которые просят деньги вперед за эфемерную помощь в получении кредита. Это незаконно и гарантированно ведет к потере средств. Третье. Держать в голове новые правила автоматического списания долгов по штрафам, чтобы однажды не обнаружить нулевой баланс на зарплатной карте.
1: И главное правило. Если вдруг возникли финансовые трудности, единственный верный путь – не прятаться от проблемы, не пытаться брать микрозаймы под сумасшедшие проценты, а идти напрямую в свой банк и честно договариваться о кредитных каникулах или реструктуризации долга.
4: Совершенно верно.
1: В завершении этого разбора хотелось бы обратить внимание на одну очень смелую новаторскую идею. Она упоминается в аналитическом докладе в качестве перспективной рекомендации для регулятора. Экспертное сообщество предлагает всерьез рассмотреть возможность введения на белорусском рынке полноценного института персонального банкротства физических лиц, опираясь на успешный опыт соседних государств.
4: Ого, для многих это звучит как весьма радикальная мера.
1: Это поднимает важный вопрос. Крайне важный, можно сказать, философский вопрос, который затрагивает сами основы финансовой морали всего общества. Если однажды на законодательном уровне людям дадут легальное право законно списывать свои безнадежные долги, проходить через судебную процедуру банкротства и начинать свою финансовую жизнь с абсолютно чистого листа, к чему это приведет в реальности?
4: Хороший вопрос.
1: Станет ли этот закон долгожданным спасательным кругом для тех, кто честно оступился из-за непредвиденных жизненных обстоятельств, тяжело заболел или потерял бизнес? Или же наоборот, само наличие такой лазейки породит желание набрать десяток кредитов на роскошную жизнь, заранее зная, что в самом крайнем случае долги можно будет легально не отдавать? Найти идеальный баланс между гуманной социальной защитой оступившихся граждан и поддержанием жесткой финансовой дисциплины в государстве – задача колоссальной сложности, и это, безусловно, пища для очень долгих и глубоких размышлений.
4: На сегодня это все. Будьте бдительны. Читайте между строк. Услышимся. Пока.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси Андрей Лукьянович о премьере фильма «Одно на двоих», о подвиге летчиков Никиты Куканенко и Андрея Нечипорчика.
14: Фильм о любви, о дружбе, ну и, наверное, о любви к родине, о преданности к родине.
16: родине, к отечеству и готовы в любой момент, когда люди пожертвовать самым ценным своей жизни ради других. Дело в том, что проделана уже огромная работа. В первую очередь это то, что глава государства признал данный полет и данную трагедию истинным подвигом. И за это наши летчики уже удостоены самого высокого звания. Это звание Героя Республики Беларусь. И награждены золотыми звездами Героев Республики Беларусь. Поэтому уже многие улицы, как в городе Барановичи, в Лиде, школы, названы именами наших героев.
17: Важный сигнал.
18: Жизнь в кредит. Белорусы задолжали банкам рекордные 30 миллиардов рублей. Банки в марте увеличили кредитование физлиц. За месяц было выдано кредитов более чем на 1,5 миллиарда рублей. Это на 330 миллионов рублей выше, чем в феврале. В сравнении с мартом прошлого года объем кредитования вырос почти на 11,5%. Такие данные опубликовал Нацбанк. Вместе с тем, там отметили, что из-за снижения объемов кредитования в январе-феврале в целом по итогам первого квартала сумма кредитов, выданных банками физлицам, уменьшилась почти на 4,5%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
19: Объемы потребительского кредитования в январе-марте сократились на 2,9% до чуть более 3 миллиардов рублей. Кредитование недвижимости упало на 11,2% до 735 миллионов рублей.
18: По данным Нацбанка, задолженность физлиц по кредитам за март выросла на 388 миллионов рублей и составила на 1 апреля почти 30,5 миллиардов рублей. За год долги физлиц по кредитам выросли более чем на 11,5%. Долги по потребительским кредитам увеличились на 13% с лишним до более чем 12 миллиардов рублей, а по кредитам на недвижимость почти на 11% до 18 с лишним миллиардов рублей. На 1 апреля физлица просрочили кредиты почти на 55,5 миллионов рублей, что на 3,5 миллиона рублей больше, чем по состоянию на 1 марта. За год объем просроченной задолженности вырос более чем на 12,5 миллионов рублей. Эксперты констатируют, что население стремительно беднеет. Сами белорусы признаются, что вынуждены жить в кредит, ведь денег едва хватает.
20: Ну, допустим, если пойти куда-то купить мебель, это, естественно, уже надо кредиты залезать. Потому что по нашим зарплатам, по нашим доходам, сразу купить мебель за 1000 или 1500 рублей – это просто нереально. Вот. Это надо полгода копить, что называется, урезать у одежках, урезать у продуктов, вот тогда что-то будет.
18: Потребительский кредит – это деньги на самые разные личные нужды – от покупки подарка на день рождения до приобретения автомобиля. 48% таких кредитов берется по схеме овердрафта через зарплатные банковские карты. Еще 6% – это целевые кредиты на автомобили. Население фактически находится в долговой кабале, говорит экономист Ярослав Романчук.
21: Думайте, считайте, потому что 20% в кредитов в рублях, да, сегодня, вы представляете, сколько вы должны отрабатывать, зарабатывать для того, чтобы такой кредит обслуживать. И в результате, если вы потом через пару лет просчитаете, во сколько обошелся вам квадратный метр этой недвижимости, вы проследитесь, вы выйдете на уровень элитной недвижимости города Минска. Вам это надо, вам нужен не новый автомобиль, вы отдаете на него в конце в конечном итоге сумму, которая там сравнима там с стоимостью хорошей там премиальной Тойоты.
18: Беспрецедентные западные санкции, введенные против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине, отражаются на доходах населения. Хотя белорусские чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране постоянно растет, однако на самом деле зарплата реальная, то есть скорректированная с учетом инфляции, начала стремительно падать. С каждым годом граждане могут позволить себе все меньше продуктов, товаров и услуг по сравнению с тем, что могли купить раньше. Вот и приходится залезать в долги. В последнее время белорусы стали чаще брать кредиты, поскольку условия в белорусских банках кажутся людям привлекательными, говорит экономист Анастасия Лузгина.
22: То есть кредиты стали более доступными, особенно если мы посмотрим, вот сравним годовые данные. Почему так происходит? Прежде всего, это связано с той политикой, которую проводит Центральный банк.
18: Однако привлекательность кредитов в белорусских банках на самом деле обманчива. На это указывают рекордные цифры задолженности граждан, отмечают эксперты. Они предупреждают об инфляционных и девальвационных рисках для белорусской экономики, которые связаны в том числе с тем, что население и бизнес активно набирают кредиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько о появлении новых первичных профсоюзных организаций.
9: За 2025 год или к 1 мая сегодняшнего дня у нас появилось новых 500, практически 50 новых первичных профсоюзных организаций, а это практически около 10 тысяч человек, которые присоединились, понимая значимость, важность профсоюзного движения, понимая, что это возможность вместе с нанимателями искать новые решения для своих предприятий, для увеличения возможностей через коллективный договор, для скрепления коллектива. Это новые возможности, и трудящиеся нашей страны хорошо это понимают.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся».
13: Всем привет!
12: В новостях тут проскочила одна идея, которая, кажется, зацепила вообще всех. Могут ввести обязательное тестирование для госслужащих. Интеллектуальное и психологическое.
13: Угу.
12: И это, знаешь, ставит ребром такой фундаментальный вопрос. А должны ли нами управлять вот самые-самые умные, которых отобрали по IQ-тестам? Я вот считаю, что это абсолютно правильный шаг. Управление страной – это же невероятно сложная работа. И нам нужны лучшие умы, чтобы избежать хаоса и некомпетентности.
13: А я вот, знаешь, сразу как-то насторожился. Привет еще раз. Высокий IQ у чиновника – это ведь как? Как идеально заточенный нож. Он может попасть в руки хирурга, а может, извини, грабителя. Лично мне, вот честно, не так важно, сможет ли чиновник решить задачку Илона Маска про Северный полюс.
12: Но это утрирование.
13: Нет, мне куда важнее, чтобы он понимал, почему у меня в подъезде уже полгода крыша течет. Понимаешь, и сколько на самом деле стоит десяток яиц в магазине вот здесь за углом. По-моему, жизненный опыт и, совесть какая-то куда важнее формального интеллекта.
12: Но посмотри, что происходит сейчас. Мы же просто тонем в последствиях некомпетентности. Какие-то, абсолютно нелогичные указы, документы с ошибками, которые потом отменяют, чиновники, которые двух слов связать не могут, чтобы объяснить свои же решения. Это же системный хаос.
15: Вопрос в цифрах. Мировая статистика говорит, что политики с IQ выше 145 воруют на 12% чаще, но ловят их на 30% реже. Они просто умеют лучше заметать следы. При этом ученые из Торонто выяснили, как только человек получает даже маленькую власть, его мозг начинает работать в режиме энергосбережения совести. То есть зеркальные нейроны, отвечающие за сочувствие, просто отключаются, чтобы не мешать подписывать приказы. В Беларуси ситуация еще интереснее. В 2026 году 70% жалоб на чиновников в Минске – это не жалобы на их глупость. Наоборот, люди жалуются на то, что чиновник слишком умный. Он умеет написать ответ на 5 страницах так, что вроде и закон не нарушил, и крышу в твоем подъезде чинить не надо. А теперь парадокс. В крупных IT-компаниях Минска тест на IQ – это норма, и средний балл там около 120. В госсекторе же официального IQ-теста нет. Зато есть тест на стрессоустойчивость. Психологи говорят, что в Мингорисполкоме нужно уметь сохранять спокойствие, когда у тебя под дверью стоят 10 разгневанных пенсионерок, а у тебя из инструментов только печать и вера в светлое будущее. Интересно, что за прошлый год в СНГ было зафиксировано 40 оговорок в стиле «черномырдинок». Но, возможно, это не признак низкого интеллекта чиновников, а просто их мозг перегревается от попыток сказать что-то всем давно известное, так, чтобы оно звучало как инновация. В общем, возможно, умный чиновник – это не всегда подарок. Но это не точно.
12: Ну, бывает и такое.
13: Это же классика. Нагородить кучу терминов, сослаться на три противоречащих друг другу параграфа и все, чтобы скрыть суть и уйти от ответственности. Это не от низкого IQ, это как раз наоборот.
12: Ты приводишь в пример оговорки, а я вот вспомню Виктора Черномырдина с его «никогда такого не было» и вот опять. С точки зрения логики, ну, полный абсурд. А фраза стала крылатой, народной, потому что в ней есть какая-то глубокая мудрость. Понятное всем без всяких тестов. Хорошо, я согласна, что бывает и умышленное запутывание. Но это не отменяет проблемы базовой некомпетентности. Я предлагаю посмотреть на это с другой стороны. Давай возьмем крупные технологические корпорации. Туда ведь отбирают не по диплому, а по реальной способности решать сложнейшие задачи. Они ищут то, что называют свидетельством превосходства. Почему мы не можем применить такой же подход к управлению государством? Создать настоящую меритократию, власть достойных и способных.
13: Потому что...
12: И здесь психометрическое тестирование, которое оценивает не факты, а способность анализировать информацию, это объективный инструмент.
13: Постой, потому что государство – это не корпорация. Вот совсем. Цель корпорации – прибыль, а цель государства – благополучие людей. И вот тут высокий интеллект без эмпатии, без честности, он превращается в огромную проблему. Умный, но бессовестный чиновник просто будет эффективнее воровать. Он не будет брать взятку в конверте, это для дураков. Он придумает такую схему, что комар носа не подточит.
12: Погоди, но ведь есть объективные данные, которые говорят об обратном. Есть множество исследований. Они показывают четкую корреляцию. В странах с более высоким средним IQ уровень коррупции значительно ниже. Я не говорю, что умные люди по природе своей святые. Нет. Но умный человек лучше просчитывает риски.
13: Угу.
12: Он понимает, что сиюминутная выгода от взятки, она не стоит вероятности надолго сесть и потерять вообще все. Это не вопрос морали, а вопрос холодного когнитивного прагматизма. Умный просто побоится, потому что сможет просчитать последствия на 10 ходов вперед.
13: А вот тут ты сама себе, мне кажется, противоречишь. Эта корреляция, о которой ты говоришь, она работает только при одном условии. Если в стране есть неотвратимость наказания. Честные суды, эффективное следствие. А если этого нет, тогда высокий IQ превращается в главный инструмент для создания неуязвимых коррупционных схем.
12: Есть в этом логика. Но дело даже не в этом. Может, высокий IQ – это симптом здорового общества, а не его причина? В странах, где лучше образование, медицина, где выше уровень жизни, там и средний IQ будет выше, и законы будут работать лучше. Так что, возможно, не интеллект побеждает коррупцию, а нормальное общество порождает и то, и другое.
13: А у нас умный чиновник просто найдет способ обойти закон так, что его еще и похвалят. Нужно ввести новый налог, он назовет его инвестиционным сбором в будущее наших детей. И все будут аплодировать.
12: Хорошо. Я вижу опасность, о которой ты говоришь, опасность, ну, изощренного мошенничества. Но неужели мы готовы отказаться от главного преимущества, от компетентности? Управление современным городом или экономикой – это же чудовищно сложная задача. Транспортные потоки, бюджет, система здравоохранения – это все требует экспертных знаний. Мы же не выбираем хирурга всенародным голосованием по принципу «нравится, не нравится». Мы ищем лучшего профессионала.
13: Так.
12: Почему же управлять экономикой, которая в тысячи раз сложнее, может любой крепкий хозяйственник со своей жизненной смекалкой? Я за технократию, за власть профессионалов, и интеллект здесь – это ключевой критерий отбора.
13: А вот здесь мы подходим к самому интересному. Твои технократы, они видят мир как набор цифр и переменных в уравнении, а людей не видят. У меня есть знакомый, ну, назовем его условно Артем, с IQ под 145. Его привлекли к оптимизации автобусных маршрутов в спальном районе. На бумаге в его модели все было идеально. Автобусы ходят каждые 2 минуты, никаких пробок, время ожидания сократилось на 40%.
12: Ну, звучит неплохо.
13: А в реальности транспортный коллапс. Люди штурмом брали эти автобусы, потому что его гениальная модель не учла один простой факт. Бабушка с тележкой – это не просто пассажирская единица. Она заходит в автобус медленно. И таких бабушек много. В итоге его идеальный график летел ко всем чертям в первый же час.
12: Но это же классическая проблема внедрения, а не самой идеи. Модель-то была правильной, просто ей не хватило верных исходных данных. Это не значит, что мы должны отказаться от расчетов и вернуться.

0: одним махом отрезал от медицины миллионы стариков с кнопочными телефонами. Для них это был не эффективный цифровой инструмент, а непреодолимая стена, и никто из этих умных оптимизаторов об этом даже не подумал. Потому что они сами живут в мире, где у всех смартфоны и скоростной интернет. В народе таких умников и называют белоручками, оторванными от реальной жизни.
1: Но задача руководителя – принимать решения, полезные для большинства, даже если они не популярны или временно ущемляют чьи-то интересы. Это требует, ну, определенного холодного расчета и способности отстраниться от эмоций. Если мэр будет лично сопереживать каждому, кому эвакуировали машину, он никогда не наведет порядок на дорогах. Эмоциональная вовлеченность в каждую частную жалобу, она приведет к параличу всей системы. Так что рациональное мышление – это недостаток, а необходимое качество.
2: Вот. Ты сама сказала ключевые слова. Холодный расчет. Долгое время был миф, что люди с высоким интеллектом автоматически обладают и высокой эмпатией. Но современная психология говорит, что все сложнее. У интеллектуалов, как правило, очень развита так называемая когнитивная эмпатия. Они могут идеально проанализировать твое состояние, понять логику твоих страданий, но при этом у них может быть совершенно не развита эмоциональная. То есть они этому не чувствуют. Мозг анализирует, а сердце молчит.
1: То есть ты хочешь сказать, что мы рискуем набрать на госслужбу умных, но, по сути, бесчувственных людей.
2: Именно. Мы рискуем создать целое поколение функциональных психопатов. Это чиновник, который тебя вежливо выслушает, скажет: «Я вас прекрасно понимаю». И он не соврет, он действительно поймет всю глубину твоей проблемы. Но он тебе не поможет, если это хоть на миллиметр противоречит инструкции, потому что ему, по большому счету, на твои страдания наплевать. А если добавить к этому исследования, которые показывают, что сама по себе власть снижает способность к сопереживанию, то мы получим идеально работающую, но абсолютно бесчеловечную машину.
3: Хорошо. Если не IQ-тест, то что? Как тогда отбирать? Как измерить эту твою жизненную смекалку и совесть? Это же субъективные понятия. Сегодня один кажется нам близким к народу, а завтра оказывается обычным казнокрадом. Нам нужна хоть какая-то объективная система. Вот представь, экзамен для кандидата. Я бы задала ему классическую загадку. Вы прошли милю на юг, милю на запад, милю на север и оказались там, откуда начали. Где вы? Это тест на нестандартное мышление.
4: Но я бы предложил другой экзамен. Куда более важный. Вопрос первый. Сколько стоит литр молока, десяток яиц и буханка хлеба в магазине эконом-класса? Без скидки. Вопрос второй. Как доехать в 7 вечера из спального района в центр на общественном транспорте и сколько это займет времени? Если кандидат не может сходу на это ответить, он профнепригоден. Будь у него хоть 200 IQ.
1: Но ведь цена на молоко меняется, и маршруты автобусов тоже. Мы не можем строить управление на знании сиюминутных фактов.
4: Одно другому не мешает.
1: Нам нужны люди, которые могут выстроить систему так, чтобы экономика была стабильной, а транспорт ходил по расписанию. Это требует системного мышления.
4: Если он не знает основ, то и систему он построит для каких-то сферических людей в вакууме.
1: Ладно, я готова признать, что слепая вера в один лишь IQ-тест опасна. Это действительно может привести к отчуждению власти от людей и, как ты правильно заметил, к появлению более изощренных злоупотреблений. Но я все равно убеждена, что без минимального интеллектуального ценза система обречена. Мы так и будем жить в режиме ручного управления и вечного латания дыр. Нельзя построить современное государство на одной народной мудрости. Нужен баланс, но начинать надо с повышения планки компетентности.
2: А я подытожу так. Мозги без совести – это просто очень дорогая и эффективная мясорубка. IQ-тест, если и нужен, то как один из десятков второстепенных инструментов. А лучшая проверка на профпригодность другая – заставить кандидата месяц пожить на среднюю зарплату, поездить на работу на общественном транспорте и отвезти ребенка в обычную районную поликлинику.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко прослушал от испытателя краткий обзор на новый экспериментальный энергонасыщенный трактор «Беларусь» 5425.
7: Иди сюда, дорогой.
8: Необходимо.
7: Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько ты уже на нем работаешь?

0: На данный момент наработали 42 моточаса.
1: Наработали или ты наработал?
0: Я наработал.
1: И что ты можешь сказать, ну, в первом приближении? Над чем тут поработать?
0: Ну, как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить. А так, трактор неплохой, мощный, хороший.
1: Вот. Если по качеству будет нормальный, он нужен, да?
0: Да, конечно. У кого большие вот земли, конечно, нужно. За один проход будет делать много работы.
1: А расход топлива? Много то работы, расход топлива.
0: Ну, в зависимости, какие работы.
1: Ну, это понятно, но все-таки двигатель же здесь в два раза почти мощнее.
0: Да.
2: И выработка здесь, Александр Григорьевич, 12 где-то гектаров.
1: То есть экономично.
2: Да. Ну, как бы, пока мы рассчитали где-то примерно 19-17 литров на гектар, примерно. 35-ка 14, так? Ну, для этого трактора это нормально, но мы вот разговаривали с руководителем, что, понятно, это же опытный образец, здесь надо работать. Почему? Потому что это же наши деньги. Наша себестоимость.
1: То есть ты доволен этим трактором, да, пока? 42 моточаса, но ты доволен.
0: Доволен. Ну, там все облегченное, панели информативные, вместо рычагов уже стоят клавиши. Легче в управлении. Охотник.
2: Коробка-автомат.
0: Да, да, полный автомат.
1: Это большое дело. Да.
0: Намного легче работать. Ну, двигатель мощный, хороший.
1: Ну, еще бы, конечно. Космический корабль. Ну, садись, заводи, езжай. Угу. 200 литров бак?
0: Нет, 900.
3: 900 литров бак.
4: 900 литров, да. Чтобы на 10 часов работы хватало работы ему.
1: Ну, давай. 900 литров.
5: Важный сигнал.
6: С каждым годом белорусов все меньше. Белстат опубликовал данные о миграции за прошлый год.
7: В 2025 году из Беларуси уехало 37 800 человек. В сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%.
6: Такие данные содержатся в сборнике «Беларусь в цифрах», опубликованном сегодня Белстатом. Напомню, что массовую миграцию из страны президент Лукашенко ранее комментировал так.
1: Миллион уехал увидеть Бэтмена. Ну, неважно сколько. А зубок приехать лечить, они едут в Гродно.
6: Белорусы признаются, что переезжают не от хорошей жизни. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
8: Тысячи рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
9: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
10: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
11: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
12: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
6: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
13: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
14: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
15: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
16: Ну, я, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот, пенсионная. А у нас она постоянно меняется, и никак не могут найти общий знаменатель.
6: В итоге, чтобы зарабатывать больше и на сегодня, и на достойную старость, люди, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. При этом в Беларуси на этом фоне рекордными темпами сокращается работоспособное население, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
5: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко прослушал от испытателя краткий обзор на новый экспериментальный энергонасыщенный трактор «Беларусь» 54-25.
19: Иди сюда, дорогой.
20: Необходимо.
19: Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько ты уже на нем работаешь?
20: На данный момент наработали 42 моточаса.
19: Наработали или ты наработал?
20: Я наработал.
19: И что ты можешь сказать, ну, в первом приближении, над чем тут поработать?
20: Ну, как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить, а так трактор неплохой, мощный, хороший
19: будет. Если по качеству будет нормальный, он нужен, да?
20: Да, конечно. У кого большие вот земли, конечно, нужно. За один проход будет делать много работы.
19: А расход топлива? Много то работы, а расход топлива?
20: Ну, в зависимости, какие работы.
19: Ну, это понятно, но все-таки двигатель здесь в два раза почти мощнее.
20: Да. И выработка здесь, Александр Григорьевич, 12 где-то гектаров.
19: То есть экономично.
20: Да. Ну, как бы, пока мы рассчитали где-то примерно 19-17 литров на гектар. Примерно. 35-ка 14, так? Ну, для этого трактора это нормально, но мы вот разговаривали с руководителем, что понятно, это же опытный образец. Здесь надо работать. Почему? Потому что это же наши деньги. Это наша себестоимость.
19: То есть ты доволен этим трактором, да, пока? 42 моточаса, но ты доволен.
0: Доволен. Ну, там все облегченно, панели информативные. Вместо рычагов уже стоят клавиши. Легче в управлении.
20: Коробка-автомат.
0: Да, полный автомат.
19: Это большое дело. Да, да.
0: Намного легче работать. Ну, двигатель мощный, хороший.
19: Ну, еще бы, конечно. Космический корабль. Ну, садись, заводи, езжай. Угу. 200 литров бак?
0: Нет, 900.
3: 900 литров бак.
4: 900 литров, да, чтобы на 10 часов хватало работы ему.
19: Ну, давай. 900
5: литров. Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
21: Пир.
5: Вторник.
21: Мангал.
5: Среда.
21: Будх.
2: Четверг.
21: Джумерат.
2: Пятница.
21: Джума.
2: Суббота.
21: Хафта.
2: Воскресенье.
21: Итвар.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Важный сигнал.
6: Еще немного и будет как в Лондоне. Брест и Могилев – лидеры рейтинга дорогих квартир. Какие областные центры дешевле?
24: Всего за первый квартал этого года заключено около 2500 сделок. Больше всего квартир купили в Гродно, меньше всего – в Могилеве. В остальных городах число сделок снизилось.
6: Цены на жилье выросли во всех городах, подсчитали эксперты.
24: В Бресте до 1210 за квадратный метр – это плюс 4%. В Витебске метр теперь стоит $940, в Гомеле – 980, в Гродно – 1110, а в Могилеве – 1020. Это от 5 до 11% роста.
6: Также аналитики рынка недвижимости назвали рекорды первого квартала.
24: Самая дорогая квартира продана в Гомеле – $148 000. Самая высокая цена за квадратный метр зафиксирована в Бресте – $2500.
6: Но самый настоящий бум по удачным сделкам в сфере недвижимости, напомню, сейчас происходит в Минске. Только здесь цены на квартиры продолжают беспрерывно расти, а спрос остается на высоком уровне, рассказывает эксперт по недвижимости Ольга Власова.
25: Основная причина такой разницы кроется в значительных различиях покупательной способности. Например, в Гомеле и Могилеве люди не могут себе позволить жилье даже на фоне некоторых субсидированных программ. Средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке в этих городах сейчас намного ниже, чем в Минске. Но из-за нехватки финансов покупательская активность остается низкой. В регионах продолжает действовать тренд на покупку более дешевых вариантов, что дополнительно ограничивает рост рынка недвижимости.
6: Простыми словами, зарплаты жителей регионов просто не успевают за ценами на недвижимость, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
26: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
23: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Брестской области за день произошло два ДТП с участием велосипедисток. В Белозерске трактор сбил 83-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по переходу, не спешившись с велосипеда. А в Пинске автомобиль Porsche наехал на 62-летнюю женщину при аналогичных обстоятельствах. Она также ехала через переход, не спешившись. Обе пострадавшие госпитализированы. Гараж и стоящая рядом легковушка загорелись в Минске. Инцидент произошел на улице Гурского. По прибытии подразделения МЧС наблюдалось горение гаража. Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на месте происшествия работало 5 единиц техники. Комитет государственного контроля Могилевской области проверил 18 частных субъектов хозяйствования и выявил нарушения у 5 из них. Предприниматели неправомерно воспользовались льготами по уплате утилизационного сбора при ввозе грузового автотранспорта в прошлом году. В ведомстве напомнили, что льготы предоставляются перевозчикам для обновления парка грузовых автомобилей и стимулирования экспортных перевозок, и обязательное условие использования ввезенного транспорта исключительно в международных перевозках в течение года после ввоза. Нарушители же использовали автомобили и во внутренних перевозках. Размер неправомерно полученных льгот составил почти 300 тысяч рублей. Часть суммы уже перечислена нарушителями в бюджет, взыскание оставшейся находится на контроле. В Бресте 2 мая для всех потребителей тепловой энергии завершится отопительный сезон. Как сообщили в Брестском горисполкоме, решение принято в соответствии с правилами подготовки и проведения отопительного сезона. Они утверждены соответствующим постановлением Совета министров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Из первых уст.
18: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
7: Длительные выходные дни госавтоинспекция уделит повышенное внимание дорожной безопасности. С участием специального подразделения ДПС «Стрела» МВД будут организованы рейдовые мероприятия на аварийно опасных участках автомобильных дорог Витебской и Минской областей. Под контролем инспекторов ГАИ соблюдение правил всеми участниками дорожного движения. Госавтоинспекция обращает внимание водителей и пешеходов. Будьте предельно внимательными на дороге. Не злоупотребляйте алкоголем и в случае употребления не садитесь за руль автомобиля. Если же вы владеете информацией о том, что авто управляет нетрезвый водитель, в том числе и средства персональной мобильности, или увидели на проезжей части нетрезвого пешехода или иного участника дорожного движения, немедленно звоните 102. Напоминаем пешеходам, в условиях, когда обочина непригодна для движения пешеходов, разрешается идти по краю проезжей части, обязательно навстречу движущемуся транспорту, обозначив себя световозвращающим элементами.
23: Важный сигнал.
6: Уничтожает Минск. Лукашенко приказал остановить бешеную застройку столицы.
8: Надо прекратить отток населения из регионов в Минск и областные центры. Надо прекратить. Используя и жилье, и другие факторы и методы, надо посмотреть правительству.
6: Такое распоряжение Александр Лукашенко дал на совещании 30 апреля. По его словам, люди должны иметь жить и работать в своих городах и районах. Отдельно президент раскритиковал большие объемы строительства жилья в столице.
8: Много задач поставлено перед вами о том, чтобы прекратить эту бешеную стройку жилья в Минске,
9: да.
8: Ибо мы стянем с регионов, да сегодня не только с регионов. Посмотрите, сколько из России едет людей к нам и скупают здесь жилье. Совсем мы не прекратим это, естественно. Здесь же и промышленность, и прочее. Поэтому арендное, как мы говорили, жилье надо строить. Только столько, сколько надо. Основное надо перенести в регионы. Чего бы нам это ни стоило? В регионы, в районы, особенно районные центры.
6: Лукашенко отметил, что в некоторых сельских хозяйствах уже не хватает местных работников.
8: Потому что сложится ситуация, когда нам в сельскохозяйственной организации уже людей из городов возят для того, чтобы в сельском хозяйстве они работали. Доить коров скоро будут горожане. А кто? С Минска поедут? Нет. Прежде всего поедут с районных центров. Поэтому надо развивать районные центры, имея в виду, что кто его знает, что будет. Агрогородки надо развивать.
6: Напомню, что по поручению президента в Минске уже вдвое сократили стройку жилья. Цитирую, чтобы сохранить деревню. Это уже привело к тому, что белорусам, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, придется ждать еще дольше, объясняет эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
10: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скорость черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру. А с новыми директивами тем более.
6: К тому же проблему оттока людей из сел таким способом не решить. По словам экспертов, чтобы люди действительно оставались в деревне, там нужно создавать нормальные условия для жизни. Рабочие места, инфраструктуру, доступную медицину, школы и транспорт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
23: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Министр информации Дмитрий Жук подвел итоги встречи с блогерами.
11: Они такие же граждане Беларуси, как и мы с вами. И вот то, что я могу сказать по итогам встречи, все они заинтересованы в одной простой вещи, чтобы наша страна развивалась. Нету там никаких врагов, никаких экстремистов, как кто-то думает. Ребята делают то, что им нравится. Ну, это нравится не только им, но и тем, кто их смотрит и слушает. Самое важное, чтобы вот в их роликах, мини-сериалах, которые они снимают, было наше понимание мира, наши морально-этические ценности. И главное, чтобы они работали на созидание нашего общества. Что, в принципе, практически все из тех, кто был вот сегодня на встрече, делают.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! Мы сегодня решили вскрыть тему, от которой официальные отчеты обычно стараются держаться подальше.
13: Да, тема действительно острая, и обсуждать ее открыто чиновники очень не любят.
12: Речь про реальное состояние белорусской экономики. Цифры приходят, ну, откровенно тревожные. Ситуация в регионах и на заводах почти катастрофическая.
13: Абсолютно. Если отбросить эмоции и красивые графики из новостей, то реальность такая. Экономика сжимается на 1,2%.
12: Да. Я тут посмотрел цифры, и этот минус 1,2% – это же не просто какая-то случайная просадка, верно?
13: Угу. 100%. Это серьезный структурный сдвиг. То есть местные предприятия рапортуют, что трубы дымят, станки гудят, но по факту страна трещит по швам.
12: И вот тут начинается самое интересное. Этот дикий разрыв между бумажными планами и тем, что происходит на земле.
13: О, планы там грандиозные, да.
12: Не то слово. Премьер-министр Александр Турчин совершенно серьезно озвучивает план работы местного управления рост на 16% к 2030 году.
13: Ага, то есть по 3% каждый год, ну-ну.
12: Да. Ты только вдумайся. Чтобы выйти на этот показатель, нужно прибавлять минимум по 3% ежегодно. За счет чего вообще планируется такой рывок, если сейчас мы видим минус?
13: Но это же откровенные бумажные фантазии. Давай просто посмотрим на историческую статистику. Она вечь упрямая.
12: Давай.
13: Даже в самые лучшие, так называемые, золотые годы белорусской экономики, когда не было никаких внешних ограничений, когда все продавалось в любую сторону.
12: И ресурсы были дешевые, да.
13: Вот именно. Даже тогда максимальный рост расставлял одну целую, ну, максимум 1,5% в год. За целую пятилетку в тепличных условиях экономика прибавляла от силы процентов 7.
12: Сейчас, когда старые рынки сбыта закрыты, а логистика сломана, они закладывают рост в 3 раза быстрее, чем в свои самые успешные годы.
13: Да, именно так это и выглядит на бумаге.
12: Слушай, ну это же как пытаться разогнать старые дедовские «Жигули» до скорости современного спорткара. Причем, ну, когда у этих «Жигулей» даже бензина в баке нет.
13: Да, и едут они по встречной полосе. Аналогия с бензином тут, кстати, очень в точку. Бензин в экономике – это инвестиции в основной капитал.
12: То есть деньги на новые заводы, технологии?
13: Именно. Чтобы выдать эти 16% роста, нужны колоссальные финансовые вливания. Роботизация, новые линии. А реальные данные показывают, что инвестиции падают. Бизнес банально боится вкладывать деньги в туманное будущее.
12: Получается, вместо модернизации деньги просто сжигаются, чтобы поддерживать старые мощности?
13: Ага. Нельзя удвоить производительность, если рабочий стоит за советским станком, который чинит китайскими болтами. И тут мы упираемся в главную проблему, почему экономика сжимается, хотя заводы вроде как работают.
12: О, давай перейдем к этому. Заводы-то не стоят пустыми. Люди каждый день идут на смену, конвейер крутится. Почему минус в экономике?
13: Это классическая ловушка. Заводы работают, да, но они работают на склад.
12: И вот тут мы подходим к цифре, от которой просто волосы дыбом. Горы товара на складе достигли критической отметки 12 миллиардов рублей.
13: Это мертвый капитал. Огромная замороженная масса.
12: 12 миллиардов. Я специально перевел это на язык обычной жизни. Если раскидать эту сумму на всех жителей страны, включая младенцев, на каждого придется по несколько нераспроданных тракторов или гигантских холодильников.
13: Да, звучит абсурдно, но математически это так.
0: Но погоди, объясни мне логику тех, кто принимает решения на местах. Зачем директор завода продолжает гнать этот трактор на улицу под снег, если он знает, что покупателей нет?
13: Механизм тут исключительно административный. У директора есть жесткий план, спущенный сверху чиновниками.
12: План по объему производства.
13: Именно. И если он примет экономически здравое решение, ну, типа остановит конвейер, он не выполнит показатели. За это его снимут с должности.
12: Понятно. Спасает свое кресло.
13: Да, он выбирает меньшее зол для себя. Забить заводской двор металлом и отчитаться наверх, что производство идет на 100%.
12: Жесть. То есть деньги потрачены на металл, свет, зарплаты, а товар просто ржавеет. И как это бьет по карману обычного рабочего?
13: Очень болезненно бьет. У предприятия просто исчезают живые деньги, оборотные средства.
12: Им же не на что закупать сырье дальше, верно?
13: Да, и нечем платить за свет. Чтобы банально выдать зарплату рабочим в следующем месяце, директор идет в банк и берет новые кредиты. Долговая яма становится глубже. Это же путь в никуда.
12: Слушай, ну а продать они это не могут, потому что старые экспортные пути в Европу и Украину теперь закрыты.
13: Полностью отрезаны. Осталась, по сути, только Россия.
12: Но там же свои проблемы сейчас.
13: Вот именно. Во-первых, туда хлынул дешевый китайский импорт. Азиаты агрессивно забирают ниши. Во-вторых, в самой России сейчас активно идет местное импортозамещение.
12: Плюс логистика, наверное, стала золотой.
13: Да, транспортные издержки по длинным маршрутам съедают абсолютно всю выгоду. Везти товар стало нерентабельно.
12: И вот эта замороженная на складах техника начинает тянуть за собой целые регионы. Страна буквально раскололась. Я смотрел данные, и Минская область, историческая кормилица с кучей заводов, рухнула сильнее всех.
0: минус 3,4%.
13: Это очень наглядный пример. Минская область всегда генерировала прибыль за счет гигантов машиностроения и удобрений.
0: То есть они работали на экспорт и приносили валюту?
13: Да. Как только экспорт закрылся, огромные нераспроданные объемы моментально сделали регион депрессивным. Это колоссальный удар по местному бюджету.
0: Ты только вдумайся, самая богатая промышленная область тянет всех на дно. И это же не только там. Витебская область упала на 2,5%. Могилев и Гродно просели на 2,4%.
13: Угу. В Гродно химия и удобрения встали, в Могилеве стройматериалы. Вся эта промышленная периферия погружается в глубокий кризис.
0: Но кто-то же должен держать баланс. Я вижу, что на плаву держатся только Брестская область с плюсом 1,4 и Минск город плюс 0,7.
13: Да, Минск выживает за счет услуг, а Брест – за счет агросектора и еды.
0: Еда – это святое, от нее отказываются в последнюю очередь. Но слушай, страна превращается в экономику неравных. Есть регионы-спасатели и регионы-гири.
13: Проблема в том, что эти спасатели математически не вытянут остальных. Минск и Брест не перекроют своими услугами и сыром многомиллиардные дыры тяжелой промышленности.
0: Слушай, ну зима была снежная, стройки всегда стоят. Экономист Игорь Боровик упоминал влияние плохой погоды на логистику. Может, чиновники правы, и дело просто в суровой зиме?
13: Ой, ну погода – это классическая отговорка, это просто верхушка айсберга.
0: А что под водой?
13: Под водой катастрофическое падение инвестиций. Застывший бетон на стройках – это показатель того, что бизнес не видит будущего.
0: Никто не вкладывает в стройку, потому что правила игры постоянно меняются.
13: Абсолютно. Плюс кредиты для людей очень дорогие. И есть огромный дефицит качественных материалов.
0: А, то есть то, что раньше увезли с Запада насосы, добавки в бетон.
13: Да, теперь это надо искать в Азии. Сроки растягиваются, сметы раздуваются, стройка замирает, и по эффекту домино встают производители кирпича, мебели, транспортники.
0: Понятно. Весенняя стройка нас не спасет. А сельское хозяйство?
13: Выросло всего на 0,5%. Это стагнация.
0: Почему так мало? Еду же покупают.
13: Потому что агросектор критически зависит от импорта. Импортные семена, кормовые добавки, ветеринарные препараты. Чуть штормит курс, себестоимость взлетает.
0: Да уж. Раз нет частных инвестиций, давай посмотрим на гордость государственных вложений. Энергетика. Белая С.
13: О, это отдельная больная тема.
0: По логике, энергии сейчас завались, это же мечта. Бери дешевый ток, снижай себестоимость тракторов. Почему это стало проблемой?
13: Парадокс в том, что станция производит огромный избыток, а девать его некуда.
0: Соседи не покупают?
13: Экспорт закрыт по политическим причинам.
0: Ну так пустите эту энергию на белорусские заводы.
13: А падающей промышленности, которая работает на склад, столько тока уже просто не нужно. Зачем им лишние мегаватты, если тракторы не продаются?
0: Погоди, давай выстроим логику. Энергия соседям не нужна. Своим заводам тоже. Но АЭС строили в долг, кредиты надо отдавать. Кто за этот банкет заплатит?
13: Ответ очевиден. Заплатит обычный человек. Через тарифы.
0: То есть у людей в жировках цифры поползут вверх?
13: Обязательно. Плюс местные электросети сильно изношены. Чтобы пустить этот ток на обогрев домов в деревнях, нужны новые линии. А денег в бюджете страны на это нет.
0: Жесть. Заводы работают на склад, сети старые, и чтобы затыкать все эти финансовые дыры, местные власти давят на банки.
13: Да, банки заставляют выдавать кредиты откровенно убыточным заводам просто для их выживания.
0: А правительство начинает печатать пустые деньги.
13: Угу, чиновники запрещают повышать ценники приказами, но реальность в магазине другая.
0: Давай на пальцах объясним, как это работает. Если нельзя переписать ценник на колбасу, что делает завод?
13: Включает шрингфляцию, наливает в бутылку не литр молока, а 800 миллилитров, или кладет в колбасу дешевую сою вместо мяса. Цена та же, а качество и объем падают. Это и есть скрытые цены, которые вытягивают деньги из кошельков.
0: Мы тут рассуждаем про станки, технологии, скрытый рост цен, но давай вернемся к планам чиновников на 16% роста. Есть же один критический фактор.
13: Демография.
0: Вот именно. Работать-то просто некому.
13: Это главный тормоз экономики. Молодежь и квалифицированные специалисты массово уезжают. Врачи, инженеры, айтишники. А в регионах, на фермах и заводах остаются одни старики. Да. Средний возраст работников пугает. Скоро там будут одни пенсионеры.
12: Слушай, ну купят они суперсовременный станок, а за него физически некому встать.
13: Абсолютно. И это двойной удар. Рабочих рук нет, а число пенсионеров растет.
12: И финансовая нагрузка на бюджет страны взлетает в космос.
13: Да, без людей любые экономические планы бессмысленны. Это долгосрочная яма, из которой невозможно выбраться красивыми отчетами.
12: Давай подводить итог. Богатые регионы, ну условно богатые, столица и Брест, будут все неохотнее кормить депрессивную промышленную периферию.
13: Угу.
12: И это создаст беспрецедентное внутреннее социальное напряжение. Насколько вообще хватит терпения у этих регионов-спасателей оплачивать чужие банкеты?
13: Запас прочности тает очень быстро. И этот вопрос пока остается без ответа.
12: На сегодня это все. Мы попытались разобрать, почему белорусская экономика превращается в экономику неравных и почему красивые цифры из телевизора все сильнее расходятся с реальностью в твоем кошельке. Услышимся в следующем разборе. Пока.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства. В Перми полыхает НПЗ. Госдума предложила бизнесу самому спасать свои предприятия от атак дронов. Беспилотники утром 30 апреля поразили один из крупнейших НПЗ – «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Об этом сообщают аналитики, изучившие фото и видео очевидцев.
9: После попаданий беспилотников по установке АВТ-4, ключевому узлу первичной переработки нефти, загорелась вакуумная колонна. Огонь также перекинулся на атмосферную ректификационную колонну.
3: Отмечается, что «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» снабжает топливом в том числе армию, и в результате поражения обеих колонн установка фактически выведена из строя. Этот завод восьмой по мощности переработки в стране. Он может перерабатывать 14 миллионов тонн сырья в год. Местные каналы пишут, что над заводом поднялся огромный столб дыма.
14: По предварительным данным, был поражен и резервуарный парк. В результате налета над заводом поднялся огромный столб дыма, который растянулся уже более чем на 120 километров.
3: Судя по кадрам очевидцев, небо над Пермью затянуто густым черным дымом. Накануне беспилотники поразили также линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пермь», узловую станцию системы «Транснефти», которая качает нефть, в том числе на «Пермнефтеоргсинтез». И теперь в районе города образовалось два огромных столба дыма, отмечают очевидцы.
15: Вот это пожарище! Столб дыма огромный, чернющий.
3: Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, 30 апреля дроны атаковали одну из промышленных площадок Перми. При этом он не уточнил, о каком предприятии идет речь. В городе по громкоговорителям в четверг прозвучало оповещение об аварии с выбросом опасного вещества. Но, как пишет телеграм-канал «Новости Перми и края», это была проверка работы системы. Махонин в своем телеграм-канале отдельно отметил, что угрозы химической опасности нет.
9: Работники находятся в защитных сооружениях, пострадавших и значимых разрушений нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.
3: Тем временем в Госдуме предложили обязать бизнес самостоятельно отражать атаки беспилотников. Как заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, российские энергетические компании и системообразующие предприятия необходимо обязать самостоятельно защищать свои объекты от налетов беспилотников. Для этого, по его словам, они могут создавать собственные вооруженные подразделения. Миронов призвал правительство дать прямое указание российским компаниям защищать себя от дронов. Он подчеркнул, что компании должны не просто иметь право на защиту, а обязанность.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
5: Невероятно, но факт.
26: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект ХАРП. О нем сегодня и пойдет речь. ХАРП — это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью ХАРП и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают ХАРП с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что, если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? ХАРП, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность ХАРП и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана. Скрыть истину от массы и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо ХАРП – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
4: Радиосигнал 666 АМ.
16: Учим! Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
17: Эк.
16: 2.
17: До.
16: 3.
17: Тин.
16: 4.
17: Чар.
16: 5.
17: Пач.
16: 6.
17: Че.
16: 7.
17: Сат.
16: 8.
17: Ат.
16: 9.
17: Но.
16: 10.
17: Дас.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Не доживают и до пенсии. Житель Могилева показал свежие могилы на местном кладбище и раскритиковал пенсионную реформу. После посещения кладбища мужчина записал эмоциональное видео. Он обратил внимание, что много свежих могил людей от 40 до 50 лет. По словам автора видео, мало кто доживает до 60. На этом фоне он раскритиковал повышение пенсионного возраста и заявил, что чиновникам стоит самим увидеть реальную статистику на кладбищах.
19: Смотрю, столько новых могилок. 40, 50. Мало кто до 60 доживал. Так хочется спросить у этих правителей. Сходите на кладбище, посмотрите, во сколько люди умирают. Не надо вот эти ваши законы о повышении пенсионного возраста.
1: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Некоторые отмечают, что за падеж скота есть ответственность вплоть до тюрьмы, а за людей никто ответственности не несет. Люди пишут, что тяжелый физический труд подрывает здоровье, а до пенсии многие не доживают.
20: Не доживают, так на это, наверное, и расчет был. Делают все, чтобы пенсию было некому выплачивать.
21: Могу сказать о себе. Мне 54 года. В ноябре пошла бы на пенсию. А теперь не знаю, что дальше будет и как жить. Болезни молодеют, мутируют, люди как мухи мрут, а вы в своих креслах спите и деньги получаете немалые. А я просто рабочая. Так что я на стороне обычных людей. Пенсия начала выплачиваться после войны, разруха была, но 55 и 60. А вы что творите? Зажрались.
22: Так они сходили на кладбище. Потому и подняли пенсионный возраст. И еще поднимут. И пенсии, заработанные, не будут востребованы.
24: Почему не возвращают потом пенсионные взносы родным? Должен быть выбор в такой ситуации. Хочу я отчислять эти взносы или нет?
1: Претензии людей обоснованы, но и государство можно понять, ведь доля населения, которая работает и платит налоги и пенсионные отчисления, резко сократилась, а количество пенсионеров, которые получают выплаты, в Беларуси осталось тем же или даже выросло, отмечают эксперты. Все эти процессы сказываются на поступлениях налогов в бюджет и на возможности обеспечивать нынешних и будущих пенсионеров выплатами, говорит экономист Владимир Ковалкин.
27: Что касается пенсий, то в Беларуси с ними действительно серьезные проблемы. И проблемы эти, прежде всего, связаны с демографией и с той пенсионной системой, которая принята в Беларуси. Огромное поколение бэйби-бумеров, оно вышло и выходит, продолжает выходить на пенсию, а им на смену идет гораздо меньшее поколение молодых людей. Собственно говоря, вот все эти люди, которые не родились, с одной стороны, А те, которые родились, но были вынуждены уехать из-за того, что зарплата маленькая, работу найти невозможно, они не платят пенсии текущим пенсионерам. Соотношение количества пенсионеров на работающих растет, из-за этого, собственно говоря, и проблемы с пенсией. И эти проблемы будут, безусловно, усугубляться, когда пенсионеров все больше, а работающих людей все меньше.
1: Пенсионный возраст в Беларуси сейчас составляет 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. Уже в ближайшие годы Беларуси придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
0: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательный. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
1: По словам экспертов, человеческий ресурс – неотъемлемая часть экономического процесса. Сейчас работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становится все меньше. Ведь дефицит кадров в стране есть уже во всех сферах. Что касается смертности, то она в Беларуси постоянно растет. Умирает больше людей, чем рождается. Одной из острых проблем остается смертность мужчин трудоспособного возраста. От станка до гробовой доски. Так описывается. Описывают специалисты по народонаселению и экономисты ситуацию с продолжительностью жизни и пенсионным возрастом в Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
6: Взрослая жизнь на пороге. В Минобре рассказали, как пройдут выпускные вечера в этом году. Родители уже подсчитывают бюджет праздника. Выпускные вечера в белорусских школах в этом году пройдут 12 июня. Об этом сообщило Минобразование. Как отметили в ведомстве, к проведению праздника, как и в прошлом году, подготовлены методические рекомендации. В них определены основные подходы и направления организации выпускных вечеров. От сценарных решений до всех необходимых организационных вопросов. Основной площадкой для проведения выпускных традиционно станут школы. Но если у школы нет возможности провести вечер из-за большого количества выпускников или особенностей застройки, мероприятие может быть перенесено в социокультурные учреждения, отметили в министерстве.
22: Речь идет о театрах, кинотеатрах, домах культуры и центрах творчества. Такое решение принимается по согласованию с местными исполнительными органами.
6: Ранее президент призвал родителей и школьников проводить выпускные вечера без лимузинов и ресторанов. Александр Лукашенко заявил, что нельзя допускать расслоение, а власти делают все для того, чтобы создать для учебы в школе равные возможности. После этого Минобразование наложило на выпускные ряд жестких запретов. В частности, школьные выпускные запретили проводить в кафе и ресторанах.
7: Проводить их следует в помещениях учреждений образования, это, как правило, школы. В исключительных случаях торжества могут проводиться в учреждениях культуры или в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи. Возможно, организовать праздник и на открытой площадке, но это все равно должна быть площадка учреждения образования.
6: Приглашать артистов, диджеев и любых музыкантов тоже запретили. От таких ограничений в шоке не только дети, но и их родители.
8: Если всегда, сколько я себя помню, это были рестораны, это всю ночь гуляния, это потом дети ходили, встречали рассвет, то в этом году это все запретили на официальном уровне. Будут рейды по всем кафе, ресторанам на проверку празднования выпускных. Это запрещено. Исполкомы выслали письма во все рестораны, и где указали, что будут очень сильно штрафовать, если во время рейда увидят празднование выпускного.
6: Эксперты отмечают, что Министерство образования в последние два года взялось за советские практики. В школе все больше запретов и все больше идеологии. А вот знаний и места для творчества все меньше. Нынешняя ситуация хуже, чем в СССР, говорят родители. Ведь сами они в те времена могли позволить себе и ресторан, и гулянки до рассвета. А за нынешним поколением будет следить милиция.
8: Все-таки это очень-очень важный шаг в жизни наших детей. И все-таки это очень важно сделать им праздник. Конечно же, в школе праздник не сделаешь.
6: Сами выпускники говорят, что из-за ограничений выпускной может быть испорчен. Некоторые признаются, что решили снять дом за городом или отгулять выпускной самостоятельно на неделю позже. Что касается расходов на выпускной вечер, то по подсчетам родителей они составляют от 400 до 600 с лишним рублей с человека. При этом траты на платье или костюм и услуги красоты может обойтись еще как минимум в 600 рублей и выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
23: Радио «Сигнал 666».

0: техника, и там 150-е, и еще какие-то там. Это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание. Гарантийное обслуживание у вас какое?
1: Ну, на эту технику 5-летнее гарантийное обслуживание.
0: Это, правильно, это минимум 5 лет. Да, минимум. Как только вы сервис снимете 5 лет, в бухгалтерии на учете этот трактор будет стоять 5 лет. Никто 7 лет держать не будет, а потом начнут списывать. А мы-то не позволим им списывать такую дорогостоящую технику. Даже он уже будет деньги считать и скажет 10 лет. Ну, он под забором будет 10 лет валяться, этот трактор. А потом его тихую на металлолом сдаст. А мы же, ты, наверное, заметил, что 2 года я уже требую от него, чтобы гостехнадзор, ГАИ там участвовала, как раньше, линейка готовности, поставь. Поэтому очень важно, чтобы, ну, во-первых, же и конкуренты. Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что, ну, это наш бренд. Я сторонник, чтобы покупали белорусское, вы это правильно слышите. Но я же не могу постоянно правительству и губернаторам, ты это купи, ты то купи. Пусть он сделает так, вот 5 лет гарантийный срок. Гарантийным сроком надо вернуться. И увеличить им гарантийные сроки. Не 3 года.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Почему белорусский транспорт постоянно горит? В Могилеве прямо во время движения вспыхнул троллейбус. По сообщениям очевидцев, инцидент произошел на проспекте Шмидта. Предположительно, речь идет о новой машине, поступившей в город осенью прошлого года. Официальной информации о причинах пожара пока нет. По одной из версий, возгорание могло быть связано с аккумуляторами. Это далеко не первый случай возгорания общественного транспорта в Беларуси. В последнее время участились подобные инциденты с автобусами МАЗ. В частности, в Минске ранее загорелся автобус на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе, недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
4: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
3: За последние 3 года случаи возгорания автобусов производства МАЗ резко участились и в России. Большинство инцидентов произошло в Санкт-Петербурге. Автобусы МАЗ даже отзывали с линии в российской северной столице. Их вернули только после личного вмешательства Александра Лукашенко. МАЗ сообщил, что причиной возгораний может быть попадание масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя.
5: В условиях санкционного давления и нарушения логистических цепочек при поставках комплектов гидропривода могла произойти замена проверенных фланцев на другие, аналогичные по техническим характеристикам, но не имеющие проверенных референций.
3: Наличие проблемы с белорусскими автобусами косвенно признал и Александр Лукашенко. Он заявил, что причина возгораний пассажирского транспорта в Петербурге кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания. Комментируя прекращение эксплуатации автобусов МАЗ в Санкт-Петербурге, президент намекнул на происки конкурентов. Он убежден, что МАЗ – это гордость страны.
0: Это МАЗ, наш МАЗ, это наша гордость. Это реклама. И реклама не только Минскому автозаводу. Это реклама всей стране и всей автомобилестроительной отрасли Беларуси.
3: При этом инциденты с автобусами МАЗ привели к тому, что Россия отказывается их покупать. Продажи белорусских автобусов упали на треть, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт действительно стало сложнее. А это негативно влияет на безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал.

0: От первого лица.
1: Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько о появлении новых первичных профсоюзных организаций.
2: За 2025 год или к 1 мая сегодняшнего дня у нас появилось новых 500, практически 50 новых первичных профсоюзных организаций, а это практически около 10 тысяч человек, которые присоединились, понимая значимость, важность профсоюзного движения, понимая, что это возможность вместе с нанимателем искать новые решения для своих предприятий, для увеличения возможностей через коллективный договор, для скрепления коллектива. Это новые возможности, и трудящиеся нашей страны хорошо это понимают.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Новости союзного государства.
4: Это настоящий ад. Туапсе затянуло густым черным дымом после нового удара дронов по местным Анказе. Туапсе снова задыхается. В ночь на 1 мая дроны в четвертый раз за последние недели атаковали местный нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Несмотря на доклады Минобороны об успешно сбитых целях, один из резервуаров вспыхнул мгновенно. Город снова накрыло плотным черным дымом, а жителей предупреждают о нефтяном дожде, таком же, какой недавно прошел в Перми.
5: Утро не очень доброе, мы опять горим. Только потушили. Снова ночью прилет.
4: Влиятельное международное агентство Bloomberg уже назвало это стратегией из мора. Украина методично бьет по одним и тем же объектам, не давая им восстановиться. Туапсе, по сути, стал мишенью новой стратегии дроновых атак, говорит инженер-нефтяник Владимир Глепов.
6: Тактика многократных ударов – это приговор для завода. Как только пожарный тушит один резервуар, прилетает в соседний. В Туапсе единый комплекс с портом, и восстановить его под постоянным огнем технически невозможно. Нефтепереработка в России уже рухнула до минимума за 17 лет. Туапсинский НПЗ фактически выведен из игры. Теперь это не завод, а гигантский факел, который сжигает миллиарды экспортной выручки в прямом эфире.
4: В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, а сводная группировка спасателей превысила 300 человек. Экономисты Юлия Сафонова отмечают, что экология и туризм в регионе принесены в жертву СВО.
7: Туапсе – это не только бензин, это ворота на экспорт. Сейчас эти ворота заблокированы огнем. Посмотрите на цифры. Переработка нефти в стране упала на 12% за год. Это катастрофа для бюджета. Но для жителей города все проще и страшнее. Они живут в тумане из гари и мазута. Власти говорят, что угроз нет. Но когда 120 пожарных бьются с огнем на морском терминале, а сажа оседает на домах, люди понимают – безопасного юга больше не существует.
4: Пока в Перми и Туапсе считают убытки от нефтяных дождей, эксперты прогнозируют расширение географии атак. Обозреватель Денис Волков считает, что ПВО просто не поспевает за скоростью беспилотников.
8: В Туапсе пытаются строить заграждения, но дроны летят сверху. Мы видим классическую петлю, ущерб растет, доходы падают, а ресурсы на защиту размазаны по всей стране от Черного моря до Урала. Четвертый удар по одному и тому же месту – это демонстрация бессилия системы. Майские праздники начались не с салютов, а со взрывов топливных баков. Это и есть новая реальность российского экспорта.
4: На утро 1 мая пожар в порту Туапсе продолжают тушить. Ситуация в регионе остается критической, а экологические последствия разлива нефти в море еще только предстоит оценить. Нефтепереработка России продолжает сокращаться, а черный апрель плавно перетек в пламенное начало мая.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Жизнь в кредит. Белорусы задолжали банкам рекордные 30 миллиардов рублей. Банки в марте увеличили кредитование физлиц. За месяц было выдано кредитов более чем на 1,5 миллиарда рублей. Это на 330 миллионов рублей выше, чем в феврале. В сравнении с мартом прошлого года объем кредитования вырос почти на 11,5%. Такие данные опубликовал Нацбанк. Вместе с тем, там отметили, что из-за снижения объемов кредитования в январе-феврале в целом по итогам первого квартала сумма кредитов, выданных банками физлицам, уменьшилась почти на 4,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
10: Объемы потребительского кредитования в январе-марте сократились на 2,9% до чуть более 3 миллиардов рублей. Кредитование недвижимости упало на 11,2% до 735 миллионов рублей.
9: По данным Нацбанка, задолженность физлиц по кредитам за март выросла на 388 миллионов рублей и составила на 1 апреля почти 30,5 миллиардов рублей. За год долги физлиц по кредитам выросли более чем на 11,5%. Долги по потребительским кредитам увеличились на 13% с лишним до более чем 12 миллиардов рублей, а по кредитам на недвижимость почти на 11% до 18 с лишним миллиардов рублей. На 1 апреля физлица просрочили кредиты почти на 55,5 миллионов рублей, что на 3,5 миллиона рублей больше, чем по состоянию на 1 марта. За год объем просроченной задолженности вырос более чем на 12,5 миллионов рублей. Эксперты констатируют, что население стремительно беднеет. Сами белорусы признаются, что вынуждены жить в кредит, ведь денег едва хватает.
11: Ну, допустим, если пойти куда-то купить мебель, это, естественно, уже надо кредиты залезать. Потому что по нашим зарплатам, по нашим доходам, сразу купить мебель за 1000 или 1500 рублей – это просто нереально. Вот. Это надо полгода копить, что называется, урезать у одежках, урезать у продуктов, вот тогда что-то будет.
9: Потребительский кредит – это деньги на самые разные личные нужды, от покупки подарка на день рождения до приобретения автомобиля. 48% таких кредитов берется по схеме овердрафта через зарплатные банковские карты. Еще 6% – это целевые кредиты на автомобили. Население фактически находится в долговой кабале, говорит экономист Ярослав Романчук.
12: Думайте, считайте, потому что 20% в кредитов в рублях, да, сегодня, вы представляете, сколько вы должны отрабатывать, зарабатывать для того, чтобы такой кредит обслуживать. И в результате, если вы потом через пару лет просчитаете, во сколько обошелся вам квадратный метр этой недвижимости, вы проследитесь, вы выйдете на уровень элитной недвижимости города Минска. Вам это надо, вам нужен не новый автомобиль, вы отдаете на него в конечном итоге сумму, которая там сравнима там с стоимостью хорошей там премиальной Тойоты.
9: Беспрецедентные западные санкции, введенные против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине, отражаются на доходах населения. Хотя белорусские чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране постоянно растет, однако на самом деле зарплата реальная, то есть скорректированная с учетом инфляции, начала стремительно падать. С каждым годом граждане могут позволить себе все меньше продуктов, товаров и услуг по сравнению с тем, что могли купить раньше. Вот и приходится залезать в долги. В последнее время белорусы стали чаще брать кредиты, поскольку условия в белорусских банках кажутся людям привлекательными, говорит экономист Анастасия Лузгина.
13: То есть кредиты стали более доступными, особенно если мы посмотрим, вот сравним годовые данные. Почему так происходит? Ну, прежде всего, это связано с той политикой, которую проводит Центральный банк.
9: Однако привлекательность кредитов в белорусских банках на самом деле обманчива. На это указывают рекордные цифры задолженности граждан, отмечают эксперты. Они предупреждают об инфляционных и девальвационных рисках для белорусской экономики, которые связаны в том числе с тем, что население и бизнес активно набирают кредиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Девушки теперь тоже под прицелом. Студентки Северского госуниверситета предложили подписать контракт в счет оплаты за обучение. Агитацию в беспилотные войска рассылают всем студентам. Однако ранее на специальный разговор в кабинет ректора вызывали только парней. Поэтому студентка из Новокузнецка очень удивилась, когда ей предложили заключить контракт в обмен на списание всех долгов по оплате за обучение.
14: Это не первый раз, когда рассылают такую фигню. Даже девушек уже приглашают. Учусь на платной основе, сессия начинается в мае. Предложили подписать контракт и пообещали аннулировать остаток долга за учебу.
4: На этом история не закончилась. После отказа от службы в армии девушке предложили подумать несколько дней. Вербовка студентов сейчас активно идет практически в каждом вузе страны. Однако желающих заключить контракт не так много. В некоторых университетах идут на критические меры, чтобы выполнить план. В Новосибирском колледже сразу 14 студентов отчислили с последнего курса.
15: При этом предлагают подписать контракт на спецоперацию. Тогда отчисления не будет и выдадут диплом. Получается, зачет не сдал, отчислили, а контракт подписал, зачет сдан.
4: В вузах Красноярска похожая картина. Марина говорит, что ее сестра работает в одном из учебных заведений. Она рассказала, что там на несовершеннолетних студентов оказывают нешуточное давление, склоняя подписать контракт.
16: Совершеннолетних 12 человек нужно на БПЛА. Ребята, там их гасят, эти, кто выходит на диплом. Все, подпишите. Они не дают диплом, они говорят, мы вас сдавали, если не подпишите.
4: Агитация в вузах перешла в активную фазу в декабре 25-го, и успешно ее назвать сложно. Количество подписавших контракт студентов, по официальным данным, пару сотен, а в планах – несколько тысяч. В Миноборнауке требуют от вузов проводить больше агитационных лекций, встреч и мероприятий для вербовки учащихся на контракт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
17: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
18: Сиаха.
17: Синий.
18: Нила.
17: Коричневый.
18: Бура.
17: Зеленый.
18: Сабз.
17: Оранжевый.
18: Наранджи.
17: Фиолетовый.
18: Джамуни.
17: Красный.
18: Сурх.
17: Белый.
18: Сафед.
17: Желтый.
18: Пила.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Невероятно, но факт.
19: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Куда Беларусь стягивает войска? Погранслужба Украины выпустила разъяснение о ситуации на белорусской границе.
22: Украинские пограничники пока не фиксируют перемещение военной техники или подразделений вблизи государственной границы. Признаков стягивания войск в пограничной зоне нет.
21: Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, с 2022 года Беларусь удерживает свои подразделения на отдельных направлениях границы. Демченко заявил, что от Украины никаких угроз не исходит.
22: Но Украина не планирует и не планировала никаких военных действий против Беларуси. Это именно белорусская сторона нагнетает ситуацию, заявляя о создании Южного оперативного командования на направлении Украины.
21: Напомню, что о планах Украины атаковать Беларусь Александр Лукашенко говорит с февраля 2022 года.
23: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез.
21: При этом президент признавал, что в начале спецоперации российская армия использовала именно территорию Беларуси, чтобы начать вторжение на Украину.
24: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
23: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
21: Напомню, 23 апреля руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, для Украины это не станет неожиданностью. Цитирую: «Разведывательные органы проводят работу. Мы готовы к этому и готовы к жесткому ответу». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о важных темах для людей, которые должны серьезно звучать.
23: Сегодня мы обсудим вопрос о реализации стратегической задачи в сфере регионального развития инициативы «Один район, один проект». На эту тему заслушаем ряд докладов. Это можно рассматривать как некое финишное мероприятие после наших с вами командировок на юго-восток Могилевщины и юг нашей Беларуси в Гомельскую и Брестскую области. Естественно, что там есть и существуют программы, более глобальные программы по развитию Припятского Полесья, юго-востока Могилевщины. Мы касались также темы мелиорации, вовлечение сельхозземель в новый оборот, ну и другими серьезными мероприятиями, говорили о Витебщине, о том, что надо сделать для того, чтобы дать толчок развитию этого региона, в том числе нашего северного региона. Я думаю над тем, чтобы на Всебелорусском народном собрании в конце года, где мы традиционно будем слушать и доклад премьер-министра, вынести на обсуждение как ключевые моменты выступления премьер-министра, доклада премьер-министра по этим темам. Это важно для людей, и надо, чтобы на самом высоком представительском органе эти темы были не просто обозначены, а серьезно прозвучали.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Сарафанное радио победило телевизор. Россияне стали отказываться от отдыха в Краснодарском крае на фоне нефтяных дождей и атак дронов. Спрос на номера в отелях Краснодарского края на майские праздники упал более чем на 20,5% в годовом выражении, посчитал сервис TravelLime. В целом по России объем гостиничных бронирований на период с 27 апреля по 11 мая сократился на 11% с лишним год к году, несмотря на снижение среднего чека аренды отеля до 9800 рублей за ночь. Спад спроса продемонстрировали все 10 ключевых направлений. На втором месте по падению показателя Нижегородская область. Следом идут Ярославская область и Крым. По оценкам Ассоциации туроператоров России, спрос снизился на 15% год к году.
6: Спрос россиян на отдых в стране падает на фоне налетов украинских беспилотников, закрытий аэропортов и экологического бедствия в Туапсе.
5: Этот курорт на Черноморском побережье Краснодарского края уже 2 недели подвергается постоянным атакам. В результате нескольких крупных пожаров на попавшем под удары Туапсинском НПЗ город накрыли нефтяные дожди. В воздух выбросило бензол и другие опасные вещества, а нефтепродукты из поврежденных резервуаров утекли в реку Туапсе и Черное море. Это отбило желание отдыхать на ближайших курортах. По оценкам экспертов, Краснодарский край может не досчитаться в этом году половины туристов.
7: Бронирований на май и июнь очень мало. Загрузка отелей на уровне 20-30%, хотя в прошлом году приближалась к 60-70%. Видимо, будут предлагать цены даже не прошлого года, а двухлетней давности.
5: Аналитики спутниковых снимков отмечают, что несмотря на установку боновых ограждений, нефтепродукты тянет в открытое море и на север вдоль побережья. Площадь разливов нефтепродуктов достигает почти 4 квадратных километров. Уже загрязнено более полукилометра центрального пляжа Туапсе. Есть угроза выброса нефти на пляжах Агоя, Небуга, Ольгинки и даже Новомихайловского, отмечают аналитики. По их мнению, грядущий летний туристический сезон под угрозой срыва. Избежать рисков можно было бы, если бы местные владельцы гостиниц добавили к функции раннего бронирования возможность отмены брони без удержания денег. Туристы при такой возможности стали бы уносить предоплату, тогда как сейчас нет смысла отдавать средства на отдых, перспектива которого не ясна, считают эксперты из туротрасли.
8: Ведь какая главная цель людей поехать летом в Краснодарский край – это отдохнуть на море и подышать морским воздухом. Сейчас это невозможно из-за испарения нефтепродуктов на побережье.
5: В феврале также фиксировался обвал поездок россиян в Сочи. В Ассоциации туроператоров России это связывали с частыми закрытиями аэропорта из-за атак дронов и массовыми отменами перелетов. При этом в Российской академии наук призвали россиян не ездить за границу на майские праздники. Как заявил академик Геннадий Онищенко, это не отдых, а добровольный стресс. По его словам, из-за перепадов температур уехавшие за границу россияне могут причинить вред своему здоровью.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о важных темах для людей, которые должны серьезно звучать.
23: Сегодня мы обсудим вопрос о реализации стратегической задачи в сфере регионального развития инициативы «Один район, один проект». На эту тему заслушаем ряд докладов. Это можно рассматривать как некое финишное мероприятие после наших с вами командировок на юго-восток Могилевщины и
0: юг нашей Беларуси, в Гомельскую и Брестскую области. Естественно, что там есть и существуют программы, более глобальные программы по развитию Припятского Полесья, юго-востока Могилевщины. Мы касались также темы мелиорации, вовлечения сельхозземель в новый оборот, ну и другими серьезными мероприятиями, говорили о Витебщине, о том, что надо сделать для того, чтобы дать толчок развитию этого региона, в том числе нашего северного региона. Я думаю над тем, чтобы на Всебелорусском народном собрании в конце года, где мы традиционно будем слушать доклад премьер-министра, вынести на обсуждение как ключевые моменты выступления премьер-министра, доклада премьер-министра по этим темам. Это важно для людей, и надо, чтобы на самом высоком представительском органе эти темы были не просто обозначены, а серьезно прозвучали.
17: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
18: Дас.
17: 20.
18: Бис.
17: 30.
18: Тис.
17: 40.
18: Чалис.
17: 50.
18: Пачас.
17: 60.
18: Сат.
17: 70.
18: Саттар.
17: 80.
18: Асси.
17: 90.
18: Навэ.
17: 100.
18: Эксо.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Это подкаст «Между строк». Слушай, обычно, когда заходит речь о геополитике, ну или о каких-то сдвигах границ, военных стратегиях, люди привыкли искать громкие маркеры.
12: Ну да, ультиматумы какие-нибудь.
11: Да. Ждут экстренных пресс-конференций или, ну, на худой конец, открытых колонн бронетехники, которые едут по шоссе, и их все снимают на смартфоны. Кажется, что такие тектонические сдвиги просто невозможно скрыть.
12: Угу. И в этом-то как раз и заключается главная иллюзия. Потому что самое тревожное в картине весны 2026 года – это то, что в Беларуси все произошло в абсолютно звенящей тишине.
11: Без всяких пресс-релизов.
12: Вообще. Никаких публичных деклараций. Просто незаметно. Ну, знаешь, шаг за шагом была введена в строй настоящая инфраструктура неизбежности. И финальным аккордом стал апрель, когда тихо подписали так называемый Калининградский протокол.
11: Тот самый документ, да.
12: Да, документ, который фактически на жестком аппаратном и юридическом уровне передал управление государственной разведкой и вообще всей гражданской связью другой стране.
11: Именно поэтому мы сегодня так глубоко погружаемся в эту тему. Контекст ситуации просто поражает. Пока все сидят и ждут громких заявлений, только за первые месяцы года страну покинуло 80 тысяч квалифицированных специалистов.
12: Огромная цифра.
11: Не то слово. Экономика плавно, но с пугающей жестокостью перешла на военные рельсы. И все это происходит в условиях, когда формально, ну, по бумагам, государство вообще ни с кем не воюет.
12: Угу. Де-юре все мирно.
11: Вот именно. И я хочу разобраться в этом механизме. Как именно можно превратить целую страну в огромный плацдарм, используя спрятанный в лесах бетон, вышки сотовой связи и цифровые алгоритмы. Ну и главное, кто за все это платит.
12: Слушай, логичнее всего начать с того, что физически происходит на Земле. Там просто масса неочевидных деталей. Вот возьмем заставу «Свеча».
11: Так.
12: Она появилась всего в 860 метрах от украинской границы, прямо на заболоченном берегу Припяти. Если смотреть официальные бумаги, это, ну, такой заурядный пункт пограничного наблюдения.
11: Ага.
12: Но если копнуть сметы и посмотреть подрядчиков, возникает парадокс. Строительством занималась государственная компания «Гомельстрой», а их специализация – это обычные торговые центры и жилые панельки.
11: С Спрашивается, с чего бы им внезапно переквалифицироваться в военных инженеров? В стране закончились специализированные подрядчики или что?
12: Причина куда более прозаична и, честно говоря, страшна. Частные строительные компании просто наотрез отказались отправлять туда своих людей. Дозиметры в районе этой заставы показывают 0,8 микрозиверта в час. Это радиационный след Чернобыля, фон превышен в 4 раза. Частники просто развернулись и ушли. А у госкомпании такого выбора не было. Им сверху спустили директиву и все.
11: Подожди, то есть они возводят высокотехнологичные и военные объекты прямо в радиоактивном болоте, куда даже местные рыбаки стараются не соваться. Расчет исключительно на то, что туда никто в здравом уме не полезет проверять.
12: Расчет оправдался на все 100. И этот сейф, ну, он нашпигован технологиями просто до отказа. Там развернута система ворон.
11: Это те самые датчики?
12: Да, сети с 47 интеллектуальных датчиков. Они на солнечных батареях, очень хитро вмонтированы в стволы деревьев и старые столбы вдоль реки. Я тут проанализировала технические спецификации подобных комплексов. Они не просто реагируют на движение, они интегрированы с нейросетями.
11: Угу.
12: Алгоритм с точностью под 87% способен отличить дикого кабана от человека с тяжелым рюкзаком или от низколетящего дрона. И вся эта телеметрия стекается в подземный бункер, залитый бетоном такой марки, которая, ну, выдерживает прямое попадание 152-миллиметрового снаряда.
11: Ничего себе погранзастава.
12: И это еще не все. Есть подтвержденные данные, в марте туда на вертолетах Ми-8, причем со стертыми опознавательными знаками, прилетали офицеры российского ГРУ.
11: Да они там что забыли?
12: Их задачей был инструктаж местных военных по тактике работы диверсионных групп.
11: То есть вывеска погранзаставы – это просто ширма? Ширма для полноценного полигона и командного центра.
12: Именно. Формально войны нет?
11: А де-факто регион живет по законам военного времени.
12: Да. Хорошо, допустим, с радиоактивным командным центром разобрались, но чтобы этот центр имел смысл, к нему нужно что-то подвозить, так?
11: Трасса М-10.
12: О, да.
11: Исторически это была одна из худших дорог в стране. 47-е место из 52 в национальном рейтинге. Яма на яме. И вдруг она получает колоссальные 89 миллионов рублей на экстренную реконструкцию.
12: Угу.
11: Причем кладут не привычный асфальт, а крайне дорогой цементобетон. Зачем такая роскошь в глуши? Может, просто решили сделать надежно для транзитных фур?
12: А если посмотреть на строительные ГОСТы, транзитные фуры здесь вообще ни при чем. Стандартный асфальт рассчитан на нагрузку до 10 тонн на одну ось. Для любой гражданской логистики, даже для тяжелых рефрижераторов, этого за глаза.
11: Так.
12: А вот цементобетон, который сейчас льют на М-10, держит уже до 30 тонн на ось. И разгадка кроется на 18-м километре трассы. Строители там оборудовали так называемые скрытые съезды. Под тонким слоем дерна и песка уложены бетонные плиты толщиной в 40 сантиметров. Они уходят прямо в густой лес и заканчиваются идеально ровными площадками 50 на 80 метров.
11: Подожди, объясни механику, почему именно такие размеры и такая невероятная толщина плит. Что туда должно заехать?
12: Тяжелые мобильные ракетные комплексы. Тот же «Искандер» в боевом снаряжении весит около 42 тонн.
11: Ого!
12: Если такую махину загнать на обычный асфальт и произвести пуск, колоссальная отдача просто проломит покрытие. Машина увязнет или собьет калибровку для следующего залпа. Им нужна идеальная сверхпрочная поверхность, так что эти площадки в лесу – это готовые стартовые позиции.
11: Жесть!
12: И идем дальше. Вдоль трассы строят новые площадки отдыха для дальнобойщиков. Только вот под ними зачем-то закапывают огромные стальные резервуары на 50 тысяч литров солярки.
11: Подземные хранилища топлива для дальнобойщиков? Звучит как плохая шутка. Дальнобойщики на обычных заправках заправляются, а не качают топливо из секретных подземных цистерн. Слушай, а что с мостом в Мозыре? Я тоже видел данные о его укреплении.
12: Мост в Мозыре экстренно усилили несущими конструкциями, чтобы он держал динамическую нагрузку в 100 тонн. Чтоб ты понимал масштаб, 100 тонн – это вес основного боевого танка Т-90 плюс вес тягача, который его везет.
11: Солидно.
12: И сразу после реконструкции этот мост прикрыли новейшими зенитно-ракетными комплексами ТОР-М2К. А местные чиновники на голубом глазу заявляют, что все это делается ради улучшения европейского транзита. И самое страшное, что вся эта инфраструктура работает как магнит для неприятностей. Если начнется реальное обострение, эти прекрасные дороги и мосты автоматически становятся военными целями первой категории. Если мы посмотрим на тактические перемещения войск, картина складывается пугающая. Взять заброшенный аэродром в Зябровке. Когда-то его использовали для сельскохозяйственной авиации.
11: А сейчас?
12: Сейчас его не узнать. Там залиты бетоном 8 новых капониров. Это защищенные укрытия. Общая вместимость 1600 тонн боеприпасов. Этого арсенала хватит для бесперебойного снабжения двух полноценных механизированных бригад. И как по совпадению, именно сейчас 19-я механизированная бригада скрытно выдвигается на юг.
11: Двигаются ночью?
12: Исключительно ночью, фары выключены, техника загружена боекомплектом под завязку, баки полные.
11: А параллельно на самой границе разворачивается масштабный театр теней. Я сопоставил данные, там строятся ложные артиллерийские позиции, и соотношение обманок к реальным орудиям 3:1.
12: Да. Только это не просто фанерные муляжи из прошлого века. У современных дронов есть тепловизоры, они прекрасно видят, что фанера холодная.
11: И как они это обходят?
12: Внутри деревянных макетов ракетных установок монтируют железные печки и нагревают их до 70-80 градусов.
11: Серьезно? Печки?
12: Да. В объективе тепловизора оператор видит яркое пятно, которое по сигнатуре один в один совпадает с раскаленным двигателем настоящего ракетного тягача. И пока противник тратит дорогие снаряды на то, чтобы разбомбить горячую печку в фанерном коробе, настоящие комплексы, типа «Полонез-М», могут выехать из леса, развернуться за 7 минут, отстреляться и скрыться. Плюс добавим сюда внезапный призыв 8 тысяч офицеров запаса, который очень изящно назвали плановыми сборами.
11: Это же, слушай, это классическая стратегия сваренной лягушки. Знаешь этот принцип?
12: Да, конечно.
11: Если бросить лягушку в кипяток, она выпрыгнет. А если посадить в холодную воду и медленно нагревать, она не заметит опасности и сварится заживо. И здесь происходит ровно то же самое. Температуру повышают буквально по градусу. Сначала просто пустили чужие войска на совместные учения, потом начали строить совместные базы. Затем под шумок переписали законы, ввели эти цифровые повестки и отдали управление связью.
12: Угу.
11: В какой-то момент люди проснутся утром и поймут, что они уже давно находятся в состоянии войны, хотя никто ее официально не объявлял.
12: Общество чувствует этот нагрев воды, но оно парализовано страхом. Социология показывает, что около 70% населения категорически против участия в любом конфликте.
11: На люди молчать.
12: Боятся говорить вслух, обсуждают новости полунамеками на кухнях, опасаясь доносов от коллег, а по ночам у них под окнами едут танки без номеров. Армия при этом полностью теряет свою независимость.
11: Да. Управление уходит в Калининград.
12: Именно. Командные цепочки замыкаются на объединенных группах спецслужб. Власть опирается не на экономику, не на граждан, а исключительно на аппарат репрессии.
11: И это делает сценарий будущего пугающе предсказуемым. Логика существования такой огромной, дорогой инфраструктуры такова, что она не может простаивать вечно. Она требует применения. И любой пуск ракеты с тех самых 40-сантиметровых плит неминуемо вызовет массированный ответный удар.
12: Безусловно.
11: И этот удар придется по территории, где живут обычные люди. Это станет абсолютной точкой невозврата. Махина запущена, тормоза давно демонтированы.
12: Пояс безмолвия затянулся до предела. Если свести воедино все, что мы обсудили, эти усиленные мосты, спрятанные цистерны и дятчики в радиоактивных лесах, все это отлито в бетоне не для транзита товаров. Это инфраструктура для долгих боевых действий. Зависимость зашла настолько далеко, что пути назад просто нет.
9: Главная трагедия в том, что этот фатальный выбор был сделан не обществом. Но именно людям придется оплачивать итоговый счет. И они уже его оплачивают инфляцией, рухнувшим бизнесом, закрытыми больницами, а в перспективе – жизнями тех, кто окажется в эпицентре.
11: Просто для размышления. Мы вот сколько времени обсуждали, как с леденящей душу математической точностью выстраивается эта военная машина. Датчики, перехват сотовых вышек, бункеры, цифровые повестки — все это безупречная логистика из кремния и бетона. Но остается один вопрос. Что произойдет в ту секунду, когда вся эта совершенная система отдаст прямой приказ идти в наступление армии, в которой большинство людей морально просто не готовы нажимать на курок? Сможет ли идеальная мертвая инфраструктура заставить работать сопротивляющийся человеческий фактор?
12: На этом у нас все. Спасибо за внимание.
11: До встречи. Услышимся.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
13: Радиосигнал 666 АМ.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: важный сигнал.
21: Школьное меню снова в центре скандала. Турчин поручил пересмотреть нормы питания в школах.
3: Прошу совершенствовать принципы организации одноразового питания, которое станет одинаковым для школьников, которые обучаются и в первую, и во вторую смену. Кроме того, нужно создать нормы питания для трех возрастных групп. С 1 по 4 классы, с 5 по 7 и с 8 по 11 классы.
21: Это поручение премьер-министр Турчин дал во время рабочей встречи по вопросам организации школьного питания. В частности, премьер снова поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Портаж.
14: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
21: Организация школьного питания – тема для острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. Наболевшая проблема из года в год, волнующая родителей по всей Беларуси. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая это изменит, говорят родители школьников.
15: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает, от супа нос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно, плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
16: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку, Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
21: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго спрашивать за чистоту на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
21: Везде одно и то же. Март проверил магазины спортивного питания. В половине – витамины с просрочкой.
19: В 65% объектов к продаже предлагались товары с истекшими сроками годности на общую сумму свыше 9000 рублей. В Бресте в Healthy People и Эксперт Брест снято с реализации более 130 наименований спортивного питания. Срок годности некоторых товаров истек полгода назад.
21: Такие же нарушения зафиксированы в Гродно и Могилеве, заявила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли в каждом проверенном магазине.
19: Среди других нарушений – отсутствие обязательного перечня товаров, информации о книге замечаний и предложений, ценников и сведений о продавце. По итогам проверок выдано 13 рекомендаций об устранении нарушений и 13 предписаний о запрете продажи товаров.
21: В итоге то, что должно нести пользу, становится опасным для здоровья, возмущены белорусы. Нутрициолог Татьяна Логинова объясняет, что термины «спортивное» и «здоровое питание» не более чем маркетинг, а все необходимые микроэлементы человек может получить из самых простых и доступных продуктов, без БАДов, изотоников и протеиновых батончиков.
6: Вот это все полный булшит. Оно вам не нужно. Забудьте. Оверпрайс за сомнительное качество. Я надеюсь, скоро все излечатся от протеиновой шизы и поймут, что в протеиновых батончиках нет и даже 50% тех белков, которые заявлены. Поэтому хватит себя обманывать, экономьте свои деньги и берите то, что реально вкусно.
21: По словам экспертов, рынок спортивного питания Беларуси фактически контролируется крайне слабо. Проверки МАРТ показывают системные нарушения, но не решают проблем. А значит, покупатели рискуют получить продукт, опасный для здоровья. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Море могил. Сестра ветерана показала огромное военное кладбище в Уссурийске. Это 10-30 километров от Украины. В редакцию прислали видео из Уссурийска. Местная жительница показала бескрайнее поле свежих могил с военными флагами.
8: Я тебе такое только в ТикТоке видела. Вот в Уссурийске, на Новоникольске. Кошмар, дядь, это вообще ужас. Сколько флага. Мурашки по коже.
7: Пока официальные сводки молчат о потерях, кладбища на окраинах России говорят громче любого телевизора, говорит демограф Николай Сафронов.
22: Это классический пример того, как выкашивают мужское население в провинции. Люди ехали за длинным рублем, чтобы закрыть ипотеки, а вернулись в цинковых ящиках. Трагедия в том, что эти потери для региона необратимы. Мы видим море флагов там, где должны были стоять новые заводы или школы. Расстояние в 10 тысяч километров не спасло от СВО. Оно лишь сделало доставку тел дороже и дольше.
7: На этом фоне даже самые лояльные за военкоры, такие как Стешин и Панкин, в своих подкастах начали рубить правду матку. Они признают, что ВСУ выжидают российскую пехоту дронами, а ПВО не справляется.
24: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
25: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
26: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
7: Ситуацию анализирует военный обозреватель Максим Леонов.
27: Пропагандисты в эфирах уже не поют дифирамбы, они ищут виноватых. Признают, продвижение минимальное, потери запредельные. Когда даже Z-блогеры начинают говорить о тупиковой ситуации и необходимости заканчивать войну, это значит, что скрывать провал на фронте больше невозможно.
7: Страх перед будущим просачивается во все слои общества. Журналист Оксана Реутова отмечает, что кладбище становится единственным местом правды в современной России.
28: Видео из Уссурийска. Это эталонная иллюстрация безумия 2026 года. Люди гибли за руины на другом краю света, которые им никогда не были нужны. Власть пытается залить протест деньгами, но кладбища растут быстрее, чем печатаются рубли. Паника в рядах пропагандистов – это лишь эхо того ужаса, который испытывают люди, видя эти бесконечные ряды могил. Тыл осознал. Победных реляций больше не будет. Осталась только бесконечная очередь за компенсациями и новые участки под захоронение.
7: На 30 апреля 2026 года ситуация для армейского командования выглядит патовой. На фронте тупик и местные штурмы, а в тылу – растущее недовольство и моря могил в каждом регионе.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
1: Министр обороны Виктор Хренин о предложении белорусской стороны создавать принципиально новые механизмы взаимодействия в Шанхайской организации сотрудничества.
29: Говоря о развитии оборонной составляющей организации, мы не подразумеваем создание военного блока, милитаризацию и деятельность, направленную против других стран. Рассматриваем расширение военного сотрудничества исключительно как инструмента укрепления доверия, поддержания мира и стабильности в Евразии. Сегодня как никогда важно сохранять единство и сплоченность перед лицом общих вызовов и угроз. Уверен, что совместными усилиями, опираясь на шанхайский дух и твердые принципы, мы сможем превратить пространство ШОС в регион образцовой стабильности, развития и процветания.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Москва просит закрыть границу. Беларусь не выпустит призывников из России с запретом на выезд. В Госпогранкомитете подтвердили, что у стран работает общая база данных. Если россиянину ограничен выезд из-за повестки, улететь или уехать куда-то через Минск больше не получится. Таким образом, если в электронном реестре РФ стоит запрет на выезд, белорусские пограничники его увидят и развернут на паспортном контроле. Уже зафиксированы инциденты, когда граждан России, не явившихся в военкомат, не выпустили из Минского аэропорта. Пограничники советуют россиянам проверять свой статус в компетентных органах РФ. Если в базе ограничений нет, выезд разрешен. Раньше Беларусь была популярным транзитным окном для тех, кому закрыт выезд из России. Но теперь эта лазейка официально закрыта. В Госпогранкомитете ситуацию комментируют сухо, подчеркивая, что лишь исполняют закон.
2: Да, мы подтверждаем полную интеграцию информационных систем. Теперь при прохождении паспортного контроля

0: выезде.
1: В Госпогранкомитете отметили, что единая база данных теперь работает в режиме реального времени. Если в российском электронном реестре у вас стоит запрет из-за повестки, белорусский пограничник увидит это через секунду после того, как вы протянете паспорт. Попытки проскочить уже закончились для десятков россиян прямо у гейтов Минского аэропорта.
2: Я специально поехал через Минск, думал, тут еще старые порядки, да, в Москве повестка в реестре висит уже неделю, я думал, что не успеют передать данные, ну, подхожу к окошку, пограничник долго смотрел в монитор, потом куда-то нажал и просто говорит, пройдемте. Объяснили вежливо, но твердо, там, ваш выезд ограничен Российской Федерацией, база общая, ничем помочь не можем, да, билеты сгорели, там, бронь в отеле тоже, теперь только обратно в Россию разбираться с военкоматом. Ловушка захлопнулась.
1: Раньше схема работала просто. Базы данных обновлялись с задержкой, и Минск был идеальным транзитным хабом. Но весна текущего года принесла полную цифровую синхронизацию. Теперь пограничные системы двух стран — это фактически единый организм. Легендарное окно в Минске, через которое годами уезжали те, кому закрыт выезд из России, окончательно заколочено. Юристы отмечают, что с введением этой системы исчез последний правовой зазор между двумя странами. Теперь границы союзного государства стали монолитными не только на словах, но и на серверных стойках, говорит эксперт по миграционному праву Виталий Тышкевич.
3: Мы наблюдаем финал долгого процесса создания единого контура безопасности. Важно понимать, это не просто передача списков раз в сутки. Это прямой доступ к реестрам. Раньше можно было апеллировать к отсутствию механизмов взаимодействия. Но сегодня цифровая инфраструктура позволяет блокировать передвижение человека в любой точке Союза за доли секунды. Для тех, кто рассчитывал на белорусское окно, новости плохие. Серое зона исчезла. Теперь правовые последствия в одной стране автоматически настигают вас в другой.
1: Специалисты рекомендуют россиянам не испытывать судьбу и проверять наличие ограничений на портале госуслуги или в реестре повесток перед покупкой билетов. В этом году цифровая прозрачность стала главным инструментом контроля. Если раньше можно было надеяться на человеческий фактор, то теперь алгоритм базы данных просто не даст пограничнику пропустить человека, подсвеченного красным маркером, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Заместитель председателя комитета по экономике Гомельского областного исполкома Даниил Дворкин о том, хватит ли мест в гостиницах и санаториях для туристов.
6: В Гомельской области 84 гостиницы и аналогичных средств размещения, 115 агроусадеб, более 50 санаторно-курортных и оздоровительных, а также других специализированных организаций в сфере туризма. Это и наши знаменитые здравницы, это базы отдыха, это домики охотников, рыбака и так далее. И вот следует отметить, что исходя из тех усилий, которые предпринимает руководство страны и области по развитию внешнеэкономических связей, мы ожидаем значительный приток туристов на Гомельщину. Ну, а что это значит? Ну, конечно, это значит, что потребуется создание новых, современных, доступных средств размещения. И перед собой мы видим задачу по наращиванию номерного фонда имеющихся средств размещения к концу текущего пятилетия более чем на 50%. Для этого имеются предпосылки. Сегодня есть заинтересованность инвесторов, которые хотят работать в нише туристических услуг. Она конкурентна, она экономически обоснована для них, особенно с учетом тех финансовых инструментов, в первую очередь это льготное кредитование, которые разработаны на уровне страны.
4: Новости регионов на радиосигнал.
1: Трагедия в Гомеле. В квартире в советском районе города обнаружены тела трех человек, двух женщин и мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. По предварительной версии, погибшие вели асоциальный образ жизни и часто злоупотребляли спиртным. Криминальный это характер смерти или несчастный случай станет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы. В Бресте мужчина застрял в питьевом канале.

0: колодца глубиной около 10 метров. Он спустился туда, чтобы почистить его, но самостоятельно выбраться не смог. Инцидент произошел на территории частного домовладения. Прибывшие сотрудники МЧС с помощью специального оборудования подняли пострадавшего на поверхность и передали медикам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в госпитализации он не нуждался. В Минском метрополитене официально сообщили, что утром 29 апреля поезда метро задерживались по техническим причинам. Там отметили, что на Зеленолужской линии на участке Юбилейная площадь Немаршанский сад ожидание поезда пассажирами увеличилось на несколько минут. Точная причина задержек не указывается. Метрополитен приносит извинения пассажирам за неудобства. Гражданин России пытался вывезти из Беларуси 4,5 тонны яблок без документов. Товар задержали белорусские таможенники. Автомобиль с фруктами остановили на трассе в Добрушском районе. Водитель, российский индивидуальный предприниматель, не имел документов на транспортировку яблок. Стоимость груза оценивается более чем в 20 тысяч рублей. Гомельская таможня начала административный процесс. Перевозчику грозит штраф в размере до 50% стоимости продукции. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Снова санкции. Зеленский ввел новые ограничения против белорусских компаний. Сколько всего санкций у Беларуси? Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти, включая сыновей Александра Лукашенко. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Как сказал Зеленский, это сигнал партнерам, что давление на Беларусь необходимо усиливать. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия «Ольса» и «Радиотехника», а также республиканское унитарное производственное предприятие «ИК-9» при исправительной колонии номер 9 в Горках, «Нефтехим-диагностика», компания «Чип и Дип» и унитарное предприятие «407 Техникс». Зеленский подчеркнул, что важно не допустить втягивания Беларуси в войну.
2: Сейчас я уже подписал новый пакет санкций Украины, весомый пакет, в том числе в отношении субъектов из Беларуси. Это сигнал многим нашим партнерам о том, на что стоит оказывать давление, чтобы все-таки снизить уровень этой войны, ее интенсивность. Нужно, чтобы Беларусь не была втянута в войну. Нужно, чтобы не было операций против других европейских стран. Нужно, чтобы в этой войне России против Украины был достойный мир.
0: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. Западная пресса неоднократно писала, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК. Как отмечают журналисты-расследователи, за время специальной военной операции белорусское предприятие «Интеграл» поставило в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов. Об этом рассказал один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
3: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которыми связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
0: «Интеграл ДСВО» считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния до вполне доходного, отмечают журналисты.
3: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые интеграл на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под тот под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
0: Беларусь играет важную роль в контексте специальной военной операции, поддерживая Россию как политически, так и в рамках военного сотрудничества, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения, направленные на защиту южных рубежей. При этом Александр Лукашенко не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
4: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
0: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они отмечают, что поддержка СВО и так обходится стране слишком дорого, ведь страну душат санкции и международная изоляция. А ужесточение санкций еще больше усугубит ситуацию в экономике. Кроме того, работа отечественных предприятий на российскую оборонку может сделать их целями для ВСУ и спровоцировать ответные удары, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Выбор короля. Карл III выступил в Конгрессе США. Такого британские монархи не делали с 1991 года. Король призвал Америку защитить Украину. ЗВМ-коры в шоке. Исторический момент в Вашингтоне. Впервые за 35 лет британский монарх взошел на трибуну Конгресса США. Карл III повторил путь своей матери Елизаветы II, но с куда более жестким посланием. Король прямо призвал Америку не бросать Украину и объединиться против общих врагов. Главный посыл – Украина не должна остаться одна, а союз Лондона и Вашингтона – это единственный щит против современной агрессии.
6: Сегодня та же непоколебимая решимость, которую наши народы проявляли в двух мировых войнах, необходима для защиты Украины и ее мужественного народа. Это нужно для достижения по-настоящему справедливого и прочного мира. Мы не можем позволить себе смотреть только внутрь себя, когда вызовы столь велики.
5: Король не удержался и от тонкого английского юмора. На государственном ужине он иронично заметил, что если бы не британцы, американцы сегодня могли бы говорить по-французски. Президент Франции Макрон в соцсетях ответил на это так.
6: Это было бы шикарно.
5: Но пока лидеры обмениваются шутками, эксперты видят в этом визите короля Вашингтон серьезный сигнал, говорит историк-англист Артур Громов.
7: Карл III не просто гость, он тяжелая артиллерия мягкой силы. Его выступление в Конгрессе именно сейчас – это попытка зацементировать поддержку Украины на уровне ценностей, которые выше партийных споров. Король напомнил американцам, что они – часть Великого Западного Альянса. Это мощнейший имиджевый удар по попыткам Кремля внести раскол между Лондоном и Вашингтоном. После такой речи отказать в помощи станет политически неприлично.
5: Среди ЗВМ-коров выступление короля вызвало настоящую бурю. Военные активисты в ярости называют визит Карла походом за новой кровью и требуют немедленных действий. О настроениях в ЗВМ-каналах рассказывает медиа-аналитик Семен Лавров.
8: Зе-патриоты в панике. Они видят, что Запад не просто не устал, а выводит на поле боя своих главных тяжеловесов. Военкоры вроде живого кричат, что время уходит, и призывают к тотальной мобилизации, пока Европа не перестроилась на военные рельсы. Для них Карл III в Вашингтоне – это символ того, что договориться по-тихому не получится. Они понимают, против них теперь не только украинская армия, но и весь консолидированный ресурс англосаксонского мира.
5: Визит британского монарха в США стал главным политическим событием весны. Пока Карл III возвращает Америку в большую игру, российские ультрапатриоты признают, входные условия для Москвы становятся все хуже.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о том, как родилась инициатива «Один район, один проект» и что из этого вышло.
10: Почти все регионы страны, их 118, сталкиваются с оттоком населения, особенно сельского. Все соцопросы показывают, что для жителей в регионах тема номер один – это наличие рабочих мест с достойной зарплатой. Потом уже идут у нас вопросы ценообразования, досуг, ЖКХ и так далее. Именно поэтому в прошлой пятилетке была внесена инициатива «Один район, один проект», рассчитывая, что это будут достойные рабочие места с приличной заработной платой. Понятно, что на старте программы, как это часто бывает, присутствовали неразбериха и бюрократия. Не было системы по специализации районов с учетом их возможностей, компетенций и, самое главное, потребностей. Поэтому не были выработаны четкие критерии формирования планов, проектов, оценки их эффективности на результаты экономики и развития района. У нас основной показатель был освоение средств, иногда любой ценой. Отсюда появлялись и перегибы. Определенные положительные итоги есть, но вскрылся и ряд недостатков, что недопустимо приписок, а также пустой контрольно-мониторинговый деятельности. С одной стороны, правительство докладывает, что это полезное начинание. Из запланированных проектов 2/3 реализовано, 144 проекта реализовано из 217. Порядка 3,5 миллиардов рублей инвестировано, более 6 тысяч рабочих мест создано. Обещаю, что по завершении намеченных планов мы эти цифры удвоим. Инициативы охвачены как государственные, так и частные предприятия в различных отраслях – машиностроения, фармацевтики, деревообработки и прочее, в том числе и АПК.
1: Невероятно, но факт. Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
11: Радиосигнал 666 АМ.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Каждым годом белорусов все меньше. Белстат опубликовал данные о миграции за прошлый год.
14: В 2025 году из Беларуси уехало 37 800 человек. В сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%.
13: Такие данные содержатся в сборнике «Беларусь в цифрах», опубликованном сегодня Белстатом. Напомню, что массовую миграцию из страны президент Лукашенко ранее комментировал так.
15: Миллион уехал. Увидеть бы это миллион. Ну, неважно сколько. А зубок приехать лечить, они едут в Гродно.
13: Белорусы признаются, что переезжают не от хорошей жизни. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
16: Тысячи рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
17: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
18: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
19: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
20: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
13: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
21: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
22: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
23: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более, коммунальные услуги дорожают каждый год.
24: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется, и никак не могут найти общий знаменатель.
13: В итоге, чтобы зарабатывать больше и на сегодня, и на достойную старость, люди, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. При этом в Беларуси на этом фоне рекордными темпами сокращается работоспособное население, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
12: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о гарантийном обслуживании и качестве сельхозтехники.
15: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там. Это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание. Гарантийное обслуживание у вас какое?
25: Ну, на эту технику 5-летнее гарантийное обслуживание.
15: Это, правильно, это минимум 5 лет. Да, минимум. Как только вы сервис снимете 5 лет, в бухгалтерии на учете этот трактор будет стоять 5 лет. Никто 7 лет держать не будет, а потом начнут списывать. А мы-то не позволим им списывать такую дорогостоящую технику. Даже он уже будет деньги считать и скажет 10 лет. Ну, он под забором будет 10 лет валяться, этот трактор. А потом его тихую на металлолом сдаст. А мы же, ты, наверное, заметил, что 2 года я уже требую от него, чтобы Гостехнадзор, ГАИ там участвовала, как раньше, линейка готовности, поставь. Поэтому очень важно, чтобы, ну, во-первых, же и конкуренты. Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что, ну, это наш бренд. Я сторонник, чтобы покупали белорусское. Вы это слышите? Но я же не могу постоянно правительству и губернаторам, ты это купи, ты то купи. Пусть он сделает так, вот 5 лет гарантийный срок. Гарантийным сроком надо вернуться. И увеличить им гарантийные сроки. Не 3 года.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Это лунный регион. Президент призвал брать пример с Чечни. Стало известно, сколько граждан региона участвует в СВО. На встрече с Рамзаном Кадыровым Владимир Путин озвучил цифру. В боевых действиях на Украине участвует более 70 тысяч жителей республики.
2: Поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически, и они настоящие воины, мы это хорошо знаем. Борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно. Действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции. И из них почти свыше 20 тысяч – это добровольцы.
5: Однако эта статистика тут же вызвала немалый общественный резонанс. И если добровольцев из этого числа всего 20 тысяч, то кто остальные 50? В соцсетях пишут, что, мол, добровольно-принудительный формат в Чечне достиг государственного масштаба. О том, как формируются эти списки, рассуждает военный юрист Тимур Исаев.
3: Цифры, озвученные президентом, это попытка легализовать тотальную мобилизацию в отдельно взятом регионе. Мы понимаем, что 50 тысяч человек недобровольцев – это либо сотрудники силовых структур, либо те, кому просто не оставили выбора. В Чечне давно отработан механизм. Если ты не идешь на фронт, проблемы начинаются у всей твоей семьи. Это не пример патриотизма, а пример абсолютного контроля над населением, где человек – это просто цифра в отчете перед Москвой.
5: Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что чеченские родители должны радоваться отправке сыновей на войну. Официальная статистика потерь в 500 человек выглядит неправдоподобно на фоне 70-тысячной группировки из Чечни, говорит аналитик в сфере безопасности Олег Воробьев.
4: На сегодняшний день известны около 500 погибших чеченцев, но реальные цифры могут быть в разы выше. Самое примечательное, среди погибших нет ни одного представителя семьи Кадырова или его ближайшего окружения. Радоваться смерти предлагают обычным сельским парням, пока элита республики остается в тени или на безопасном расстоянии от передовой. Это создает серьезное внутреннее напряжение, которое пока сдерживается только личной преданностью Кадырова Кремлю.
5: Журналист Валентина Строгая считает, что встреча президента с главой Чечни организована для того, чтобы показать всем регионам, сколько мужчин нужно отправлять на фронт.
6: Ставя Чечню в пример, Путин фактически дает сигнал другим губернаторам. Смотрите, как надо работать с населением. Это намек на то, что мягкая мобилизация, мол, заканчивается. Но то, что работает в Чечне под жестким давлением, может вызвать взрыв в других областях. Пока Кадыров портует десятках тысяч бойцов, Урал и Сибирь видят в этом не пример для подражания, а угрозу. 2026 год показывает, власть делает ставку на силу, забывая, что у любого давления есть предел.
5: По словам журналистов, пока президент хвалит показатели республики, в самой Чечне продолжается тихая трагедия семей, чьих сыновей отправили за 10 тысяч километров воевать без их на то согласия.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
7: Мосаме сарма.
0: Лето.
7: Мосаме гарма.
0: Весна.
7: Бахар.
0: Осень.
7: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня тема будет не просто тяжелой. Банки, долги, проценты и все, что не дает спокойно спать ночью. Как получилось, что белорусы тонут в долгах, кого защищает государство и как не стать жертвой черных кредиторов? Об этом и будем говорить.
8: Важно по-настоящему понять глубинные механизмы происходящего. То есть нам предстоит выяснить, почему вообще формируется эта страшная кредитная спираль. Она ведь затягивает тысячи людей, словно водоворот. Также крайне важно разобрать, как именно адаптируются мошенники к новым законам, ведь они постоянно, буквально каждый месяц меняют свои схемы. И какие реальные работающие инструменты защиты существуют прямо сейчас?
1: Начать стоит именно с масштабов проблемы. Согласно официальным данным, в Беларуси на сегодняшний день действует более 5 миллионов кредитных договоров. Если попытаться как-то визуализировать эту цифру, то получается, что кредитные обязательства есть более чем у каждого второго жителя.
8: Больше половины уже связаны с банками-договорами.
1: Точно. Это просто колоссальный охват населения финансовыми услугами, который, к сожалению, имеет весьма мрачную обратную сторону.
8: Около 300 тысяч человек имеют просрочки по платежам.
1: 300 тысяч человек банально не тянут свои кредиты.
8: Верно. А порядка 60 тысяч граждан находятся на стадии уже необратимых проблем. Это бесконечные суды, это тяжелое общение с коллекторами и реальная угроза потери имущества. Это ведь население целого небольшого города, которое оказалось в финансовой пропасти.
1: И при всем этом в свежей статистике за январь 26 года наблюдается один очень интересный парадокс. Оказывается, в январе люди взяли на 16,5% меньше кредитов, чем годом ранее.
8: Интересный тренд.
1: Да. Более того, население начало активнее гасить свои старые долги, а задолженность по потребительскому кредитованию даже немного пошла на спад. Аналитики в докладе связывают это с тем, что экономика сейчас несколько, скажем так, остывает, а люди предпочитают откладывать крупные траты. Ремонты, покупку дорогой техники, путешествия.
8: Логично.
1: Но вот в чем загвоздка. Несмотря на это видимое охлаждение спроса и снижение выдачи новых займов, объем просроченной задолженности все равно вырос. Он достиг 50,7 миллиона рублей. Получается такая парадоксальная ситуация. Новых кредитов берут меньше, но со старыми расплачиваться становится все труднее и труднее.
8: Что здесь по-настоящему увлекательно, так это скрытая психологическая подоплека данного явления. В поведенческой экономике этот феномен получил название «кредитного смещения». Суть этого когнитивного искажения в том, что заемщик при оформлении договора концентрирует все свое внимание исключительно на размере ежемесячного платежа. Человеческий мозг устроен так, что ему сложно воспринимать какие-то абстрактные суммы в будущем.
1: Ага. То есть если платеж в 200 рублей кажется посильным для текущего бюджета прямо сейчас, человек легко соглашается на сделку.
8: Точно. При этом он полностью, абсолютно игнорирует гигантскую итоговую переплату за 3 или 5 лет пользования деньгами. Формируется очень опасная иллюзия финансовой доступности. И когда жизненные обстоятельства хотя бы немного меняются, снижается премия, случаются долги больничные или возникают непредвиденные траты, эта иллюзия моментально рушится, запуская ту самую долговую спираль.
1: А вот здесь начинается самое интересное. Моментально появляется теневой рынок, который обещает людям все порешать. Речь идет о дельцах, которых в народе метко прозвали помогаторами. Это всевозможные серые брокеры и консультанты, которые берут огромные деньги с людей, находящихся в отчаянном положении. И самое возмутительное, за что они берут эти деньги?
8: За банальное копирование информации с бесплатных сайтов банков.
1: Именно.
8: Человеку, которому везде отказывают, обещают гарантированное одобрение кредита. Но на деле они не имеют никакого влияния на банки. Они создают искусственную видимость бурной деятельности, рассылая заявки веером во все подряд учреждения.
1: Истории пострадавших из доклада вызывают просто искреннее возмущение. Например, история Виталия из Витебска. Парень нашел в Телеграм некий канал, который обещал 100% помощь в получении кредита. Ему предложили перевести 80 рублей за так называемый глубокий анализ кредитного профиля.
10: Взамен он получил по электронной почте обычную таблицу формата Excel с названиями банков и их базовыми ставками.
8: Которую любой школьник мог бы составить за 5 минут бесплатного поиска в интернете.
10: Абсолютно, и когда с него нагло потребовали еще денег за дальнейшее сопровождение, он отказался. Но свои 80 рублей, естественно, уже не вернул. Или взять историю Ирины, 52-летней учительницы из Гомеля. Ей позвонил фейковый кредитный брокер, очень профессионально пообещал эксклюзивную сниженную ставку и взял 200 рублей аванса за оформление документов.
8: И чем это закончилось?
10: В итоге условия, которые ей предложили в банке, оказались совершенно стандартными, доступными любому человеку с улицы. А брокер просто растворился в воздухе. Ведь самое страшное в этой схеме то, что многие такие помогаторы подсовывают людям реальные юридически обязывающие кабальные договоры на оказание информационных услуг. В этих бумагах мелким шрифтом прописано, что если человек вовремя не оплатит их сомнительную помощь, ему начинают начисляться гигантские пени, которые могут многократно превышать сумму кредита, за которым он вообще обращался.
8: Реакция государства на эти вопиющие факты мошенничества последовала незамедлительно и была максимально жесткой. С 22 февраля 2026 года Национальный банк и профильные ведомства категорически запретили любые платные консультации по вопросам получения кредитов, микрозаймов и лизинга. Точка.
10: Просто запретили и все.
8: Да. Любое взимание платы с физического лица за подобные услуги теперь находится вне закона. Легально информировать о финансовых продуктах теперь могут только официальные партнеры банков, и делать это они обязаны исключительно на безвозмездной основе для клиента. Всю комиссию им платит сам банк.
10: Но слушай, ведь эти мошенники не могли просто взять и исчезнуть. Наверняка они попытались сменить вывеску и найти обходные пути.
8: Разумеется. Они пытаются мимикрировать под новые жесткие требования. Теперь они не просят деньги за формулировку «консультация». Они требуют плату за абсурдные вещи. Например, за установку банковского мобильного приложения на телефон клиента. За мифическую оценку платежеспособности по авторской методике. Или за подбор подходящего отделения банка на карте.
10: Фантазия у них работает.
8: Заниматься человеком, как красная сирена. И сигнал немедленно прекратить общение.
10: И тут круг замыкается. Когда люди получают законный отказ в банке из-за правила 40%, потом обжигаются на помогаторах и теряют последние деньги, многие от полнейшей безысходности идут в микрофинансовые организации, те самые МФО. В предоставленных источниках упоминаются ставки по микрозаймам категории до зарплаты, и эти цифры просто не укладываются в голове. Там фигурируют ставки от 36 до 182% годовых. 182%. Это же просто астрономическая цифра.
8: Это еще одна классическая и очень опасная ловушка для человеческого восприятия. Проблема кроется в подаче информации. Ставка, которая рекламируется как 0,1 или 0,5% в день, психологически воспринимается мозгом как совершенно незначительная сумма.
10: Ну да, кажется, ну что такое половина процента?
8: Верно. Переплата за пару недель составит всего 20 или 30 рублей, вполне терпимо. Но реальность жестока. Если человек не может вернуть этот долг в срок, а это случается сплошь и рядом в кризисных ситуациях, он вынужден просить о продлении займа или, что еще хуже, брать новый займ в другом месте для погашения старого. Именно так безобидные дневные доли процента стремительно превращаются в те самые 182% годовых, формируя беспросвет долговую кабалу, выбраться из которой без потерь практически невозможно.
10: Продолжая тему защиты интересов и новых правил игры, нельзя не разобрать еще одно крайне важное новшество, которое вступило в силу совсем недавно, с 1 января 2026 года. Оно касается штрафов, и каждому человеку, у которого есть хоть один банковский счет, полезно знать об этих изменениях в деталях.
8: О да. Автоматические списания?
10: Да. Теперь долги по административным штрафам. Ну, самый частый пример – это письма счастья с камер фотофиксации нарушений ПДД могут списывать с банковских счетов абсолютно автоматически, без возбуждения полноценного, долгого и сложного исполнительного производства. Речь в законе идет о суммах до 20 базовых величин, что в пересчете на сегодняшний день составляет 900 рублей.
8: Довольно приличная сумма для автоматического списания.
10: Давай разберем, как это выглядит в реальной жизни. Вот человек превысил скорость. Камера его зафиксировала. Ему начисляется штраф. По новым правилам, дается ровно 2 месяца на добровольное погашение этой суммы. Но есть строгий нюанс. В течение 1 месяца необходимо внести хотя бы часть долга не менее 30% от общей суммы.
8: А если человек забыл?
10: Если человек забыл, проигнорировал письмо или решил пустить дело на самотек, через 2 месяца электронная система срабатывает автоматически. Происходит безакцептное списание нужной суммы. Деньги могут снять с зарплатной банковской карты, с депозита и даже с электронных кошельков.
8: Механика действительно стала намного жестче и быстрее. А вот если в момент списания нужной суммы на счетах нарушителя не окажется, тогда ситуация усугубляется. К первоначальной сумме долга мгновенно добавляется 10% исполнительского сбора. Причем закон гласит, что эта сумма не может быть меньше половины базовой величины.
10: То есть штраф становится еще больше?
8: В дальнейшем, если долг так и висит, к человеку могут быть применены куда более суровые меры принуждения, вплоть до ареста личного имущества и временного лишения права управления транспортным средством. Вся логика упрощения этой процедуры направлена на радикальное повышение финансовой дисциплины и обеспечение принципа неотвратимости наказания, даже за самые мелкие правонарушения.
10: Итак, информации, цифр и историй было действительно много, но из всего этого массива каждому полезно извлечь и запомнить несколько железобетонных правил выживания в современном финансовом мире. Первое. Всегда при любых обстоятельствах необходимо считать общую итоговую переплату за весь срок кредита, а не только смотреть на комфортный платеж за месяц, чтобы не стать жертвой кредитного смещения. Второе. Обходить 10-й дорогой абсолютно любых посредников, брокеров, которые просят деньги вперед за эфемерную помощь в получении кредита. Это незаконно и гарантированно ведет к потере средств. Третье. Держать в голове новые правила автоматического списания долгов по штрафам, чтобы однажды не обнаружить нулевой баланс на зарплатной карте.
8: И главное правило. Если вдруг возникли финансовые трудности, единственный верный путь – не прятаться от проблемы, не пытаться брать микрозаймы под сумасшедшие проценты, а идти напрямую в свой банк и честно договариваться о кредитных каникулах или реструктуризации долга.
10: Совершенно верно.
8: В завершении этого разбора хотелось бы обратить внимание на одну очень смелую новаторскую идею. Она упоминается в аналитическом докладе в качестве перспективной рекомендации для регулятора. Экспертное сообщество предлагает всерьез рассмотреть возможность введения на белорусском рынке полноценного института персонального банкротства физических лиц, опираясь на успешный опыт соседних государств.
10: Ого! Для многих это звучит как весьма радикальная мера.
8: Это поднимает важный вопрос. Крайне важный, можно сказать, философский вопрос, который затрагивает сами основы финансовой морали всего общества. Если однажды на законодательном уровне людям дадут легальное право законно списывать свои безнадежные долги, проходить через судебную процедуру банкротства и начинать свою финансовую жизнь с абсолютно чистого листа, к чему это приведет в реальности?
10: Хороший вопрос.
8: Станет ли этот закон долгожданным спасательным кругом для тех, кто честно оступился из-за непредвиденных жизненных обстоятельств, тяжело заболел или потерял бизнес? Или же наоборот, само наличие такой лазейки породит желание набрать десяток кредитов на роскошную жизнь, заранее зная, что в самом крайнем случае долги можно будет легально не отдавать? Найти идеальный баланс между гуманной социальной защитой оступившихся граждан и поддержанием жесткой финансовой дисциплины в государстве – задача колоссальной сложности, и это, безусловно, пища для очень долгих и глубоких размышлений.
10: На сегодня это все. Будьте бдительны. Читайте между строк. Услышимся. Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси Андрей Лукьянович о премьере фильма «Одно на двоих», о подвиге летчиков Никиты Куканенко и Андрея Нечипорчика.
11: Фильм о любви, о дружбе, ну и, наверное, о любви к родине, о преданности к родине, к отечеству и готовы в любой момент, когда люди пожертвовать самым ценным своей жизнью ради других.
14: Дело в том, что проделана уже огромная работа. В первую очередь это то, что глава государства признал данный полет и данную трагедию истинным подвигом. И за это наши летчики уже удостоены самого высокого звания. Это звание Героя Республики Беларусь. И награждены золотыми звездами Героев Республики Беларусь. Поэтому уже многие улицы, как в городе Барановичи, в Лиде, школы, названы именами наших героев.
0: Важный сигнал.
16: Жизнь в кредит. Белорусы задолжали банкам рекордные 30 миллиардов рублей. Банки в марте увеличили кредитование физлиц. За месяц было выдано кредитов более чем на 1,5 миллиарда рублей. Это на 330 миллионов рублей выше, чем в феврале. В сравнении с мартом прошлого года объем кредитования вырос почти на 11,5%. Такие данные опубликовал Нацбанк. Вместе с тем, там отметили, что из-за снижения объемов кредитования в январе-феврале в целом по итогам первого квартала сумма кредитов, выданных банками физлицам, уменьшилась почти на 4,5%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
17: Объемы потребительского кредитования в январе-марте сократились на 2,9% до чуть более 3 миллиардов рублей. Кредитование недвижимости упало на 11,2% до 735 миллионов рублей.
16: По данным Нацбанка, задолженность физлиц по кредитам за март выросла на 388 миллионов рублей и составила на 1 апреля почти 30,5 миллиардов рублей. За год долги физлиц по кредитам выросли более чем на 11,5%. Долги по потребительским кредитам увеличились на 13% с лишним до более чем 12 миллиардов рублей. А по кредитам на недвижимость почти на 11% до 18 с лишним миллиардов рублей. На 1 апреля физлица просрочили кредиты почти на 55,5 миллионов рублей, что на 3,5 миллиона рублей больше, чем по состоянию на 1 марта. За год объем просроченной задолженности вырос более чем на 12,5 миллионов рублей. Эксперты констатируют, что население стремительно беднеет. Сами белорусы признаются, что вынуждены жить в кредит, ведь денег едва хватает.
18: Ну, допустим, если пойти куда-то купить мебель, это, естественно, уже надо кредиты залезать. Потому что по нашим зарплатам, по нашим доходам, сразу купить мебель за 1000 или 1500 рублей – это просто нереально. Это надо полгода копить, что называется, урезать у одежках, урезать у продуктов, вот тогда что-то будет.
16: Потребительский кредит – это деньги на самые разные личные нужды, от покупки подарка на день рождения до приобретения автомобиля. 48% таких кредитов берется по схеме овердрафта через зарплатные банковские карты. Еще 6% – это целевые кредиты на автомобили. Население фактически находится в долговой кабале, говорит экономист Ярослав Романчук.
19: Думайте, считайте, потому что 20% в кредитов в рублях, да, сегодня, вы представляете, сколько вы должны отрабатывать, зарабатывать для того, чтобы такой кредит обслуживать. И в результате, если вы потом через пару лет просчитаете, во сколько обошелся вам квадратный метр этой недвижимости, вы проследитесь, вы выйдете на уровень элитной недвижимости города Минска. Вам это надо, вам нужен не новый автомобиль, вы отдаете на него в конечном итоге сумму, которая там сравнима там с стоимостью хорошей там премиальной Тойоты.
16: Беспрецедентные западные санкции, введенные против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине, отражаются на доходах населения. Хотя белорусские чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране постоянно растет, однако на самом деле зарплата реальная, то есть скорректированная с учетом инфляции, начала стремительно падать. С каждым годом граждане могут позволить себе все меньше продуктов, товаров и услуг по сравнению с тем, что могли купить раньше. Вот и приходится залезать в долги. В последнее время белорусы стали чаще брать кредиты, поскольку условия в белорусских банках кажутся людям привлекательными, говорит экономист Анастасия Лузгина.
20: То есть кредиты стали более доступными, особенно если мы посмотрим, вот сравним годовые данные. Почему так происходит? Ну, прежде всего, это связано с той политикой, которую проводит Центральный банк.
16: Однако привлекательность кредитов в белорусских банках на самом деле обманчива. На это указывают рекордные цифры задолженности граждан, отмечают эксперты. Они предупреждают об инфляционных и девальвационных рисках для белорусской экономики, которые связаны в том числе с тем, что население и бизнес активно набирают кредиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько о появлении новых первичных профсоюзных организаций.
12: За 2025 год или к 1 мая сегодняшнего дня у нас появилось новых 500, практически 50 новых первичных профсоюзных организаций, а это практически около 10 тысяч человек, которые присоединились, понимая значимость, важность профсоюзного движения, понимая, что это возможность вместе с нанимателями искать новые решения для своих предприятий, для увеличения возможностей через коллективный договор, для скрепления коллектива. Это новые возможности, и трудящиеся нашей страны хорошо это понимают.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся».
21: Всем привет!
13: В новостях тут проскочила одна идея, которая, кажется, зацепила вообще всех. Могут ввести обязательное тестирование для госслужащих. Интеллектуальное и психологическое.
21: Угу.
13: И это, знаешь, ставит ребром такой фундаментальный вопрос. А должны ли нами управлять вот самые-самые умные, которых отобрали по IQ-тестам? Я вот считаю, что это абсолютно правильный шаг. Управление страной – это же невероятно сложная работа. И нам нужны лучшие умы, чтобы избежать хаоса и некомпетентности.
21: А я вот, знаешь, сразу как-то насторожился. Привет еще раз. Высокий IQ у чиновника – это ведь как? Как идеально заточенный нож. Он может попасть в руки хирурга, а может, извини, грабителя. Лично мне, вот честно, не так важно, сможет ли чиновник решить задачку Илона Маска про Северный полюс.
13: Но это утрирование.
21: Нет, мне куда важнее, чтобы он понимал, почему у меня в подъезде уже полгода крыша течет. Понимаешь, и сколько на самом деле стоит десяток яиц в магазине вот здесь за углом. По-моему, жизненный опыт и, совесть какая-то куда важнее формального интеллекта.
13: Но посмотри, что происходит сейчас. Мы же просто тонем в последствиях некомпетентности. Какие-то, абсолютно нелогичные указы, документы с ошибками, которые потом отменяют, чиновники, которые двух слов связать не могут, чтобы объяснить свои же решения. Это же системный хаос.
22: Вопрос в цифрах. Мировая статистика говорит, что политики с IQ выше 145 воруют на 12% чаще, но ловят их на 30% реже. Они просто умеют лучше заметать следы. При этом ученые из Торонто выяснили, как только человек получает даже маленькую власть, его мозг начинает работать в режиме энергосбережения совести. То есть зеркальные нейроны, отвечающие за сочувствие, просто отключаются, чтобы не мешать подписывать приказы. В Беларуси ситуация еще интереснее. В 2026 году 70% жалоб на чиновников в Минске – это не жалобы на их глупость. Наоборот, люди жалуются на то, что чиновник слишком умный. Он умеет написать ответ на 5 страницах так, что вроде и закон не нарушил, и крышу в твоем подъезде чинить не надо. А теперь парадокс. В крупных IT-компаниях Минска тест на IQ – это норма, и средний балл там около 120. В госсекторе же официального IQ-теста нет. Зато есть тест на стрессоустойчивость. Психологи говорят, что в Мингорисполкоме нужно уметь сохранять спокойствие, когда у тебя под дверью стоят 10 разгневанных пенсионерок, а у тебя из инструментов только печать и вера в светлое будущее. Интересно, что за прошлый год в СНГ было зафиксировано 40 оговорок в стиле «черномырдинок». Но, возможно, это не признак низкого интеллекта чиновников, а просто их мозг перегревается от попыток сказать что-то всем давно известное, так, чтобы оно звучало как инновация. В общем, возможно, умный чиновник – это не всегда подарок. Но это не точно.
13: Бывает и такое.
21: Это же классика. нагородить кучу терминов, сослаться на три противоречащих друг другу параграфа и все, чтобы скрыть суть и уйти от ответственности. Это не от низкого IQ, это как раз наоборот.
13: Ты приводишь в пример оговорки, а я вот вспомню Виктора Черномырдина с его «никогда такого не было» и вот опять. С точки зрения логики, ну, полный абсурд. А фраза стала крылатой, народной, потому что в ней есть какая-то глубокая мудрость, понятная всем без всяких тестов. Хорошо, я согласна, что бывает и умышленное запутывание, но это не отменяет проблемы базовой некомпетентности. Я предлагаю посмотреть на это с другой стороны. Давай возьмем крупные технологические корпорации. Туда ведь отбирают не по диплому, а по реальной способности решать сложнейшие задачи. Они ищут то, что называют свидетельством превосходства. Почему мы не можем применить такой же подход к управлению государством? Создать настоящую меритократию, власть достойных и способных.
21: Потому что...
13: И здесь психометрическое тестирование, которое оценивает не факты, а способность анализировать информацию, это объективный инструмент.
21: Постой, потому что государство — это не корпорация. Вот совсем. Цель корпорации – прибыль, а цель государства – благополучие людей. И вот тут высокий интеллект без эмпатии, без честности, он превращается в огромную проблему. Умный, но бессовестный чиновник просто будет эффективнее воровать. Он не будет брать взятку в конверте, это для дураков. Он придумает такую схему, что комар носа не подточит.
13: Погоди, но ведь есть объективные данные, которые говорят об обратном. Есть множество исследований. Они показывают четкую корреляцию. В странах с более высоким средним IQ уровень коррупции значительно ниже. Я не говорю, что умные люди по природе своей святые. Нет. Но умный человек лучше просчитывает риски.
21: Угу.
13: Он понимает, что сиюминутная выгода от взятки, она не стоит вероятности надолго сесть и потерять вообще все. Это не вопрос морали, а вопрос холодного когнитивного прагматизма. Умный просто побоится, потому что сможет просчитать последствия на 10 ходов вперед.
21: А вот тут ты сама себе, мне кажется, противоречишь. Эта корреляция, о которой ты говоришь, она работает только при одном условии. Если в стране есть неотвратимость наказания. Честные суды, эффективное следствие. А если этого нет, тогда высокий IQ превращается в главный инструмент для создания неуязвимых коррупционных схем.
13: Есть в этом логика. Но дело даже не в этом. Может, высокий IQ – это симптом здорового общества, а не его причина? В странах, где лучше образование, медицина, где выше уровень жизни, там и средний IQ будет выше, и законы будут работать лучше. Так что, возможно, не интеллект побеждает коррупцию, а нормальное общество порождает и то, и другое.
21: А у нас умный чиновник просто найдет способ обойти закон так, что его еще и похвалят. Нужно ввести новый налог, он назовет его инвестиционным сбором в будущее наших детей. И все будут аплодировать.
13: Хорошо. Я вижу опасность, о которой ты говоришь, опасность, ну, изощренного мошенничества. Но неужели мы готовы отказаться от главного преимущества, от компетентности? Управление современным городом или экономикой – это же чудовищно сложная задача. Транспортные потоки, бюджет, система здравоохранения – это все требует экспертных знаний. Мы же не выбираем хирурга всенародным голосованием по принципу «нравится-не нравится». Мы ищем лучшего профессионала.
21: Так.
13: Почему же управлять экономикой, которая в тысячи раз сложнее, может любой крепкий хозяйственник со своей жизненной смекалкой? Я за технократию, за власть профессионалов, и интеллект здесь – это ключевой критерий отбора.
21: А вот здесь мы подходим к самому интересному. Твои технократы, они видят мир как набор цифр и переменных в уравнении, а людей не видят. У меня есть знакомый, ну, назовем его условно Артем, с IQ под 145. Его привлекли к оптимизации автобусных маршрутов в спальном районе. На бумаге в его модели все было идеально. Автобусы ходят каждые 2 минуты, никаких пробок, время ожидания сократилось на 40%.
13: Ну, звучит неплохо.
21: А в реальности транспортный коллапс. Люди штурмом брали эти автобусы, потому что его гениальная модель не учла один простой факт. Бабушка с тележкой – это не просто пассажирская единица. Она заходит в автобус медленно. И таких бабушек много. В итоге его идеальный график летел ко всем чертям в первый же час.
13: Но это же классическая проблема внедрения, а не самой идеи. Модель-то была правильной, просто ей не хватило верных исходных данных. Это не значит, что мы должны отказаться от расчетов и вернуться к управлению на глазок. Это значит, что нам нужны лучшие модели и более качественный сбор данных, что, в свою очередь, само по себе является сложнейшей интеллектуальной задачей. Альтернатива – это популизм, когда решения принимаются, чтобы понравиться толпе.
2: Дело не в данных, а в подходе. Вспомни, как повсеместно вводили запись к врачу через QR-коды. Отличная технократичная идея. И она одним махом отрезала от медицины миллионы стариков с кнопочными телефонами. Для них это был не эффективный цифровой инструмент, а непреодолимая стена, и никто из этих умных оптимизаторов об этом даже не подумал. Потому что они сами живут в мире, где у всех смартфоны и скоростной интернет. В народе таких умников и называют белоручками, оторванными от реальной жизни.

0: линию, то мы получим идеально работающую, но абсолютно бесчеловечную машину.
1: Хорошо. Если не IQ-тест, то что? Как тогда отбирать? Как измерить эту твою жизненную смекалку и совесть? Это же субъективные понятия. Сегодня один кажется нам близким к народу, а завтра оказывается обычным казнокрадом. Нам нужна хоть какая-то объективная система. Вот представь, экзамен для кандидата. Я бы задала ему классическую загадку. Вы прошли милю на юг, милю на запад, милю на север и оказались там, откуда начали. Где вы? Это тест на нестандартное мышление.
2: Но я бы предложил другой экзамен. Куда более важный. Вопрос первый. Сколько стоит литр молока, десяток яиц и буханка хлеба в магазине эконом-класса? Без скидки. Вопрос второй. Как доехать в 7 вечера из спального района в центр на общественном транспорте и сколько это займет времени? Если кандидат не может сходу на это ответить, он профнепригоден. Будь у него хоть 200 IQ.
1: Но ведь цена на молоко меняется, и маршруты автобусов тоже. Мы не можем строить управление на знании сиюминутных фактов.
2: Одно другому не мешает.
1: Нам нужны люди, которые могут выстроить систему так, чтобы экономика была стабильной, а транспорт ходил по расписанию. Это требует системного мышления.
2: Если он не знает основ, то и систему он построит для каких-то сферических людей в вакууме.
1: Ладно, я готова признать, что слепая вера в один лишь IQ-тест опасна. Это действительно может привести к отчуждению власти от людей и, как ты правильно заметил, к появлению более изощренных злоупотреблений. Но я все равно убеждена, что без минимального интеллектуального ценза система обречена. Мы так и будем жить в режиме ручного управления и вечного латания дыр. Нельзя построить современное государство на одной народной мудрости. Нужен баланс, но начинать надо с повышения планки компетентности.
2: А я подытожу так. Мозги без совести – это просто очень дорогая и эффективная мясорубка. IQ-тест, если и нужен, то как один из десятков второстепенных инструментов. А лучшая проверка на профпригодность другая – заставить кандидата месяц пожить на среднюю зарплату, поездить на работу на общественном транспорте и отвезти ребенка в обычную районную поликлинику.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко прослушал от испытателя краткий обзор на новый экспериментальный энергонасыщенный трактор «Беларусь» 5425.
5: Иди сюда, дорогой.
6: Необходимо.
5: Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько ты уже на нем работаешь?
6: На данный момент наработали 42 моточаса.
5: Наработали или ты наработал?
6: Я наработал.
5: И что ты можешь сказать, ну, в первом приближении, над чем тут поработать?
6: Ну, как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить, а так трактор неплохой, мощный, хороший.
5: Вот. Если по качеству будет нормальный, он нужен, да?
6: Да, конечно. У кого большие вот земли, конечно, нужно. За один проход будет делать много работы.
5: А расход топлива? Много то работа, расход топлива?
6: Ну, в зависимости, какие работы.
5: Ну, это понятно, но все-таки двигатель же здесь в два раза почти мощнее.
6: Да. И выработка здесь, Александр Григорьевич, 12 где-то гектаров.
5: То есть экономично.
6: Да. Ну, как бы, пока мы рассчитали где-то примерно 19-17 литров на гектар, примерно. 35-ка 14, так? Ну, для этого трактора это нормально, но мы вот разговаривали с руководителем, что, понятно, это же опытный образец, здесь надо работать. Почему? Потому что это же наши деньги. Наша себестоимость.
5: То есть ты доволен этим трактором, да. Пока? 42 моточаса, но ты доволен.
6: Доволен. Ну, там все облегченное, панели информативные, вместо рычагов уже стоят клавиши. Легче в управлении.
7: Охотник.
6: Коробка-автомат. Да, полный автомат.
5: Это большое дело. Да.
6: Намного легче работать. Ну, двигатель мощный, хороший.
5: Ну, еще бы, конечно. Космический корабль. Ну, садись, заводи, езжай.
6: Угу.
5: 200 литров бак?
6: Нет, 900.
7: 900 литров бак.
6: 900 литров, да. Чтобы на 10 часов хватало работы ему.
5: Ну, давай. 900 литров.
3: Важный сигнал.
8: С каждым годом белорусов все меньше. Белстат опубликовал данные о миграции

0: за прошлый год.
1: В 2025 году из Беларуси уехало 37 800 человек. В сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%.
0: Такие данные содержатся в сборнике «Беларусь в цифрах», опубликованном сегодня Белстатом. Напомню, что массовую миграцию из страны президент Лукашенко ранее комментировал так.
2: «Миллион уехал увидеть Бэтмена. Ну, неважно сколько. А зубок приехать лечить, они едут в Гродно».
0: Белорусы признаются, что переезжают не от хорошей жизни. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
3: «Тысячи рублей нету.
4: У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу».
5: «Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать».
6: «Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак».
7: «Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю».
8: «Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше».
0: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
9: «Ну, во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем».
10: «Ну, знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
11: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год».
12: «Ну, я, наверное, там отработана уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель».
0: В итоге, чтобы зарабатывать больше и на сегодня, и на достойную старость, люди, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. При этом в Беларуси на этом фоне рекордными темпами сокращается работоспособное население, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
13: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
15: Радиосигнал 666 АМ.
13: Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко прослушал от испытателя краткий обзор на новый экспериментальный энергонасыщенный трактор «Беларусь» 54-25.
17: Иди сюда, дорогой.
18: Необходимо.
17: Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько ты уже на нем работаешь?
18: На данный момент наработали 42 моточаса.
17: Наработали или ты наработал?
18: Я наработал.
17: И что ты можешь сказать, ну, в первом приближении, над чем тут поработать?
18: Ну, как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить, а так трактор неплохой, мощный, хороший.
17: Вот. Если по качеству будет нормальный, он нужен, да?
18: Да, конечно. У кого большие вот земли, конечно, нужно. За один проход будет делать много работы.
17: А расход топлива? Много то работа, расход топлива?
18: Ну, в зависимости, какие работы.
17: Ну, это понятно, но все-таки двигатель здесь в два раза почти мощнее.
18: Да. И выработка здесь, Александр Григорьевич, 12 где-то гектаров.
17: То есть экономичная.
18: Да. Ну, как бы, пока мы рассчитали где-то примерно 19-17 литров на гектар. Примерно. 35-ка 14, так? Ну, для этого трактора это нормально, но мы вот разговаривали с руководителем, что понятно, это же опытный образец. Здесь надо работать. Почему? Потому что это же наши деньги. Наша себестоимость.
17: То есть ты доволен этим трактором, да, пока? 42 моточаса, но ты доволен.
18: Доволен. Ну, там все облегченное, панели информативные, вместо рычагов уже стоят клавиши. Легче в управлении.
19: Охотник.
18: Коробка-автомат. Да, да, полный автомат.
17: Это большое дело. Да, да.
18: Намного легче работать. Ну, двигатель мощный, хороший.
17: Ну, еще бы, конечно. Космический корабль. Ну, садись, заводи, езжай. Угу. 200 литров бак?
18: Нет, 900.
19: 900 литров бак.
18: 900 литров, да, чтобы на 10 часов работы хватало работы ему.
17: Ну, давай. 900
13: литров. Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
20: Пир.
13: Вторник.
20: Мангал.
13: Среда.
20: Будх.
13: Четверг.
20: Джумерат.
13: Пятница.
20: Джума.
13: Суббота.
20: Хафта.
13: Воскресенье.
20: Итвар.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Важный сигнал.
0: Еще немного и будет как в Лондоне. Брест и Могилев – лидеры рейтинга дорогих квартир. Какие областные центры дешевле?
22: Всего за первый квартал этого года заключено около 2500 сделок. Больше всего квартир купили в Гродно, меньше всего – в Могилеве. В остальных городах число сделок снизилось.
0: Цены на жилье выросли во всех городах, подсчитали эксперты.
22: В Бресте до 1210 за квадратный метр. Это плюс 4%. В Витебске метр теперь стоит $940. В Гомеле 980. В Гродно 1110. А в Могилеве 1020. Это от 5 до 11% роста.
0: Также аналитики рынка недвижимости назвали рекорды первого квартала.
22: Самая дорогая квартира продана в Гомеле – $148 000. Самая высокая цена за квадратный метр зафиксирована в Бресте – $2500.
0: Но самый настоящий бум по удачным сделкам в сфере недвижимости, напомню, сейчас происходит в Минске. Только здесь цены на квартиры продолжают беспрерывно расти, а спрос остается на высоком уровне, рассказывает эксперт по недвижимости Ольга Власова.
1: Основная причина такой разницы кроется в значительных различиях покупательной способности. Например, в Гомеле и Могилеве люди не могут себе позволить жилье даже на фоне некоторых субсидированных программ. Средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке в этих городах сейчас намного ниже, чем в Минске. Но из-за нехватки финансов покупательская активность остается низкой. В регионах продолжает действовать тренд на покупку более дешевых вариантов, что дополнительно ограничивает рост рынка недвижимости.
0: Простыми словами, зарплаты жителей регионов просто не успевают за ценами на недвижимость, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
21: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
2: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром Первым, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
21: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Брестской области за день произошло два ДТП с участием велосипедисток. В Белозерске трактор сбил 83-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по переходу, не спешившись с велосипеда. А в Пинске автомобиль Porsche наехал на 62-летнюю женщину при аналогичных обстоятельствах. Она также ехала через переход, не спешившись. Обе пострадавшие госпитализированы. Гараж и стоящая рядом легковушка загорелись в Минске. Инцидент произошел на улице Гурского. По прибытии подразделения МЧС наблюдалось горение гаража. Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на месте происшествия работало 5 единиц техники. Комитет государственного контроля Могилевской области проверил 18 частных субъектов хозяйствования и выявил нарушения у 5 из них. Предприниматели неправомерно воспользовались льготами по уплате утилизационного сбора при ввозе грузового автотранспорта в прошлом году. В ведомстве напомнили, что льготы предоставляются перевозчикам для обновления парка грузовых автомобилей и стимулирования экспортных перевозок и обязательное условие использования ввезенного транспорта исключительно в международных перевозках в течение года после ввоза. Нарушители же использовали автомобили и во внутренних перевозках. Размер неправомерно полученных льгот составил почти 300 тысяч рублей. Часть суммы уже перечислена нарушителями в бюджет. Взыскание оставшейся находится на контроле. В Бресте 2 мая для всех потребителей тепловой энергии завершится отопительный сезон. Как сообщили в Брестском горисполкоме, решение принято в соответствии с правилами подготовки и проведения отопительного сезона. Они утверждены соответствующим постановлением Совета министров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Из первых уст.
16: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
4: Длительные выходные дни госавтоинспекция уделит повышенное внимание дорожной безопасности. С участием специального подразделения ДПС «Стрела» МВД будут организованы рейдовые мероприятия на аварийно-опасных участках автомобильных дорог Витебской и Минской областей. Под контролем инспекторов ГАИ соблюдение правил всеми участниками дорожного движения. Госавтоинспекция обращает внимание водителей и пешеходов. Будьте предельно внимательными на дороге. Не злоупотребляйте алкоголем и в случае употребления не садитесь за руль автомобиля. Если же вы владеете информацией о том, что авто управляет нетрезвый водитель, в том числе и средства персональной мобильности, или увидели на проезжей части нетрезвого пешехода или иного участника дорожного движения, немедленно звоните 102. Напоминаем пешеходам, в условиях, когда обочина непригодна для движения пешеходов, разрешается идти по краю проезжей части, обязательно навстречу движущемуся транспорту, обозначив себя световозвращающим элементами.
21: Важный сигнал.
0: Кто уничтожает Минск? Лукашенко приказал остановить бешеную застройку столицы.
5: Надо прекратить отток населения из регионов в Минск и областные центры. Надо прекратить. Используя и жилье, и другие факторы, и методы, надо посмотреть правительству.
0: Такое распоряжение Александр Лукашенко дал на совещании 30 апреля. По его словам, люди должны иметь жить и работать в своих городах и районах. Отдельно президент раскритиковал большие объемы строительства жилья в столице.
5: Много задач поставлено перед вами о том, чтобы прекратить эту бешеную стройку жилья в Минске,
6: да.
5: Ибо мы стянем с регионов, да сюда не только с регионов. Посмотрите, сколько из России едет людей к нам и скупают здесь жилье. Совсем мы не прекратим это, естественно. Здесь же и промышленность и прочее. Поэтому аренды, как мы говорили, жилье надо строить. Только столько, сколько надо. Основное надо перенести в регионы. Чего бы нам это ни стоило. В регионы, в районы, особенно районные центры.
0: Лукашенко отметил, что в некоторых сельских хозяйствах уже не хватает местных работников.
5: Потому что сложится ситуация, когда нам в сельскохозяйственной организации уже людей из городов возят для того, чтобы в сельском хозяйстве они работали. Доить коров скоро будут горожане. А кто? С Минска поедут? Нет. Прежде всего поедут с районных центров. Поэтому надо развивать районные центры, имея в виду, что кто его знает, что будет. Агрогородки надо развивать.
0: Напомню, что по поручению президента в Минске уже вдвое сократили стройку жилья. Цитирую, чтобы сохранить деревню. Это уже привело к тому, что белорусам, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, придется ждать еще дольше, объясняет эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
6: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скорость черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру. А с новыми директивами тем более.
0: К тому же проблему оттока людей из сел таким способом не решить. По словам экспертов, чтобы люди действительно оставались в деревне, там нужно создавать нормальные условия для жизни. Рабочие места, инфраструктуру, доступную медицину, школы и транспорт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
21: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Министр информации Дмитрий Жук подвел итоги встречи с блогерами.
7: Они такие же граждане Беларуси, как и мы с вами. И вот то, что я могу сказать по итогам встречи, все они заинтересованы в одной простой вещи, чтобы наша страна развивалась. Нету там никаких врагов, никаких экстремистов, как кто-то думает. Ребята делают то, что им нравится. Ну, это нравится не только им, но и тем, кто их смотрит и слушает. Самое важное, чтобы вот в их роликах, мини-сериалах, которые они снимают, было наше понимание мира, наши морально-этические ценности. И главное, чтобы они работали на созидание нашего общества. Что, в принципе, практически все из тех, кто был вот сегодня на встрече, делают.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! Мы сегодня решили вскрыть тему, от которой официальные отчеты обычно стараются держаться подальше.
23: Да, тема действительно острая, и обсуждать ее открыто чиновники очень не любят.
8: Речь про реальное состояние белорусской экономики. Цифры приходят, ну, откровенно тревожные. Ситуация в регионах и на заводах почти катастрофическая.
23: Абсолютно. Если отбросить эмоции и красивые графики из новостей, то реальность такая. Экономика сжимается на 1,2%.
8: Да. Я тут посмотрел цифры, и этот минус 1,2% – это же не просто какая-то случайная просадка, верно?
23: Угу. 100%. Это серьезный структурный сдвиг. То есть местные предприятия рапортуют, что трубы дымят, станки гудят, но по факту страна трещит по швам.
8: И вот тут начинается самое интересное. Этот дикий разрыв между бумажными планами и тем, что происходит на земле.
23: О, планы там грандиозные, да.
8: Не то слово. Премьер-министр Александр Турчин совершенно серьезно озвучивает план работы местного управления рост на 16% к 2030 году.
23: Ага, то есть по 3% каждый год, ну-ну.
8: Да. Ты только вдумайся. Чтобы выйти на этот показатель, нужно прибавлять минимум по 3% ежегодно. За счет чего вообще планируется такой рывок, если сейчас мы видим минус?
23: Но это же откровенные бумажные фантазии. Давай просто посмотрим на историческую статистику. Она вечно упрямая.
8: Давай.
23: Даже в самые лучшие, так называемые, золотые годы белорусской экономики, когда не было никаких внешних ограничений, когда все продавалось в любую сторону.
8: И ресурсы были дешевые, да.
23: Вот именно. Даже тогда максимальный рост составлял 1,5% в год. За целую пятилетку в тепличных условиях экономика прибавляла от силы процентов 7.
8: Сейчас, когда старые рынки сбыта закрыты, а логистика сломана, они закладывают рост в 3 раза быстрее, чем в свои самые успешные годы.
23: Да, именно так это и выглядит на бумаге.
8: Слушай, ну это же как пытаться разогнать старые дедовские «Жигули» до скорости современного спорткара. Причем, ну, когда у этих «Жигулей» даже бензина в баке нет.
23: Да, и едут они по встречной полосе. Аналогия с бензином тут, кстати, очень в точку. Бензин в экономике – это инвестиции в основной капитал.
8: То есть деньги на новые заводы, технологии?
23: Именно. Чтобы выдать эти 16% роста, нужны колоссальные финансовые вливания. Роботизация, новые линии. А реальные данные показывают, что инвестиции падают. Бизнес банально боится вкладывать деньги в туманное будущее.
8: Получается, вместо модернизации деньги просто сжигаются, чтобы поддерживать старые мощности?
23: Ага. Нельзя удвоить производительность, если рабочий стоит за советским станком, который чинит китайскими болтами. И тут мы упираемся в главную проблему, почему экономика сжимается, хотя заводы вроде как работают.
8: О, давай перейдем к этому. Заводы-то не стоят пустыми. Люди каждый день идут на смену, конвейер крутится. Почему минус в экономике?
23: Это классическая ловушка. Заводы работают, да, но они работают на склад.
8: И вот тут мы подходим к цифре, от которой просто волосы дыбом. Горы товара на складе достигли критической отметки 12 миллиардов рублей.
23: Это мертвый капитал. Огромная замороженная масса.
8: 12 миллиардов. Я специально перевел это на язык обычной жизни. Если раскидать эту сумму на всех жителей страны, включая младенцев, на каждого придется по несколько нераспроданных тракторов или гигантских холодильников.
23: Да, звучит абсурдно, но математически это так.
9: Но погоди, объясни мне логику тех, кто принимает решения на местах. Зачем директор завода продолжает гнать этот трактор на улицу под снег, если он знает, что покупателей нет?
23: Механизм тут исключительно административный. У директора есть жесткий план, спущенный сверху чиновниками.
8: План по объему производства.
23: Именно. И если он примет экономически здравое решение, ну, типа остановит конвейер, он не выполнит показатели. За это его снимут с должности.
8: Понятно. Спасает свое кресло.
23: Да, он выбирает меньшее зол для себя. Забить заводской двор металлом и отчитаться наверх, что производство идет на 100%.
8: Жесть. То есть деньги потрачены на металл, свет, зарплаты, а товар просто ржавеет. И как это бьет по карману обычного рабочего?
23: Очень болезненно бьет. У предприятия просто исчезают живые деньги, оборотные средства.
8: Им же не на что закупать сырье дальше, верно?
23: Да, и нечем платить за свет. Чтобы банально выдать зарплату рабочим в следующем месяце, директор идет в банк и берет новые кредиты. Долговая яма становится глубже. Это же путь в никуда.
8: Слушай, ну а продать они это не могут, потому что старые экспортные пути в Европу и Украину теперь закрыты.
23: Полностью отрезаны. Осталась, по сути, только Россия.
8: Но там же свои проблемы сейчас.
23: Вот именно. Во-первых, туда хлынул дешевый китайский импорт. Азиаты агрессивно забирают ниши. Во-вторых, в самой России сейчас активно идет местное импортозамещение.
8: Плюс логистика, наверное, стала золотой.
23: Да, транспортные издержки по длинным маршрутам съедают абсолютно всю выгоду. Вести товар стало нерентабельно.
8: И вот эта замороженная на складах техника начинает тянуть за собой целые регионы. Страна буквально раскололась. Я смотрел данные, и Минская область, историческая кормилица с кучей заводов, рухнула сильнее всех. Минус 3,4%.
23: Это очень наглядный пример. Минская область всегда генерировала прибыль за счет гигантов машиностроения и удобрений.
8: То есть они работали на экспорт и приносили валюту?
23: Да. Как только экспорт закрылся, огромные нераспроданные объемы моментально сделали регион депрессивным. Это колоссальный удар по местному бюджету.
8: Ты только вдумайся, самая богатая промышленная область тянет всех на дно. И это же не только там. Витебская область упала на 2,5%. Могилев и Гродно просели на 2,4%.
23: Угу. В Гродно химии, удобрения встали, в Могилеве стройматериалы. Вся эта промышленная периферия погружается в глубокий кризис.
8: Но кто-то же должен держать баланс. Я вижу, что на плаву держатся только Брестская область плюсом 1,4% и Минск город плюс 0,7%.
23: Да, Минск выживает за счет услуг, а Брест за счет агросектора и еды.
8: Еда – это святое, от нее отказываются в последнюю очередь. Но слушай, страна превращается в экономику неравных. Есть регионы-спасатели и регионы-гири.
23: Проблема в том, что эти спасатели математически не вытянут остальных. Минск и Брест не перекроют своими услугами и сыром многомиллиардные дыры тяжелой промышленности.
8: Слушай, ну зима была снежная, стройки всегда стоят. Экономист Игорь Боровик упоминал влияние плохой погоды на логистику. Может, чиновники правы, и дело просто в суровой зиме?
23: Ой, ну погода – это классическая отговорка, это просто верхушка айсберга.
8: А что под водой?
23: Под водой катастрофическое падение инвестиций. Застывший бетон на стройках – это показатель того, что бизнес не видит будущего.
8: Никто не вкладывает в стройку, потому что правила игры постоянно меняются?
23: Абсолютно. Плюс кредиты для людей очень дорогие. И есть огромный дефицит качественных материалов.
8: А, то есть то, что раньше увез весь Запада – насосы, добавки в бетон.
23: Да, теперь это надо искать в Азии. Сроки растягиваются, сметы раздуваются, стройка замирает, и по эффекту домино встают производители кирпича, мебели, транспортники.
8: Понятно. Весенняя стройка нас не спасет. А сельское хозяйство?
23: Выросло всего на 0,5%. Это стагнация.
8: Почему так мало? Еду же покупают.
23: Потому что агросектор критически зависит от импорта. Импортные семена, кормовые добавки, ветеринарные препараты. Чуть штормит курс, себестоимость взлетает.
8: Да уж. Раз нет частных инвестиций, давай посмотрим на гордость государственных вложений. Энергетика. БелАЭС.
23: О, это отдельная больная тема.
8: По логике, энергии сейчас завались, это же мечта. Бери дешевый ток, снижай себестоимость тракторов. Почему это стало проблемой?
23: Парадокс в том, что станция производит огромный избыток, а девать его некуда.
8: Соседи не покупают?
23: Экспорт закрыт по политическим причинам.
8: Ну так пустите эту энергию на белорусские заводы.
23: О падающей промышленности, которая работает на склад, столько тока уже просто не нужно. Зачем им лишние мегаватты, если тракторы не продаются?
8: Погоди, давай выстроим логику. Энергия соседям не нужна, своим заводам тоже. Но АЭС строили в долг, кредиты надо отдавать. Кто за этот банкет заплатит?
23: Ответ очевиден. Заплатит обычный человек. Через тарифы.
8: То есть у людей в жировках цифры поползут вверх?
23: Обязательно. Плюс местные электросети сильно изношены. Чтобы пустить этот ток на обогрев домов в деревнях, нужны новые линии, а денег в бюджете страны на это нет.
8: Жесть. Заводы работают на склад, сети старые, и чтобы затыкать все эти финансовые дыры, местные власти давят на банки.
23: Да, банки заставляют выдавать кредиты откровенно убыточным заводам просто для их выживания.
8: А правительство начинает печатать пустые деньги.
23: Угу, чиновники запрещают повышать ценники приказами, но реальность в магазине другая.
8: Давай на пальцах объясним, как это работает. Если нельзя переписать ценник на колбасу, что делает завод?
23: Включает шрингфляцию, наливает в бутылку не литр молока, а 800 миллилитров, или кладет в колбасу дешевую сою вместо мяса. Цена та же, а качество и объем падают. Это и есть скрытые цены, которые вытягивают деньги из кошельков.
8: Мы тут рассуждаем про станки, технологии, скрытый рост цен, но давай вернемся к планам чиновников на 16% роста. Есть же один критический фактор.
23: Демография.
8: Вот именно. Работать-то просто некому.
23: Это главный тормоз экономики. Молодежь и квалифицированные специалисты массово уезжают. Врачи, инженеры, айтишники. А в регионах, на фермах и заводах остаются одни старики. Да. Средний возраст работников пугает. Скоро там будут одни пенсионеры.
8: Слушай, ну купят они суперсовременный станок, а за него физически некому встать.
23: Абсолютно. И это двойной удар. Рабочих рук нет, а число пенсионеров растет.
8: И финансовая нагрузка на бюджет страны взлетает в космос.
23: Да, без людей любые экономические планы бессмысленны. Это долгосрочная яма, из которой невозможно выбраться красивыми отчетами.
8: Давай подводить итог. Богатые регионы, ну условно богатые, столица и Брест, будут все неохотнее кормить депрессивную промышленную периферию.
23: Угу.
8: И это создаст беспрецедентное внутреннее социальное напряжение. Насколько вообще хватит терпения у этих регионов-спасателей оплачивать чужие банкеты?
23: Запас прочности тает очень быстро. И этот вопрос пока остается без ответа.
8: На сегодня это все. Мы попытались разобрать, почему белорусская экономика превращается в экономику неравных и почему красивые цифры из телевизора все сильнее расходятся с реальностью в твоем кошельке. Услышимся в следующем разборе. Пока.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Но
21: Новости союзного государства.
10: В Перми полыхает НПЗ. Госдума предложила бизнесу самому спасать свои предприятия от атак дронов. Беспилотники утром 30 апреля поразили один из крупнейших НПЗ – «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Об этом сообщают аналитики, изучившие фото и видео очевидцев.
11: После попаданий беспилотников по установке АВТ-4, ключевому узлу первичной переработки нефти, загорелась вакуумная колонна. Огонь также перекинулся на атмосферную ректификационную колонну.
10: Отмечается, что «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» снабжает топливом в том числе армию, и в результате поражения обеих колонн установка фактически выведена из строя. Этот завод – восьмой по мощности переработки в стране. Он может перерабатывать 14 миллионов тонн сырья в год. Местные каналы пишут, что над заводом поднялся огромный столб дыма.
12: По предварительным данным, был поражен и резервуарный парк. В результате налета над заводом поднялся огромный столб дыма, который растянулся уже более чем на 120 километров.
10: Судя по кадрам очевидцев, небо над Пермью затянуто густым черным дымом. Накануне беспилотники поразили также линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пермь», узловую станцию системы «Транснефти», которая качает нефть, в том числе на «Пермнефтеоргсинтез». И теперь в районе города образовалось два огромных столба дыма, отмечают очевидцы.
14: Вот это пожарище! Столб дыма огромный, чернющий.
10: Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, 30 апреля дроны атаковали одну из промышленных площадок Перми. При этом он не уточнил, о каком предприятии идет речь. В городе по громкоговорителям в четверг прозвучало оповещение об аварии с выбросом опасного вещества. Но, как пишет телеграм-канал «Новости Перми и края», это была проверка работы системы. Махонин в своем телеграм-канале отдельно отметил, что угрозы химической опасности нет.
11: Работники находятся в защитных сооружениях, пострадавших и значимых разрушений нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.
10: Тем временем в Госдуме предложили обязать бизнес самостоятельно отражать атаки беспилотников. Как заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, российские энергетические компании и системообразующие предприятия необходимо обязать самостоятельно защищать свои объекты от налетов беспилотников. Для этого, по его словам, они могут создавать собственные вооруженные подразделения. Миронов призвал правительство дать прямое указание российским компаниям защищать себя от дронов. Он подчеркнул, что компании должны не просто иметь право на защиту, а обязанность.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
24: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
15: Радиосигнал 666 АМ.
17: Невероятно, но факт.
18: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект HARP. О нем сегодня и пойдет речь. HARP — это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью HARP и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают HARP с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что, если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? HARP, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность HARP и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана – скрыть истину от масс и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо HARP – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
15: Радиосигнал 666 АМ.
13: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
19: Эк.
13: 2.
19: До.
13: 3.
19: Тин.
13: 4.
19: Чар.
13: 5.
19: Пач.
13: 6.
19: Че.
13: 7.
19: Сат.
13: 8.
19: Ат.
13: 9.
19: Но.
13: 10.
19: Дас.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания?
21: Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Не доживают и до пенсии. Житель Могилева показал свежие могилы на местном кладбище и раскритиковал пенсионную реформу. После посещения кладбища мужчина записал эмоциональное видео. Он обратил внимание, что много свежих могил людей от 40 до 50 лет. По словам автора видео, мало кто доживает до 60. На этом фоне он раскритиковал повышение пенсионного возраста и заявил, что чиновникам стоит самим увидеть реальную статистику на кладбищах.
2: Смотрю, столько новых могилок. 40, 50, мало кто до 60 доживал. Так хочется спросить у этих правителей. Сходите на кладбище, посмотрите, во сколько люди умирают. Не надо вот эти ваши законы о повышении пенсионного возраста.
1: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Некоторые отмечают, что за падеж скота есть ответственность вплоть до тюрьмы, а за людей никто ответственности не несет. Люди пишут, что тяжелый физический труд подрывает здоровье, а до пенсии многие не доживают.
3: Не доживают, так на это, наверное, и расчет был. Делают все, чтобы пенсию было некому выплачивать.
4: Могу сказать о себе. Мне 54 года. В ноябре пошла бы на пенсию. А теперь не знаю, что дальше будет и как жить. Болезни молодеют, мутируют, люди как мухи мрут, а вы в своих креслах спите и деньги получаете немалые. А я просто рабочая. Так что я на стороне обычных людей. Пенсия начала выплачиваться после войны, разруха была, но 55 и 60. А вы что творите? Зажрались.
22: Так они сходили на кладбище. Потому и подняли пенсионный возраст. И еще поднимут. И пенсии, заработанные, не будут востребованы.
25: Почему не возвращают потом пенсионные взносы родным? Должен быть выбор в такой ситуации. Хочу я отчислять эти взносы или нет?
1: Претензии людей обоснованы, но и государство можно понять, ведь доля населения, которая работает и платит налоги и пенсионные отчисления, резко сократилась, а количество пенсионеров, которые получают выплаты, в Беларуси осталось тем же или даже выросло, отмечают эксперты. Все эти процессы сказываются на поступлениях налогов в бюджет и на возможности обеспечивать нынешних и будущих пенсионеров выплатами, говорит экономист Владимир Ковалкин.
26: Что касается пенсий, то в Беларуси с ними действительно серьезные проблемы. И проблемы эти, прежде всего, связаны с демографией и с той пенсионной системой, которая принята в Беларуси. Огромное поколение бэйби-бумеров, оно вышло и выходит, продолжает выходить на пенсию, а им на смену идет гораздо меньшее поколение молодых людей. Собственно говоря, вот все эти люди, которые не родились, с одной стороны, а те, которые родились, но были вынуждены уехать из-за того, что зарплата маленькая, работу найти невозможно, они не платят пенсии текущим пенсионерам. Соотношение количества пенсионеров на работающих растет, из-за этого, собственно говоря, и проблемы с пенсией. И эти проблемы будут, безусловно, усугубляться, когда пенсионеров все больше, а работающих людей все меньше.
1: Пенсионный возраст в Беларуси сейчас составляет 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. Уже в ближайшие годы Беларуси придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
27: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
1: По словам экспертов, человеческий ресурс – неотъемлемая часть экономического процесса. Сейчас работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становятся все меньше. Ведь дефицит кадров в стране есть уже во всех сферах. Что касается смертности, то она в Беларуси постоянно растет. Умирает больше людей, чем рождается. Одной из острых проблем остается смертность мужчин трудоспособного возраста. От станка до гробовой доски. Так описывают специалисты по народонаселению и экономисты ситуацию с продолжительностью жизни и пенсионным возрастом в Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
12: Взрослая жизнь на пороге. В Минобре рассказали, как пройдут выпускные вечера в этом году. Родители уже подсчитывают бюджет праздника. Выпускные вечера в белорусских школах в этом году пройдут 12 июня. Об этом сообщило Минобразование. Как отметили в ведомстве, к проведению праздника, как и в прошлом году, подготовлены методические рекомендации. В них определены основные подходы и направления организации выпускных вечеров. От сценарных решений до всех необходимых организационных вопросов. Основной площадкой для проведения выпускных традиционно станут школы. Но если у школы нет возможности провести вечер из-за большого количества выпускников или особенностей застройки, мероприятие может быть перенесено в социокультурные учреждения, отметили в министерстве.
22: Речь идет о театрах, кинотеатрах, домах культуры и центрах творчества. Такое решение принимается по согласованию с местными исполнительными органами.
12: Ранее президент призвал родителей и школьников проводить выпускные вечера без лимузинов и ресторанов. Александр Лукашенко заявил, что нельзя допускать расслоение, а власти делают все для того, чтобы создать для учебы в школе равные возможности. После этого Минобразование наложило на выпускные ряд жестких запретов. В частности, школьные выпускные запретили проводить в кафе и ресторанах.
0: Проводить их следует в помещениях учреждений образования, это, как правило, школы. В исключительных случаях торжества могут проводиться в учреждениях культуры или в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи. Возможно, организовать праздник и на открытой площадке, но это все равно должна быть площадка учреждения образования.
12: Приглашать артистов, диджеев и любых музыкантов тоже запретили. От таких ограничений в шоке не только дети, но и их родители.
5: Если всегда, сколько я себя помню, это были рестораны, это всю ночь гуляния, это потом дети ходили, встречали рассвет, то в этом году это все запретили на официальном уровне. Будут рейды по всем кафе, ресторанам на проверку празднования выпускных. Это запрещено. Исполкомы выслали письма во все рестораны и где указали, что будут очень сильно штрафовать, если во время рейда увидят празднование выпускного.
12: Эксперты отмечают, что Министерство образования в последние два года взялось за советские практики. В школе все больше запретов и все больше идеологии. А вот знаний и места для творчества все меньше. Нынешняя ситуация хуже, чем в СССР, говорят родители. Ведь сами они в те времена могли позволить себе и ресторан, и гулянки до рассвета. А за нынешним поколением будет следить милиция.
5: Все-таки это очень-очень важный шаг в жизни наших детей. И все-таки это очень важно сделать им праздник. Конечно же, в школе праздник не сделаешь.
12: Сами выпускники говорят, что из-за ограничений выпускной может быть испорчен. Некоторые признаются, что решили снять дом за городом или отгулять выпускной самостоятельно на неделю позже. Что касается расходов на выпускной вечер, то по подсчетам родителей они составляют от 400 до 600 с лишним рублей с человека. При этом траты на платье или костюм и услуги красоты может обойтись еще как минимум в 600 рублей и выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о гарантийном обслуживании и качестве сельхозтехники.
7: предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там, это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание. Гарантийное обслуживание.

0: Мы же, ты, наверное, заметил, что 2 года я уже требую от него, чтобы гостехнадзор, ГАИ там участвовала, как раньше, линейка готовности, поставь. Поэтому очень важно, чтобы, ну, во-первых, же еще и конкуренты. Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что, ну, это наш бренд. Я сторонник, чтобы покупали белорусское, вы это правильно слышите. Но я же не могу постоянно правительству и губернаторам, ты это купи, ты то купи. Пусть он сделает так, вот 5 лет гарантийный срок. Гарантийным сроком надо вернуться. И увеличить им гарантийные сроки. Не 3 года.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Почему белорусский транспорт постоянно горит? В Могилеве прямо во время движения вспыхнул троллейбус. По сообщениям очевидцев, инцидент произошел на проспекте Шмидта. Предположительно, речь идет о новой машине, поступившей в город осенью прошлого года. Официальной информации о причинах пожара пока нет. По одной из версий, возгорание могло быть связано с аккумуляторами. Это далеко не первый случай возгорания общественного транспорта в Беларуси. В последнее время участились подобные инциденты с автобусами МАЗ. В частности, в Минске ранее загорелся автобус на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе, недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
3: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
2: За последние 3 года случаи возгорания автобусов производства МАЗ резко участились и в России. Большинство инцидентов произошло в Санкт-Петербурге. Автобусы МАЗ даже отзывали с линии в российской северной столице. Их вернули только после личного вмешательства Александра Лукашенко. МАЗ сообщил, что причиной возгораний может быть попадание масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя.
4: В условиях санкционного давления и нарушения логистических цепочек при поставках комплектов гидропривода могла произойти замена проверенных фланцев на другие, аналогичные по техническим характеристикам, но не имеющие проверенных референций.
2: Наличие проблемы с белорусскими автобусами косвенно признал и Александр Лукашенко. Он заявил, что причина возгораний пассажирского транспорта в Петербурге кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания. Комментируя прекращение эксплуатации автобусов МАЗ в Санкт-Петербурге, президент намекнул на происки конкурентов. Он убежден, что МАЗ – это гордость страны.
0: Это МАЗ, наш МАЗ, это наша гордость, это реклама. И реклама не только Минскому автозаводу, это реклама всей стране и всей автомобилестроительной отрасли Беларуси.
2: При этом инциденты с автобусами МАЗ привели к тому, что Россия отказывается их покупать. Продажи белорусских автобусов упали на треть, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт действительно стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько о появлении новых первичных профсоюзных организаций.
6: За 2025 год или к 1 мая сегодняшнего дня у нас появилось новых 500, практически 50 новых первичных профсоюзных организаций, а это практически около 10 тысяч человек, которые присоединились, понимая значимость, важность профсоюзного движения, понимая, что это возможность вместе с нанимателями искать новые решения для своих предприятий, для увеличения возможностей через коллективный договор, для скрепления коллектива. Это новые возможности, и трудящиеся нашей страны хорошо это понимают.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Новости союзного государства.
1: Это настоящий ад. Туапсе затянуло густым черным дымом после нового удара дронов по местным Анказе. Туапсе снова задыхается. В ночь на 1 мая дроны в четвертый раз за последние недели атаковали местный нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Несмотря на доклады Минобороны об успешно сбитых целях, один из резервуаров вспыхнул мгновенно. Город снова накрыло плотным черным дымом, а жителей предупреждают о нефтяном дожде, таком же, какой недавно прошел в Перми.
2: Утро не очень доброе. Мы опять горим. Только потушили. Снова ночью прилет.
1: Влиятельное международное агентство Bloomberg уже назвало это стратегией из мора. Украина методично бьет по одним и тем же объектам, не давая им восстановиться. Туапсе, по сути, стал мишенью новой стратегии дроновых атак, говорит инженер-нефтяник Владимир Глепов.
3: Тактика многократных ударов – это приговор для завода. Как только пожарный тушит один резервуар, прилетает в соседний. В Туапсе единый комплекс с портом, и восстановить его под постоянным огнем технически невозможно. Нефтепереработка в России уже рухнула до минимума за 17 лет. Туапсинский НПЗ фактически выведен из игры. Теперь это не завод, а гигантский факел, который сжигает миллиарды экспортной выручки в прямом эфире.
1: В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, а сводная группировка спасателей превысила 300 человек. Экономист Юлия Сафонова отмечает, что экология и туризм в регионе принесены в жертву СВО.
4: Туапсе – это не только бензин, это ворота на экспорт. Сейчас эти ворота заблокированы огнем. Посмотрите на цифры. Переработка нефти в стране упала на 12% за год. Это катастрофа для бюджета. Но для жителей города все проще и страшнее. Они живут в тумане из гари и мазута. Власти говорят, что угроз нет. Но когда 120 пожарных бьются с огнем на морском терминале, а сажа оседает на домах, люди понимают – безопасного юга больше не существует.
1: Пока в Перми и Туапсе считают убытки от нефтяных дождей, эксперты прогнозируют расширение географии атак. Обозреватель Денис Волков считает, что ПВО просто не поспевает за скоростью беспилотников.
5: В Туапсе пытаются строить заграждения, но дроны летят сверху. Мы видим классическую петлю, ущерб растет, доходы падают, а ресурсы на защиту размазаны по всей стране от Черного моря до Урала. Четвертый удар по одному и тому же месту – это демонстрация бессилия системы. Майские праздники начались не с салютов, а со взрывов топливных баков. Это и есть новая реальность российского экспорта.
1: На утро 1 мая пожар в порту Туапсе продолжают тушить. Ситуация в регионе остается критической, а экологические последствия разлива нефти в море еще только предстоит оценить. Нефтепереработка России продолжает сокращаться, а черный апрель плавно перетек в пламенное начало мая.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Жизнь в кредит. Белорусы задолжали банкам рекордные 30 миллиардов рублей. Банки в марте увеличили кредитование физлиц. За месяц было выдано кредитов более чем на 1,5 миллиарда рублей. Это на 330 миллионов рублей выше, чем в феврале. В сравнении с мартом прошлого года объем кредитования вырос почти на 11,5%. Такие данные опубликовал Нацбанк. Вместе с тем, там отметили, что из-за снижения объемов кредитования в январе-феврале в целом по итогам первого квартала сумма кредитов, выданных банками физлицам, уменьшилась почти на 4,5%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
7: Объемы потребительского кредитования в январе-марте сократились на 2,9% до чуть более 3 миллиардов рублей. Кредитование недвижимости упало на 11,2% до 735 миллионов рублей.
6: По данным Нацбанка, задолженность физлиц по кредитам за март выросла на 388 миллионов рублей и составила на 1 апреля почти 30,5 миллиардов рублей. За год долги физлиц по кредитам выросли более чем на 11,5%. Долги по потребительским кредитам увеличились на 13 с лишним процентов до более чем 12 миллиардов рублей. А по кредитам на недвижимость почти на 11% до 18 с лишним миллиардов рублей. На 1 апреля физлица просрочили кредиты почти на 50%. 55,5 миллионов рублей, что на 3,5 миллиона рублей больше, чем по состоянию на 1 марта. За год объем просроченной задолженности вырос более чем на 12,5 миллионов рублей. Эксперты констатируют, что население стремительно беднеет. Сами белорусы признаются, что вынуждены жить в кредит, ведь денег едва хватает.
8: Ну, допустим, если пойти куда-то купить мебель, это, естественно, уже надо кредиты залезать. Потому что по нашим зарплатам, по нашим доходам, сразу купить мебель за 1000 или 1500 рублей – это просто нереально. Это надо полгода копить, что называется, урезать у одежках, урезать у продуктах, вот тогда что-то будет.
6: Потребительский кредит – это деньги на самые разные личные нужды, от покупки подарка на день рождения до приобретения автомобиля. 48% таких кредитов берется по схеме овердрафта через зарплатные банковские карты. Еще 6% – это целевые кредиты на автомобили. Население фактически находится в долговой кабале, говорит экономист Ярослав Романчук.
9: Думайте, считайте, потому что 20% в кредитов в рублях, да, сегодня, вы представляете, сколько вы должны отрабатывать, зарабатывать для того, чтобы такой кредит обслуживать. И в результате, если вы потом через пару лет просчитаете, во сколько обошелся вам квадратный метр этой недвижимости, вы проследитесь, вы выйдете на уровень элитной недвижимости города Минска. Вам это надо, вам нужен не новый автомобиль, вы отдаете на него в конечном итоге сумму, которая там сравнима там с стоимостью хорошей там премиальной Тойоты.
6: Беспрецедентные западные санкции, введенные против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине, отражаются на доходах населения. Хотя белорусские чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране постоянно растет, однако на самом деле зарплата реальная, то есть скорректированная с учетом инфляции, начала стремительно падать. С каждым годом граждане могут позволить себе все меньше продуктов, товаров и услуг по сравнению с тем, что могли купить раньше. Вот и приходится залезать в долги. В последнее время белорусы стали чаще брать кредиты, поскольку условия в белорусских банках кажутся людям привлекательными, говорит экономист Анастасия Лузгина.
10: То есть кредиты стали более доступными, особенно если мы посмотрим, вот сравним годовые данные. Почему так происходит? Ну, прежде всего, это связано с той политикой, которую проводит Центральный банк.
6: Однако привлекательность кредитов в белорусских банках на самом деле обманчива. На это указывают рекордные цифры задолженности граждан, отмечают эксперты. Они предупреждают об инфляционных и девальвационных рисках для белорусской экономики, которые связаны в том числе с тем, что население и бизнес активно набирают кредиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Девушки теперь тоже под прицелом. Студентки Северского госуниверситета предложили подписать контракт в счет оплаты за обучение. Агитацию в беспилотные войска рассылают всем студентам. Однако ранее на специальный разговор в кабинет ректора вызывали только парней. Поэтому студентка из Новокузнецка очень удивилась, когда ей предложили заключить контракт в обмен на списание всех долгов по оплате за обучение.
11: Это не первый раз, когда рассылают такую фигню. Даже девушек уже приглашают. Учусь на платной основе, сессия начинается в мае. Предложили подписать контракт и пообещали аннулировать остаток долга за учебу.
1: На этом история не закончилась. После отказа от службы в армии девушке предложили подумать несколько дней. Вербовка студентов сейчас активно идет практически в каждом вузе страны. Однако желающих заключить контракт не так много. В некоторых университетах идут на критические меры, чтобы выполнить план. В Новосибирском колледже сразу 14 студентов отчислили с последнего курса.
12: При этом предлагают подписать контракт на спецоперацию. Тогда отчисления не будет и выдадут диплом. Получается, зачет не сдал, отчислили, а контракт подписал, зачет сдан.
1: вузах Красноярска похожая картина. Марина говорит, что ее сестра работает в одном из учебных заведений. Она рассказала, что там на несовершеннолетних студентов оказывают нешуточное давление, склоняя подписать контракт.
13: Совершеннолетних 12 человек нужно на БПЛА. Ребята, там их гасят, эти, кто выходит на диплом. Все, подпишите. Они не дают диплом, они говорят, мы вас завалим, если не подпишите.
1: Агитация в вузах перешла в активную фазу в декабре 25-го, и успешно ее назвать сложно. Количество подписавших контракт студентов, по официальным данным, пару сотен, а в планах – несколько тысяч. В Минобрнауке требуют от вузов проводить больше агитационных лекций, встреч и мероприятий для вербовки учащихся на контракт.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
14: Сиаха.
0: Синий.
14: Нила.
0: Коричневый.
14: Бура.
0: Зеленый.
14: Сабз.
0: Оранжевый.
14: Наранджи.
0: Фиолетовый.
14: Джамуни.
0: Красный.
14: Сурх.
0: Белый.
14: Сафед.
0: Желтый.
14: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Невероятно, но факт.
15: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал, научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Куда Беларусь стягивает войска? Погранслужба Украины выпустила разъяснение о ситуации на белорусской границе.
17: Украинские пограничники пока не фиксируют перемещение военной техники или подразделений вблизи государственной границы. Признаков стягивания войск в пограничной зоне нет.
16: Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, с 2022 года Беларусь удерживает свои подразделения на отдельных направлениях границы. Демченко заявил, что от Украины никаких угроз не исходит.
17: Но Украина не планирует и не планировала никаких военных действий против Беларуси. Это именно белорусская сторона нагнетает ситуацию, заявляя о создании Южного оперативного командования на направлении Украины.
16: Напомню, что о планах Украины атаковать Беларусь Александр Лукашенко говорит с февраля 2022 года.
18: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез.
16: При этом президент признавал, что в начале спецоперации российская армия использовала именно территорию Беларуси, чтобы начать вторжение на Украину.
19: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
18: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
16: Напомню, 23 апреля руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, для Украины это не станет неожиданностью. Цитирую: «Разведывательные органы проводят работу. Мы готовы к этому и готовы к жесткому ответу». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко о важных темах для людей, которые должны серьезно звучать.
21: Сегодня мы обсудим вопрос о реализации стратегической задачи в сфере регионального развития инициативы «Один район, один проект». На эту тему заслушаем ряд докладов. Это можно рассматривать как некое финишное мероприятие после наших с вами командировок на юго-восток Могилевщины и юг нашей Беларуси в Гомельскую и Брестскую области. Естественно, что там есть и существуют программы, более глобальные программы по развитию Припятского Полесья, юго-востока Могилевщины. Мы касались также темы мелиорации, вовлечения сельхозземель в новый оборот, ну и другими серьезными мероприятиями, говорили о Витебщине, о том, что надо сделать для того, чтобы дать толчок развитию этого региона, в том числе нашего северного региона. Я думаю над тем, чтобы на Всебелорусском народном собрании в конце года, где мы традиционно будем слушать доклад премьер-министра, вынести на обсуждение как ключевые моменты выступления премьер-министра, доклада премьер-министра по этим темам. Это важно для людей, и надо, чтобы на самом высоком представительском органе эти темы были не просто обозначены, а серьезно прозвучали.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Сарафанное радио победило телевизор. Россияне стали отказываться от отдыха в Краснодарском крае на фоне нефтяных дождей и атак дронов. Спрос на номера в отелях Краснодарского края на майские праздники упал более чем на 20,5% в годовом выражении, посчитал сервис TravelLime. В целом по России объем гостиничных бронирований на период с 27 апреля по 11 мая сократился на 11 с лишним процентов год к году, несмотря на снижение среднего чека аренды отеля до 9800 рублей за ночь. Спад спроса продемонстрировали все 10 ключевых направлений. На втором месте по падению показателя Нижегородская область, следом идут Ярославская область и Крым. По оценкам Ассоциации туроператоров России, спрос снизился на 15% год к году.
2: Спрос россиян на отдых в стране падает на фоне налетов украинских беспилотников, закрытий аэропортов и экологического бедствия в Туапсе.
22: Этот курорт на Черноморском побережье Краснодарского края уже две недели подвергается постоянным атакам. В результате нескольких крупных пожаров на попавшем под удары Туапсинском НПЗ город накрыли нефтяные дожди. В воздух выбросило бензол и другие опасные вещества, а нефтепродукты из поврежденных резервуаров утекли в реку Туапсе и Черное море. Это отбило желание отдыхать на ближайших курортах. По оценкам экспертов, Краснодарский край может не досчитаться в этом году половины туристов.
3: Бронирований на май и июнь очень мало. Загрузка отелей на уровне 20-30%, хотя в прошлом году приближалась к 60-70%. Видимо, будут предлагать цены даже не прошлого года, а двухлетней давности.
22: Аналитики спутниковых снимков отмечают, что несмотря на установку боновых ограждений, нефтепродукты тянет в открытое море и на север вдоль побережья. Площадь разливов нефтепродуктов достигает почти 4 квадратных километров. Уже загрязнено более полукилометра центрального пляжа Туапсе. Есть угроза выброса нефти на пляжах Агоя, Небуга, Ольгинки и даже Новомихайловского, отмечают аналитики. По их мнению, грядущий летний туристический сезон под угрозой срыва. Избежать рисков можно было бы, если бы местные владельцы гостиниц добавили к функции раннего бронирования возможность отмены брони без удержания денег. Туристы при такой возможности стали бы уносить предоплату, тогда как сейчас нет смысла отдавать средства на отдых, перспектива которого не ясна, считают эксперты из туротрасли.
4: Ведь какая главная цель людей поехать летом в Краснодарский край – это отдохнуть на море и подышать морским воздухом. Сейчас это невозможно из-за испарения нефтепродуктов на побережье.
22: В феврале также фиксировался обвал поездок россиян в Сочи. В Ассоциации туроператоров России это связывали с частыми закрытиями аэропорта из-за атак дронов и массовыми отменами перелетов. При этом в Российской академии наук призвали россиян не ездить за границу на майские праздники. Как заявил академик Геннадий Онищенко, это не отдых, а добровольный стресс. По его словам, из-за перепадов температур уехавшие за границу россияне могут причинить вред своему здоровью.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
20: Президент Александр Лукашенко о важных темах для людей, которые должны серьезно звучать.
21: Сегодня мы обсудим вопрос о реализации стратегической задачи в сфере регионального развития инициативы «Один район, один проект». На эту тему заслушаем ряд докладов. Это можно рассматривать как некое финишное мероприятие после наших с вами командировок на юго-восток Могилевщины и юг нашей Белоруссии в Гомельскую и Брестскую области. Естественно, что там есть и существуют программы, более глобальные программы по развитию Припятского Полесья, юго-востока Могилевщины. Мы касались также темы мелиорации, вовлечения сельхозземель в новый оборот, ну и другими серьезными мероприятиями. Говорили о Витебщине, о том, что надо сделать для того, чтобы дать толчок развитию этого региона, в том числе нашего северного региона. Я думаю, над тем, чтобы на Всебелорусском народном собрании в конце года, где мы традиционно будем слушать доклад премьер-министра, вынести на обсуждение как ключевые моменты выступления премьер-министра, доклада премьер-министра по этим темам. Это важно для людей, и надо, чтобы на самом высоком представительском органе эти темы были не просто обозначены, а серьезно прозвучали.
0: О,
5: учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
14: Дас.
5: 20.
14: Бис.
5: 30.
14: Тис.
5: 40.
14: Чалис.
5: 50.
14: Пачас.
5: 60.
14: Сат.
5: 70.
14: Саттар.
5: 80.
14: Асси.
5: 90.
14: Навэ.
5: 100.
14: Эксо.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Это подкаст «Между строк». Слушай, обычно, когда заходит речь о геополитике, ну или о каких-то сдвигах границ, военных стратегиях, люди привыкли искать громкие маркеры.
23: Ну да, ультиматумы какие-нибудь.
8: Да. Ждут экстренных пресс-конференций или, ну, на худой конец, открытых колонн бронетехники, которые едут по шоссе, и их все снимают на смартфоны. Кажется, что такие тектонические сдвиги просто невозможно скрыть.
23: Угу. И в этом-то как раз и заключается главная иллюзия. Потому что самое тревожное в картине весны 2026 года – это то, что в Беларуси все произошло в абсолютно звенящей тишине.
8: Без всяких пресс-релизов?
23: Вообще. Никаких публичных деклараций. Просто незаметно. Ну, знаешь, шаг за шагом была введена в строй настоящая инфраструктура неизбежности. И финальным аккордом стал апрель, когда тихо подписали так называемый Калининградский протокол.
8: Тот самый документ, да?
23: Да, документ, который фактически на жестком аппаратном и юридическом уровне передал управление государственной разведкой и вообще всей гражданской связью другой стране.
8: Именно поэтому мы сегодня так глубоко погружаемся в эту тему. Контекст ситуации просто поражает. Пока все сидят и ждут громких заявлений, только за первые месяцы года страну покинуло 80 тысяч квалифицированных специалистов.
23: Огромная цифра.
8: Не то слово. Экономика плавно, но с пугающей жестокостью перешла на военные рельсы. И все это происходит в условиях, когда формально, ну, по бумагам, государство вообще ни с кем не воюет.
23: Угу. Де-юре все мирно.
8: Вот именно. И я хочу разобраться в этом механизме. Как именно можно превратить целую страну в огромный плацдарм, используя спрятанный в лесах бетон, вышки сотовой связи и цифровые алгоритмы. Ну и главное, кто за все это платит.
23: Слушай, логичнее всего начать с того, что физически происходит на Земле. Там просто масса неочевидных деталей. Вот возьмем заставу «Свеча».
8: Так.
23: Она появилась всего в 860 метрах от украинской границы, прямо на заболоченном берегу Припяти. Если смотреть официальные бумаги, это, ну, такой заурядный пункт пограничного наблюдения.
8: Ага.
23: Но если копнуть сметы и посмотреть подрядчиков, возникает парадокс. Строительством занималась государственная компания «Гомельстрой», а их специализация – это обычные торговые центры и жилые панельки.
8: Спрашивается, с чего бы им внезапно переквалифицироваться в военных инженеров? В стране закончились специализированные подрядчики или что?
23: Причина куда более прозаична и, честно говоря, страшна. Частные строительные компании просто наотрез отказались отправлять туда своих людей. Дозиметры в районе этой заставы показывают 0,8 микрозиверта в час. Это радиационный след Чернобыля, фон превышен в 4 раза. Частники просто развернулись и ушли. А у госкомпании такого выбора не было. Им сверху спустили директиву и все.
8: Подожди, то есть они возводят высокотехнологичные и военные объекты прямо в радиоактивном болоте, куда даже местные рыбаки стараются не соваться. Расчет исключительно на то, что туда никто в здравом уме не полезет проверять.
23: Расчет оправдался на все 100. И этот сейф, ну, он нашпигован технологиями просто до отказа. Там развернута система ворон.
8: Это те самые датчики?
23: Да, сеть из 47 интеллектуальных датчиков, они на солнечных батареях, очень хитро вмонтированы в стволы деревьев и старые столбы вдоль реки. Я тут проанализировала технические спецификации подобных комплексов. Они не просто реагируют на движение, они интегрированы с нейросетями.
8: Угу.
23: Алгоритм с точностью под 87% способен отличить дикого кабана от человека с тяжелым рюкзаком или от низколетящего дрона. И вся эта телеметрия стекается в подземный бункер, залитый бетоном такой марки, которая, ну, выдерживает прямое попадание 152-миллиметрового снаряда.
8: Ничего себе погранзастава.
23: И это еще не все. Есть подтвержденные данные, в марте туда на вертолетах Ми-8, причем со стертыми опознавательными знаками, прилетали офицеры российского ГРУ.
8: Да они там что забыли?
23: Их задачей был инструктаж местных военных по тактике работы диверсионных групп.
8: То есть вывеска погранзаставы — это просто ширма? Ширма для полноценного полигона и командного центра.
23: Именно. Формально войны нет.
8: А де-факто регион живет по законам военного времени.
23: Да. Хорошо, допустим, с радиоактивным командным центром разобрались, но чтобы этот центр имел смысл, к нему нужно что-то подвозить, так?
8: Трасса М-10.
23: О, да.
8: Исторически это была одна из худших дорог в стране. 47-е место из 52 в национальном рейтинге. Яма на яме. И вдруг она получает колоссальные 89 миллионов рублей на экстренную реконструкцию.
23: Угу.
8: Причем кладут не привычный асфальт, а крайне дорогой цементобетон. Зачем такая роскошь в глуши? Может, просто решили сделать надежно для транзитных фур?
23: А если посмотреть на строительные ГОСТы, транзитные фуры здесь вообще ни при чем. Стандартный асфальт рассчитан на нагрузку до 10 тонн на одну ось. Для любой гражданской логистики, даже для тяжелых рефрижераторов, этого за глаза.
8: Так.
23: А вот цементобетон, который сейчас льют на М-10, держит уже до 30 тонн на ось. И разгадка кроется на 18-м километре трассы. Строители там оборудовали так называемые скрытые съезды. Под тонким слоем дерна и песка уложены бетонные плиты толщиной в 40 сантиметров. Они уходят прямо в густой лес и заканчиваются идеально ровными площадками 50 на 80 метров.
8: Подожди, объясни механику, почему именно такие размеры и такая невероятная толщина плит. Что туда должно заехать?
23: Тяжелые мобильные ракетные комплексы. Тот же «Искандер» в боевом снаряжении весит около 42 тонн.
8: Ого!
23: Если такую махину загнать на обычный асфальт и произвести пуск, колоссальная отдача просто проломит покрытие. Машина увязнет или собьет калибровку для следующего залпа. Им нужна идеальная сверхпрочная поверхность, так что эти площадки в лесу – это готовые стартовые позиции.
8: Жесть!
23: И идем дальше. Вдоль трассы строят новые площадки отдыха для дальнобойщиков. Только вот под ними зачем-то закапывают огромные стальные резервуары на 50 тысяч литров солярки.
8: Подземные хранилища топлива для дальнобойщиков? Звучит как плохая шутка. Дальнобойщики на обычных заправках заправляются, а не качают топливо из секретных подземных цистерн. Слушай, а что с мостом в Мозыре? Я тоже видел данные о его укреплении.
23: Мост в Мозыре экстренно усилили несущими конструкциями, чтобы он держал динамическую нагрузку в 100 тонн. Чтоб ты понимал масштаб, 100 тонн – это вес основного боевого танка Т-90 плюс вес тягача, который его везет.
8: Солидно.
23: И сразу после реконструкции этот мост прикрыли новейшими зенитно-ракетными комплексами ТОР-М2К. А местные чиновники на голубом глазу заявляют, что все это делается ради улучшения европейского транзита. И самое страшное, что вся эта инфраструктура работает как магнит для неприятностей. Если начнется реальное обострение, эти прекрасные дороги и мосты автоматически становятся военными целями первой категории. Если мы посмотрим на тактические перемещения войск, картина складывается пугающая. Взять заброшенный аэродром в Зябровке. Когда-то его использовали для сельскохозяйственной авиации.
8: А сейчас?
23: Сейчас его не узнать. Там залиты бетоном 8 новых капониров. Это защищенные укрытия. Общая вместимость 1600 тонн боеприпасов. Этого арсенала хватит для бесперебойного снабжения двух полноценных механизированных бригад. И как по совпадению, именно сейчас 19-я механизированная бригада скрытно выдвигается на юг.
8: Двигаются ночью?
23: Исключительно ночью, фары выключены, техника загружена боекомплектом под завязку, баки полные.
8: А параллельно На самой границе разворачивается масштабный театр теней. Я сопоставил данные, там строятся ложные артиллерийские позиции, и соотношение обманок к реальным орудиям 3:1.
23: Да, только это не просто фанерные муляжи из прошлого века. У современных дронов есть тепловизоры, они прекрасно видят, что фанера холодная.
8: И как они это обходят?
23: Внутри деревянных макетов ракетных установок монтируют железные печки и нагревают их до 70-80 градусов.
8: Серьезно? Печки?
23: Да. В объективе тепловизора оператор видит яркое пятно, которое по сигнатуре один в один совпадает с раскаленным двигателем настоящего ракетного тягача. И пока противник тратит дорогие снаряды на то, чтобы разбомбить горячую печку в фанерном коробе, настоящие комплексы, типа «Полонез-М», могут выехать из леса, развернуться за 7 минут, отстреляться и скрыться. Плюс добавим сюда внезапный призыв 8 тысяч офицеров запаса, который очень изящно назвали плановыми сборами.
8: Это же, слушай, это классическая стратегия сваренной лягушки. Знаешь этот принцип?
23: Да, конечно.
8: Если бросить лягушку в кипяток, она выпрыгнет. А если посадить в холодную воду и медленно нагревать, она не заметит опасности и сварится заживо. И здесь происходит ровно то же самое. Температуру повышают буквально по градусу. Сначала просто пустили чужие войска на совместные учения, потом начали строить совместные базы. Затем под шумок переписали законы, ввели эти цифровые повестки и отдали управление связью.
23: Угу.
8: В какой-то момент люди проснутся утром и поймут, что они уже давно находятся в состоянии войны, хотя никто ее официально не объявлял.
23: Общество чувствует этот нагрев воды, но оно парализовано страхом. Социология показывает, что около 70% населения категорически против участия в любом конфликте.
8: На люди молчать.
23: Боятся говорить вслух, обсуждают новости полунамеками на кухнях, опасаясь доносов от коллег, а по ночам у них под окнами едут танки без номеров. Армия при этом полностью теряет свою независимость.
8: Да. Управление уходит в Калининград.
23: Именно. Командные цепочки замыкаются на объединенных группах спецслужб. Власть опирается не на экономику, не на граждан, а исключительно на аппарат репрессии.
8: И это делает сценарий будущего пугающе предсказуемым. Логика существования такой огромной, дорогой инфраструктуры такова, что она не может простаивать вечно. Она требует применения. И любой пуск ракеты с тех самых 40-сантиметровых плит неминуемо вызовет массированный ответный удар.
23: Безусловно.
8: И этот удар придется по территории, где живут обычные люди. Это станет абсолютной точкой невозврата. Махина запущена, тормоза давно демонтированы.
23: Пояс безмолвия затянулся до предела. Если свести воедино все, что мы обсудили, эти усиленные мосты, спрятанные цистерны и дятчики в радиоактивных лесах, все это отлито в бетоне не для транзита товаров. Это инфраструктура для долгих боевых действий. Зависимость зашла настолько далеко, что пути назад просто нет.
6: Главная трагедия в том, что этот фатальный выбор был сделан не обществом, но именно людям придется оплачивать итоговый счет. И они уже его оплачивают инфляцией, рухнувшим бизнесом, закрытыми больницами, а в перспективе – жизнями тех, кто окажется в эпицентре. Просто для размышления. Мы вот сколько времени обсуждали, как с леденящей душу математической точностью выстраивается эта военная машина. Датчики, перехват сотовых вышек, бункеры, цифровые повестки – все это безупречная логистика из кремния и бетона. Но остается один вопрос. Что произойдет в ту секунду, когда вся эта совершенная система отдаст прямой приказ идти в наступление армии, в которой большинство людей морально просто не готовы нажимать на курок? Сможет ли идеальная мертвая инфраструктура заставить работать сопротивляющийся человеческий фактор?
23: На этом у нас все. Спасибо за внимание.
6: До встречи. Услышимся.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
11: Радиосигнал 666 АМ.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания?
13: Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
24: Школьное меню снова в центре скандала. Турчин поручил пересмотреть нормы питания в школах.
25: Прошу совершенствовать принципы организации одноразового питания, которое станет одинаковым для школьников, которые обучаются и в первую, и во вторую смену. Кроме того, нужно создать нормы питания для трех возрастных групп. С 1 по 4 классы, с 5 по 7 и с 8 по 11 классы.
24: Это поручение премьер-министр Турчин дал во время рабочей встречи по вопросам организации школьного питания. В частности, премьер снова поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Портаж.
26: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
24: Организация школьного питания – тема для острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. Наболевшая проблема из года в год, волнующая родителей по всей Беларуси. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая это изменит, говорят родители школьников.
2: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает. От супа нос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно. Плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
3: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
24: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго спрашивать за чистоту на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
24: Везде одно и то же. Март проверил магазины спортивного питания. В половине – витамины с просрочкой.
16: В 65% объектов к продаже предлагались товары с истекшими сроками годности на общую сумму свыше 9000 рублей. В Бресте в Healthy People и Эксперт Брест снято с реализации более 130 наименований спортивного питания. Срок годности некоторых товаров истек полгода назад.
24: Такие же нарушения зафиксированы в Гродно и Могилеве, заявила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли в каждом проверенном магазине.
16: Среди других нарушений – отсутствие обязательного перечня товаров, информации о книге замечаний и предложений, ценников и сведений о продавце. По итогам проверок выдано 13 рекомендаций об устранении нарушений и 13 предписаний о запрете продажи товаров.
24: В итоге то, что должно нести пользу, становится опасным для здоровья, возмущены белорусы. Нутрициолог Татьяна Логинова объясняет, что термины «спортивное» и «здоровое питание» не более чем маркетинг, а все необходимые микроэлементы человек может получить из самых простых и доступных продуктов, без БАДов, изотоников и протеиновых батончиков.
17: Вот это все полный булшит. Оно вам не нужно. Забудьте оверпрайс за сомнительное качество. Я надеюсь, скоро все излечатся от протеиновой шизы и поймут, что в протеиновых батончиках нет и даже 50% тех белков, которые заявлены. Поэтому хватит себя обманывать, экономьте свои деньги и берите то, что реально вкусно.
24: По словам экспертов, рынок спортивного питания Беларуси фактически контролируется крайне слабо. Проверки март показывают системные нарушения, но не решают проблем, а значит, покупатели рискуют получить продукт, опасный для здоровья. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
16: Радиосигнал. Военная правда.
18: Море могил. Сестра ветерана показала огромное военное кладбище в Уссурийске. Это 10 тысяч километров от Украины. В редакцию прислали видео из Уссурийска. Местная жительница показала бескрайнее поле свежих могил с военными флагами.
4: Я тебе такое только в ТикТоке видела. А это у нас вот в Уссурийске, Новоникольск. Кошмар, дядь, это вообще ужас. Сколько флагов. Мурашки по коже.
18: Пока официальные сводки молчат о потерях, кладбища на окраинах России говорят громче любого телевизора, говорит демограф Николай Сафронов.
5: Это классический пример того, как выкашивают мужское население в провинции. Люди ехали за длинным рублем, чтобы закрыть ипотеки, а вернулись в цинковых ящиках. Трагедия в том, что эти потери для региона необратимы. Мы видим море флагов там, где должны были стоять новые заводы или школы. Расстояние в 10 тысяч километров не спасло от СВО. Оно лишь сделало доставку тел дороже и дольше.
18: На этом фоне даже самые лояльные из военкоры, такие как Стешин и Панкин, в своих подкастах начали рубить правду матку. Они признают, что ВСУ выжидают российскую пехоту дронами, а ПВО не справляется.
14: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
19: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
20: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
18: Ситуацию анализирует военный обозреватель Максим Леонов.
21: Пропагандисты в эфирах уже не поют дифирамбы, они ищут виноватых. Признают, продвижение минимальное, потери запредельные. Когда даже Z-блогеры начинают говорить о тупиковой ситуации и необходимости заканчивать войну, это значит, что скрывать провал на фронте больше невозможно.
18: Страх перед будущим просачивается во все слои общества. Журналист Оксана Реутова отмечает, что кладбище становится единственным местом правды в современной России.
22: Видео из Уссурийска. Это эталонная иллюстрация безумия 2026 года. Люди гибли за руины на другом краю света, которые им никогда не были нужны. Власть пытается залить протест деньгами, но кладбища растут быстрее, чем печатаются рубли. Паника в рядах пропагандистов – это лишь эхо того ужаса, который испытывают люди, видя эти бесконечные ряды могил. Тыл осознал. Победных реляций больше не будет. Осталась только бесконечная очередь за компенсациями и новые участки под захоронение.
18: На 30 апреля 2026 года ситуация для армейского командования выглядит патовой. На фронте тупик и местные штурмы, а в тылу – растущее недовольство и моря могил в каждом регионе.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
27: Министр обороны Виктор Хренин о предложении белорусской стороны создавать принципиально новые механизмы взаимодействия в Шанхайской организации сотрудничества.
28: Говоря о развитии оборонной составляющей организации, мы не подразумеваем создание военного блока, милитаризацию и деятельность, направленную против других стран. Рассматриваем расширение военного сотрудничества исключительно как инструмента укрепления доверия, поддержания мира и стабильности в Евразии. Сегодня как никогда важно сохранять единство и сплоченность перед лицом общих вызовов и угроз. Уверен, что совместными усилиями, опираясь на шанхайский дух и твердые принципы, мы сможем превратить пространство ШОС в регион образцовой стабильности, развития и процветания.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
29: Москва просит закрыть границу. Беларусь не выпустит призывников из России с запретом на выезд. В Госпогранкомитете подтвердили, что у стран работает общая база данных. Если россиянину ограничен выезд из-за повестки, улететь или уехать куда-то через Минск больше не получится. Таким образом, если в электронном реестре РФ стоит запрет на выезд, белорусские пограничники его увидят и развернут на паспортном контроле. Уже зафиксированы инциденты, когда граждан России, не явившихся в военкомат, не выпустили из Минского аэропорта. Пограничники советуют россиянам проверять свой статус в компетентных органах РФ. Если в базе ограничений ограничений нет, выезд разрешен. Раньше Беларусь была популярным транзитным окном для тех, кому закрыт выезд из России. Но теперь эта лазейка официально закрыта. В Госпогранкомитете ситуацию комментируют сухо, подчеркивая, что лишь исполняют закон.
0: Да, мы подтверждаем полную интеграцию информационных систем. Теперь при прохождении паспортного контроля в любой точке Беларуси, будь то аэропорт или наземный пункт, автоматически проверяется статус гражданина в базах данных союзного государства. Если компетентные органы России установили ограничения на выезд, система мгновенно выдает запрет. Мы советуем гражданам России заблаговременно проверять свой статус в личных кабинетах на российских государственных порталах. Если ограничений там нет, дорога открыта. В противном случае мы будем вынуждены отказать в выезде.
29: В Госпогранкомитете отметили, что единая база данных теперь работает в режиме реального времени. Если в российском электронном реестре у вас стоит запрет из-за повестки, белорусский пограничник увидит это через секунду после того, как вы протянете паспорт. Попытки проскочить уже закончились для десятков россиян прямо у

0: И тоже теперь только обратно в Россию разбираться с военкоматом. Ловушка захлопнулась.
1: Раньше схема работала просто. Базы данных обновлялись с задержкой, и Минск был идеальным транзитным хабом. Но весна текущего года принесла полную цифровую синхронизацию. Теперь пограничные системы двух стран — это фактически единый организм. Легендарное окно в Минске, через которое годами уезжали те, кому закрыт выезд из России, окончательно заколочено. Юристы отмечают, что с введением этой системы исчез последний правовой зазор между двумя странами. Теперь границы союзного государства стали монолитными не только на словах, но и на серверных стойках, говорит эксперт по миграционному праву Виталий Тышкевич.
2: Мы наблюдаем финал долгого процесса создания единого контура безопасности. Важно понимать, это не просто передача списков раз в сутки. Это прямой доступ к реестрам. Раньше можно было апеллировать к отсутствию механизмов взаимодействия. Но сегодня цифровая инфраструктура позволяет блокировать передвижение человека в любой точке Союза за доли секунды. Для тех, кто рассчитывал на белорусское окно, новости плохие. Серая зона исчезла. Теперь правовые последствия в одной стране автоматически настигают вас в другой.
1: Специалисты рекомендуют россиянам не испытывать судьбу и проверять наличие ограничений на портале госуслуги или в реестре повесток перед покупкой билетов. В этом году цифровая прозрачность стала главным инструментом контроля. Если раньше можно было надеяться на человеческий фактор, то теперь алгоритм базы данных просто не даст пограничнику пропустить человека, подсвеченного красным маркером, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Заместитель председателя комитета по экономике Гомельского областного исполкома Даниил Дворкин о том, хватит ли мест в гостиницах и санаториях для туристов.
5: В Гомельской области 84 гостиницы и аналогичных средств размещения, 115 агроусадеб, более 50 санаторно-курортных и оздоровительных, а также других специализированных организаций в сфере туризма. Это и наши знаменитые здравницы, это базы отдыха, это домики охотников, рыбака и так далее. И вот следует отметить, что исходя из тех усилий, которые предпринимает руководство страны и области по развитию внешнеэкономических связей, мы ожидаем значительный приток туристов на Гомельщину. Ну, а что это значит? Ну, конечно, это значит, что потребуется создание новых, современных, доступных средств размещения. И перед собой мы видим задачу по наращиванию номерного фонда имеющихся средств размещения к концу текущего пятилетия более чем на 50%. Для этого имеются предпосылки. Сегодня есть заинтересованность инвесторов, которые хотят работать в нише туристических услуг. Она конкурентна, она экономически обоснована для них, особенно с учетом тех финансовых инструментов, в первую очередь это льготное кредитование, которые разработаны на уровне страны.
3: Новости регионов на радиосигнал.
1: Трагедия в Гомеле. В квартире в советском районе города обнаружены тела трех человек – двух женщин и мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. По предварительной версии, погибшие вели асоциальный образ жизни и часто злоупотребляли спиртным. Криминальный это характер смерти или несчастный случай станет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы. В Бресте мужчина застрял в питьевом колодце глубиной около 10 метров. Он спустился туда, чтобы почистить его, но самостоятельно выбраться не смог. Инцидент произошел на территории частного домовладения. Прибывшие сотрудники МЧС с помощью специального оборудования подняли пострадавшего на поверхность и передали медикам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в госпитализации он не нуждался. В Минском метрополитене официально сообщили, что утром 29 апреля поезда метро задерживались по техническим причинам. Там отметили, что на Зеленолужской линии на участке Юбилейная площадь Немаршанский сад ожидание поезда пассажирами увеличилось на несколько минут. Точная причина задержек не указывается. Метрополитен приносит извинения пассажирам за неудобства. Гражданин России пытался вывезти из Беларуси 4,5 тонны.

0: Яблок без документов. Товар задержали белорусские таможенники. Автомобиль с фруктами остановили на трассе в Добрушском районе. Водитель, российский индивидуальный предприниматель, не имел документов на транспортировку яблок. Стоимость груза оценивается более чем в 20 тысяч рублей. Гомельская таможня начала административный процесс. Перевозчику грозит штраф в размере до 50% стоимости продукции. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Снова санкции. Зеленский ввел новые ограничения против белорусских компаний. Сколько всего санкций у Беларуси? Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти, включая сыновей Александра Лукашенко. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Как сказал Зеленский, это сигнал партнерам, что давление на Беларусь необходимо усиливать. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также Республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, Нефтехимдиагностика, компания Чип и Дип и унитарное предприятие 407 Техникс. Зеленский подчеркнул, что важно не допустить втягивания Беларуси в войну.
2: Сейчас я уже подписал новый пакет санкций Украины, весомый пакет, в том числе в отношении субъектов из Беларуси. Это сигнал многим нашим партнерам о том, на что стоит оказывать давление, чтобы все-таки снизить уровень этой войны, ее интенсивность. Нужно, чтобы Беларусь не была втянута в войну. Нужно, чтобы не было операций против других европейских стран. Нужно, чтобы в этой войне России против Украины был достойный мир.
0: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. Западная пресса неоднократно писала, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК. Как отмечают журналисты-расследователи, за время специальной военной операции белорусское предприятие «Интеграл» поставило в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов. Об этом рассказал один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
3: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которыми связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
0: «Интеграл» ДСВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния до вполне доходного, отмечают журналисты.
3: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под тот под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
0: Беларусь играет важную роль в контексте специальной военной операции, поддерживая Россию как политически, так и в рамках военного сотрудничества, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения, направленные на защиту южных рубежей. При этом Александр Лукашенко не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
4: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
0: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они отмечают, что поддержка СВО и так обходится стране слишком дорого, ведь страну душат санкции и международная изоляция. А ужесточение санкций еще больше усугубит ситуацию в экономике. Кроме того, работа отечественных предприятий на российскую оборонку может сделать их целями для ВСУ и спровоцировать ответные удары, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Выбор короля. Карл III выступил в Конгрессе США. Такого британские монархи не делали с 1991 года. Король призвал Америку защитить Украину. ЗВМ-коры в шоке. Исторический момент в Вашингтоне. Впервые за 35 лет британский монарх взошел на трибуну Конгресса США. Карл III повторил путь своей матери Елизаветы II, но с куда более жестким посланием. Король прямо призвал Америку не бросать Украину и объединиться против общих врагов. Главный посыл – Украина не должна остаться одна, а союз Лондона и Вашингтона – это единственный щит против современной агрессии.
6: Сегодня та же непоколебимая решимость, которую наши народы проявляли в двух мировых войнах, необходима для защиты Украины и ее мужественного народа. Это нужно для достижения по-настоящему справедливого и прочного мира. Мы не можем позволить себе смотреть только внутрь себя, когда вызовы столь велики.
5: Король не удержался и от тонкого английского юмора. На государственном ужине он иронично заметил, что если бы не британцы, американцы сегодня могли бы говорить по-французски. Президент Франции Макрон в соцсетях ответил на это так.
6: Это было бы шикарно.
5: Но пока лидеры обмениваются шутками, эксперты видят в этом визите короля Вашингтон серьезный сигнал, говорит историк-англист Артур Громов.
7: Карл III не просто гость, он тяжелая артиллерия мягкой силы. Его выступление в Конгрессе именно сейчас – это попытка зацементировать поддержку Украины на уровне ценностей, которые выше партийных споров. Король напомнил американцам, что они – часть Великого Западного Альянса. Это мощнейший имиджевый удар по попыткам Кремля внести раскол между Лондоном и Вашингтоном. После такой речи отказать в помощи станет политически неприлично.
5: Среди ЗВМ-коров выступление короля вызвало настоящую бурю. Военные активисты в ярости называют визит Карла походом за новой кровью и требуют немедленных действий. О настроении в ЗВМ-каналах рассказывает медиа-аналитик Семен Лавров.
8: Зе-патриоты в панике. Они видят, что Запад не просто не устал, а выводит на поле боя своих главных тяжеловесов. Военкоры вроде живого кричат, что время уходит, и призывают к тотальной мобилизации, пока Европа не перестроилась на военные рельсы. Для них Карл III в Вашингтоне – это символ того, что договориться по-тихому не получится. Они понимают, против них теперь не только украинская армия, но и весь консолидированный ресурс англосаксонского мира.
5: Визит британского монарха в США стал главным политическим событием весны. Пока Карл III возвращает Америку в большую игру, российские ультрапатриоты признают, входные условия для Москвы становятся все хуже.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о том, как родилась инициатива «Один район, один проект» и что из этого вышло.
4: Почти все регионы страны, их 118, сталкиваются с оттоком населения, особенно сельского. Все соцопросы показывают, что для жителей в регионах тема номер один – это наличие рабочих мест с достойной зарплатой. Потом уже идут у нас вопросы ценообразования, досуг, ЖКХ и так далее. Именно поэтому в прошлой пятилетке была внесена инициатива «Один район, один проект», рассчитывая, что это будут достойные рабочие места с приличной заработной платой. Понятно, что на старте программы, как это часто бывает, присутствовали неразбериха и бюрократия, не было системы по специализации районов с учетом их возможностей, компетенций и, самое главное, потребностей. Поэтому не были выработаны четкие критерии формирования планов, проектов, оценки их эффективности на результаты экономики и развития районов. У нас основной показатель был освоение средств. Иногда любой ценой. Отсюда появлялись и перегибы. Определенные положительные итоги есть, но вскрылся и ряд недостатков, что недопустимо приписок, а также пустой контрольно-мониторинговой деятельности. С одной стороны, правительство докладывает, что это полезное начинание. Из запланированных проектов 2/3 реализовано, 144 проекта реализовано из 217. Порядка 3,5 миллиардов рублей инвестировано, более 6 тысяч рабочих мест создано. Обещаю, что по завершении намеченных планов мы эти цифры удвоим. Инициативы охвачены как государственные, так и частные предприятия в различных отраслях машиностроения, фармацевтики, деревообработки и прочее, в том числе и АПК.
1: Невероятно, но факт. Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет. Это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
10: Радиосигнал 666 АМ.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: С каждым годом белорусов все меньше. Белстат опубликовал данные о миграции за прошлый год.
13: В 2025 году из Беларуси уехало 37 800 человек. В сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%.
12: Такие данные содержатся в сборнике «Беларусь в цифрах», опубликованном сегодня Белстатом. Напомню, что массовую миграцию страны президент Лукашенко ранее комментировал так.
14: Миллион уехал. Увидеть бы это миллион. Ну, неважно сколько. А зубок приехать лечить, они едут в Гродно.
12: Белорусы признаются, что переезжают не от хорошей жизни. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
15: Тысячи рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
16: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
17: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
18: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
19: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
12: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
20: Ну, во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
21: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
22: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
23: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
12: В итоге, чтобы зарабатывать больше и на сегодня, и на достойную старость, люди, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. При этом в Беларуси на этом фоне рекордными темпами сокращается работоспособное население, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
11: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о гарантийном обслуживании и качестве сельхозтехники.
4: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там. Это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание. Гарантийное обслуживание у вас какое?
24: Ну, на эту технику 5-летнее гарантийное обслуживание.
4: Это, правильно, это минимум 5 лет. Да, минимум. Как только вы сервис снимете 5 лет, в бухгалтерии на учете этот трактор будет стоять 5 лет. Никто 7 лет держать не будет, а потом начнут списывать. А мы-то не позволим им списывать такую дорогостоящую технику. Даже он уже будет деньги считать и скажет 10 лет. Ну, он под забором будет 10 лет валяться, этот трактор. А потом его тихую на металлолом сдаст. А мы же, ты, наверное, заметил, что 2 года я уже требую от него, чтобы Гостехнадзор, ГАИ там участвовала, как раньше, линейка готовности, поставь. Поэтому очень важно, чтобы, во-первых, же и конкуренты. Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что, ну, это наш бренд. Я сторонник, чтобы покупали белорусское, вы это правильно слышите. Но я же не могу постоянно правительству и губернаторам, ты это купи, ты то купи. Пусть он сделает так, вот 5 лет гарантийный срок. Гарантийным сроком надо вернуться. И увеличить им гарантийные сроки. Не 3 года.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Это лунный регион. Президент призвал брать пример с Чечни. Стало известно, сколько граждан региона участвует в СВО. На встрече с Рамзаном Кадыровым Владимир Путин озвучил цифру. В боевых действиях на Украине участвует более 70 тысяч жителей республики.
0: Поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически, и они настоящие воины, мы это хорошо знаем, борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно. Действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции. И из них почти свыше 20 тысяч – это добровольцы.
5: Однако эта статистика тут же вызвала немалый общественный резонанс. И если добровольцев из этого числа всего 20 тысяч, то кто остальные 50? В соцсетях пишут, что, мол, добровольно-принудительный формат в Чечне достиг государственного масштаба. О том, как формируются эти списки, рассуждает военный юрист Тимур Исаев.
2: Цифры, озвученные президентом, это попытка легализовать тотальную мобилизацию в отдельно взятом регионе. Мы понимаем, что 50 тысяч человек недобровольцев – это либо сотрудники силовых структур, либо те, кому просто не оставили выбора. В Чечне давно отработан механизм. Если ты не идешь на фронт, проблемы начинаются у всей твоей семьи. Это не пример патриотизма, а пример абсолютного контроля над населением, где человек – это просто цифра в отчете перед Москвой.
5: Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что чеченские родители должны радоваться отправке сыновей на войну. Официальная статистика потерь в 500 человек выглядит неправдоподобно на фоне 70-тысячной группировки из Чечни, говорит аналитик в сфере безопасности Олег Воробьев.
3: На сегодняшний день известны около 500 погибших чеченцев, но реальные цифры могут быть в разы выше. Самое примечательное, среди погибших нет ни одного представителя семьи Кадырова или его ближайшего окружения. Радоваться смерти предлагают обычным сельским парням, пока элита республики остается в тени или на безопасном расстоянии от передовой. Это создает серьезное внутреннее напряжение, которое пока сдерживается только личной преданностью Кадырова Кремлю.
5: Журналист Валентина Строгая считает, что встреча президента с главой Чечни организована для того, чтобы показать всем регионам, сколько мужчин нужно отправлять на фронт.
6: Ставя Чечню в пример, Путин фактически дает сигнал другим губернаторам. Смотрите, как надо работать с населением. Это намек на то, что мягкая мобилизация, мол, заканчивается. Но то, что работает в Чечне под жестким давлением, может вызвать взрыв в других областях. Пока Кадыров портует десятках тысяч бойцов, Урал и Сибирь видят в этом не пример для подражания, а угрозу. 2026 год показывает, власть делает ставку на силу, забывая, что у любого давления есть предел.
5: По словам журналистов, пока президент хвалит показатели республики, в самой Чечне продолжается тихая трагедия семей, чьих сыновей отправили за 10 тысяч километров воевать без их на то согласия.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
7: Мосаме сарма.
11: Лето.
7: Мосаме гарма.
11: Весна.
7: Бахар.
11: Осень.
7: Хизан.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
25: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня тема будет не просто тяжелой. Банки, долги, проценты и все, что не дает спокойно спать ночью. Как получилось, что белорусы тонут в долгах, кого защищает государство и как не стать жертвой черных кредиторов? Об этом и будем говорить.
1: важно по-настоящему понять глубинные механизмы происходящего. То есть нам предстоит выяснить, почему вообще формируется эта страшная кредитная спираль. Она ведь затягивает тысячи людей, словно водоворот. Также крайне важно разобрать, как именно адаптируются мошенники к новым законам, ведь они постоянно, ну, буквально каждый месяц меняют свои схемы. И какие реальные работающие инструменты защиты существуют прямо сейчас?
25: Начать стоит именно с масштабов проблемы. Согласно официальным данным, в Беларуси на сегодняшний день действует более 5 миллионов кредитных договоров. Если попытаться как-то визуализировать эту цифру, то получается, что кредитное обязательство есть более чем у каждого второго жителя.
1: Больше половины уже связаны с банками договорами.
25: Точно. Это просто колоссальный охват населения финансовыми услугами, который, к сожалению, имеет весьма мрачную обратную сторону.
1: Около 300 тысяч человек имеют просрочки по платежам.
25: 300 тысяч человек банально не тянут свои кредиты.
1: Верно. А порядка 60 тысяч граждан находятся на стадии уже необратимых проблем. Это бесконечные суды, это тяжелое общение с коллекторами и, ну, реальная угроза потери имущества. Это ведь население целого небольшого города, которое оказалось в финансовой пропасти.
25: И при всем этом в свежей статистике за январь 2026 года наблюдается один очень интересный парадокс. Оказывается, в январе люди взяли на 16,5% меньше кредитов, чем годом ранее.
1: Интересный тренд.
25: Да. Более того, население начало активнее гасить свои старые долги, а задолженность по потребительскому кредитованию даже немного пошла на спад. Аналитики в докладе связывают это с тем, что экономика сейчас несколько, скажем так, остывает, а люди предпочитают откладывать крупные траты. Ну, там, ремонты, покупку дорогой техники, путешествия.
1: Логично.
25: Но вот в чем загвоздка. Несмотря на это видимое охлаждение спроса и снижение выдачи новых займов, объем просроченной задолженности все равно вырос. Он достиг 50,7 миллиона рублей. Получается такая парадоксальная ситуация. Новых кредитов берут меньше, но со старыми расплачиваться становится все труднее и труднее.
1: Что здесь по-настоящему увлекательно, так это скрытая психологическая подоплека данного явления. В поведенческой экономике этот феномен получил название «кредитного смещения». Суть этого когнитивного искажения в том, что заемщик при оформлении договора концентрирует все свое внимание исключительно на размере ежемесячного платежа. Ну, человеческий мозг устроен так, что ему сложно воспринимать какие-то абстрактные суммы в будущем.
25: Ага. То есть, если платеж в 200 рублей кажется посильным для текущего бюджета прямо сейчас, человек легко соглашается на сделку.
1: Точно. При этом он полностью, абсолютно игнорирует гигантскую итоговую переплату за 3 или 5 лет пользования деньгами. Формируется очень опасная иллюзия финансовой доступности. И когда жизненные обстоятельства хотя бы немного меняются, ну там, снижается премия, случаются долги больничные или возникают непредвиденные траты, эта иллюзия моментально рушится, запуская ту самую долговую спираль.
8: А вот здесь начинается самое интересное. Моментально появляется теневой рынок, который обещает людям все порешать. Речь идет о дельцах, которых в народе метко прозвали «помогаторами». Это всевозможные серые брокеры и консультанты, которые берут огромные деньги с людей, находящихся в отчаянном положении. И самое возмутительное – за что они берут эти деньги?
1: За банальное копирование информации с бесплатных сайтов банков.
8: Именно.
1: Человеку, которому везде отказывают, обещают гарантированное одобрение кредита. Но на деле они не имеют никакого влияния на банки. Они создают искусственную видимость бурной деятельности, рассылая заявки веером во все подряд учреждения.
25: Истории пострадавших из доклада вызывают просто искреннее возмущение. Например, история Виталия из Витебска. Парень нашел в Телеграм некий канал, который обещал стопроцентную помощь в получении кредита. Ему предложили перевести 80 рублей за так называемый глубокий анализ кредитного профиля. Взамен он получил по электронной почте обычную таблицу формата Excel с названиями банков и их базовыми ставками.
1: Которую любой школьник мог бы составить за 5 минут бесплатного поиска в интернете.
25: Абсолютно. И когда с него нагло потребовали еще денег за дальнейшее сопровождение, он отказался. Но свои 80 рублей, естественно, уже не вернул. Или взять историю Ирины, 52-летней учительницы из Гомеля. Ей позвонил фейковый кредитный брокер, очень профессионально пообещал эксклюзивную сниженную ставку, справку и взял 200 рублей аванса за оформление документов.
1: И чем это закончилось?
25: В итоге условия, которые ей предложили в банке, оказались совершенно стандартными, доступными любому человеку с улицы. А брокер просто растворился в воздухе. Ведь самое страшное в этой схеме – то, что многие такие помогаторы подсовывают людям реальные, юридически обязывающие кабальные договоры на оказание информационных услуг. В этих бумагах мелким шрифтом прописано, что если человек вовремя не оплатит их сомнительную помощь, ему начинают начисляться гигантские пени, которые могут многократно превышать сумму кредита, за которым он вообще обращался.
1: Реакция государства на эти вопиющие факты мошенничества последовала незамедлительно и была максимально жесткой. С 22 февраля 2026 года Национальный банк и профильные ведомства категорически запретили любые платные консультации по вопросам получения кредитов, микрозаймов и лизинга. Точка.
25: Просто запретили и все.
1: Да. Любое взимание платы с физического лица за подобные услуги теперь находится вне закона. Легально информировать о финансовых продуктах теперь могут только официальные партнеры банков, и делаться это они обязаны исключительно на безвозмездной основе для клиента. Всю комиссию им платит сам банк.
25: Но слушай, ведь эти мошенники не могли просто взять и исчезнуть. Наверняка они попытались сменить вывеску и найти обходные пути.
1: Разумеется. Они пытаются мимикрировать под новые жесткие требования. Теперь они не просят деньги за формулировку «консультация». Они требуют плату за абсурдные вещи. Например, за установку банковского мобильного приложения на телефон клиента. За мифическую оценку платежеспособности по авторской методике. Или за подбор подходящего отделения банка на карте.
25: Фантазия у них работает.
1: Заниматься человеком, как красная сирена. И сигнал немедленно прекратить общение.
25: И тут круг замыкается. Когда люди получают законный отказ в банке из-за правила 40%, потом обжигаются на помогаторах и теряют последние деньги, многие от полнейшей безысходности идут в микрофинансовые организации, те самые МФО. В предоставленных источниках упоминаются ставки по микрозаймам категории до зарплаты, и эти цифры просто не укладываются в голове. Там фигурируют ставки от 36 до 182% годовых. 182%. Это же просто астрономическая цифра.
1: Это еще одна классическая и очень опасная ловушка для человеческого восприятия. Проблема кроется в подаче информации. Ставка, которая рекламируется как 0,1 или 0,5% в день, психологически воспринимается мозгом как совершенно незначительная сумма.
25: Ну да, кажется, ну что такое половина процента?
1: Верно. Переплата за пару недель составит всего 20 или 30 рублей, вполне терпимо. Но реальность жестока. Если человек не может вернуть этот долг в срок, а это случается сплошь и рядом в кризисных ситуациях, он вынужден просить о продлении займа или, что еще хуже, брать новый займ в другом месте для погашения старого. Именно так безобидные дневные доли процента стремительно превращаются в те самые 182% годовых, формируя беспросвет долговую кабалу, выбраться из которой без потерь практически невозможно.
25: Продолжая тему защиты интересов и новых правил игры, нельзя не разобрать еще одно крайне важное новшество, которое вступило в силу совсем недавно, с 1 января 2026 года. Оно касается штрафов, и каждому человеку, у которого есть хоть один банковский счет, полезно знать об этих изменениях в деталях.
1: О да. Автоматические списания?
25: Да. Теперь долги по административным штрафам. Ну, самый частый пример – это письма счастья с камер фотофиксации нарушений ПДД могут списывать с банковских счетов абсолютно автоматически, без возбуждения полноценного, долгого и сложного исполнительного производства. Речь в законе идет о суммах до 20 базовых величин, что в пересчете на сегодняшний день составляет 900 рублей.
1: Довольно приличная сумма для автоматического списания.
25: Давай разберем, как это выглядит в реальной жизни. Вот человек превысил скорость, камера его зафиксировала, ему начисляется штраф. По новым правилам, дается ровно 2 месяца на добровольное погашение этой суммы. Но есть строгий нюанс. В течение 1 месяца необходимо внести хотя бы часть долга не менее 30% от общей суммы.
1: А если человек забыл?
25: Если человек забыл, проигнорировал письмо или решил пустить дело на самотек, через 2 месяца электронная система срабатывает автоматически. Происходит безакцептное списание нужной суммы. Деньги могут снять с зарплатной банковской карты, с депозита и даже с электронных кошельков.
1: Механика действительно стала намного жестче и быстрее. А вот если в момент списания нужной суммы на счетах нарушителя не окажется, тогда ситуация усугубляется. К первоначальной сумме долга мгновенно добавляется 10% исполнительского сбора. Причем закон гласит, что эта сумма не может быть меньше половины базовой величины.
25: То есть штраф становится еще больше?
1: В дальнейшем, если долг так и висит, к человеку могут быть применены куда более суровые меры принуждения, вплоть до ареста личного имущества и временного лишения права управления транспортным средством. Вся логика упрощения этой процедуры направлена на радикальное повышение финансовой дисциплины и обеспечение принципа неотвратимости наказания, даже за самые мелкие правонарушения.
25: Итак, информации, цифр и историй было действительно много, но из всего этого массива каждому полезно извлечь и запомнить несколько железобетонных правил выживания в современном финансовом мире. Первое. Всегда при любых обстоятельствах необходимо считать общую итоговую переплату за весь срок кредита, а не только смотреть на комфортный платеж за месяц, чтобы не стать жертвой кредитного смещения. Второе. Обходить 10-й дорогой абсолютно любых посредников, брокеров, которые просят деньги вперед за эфемерную помощь в получении кредита. Это незаконно и гарантированно ведет к потере средств. Третье. Держать в голове новые правила автоматического списания долгов по штрафам, чтобы однажды не обнаружить нулевой баланс на зарплатной карте.
1: И главное правило. Если вдруг возникли финансовые трудности, единственный верный путь – не прятаться от проблемы, не пытаться брать микрозаймы под сумасшедшие проценты, а идти напрямую в свой банк и честно договариваться о кредитных каникулах или реструктуризации долга.
25: Совершенно верно.
1: В завершении этого разбора хотелось бы обратить внимание на одну очень смелую новаторскую идею. Она упоминается в аналитическом докладе в качестве перспективной рекомендации для регулятора. Экспертное сообщество предлагает всерьез рассмотреть возможность введения на белорусском рынке полноценного института персонального банкротства физических лиц, опираясь на успешный опыт соседних государств.
25: Ого, для многих это звучит как весьма радикальная мера.
1: Это поднимает важный вопрос. Крайне важный, можно сказать, философский вопрос, который затрагивает сами основы финансовой морали всего общества. Если однажды на законодательном уровне людям дадут легальное право законно списывать свои безнадежные долги, проходить через судебную процедуру банкротства и начинать свою финансовую жизнь с абсолютно чистого листа, к чему это приведет в реальности?
25: Хороший вопрос.
1: Станет ли этот закон долгожданным спасательным кругом для тех, кто честно оступился из-за непредвиденных жизненных обстоятельств, тяжело заболел или потерял бизнес? Или же наоборот, само наличие такой лазейки породит желание набрать десяток кредитов на роскошную жизнь, заранее зная, что в самом крайнем случае долги можно будет легально не отдавать? Найти идеальный баланс между гуманной социальной защитой оступившихся граждан и поддержанием жесткой финансовой дисциплины в государстве – задача колоссальной сложности, и это, безусловно, пища для очень долгих и глубоких размышлений.
25: На сегодня это все. Будьте бдительны. Читайте между строк. Услышимся. Пока.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси Андрей Лукьянович о премьере фильма «Одно на двоих», о подвиге летчиков Никиты Куканенко и Андрея Нечипорчика.
10: Фильм о любви, о дружбе, ну и, наверное, о любви к родине, о преданности к родине, к отечеству. И готовы в любой момент, когда люди пожертвовать самым ценным своей жизни ради других. Дело в том, что проделана уже огромная работа. В первую очередь это то, что глава государства признал данный полет и данную трагедию истинным подвигом. И за это наши летчики уже удостоены самого высокого звания. Это звание Героя Республики Беларусь. И награждены золотыми звездами Героев Республики Беларусь. Поэтому уже многие улицы, как в городе Барановичи, в Лиде, школы, названы именами наших героев.
11: важный сигнал.
13: Жизнь в кредит. Белорусы задолжали банкам рекордные 30 миллиардов рублей. Банки в марте увеличили кредитование физлиц. За месяц было выдано кредитов более чем на 1,5 миллиарда рублей. Это на 330 миллионов рублей выше, чем в феврале. В сравнении с мартом прошлого года объем кредитования вырос почти на 11,5%. Такие данные опубликовал Нацбанк. Вместе с тем, там отметили, что из-за снижения объемов кредитования в январе-феврале в целом по итогам первого квартала сумма кредитов, выданных банками физлицам, уменьшилась почти на 4,5%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
14: Объемы потребительского кредитования в январе-марте сократились на 2,9% до чуть более 3 миллиардов рублей. Кредитование недвижимости упало на 11,2% до 735 миллионов рублей.
13: По данным Нацбанка, задолженность физлиц по кредитам за март выросла на 388 миллионов рублей и составила на 1 апреля почти 30,5 миллиардов рублей. За год долги физлиц по кредитам выросли более чем на 11,5%. Долги по потребительским кредитам увеличились на 13% с лишним до более чем 12 миллиардов рублей, а по кредитам на недвижимость почти на 11% до 18 с лишним миллиардов рублей. На 1 апреля физлица просрочили кредиты почти на 55,5 миллионов рублей, что на 3,5 миллиона рублей больше, чем по состоянию на 1 марта. За год объем просроченной задолженности вырос более чем на 12,5 миллионов рублей. Эксперты констатируют, что население стремительно беднеет. Сами белорусы признаются, что вынуждены жить в кредит, ведь денег едва хватает.
15: Ну, допустим, если пойти куда-то купить мебель, это, естественно, уже надо кредиты залезать. Потому что по нашим зарплатам, по нашим доходам, сразу купить мебель за 1000 или 1500 рублей – это просто нереально. Вот. Это надо полгода копить, что называется, урезать у одежках, урезать у продуктов, вот тогда что-то будет.
13: Потребительский кредит – это деньги на самые разные личные нужды – от покупки подарка на день рождения до приобретения автомобиля. 48% таких кредитов берется по схеме овердрафта через зарплатные банковские карты. Еще 6% – это целевые кредиты на автомобили. Население фактически находится в долговой кабале, говорит экономист Ярослав Романчук.
16: Думайте, считайте, потому что 20% в кредитов в рублях, да, сегодня, вы представляете, сколько вы должны отрабатывать, зарабатывать для того, чтобы такой кредит обслуживать. И в результате, если вы потом через пару лет посчитаете, во сколько обошелся вам квадратный метр этой недвижимости, вы проследитесь, вы выйдете на уровень элитной недвижимости города Минска. Вам это надо, вам нужен не новый автомобиль, вы отдаете на него в конечном итоге сумму, которая там сравнима там с стоимостью хорошей там премиальной Тойоты.
13: Беспрецедентные западные санкции, введенные против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине, отражаются на доходах населения. Хотя белорусские чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране постоянно растет, однако на самом деле зарплата реальная, то есть скорректированная с учетом инфляции, начала стремительно падать. С каждым годом граждане могут позволить себе все меньше продуктов, товаров и услуг по сравнению с тем, что могли купить раньше. Вот и приходится залезать в долги. В последнее время белорусы стали чаще брать кредиты, поскольку условия в белорусских банках кажутся людям привлекательными, говорит экономист Анастасия Лузгина.
17: То есть кредиты стали более доступными, особенно если мы посмотрим, вот сравним годовые данные. Почему так происходит? Прежде всего, это связано с той политикой, которую проводит Центральный банк.
13: Однако привлекательность кредитов в белорусских банках на самом деле обманчива. На это указывают рекордные цифры задолженности граждан, отмечают эксперты. Они предупреждают об инфляционных и девальвационных рисках для белорусской экономики, которые связаны в том числе с тем, что население и бизнес активно набирают кредиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько о появлении новых первичных профсоюзных организаций.
18: За 2025 год или к 1 мая сегодняшнего дня у нас появилось новых 500, практически 50 новых первичных профсоюзных организаций, а это практически около 10 тысяч человек, которые присоединились, понимая значимость, важность профсоюзного движения, понимая, что это возможность вместе с нанимателями искать новые решения для своих предприятий, для увеличения возможностей через коллективный договор, для скрепления коллектива. Это новые возможности, и трудящиеся нашей страны хорошо это понимают.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
19: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся».
20: Всем привет!
19: В новостях тут проскочила одна идея, которая, кажется, зацепила вообще всех. Могут ввести обязательное тестирование для госслужащих. Интеллектуальное и психологическое.
20: Угу.
19: И это, знаешь, ставит ребром такой фундаментальный вопрос. А должны ли нами управлять вот самые-самые умные, которых отобрали по IQ-тестам? Я вот считаю, что это абсолютно правильный шаг. Управление страной – это же невероятно сложная работа. И нам нужны лучшие умы, чтобы избежать хаоса и некомпетентности.
20: А я вот, знаешь, сразу как-то насторожился. Привет еще раз. Высокий IQ у чиновника – это ведь как? Как идеально заточенный нож. Он может попасть в руки хирурга, а может, извини, грабителя. Лично мне, вот честно, не так важно, сможет ли чиновник решить задачку Илона Маска про Северный полюс.
19: Но это утрирование.
20: Нет, мне куда важнее, чтобы он понимал, почему у меня в подъезде уже полгода крыша течет. Понимаешь, и сколько на самом деле стоит десяток яиц в магазине вот здесь за углом. По-моему, жизненный опыт и, совесть какая-то куда важнее формального интеллекта.
19: Но посмотри, что происходит сейчас. Мы же просто тонем в последствиях некомпетентности. Какие-то, абсолютно нелогичные указы, документы с ошибками, которые потом отменяют, чиновники, которые двух слов связать не могут, чтобы объяснить свои же решения. Это же системный хаос.
21: Вопрос в цифрах. Мировая статистика говорит, что политики с IQ выше 145 воруют на 12% чаще, но ловят их на 30% реже. Они просто умеют лучше заметать следы. При этом ученые из Торонто выяснили, как только человек получает даже маленькую власть, его мозг начинает работать в режиме энергосбережения совести. То есть зеркальные нейроны, отвечающие за сочувствие, просто отключаются, чтобы не мешать подписывать приказы. В Беларуси ситуация еще интереснее. В 2026 году 70% жалоб на чиновников в Минске – это не жалобы на их глупость. Наоборот, люди жалуются на то, что чиновник слишком умный. Он умеет написать ответ на 5 страницах так, что вроде и закон не нарушил, и крышу в твоем подъезде чинить не надо. А теперь парадокс. В крупных IT-компаниях Минска тест на IQ – это норма, и средний балл там около 120. В госсекторе же официального IQ-теста нет. Зато есть тест на стрессоустойчивость. Психологи говорят, что в Мингорисполкоме нужно уметь сохранять спокойствие, когда у тебя под дверью стоят 10 разгневанных пенсионерок, а у тебя из инструментов только печать и вера в светлое будущее. Интересно, что за прошлый год в СНГ было зафиксировано 40 оговорок в стиле «черномырдинок». Но, возможно, это не признак низкого интеллекта чиновников, а просто их мозг перегревается от попыток сказать что-то всем давно известное, так, чтобы оно звучало как инновация. В общем, возможно, умный чиновник – это не всегда подарок. Но это не точно.
19: Бывает и такое.
20: Это же классика. Нагородить кучу терминов, сослаться на 3 противоречащих друг другу параграфа и все, чтобы скрыть суть и уйти от ответственности. Это не от низкого IQ, это как раз наоборот.
19: Ты приводишь в пример оговорки, а я вот вспомню Виктора Черномырдина с его «никогда такого не было» и вот опять. С точки зрения логики, полный абсурд. А фраза стала крылатой, народной, потому что в ней есть какая-то глубокая мудрость. Понятное всем без всяких тестов. Хорошо, я согласна, что бывает и умышленное запутывание. Но это не отменяет проблемы базовой некомпетентности. Я предлагаю посмотреть на это с другой стороны. Давай возьмем крупные технологические корпорации. Туда ведь отбирают не по диплому, а по реальной способности решать сложнейшие задачи. Они ищут то, что называют свидетельством превосходства. Почему мы не можем применить такой же подход к управлению государством? Создать настоящую меритократию, власть достойных и способных.
0: Потому что...
19: И здесь психометрическое тестирование, которое оценивает не факты, а способность анализировать информацию, это объективный инструмент.
0: Постой, потому что государство — это не корпорация. Вот совсем. Цель корпорации — прибыль, а цель государства — благополучие людей. И вот тут высокий интеллект без эмпатии, без честности, он превращается в огромную проблему. Умный, но бессовестный чиновник просто будет эффективнее воровать. Он не будет брать взятку в конверте, это для дураков. Он придумает такую схему, что комар носа не подточит.
19: Погоди, но ведь есть объективные данные, которые говорят об обратном. Есть множество исследований. Они показывают четкую корреляцию. В странах с более высоким средним IQ уровень коррупции значительно ниже. Я не говорю, что умные люди по природе своей святые. Нет. Но умный человек лучше просчитывает риски.
0: Угу.
19: Он понимает, что сиюминутная выгода от взятки, она не стоит вероятности надолго сесть и потерять вообще все. Это не вопрос морали, а вопрос холодного когнитивного прагматизма. Умный просто побоится, потому что сможет просчитать последствия на 10 ходов вперед.
0: А вот тут ты сама себе, мне кажется, противоречишь. Эта корреляция, о которой ты говоришь, она работает только при одном условии. Если в стране есть неотвратимость наказания. Честные суды, эффективное следствие. А если этого нет, тогда высокий IQ превращается в главный инструмент для создания неуязвимых коррупционных схем.
19: Есть в этом логика. Но дело даже не в этом. Может, высокий IQ – это симптом здорового общества, а не его причина? В странах, где лучше образование, медицина, где выше уровень жизни, там и средний IQ будет выше, и законы будут работать лучше. Так что, возможно, не интеллект побеждает коррупцию, а нормальное общество порождает и то, и другое.
0: А у нас умный чиновник просто найдет способ обойти закон так, что его еще и похвалят. Нужно ввести новый налог, он назовет его инвестиционным сбором в будущее наших детей. И все будут аплодировать.
19: Хорошо. Я вижу опасность, о которой ты говоришь, опасность, изощренного мошенничества. Но неужели мы готовы отказаться от главного преимущества, от компетентности? Управление современным городом или экономикой – это же чудовищно сложная задача. Транспортные потоки, бюджет, система здравоохранения – это все требует экспертных знаний. Мы же не выбираем хирурга всенародным голосованием по принципу «нравится-не нравится». Мы ищем лучшего профессионала.
0: Так.
19: Почему же управлять экономикой, которая в тысячи раз сложнее, может любой крепкий хозяйственник со своей жизненной смекалкой? Я за технократию, за власть профессионалов, и интеллект здесь – это ключевой критерий отбора.
0: А вот здесь мы подходим к самому интересному. Твои технократы, они видят мир как набор цифр и переменных в уравнении, а людей не видят. У меня есть знакомый, назовем его условно Артем, с IQ под 145. Его привлекли к оптимизации автобусных маршрутов в спальном районе. На бумаге в его модели все было идеально. Автобусы ходят каждые 2 минуты, никаких пробок, время ожидания сократилось на 40%.
19: Звучит неплохо.
0: А в реальности транспортный коллапс. Люди штурмом брали эти автобусы, потому что его гениальная модель не учла один простой факт. Бабушка с тележкой – это не просто пассажирская единица. Она заходит в автобус медленно. И таких бабушек много. В итоге его идеальный график летел ко всем чертям в первый же час.
19: Но это же классическая проблема внедрения, а не самой идеи. Модель-то была правильной, просто ей не хватило верных исходных данных. Это не значит, что мы должны отказаться от расчетов и вернуться к управлению на глазок. Это значит, что нам нужны лучшие модели и более качественный сбор данных, что, в свою очередь, само по себе является сложнейшей интеллектуальной задачей. Альтернатива – это популизм, когда решения принимаются, чтобы понравиться толпе.
0: Дело не в данных, а в подходе. Вспомни, как повсеместно вводили запись к врачу через QR-коды. Отличная технократичная идея. И она одним махом отрезала от медицины миллионы стариков с кнопочными телефонами.
19: Угу.
20: Для них это был не эффективный цифровой инструмент, а непреодолимая стена, и никто из этих умных оптимизаторов об этом даже не подумал. Потому что они сами живут в мире, где у всех смартфоны и скоростной интернет. В народе таких умников и называют белоручками, оторванными от реальной жизни.
2: Но задача руководителя – принимать решения, полезные для большинства, даже если они не популярны или временно ущемляют чьи-то интересы. Это требует, определенного холодного расчета и способности отстраниться от эмоций. Если мэр будет лично сопереживать каждому, кому эвакуировали машину, он никогда не наведет порядок на дорогах. Эмоциональная вовлеченность в каждую частную жалобу, она приведет к параличу всей системы. Так что рациональное мышление – это недостаток, а необходимое качество.
20: Вот. Ты сама сказала ключевые слова – холодный расчет. Долгое время был миф, что люди с высоким интеллектом автоматически обладают и высокой эмпатией. Но современная психология говорит,

0: скажет: «Я вас прекрасно понимаю». И он не соврет, он действительно поймет всю глубину твоей проблемы. Но он тебе не поможет, если это хоть на миллиметр противоречит инструкции. Потому что ему, по большому счету, на твои страдания наплевать. А если добавить к этому исследования, которые показывают, что сама по себе власть снижает способность к сопереживанию, то мы получим идеально работающую, но абсолютно бесчеловечную машину.
1: Хорошо. Если не IQ-тест, то что? Как тогда отбирать? Как измерить эту твою жизненную смекалку и совесть? Это же субъективные понятия. Сегодня один кажется нам близким к народу, а завтра оказывается обычным казнокрадом. Нам нужна хоть какая-то объективная система. Вот представь, экзамен для кандидата. Я бы задала ему классическую загадку. Вы прошли милю на юг, милю на запад, милю на север и оказались там, откуда начали. Где вы? Это тест на нестандартное мышление.
2: Но я бы предложил другой экзамен. Куда более важный. Вопрос первый. Сколько стоит литр молока, десяток яиц и буханка хлеба в магазине эконом-класса? Без скидки. Вопрос второй. Как доехать в 7 вечера из спального района в центр на общественном транспорте и сколько это займет времени? Если кандидат не может сходу на это ответить, он профнепригоден. Будь у него хоть 200 IQ.
1: Но ведь цена на молоко меняется, и маршруты автобусов тоже. Мы не можем строить управление на знании сиюминутных фактов.
2: Одно другому не мешает.
1: Нам нужны люди, которые могут выстроить систему так, чтобы экономика была стабильной, а транспорт ходил по расписанию. Это требует системного мышления.
2: Если он не знает основ, то и систему он построит для каких-то сферических людей в вакууме.
1: Ладно, я готова признать, что слепая вера в один лишь IQ-тест опасна. Это действительно может привести к отчуждению власти от людей и, как ты правильно заметил, к появлению более изощренных злоупотреблений. Но я все равно убеждена, что без минимального интеллектуального ценза система обречена. Мы так и будем жить в режиме ручного управления и вечного латания дыр. Нельзя построить современное государство на одной народной мудрости. Нужен баланс, но начинать надо с повышения планки компетентности.
2: А я подытожу так. Мозги без совести – это просто очень дорогая и эффективная мясорубка. IQ-тест, если и нужен, то как один из десятков второстепенных инструментов. А лучшая проверка на профпригодность другая – заставить кандидата месяц пожить на среднюю зарплату, поездить на работу на общественном транспорте и отвезти ребенка в обычную районную поликлинику.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко прослушал от испытателя краткий обзор на новый экспериментальный энергонасыщенный трактор «Беларусь» 5425.
5: Иди сюда, дорогой.
6: Необходимо.
5: Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько ты уже на нем работаешь?
6: На данный момент наработали 42 моточаса.
5: Наработали или ты наработал?
6: Я наработал.
5: И что ты можешь сказать, ну, в первом приближении? Над чем тут поработать?
6: Ну, как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить. А так, трактор неплохой, мощный, хороший будет.
5: Если по качеству будет нормальный, он нужен, да?
6: Да, конечно. У кого большие вот земли, конечно, нужно. За один проход будет делать много работы.
5: А расход топлива? Много то работы, расход топлива?
6: Ну, в зависимости, какие работы.
5: Ну, это понятно, но все-таки двигатель же здесь в два раза почти мощнее.
6: Да. И выработка здесь, Александр Григорьевич, 12 где-то гектаров.
5: То есть экономично.
6: Да. Ну, как бы, пока мы рассчитали где-то примерно 19-17 литров на гектар. Примерно. 35-ка 14, так? Ну, для этого трактора это нормально, но мы вот разговаривали с руководителем, что понятно, это же опытный образец. Здесь надо работать. Почему? Потому что это же наши деньги. Наша себестоимость.
5: То есть ты доволен этим трактором,
6: да.
5: Пока? 42 моточаса, но ты доволен.
6: Доволен. Ну, там все облегченное, панели информативные, вместо рычагов уже стоят клавиши. Легче в управлении. Охотник.
7: Коробка, да. Автомат.
6: Да, полный автомат.
5: Это большое дело. Да. Там.
6: Намного легче работать. Ну, двигатель мощный, хороший.
5: Ну, еще бы, конечно. Космический корабль. Ну, садись, заводи, езжай.
6: Угу.
5: 200 литров бак?
6: Нет, 900.
7: 900 литров бак.
6: 900 литров, чтобы на 10 часов хватало.

0: Работаем.
1: Ну давай, супер.
2: Важный сигнал.
3: С каждым годом белорусов все меньше. Белстат опубликовал данные о миграции за прошлый год.
4: В 2025 году из Беларуси уехало 37 800 человек. В сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%.
3: Такие данные содержатся в сборнике «Беларусь в цифрах», опубликованном сегодня Белстатом. Напомню, что массовую миграцию из страны президент Лукашенко ранее комментировал так.
5: Миллион уехал увидеть бы этот миллион. Ну, неважно сколько. А зубок приехать лечить, они едут в Гродно.
3: Белорусы признаются, что переезжают не от хорошей жизни. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
6: Тысячи рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
7: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
8: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
9: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
10: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
3: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
11: Ну, во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
12: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
13: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более, коммунальные услуги дорожают каждый год.
14: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
3: В итоге, чтобы зарабатывать больше и на сегодня, и на достойную старость, люди, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. При этом в Беларуси на этом фоне рекордными темпами сокращается работоспособное население, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко прослушал от испытателя краткий обзор на новый экспериментальный энергонасыщенный трактор «Беларусь» 5425.
17: Иди сюда, дорогой.
18: Необходимо.
17: Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько ты уже на нем работаешь?
18: На данный момент наработали 42 моточаса.
17: Наработали или ты наработал?
18: Я наработал.
17: И что ты можешь сказать, ну, в первом приближении, над чем тут поработать?
18: Ну, как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить, а так трактор неплохой, мощный, хороший
17: будет. Если по качеству будет нормальный, он нужен, да?
18: Да, конечно. У кого большие вот земли, конечно, нужен. За один проход будет делать много работы.
17: А расход топлива? Много то работа, расход топлива?
18: Ну, в зависимости, какие работы.
17: Ну, это понятно, но все-таки двигатель здесь в два раза почти мощнее.
18: Да. И выработка здесь, Александр Григорьевич, 12 где-то гектаров.
17: То есть экономично.
18: Да. Ну, как бы, пока мы рассчитали где-то примерно 19-17 литров на гектар. Примерно. 35-ка 14, так? Ну, для этого трактора это нормально, но мы вот разговаривали с руководителем, что понятно, это же опытный образец. Здесь надо работать. Почему? Потому что это же наши деньги. Наша себестоимость.
17: То есть ты доволен этим трактором, да, пока? 42 моточаса, но ты доволен.
18: Доволен. Ну, там все облегченное, панели информативные, вместо рычагов уже стоят клавиши. Легче в управлении. Охотник.
19: Коробка-автомат.
18: Да, да, полный автомат.
17: Это большое дело. Да.
18: Намного легче работать. Ну, двигатель мощный, хороший.
17: Ну, еще бы, конечно. Космический корабль. Ну, садись, заводи, езжай. Угу. 200 литров бак?
18: Нет, 900.
19: 900 литров бак.
18: 900 литров, да, чтобы на 10 часов хватало работы ему.
17: Ну, давай. 900
0: литров. Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
20: Пир.
0: Вторник.
20: Мангал.
0: Среда.
20: Будх.
0: Четверг.
20: Джумерат.
0: Пятница.
20: Джума.
0: Суббота.
20: Хафта.
0: Воскресенье.
20: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
3: Еще немного и будет как в Лондоне. Брест и Могилев – лидеры рейтинга дорогих квартир. Какие областные центры дешевле?
21: Всего за первый квартал этого года заключено около 2500 сделок. Больше всего квартир купили в Гродно, меньше всего – в Могилеве. В остальных городах число сделок снизилось.
3: Цены на жилье выросли во всех городах, подсчитали эксперты.
21: В Бресте до 1210 за квадратный метр. Это плюс 4%. В Витебске метр теперь стоит $940. В Гомеле 980. В Гродно 1110. А в Могилеве 1020. Это от 5 до 11% роста.
3: Также аналитики рынка недвижимости назвали рекорды первого квартала.
21: Самая дорогая квартира продана в Гомеле – $148 000. Самая высокая цена за квадратный метр зафиксирована в Бресте – $2500.
3: Но самый настоящий бум по удачным сделкам в сфере недвижимости, напомню, сейчас происходит в Минске. Только здесь цены на квартиры продолжают беспрерывно расти, а спрос остается на высоком уровне, рассказывает эксперт по недвижимости Ольга Власова.
1: Основная причина такой разницы кроется в значительных различиях покупательной способности. Например, в Гомеле и Могилеве люди не могут себе позволить жилье даже на фоне некоторых субсидированных программ. Средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке в этих городах сейчас намного ниже, чем в Минске. Но из-за нехватки финансов покупательская активность остается низкой. В регионах продолжает действовать тренд на покупку более дешевых вариантов, что дополнительно ограничивает рост рынка недвижимости.
3: Простыми словами, зарплаты жителей регионов просто не успевают за ценами на недвижимость, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
4: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром Первым, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного Великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
22: В Брестской области за день произошло два ДТП с участием велосипедисток. В Белозерске трактор сбил 83-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по переходу, не спешившись с велосипеда. А в Пинске автомобиль Porsche наехал на 62-летнюю женщину при аналогичных обстоятельствах. Она также ехала через переход, не спешившись. Обе пострадавшие госпитализированы. Гараж и стоящая рядом легковушка загорелись в Минске. Инцидент произошел на улице Гурского. По прибытии подразделения МЧС наблюдалось горение гаража. Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на месте происшествия работало 5 единиц техники. Комитет государственного контроля Могилевской области проверил 18 частных субъектов хозяйствования и выявил нарушения у 5 из них. Предприниматели неправомерно воспользовались льготами по уплате утилизационного сбора при ввозе грузового автотранспорта в прошлом году. В ведомстве напомнили, что льготы предоставляются перевозчикам для обновления парка грузовых автомобилей и стимулирования экспортных перевозок и обязательное условие использования ввезенного транспорта исключительно в международных перевозках в течение года после ввоза. Нарушители же использовали автомобили и во внутренних перевозках. Размер неправомерно полученных льгот составил почти 300 тысяч рублей. Часть суммы уже перечислена нарушителями в бюджет, взыскание оставшейся находится на контроле. В Бресте 2 мая для всех потребителей тепловой энергии завершится отопительный сезон. Как сообщили в Брестском горисполкоме, решение принято в соответствии с правилами подготовки и проведения отопительного сезона. Они утверждены соответствующим постановлением Совета министров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
16: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
5: Длительные выходные дни госавтоинспекция уделит повышенное внимание дорожной безопасности. С участием специального подразделения ДПС «Стрела» МВД будут организованы рейдовые мероприятия на аварийно-опасных участках автомобильных дорог Витебской и Минской областей. Под контролем инспекторов ГАИ соблюдение правил всеми участниками дорожного движения. Госавтоинспекция обращает внимание водителей и пешеходов. Будьте предельно внимательными на дороге. Не злоупотребляйте алкоголем и в случае употребления не садитесь за руль автомобиля. Если же вы владеете информацией о том, что авто управляет нетрезвый водитель, в том числе и средства персональной мобильности, или увидели на проезжей части нетрезвого пешехода или иного участника дорожного движения, немедленно звоните 102. Напоминаем пешеходам, в условиях, когда обочина непригодна для движения пешеходов, разрешается идти по краю проезжей части, обязательно навстречу движущемуся транспорту, обозначив себя световозвращающимся элементами.
2: Важный сигнал.
3: Кто уничтожает Минск? Лукашенко приказал остановить бешеную застройку столицы.
6: Надо прекратить отток населения из регионов в Минск и областные центры. Надо прекратить. Используя и жилье, и другие факторы, и методы, надо посмотреть правительству.
3: Такое распоряжение Александр Лукашенко дал на совещании 30 апреля. По его словам, люди должны иметь жить и работать в своих городах и районах. Отдельно президент раскритиковал большие объемы строительства жилья в столице.
6: Много задач поставлено перед вами о том, чтобы прекратить эту бешеную стройку жилья в Минске,
7: да.
6: Ибо мы стянем с регионов, да не только с регионов. Посмотрите, сколько из России едет людей к нам и скупают здесь жилье. Совсем мы не прекратим это, естественно. Здесь же и промышленность и прочее. Поэтому аренды, как мы говорили, жилье надо строить. Только столько, сколько надо. Основное надо перенести в регионы. Чего бы нам это ни стоило? В регионы, в районы, особенно районные центры.
3: Лукашенко отметил, что в некоторых сельских хозяйствах уже не хватает местных работников.
6: Потому что сложится ситуация, когда нам в сельскохозяйственной организации уже людей из городов возят для того, чтобы в сельском хозяйстве они работали. Доить коров скоро будут горожане. А кто? С Минска поедут? Нет. Прежде всего поедут с районных центров. Поэтому надо развивать районные центры, имея в виду, что кто его знает, что будет. Агрогородки надо развивать.
3: Напомню, что по поручению президента в Минске уже вдвое сократили стройку жилья. Цитирую, чтобы сохранить деревню. Это уже привело к тому, что белорусам, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, придется ждать еще дольше, объясняет эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
7: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скоро черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру. А с новыми директивами тем более.
3: К тому же проблему оттока людей из сел таким способом не решить. По словам экспертов, чтобы люди действительно оставались в деревне, там нужно создавать нормальные условия для жизни. Рабочие места, инфраструктуру, доступную медицину, школы и транспорт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
16: Министр информации Дмитрий Жук подвел итоги встречи с блогерами.
8: Они такие же граждане Беларуси, как и мы с вами. И вот то, что я могу сказать по итогам встречи, все они заинтересованы в одной простой вещи, чтобы наша страна развивалась. Нету там никаких врагов, никаких экстремистов, как кто-то думает. Ребята делают то, что им нравится. Ну, это нравится не только им, но и тем, кто их смотрит и слушает. Самое важное, чтобы вот в их роликах, мини-сериалах, которые они снимают, было наше понимание мира, наши морально-этические ценности. И главное, чтобы они работали на созидание нашего общества, что, в принципе, практически все из тех, кто был вот сегодня на встрече, делают.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! Мы сегодня решили вскрыть тему, от которой официальные отчеты обычно стараются держаться подальше.
23: Да, тема действительно острая, и обсуждать ее открыто чиновники очень не любят.
9: Речь про реальное состояние белорусской экономики. Цифры приходят, ну, откровенно тревожные. Ситуация в регионах и на заводах почти катастрофическая.
23: Абсолютно. Если отбросить эмоции и красивые графики из новостей, то реальность такая. Экономика сжимается на 1,2%.
9: Да. Я тут посмотрел цифры, и этот минус 1,2% – это же не просто какая-то случайная просадка, верно?
23: Угу. 100%. Это серьезный структурный сдвиг. То есть местные предприятия рапортуют, что трубы дымят, станки гудят, но по факту страна трещит по швам.
9: И вот тут начинается самое интересное. Этот дикий разрыв между бумажными планами и тем, что происходит на земле.
23: О, планы там грандиозные, да.
9: Не то слово. Премьер-министр Александр Турчин совершенно серьезно озвучивает план работы местного управления рост на 16% к 2030 году.
23: Ага, то есть по 3% каждый год, ну-ну.
9: Да. Ты только вдумайся. Чтобы выйти на этот показатель, нужно прибавлять минимум по 3% ежегодно. За счет чего вообще планируется такой рывок, если сейчас мы видим минус?
23: Но это же откровенные бумажные фантазии. Давай просто посмотрим на историческую статистику. Она вечь упрямая.
9: Давай.
23: Даже в самые лучшие, так называемые «золотые годы» белорусской экономики, когда не было никаких внешних ограничений, когда все продавалось в любую сторону.
9: И ресурсы были дешевые, да.
23: Вот именно. Даже тогда максимальный рост составлял 1,5% в год. За целую пятилетку в тепличных условиях экономика прибавляла от силы процентов 7.
9: Сейчас, когда старые рынки сбыта закрыты, а логистика сломана. Они закладывают рост в 3 раза быстрее, чем в свои самые успешные годы.
23: Да, именно так это и выглядит на бумаге.
9: Слушай, ну это же как пытаться разогнать старые дедовские «Жигули» до скорости современного спорткара. Причем, ну, когда у этих «Жигулей» даже бензина в баке нет.
23: Да, и едут они по встречной полосе. Аналогия с бензином тут, кстати, очень в точку. Бензин в экономике – это инвестиции в основной капитал.
9: То есть деньги на новые заводы, технологии?
23: Именно. Чтобы выдать эти 16% роста, нужны колоссальные финансовые вливания. Роботизация, новые линии. А реальные данные показывают, что инвестиции падают. Бизнес банально боится вкладывать деньги в туманное будущее.
9: Получается, вместо модернизации деньги просто сжигаются, чтобы поддерживать старые мощности?
23: Ага. Нельзя удвоить производительность, если рабочий стоит за советским станком, который чинит китайскими болтами. И тут мы упираемся в главную проблему, почему экономика сжимается, хотя заводы вроде как работают.
9: О, давай перейдем к этому. Заводы-то не стоят пустыми. Люди каждый день идут на смену. Конвейер крутится. Почему минус в экономике?
23: Это классическая ловушка. Заводы работают, да, но они работают на склад.
9: И вот тут мы подходим к цифре, от которой просто волосы дыбом. Горы товара на складе достигли критической отметки 12 миллиардов рублей.
23: Это мертвый капитал. Огромная замороженная масса.
9: 12 миллиардов. Я специально перевел это на язык обычной жизни. Если раскидать эту сумму на всех жителей страны, включая младенцев, на каждого придется по несколько нераспроданных тракторов или гигантских холодильников.
23: Да, звучит абсурдно, но математически это так.
10: Но погоди, объясни мне логику тех, кто принимает решения на местах. Зачем директор завода продолжает гнать этот трактор на улицу под снег, если он знает, что покупателей нет?
23: Механизм тут исключительно административный. У директора есть жесткий план, спущенный сверху чиновниками.
9: План по объему производства.
23: Именно. И если он примет экономически здравое решение, ну, типа остановит конвейер, он не выполнит показатели. За это его снимут с должности.
9: Понятно. Спасает свое кресло.
23: Да, он выбирает меньшее зол для себя. Забить заводской двор металлом и отчитаться наверх, что производство идет на 100%.
9: Жесть. То есть деньги потрачены на металл, свет, зарплаты, а товар просто ржавеет. И как это бьет по карману обычного рабочего?
23: Очень болезненно бьет. У предприятия просто исчезают живые деньги, оборотные средства.
9: Им же не на что закупать сырье дальше, верно?
23: Да, и нечем платить за свет. Чтобы банально выдать зарплату рабочим в следующем месяце, директор идет в банк и берет новые кредиты. Долговая яма становится глубже. Это же путь в никуда.
9: Слушай, ну а продать они это не могут, потому что старые экспортные пути в Европу и Украину теперь закрыты.
23: Полностью отрезаны. Осталась, по сути, только Россия.
9: Но там же свои проблемы сейчас.
23: Вот именно. Во-первых, туда хлынул дешевый китайский импорт. Азиаты агрессивно забирают ниши. Во-вторых, в самой России сейчас активно идет местное импортозамещение.
9: Плюс логистика, наверное, стала золотой.
23: Да, транспортные издержки по длинным маршрутам съедают абсолютно всю выгоду. Везти товар стало нерентабельно.
9: И вот эта замороженная на складах техника начинает тянуть за собой целые регионы. Страна буквально раскололась. Я смотрел данные, и Минская область, историческая кормилица с кучей заводов, рухнула сильнее всех. Минус 3,4%.
23: Это очень наглядный пример. Минская область всегда генерировала прибыль за счет гигантов машиностроения и удобрений.
9: То есть они работали на экспорт и приносили валюту?
23: Да. Как только экспорт закрылся, огромные нераспроданные объемы моментально сделали регион депрессивным. Это колоссальный удар по местному бюджету.
9: Ты только вдумайся, самая богатая промышленная область тянет всех на дно. И это же не только там. Витебская область упала на 2,5%. Могилев и Гродно просели на 2,4%.
23: Угу. В Гродно химии, удобрения встали, в Могилеве стройматериалы. Вся эта промышленная периферия погружается в глубокий кризис.
9: Но кто-то же должен держать баланс. Я вижу, что на плаву держатся только Брестская область с плюсом 1,4% и Минск, город, плюс 0,7%.
23: Да, Минск выживает за счет услуг, а Брест – за счет агросектора и еды.
9: Еда – это святое, от нее отказываются в последнюю очередь. Но слушай, страна превращается в экономику неравных. Есть регионы-спасатели и регионы-гири.
23: Проблема в том, что эти спасатели математически не вытянут остальных. Минск и Брест не перекроют своими услугами и сыром многомиллиардные дыры тяжелой промышленности.
9: Слушай, ну зима была снежная, стройки всегда стоят. Экономист Игорь Боровик упоминал влияние плохой погоды на логистику. Может, чиновники правы, и дело просто в суровой зиме?
23: Ой, ну погода – это классическая отговорка, это просто верхушка айсберга.
9: А что под водой?
23: Под водой катастрофическое падение инвестиций. Застывший бетон на стройках – это показатель того, что бизнес не видит будущего.
9: Никто не вкладывает в стройку, потому что правила игры постоянно меняются.
23: Абсолютно. Плюс кредиты для людей очень дорогие. И есть огромный дефицит качественных материалов.
9: А, то есть то, что раньше везли с Запада насосы, добавки в бетон.
23: Да, теперь это надо искать в Азии. Сроки растягиваются, сметы раздуваются, стройка замирает, и по эффекту домино встают производители кирпича, мебели, транспортники.
9: Понятно. Весенняя стройка нас не спасет. А сельское хозяйство?
23: Выросло всего на 0,5%. Это стагнация.
9: Почему так мало? Еду же покупают.
23: Потому что агросектор критически зависит от импорта. Импортные семена, кормовые добавки, ветеринарные препараты. Чуть штормит курс, себестоимость взлетает.
9: Да уж. Раз нет частных инвестиций, давай посмотрим на гордость государственных вложений. Энергетика. Белая С.
23: О, это отдельная больная тема.
9: По логике, энергии сейчас завались, это же мечта. Бери дешевый ток, снижай себестоимость тракторов. Почему это стало проблемой?
23: Парадокс в том, что станция производит огромный избыток, а девать его некуда.
9: Соседи не покупают?
23: Экспорт закрыт по политическим причинам.
9: Ну так пустите эту энергию на белорусские заводы.
23: А падающей промышленности, которая работает на склад, столько тока уже просто не нужно. Зачем им лишние мегаватты, если тракторы не продаются?
9: Погоди, давай выстроим логику. Энергия соседям не нужна, своим заводам тоже. Но АЭС строили в долг, кредиты надо отдавать. Кто за этот банкет заплатит?
23: Ответ очевиден. Заплатит обычный человек. Через тарифы.
9: То есть у людей в жировках цифры поползут вверх?
23: Обязательно. Плюс местные электросети сильно изношены. Чтобы пустить этот ток на обогрев домов в деревнях, нужны новые линии, а денег в бюджете страны на это нет.
9: Жесть. Заводы работают на склад, сети старые, и чтобы затыкать все эти финансовые дыры, местные власти давят на банки.
23: Да, банки заставляют выдавать кредиты откровенно убыточным заводам просто для их выживания.
9: А правительство начинает печатать пустые деньги.
23: Угу, чиновники запрещают повышать ценники приказами, но реальность в магазине другая.
9: Давай на пальцах объясним, как это работает. Если нельзя переписать ценник на колбасу, что делает завод?
23: Включает шрингфляцию, наливает в бутылку не литр молока, а 800 миллилитров. Или кладет в колбасу дешевую сою вместо мяса. Цена та же, а качество и объем падают. Это и есть скрытые цены, которые вытягивают деньги из кошельков.
9: Мы тут рассуждаем про станки, технологии, скрытый рост цен, но давай вернемся к планам чиновников на 16% роста. Есть же один критический фактор.
23: Демография.
9: Вот именно. Работать-то просто некому.
23: Это главный тормоз экономики. Молодежь и квалифицированные специалисты массово уезжают. Врачи, инженеры, айтишники. А в регионах, на фермах и заводах остаются одни старики. Да. Средний возраст работников пугает. Скоро там будут одни пенсионеры.
9: Слушай, ну купят они суперсовременный станок, а за него физически некому встать.
23: Абсолютно. И это двойной удар. Рабочих рук нет, а число пенсионеров растет.
9: И финансовая нагрузка на бюджет страны взлетает в космос.
23: Да, без людей любые экономические планы бессмысленны. Это долгосрочная яма, из которой невозможно выбраться красивыми отчетами.
9: Давай подводить итог. Богатые регионы, ну условно богатые, столица и Брест, будут все неохотнее кормить депрессивную промышленную периферию.
23: Угу.
9: И это создаст беспрецедентное внутреннее социальное напряжение. Насколько вообще хватит терпения у этих регионов-спасателей оплачивать чужие банкеты?
23: Запас прочности тает очень быстро. И этот вопрос пока остается без ответа.
9: На сегодня это все. Мы попытались разобрать, почему белорусская экономика превращается в экономику неравных и почему красивые цифры из телевизора все сильнее расходятся с реальностью в твоем кошельке. Услышимся в следующем разборе. Пока.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
12: Новое. Новости союзного государства.
13: В Перми полыхает НПЗ. Госдума предложила бизнесу самому спасать свои предприятия от атак дронов. Беспилотники утром 30 апреля поразили один из крупнейших НПЗ – «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Об этом сообщают аналитики, изучившие фото и видео очевидцев.
14: После попаданий беспилотников по установке АВТ-4 – ключевому узлу первичной переработки нефти – загорелась вакуумная колонна. Огонь также перекинулся на атмосферную ректификационную колонну.
13: Отмечается, что «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» снабжает топливом в том числе армию, и в результате поражения обеих колонн установка фактически выведена из строя. Этот завод – восьмой по мощности переработки в стране. Он может перерабатывать 14 миллионов тонн сырья в год. Местные каналы пишут, что над заводом поднялся огромный столб дыма.
15: По предварительным данным, был поражен и резервуарный парк. В результате налета над заводом поднялся огромный столб дыма, который растянулся уже более чем на 120 километров.
13: Судя по кадрам очевидцев, небо над Пермью затянуто густым черным дымом. Накануне беспилотники поразили также линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пермь», узловую станцию системы «Транснефти», которая качает нефть в том числе на «Пермнефтеоргсинтез». И теперь в районе города образовалось два огромных столба дыма, отмечают очевидцы.
24: Вот это пожарище! Столб дыма огромный, чернющий.
13: Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, 30 апреля дроны атаковали одну из промышленных площадок Перми. При этом он не уточнил, о каком предприятии идет речь. В городе по громкоговорителям в четверг прозвучало оповещение об аварии с выбросом опасного вещества. Но, как пишет телеграм-канал «Новости Перми и края», это была проверка работы системы. Махонин в своем телеграм-канале отдельно отметил, что угрозы химической опасности нет.
14: Работники находятся в защитных сооружениях, пострадавших и значимых разрушений нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.
13: Тем временем в Госдуме предложили обязать бизнес самостоятельно отражать атаки беспилотников. Как заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, российские энергетические компании и системообразующие предприятия необходимо обязать самостоятельно защищать свои объекты от налетов беспилотников. Для этого, по его словам, они могут создавать собственные вооруженные подразделения. Миронов призвал правительство дать прямое указание российским компаниям защищать себя от дронов. Он подчеркнул, что компании должны не просто иметь право на защиту, а обязанность.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
25: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. В Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Невероятно, но факт.
4: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект HARP. О нем сегодня и пойдет речь. HARP — это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью HARP и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают HARP с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? HARP, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность HARP и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана — скрыть истину от массы и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо HARP — это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радиосигнал 666 АМ.
17: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
18: Эк.
17: 2.
18: До.
17: 3.
18: Тин.
17: 4.
18: Чар.
17: 5.
18: Пач.
17: 6.
18: Че.
17: 7.
18: Сат.
17: 8.
18: Ат.
17: 9.
18: Но.
17: 10.
18: Дас.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания?
0: Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
19: обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Не доживают и до пенсии. Житель Могилева показал свежие могилы на местном кладбище и раскритиковал пенсионную реформу. После посещения кладбища мужчина записал эмоциональное видео. Он обратил внимание, что много свежих могил людей от 40 до 50 лет. По словам автора видео, мало кто доживает до 60. На этом фоне он раскритиковал повышение пенсионного возраста и заявил, что чиновникам стоит самим увидеть реальную статистику на кладбищах.
5: Смотрю, столько новых могилок. 40, 50, мало кто до 60 доживал. Так хочется спросить у этих правителей. Сходите на кладбище, посмотрите, во сколько люди умирают. Не надо вот эти ваши законы о повышении пенсионного возраста.
1: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Некоторые отмечают, что за падеж скота есть ответственность вплоть до тюрьмы, а за людей никто ответственности не несет. Люди пишут, что тяжелый физический труд подрывает здоровье, а до пенсии многие не доживают.
6: Не доживают, так на это, наверное, и расчет был. Делают все, чтобы пенсию было некому выплачивать.
20: Могу сказать о себе. Мне 54 года. В ноябре пошла бы на пенсию. А теперь не знаю, что дальше будет и как жить. Болезни молодеют, мутируют, люди как мухи мрут, а вы в своих креслах спите и деньги получаете немалые. А я просто рабочая. Так что я на стороне обычных людей. Пенсия начала выплачиваться после войны, разруха была, но 55 и 60. А вы что творите? Зажрались.
21: Так они сходили на кладбище. Потому и подняли пенсионный возраст. И еще поднимут. И пенсии, заработанные, не будут востребованы.
22: Почему не возвращают потом пенсионные взносы родным? Должен быть выбор в такой ситуации. Хочу я отчислять эти взносы или нет?
1: Претензии людей обоснованы. Но и государство можно понять. Ведь доля населения, которая работает и платит налоги и пенсионные отчисления, резко сократилась. А количество пенсионеров, которые получают выплаты, в Беларуси осталось тем же или даже выросло, отмечают эксперты. Все эти процессы сказываются на поступлениях налогов в бюджет и на возможности обеспечивать нынешних и будущих пенсионеров выплатами, говорит экономист Владимир Ковалкин.
26: Что касается пенсий, то в Беларуси с ними действительно серьезные проблемы. И проблемы эти, прежде всего, связаны с демографией и с той пенсионной системой, которая принята в Беларуси. Огромное поколение бэйби-бумеров, оно вышло и выходит, продолжает выходить на пенсию, а им на смену идет гораздо меньшее поколение молодых людей. Собственно говоря, вот все эти люди, которые не родились, с одной стороны, а те, которые родились, но были вынуждены уехать из-за того, что зарплата маленькая, работу найти невозможно, они не платят пенсии текущим пенсионерам. Соотношение количества пенсионеров на работающих растет, из-за этого, собственно говоря, и проблемы с пенсией. И эти проблемы будут, безусловно, усугубляться, когда пенсионеров все больше, а работающих людей все меньше.
1: Пенсионный возраст в Беларуси сейчас составляет 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. Уже в ближайшие годы Беларуси придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
27: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
1: По словам экспертов, человеческий ресурс – неотъемлемая часть экономического процесса. Сейчас работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становятся все меньше. Ведь дефицит кадров в стране есть уже во всех сферах. Что касается смертности, то она в Беларуси постоянно растет. Умирает больше людей, чем рождается. Одной из острых проблем остается смертность мужчин трудоспособного возраста. От станка до гробовой доски. Так описывают специалисты по народонаселению и экономисты ситуацию с продолжительностью жизни и пенсионным возрастом в Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
15: Взрослая жизнь на пороге. В Минобре рассказали, как пройдут выпускные вечера в этом году. Родители уже подсчитывают бюджет праздника. Выпускные вечера в белорусских школах в этом году пройдут 12 июня. Об этом сообщило Минобразование. Как отметили в ведомстве, к проведению праздника, как и в прошлом году, подготовлены методические рекомендации. В них определены основные подходы и направления организации выпускных вечеров. От сценарных решений до всех необходимых организационных вопросов. Основной площадкой для проведения выпускных традиционно станут школы. Но если у школы нет возможности провести вечер из-за большого количества выпускников или особенностей застройки, мероприятие может быть перенесено в социокультурные учреждения, отметили в министерстве.
21: Речь идет о театрах, кинотеатрах, домах культуры и центрах творчества. Такое решение принимается по согласованию с местными исполнительными органами.
15: Ранее президент призвал родителей и школьников проводить выпускные вечера без лимузинов и ресторанов. Александр Лукашенко заявил, что нельзя допускать расслоение, а власти делают все для того, чтобы создать для учебы в школе равные возможности. После этого Минобразование наложило на выпускные ряд жестких запретов. В частности, школьные выпускные запретили проводить в кафе и ресторанах.
2: Проводить их следует в помещениях учреждений образования, это, как правило, школы. В исключительных случаях торжества могут проводиться в учреждениях культуры или в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи. Возможно, организовать праздник и на открытой площадке, но это все равно должна быть площадка учреждения образования.
15: Приглашать артистов, диджеев и любых музыкантов тоже запретили. От таких ограничений в шоке не только дети, но и их родители.
3: Если всегда, сколько я себя помню, это были рестораны, это всю ночь гуляния, это потом дети ходили, встречали рассвет, то в этом году это все запретили на официальном уровне. Будут рейды по всем кафе, ресторанам на проверку празднования выпускных. Это запрещено. Исполкомы выслали письма во все рестораны, и где указали, что будут очень сильно штрафовать, если во время рейда увидят празднование выпускного.
15: Эксперты отмечают, что Министерство образования в последние два года взялось за советские практики. В школе все больше запретов и все больше идеологии. А вот знаний и места для творчества все меньше. Нынешняя ситуация хуже, чем в СССР, говорят родители. Ведь сами они в те времена могли позволить себе и ресторан, и гулянки до рассвета. А за нынешним поколением будет следить милиция.
3: Все-таки это очень-очень важный шаг в жизни наших детей. И все-таки это очень важно сделать им праздник. Конечно же, в школе праздник не сделаешь.
15: Сами выпускники говорят, что из-за ограничений выпускной может быть испорчен. Некоторые признаются, что решили снять дом за городом или отгулять выпускной самостоятельно на неделю позже. Что касается расходов на выпускной вечер, то по подсчетам родителей они составляют от 400 до 600 с лишним рублей с человека. При этом траты на платье или костюм и услуги красоты может обойтись еще как минимум в 600 рублей и выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о гарантийном обслуживании и качестве сельхозтехники.
8: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там, это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание. Гарантийное обслуживание у вас какое?
9: Ну, на эту технику 5-летнее гарантийное обслуживание.
8: Это, правильно, это минимум 5 лет. Да, минимум. Как только вы сервис снимете 5 лет, в бухгалтерии на учете этот трактор будет стоять 5 лет. Никто 7 лет держать не будет, а потом начнут списывать. А мы-то не позволим им списывать такую дорогостоящую технику. Даже он уже будет деньги считать и скажет 10 лет. Ну, он под забором будет 10 лет валяться, этот трактор. А потом его тихую на металлолом сдаст. А мы же, ты, наверное, заметил, что 2 года я уже требую от него, чтобы Гостехнадзор, ГАИ там участвовала, как раньше, линейка готовности, поставь. Поэтому очень важно, чтобы, во-первых, же и конкуренты. Мне хочется, чтобы МТЗ...

0: сроки. Не 3 года.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Почему белорусский транспорт постоянно горит? В Могилеве прямо во время движения вспыхнул троллейбус. По сообщениям очевидцев, инцидент произошел на проспекте Шмидта. Предположительно, речь идет о новой машине, поступившей в город осенью прошлого года. Официальной информации о причинах пожара пока нет. По одной из версий, возгорание могло быть связано с аккумуляторами. Это далеко не первый случай возгорания общественного транспорта в Беларуси. В последнее время участились подобные инциденты с автобусами МАЗ. В частности, в Минске ранее загорелся автобус на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе, недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
3: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
2: За последние 3 года случаи возгорания автобусов производства МАЗ резко участились и в России. Большинство инцидентов произошло в Санкт-Петербурге. Автобусы МАЗ даже отзывали с линии в российской северной столице. Их вернули только после личного вмешательства Александра Лукашенко. МАЗ сообщил, что причиной возгораний может быть попадание масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя.
4: В условиях санкционного давления и нарушения логистических цепочек при поставках комплектов гидропривода могла произойти замена проверенных фланцев на другие, аналогичные по техническим характеристикам, но не имеющие проверенных референций.
2: Наличие проблемы с белорусскими автобусами косвенно признал и Александр Лукашенко. Он заявил, что причина возгораний пассажирского транспорта в Петербурге кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания. Комментируя прекращение эксплуатации автобусов МАЗ в Санкт-Петербурге, президент намекнул на происки конкурентов. Он убежден, что МАЗ – это гордость страны.
5: Это МАЗ, наш МАЗ, это наша гордость, это реклама. И реклама не только Минскому автозаводу, это реклама всей стране и всей автомобилестроительной отрасли Беларуси.
2: При этом инциденты с автобусами МАЗ привели к тому, что Россия отказывается их покупать. Продажи белорусских автобусов упали на треть, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт действительно стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько о появлении новых первичных профсоюзных организаций.
7: За 2025 год или к 1 мая сегодняшнего дня у нас появилось новых 500, практически 50 новых первичных профсоюзных организаций, а это практически около 10 тысяч человек, которые присоединились, понимая значимость, важность профсоюзного движения, понимая, что это возможность вместе с нанимателями искать новые решения для своих предприятий, для увеличения возможностей через коллективный договор, для скрепления коллектива. Это новые возможности, и трудящиеся нашей страны хорошо это понимают.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Это настоящий ад. Туапсе затянуло густым черным дымом после нового удара дронов по местным АНКЗ. Туапсе снова задыхается. В ночь на 1 мая дроны в 4-й раз за последние недели атаковали местный нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Несмотря на доклады Минобороны об успешно сбитых целях, один из резервуаров вспыхнул мгновенно. Город снова накрыло плотным черным дымом, а жителей предупреждают о нефтяном дожде, таком же, какой недавно прошел в Перми.
9: Утро не очень доброе, мы опять горим. Только потушили. Снова ночью прилет.

0: Влиятельное международное агентство Bloomberg уже назвало это «стратегией из мора». Украина методично бьет по одним и тем же объектам, не давая им восстановиться. Туапсе, по сути, стал мишенью новой стратегии дроновых атак, говорит инженер-нефтяник Владимир Глепов.
1: Тактика многократных ударов – это приговор для завода. Как только пожарный тушит один резервуар, прилетает в соседний. В Туапсе единый комплекс с портом, и восстановить его под постоянным огнем технически невозможно. Нефтепереработка в России уже рухнула до минимума за 17 лет. Туапсинский НПЗ фактически выведен из игры. Теперь это не завод, а гигантский факел, который сжигает миллиарды экспортной выручки в прямом эфире.
0: В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, а сводная группировка спасателей превысила 300 человек. Экономисты Юлия Сафонова отмечают, что экология и туризм в регионе принесены в жертву СВО.
2: Туапсе – это не только бензин, это ворота на экспорт. Сейчас эти ворота заблокированы огнем. Посмотрите на цифры. Переработка нефти в стране упала на 12% за год. Это катастрофа для бюджета. Но для жителей города все проще и страшнее. Они живут в тумане из гари и мазута. Власти говорят, что угроз нет. Но когда 120 пожарных бьются с огнем на морском терминале, а сажа оседает на домах, люди понимают – безопасного юга больше не существует.
0: Пока в Перми и Туапсе считают убытки от нефтяных дождей, эксперты прогнозируют расширение географии атак. Обозреватель Денис Волков считает, что ПВО просто не поспевает за скоростью беспилотников.
3: В Туапсе пытаются строить заграждения, но дроны летят сверху. Мы видим классическую петлю, ущерб растет, доходы падают, а ресурсы на защиту размазаны по всей стране от Черного моря до Урала. Четвертый удар по одному и тому же месту – это демонстрация бессилия системы. Майские праздники начались не с салютов, а со взрывов топливных баков. Это и есть новая реальность российского экспорта.
0: На утро 1 мая пожар в порту Туапсе продолжают тушить. Ситуация в регионе остается критической, а экологические последствия разлива нефти в море еще только предстоит оценить. Нефтепереработка России продолжает сокращаться, а черный апрель плавно перетек в пламенное начало мая.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Жизнь в кредит. Белорусы задолжали банкам рекордные 30 миллиардов рублей. Банки в марте увеличили кредитование физлиц. За месяц было выдано кредитов более чем на 1,5 миллиарда рублей. Это на 330 миллионов рублей выше, чем в феврале. В сравнении с мартом прошлого года объем кредитования вырос почти на 11,5%. Такие данные опубликовал Нацбанк. Вместе с тем, там отметили, что из-за снижения объемов кредитования в январе-феврале в целом по итогам первого квартала сумма кредитов, выданных банками физлицам, уменьшилась почти на 4,5%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
6: Объемы потребительского кредитования в январе-марте сократились на 2,9% до чуть более 3 миллиардов рублей. Кредитование недвижимости упало на 11,2% до 735 миллионов рублей.
5: По данным Нацбанка, задолженность физлиц по кредитам за март выросла на 388 миллионов рублей и составила на 1 апреля почти 30,5 миллиардов рублей. За год долги физлиц по кредитам выросли более чем на 11,5%. Долги по потребительским кредитам увеличились на 13% с лишним до более чем 12 миллиардов рублей, а по кредитам на недвижимость почти на 11% до 18 с лишним миллиардов рублей. На 1 апреля физлица просрочили кредиты почти на 55,5 миллионов рублей, что на 3,5 миллиона рублей больше, чем по состоянию на 1 марта. За год объем просроченной задолженности вырос более чем на 12,5 миллионов рублей. Эксперты констатируют, что население стремительно беднеет. Сами белорусы признаются, что вынуждены жить в кредит, ведь денег едва хватает.
7: Ну, допустим, если пойти куда-то купить мебель, это, естественно, уже надо кредиты залезать. Потому что по нашим зарплатам, по нашим доходам, сразу купить мебель за 1000 или 1500 рублей – это просто нереально. Это надо полгода копить, что называется, урезать у одежках, урезать у продуктов, вот тогда что-то будет.
5: Потребительские кредиты – это деньги на самые разные личные нужды. От покупки подарка на день рождения до приобретения автомобиля. 48% таких кредитов берется по схеме овердрафта через зарплатные банковские карты. Еще 6% – это целевые кредиты на автомобили. Население фактически находится в долговой кабале, говорит экономист Ярослав Романчук.
8: Думайте, считайте, потому что 20% в кредитов в рублях, да, сегодня, вы представляете, сколько вы должны отрабатывать, зарабатывать для того, чтобы такой кредит обслуживать. И в результате, если вы потом через пару лет посчитаете, во сколько обошелся вам квадратный метр этой недвижимости, вы проследитесь, вы выйдете на уровень элитной недвижимости города Минска. Вам это надо, вам нужен не новый автомобиль, вы отдаете на него в в конечном итоге сумму, которая там сравнима там с стоимостью хорошей там премиальной Тойоты.
5: Беспрецедентные западные санкции, введенные против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине, отражаются на доходах населения. Хотя белорусские чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране постоянно растет, однако на самом деле зарплата реальная, то есть скорректированная с учетом инфляции, начала стремительно падать. С каждым годом граждане могут позволить себе все меньше продуктов, товаров и услуг по сравнению с тем, что могли купить раньше. Вот и приходится залезать в долги. В последнее время белорусы стали чаще брать кредиты, поскольку условия в белорусских банках кажутся людям привлекательными, говорит экономист Анастасия Лузгина.
9: То есть кредиты стали более доступными, особенно если мы посмотрим, вот сравним годовые данные. Почему так происходит? Прежде всего, это связано с той политикой, которую проводит Центральный банк.
5: Однако привлекательность кредитов в белорусских банках на самом деле обманчива. На это указывают рекордные цифры задолженности граждан, отмечают эксперты. Они предупреждают об инфляционных и девальвационных рисках для белорусской экономики, которые связаны в том числе с тем, что население и бизнес активно набирают кредиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Девушки теперь тоже под прицелом. Студентки Северского госуниверситета предложили подписать контракт в счет оплаты за обучение. Агитацию в беспилотные войска рассылают всем студентам. Однако ранее на специальный разговор в кабинет ректора вызывали только парней. Поэтому студентка из Новокузнецка очень удивилась, когда ей предложили заключить контракт в обмен на списание всех долгов по оплате за обучение.
10: Это не первый раз, когда рассылают такую фигню. Даже девушек уже приглашают. Учусь на платной основе, сессия начинается в мае. Предложили подписать контракт и пообещали аннулировать остаток долга за учебу.
0: На этом история не закончилась. После отказа от службы в армии девушке предложили подумать несколько дней. Вербовка студентов сейчас активно идет практически в каждом вузе страны. Однако желающих заключить контракт не так много. В некоторых университетах идут на критические меры, чтобы выполнить план. В Новосибирском колледже сразу 14 студентов отчислили с последнего курса.
11: При этом предлагают подписать контракт на спецоперацию. Тогда отчисления не будет и выдадут диплом. Получается, зачет не сдал, отчислили, а контракт подписал, зачет сдан.
0: В вузах Красноярска похожая картина. Марина говорит, что ее сестра работает в одном из учебных заведений. Она рассказала, что там на несовершеннолетних студентов оказывают нешуточное давление, склоняя подписать контракт.
12: Совершеннолетних 12 человек нужно на БПЛА. Ребята, там их гасят, эти, кто выходит на диплом. Все, подпишите. Они не дают диплом, они говорят, мы вас завалим, если не подпишете.
0: Агитация в вузах перешла в активную фазу в декабре 25-го, и успешно ее назвать сложно. Количество подписавших контракт студентов, по официальным данным, пару сотен, а в планах – несколько тысяч. В Минобрнауке требуют от вузов проводить больше агитационных лекций, встреч и мероприятий для вербовки учащихся на контракт.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
13: Сиаха.
4: Синий.
13: Нила.
4: Коричневый.
13: Бура.
4: Зеленый.
13: Сабз.
4: Оранжевый.
13: Наранджи.
4: Фиолетовый.
13: Джамуни.
4: Красный.
13: Сурх.
4: Белый.
13: Сафед.
4: Желтый.
13: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Невероятно, но факт.
15: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
4: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Куда Беларусь стягивает войска? Погранслужба Украины выпустила разъяснение о ситуации на белорусской границе.
17: Украинские пограничники пока не фиксируют перемещение военной техники или подразделений вблизи государственной границы. Признаков стягивания войск в пограничной зоне нет.
16: Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, с 2022 года Беларусь удерживает свои подразделения на отдельных направлениях границы. Демченко заявил, что от Украины никаких угроз не исходит.
17: Но Украина не планирует и не планировала никаких военных действий против Беларуси. Это именно белорусская сторона нагнетает ситуацию, заявляя о создании Южного оперативного командования на направлении Украины.
16: Напомню, что о планах Украины атаковать Беларусь Александр Лукашенко говорит с февраля 2022 года.
18: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез.
16: При этом президент признавал, что в начале спецоперации российская армия использовала именно территорию Беларуси, чтобы начать вторжение на Украину.
19: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
18: Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
16: Напомню, 23 апреля руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, для Украины это не станет неожиданностью. Цитирую: «Разведывательные органы проводят работу. Мы готовы к этому и готовы к жесткому ответу». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко о важных темах для людей, которые должны серьезно звучать.
18: Сегодня мы обсудим вопрос о реализации стратегической задачи в сфере регионального развития инициативы «Один район, один проект». На эту тему заслушаем ряд докладов. Это можно рассматривать как некое финишное мероприятие после наших с вами командировок на юго-восток Могилевщины и юг нашей Беларуси в Гомельскую и Брестскую области. Естественно, что там есть и существуют программы, более глобальные программы по развитию Припятского Полесья, юго-востока Могилевщины. Мы касались также темы мелиорации, вовлечения сельхозземель в новый оборот, ну и другими серьезными мероприятиями, говорили о Витебщине, о том, что надо сделать для того, чтобы дать толчок развитию этого региона, в том числе нашего северного региона. Я думаю над тем, чтобы на Всебелорусском народном собрании в конце года, где мы традиционно будем слушать доклад премьер-министра, вынести на обсуждение как ключевые моменты выступления премьер-министра, доклада премьер-министра по этим темам. Это важно для людей, и надо, чтобы на самом высоком представительском органе эти темы были не просто обозначены, а серьезно прозвучали.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Сарафанное радио победило телевизор. Россияне стали отказываться от отдыха в Краснодарском крае на фоне нефтяных дождей и атак дронов. Спрос на номера в отелях Краснодарского края на майские праздники упал более чем на 20,5% в годовом выражении, посчитал сервис TravelLime. В целом по России объем гостиничных бронирований на период с 27 апреля по 11 мая сократился на 11% год к году, несмотря на снижение среднего чека аренды отеля до 9800 рублей за ночь. Спад спроса продемонстрировали все 10 ключевых направлений. На втором месте по падению показателя Нижегородская область. Следом идут Ярославская область и Крым. По оценкам Ассоциации туроператоров России, спрос снизился на 15% год к году.
1: Спрос россиян на отдых в стране падает на фоне налетов украинских беспилотников, закрытий аэропортов и экологического бедствия в Туапсе.
21: Этот курорт на Черноморском побережье Краснодарского края уже 2 недели подвергается постоянным атакам. В результате нескольких крупных пожаров на попавшем под удары Туапсинском НПЗ город накрыли нефтяные дожди. В воздух выбросило бензол и другие опасные вещества, а нефтепродукты из поврежденных резервуаров утекли в реку Туапсе и Черное море. Это отбило желание отдыхать на ближайших курортах. По оценкам экспертов, Краснодарский край может не досчитаться в этом году половины туристов.
2: Бронирований на май и июнь очень мало. Загрузка отелей на уровне 20-30%, хотя в прошлом году приближалась к 60-70%. Видимо, будут предлагать цены даже не прошлого года, а двухлетней давности.
21: Аналитики спутниковых снимков отмечают, что, несмотря на установку боновых ограждений, нефтепродукты тянет в открытое море и на север вдоль побережья. Площадь разливов нефтепродуктов достигает почти 4 квадратных километров. Уже загрязнено более полукилометра центрального пляжа Туапсе. Есть угроза выброса нефти на пляжах Агоя, Небуга, Ольгинки и даже Новомихайловского, отмечают аналитики. По их мнению, грядущий летний туристический сезон под угрозой срыва. Избежать рисков можно было бы, если бы местные владельцы гостиниц добавили к функции раннего бронирования возможность отмены брони без удержания денег. Туристы при такой возможности стали бы уносить предоплату, тогда как сейчас нет смысла отдавать средства на отдых, перспектива которого не ясна, считают эксперты из туротрасли.
6: Ведь какая главная цель людей поехать летом в Краснодарский край – это отдохнуть на море и подышать морским воздухом. Сейчас это невозможно из-за испарения нефтепродуктов на побережье.
21: В феврале также фиксировался обвал поездок россиян в Сочи. В Ассоциации туроператоров России это связывали с частыми закрытиями аэропорта из-за атак дронов и массовыми отменами перелетов. При этом в Российской академии наук призвали россиян не ездить за границу на майские праздники. Как заявил академик Геннадий Онищенко, это не отдых, а добровольный стресс. По его словам, из-за перепадов температур уехавшие за границу россияне могут причинить вред своему здоровью.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
20: Президент Александр Лукашенко о важных темах для людей, которые должны серьезно звучать.
18: Сегодня мы обсудим вопрос о реализации стратегической задачи в сфере регионального развития инициативы «Один район, один проект». На эту тему заслушаем ряд докладов. Это можно рассматривать как некое финишное мероприятие после наших с вами командировок на юго-восток Могилевщины и юг нашей Белоруссии, в Гомельскую и Брестскую области. Естественно, что там есть и существуют программы, более глобальные программы по развитию Припятского Полесья, юго-востока Могилевщины. Мы касались также темы мелиорации, вовлечения сельхозземель в новый оборот, ну и другими серьезными мероприятиями. Говорили о Витебщине, о том, что надо сделать для того, чтобы дать толчок развитию этого региона, в том числе нашего северного региона. Я думаю, над тем, чтобы на Всебелорусском народном собрании в конце года, где мы традиционно будем слушать и доклад премьер-министра, вынести на обсуждение как ключевые моменты выступления премьер-министра, доклада премьер-министра по этим темам. Это важно для людей, и надо, чтобы на самом высоком представительском органе эти темы были не просто обозначены, а серьезно прозвучали.
14: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
13: Дас.
14: 20.
13: Бис.
14: 30.
13: Тис.
14: 40.
13: Чалис.
14: 50.
13: Пачас.
14: 60.
13: Сат.
14: 70.
13: Саттар.
14: 80.
13: Асси.
14: 90.
13: Навве.
14: 100.
13: Эксо.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Это подкаст «Между строк». Слушай, обычно, когда заходит речь о геополитике, ну или о каких-то сдвигах границ, военных стратегиях, люди привыкли искать громкие маркеры.
7: Ну да, ультиматумы какие-нибудь.
3: Да. Ждут экстренных пресс-конференций или, ну, на худой конец, открытых колонн бронетехники, которые едут по шоссе, и их все снимают на смартфоны. Кажется, что такие тектонические сдвиги просто невозможно скрыть.
7: Угу. И в этом-то как раз и заключается главная иллюзия. Потому что самое тревожное в картине весны 2026 года – это то, что в Беларуси все произошло в абсолютно звенящей тишине.
3: Без всяких пресс-релизов?
7: Вообще. Никаких публичных деклараций. Просто незаметно. Ну, знаешь, шаг за шагом была введена в строй настоящая инфраструктура неизбежности. И финальным аккордом стал апрель, когда тихо подписали так называемый Калининградский протокол.
3: Тот самый документ, да?
7: Да, документ, который фактически на жестком аппаратном и юридическом уровне передал управление государственной разведкой и вообще всей гражданской связью другой стране.
3: Именно поэтому мы сегодня так глубоко погружаемся в эту тему. Контекст ситуации просто поражает. Пока все сидят и ждут громких заявлений, только за первые месяцы года страну покинуло 80 тысяч квалифицированных специалистов.
7: Огромная цифра.
3: Не то слово. Экономика плавно, но с пугающей жестокостью перешла на военные рельсы. И все это происходит в условиях, когда формально, ну, по бумагам, государство вообще ни с кем не воюет.
7: Угу. Де-юре все мирно.
3: Вот именно. И я хочу разобраться в этом механизме. Как именно можно превратить целую страну в огромный плацдарм, используя спрятанный в лесах бетон, вышки сотовой связи и цифровые алгоритмы? Ну и главное, кто за все это платит.
7: Слушай, логичнее всего начать с того, что физически происходит на Земле. Там просто масса неочевидных деталей. Вот возьмем заставу «Свеча».
3: Так.
7: Она появилась всего в 860 метрах от украинской границы, прямо на заболоченном берегу Припяти. Если смотреть официальные бумаги, это, ну, такой заурядный пункт пограничного наблюдения.
3: Ага.
7: Но если копнуть сметы и посмотреть подрядчиков, возникает парадокс. Строительством занималась государственная компания «Гомельстрой», а их специализация – это обычные торговые центры и жилые панельки.
3: Спрашивается, с чего бы им внезапно переквалифицироваться в военных инженеров? В стране закончились специализированные подрядчики или что?
7: Причина куда более прозаична и, честно говоря, страшна. Частные строительные компании просто наотрез отказались отправлять туда своих людей. Дозиметры в районе этой заставы показывают 0,8 микрозиверта в час. Это радиационный след Чернобыля, фон превышен в 4 раза. Частники просто развернулись и ушли. А у госкомпании такого выбора не было. Им сверху спустили директиву и все.
3: Подожди, то есть они возводят высокотехнологичные и военные объекты прямо в радиоактивном болоте, куда даже местные рыбаки стараются не соваться. Расчет исключительно на то, что туда никто в здравом уме не полезет проверять.
7: Расчет оправдался на все 100. И этот сейф, ну, он нашпигован технологиями просто до отказа. Там развернута система ворон.
3: Это те самые датчики?
7: Да, сети с 47 интеллектуальных датчиков. Они на солнечных батареях, очень хитро вмонтированы в стволы деревьев и старые столбы вдоль реки. Я тут проанализировала технические спецификации подобных комплексов. Они не просто реагируют на движение, они интегрированы с нейросетями.
3: Угу.
7: Алгоритм с точностью под 87% способен отличить дикого кабана от человека с тяжелым рюкзаком или от низколетящего дрона. И вся эта телеметрия стекается в подземный бункер. Залитый бетоном такой марки, которая, ну, выдерживает прямое попадание 152-миллиметрового снаряда.
3: Ничего себе погранзастава.
7: И это еще не все. Есть подтвержденные данные, в марте туда на вертолетах Ми-8, причем со стертыми опознавательными знаками, прилетали офицеры российского ГРУ.
3: Да они там что забыли?
7: Их задачей был инструктаж местных военных по тактике работы диверсионных групп.
3: То есть вывеска погранзаставы — это просто ширма? Ширма для полноценного полигона и командного центра.
7: Именно. Формально войны нет.
3: А де-факто регион живет по законам военного времени.
7: Да. Хорошо, допустим, с радиоактивным командным центром разобрались, но чтобы этот центр имел смысл, к нему нужно что-то подвозить, так?
3: Трасса М-10.
7: О, да.
3: Исторически это была одна из худших дорог в стране. 47-е место из 52 в национальном рейтинге. Яма на яме. И вдруг она получает колоссальные 89 миллионов рублей на экстренную реконструкцию.
7: Угу.
3: Причем кладут не привычный асфальт, а крайне дорогой цементобетон. Зачем такая роскошь в глуши? Может, просто решили сделать надежно для транзитных фур?
7: А если посмотреть на строительные ГОСТы, транзитные фуры здесь вообще ни при чем. Стандартный асфальт рассчитан на нагрузку до 10 тонн на одну ось. Для любой гражданской логистики, даже для тяжелых рефрижераторов, этого за глаза.
3: Так.
7: А вот цементобетон, который сейчас льют на М-10, держит уже до 30 тонн на ось. И разгадка кроется на 18-м километре трассы. Строители там оборудовали так называемые скрытые съезды. Под тонким слоем дерна и песка уложены бетонные плиты толщиной в 40 сантиметров. Они уходят прямо в густой лес и заканчиваются идеально ровными площадками 50 на 80 метров.
3: Подожди, объясни механику, почему именно такие размеры и такая невероятная толщина плит? Что туда должно заехать?
7: Тяжелые мобильные ракетные комплексы. Тот же «Искандер» в боевом снаряжении весит около 42 тонн.
3: Ого!
7: Если такую махину загнать на обычный асфальт и произвести пуск, колоссальная отдача просто проломит покрытие. Машина увязнет или собьет калибровку для следующего залпа. Им нужна идеальная сверхпрочная поверхность, так что эти площадки в лесу – это готовые стартовые позиции.
3: Жесть!
7: И идем дальше. Вдоль трассы строят новые площадки отдыха для дальнобойщиков. Только вот под ними зачем-то закапывают огромные стальные резервуары на 50 тысяч литров солярки.
3: Подземные хранилища топлива для дальнобойщиков? Звучит как плохая шутка. Дальнобойщики на обычных заправках заправляются, а не качают топливо из секретных подземных цистерн. Слушай, а что с мостом в Мозыре? Я тоже видел данные о его укреплении.
7: Мост в Мозыре экстренно усилили несущими конструкциями, чтобы он держал динамическую нагрузку в 100 тонн. Чтоб ты понимал масштаб, 100 тонн – это вес основного боевого танка Т-90 плюс вес тягача, который его везет.
3: Солидно.
7: И сразу после реконструкции этот мост прикрыли новейшими зенитно-ракетными комплексами ТОР-М2К. А местные чиновники на голубом глазу заявляют, что все это делается ради улучшения европейского транзита. И самое страшное, что вся эта инфраструктура работает как магнит для неприятностей. Если начнется реальное обострение, эти прекрасные дороги и мосты автоматически становятся военными целями первой категории. Если мы посмотрим на тактические перемещения войск, картина складывается пугающая. Взять заброшенный аэродром в Зябровке. Когда-то его использовали для сельскохозяйственной авиации.
3: А сейчас?
7: Сейчас его не узнать. Там залиты бетоном 8 новых капониров. Это защищенные укрытия. Общая вместимость 1600 тонн боеприпасов. Этого арсенала хватит для бесперебойного снабжения двух полноценных механизированных бригад. И как по совпадению, именно сейчас 19-я механизированная бригада скрытно выдвигается на юг.
3: Двигаются ночью?
7: Исключительно ночью, фары выключены, техника загружена боекомплектом под завязку, баки полные.
3: А параллельно на самой границе разворачивается масштабный театр теней. Я сопоставил данные, там строятся ложные артиллерийские позиции, и соотношение обманок к реальным орудиям 3:1.
7: Да. Только это не просто фанерные муляжи из прошлого века. У современных дронов есть тепловизоры, они прекрасно видят, что фанера холодная.
3: И как они это обходят?
7: Внутри деревянных макетов ракетных установок монтируют железные печки и нагревают их до 70-80 градусов.
3: Серьезно? Печки?
7: Да. В объективе тепловизора оператор видит яркое пятно, которое по сигнатуре один в один совпадает с раскаленным двигателем настоящего ракетного тягача. И пока противник тратит дорогие снаряды на то, чтобы разбомбить горячую печку в фанерном коробе, настоящие комплексы, типа «Полонез-М», могут выехать из леса, развернуться за 7 минут, отстреляться и скрыться. Плюс добавим сюда внезапный призыв 8 тысяч офицеров запаса, который очень изящно назвали «плановыми сборами».
3: Это же, слушай, это классическая стратегия сваренной лягушки. Знаешь этот принцип?
7: Да, конечно.
3: Если бросить лягушку в кипяток, она выпрыгнет. А если посадить в холодную воду и медленно нагревать, она не заметит опасности и сварится заживо. И здесь происходит ровно то же самое. Температуру повышают буквально по градусу. Сначала просто пустили чужие войска на совместные учения, потом начали строить совместные базы. Затем под шумок переписали законы, ввели эти цифровые повестки и отдали управление связью.
7: Угу.
3: В какой-то момент люди проснутся утром и поймут, что они уже давно находятся в состоянии войны, хотя никто ее официально не объявлял.
7: Общество чувствует этот нагрев воды, но оно парализовано страхом. Социология показывает, что около 70% населения категорически против участия в любом конфликте.
3: На люди молчать.
7: Боятся говорить вслух, обсуждают новости полунамеками на кухнях, опасаясь доносов от коллег, а по ночам у них под окнами едут танки без номеров. Армия при этом полностью теряет свою независимость.
3: Да. Управление уходит в Калининград.
7: Именно. Командные цепочки замыкаются на объединенных группах спецслужб. Власть опирается не на экономику, не на граждан, а исключительно на аппарат репрессии.
3: И это делает сценарий будущего пугающе предсказуемым. Логика существования такой огромной, дорогой инфраструктуры такова, что она не может простаивать вечно, она требует применения. И любой пуск ракеты с тех самых 40-сантиметровых плит неминуемо вызовет массированный ответный удар.
7: Безусловно.
3: И этот удар придется по территории, где живут обычные люди. Это станет абсолютной точкой невозврата. Махина запущена, тормоза давно демонтированы.
7: Пояс безмолвия затянулся до предела. Если свести воедино все, что мы обсудили, эти усиленные мосты, спрятанные цистерны и дятчики в радиоактивных лесах, все это отлито в бетоне не для транзита товаров. Это инфраструктура для долгих боевых действий. Зависимость зашла настолько далеко, что пути назад просто нет.
8: Главная трагедия в том, что этот фатальный выбор был сделан не обществом. Но именно людям придется оплачивать итоговый счет. И они уже его оплачивают инфляцией, рухнувшим бизнесом, закрытыми больницами, а в перспективе – жизнями тех, кто окажется в эпицентре. Просто для размышления. Мы вот сколько времени обсуждали, как с леденящей душу математической точностью выстраивается эта военная машина. Датчики, перехват сотовых вышек, бункеры, цифровые повестки – все это безупречная логистика из кремния и бетона. Но остается один вопрос. Что произойдет в ту секунду, когда вся эта совершенная система отдаст прямой приказ идти в наступление армии, в которой большинство людей морально просто не готовы нажимать на курок? Сможет ли идеальная мертвая инфраструктура заставить работать сопротивляющийся человеческий фактор?
7: На этом у нас все. Спасибо за внимание.
8: До встречи. Услышимся.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Школьное меню снова в центре скандала. Турчин поручил пересмотреть нормы питания в школах.
22: Прошу совершенствовать принципы организации одноразового питания, которое станет одинаковым для школьников, которые обучаются и в первую, и во вторую смену. Кроме того, нужно создать нормы питания для трех возрастных групп. С 1 по 4 классы, с 5 по 7 и с 8 по 11 классы.
16: Это поручение премьер-министр Турчин дал во время рабочей встречи по вопросам организации школьного питания. В частности, премьер снова поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Портаж.
23: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
16: Организация школьного питания – тема для острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. Наболевшая проблема из года в год, волнующая родителей по всей Беларуси. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая это изменит, говорят родители школьников.
24: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает. Отцу понос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно. Плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
25: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
16: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго спрашивать за чистоту на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
16: Везде одно и то же. Март проверил магазины спортивного питания. В половине – витамины с просрочкой.
0: В 65% объектов к продаже предлагались товары с истекшими сроками годности на общую сумму свыше 9000 рублей. В Бресте в Healthy People и Эксперт Брест снято с реализации более 130 наименований спортивного питания. Срок годности некоторых товаров истек полгода назад.
16: Такие же нарушения зафиксированы в Гродно и Могилеве, заявила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли в каждом проверенном магазине.
0: Среди других нарушений – отсутствие обязательного перечня товаров, информации о книге замечаний и предложений, ценников и сведений о продавце. По итогам проверок выдано 13 рекомендаций об устранении нарушений и 13 предписаний о запрете продажи товаров.
16: В итоге то, что должно нести пользу, становится опасным для здоровья, возмущены белорусы. Нутрициолог Татьяна Логинова объясняет, что термины «спортивное» и «здоровое питание» не более чем маркетинг, а все необходимые микроэлементы человек может получить из самых простых и доступных продуктов, без БАДов, изотоников и протеиновых батончиков.
11: Вот это все полный булшит. Оно вам не нужно. Забудьте. Оверпрайс за сомнительное качество. Я надеюсь, скоро все излечатся от протеиновой шизы и поймут, что в протеиновых батончиках нет и даже 50% тех белков, которые заявлены. Поэтому хватит себя обманывать, экономьте свои деньги и берите то, что реально вкусно.
16: По словам экспертов, рынок спортивного питания Беларуси фактически контролируется крайне слабо. Проверки МАРТ показывают системные нарушения, но не решают проблем, а значит, покупатели рискуют получить продукт, опасный для здоровья. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Море могил. Сестра ветерана показала огромное военное кладбище в Уссурийске. Это 10 тысяч километров от Украины. В редакцию прислали видео из Уссурийска. Местная жительница показала бескрайнее поле свежих могил с военными флагами.
15: Я такое только в ТикТоке видела. А это у нас вот в Уссурийске, Новоникольск. Кошмар, дядь, это вообще ужас. Сколько флага. С мурашки по коже.
12: Пока официальные сводки молчат о потерях, кладбища на окраинах России говорят громче любого телевизора, говорит демограф Николай Сафронов.
17: Это классический пример того, как выкашивают мужское население в провинции. Люди ехали за длинным рублем, чтобы закрыть ипотеки, а вернулись в цинковых ящиках. Трагедия в том, что эти потери для региона необратимы. Мы видим море флагов там, где должны были стоять новые заводы или школы. Расстояние в 10 тысяч километров не спасло от СВО. Оно лишь сделало доставку тел дороже и дольше.
12: На этом фоне даже самые лояльные Z-военкоры, такие как Стешин и Панкин, в своих подкастах начали рубить правду матку. Они признают, что ВСУ выжидают российскую пехоту дронами, а ПВО не справляется.
1: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
2: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
6: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
12: Ситуацию анализирует военный обозреватель Максим Леонов.
19: Пропагандисты в эфирах уже не поют дифирамбы, они ищут виноватых. Признают, продвижение минимальное, потери запредельные. Когда даже Z-блогеры начинают говорить о тупиковой ситуации и необходимости заканчивать войну, это значит, что скрывать провал на фронте больше невозможно.
12: Страх перед будущим просачивается во все слои общества. Журналист Оксана Реутова отмечает, что кладбище становится единственным местом правды в современной России.
20: Видео из Уссурийска. Это эталонная иллюстрация безумия 2026 года. Люди гибли за руины на другом краю света, которые им никогда не были нужны. Власть пытается залить протест деньгами, но кладбища растут быстрее, чем печатаются рубли. Паника в рядах пропагандистов – это лишь эхо того ужаса, который испытывают люди, видя эти бесконечные ряды могил. Тыл осознал – победных реляций больше не будет. Осталась только бесконечная очередь за компенсациями и новые участки под захоронение.
12: На 30 апреля 2026 года ситуация для армейского командования выглядит патовой. На фронте тупики, мясные штурмы, а в тылу – растущее недовольство и моря могил в каждом регионе.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
21: Министр обороны Виктор Хренин о предложении белорусской стороны создавать принципиально новые механизмы взаимодействия в Шанхайской организации сотрудничества.
26: Говоря о развитии оборонной составляющей организации, мы не подразумеваем создание военного блока, милитаризацию и деятельность, направленную против других стран. Рассматриваем расширение военного сотрудничества исключительно как инструмента укрепления доверия, поддержания мира и стабильности в Евразии. Сегодня как никогда важно сохранять единство и сплоченность перед лицом общих вызовов и угроз. Уверен, что совместными усилиями, опираясь на шанхайский дух и твердые принципы, мы сможем превратить пространство ШОС в регион образцовой стабильности, развития и процветания.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
27: Москва просит закрыть границу. Беларусь не выпустит призывников из России с запретом на выезд. В Госпогранкомитете подтвердили, что у стран работает общая база данных. Если россиянину ограничен выезд из-за повестки, улететь или уехать куда-то через Минск больше не получится. Таким образом, если в электронном реестре РФ стоит запрет на выезд, белорусские пограничники его увидят и развернут на паспортном контроле. Уже зафиксированы инциденты, когда граждан России, не явившихся в военкомат, не выпустили из Минского аэропорта. Пограничники советуют россиянам проверять свой статус в компетентных органах РФ. Если в базе ограничений нет, выезд разрешен. Раньше Беларусь была популярным транзитным окном для тех, кому закрыт выезд из России. Но теперь эта лазейка официально закрыта. В Госпогранкомитете ситуацию комментируют сухо, подчеркивая, что лишь исполняют закон.
28: Да, мы подтверждаем полную интеграцию информационных систем. Теперь при прохождении паспортного контроля в любой точке Беларуси, будь то аэропорт или наземный пункт, автоматически проверяется статус гражданина в базах данных союзного государства. Если компетентные органы России установили ограничения на выезд, система мгновенно выдает запрет. Мы советуем гражданам России заблаговременно проверять свой статус в личных кабинетах на российских государственных информационных порталах. Если ограничений там нет, дорога открыта. В противном случае мы будем вынуждены отказать в выезде.
27: В Госпогранкомитете отметили, что единая база данных теперь работает в режиме реального времени. Если в российском электронном реестре у вас стоит запрет из-за повестки, белорусский пограничник увидит это через секунду после того, как вы протянете паспорт. Попытки проскочить уже закончились для десятков россиян прямо у гейтов Минского аэропорта.
3: Я специально поехал через Минск, думал, тут еще старые порядки, да, в Москве повестка в реестре висит уже неделю, я думал, что не успеют передать данные, но подхожу к окошку, пограничник долго смотрел в монитор, потом куда-то нажал и просто говорит, пройдемте. Объяснили вежливо, но твердо, там, ваш выезд ограничен Российской Федерацией, база общая, ничем помочь не можем, да, билеты сгорели, там, бронь в отеле тоже, теперь только обратно в Россию разбираться с военкоматом. Ловушка захлопнулась.
27: Раньше схема работала просто. Базы данных обновлялись с задержкой, и Минск был идеальным транзитным хабом. Но весна текущего года принесла полную цифровую синхронизацию. Теперь пограничные системы двух стран — это фактически единый организм. Легендарное окно в

0: это не просто передача списков раз в сутки, это прямой доступ к реестрам. Раньше можно было апеллировать к отсутствию механизмов взаимодействия, но сегодня цифровая инфраструктура позволяет блокировать передвижение человека в любой точке Союза за доли секунды. Для тех, кто рассчитывал на белорусское окно, новости плохие, серая зона исчезла. Теперь правовые последствия в одной стране автоматически настигают вас в другой.
1: Специалисты рекомендуют россиянам не испытывать судьбу и проверять наличие ограничений на портале госуслуги или в реестре повесток перед покупкой билетов. В этом году цифровая прозрачность стала главным инструментом контроля. Если раньше можно было надеяться на человеческий фактор, то теперь алгоритм базы данных просто не даст пограничнику пропустить человека, подсвеченного красным маркером, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель председателя комитета по экономике Гомельского областного исполкома Даниил Дворкин о том, хватит ли мест в гостиницах и санаториях для туристов.
4: В Гомельской области 84 гостиницы и аналогичных средств размещения, 115 агроусадеб, более 50 санаторно-курортных и оздоровительных, а также других специализированных организаций в сфере туризма. Это и наши знаменитые здравницы, это базы отдыха, это домики охотников, рыбака и так далее. И вот следует отметить, что исходя из тех усилий, которые предпринимает руководство страны и области по развитию внешнеэкономических связей, мы ожидаем значительный приток туристов на Гомельщину. Ну, а что это значит? Ну, конечно, это значит, что потребуется создание новых, современных, доступных средств размещения. И перед собой мы видим задачу по наращиванию номерного фонда имеющихся средств размещения к концу текущего пятилетия более чем на 50%. Для этого имеются предпосылки. Сегодня есть заинтересованность инвесторов, которые хотят работать в нише туристических услуг. Она конкурентна, она экономически обоснована для них, особенно с учетом тех финансовых инструментов, в первую очередь это льготное кредитование, которые разработаны на уровне страны.
2: Новости регионов на радиосигнал.
1: Трагедия в Гомеле. В квартире в советском районе города обнаружены тела трех человек, двух женщин и мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. По предварительной версии, погибшие вели асоциальный образ жизни и часто злоупотребляли спиртным. Криминальный это характер смерти или несчастный случай станет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы. В Бресте мужчина застрял в питьевом колодце глубиной около 10 метров. Он спустился туда, чтобы почистить его, но самостоятельно выбраться не смог. Инцидент произошел на территории частного домовладения. Прибывшие сотрудники МЧС с помощью специального оборудования подняли пострадавшего на поверхность и передали медикам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в госпитализации он не нуждался. В Минском метрополитене официально сообщили, что утром 29 апреля поезда метро задерживались по техническим причинам. Там отметили, что на Зеленолужской линии на участке Юбилейная площадь Немаршанский сад ожидание поезда пассажирами увеличилось на несколько минут. Точная причина задержек не указывается. Метрополитен приносит извинения пассажирам за неудобства. Гражданин России пытался вывезти из Беларуси 4,5 тонны яблок без документов. Товар задержали белорусские таможенники. Автомобиль с фруктами остановили на трассе в Добрушском районе. Водитель, российский индивидуальный предприниматель, не имел документов на транспортировку яблок. Стоимость груза оценивается более чем в 20 тысяч рублей. Гомельская таможня начала административный процесс. Перевозчику грозит штраф в размере до 50% стоимости продукции. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Снова санкции. Зеленский ввел новые ограничения против белорусских компаний.

0: сколько всего санкций у Беларуси. Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти, включая сыновей Александра Лукашенко. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Как сказал Зеленский, это сигнал партнерам, что давление на Беларусь необходимо усиливать. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, нефтехим-диагностика, компания ЧИП и ДИП и унитарное предприятие 407 Техникс. Зеленский подчеркнул, что важно не допустить втягивания Беларуси в войну.
1: Сейчас я уже подписал новый пакет санкций Украины, весомый пакет, в том числе в отношении субъектов из Беларуси. Это сигнал многим нашим партнерам о том, на что стоит оказывать давление, чтобы все-таки снизить уровень этой войны, ее интенсивность. Нужно, чтобы Беларусь не была втянута в войну. Нужно, чтобы не было операций против других европейских стран. Нужно, чтобы в этой войне России против Украины был достойный мир.
0: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. Западная пресса неоднократно писала, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК. Как отмечают журналисты-расследователи, за время специальной военной операции белорусское предприятие «Интеграл» поставило в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов. Об этом рассказал один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
2: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которыми связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
0: «Интеграл» ДСВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния до вполне доходного, отмечают журналисты.
2: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
0: Беларусь играет важную роль в контексте специальной военной операции, поддерживая Россию как политически, так и в рамках военного сотрудничества, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения, направленные на защиту южных рубежей. При этом Александр Лукашенко не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
3: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
0: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они отмечают, что поддержка СВО и так обходится стране слишком дорого, ведь страну душат санкции и международная изоляция. А ужесточение санкций еще больше усугубит ситуацию в экономике. Кроме того, работа отечественных предприятий на российскую оборонку может сделать их целями для ВСУ и спровоцировать ответные удары, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства.
6: Выбор короля. Карл III выступил в Конгрессе США. Такого британские монархи не делали с 1991 года. Король призвал Америку защитить Украину. Зет-военкоры в шоке. Исторический момент в Вашингтоне. Впервые за 35 лет британский монарх взошел на трибуну Конгресса США. Карл III повторил путь своей матери Елизаветы II, но с куда более жестким посланием. Король прямо призвал Америку не бросать Украину и объединиться против общих врагов. Главный посыл – Украина не должна остаться одна, а союз Лондона и Вашингтона – это единственный щит против современной агрессии.
7: Сегодня та же непоколебимая решимость, которую наши народы проявляли в двух мировых войнах, необходима для защиты Украины и ее мужественного народа. Это нужно для достижения по-настоящему справедливого и прочного мира. Мы не можем позволить себе смотреть только внутрь себя, когда вызовы столь велики.
6: Король не удержался и от тонкого английского юмора. На государственном ужине он иронично заметил, что если бы не британцы, американцы сегодня могли бы говорить по-французски. Президент Франции Макрон в соцсетях ответил на это так.
7: Это было бы шикарно.
6: Но пока лидеры обмениваются шутками, эксперты видят в этом визите короля Вашингтон серьезный сигнал, говорит историк-англист Артур Громов.
8: Карл III не просто гость, он тяжелая артиллерия мягкой силы. Его выступление в Конгрессе именно сейчас – это попытка зацементировать поддержку Украины на уровне ценностей, которые выше партийных споров. Король напомнил американцам, что они – часть Великого Западного Альянса. Это мощнейший имиджевый удар по попыткам Кремля внести раскол между Лондоном и Вашингтоном. После такой речи отказать в помощи станет политически неприлично.
6: Среди зет-военкоров выступление короля вызвало настоящую бурю. Военные активисты в ярости называют визит Карла походом за новой кровью и требуют немедленных действий. О настроении в зет-каналах рассказывает медиа-аналитик Семен Лавров.
9: Зет-патриоты в панике. Они видят, что Запад не просто не устал, а выводит на поле боя своих главных тяжеловесов. Военкоры вроде живого кричат, что время уходит, и призывают к тотальной мобилизации, пока Европа не перестроилась на военные рельсы. Для них Карл III в Вашингтоне – это символ того, что договориться по-тихому не получится. Они понимают, против них теперь не только украинская армия, но и весь консолидированный ресурс англосаксонского мира.
6: Визит британского монарха в США стал главным политическим событием весны. Пока Карл III возвращает Америку в большую игру, российские ультрапатриоты признают, входные условия для Москвы становятся все хуже.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о том, как родилась инициатива «Один район, один проект» и что из этого вышло.
11: Почти все регионы страны, их 118, сталкиваются с оттоком населения, особенно сельского. Все соцопросы показывают, что для жителей в регионах тема номер один – это наличие рабочих мест с достойной зарплатой. Потом уже идут у нас вопросы ценообразования, досуг, ЖКХ и так далее. Именно поэтому в прошлой пятилетке была внесена инициатива «Один район, один проект», рассчитывая, что это будут достойные рабочие места с приличной заработной платой. Понятно, что на старте программы, как это часто бывает, присутствовали неразбериха и бюрократия. Не было системы по специализации районов с учетом их возможностей, компетенций. И самое главное – потребность. Поэтому не были выработаны четкие критерии формирования планов, проектов, оценки их эффективности на результаты экономики и развития района. У нас основной показатель был освоение средств, иногда любой ценой. Отсюда появлялись и перегибы. Определенные положительные итоги есть, но вскрылся и ряд недостатков, что недопустимо приписок, а также пустой контрольно-мониторинговой деятельности. С одной стороны, правительство докладывает, что это полезное начинание. Из запланированных проектов 2/3 реализовано, 144 проекта реализовано из 200 2017. Порядка 3,5 миллиардов рублей инвестировано, более 6 тысяч рабочих мест создано. Обещаю, что по завершении намеченных планов мы эти цифры удвоим. Инициативы охвачены как государственные, так и частные предприятия в различных отраслях машиностроения, фармацевтики, деревообработки и прочее, в том числе и АПК.
4: Невероятно, но факт.
12: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
4: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: С каждым годом белорусов все меньше. Белстат опубликовал данные о миграции за прошлый год.
14: В 2025 году из Беларуси уехало 37 800 человек. В сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%.
13: Такие данные содержатся в сборнике «Беларусь в цифрах», опубликованном сегодня Белстатом. Напомню, что массовую миграцию из страны президент Лукашенко ранее комментировал так.
15: «Миллион уехал. Увидеть бы это миллион. Ну, неважно сколько». А зубок приехать лечить, они едут в Гродно.
13: Белорусы признаются, что переезжают не от хорошей жизни. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
16: Тысячи рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
17: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
18: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
19: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
20: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
13: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
21: Ну, во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
22: Ну, знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
23: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
24: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
13: В итоге, чтобы зарабатывать больше и на сегодня, и на достойную старость, люди, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. При этом в Беларуси на этом фоне рекордными темпами сокращается работоспособное население, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о гарантийном обслуживании и качестве сельхозтехники.
15: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там, это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной, уделите этому особое внимание. Гарантийное обслуживание у вас какое?
25: Ну, на эту технику 5-летнее гарантийное обслуживание.
15: Это, правильно, это минимум 5 лет. Да, минимум. Как только вы сервис снимете 5 лет, в бухгалтерии на учете этот трактор будет стоять 5 лет. Никто 7 лет держать не будет, а потом начнут списывать. А мы-то не позволим им списывать такую дорогостоящую технику. Даже он уже будет деньги считать и скажет 10 лет. Ну, он под забором будет 10 лет валяться этот трактор. А потом его тихую на металлолом сдаст. А мы же, ты, наверное, заметил, что 2 года я уже требую от него, чтобы гостехнадзор, ГАИ там участвовала, как раньше, линейка готовности, поставь. Поэтому очень важно, чтобы, ну, во-первых, же и конкуренты. Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что, ну, это наш бренд. Я сторонник, чтобы покупали белорусское, вы это правильно слышите. Но я же не могу постоянно правительству и губернаторам, ты это купи, ты то купи. Пусть он сделает так, вот 5 лет гарантийный срок. Гарантийным сроком надо вернуться. И увеличить им гарантийные сроки. Не 3 года.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Это лунный регион. Президент призвал брать пример с Чечни. Стало известно, сколько граждан региона участвует в СВО. На встрече с Рамзаном Кадыровым Владимир Путин озвучил цифру. В боевых действиях на Украине участвует более 70 тысяч жителей республики.
26: Поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически, и они настоящие воины, мы это хорошо знаем, борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно. Действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции. И из них почти свыше 20 тысяч – это добровольцы.
6: Однако эта статистика тут же вызвала немалый общественный резонанс. И если добровольцев из этого числа всего 20 тысяч, то кто остальные 50? В соцсетях пишут, что, мол, добровольно-принудительный формат в Чечне достиг государственного масштаба. О том, как формируются эти списки, рассуждает военный юрист Тимур Исаев.
0: Цифры, озвученные президентом, это попытка легализовать тотальную мобилизацию в отдельно взятом регионе. Мы понимаем, что 50 тысяч человек недобровольцев – это либо сотрудники силовых структур, либо те, кому просто не оставили выбора. В Чечне давно отработан механизм. Если ты не идешь на фронт, проблемы начинаются у всей твоей семьи. Это не пример патриотизма, а пример абсолютного контроля над населением, где человек – это просто цифра в отчете перед Москвой.
6: Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что чеченские родители должны радоваться отправке сыновей на войну. Официальная статистика потерь в 500 человек выглядит неправдоподобно на фоне 70-тысячной группировки из Чечни, говорит аналитик в сфере безопасности Олег Воробьев.
1: На сегодняшний день известны около 500 погибших чеченцев, но реальные цифры могут быть в разы выше. Самое примечательное, среди погибших нет ни одного представителя семьи Кадырова или его ближайшего окружения. Радоваться смерти предлагают обычным сельским парням, пока элита республики остается в тени или на безопасном расстоянии от передовой. Это создает серьезное внутреннее напряжение, которое пока сдерживается только личной преданностью Кадырова Кремлю.
6: Журналист Валентина Строгая считает, что встреча президента с главой Чечни организована для того, чтобы показать всем регионам, сколько мужчин нужно отправлять на фронт.
2: Ставя Чечню в пример, Путин фактически дает сигнал другим губернаторам. Смотрите, как надо работать с населением. Это намек на то, что мягкая мобилизация, мол, заканчивается. Но то, что работает в Чечне под жестким давлением, может вызвать взрыв в других областях. Пока Кадыров десятках тысяч бойцов, Урал и Сибирь видят в этом не пример для подражания, а угрозу. 2026 год показывает, власть делает ставку на силу, забывая, что у любого давления есть предел.
6: По словам журналистов, пока президент хвалит показатели республики, в самой Чечне продолжается тихая трагедия семей, чьих сыновей отправили за 10 тысяч километров воевать без их на то согласия.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
3: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
7: Мосаме сарма.
3: Лето.
7: Мосаме гарма.
3: Весна.
7: Бахар.
3: Осень.
7: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня тема будет не просто тяжелой. Банки, долги, проценты и все, что не дает спокойно спать ночью. Как получилось, что белорусы тонут в долгах, кого защищает государство и как не стать жертвой черных кредиторов? Об этом и будем говорить.
9: Важно по-настоящему понять глубинные механизмы происходящего. То есть нам предстоит выяснить, почему вообще формируется эта страшная кредитная спираль. Она ведь затягивает тысячи людей, словно водоворот. Также крайне важно разобрать, как именно адаптируются мошенники к новым законам, ведь они постоянно, буквально каждый месяц меняют свои схемы. И какие реальные работающие инструменты защиты существуют прямо сейчас?
8: Начать стоит именно раз масштабов проблемы. Согласно официальным данным, в Беларуси на сегодняшний день действует более 5 миллионов кредитных договоров. Если попытаться как-то визуализировать эту цифру, то получается, что кредитное обязательство есть более чем у каждого второго жителя.
9: Больше половины уже связаны с банками договорами.
8: Точно. Это просто колоссальный охват населения финансовыми услугами, который, к сожалению, имеет весьма мрачную обратную сторону.
9: Около 300 тысяч человек имеют просрочки по платежам.
8: 300 тысяч человек банально не тянут свои кредиты.
9: Верно. А порядка 60 тысяч граждан находятся на стадии уже необратимых проблем. Это бесконечные суды, это тяжелое общение с коллекторами и реальная угроза потери имущества. Это ведь население целого небольшого города, которое оказалось в финансовой пропасти.
8: И при всем этом в свежей статистике за январь 2026 года наблюдается один очень интересный парадокс. Оказывается, в январе люди взяли на 16,5% меньше кредитов, чем годом ранее.
9: Интересный тренд.
8: Да. Более того, население начало активнее гасить свои старые долги, а задолженность по потребительскому кредитованию даже немного пошла на спад. Аналитики в докладе связывают это с тем, что экономика сейчас несколько, скажем так, остывает, а люди предпочитают откладывать крупные траты. Ремонты, покупку дорогой техники, путешествия.
5: Логично.
8: Но вот в чем загвоздка. Несмотря на это видимое охлаждение спроса и снижение выдачи новых займов, объем просроченной задолженности все равно вырос. Он достиг 50,7 миллиона рублей. Получается такая парадоксальная ситуация. Новых кредитов берут меньше, но со старыми расплачиваться становится все труднее и труднее.
9: Что здесь по-настоящему увлекательно, так это скрытая психологическая подоплека данного явления. В поведенческой экономике этот феномен получил название кредитного смещения. Суть этого когнитивного искажения в том, что заемщик при оформлении договора концентрирует все свое внимание исключительно на размере ежемесячного платежа. Человеческий мозг устроен так, что ему сложно воспринимать какие-то абстрактные суммы в будущем.
8: Ага. То есть если платеж в 200 рублей кажется посильным для текущего бюджета прямо сейчас, человек легко соглашается на сделку.
9: Точно. При этом он полностью, абсолютно игнорирует гигантскую итоговую переплату за 3 или 5 лет пользования деньгами. Формируется очень опасная иллюзия финансовой доступности. И когда жизненные обстоятельства хотя бы немного меняются, снижается премия, случается долгий больничный или возникают непредвиденные траты, эта иллюзия моментально рушится, запуская ту самую долговую спираль.
11: А вот здесь начинается самое интересное. Моментально появляется теневой рынок, который обещает людям все порешать. Речь идет о дельцах, которых в народе метко прозвали «помогаторами». Это всевозможные серые брокеры и консультанты, которые берут огромные деньги с людей, находящихся в отчаянном положении. И самое возмутительное, за что они берут эти деньги?
9: За банальное копирование информации с бесплатных сайтов банков.
11: Именно.
9: Человеку, которому везде отказывают, обещают гарантированное одобрение кредита. Но на деле они не имеют никакого влияния на банки. Они создают искусственную видимость бурной деятельности, рассылая заявки веером во все подряд учреждения.
11: Истории пострадавших из доклада вызывают просто искреннее возмущение. Например, история Виталия из Витебска. Парень нашел в Телеграм некий канал, который обещал стопроцентную помощь в получении кредита. Ему предложили перевести 80 рублей за так называемый глубокий анализ кредитного профиля. Взамен он получил по электронной почте обычную таблицу формата Excel с названиями банков и их базовыми ставками.
9: Которую любой школьник мог бы составить за 5 минут бесплатного поиска в интернете.
11: Абсолютно. И когда с него нагло потребовали еще денег за дальнейшее сопровождение, он отказался. Но свои 80 рублей, естественно, уже не вернул. Или взять историю Ирины, 52-летняя учительница из Гомеля. Ей позвонил фейковый кредитный брокер, очень профессионально пообещал эксклюзивную сниженную ставку и взял 200 рублей аванса за оформление документов.
9: И чем это закончилось?
11: В итоге условия, которые ей предложили в банке, оказались совершенно стандартными, доступными любому человеку с улицы. А брокер просто растворился в воздухе. Ведь самое страшное в этой схеме то, что многие такие помогаторы подсовывают людям реальные юридически обязывающие кабальные договоры на оказание информационных услуг. В этих бумагах мелким шрифтом прописано, что если человек вовремя не оплатит их сомнительную помощь, ему начинают начисляться гигантские пени, которые могут многократно превышать сумму кредита, за которым он вообще обращался.
9: Реакция государства на эти вопиющие факты мошенничества последовала незамедлительно и была максимально жесткой. С 22 февраля 2026 года Национальный банк и профильные ведомства категорически запретили любые платные консультации по вопросам получения кредитов, микрозаймов и лизинга. Точка.
8: Просто запретили и все.
9: Да. Любое взимание платы с физического лица за подобные услуги теперь находится вне закона. Легально информировать о финансовых продуктах теперь могут только официальные партнеры банков, и делаться это они обязаны исключительно на безвозмездной основе для клиента. Всю комиссию им платит сам банк.
8: Но слушай, ведь эти мошенники не могли просто взять и исчезнуть. Наверняка они попытались сменить вывеску и найти обходные пути.
9: Разумеется. Они пытаются мимикрировать под новые жесткие требования. Теперь они не просят деньги за формулировку «консультация». Они требуют плату за абсурдные вещи. Например, за установку банковского мобильного приложения на телефон клиента. За мифическую оценку платежеспособности по авторской методике. Или за подбор подходящего отделения банка на карте.
8: Фантазия у них работает.
9: Заниматься человеком, как красная сирена. И сигнал немедленно прекратить общение.
5: И тут круг замыкается. Когда люди получают законный отказ в банке из-за правила 40%, потом обжигаются на помогаторах и теряют последние деньги, многие от полнейшей безысходности идут в микрофинансовые организации, те самые МФО. В предоставленных источниках упоминаются ставки по микрозаймам категории до зарплаты, и эти цифры просто не укладываются в голове. Там фигурируют ставки от 36 до 182% годовых. 182%. Это же просто астрономическая цифра.
9: Это еще одна классическая и очень опасная ловушка для человеческого восприятия. Проблема кроется в подаче информации. Ставка, которая рекламируется как 0,1 или 0,5% в день, психологически воспринимается мозгом как совершенно незначительная сумма.
5: Ну да, кажется, ну что такое половина процента?
9: Верно. Переплата за пару недель составит всего 20 или 30 рублей, вполне терпимо. Но реальность жестока. Если человек не может вернуть этот долг в срок, а это случается сплошь и рядом в кризисных ситуациях, он вынужден просить о продлении займа или, что еще хуже, брать новый займ в другом месте для погашения старого. Именно так безобидные дневные доли процента стремительно превращаются в те самые 182% годовых, формируя беспросвет долговую кабалу, выбраться из которой без потерь практически невозможно.
5: Продолжая тему защиты интересов и новых правил игры, нельзя не разобрать еще одно крайне важное новшество, которое вступило в силу совсем недавно, с 1 января 2026 года. Оно касается штрафов, и каждому человеку, у которого есть хоть один банковский счет, полезно знать об этих изменениях в деталях.
9: О да. Автоматические списания?
5: Да. Теперь долги по административным штрафам. Ну, самый частый пример – это письма счастья с камер фотофиксации нарушений ПДД могут списывать с банковских счетов абсолютно автоматически, без возбуждения полноценного, долгого и сложного исполнительного производства. Речь в законе идет о суммах до 20 базовых величин, что в пересчете на сегодняшний день составляет 900 рублей.
9: Довольно приличная сумма для автоматического списания.
5: Давай разберем, как это выглядит в реальной жизни. Вот человек превысил скорость. Камера его зафиксировала. Ему начисляется штраф. По новым правилам, дается ровно 2 месяца на добровольное погашение этой суммы. Но есть строгий нюанс. В течение первого месяца необходимо внести хотя бы часть долга не менее 30% от общей суммы.
9: А если человек забыл?
5: Если человек забыл, проигнорировал письмо или решил пустить дело на самотек, через 2 месяца электронная система срабатывает автоматически. Происходит безакцептное списание нужной суммы. Деньги могут снять с зарплатной банковской карты, с депозита и даже с электронных кошельков.
9: Механика действительно стала намного жестче и быстрее. А вот если в момент списания нужной суммы на счетах нарушителя не окажется, тогда ситуация усугубляется. К первоначальной сумме долга мгновенно добавляется 10% исполнительского сбора. Причем закон гласит, что эта сумма не может быть меньше половины базовой величины.
5: То есть штраф становится еще больше?
9: В дальнейшем, если долг так и висит, к человеку могут быть применены куда более суровые меры принуждения, вплоть до ареста личного имущества и временного лишения права управления транспортным средством. Вся логика упрощения этой процедуры направлена на радикальное повышение финансовой дисциплины и обеспечение принципа неотвратимости наказания, даже за самые мелкие правонарушения.
8: Итак, информации, цифр и историй было действительно много, но из всего этого массива каждому полезно извлечь и запомнить несколько железобетонных правил выживания в современном финансовом мире. Первое. Всегда при любых обстоятельствах необходимо считать общую итоговую переплату за весь срок кредита, а не только смотреть на комфортный платеж за месяц, чтобы не стать жертвой кредитного смещения. Второе. Обходить десятой дорогой абсолютно любых посредников, брокеров, которые просят деньги вперед за эфемерную помощь в получении кредита. Это незаконно и гарантированно ведет к потере средств. Третье. Держать в голове новые правила автоматического списания долгов по штрафам, чтобы однажды не обнаружить нулевой баланс на зарплатной карте.
9: И главное правило. Если вдруг возникли финансовые трудности, единственный верный путь – не прятаться от проблемы, не пытаться брать микрозаймы под сумасшедшие проценты, а идти напрямую в свой банк и честно договариваться о кредитных каникулах или реструктуризации долга.
8: Совершенно верно.
9: В завершении этого разбора хотелось бы обратить внимание на одну очень смелую новаторскую идею. Она упоминается в аналитическом докладе в качестве перспективной рекомендации для регулятора. Экспертное сообщество предлагает всерьез рассмотреть возможность введения на белорусском рынке полноценного института персонального банкротства физических лиц, опираясь на успешный опыт соседних государств.
8: Ого! Для многих это звучит как весьма радикальная мера.
9: Это поднимает важный вопрос. Крайне важный, можно сказать, философский вопрос, который затрагивает сами основы финансовой морали всего общества. Если однажды на законодательном уровне людям дадут легальное право законно списывать свои безнадежные долги, проходить через судебную процедуру банкротства и начинать свою финансовую жизнь с абсолютно чистого листа, к чему это приведет в реальности?
8: Хороший вопрос.
9: Станет ли этот закон долгожданным спасательным кругом для тех, кто честно оступился из-за непредвиденных жизненных обстоятельств, тяжело заболел или потерял бизнес? Или же наоборот, само наличие такой лазейки породит желание набрать десяток кредитов на роскошную жизнь, заранее зная, что в самом крайнем случае долги можно будет легально не отдавать? Найти идеальный баланс между гуманной социальной защитой оступившихся граждан и поддержанием жесткой финансовой дисциплины в государстве – задача колоссальной сложности, и это, безусловно, пища для очень долгих и глубоких размышлений.
8: На сегодня это все. Будьте бдительны. Читайте между строк. Услышимся. Пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси Андрей Лукьянович о премьере фильма «Одно на двоих», о подвиге летчиков Никиты Куканенко и Андрея Нечипорчика.
12: Фильм о любви, о дружбе, ну и, наверное, о любви к родине, о преданности к родине, к отечеству. И готовы в любой момент, когда люди пожертвовать самым ценным своей жизни ради других. Дело в том, что проделана уже огромная работа. В первую очередь это то, что глава государства признал данный полет и данную трагедию истинным подвигом. И за это наши летчики уже удостоены самого высокого звания. Это звание Героя Республики Беларусь. И награждены золотыми звездами Героев Республики Беларусь. Поэтому уже многие улицы, как в городе Барановичи, в Лиде, школы, названы именами наших героев.
4: Важный сигнал.
14: Жизнь в кредит. Белорусы задолжали банкам рекордные 30 миллиардов рублей. Банки в марте увеличили кредитование физлиц. За месяц было выдано кредитов более чем на 1,5 миллиарда рублей. Это на 330 миллионов рублей выше, чем в феврале. В сравнении с мартом прошлого года объем кредитования вырос почти на 11,5%. Такие данные опубликовал Нацбанк. Вместе с тем, там отметили, что из-за снижения объемов кредитования в январе-феврале в целом по итогам первого квартала сумма кредитов, выданных банками физлицам, уменьшилась почти на 4,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
16: Объемы потребительского кредитования в январе-марте сократились на 2,9% до чуть более 3 миллиардов рублей. Кредитование недвижимости упало на 11,2% до 735 миллионов рублей.
14: По данным Нацбанка, задолженность физлиц по кредитам за март выросла на 388 миллионов рублей и составила на 1 апреля почти 30,5 миллиардов рублей. За год долги физлиц по кредитам выросли более чем на 11,5%. Долги по потребительским кредитам увеличились на 13 с лишним процентов до более чем 12 миллиардов рублей, а по кредитам на недвижимость почти на 11% до 18 с лишним миллиардов рублей. На 1 апреля физлица просрочили кредиты почти на 55,5 миллионов рублей, что на 3,5 миллиона рублей больше, чем по состоянию на 1 марта. За год объем просроченной задолженности вырос более чем на 12,5 миллионов рублей. Эксперты констатируют, что население стремительно беднеет. Сами белорусы признаются, что вынуждены жить в кредит, ведь денег едва хватает.
17: Ну, допустим, если пойти куда-то купить мебель, это, естественно, уже надо кредиты залезать. Потому что по нашим зарплатам, по нашим доходам, сразу купить мебель за 1000 или 1500 рублей – это просто нереально. Вот. Это надо полгода копить, что называется, урезать у одежды, урезать у продуктов, вот тогда что-то будет.
14: Потребительский кредит – это деньги на самые разные личные нужды, от покупки подарка на день рождения до приобретения автомобиля. 48% таких кредитов берется по схеме овердрафта через зарплатные банковские карты. Еще 6% – это целевые кредиты на автомобили. Население фактически находится в долговой кабале, говорит экономист Ярослав Романчук.
18: Думайте, считайте, потому что 20% в кредитов в рублях, да, сегодня, вы представляете, сколько вы должны отрабатывать, зарабатывать для того, чтобы такой кредит обслуживать. И в результате, если вы потом через пару лет просчитаете, во сколько обошелся вам квадратный метр этой недвижимости, вы проследитесь, вы выйдете на уровень элитной недвижимости города Минска. Вам это надо, вам нужен не новый автомобиль, вы отдаете на него в конце в конечном итоге сумму, которая там сравнима там, с стоимостью хорошей там, премиальной «Тойоты».
14: Беспрецедентные западные санкции, введенные против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине, отражаются на доходах населения. Хотя белорусские чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране постоянно растет, однако на самом деле зарплата реальная, то есть скорректированная с учетом инфляции, начала стремительно падать. С каждым годом граждане могут позволить себе все меньше продуктов, товаров и услуг по сравнению с тем, что могли купить раньше. Вот и приходится залезать в долги. В последнее время белорусы стали чаще брать кредиты, поскольку условия в белорусских банках кажутся людям привлекательными, говорит экономист Анастасия Лузгина.
19: То есть кредиты стали более доступными, особенно если мы посмотрим, вот сравним годовые данные. Почему так происходит? Ну, прежде всего, это связано с той политикой, которую проводит Центральный банк.
14: Однако привлекательность кредитов в белорусских банках на самом деле обманчива. На это указывают рекордные цифры задолженности граждан, отмечают эксперты. Они предупреждают об инфляционных и девальвационных рисках для белорусской экономики, которые связаны в том числе с тем, что население и бизнес активно набирают кредиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько о появлении новых первичных профсоюзных организаций.
20: За 2025 год или к 1 маю сегодняшнего дня у нас появилось новых 500, практически 50 новых первичных профсоюзных организаций, а это практически около 10 тысяч человек, которые присоединились, понимая значимость, важность профсоюзного движения, понимая, что это возможность вместе с нанимателями искать новые решения для своих предприятий, для увеличения возможностей через коллективный договор, для скрепления коллектива. Это новые возможности, и трудящиеся нашей страны хорошо это понимают.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся».
15: Всем привет!
13: В новостях тут проскочила одна идея, которая, кажется, зацепила вообще всех. Могут ввести обязательное тестирование для госслужащих. Интеллектуальное и психологическое.
15: Угу.
13: И это, знаешь, ставит ребром такой фундаментальный вопрос. А должны ли нами управлять вот самые-самые умные, которых отобрали по IQ-тестам? Я вот считаю, что это абсолютно правильный шаг. Управление страной – это же невероятно сложная работа, и нам нужны лучшие умы, чтобы избежать хаоса и некомпетентности.
15: А я вот, знаешь, сразу как-то насторожился. Привет еще раз. Высокий IQ у чиновника – это ведь как? Как идеально заточенный нож. Он может попасть в руки хирурга, а может, извини, грабителя. Лично мне, вот честно, не так важно, сможет ли чиновник решить задачку Илона Маска про Северный полюс.
13: Но это утрирование.
15: Нет, мне куда важнее, чтобы он понимал, почему у меня в подъезде уже полгода крыша течет. Понимаешь, и сколько на самом деле стоит десяток яиц в магазине вот здесь за углом. По-моему, жизненный опыт и, совесть какая-то куда важнее формального интеллекта.
13: Но посмотри, что происходит сейчас. Мы же просто тонем в последствиях некомпетентности. Какие-то, абсолютно нелогичные указы. Документы с ошибками, которые потом отменяют. Чиновники, которые двух слов связать не могут, чтобы объяснить свои же решения. Это же системный хаос.
21: Вопрос в цифрах. Мировая статистика говорит, что политики с IQ выше 145 воруют на 12% чаще, но ловят их на 30% реже. Они просто умеют лучше заметать следы. При этом ученые из Торонто выяснили, как только человек получает даже маленькую власть, его мозг начинает работать в режиме энергосбережения совести. То есть зеркальные нейроны, отвечающие за сочувствие, просто отключаются, чтобы не мешать подписывать приказы. В Беларуси ситуация еще интереснее. В 2026 году 70% жалоб на чиновников в Минске – это не жалобы на их глупость. Наоборот, люди жалуются на то, что чиновник слишком умный. Он умеет написать ответ на 5 страницах так, что вроде и закон не нарушил, и крышу в твоем подъезде чинить не надо. А теперь парадокс. В крупных IT-компаниях Минска тест на IQ – это норма, и средний балл там около 120. В госсекторе же официального IQ-теста нет. Зато есть тест на стрессоустойчивость. Психологи говорят, что в Мингорисполкоме нужно уметь сохранять спокойствие, когда у тебя под дверью стоят 10 разгневанных пенсионерок, а у тебя из инструментов только печать и вера в светлое будущее. Интересно, что за прошлый год в СНГ было зафиксировано 40 оговорок в стиле «черномырдинок». Но, возможно, это не признак низкого интеллекта чиновников, а просто их мозг перегревается от попыток сказать что-то всем давно известное, так, чтобы оно звучало как инновация. В общем, возможно, умный чиновник – это не всегда подарок. Но это не точно.
13: Бывает и такое.
15: Это же классика. Нагородить кучу терминов, сослаться на 3 противоречащих друг другу параграфа и все, чтобы скрыть суть и уйти от ответственности. Это не от низкого IQ, это как раз наоборот.
13: Ты приводишь в пример оговорки, а я вот вспомню Виктора Черномырдина с его «никогда такого не было» и вот опять. С точки зрения логики, полный абсурд. А фраза стала крылатой, народной, потому что в ней есть какая-то глубокая мудрость. Понятное всем без всяких тестов. Хорошо, я согласна, что бывает и умышленное запутывание. Но это не отменяет проблемы базовой некомпетентности. Я предлагаю посмотреть на это с другой стороны. Давай возьмем крупные технологические корпорации. Туда ведь отбирают не по диплому, а по реальной способности решать сложнейшие задачи. Они ищут то, что называют свидетельством превосходства. Почему мы не можем применить такой же подход к управлению государством? Создать настоящую меритократию, власть достойных и способных.
15: Потому что?
13: И здесь психометрическое тестирование, которое оценивает не факты, а способность анализировать информацию, это объективный инструмент.
15: Постой, потому что государство – это не корпорация. вот совсем. Цель корпорации – прибыль, а цель государства – благополучие людей. И вот тут высокий интеллект без эмпатии, без честности, он превращается в огромную проблему. Умный, но бессовестный чиновник просто будет эффективнее воровать. Он не будет брать взятку в конверте, это для дураков. Он придумает такую схему, что комар носа не подточит.
13: Погоди, но ведь есть объективные данные, которые говорят об обратном. Есть множество исследований. Они показывают четкую корреляцию. В странах с более высоким средним IQ уровень коррупции значительно ниже. Я не говорю, что умные люди по природе своей святые. Нет. Но умный человек лучше просчитывает риски.
15: Угу.
13: Он понимает, что сиюминутная выгода от взятки, она не стоит вероятности надолго сесть и потерять вообще все. Это не вопрос морали, а вопрос холодного когнитивного прагматизма. Умный просто побоится, потому что сможет просчитать последствия на 10 ходов вперед.
15: А вот тут ты сама себе, мне кажется, противоречишь. Эта корреляция, о которой ты говоришь, она работает только при одном условии. Если в стране есть неотвратимость наказания. Честные суды, эффективное следствие. А если этого нет, тогда высокий IQ превращается в главный инструмент для создания неуязвимых коррупционных схем.
13: Есть в этом логика. Но дело даже не в этом. Может, высокий IQ – это симптом здорового общества, а не его причина? В странах, где лучше образование, медицина, где выше уровень жизни, там и средний IQ будет выше, и законы будут работать лучше. Так что, возможно, не интеллект побеждает коррупцию, а нормальное общество порождает и то, и другое.
15: А у нас умный чиновник просто найдет способ обойти закон так, что его еще и похвалят. Нужно ввести новый налог, он назовет его инвестиционным сбором в будущее наших детей. И все будут аплодировать.
13: Хорошо. Я вижу опасность, о которой ты говоришь, опасность, ну, изощренного мошенничества. Но неужели мы готовы отказаться от главного преимущества, от компетентности? Управление современным городом или экономикой – это же чудовищно сложная задача. Транспортные потоки, бюджет, система здравоохранения – это все требует экспертных знаний. Мы же не выбираем хирурга всенародным голосованием по принципу «нравится, не нравится». Мы ищем лучшего профессионала.
15: Так.
13: Почему же управлять экономикой, которая в тысячи раз сложнее, может любой крепкий хозяйственник со своей жизненной смекалкой? Я за технократию, за власть профессионалов, и интеллект здесь – это ключевой критерий отбора.
15: А вот здесь мы подходим к самому интересному. Твои технократы, они видят мир как набор цифр и переменных в уравнении, а людей не видят. У меня есть знакомый, назовем его условно Артем, с IQ под 145. Его привлекли к оптимизации автобусных маршрутов в спальном районе. На бумаге в его модели все было идеально. Автобусы ходят каждые 2 минуты, никаких пробок, время ожидания сократилось на 40%.
13: Звучит неплохо.
15: А в реальности транспортный коллапс. Люди штурмом брали эти автобусы, потому что его гениальная модель не учла один простой факт. Бабушка с тележкой – это не просто пассажирская единица. Она заходит в автобус медленно. И таких бабушек много. В итоге его идеальный график летел ко всем чертям в первый же час.
13: Но это же классическая проблема внедрения, а не самой идеи. Модель-то была правильной, просто ей не хватило верных исходных данных. Это не значит, что мы должны отказаться от расчетов и вернуться к управлению на глазок. Это значит, что нам нужны лучшие модели и более качественный сбор данных, что, в свою очередь, само по себе является сложнейшей интеллектуальной задачей. Альтернатива – это популизм, когда решения принимаются, чтобы понравиться толпе.
15: Дело не в данных, а в подходе. Вспомни, как повсеместно вводили запись к врачу через QR-коды. Отличная технократичная идея. И она одним махом отрезала от медицины миллионы стариков с кнопочными телефонами.
13: Угу.
15: Для них это был не эффективный цифровой инструмент, а непреодолимая стена. И никто из этих умных оптимизаторов об этом даже не подумал. Потому что они сами живут в мире, где у всех смартфон и скоростной интернет. В народе таких умников и называют белоручками, оторванными от реальной жизни.
13: Но задача руководителя – принимать решения, полезные для большинства, даже если они не популярны или временно ущемляют чьи-то интересы. Это требует, определенного холодного расчета и способности отстраниться от эмоций. Если мэр будет лично сопереживать каждому, кому эвакуировали машину, он никогда не наведет порядок на дорогах. эмоциональная вовлеченность в каждую частную жалобу, она приведет к параличу всей системы. Так что рациональное мышление – это недостаток, а необходимое качество.
15: Вот. Ты сама сказала ключевые слова. Холодный расчет. Долгое время был миф, что люди с высоким интеллектом автоматически обладают и высокой эмпатией. Но современная психология говорит, что все сложнее. У интеллектуалов, как правило, очень развита так называемая когнитивная эмпатия. Они могут идеально проанализировать твое состояние, понять логику твоих страданий, но при этом у них может быть совершенно не развита эмоциональная. То есть они этому не чувствуют. Мозг анализирует, а сердце молчит.
13: То есть ты хочешь сказать, что мы рискуем набрать на госслужбу умных, но, по сути, бесчувственных людей?
15: Именно. Мы рискуем создать целое поколение функциональных психопатов. Это чиновник, который тебя вежливо выслушает, скажет: «Я вас прекрасно понимаю». И он не соврет, он действительно поймет всю глубину твоей проблемы. Но он тебе не поможет, если это хоть на миллиметр противоречит инструкции, потому что ему, по большому счету, на твои страдания наплевать. А если добавить к этому исследования, которые показывают, что сама по себе власть с

0: загадку. Вы прошли милю на юг, милю на запад, милю на север и оказались там, откуда начали. Где вы? Это тест на нестандартное мышление.
1: Но я бы предложил другой экзамен. Куда более важный. Вопрос первый. Сколько стоит литр молока, десяток яиц и буханка хлеба в магазине эконом-класса? Без скидки. Вопрос второй. Как доехать в 7 вечера из спального района в центр на общественном транспорте и сколько это займет времени? Если кандидат не может сходу на это ответить, он профнепригоден. Будь у него хоть 200 IQ.
0: Но ведь цена на молоко меняется, и маршруты автобусов тоже. Мы не можем строить управление на знании сиюминутных фактов.
1: Одно другому не мешает.
0: Нам нужны люди, которые могут выстроить систему так, чтобы экономика была стабильной, а транспорт ходил по расписанию. Это требует системного мышления.
1: Если он не знает основ, то и систему он построит для каких-то сферических людей в вакууме.
0: Ладно, я готова признать, что слепая вера в один лишь IQ – тест опасна. Это действительно может привести к отчуждению власти от людей и, как ты правильно заметил, к появлению более изощренных злоупотреблений. Но я все равно убеждена, что без минимального интеллектуального ценза система обречена. Мы так и будем жить в режиме ручного управления и вечного латания дыр. Нельзя построить современное государство на одной народной мудрости. Нужен баланс, но начинать надо с повышения планки компетентности.
1: А я подытожу так. Мозги без совести – это просто очень дорогая и эффективная мясорубка. IQ-тест, если и нужен, то как один из десятков второстепенных инструментов. А лучшая проверка на профпригодность другая – заставить кандидата месяц пожить на среднюю зарплату, поездить на работу на общественном транспорте и отвезти ребенка в обычную районную поликлинику.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко прослушал от испытателя краткий обзор на новый экспериментальный энергонасыщенный трактор «Беларусь» 54-25.
4: Иди сюда, дорогой.
5: Необходимо.
4: Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько ты уже на нем работаешь?
5: На данный момент наработали 42 моточаса.
4: Наработали или ты наработал?
5: Я наработал.
4: И что ты можешь сказать, ну, в первом приближении? Над чем тут поработать?
5: Ну, как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить. А так, трактор неплохой, мощный, хороший.
4: Вот. Если по качеству будет нормальный, он нужен, да?
5: Да, конечно. У кого большие вот земли, конечно, нужен. За один проход будет делать много работы.
4: А расход топлива? Много то работы, а расход топлива?
5: Ну, в зависимости, какие работы.
4: Ну, это понятно, но все-таки двигатель здесь в два раза почти мощнее.
5: Да. И выработка здесь, Александр Григорьевич, 12 где-то гектаров.
4: То есть экономично.
5: Да. Ну, как бы, пока мы рассчитали где-то примерно 19-17 литров на гектар. Примерно. 35-ка 14, так? Ну, для этого трактора это нормально, но мы вот разговаривали с руководителем, что понятно, это же опытный образец. Здесь надо работать. Почему? Потому что это же наши деньги. Наша себестоимость.
4: То есть ты доволен этим трактором, да. Пока? 42 моточаса, но ты доволен.
5: Доволен. Ну, там все облегченное, панели информативные, вместо рычагов уже стоят клавиши. Легче в управлении. Охотник.
6: Коробка-автомат.
5: Да, да, полный автомат.
4: Это большое дело. Да. Там.
5: Намного легче работать. Ну, двигатель мощный, хороший.
4: Ну, еще бы, конечно. Космический корабль. Ну, садись, заводи, езжай. Угу. 200 литров бак?
5: Нет, 900.
6: 900 литров бак.
5: 900 литров, да. Чтобы на 10 часов хватало работы ему.
4: Ну, давай. 900 литров.
2: Важный сигнал.
7: С каждым годом белорусов все меньше. Белстат опубликовал данные о миграции за прошлый год.
8: В 2025 году из Беларуси уехало 37 800 человек. В сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%.
7: Такие данные содержатся в сборнике «Беларусь в цифрах», опубликованном сегодня Белстатом. Напомню, что массовую миграцию из страны президент Лукашенко ранее комментировал так.
4: Миллион уехал.

0: увидеть Бэтмена. Ну, неважно сколько. А зубок приехать лечить, они едут в Гродно.
1: Белорусы признаются, что переезжают не от хорошей жизни. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
2: Тысячи рублей нет.
3: У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
4: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
5: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
6: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
7: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
1: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
8: Ну, во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
9: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
10: Я не знаю, где. В Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более, коммунальные услуги дорожают каждый год.
11: Ну, я, наверное, там отработана уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
1: В итоге, чтобы зарабатывать больше и на сегодня, и на достойную старость, люди, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. При этом в Беларуси на этом фоне рекордными темпами сокращается работоспособное население, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
12: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
12: Радиосигнал
14: 666 АМ.
12: Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко прослушал от испытателя краткий обзор на новый экспериментальный энергонасыщенный трактор «Беларусь» 5425.
16: Иди сюда, дорогой.
17: Необходимо.
16: Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько ты уже на нем работаешь?
17: На данный момент наработали 42 моточаса.
16: Наработали или ты наработал?
17: Я наработал.
16: И что ты можешь сказать, ну, в первом приближении, над чем тут поработать?
17: Ну, как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить, а так трактор неплохой, мощный, хороший.
16: Вот. Если по качеству будет нормальный, он нужен, да?
17: Да, конечно. У кого большие вот земли, конечно, нужно. За один проход будет делать много работы.
16: А расход топлива? Много то работы, а расход топлива?
17: Ну, в зависимости, какие работы.
16: Ну, это понятно, но все-таки двигатель здесь в два раза почти мощнее.
17: Да. И выработка здесь, Александр Григорьевич, 12 где-то гектаров.
16: То есть экономично.
17: Да. Ну, как бы, пока мы рассчитали где-то примерно 19-17 литров на гектар. Примерно. 35-ка 14, так? Ну, для этого трактора это нормально, но мы вот разговаривали с руководителем, что понятно, это же опытный образец. Здесь надо работать. Почему? Потому что это же наши деньги. Наша себестоимость.
16: То есть ты доволен этим трактором, да, пока? 42 моточаса, но ты доволен.
17: Доволен. Ну, там все облегченное, панели информативные, вместо рычагов уже стоят клавиши. Легче в управлении на охотник.
18: Коробка-автомат.
17: Да, полный автомат.
16: Это большое дело. Да, да.
17: Намного легче работать. Ну, двигатель мощный, хороший.
16: Ну, еще бы, конечно. Космический корабль. Ну, садись, заводи, езжай.
17: Угу.
16: 200 литров бак?
17: Нет, 900.
18: 900 литров бак.
17: 900 литров, да, чтобы на 10 часов хватало работы ему.
16: Ну, давай. 900
12: литров. Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
19: Пир.
12: Вторник.
19: Мангал.
12: Среда.
19: Будх.
12: Четверг.
19: Джумерат.
12: Пятница.
19: Джума.
12: Суббота.
19: Хафта.
12: Воскресенье.
19: Итвар.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Важный сигнал.
1: Еще немного и будет как в Лондоне. Брест и Могилев – лидеры рейтинга дорогих квартир. Какие областные центры дешевле?
20: Всего за первый квартал этого года заключено около 2500 сделок. Больше всего квартир купили в Гродно, меньше всего – в Могилеве. В остальных городах число сделок снизилось.
1: Цены на жилье выросли во всех городах, подсчитали эксперты.
20: В Бресте до 1210 за квадратный метр – это плюс 4%. В Витебске метр теперь стоит $940, в Гомеле – 980, в Гродно – 1110, а в Могилеве – 1020. Это от 5 до 11% роста.
1: Также аналитики рынка недвижимости назвали рекорды первого квартала.
20: Самая дорогая квартира продана в Гомеле – $148 000. Самая высокая цена за квадратный метр зафиксирована в Бресте – $2500.
1: Но самый настоящий бум по удачным сделкам в сфере недвижимости, напомню, сейчас происходит в Минске. Только здесь цены на квартиры продолжают беспрерывно расти, а спрос остается на высоком уровне, рассказывает эксперт по недвижимости Ольга Власова.
21: Основная причина такой разницы кроется в значительных различиях покупательной способности. Например, в Гомеле и Могилеве люди не могут себе позволить жилье даже на фоне некоторых субсидированных программ. Средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке в этих городах сейчас намного ниже, чем в Минске. Но из-за нехватки финансов покупательская активность остается низкой. В регионах продолжает действовать тренд на покупку более дешевых вариантов, что дополнительно ограничивает рост рынка недвижимости.
1: Простыми словами, зарплаты жителей регионов просто не успевают за ценами на недвижимость, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
2: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
22: В Брестской области за день произошло два ДТП с участием велосипедисток. В Белозерске трактор сбил 83-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по переходу, не спешившись с велосипеда. А в Пинске автомобиль Porsche наехал на 62-летнюю женщину при аналогичных обстоятельствах. Она также ехала через переход, не спешившись. Обе пострадавшие госпитализированы. Гараж и стоящая рядом легковушка загорелись в Минске. Инцидент произошел на улице Гурского. По прибытии подразделения МЧС наблюдалось горение гаража. Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на месте происшествия работало 5 единиц техники. Комитет государственного контроля Могилевской области проверил 18 частных субъектов хозяйствования и выявил нарушения у 5 из них. Предприниматели неправомерно воспользовались льготами по уплате утилизационного сбора при ввозе грузового автотранспорта в прошлом году. В ведомстве напомнили, что льготы предоставляются перевозчикам для обновления парка грузовых автомобилей и стимулирования экспортных перевозок и обязательное условие использования ввезенного транспорта исключительно в международных перевозках в течение года после после ввоза. Нарушители же использовали автомобили и во внутренних перевозках. Размер неправомерно полученных льгот составил почти 300 тысяч рублей. Часть суммы уже перечислена нарушителями в бюджет, взыскание оставшейся находится на контроле. В Бресте 2 мая для всех потребителей тепловой энергии завершится отопительный сезон. Как сообщили в Брестском горисполкоме, решение принято в соответствии с правилами подготовки и проведения отопительного сезона. Они утверждены соответствующим постановлением Совета министров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
15: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
4: Длительные выходные дни госавтоинспекция уделит повышенное внимание дорожной безопасности. С участием специального подразделения ДПС «Стрела» МВД будут организованы рейдовые мероприятия на аварийно-опасных участках автомобильных дорог Витебской и Минской областей. Под контролем инспекторов ГАИ соблюдение правил всеми участниками дорожного движения. Госавтоинспекция обращает внимание водителей и пешеходов. Будьте предельно внимательными на дороге. Не злоупотребляйте алкоголем и в случае употребления не садитесь за руль автомобиля. Если же вы владеете информацией о том, что авто управляет нетрезвый водитель, в том числе и средства персональной мобильности, или увидели на проезжей части нетрезвого пешехода или иного участника дорожного движения, немедленно звоните 102. Напоминаем пешеходам, в условиях, когда обочина непригодна для движения пешеходов, разрешается идти по краю проезжей части, обязательно навстречу движущемуся транспорту, обозначив себя световозвращающимся элементами.
3: Важный сигнал.
1: Кто уничтожает Минск? Лукашенко приказал остановить бешеную застройку столицы.
16: Надо прекратить отток населения из регионов в Минск и областные центры. Надо прекратить. Используя и жилье, и другие факторы, и методы, надо посмотреть правительству.
1: Такое распоряжение Александр Лукашенко дал на совещании 30 апреля. По его словам, люди должны иметь жить и работать в своих городах и районах. Отдельно президент раскритиковал большие объемы строительства жилья в столице.
16: Много задач поставлено перед вами о том, чтобы прекратить эту бешеную стройку жилья в Минске, да. Ибо мы стянем с регионов, да не только с регионов. Посмотрите, сколько из России едет людей к нам и скупают здесь жилье. Совсем мы не прекратим это, естественно. Здесь же и промышленность и прочее. Поэтому аренды, как мы говорили, жилье надо строить. Только столько, сколько надо. Основное надо перенести в регионы. Чего бы нам это ни стоило? В регионы, в районы, особенно районные центры.
1: Лукашенко отметил, что в некоторых сельских хозяйствах уже не хватает местных работников.
16: Потому что сложится ситуация, когда нам в сельскохозяйственной организации уже людей из городов возят для того, чтобы в сельском хозяйстве они работали. Доить коров скоро будут горожане. А кто? С Минска поедут? Нет. Прежде всего поедут с районных центров. Поэтому надо развивать районные центры, имея в виду, что кто его знает, что будет. Агрогородки надо развивать.
1: Напомню, что по поручению президента в Минске уже вдвое сократили стройку жилья. Цитирую, чтобы сохранить деревню. Это уже привело к тому, что белорусам, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, придется ждать еще дольше, объясняет эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
5: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скоро черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру. А с новыми директивами тем более.
1: К тому же проблему оттока людей из сел таким способом не решить. По словам экспертов, чтобы люди действительно оставались в деревне, там нужно создавать нормальные условия для жизни. Рабочие места, инфраструктуру, доступную медицину, школы и транспорт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Министр информации Дмитрий Жук подвел итоги встречи с блогерами.
7: Они такие же граждане Беларуси, как и мы с вами. И вот то, что я могу сказать по итогам встречи, все они заинтересованы в одной простой вещи, чтобы наша страна развивалась. Нету там никаких врагов, никаких экстремистов, как кто-то думает. Ребята делают то, что им нравится. Ну, это нравится не только им, но и тем, кто их смотрит и слушает. Самое важное, чтобы вот в их роликах, мини-сериалах, которые они снимают, было наше понимание мира, наши морально-этические ценности. И главное, чтобы они работали на созидание нашего общества, что, в принципе, практически все из тех, кто был вот сегодня на встрече, делают.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! Мы сегодня решили вскрыть тему, от которой официальные отчеты обычно стараются держаться подальше.
23: Да, тема действительно острая, и обсуждать ее открыто чиновники очень не любят.
8: Речь про реальное состояние белорусской экономики. Цифры приходят, ну, откровенно тревожные. Ситуация в регионах и на заводах почти катастрофическая.
23: Абсолютно. Если отбросить эмоции и красивые графики из новостей, то реальность такая. Экономика сжимается на 1,2%.
8: Да. Я тут посмотрел цифры, и этот минус 1,2% – это же не просто какая-то случайная просадка, верно?
23: Угу. 100%. Это серьезный структурный сдвиг. То есть местные предприятия рапортуют, что трубы дымят, станки гудят, но по факту страна трещит по швам.
8: И вот тут начинается самое интересное. Этот дикий разрыв между бумажными планами и тем, что происходит на земле.
23: О, планы там грандиозные, да.
8: Не то слово. Премьер-министр Александр Турчин совершенно серьезно озвучивает план работы местного управления рост на 16% к 2030 году.
23: Ага, то есть по 3% каждый год, ну-ну.
8: Да. Ты только вдумайся. Чтобы выйти на этот показатель, нужно прибавлять минимум по 3% ежегодно. За счет чего вообще планируется такой рывок, если сейчас мы видим минус?
23: Но это же откровенные бумажные фантазии. Давай просто посмотрим на историческую статистику. Она вечь упрямая.
8: Давай.
23: Даже в самые лучшие, так называемые, золотые годы белорусской экономики, когда не было никаких внешних ограничений, когда все продавалось в любую сторону.
8: И ресурсы были дешевые, да.
23: Вот именно. Даже тогда максимальный рост составлял 1,5% в год. За целую пятилетку в тепличных условиях экономика прибавляла от силы 7%.
8: Сейчас, когда старые рынки сбыта закрыты, а логистика сломана, они закладывают рост в 3 раза быстрее, чем в свои самые успешные годы.
23: Да, именно так это и выглядит на бумаге.
8: Слушай, ну это же как пытаться разогнать старые дедовские «Жигули» до скорости современного спорткара. Причем, ну, когда у этих «Жигулей» даже бензина в баке нет.
23: Да, и едут они по встречной полосе. Аналогия с бензином тут, кстати, очень в точку. Бензин в экономике – это инвестиции в основной капитал.
8: То есть деньги на новые заводы, технологии?
23: Именно. Чтобы выдать эти 16% роста, нужны колоссальные финансовые вливания. Роботизация, новые линии. А реальные данные показывают, что инвестиции падают. Бизнес банально боится вкладывать деньги в туманное будущее.
8: Получается, вместо модернизации деньги просто сжигаются, чтобы поддерживать старые мощности?
23: Ага. Нельзя удвоить производительность, если рабочий стоит за советским станком, который чинит китайскими болтами. И тут мы упираемся в главную проблему, почему экономика сжимается, хотя заводы вроде как работают.
8: О, давай перейдем к этому. Заводы-то не стоят пустыми. Люди каждый день идут на смену. конвейер крутится. Почему минус в экономике?
23: Это классическая ловушка. Заводы работают, да, но они работают на склад.
8: И вот тут мы подходим к цифре, от которой просто волосы дыбом. Горы товара на складе достигли критической отметки 12 миллиардов рублей.
23: Это мертвый капитал. Огромная замороженная масса.
8: 12 миллиардов. Я специально перевел это на язык обычной жизни. Если раскидать эту сумму на всех жителей страны, включая младенцев, на каждого придется по несколько нераспроданных тракторов или гигантских холодильников.
23: Да, звучит абсурдно, но математически это так.
9: Но погоди, объясни мне логику тех, кто принимает решения на местах. Зачем директор завода продолжает гнать этот трактор на улицу под снег, если он знает, что покупателей нет?
23: Механизм тут исключительно административный. У директора есть жесткий план, спущенный сверху чиновниками.
8: План по объему производства.
23: Именно. И если он примет экономически здравое решение, ну, типа остановит конвейер, он не выполнит показатели. За это его снимут с должности.
8: Понятно. Спасает свое кресло.
23: Да, он выбирает меньшее зол для себя. Забить заводской двор металлом и отчитаться наверх, что производство идет на 100%.
8: Жесть. То есть деньги потрачены на металл, свет, зарплаты, а товар просто ржавеет. И как это бьет по карману обычного рабочего?
23: Очень болезненно бьет. У предприятия просто исчезают живые деньги, оборотные средства.
8: Им же не на что закупать сырье дальше, верно?
23: Да, и нечем платить за свет. Чтобы банально выдать зарплату рабочим в следующем месяце, директор идет в банк и берет новые кредиты. Долговая яма становится глубже. Это же путь в никуда.
8: Слушай, ну а продать они это не могут, потому что старые экспортные пути в Европу и Украину теперь закрыты.
23: Полностью отрезаны. Осталась, по сути, только Россия.
8: Но там же свои проблемы сейчас.
23: Вот именно. Во-первых, туда хлынул дешевый китайский импорт. Азиаты агрессивно забирают ниши. Во-вторых, в самой России сейчас активно идет местное импортозамещение.
8: Плюс логистика, наверное, стала золотой.
23: Да, транспортные издержки по длинным маршрутам съедают абсолютно всю выгоду. Везти товар стало нерентабельно.
8: И вот эта замороженная на складах техника начинает тянуть за собой целые регионы. Страна буквально раскололась. Я смотрел данные, и Минская область, историческая кормилица с кучей заводов, рухнула сильнее всех. Минус 3,4%.
23: Это очень наглядный пример. Минская область всегда генерировала прибыль за счет гигантов машиностроения и удобрений.
8: То есть они работали на экспорт и приносили валюту?
23: Да. Как только экспорт закрылся, огромные нераспроданные объемы моментально сделали регион депрессивным. Это колоссальный удар по местному бюджету.
8: Ты только вдумайся, самая богатая промышленная область тянет всех на дно. И это же не только там. Витебская область упала на 2,5%. Могилев и Гродно просели на 2,4%.
23: Угу. В Гродно химии, удобрения встали, в Могилеве стройматериалы. Вся эта промышленная периферия погружается в глубокий кризис.
8: Но кто-то же должен держать баланс. Я вижу, что на плаву держатся только Брестская область с плюсом 1,4% и Минск, город, плюс 0,7%.
23: Да, Минск выживает за счет услуг, а Брест – за счет агросектора и еды.
8: Еда – это святое, от нее отказываются в последнюю очередь. Но слушай, страна превращается в экономику неравных. Есть регионы-спасатели и регионы-гири.
23: Проблема в том, что эти спасатели математически не вытянут остальных. Минск и Брест не перекроют своими услугами и сыром многомиллиардные дыры тяжелой промышленности.
8: Слушай, ну зима была снежная, стройки всегда стоят. Экономист Игорь Боровик упоминал влияние плохой погоды на логистику. Может, чиновники правы, и дело просто в суровой зиме?
23: Ой, ну погода – это классическая отговорка, это просто верхушка айсберга.
8: А что под водой?
23: Под водой катастрофическое падение инвестиций. Застывший бетон на стройках – это показатель того, что бизнес не видит будущего.
8: Никто не вкладывает в стройку, потому что правила игры постоянно меняются.
23: Абсолютно. Плюс кредиты для людей очень дорогие. И есть огромный дефицит качественных материалов.
8: А, то есть то, что раньше везли с Запада насосы, добавки в бетон.
23: Да, теперь это надо искать в Азии. Сроки растягиваются, сметы раздуваются, стройка замирает, и по эффекту домино встают производители кирпича, мебели, транспортники.
8: Понятно. Весенняя стройка нас не спасет. А сельское хозяйство?
23: Выросло всего на 0,5%. Это стагнация.
8: Почему так мало? Еду же покупают.
23: Потому что агросектор критически зависит от импорта. Импортные семена, кормовые добавки, ветеринарные препараты. Чуть штормит курс, себестоимость взлетает.
8: Да уж. Раз нет частных инвестиций, давай посмотрим на гордость государственных вложений. Энергетика. Белая С.
23: О, это отдельная больная тема.
8: По логике, энергии сейчас завались – это же мечта. Бери дешевый ток, снижай себестоимость тракторов. Почему это стало проблемой?
23: Парадокс в том, что станция производит огромный избыток, а девать его некуда.
8: Соседи не покупают?
23: Экспорт закрыт по политическим причинам.
8: Ну так пустите эту энергию на белорусские заводы.
23: А падающей промышленности, которая работает на склад, столько тока уже просто не нужно. Зачем им лишние мегаватты, если тракторы не продаются?
8: Погоди, давай выстроим логику. Энергия соседям не нужна, своим заводам тоже. Но АЭС строили в долг, кредиты надо отдавать. Кто за этот банкет заплатит?
23: Ответ очевиден. Заплатит обычный человек. Через тарифы.
8: То есть у людей в жировках цифры поползут вверх?
23: Обязательно. Плюс местные электросети сильно изношены. Чтобы пустить этот ток на обогрев домов в деревнях, нужны новые линии. А денег в бюджете страны на это нет.
8: Жесть. Заводы работают на склад, сети старые, и чтобы затыкать все эти финансовые дыры, местные власти давят на банки.
23: Да, банки заставляют выдавать кредиты откровенно убыточным заводам просто для их выживания.
8: А правительство начинает печатать пустые деньги.
23: Угу, чиновники запрещают повышать ценники приказами, но реальность в магазине другая.
8: Давай на пальцах объясним, как это работает. Если нельзя переписать ценник на колбасу, что делает завод?
23: Включает шрингфляцию, наливает в бутылку не литр молока, а 800 миллилитров. Или кладет в колбасу дешевую сою вместо мяса. Цена та же, а качество и объем падают. Это и есть скрытые цены, которые вытягивают деньги из кошельков.
8: Мы тут рассуждаем про станки, технологии, скрытый рост цен, но давай вернемся к планам чиновников на 16% роста. Есть же один критический фактор.
23: Демография.
8: Вот именно. Работать-то просто некому.
23: Это главный тормоз экономики. Молодежь и квалифицированные специалисты массово уезжают. Врачи, инженеры, айтишники. А в регионах, на фермах и заводах остаются одни старики. Да. Средний возраст работников пугает. Скоро там будут одни пенсионеры.
8: Слушай, ну купят они суперсовременный станок, а за него физически некому встать.
23: Абсолютно. И это двойной удар. Рабочих рук нет, а число пенсионеров растет.
8: И финансовая нагрузка на бюджет страны взлетает в космос.
23: Да, без людей любые экономические планы бессмысленны. Это долгосрочная яма, из которой невозможно выбраться красивыми отчетами.
8: Давай подводить итог. Богатые регионы, ну условно богатые, столица и Брест, будут все неохотнее кормить депрессивную промышленную периферию.
23: Угу.
8: И это создаст беспрецедентное внутреннее социальное напряжение. Насколько вообще хватит терпения у этих регионов-спасателей оплачивать чужие банкеты?
23: Запас прочности тает очень быстро. И этот вопрос пока остается без ответа.
8: На сегодня это все. Мы попытались разобрать, почему белорусская экономика превращается в экономику неравных и почему красивые цифры из телевизора все сильнее расходятся с реальностью в твоем кошельке. Услышимся в следующем разборе. Пока.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
11: Новости союзного государства. В Перми полыхает НПЗ. Госдума предложила бизнесу самому спасать свои предприятия от атак дронов. Беспилотники утром 30 апреля поразили один из крупнейших НПЗ – «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Об этом сообщают аналитики, изучившие фото и видео очевидцев.
13: После попаданий беспилотников по установке АВТ-4 – ключевому узлу первичной переработки нефти – загорелась вакуумная колонна. Огонь также перекинулся на атмосферную ректификационную колонну.
11: Отмечается, что «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» снабжает топливом в том числе армию, и в результате поражения обеих колонн установка фактически выведена из строя. Этот завод – восьмой по мощности переработки в стране. Он может перерабатывать 14 миллионов тонн сырья в год. Местные каналы пишут, что над заводом поднялся огромный столб дыма.
12: По предварительным данным, был поражен и резервуарный парк. В результате налета над заводом поднялся огромный столб дыма, который растянулся уже более чем на 120 километров.
17: Судя по кадрам очевидцев, небо над Пермью затянуто густым черным дымом. Накануне беспилотники поразили также линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пермь», узловую станцию системы «Транснефти», которая качает нефть, в том числе на «Пермнефтеоргсинтез». И теперь в районе города образовалось два огромных столба дыма, отмечают очевидцы.
18: Вот это пожарище! Столб дыма огромный, чернющий.
17: Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, 30 апреля дроны атаковали одну из промышленных площадок Перми. При этом он не уточнил, о каком предприятии идет речь. В городе по громкоговорителям в четверг прозвучало оповещение об аварии с выбросом опасного вещества. Но, как пишет телеграм-канал «Новости Перми и края», это была проверка работы системы. Махонин в своем телеграм-канале отдельно отметил, что угрозы химической опасности нет.
13: Работники находятся в защитных сооружениях, пострадавших и значимых разрушений нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.
17: Тем временем в Госдуме предложили обязать бизнес самостоятельно отражать атаки беспилотников. Как заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, российские энергетические компании и системообразующие предприятия необходимо обязать самостоятельно защищать свои объекты от налетов беспилотников. Для этого, по его словам, они могут создавать собственные вооруженные подразделения. Миронов призвал правительство дать прямое указание российским компаниям защищать себя от дронов. Он подчеркнул, что компании должны не просто иметь право на защиту, а обязанность.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
24: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
19: Радиосигнал 666 АМ. Невероятно, но факт.
2: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект ХАРП. О нем сегодня и пойдет речь. ХАРП – это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью ХАРП и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают ХАРП с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что, если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? ХАРП, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность ХАРП и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана – скрыть истину от массы и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо ХАРП – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
10: Радиосигнал 666 АМ.
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
14: Эк.
0: 2.
14: До.
0: 3.
14: Тин.
0: 4.
14: Чар.
0: 5.
14: Пач.
0: 6.
14: Че.
0: 7.
14: Сат.
0: 8.
14: Ат.
0: 9.
14: Но.
0: 10.
14: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Важный сигнал.
21: Не доживают и до пенсии. Житель Могилева показал свежие могилы на местном кладбище и раскритиковал пенсионную реформу. После посещения кладбища мужчина записал эмоциональное видео. Он обратил внимание, что много свежих могил людей от 40 до 50 лет. По словам автора видео, мало кто доживает до 60. На этом фоне он раскритиковал повышение пенсионного возраста и заявил, что чиновникам стоит самим увидеть реальную статистику на кладбищах.
3: Смотрю, столько новых могилок. 40, 50, мало кто до 60 доживал. Так хочется спросить у этих правителей. Сходите на кладбище, посмотрите, во сколько люди умирают. Не надо вот эти ваши законы о повышении пенсионного возраста.
21: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Некоторые отмечают, что за падеж скота есть ответственность вплоть до тюрьмы, а за людей никто ответственности не несет. Люди пишут, что тяжелый физический труд подрывает здоровье, а до пенсии многие не доживают.
4: Не доживают, так на это, наверное, и расчет был. Делают все, чтобы пенсию было некому выплачивать.
5: Могу сказать о себе. Мне 54 года. В ноябре пошла бы на пенсию. А теперь не знаю, что дальше будет и как жить. Болезни молодеют, мутируют, люди как мухи мрут, а вы в своих креслах спите и деньги получаете немалые. А я просто рабочая. Так что я на стороне обычных людей. Пенсия начала выплачиваться после войны, разруха была, но 55 и 60. А вы что творите? Зажрались.
16: Так они сходили на кладбище. Потому и подняли пенсионный возраст. И еще поднимут. И пенсии, заработанные, не будут востребованы.
22: Почему не возвращают потом пенсионные взносы родным? Должен быть выбор в такой ситуации. Хочу я отчислять эти взносы или нет?
21: Претензии людей обоснованы, но и государство можно понять, ведь доля населения, которая работает и платит налоги и пенсионные отчисления, резко сократилась, а количество пенсионеров, которые получают выплаты, в Беларуси осталось тем же или даже выросло, отмечают эксперты. Все эти процессы сказываются на поступлениях налогов в бюджет и на возможности обеспечивать нынешних и будущих пенсионеров выплатами, говорит экономист Владимир Ковалкин.
25: Что касается пенсий, то в Беларуси с ними действительно серьезные проблемы. И проблемы эти, прежде всего, связаны с демографией и с той пенсионной системой, которая принята в Беларуси. Огромное поколение бэйби-бумеров, оно вышло и выходит, продолжает выходить на пенсию, а им на смену идет гораздо меньшее поколение молодых людей. Собственно говоря, вот все эти люди, которые не родились, с одной стороны, а те, которые родились, но были вынуждены уехать из-за того, что зарплата маленькая, работу найти невозможно, они не платят пенсии текущим пенсионерам. Соотношение количества пенсионеров на работающих растет, из-за этого, собственно говоря, и проблемы с пенсией. И эти проблемы будут, безусловно, усугубляться, когда пенсионеров все больше, а работающих людей все меньше.
21: Пенсионный возраст в Беларуси сейчас составляет 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. Уже в ближайшие годы Беларуси придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
26: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательный. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
21: По словам экспертов, человеческий ресурс – неотъемлемая часть экономического процесса. Сейчас работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становятся все меньше. Ведь дефицит кадров в стране есть уже во всех сферах. Что касается смертности, то она в Беларуси постоянно растет. Умирает больше людей, чем рождается. Одной из острых проблем остается смертность мужчин трудоспособного возраста. От станка до гробовой доски. Так описывают специалисты по народонаселению и экономисты ситуацию с продолжительностью жизни и пенсионным возрастом в Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
27: Взрослая жизнь на пороге. В Минобре рассказали, как пройдут выпускные вечера в этом году. Родители уже подсчитывают бюджет праздника. Выпускные вечера в белорусских школах в этом году пройдут 12 июня. Об этом сообщило Минобразование. Как отметили в ведомстве, к проведению праздника, как и в прошлом году, подготовлены методические рекомендации. В них определены основные подходы и направления организации выпускных вечеров. От сценарных решений до всех необходимых организационных вопросов. Основной площадкой для проведения выпускных традиционно станут школы. Но если у школы нет возможности провести вечер из-за большого количества выпускников или особенностей застройки, мероприятие может быть перенесено в социокультурные учреждения, отметили в министерстве.
16: Речь идет о театрах, кинотеатрах, домах культуры и центрах творчества. Такое решение принимается по согласованию с местными исполнительными органами.
27: Ранее президент призвал родителей и школьников проводить выпускные вечера без лимузинов и ресторанов. Александр Лукашенко заявил, что нельзя допускать расслоение, а власти делают все для того, чтобы создать для учебы в школе равные возможности. После этого Минобразование наложило на выпускные ряд жестких запретов. В частности, школьные выпускные запретили проводить в кафе и ресторанах.
1: Проводить их следует в помещениях учреждений образования, это, как правило, школы. В исключительных случаях торжества могут проводиться в учреждениях культуры или в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи. Возможно, организовать праздник и на открытой площадке, но это все равно должна быть площадка учреждения образования.
27: Приглашать артистов, диджеев и любых музыкантов тоже запретили. От таких ограничений в шоке не только дети, но и их родители.
6: Если всегда, сколько я себя помню, это были рестораны, это всю ночь гуляния, это потом дети ходили, встречали рассвет, то в этом году это все запретили на официальном уровне. Будут рейды по всем кафе, ресторанам на проверку празднования выпускных. Это запрещено. Исполкомы выслали письма во все рестораны, и где указали, что будут очень сильно штрафовать, если во время рейда увидят празднование выпускного.
27: Эксперты отмечают, что Министерство образования в последние два года взялось за советские практики. В школе все больше запретов и все больше идеологии. А вот знаний и места для творчества все меньше. Нынешняя ситуация хуже, чем в СССР, говорят родители. Ведь сами они в те времена могли позволить себе и ресторан, и гулянки до рассвета. А за нынешним поколением будет следить милиция.
6: Все-таки это очень-очень важный шаг в жизни наших детей. И все-таки это очень важно сделать им праздник. Конечно же, в школе праздник не сделаешь.
27: Сами выпускники говорят, что из-за ограничений выпускной может быть испорчен. Некоторые признаются, что решили снять дом за городом или отгулять выпускной самостоятельно на неделю позже. Что касается расходов на выпускной вечер, то по подсчетам родителей они составляют от 400 до 600 с лишним рублей с человека. При этом траты на платье или костюм и услуги красоты может обойтись еще как минимум в 600 рублей и выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
20: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о гарантийном обслуживании и качестве сельхозтехники.
8: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там. Это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание. Гарантийное обслуживание у вас какое?
9: Ну, на эту технику 5-летнее гарантийное обслуживание.
8: Это правильно, это минимум 5 лет. Да, минимум. Как только вы сервис снимете 5 лет, в бухгалтерии на учете этот трактор будет стоять 5 лет. Никто 7 лет держать не будет, а потом начнут списывать. А мы-то не позволим им списывать такую дорогостоящую технику. Даже он уже будет деньги считать и скажет 10 лет. Ну, он под забором будет 10 лет валяться, этот трактор. А потом его тихую на металлолом сдаст. А мы же, ты, наверное, заметил, что два года я уже требую от него, чтобы Гостехнадзор, ГАИ там участвовала, как раньше, линейка готовности, поставь. Поэтому очень важно, чтобы, во-первых, же и конкуренты. Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что, ну, это наш бренд. Я сторонник, чтобы покупали белорусское, вы это правильно слышите. Но я же не могу постоянно правительству и губернаторам, ты это купи, ты то купи. Пусть он сделает так, вот 5 лет гарантийный срок. Гарантийным сроком надо вернуться. И увеличить им гарантийные сроки. Не 3 года.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.

0: С автобусами МАЗ. В частности, в Минске ранее загорелся автобус на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе, недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
1: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
0: За последние 3 года случаи возгорания автобусов производства МАЗ резко участились и в России. Большинство инцидентов произошло в Санкт-Петербурге. Автобусы МАЗ даже отзывали с линии в российской северной столице. Их вернули только после личного вмешательства Александра Лукашенко. МАЗ сообщил, что причиной возгораний может быть попадание масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя.
2: В условиях санкционного давления и нарушения логистических цепочек при поставках комплектов гидропривода могла произойти замена проверенных фланцев на другие, аналогичные по техническим характеристикам, но не имеющие проверенных референций.
0: Наличие проблемы с белорусскими автобусами косвенно признал и Александр Лукашенко. Он заявил, что причина возгораний пассажирского транспорта в Петербурге кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания. Комментируя прекращение эксплуатации автобусов МАЗ в Санкт-Петербурге, президент намекнул на происки конкурентов. Он убежден, что МАЗ – это гордость страны.
3: Это МАЗ, наш МАЗ, это наша гордость. Это реклама. И реклама не только Минскому автозаводу. Это реклама всей стране и всей автомобилестроительной отрасли Беларуси.
0: При этом инциденты с автобусами МАЗ привели к тому, что Россия отказывается их покупать. Продажи белорусских автобусов упали на треть, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт действительно стало сложнее. А это негативно влияет на безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько о появлении новых первичных профсоюзных организаций.
6: За 2025 год или к 1 мая сегодняшнего дня у нас появилось новых 500, практически 50 новых первичных профсоюзных организаций, а это практически около 10 тысяч человек, которые присоединились, понимая значимость, важность профсоюзного движения, понимая, что это возможность вместе с нанимателями искать новые решения для своих предприятий, для увеличения возможностей через коллективный договор, для скрепления коллектива. Это новые возможности, и трудящиеся нашей страны хорошо это понимают.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
7: Новости союзного государства.
8: Это настоящий ад. Туапсе затянуло густым черным дымом после нового удара дронов по местным НКЗ. Туапсе снова задыхается. В ночь на 1 мая дроны в 4-й раз за последние недели атаковали местный нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Несмотря на доклады Минобороны об успешно сбитых целях, один из резервуаров вспыхнул мгновенно. Город снова накрыло плотным черным дымом, а жителей предупреждают о нефтяном дожде, таком же, какой недавно прошел в Перми.
9: Утро не очень доброе. Мы опять горим. Только потушили. Снова ночью прилет.
8: Влиятельное международное агентство Bloomberg уже назвало это стратегией измора. Украина методично бьет по одним и тем же объектам, не давая им восстановиться. Туапсе, по сути, стал мишенью новой стратегии дроновых атак, говорит инженер-нефтяник Владимир Глепов.
10: Тактика многократных ударов – это приговор для завода. Как только пожарный тушит один резервуар, прилетает в соседний. В Туапсе единый комплекс с портом, и восстановить его под постоянным огнем технически невозможно. Нефтепереработка в России уже рухнула до минимума за 17 лет. Туапсинский НПЗ фактически выведен из игры. Теперь это не завод, а гигантский факел, который сжигает миллиарды экспортной выручки в прямом эфире.
8: В городе объявлен режим через...

0: чрезвычайной ситуации, а сводная группировка спасателей превысила 300 человек. Экономист Юлия Сафонова отмечает, что экология и туризм в регионе принесены в жертву СВО.
1: Туапсе – это не только бензин, это ворота на экспорт. Сейчас эти ворота заблокированы огнем. Посмотрите на цифры. Переработка нефти в стране упала на 12% за год. Это катастрофа для бюджета. Но для жителей города все проще и страшнее. Они живут в тумане из гари и мазута. Власти говорят, что угроз нет. Но когда 120 пожарных бьются с огнем на морском терминале, а сажа оседает на домах, люди понимают – безопасного юга больше не существует.
0: Пока в Перми и Туапсе считают убытки от нефтяных дождей, эксперты прогнозируют расширение географии атак. Обозреватель Денис Волков считает, что ПВО просто не поспевает за скоростью беспилотников.
2: В Туапсе пытаются строить заграждения, но дроны летят сверху. Мы видим классическую петлю, ущерб растет, доходы падают, а ресурсы на защиту размазаны по всей стране от Черного моря до Урала. Четвертый удар по одному и тому же месту – это демонстрация бессилия системы. Майские праздники начались не с салютов, а со взрывов топливных баков. Это и есть новая реальность российского экспорта.
0: На утро 1 мая пожар в порту Туапсе продолжают тушить. Ситуация в регионе остается критической, а экологические последствия разлива нефти в море еще только предстоит оценить. Нефтепереработка России продолжает сокращаться, а черный апрель плавно перетек в пламенное начало мая.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Жизнь в кредит. Белорусы задолжали банкам рекордные 30 миллиардов рублей. Банки в марте увеличили кредитование физлиц. За месяц было выдано кредитов более чем на 1,5 миллиарда рублей. Это на 330 миллионов рублей выше, чем в феврале. В сравнении с мартом прошлого года объем кредитования вырос почти на 11,5%. Такие данные опубликовал Нацбанк. Вместе с тем, там отметили, что из-за снижения объемов кредитования в январе-феврале в целом по итогам первого квартала сумма кредитов, выданных банками физлицам, уменьшилась почти на 4,5%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
5: Объемы потребительского кредитования в январе-марте сократились на 2,9% до чуть более 3 миллиардов рублей. Кредитование недвижимости упало на 11,2% до 735 миллионов рублей.
4: По данным Нацбанка, задолженность физлиц по кредитам за март выросла на 388 миллионов рублей и составила на 1 апреля почти 30,5 миллиардов рублей. За год долги физлиц по кредитам выросли более чем на 11,5%. Долги по потребительским кредитам увеличились на 13% с лишним до более чем 12 миллиардов рублей. А по кредитам на недвижимость почти на 11% до 18 с лишним миллиардов рублей. На 1 апреля физлица просрочили кредиты почти на 55,5 миллионов рублей, что на 3,5 миллиона рублей больше, чем по состоянию на 1 марта. За год объем просроченной задолженности вырос более чем на 12,5 миллионов рублей. Эксперты констатируют, что население стремительно беднеет. Сами белорусы признаются, что вынуждены жить в кредит, ведь денег едва хватает.
6: Ну, допустим, если пойти куда-то купить мебель, это, естественно, уже надо кредиты залезать. Потому что по нашим зарплатам, по нашим доходам, сразу купить мебель за 1000 или 1500 рублей – это просто нереально. Это надо полгода копить, что называется, урезать у одежках, урезать у продуктов, вот тогда что-то будет.
4: Потребительский кредит – это деньги на самые разные личные нужды, от покупки подарка на день рождения до приобретения автомобиля. 48% таких кредитов берется по схеме овердрафта через зарплатные банковские карты. Еще 6% – это целевые кредиты на автомобили. Население фактически находится в долговой кабале, говорит экономист Ярослав Романчук.
7: Думайте, считайте, потому что 20% в кредитов в рублях, да, сегодня, вы представляете, сколько вы должны отрабатывать, зарабатывать для того, чтобы такой кредит обслуживать. И в результате, если вы потом через пару лет просчитаете, во сколько обошелся вам квадратный метр этой недвижимости, вы проследитесь, вы выйдете на уровень элитной недвижимости города Минска. Вам это надо, вам нужен не новый автомобиль, вы отдаете на него в конце конечном итоге сумму, которая там сравнима там с стоимостью хорошей там премиальной Тойоты.
4: Беспрецедентные западные санкции, введенные против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине, отражаются на доходах населения. Хотя белорусские чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране постоянно растет, однако на самом деле зарплата реальная, то есть скорректированная с учетом инфляции, начала стремительно падать. С каждым годом граждане могут позволить себе все меньше продуктов, товаров и услуг по сравнению с тем, что могли купить раньше. Вот и приходится залезать в долги. В последнее время белорусы стали чаще брать кредиты, поскольку условия в белорусских банках кажутся людям привлекательными, говорит экономист Анастасия Лузгина.
8: То есть кредиты стали более доступными, особенно если мы посмотрим, вот сравним годовые данные. Почему так происходит? Прежде всего, это связано с той политикой, которую проводит Центральный банк.
4: Однако привлекательность кредитов в белорусских банках на самом деле обманчива. На это указывают рекордные цифры задолженности граждан, отмечают эксперты. Они предупреждают об инфляционных и девальвационных рисках для белорусской экономики, которые связаны в том числе с тем, что население и бизнес активно набирают кредиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Девушки теперь тоже под прицелом. Студентки Сибирского госуниверситета предложили подписать контракт в счет оплаты за обучение. Агитацию в беспилотные войска рассылают всем студентам. Однако ранее на специальный разговор в кабинет ректора вызывали только парней. Поэтому студентка из Новокузнецка очень удивилась, когда ей предложили заключить контракт в обмен на списание всех долгов по оплате за обучение.
9: Это не первый раз, когда рассылают такую фигню. Даже девушек уже приглашают. Учусь на платной основе, сессия начинается в мае. Предложили подписать контракт и пообещали аннулировать остаток долга за учебу.
0: На этом история не закончилась. После отказа от службы в армии девушке предложили подумать несколько дней. Вербовка студентов сейчас активно идет практически в каждом вузе страны. Однако желающих заключить контракт не так много. В некоторых университетах идут на критические меры, чтобы выполнить план. В Новосибирском колледже сразу 14 студентов отчислили с последнего курса.
10: При этом предлагают подписать контракт на спецоперацию. Тогда отчисления не будет и выдадут диплом. Получается, зачет не сдал, отчислили, а контракт подписал, зачет сдан.
0: В вузах Красноярска похожая картина. Марина говорит, что ее сестра работает в одном из учебных заведений. Она рассказала, что там на несовершеннолетних студентов оказывают нешуточное давление, склоняя подписать контракт.
11: Совершеннолетних 12 человек нужно на БПЛА. Ребята, там их гасят эти, кто выходит на диплом. Все, подпишите. Они не дают диплом, они говорят, мы вас сдавали, если не подпишите.
0: Агитация в вузах перешла в активную фазу в декабре 25-го, и успешно ее назвать сложно. Количество подписавших контракт студентов, по официальным данным, пару сотен, а в планах – несколько тысяч. В Миноборнауки требуют от вузов проводить больше агитационных лекций, встреч и мероприятий для вербовки учащихся на контракт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
12: Сиаха.
3: Синий.
12: Нила.
3: Коричневый.
12: Бура.
3: Зеленый.
12: Сабз.
3: Оранжевый.
12: Наранджи.
3: Фиолетовый.
12: Джамуни.
3: Красный.
12: Сурх.
3: Белый.
12: Сафед.
3: Желтый.
12: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Невероятно, но факт.
10: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
13: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Куда Беларусь стягивает войска? Погранслужба Украины выпустила разъяснение о ситуации на белорусской границе.
15: Украинские пограничники пока не фиксируют перемещение военной техники или подразделений вблизи государственной границы. Признаков стягивания войск в пограничной зоне нет.
14: Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, с 2022 года Беларусь удерживает свои подразделения на отдельных направлениях границы. Демченко заявил, что от Украины никаких угроз не исходит.
15: Но Украина не планирует и не планировала никаких военных действий против Беларуси. Это именно белорусская сторона нагнетает ситуацию, заявляя о создании Южного оперативного командования на направлении Украины.
14: Напомню, что о планах Украины атаковать Беларусь Александр Лукашенко говорит с февраля 2022 года.
16: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез.
14: При этом президент признавал, что в начале спецоперации российская армия использовала именно территорию Беларуси, чтобы начать вторжение на Украину.
17: 24 февраля российские военные пересекли границу Украины с территории Беларуси.
16: Да, с территории Беларуси отдельные части
18: пересекли границу Украины. Действительно, с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены 2 или 3 ракеты.
14: Напомню, 23 апреля руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Буданов, заявил, что если Беларусь решится на более активное участие в российской спецоперации на Украине, для Украины это не станет неожиданностью. Цитирую: «Разведывательные органы проводят работу. Мы готовы к этому и готовы к жесткому ответу». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о важных темах для людей, которые должны серьезно звучать.
20: Сегодня мы обсудим вопрос о реализации стратегической задачи в сфере регионального развития инициативы «Один район, один проект». На эту тему заслушаем ряд докладов. Это можно рассматривать как некое финишное мероприятие после наших с вами командировок на юго-восток Могилевщины и юг нашей Беларуси в Гомельскую и Брестскую области. Естественно, что там есть и существуют программы, более глобальные программы по развитию Припятского Полесья, юго-востока Могилевщины. Мы касались также темы мелиорации, вовлечения сельхозземель в новый оборот, ну и другими серьезными мероприятиями, говорили о Витебщине, о том, что надо сделать для того, чтобы дать толчок развитию этого региона, в том числе нашего северного региона. Я думаю над тем, чтобы на Всебелорусском народном собрании в конце года, где мы традиционно будем слушать доклад премьер-министра, вынести на обсуждение как ключевые моменты выступления премьер-министра, доклада премьер-министра по этим темам. Это важно для людей, и надо, чтобы на самом высоком представительском органе эти темы были не просто обозначены, а серьезно прозвучали.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Сарафанное радио победило телевизор. Россияне стали отказываться от отдыха в Краснодарском крае на фоне нефтяных дождей и атак дронов. Спрос на номера в отелях Краснодарского края на майские праздники упал более чем на 20,5% в годовом выражении, подсчитал сервис TravelLime. В целом по России объем гостиничных бронирований на период с 27 апреля по 11 мая сократился на 11% с лишним год к году, несмотря на снижение среднего чека аренды отеля до 9800 рублей за ночь. Спад спроса продемонстрировали все 10 ключевых направлений. На втором месте по падению показателя Нижегородская область. Следом идут Ярославская область и Крым. По оценкам Ассоциации туроператоров России, спрос снизился на 15% год к году.
22: Спрос россиян на отдых в стране падает на фоне налетов украинских беспилотников, закрытий аэропортов и экологического бедствия в Туапсе.
21: Этот курорт на Черноморском побережье Краснодарского края уже 2 недели подвергается постоянным атакам. В результате нескольких крупных пожаров на попавшем под удары Туапсинском НПЗ город накрыли нефтяные дожди. В воздух выбросило бензол и другие опасные вещества, а нефтепродукты из поврежденных резервуаров утекли в реку Туапсе и Черное море. Это отбило желание отдыхать на ближайших курортах. По оценкам экспертов, Краснодарский край может не досчитаться в этом году половины туристов.
23: Бронирований на май и июнь очень мало. Загрузка отелей на уровне 20-30%, хотя в прошлом году приближалась к 60-70%. Видимо, будут предлагать цены даже не прошлого года, а 2-летней давности.
21: Аналитики спутниковых снимков отмечают, что несмотря на установку боновых ограждений, нефтепродукты тянет в открытое море и на север вдоль побережья. Площадь разливов нефтепродуктов достигает почти 4 квадратных километров. Уже загрязнено более полукилометра центрального пляжа Туапсе. Есть угроза выброса нефти на пляжах Агоя, Небуга, Ольгинки и даже Новомихайловского, отмечают аналитики. По их мнению, грядущий летний туристический сезон под угрозой срыва. Избежать рисков можно было бы, если бы местные владельцы гостиниц добавили к функции раннего бронирования возможность отмены брони без удержания денег. Туристы при такой возможности стали бы уносить предоплату, тогда как сейчас нет смысла отдавать средства на отдых, перспектива которого не ясна, считают эксперты из туротрасли.
1: Ведь какая главная цель людей поехать летом в Краснодарский край? Это отдохнуть на море и подышать морским воздухом. Сейчас это невозможно из-за испарения нефтепродуктов на побережье.
21: В феврале также фиксировался обвал поездок россиян в Сочи. В Ассоциации туроператоров России это связывали с частыми закрытиями аэропорта из-за атак дронов и массовыми отменами перелетов. При этом в Российской академии наук призвали россиян не ездить за границу на майские праздники. Как заявил академик Геннадий Онищенко, это не отдых, а добровольный стресс. По его словам, из-за перепадов температур уехавшие за границу россияне могут причинить вред своему здоровью.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко о важных темах для людей, которые должны серьезно звучать.
20: Сегодня мы обсудим вопрос о реализации стратегической задачи в сфере регионального развития инициативы «Один район, один проект». На эту тему заслушаем ряд докладов. Это можно рассматривать как некое финишное мероприятие после наших с вами командировок на юго-восток Могилевщины и юг нашей Беларуси в Гомельскую и Брестскую области. Естественно, что там есть и существуют программы, более глобальные программы по развитию Припятского Полесья, юго-востока Могилевщины. Мы касались также темы мелиорации, вовлечения сельхозземель в новый оборот, ну и другими серьезными мероприятиями. Говорили о Витебщине, о том, что надо сделать для того, чтобы дать толчок к развитию этого региона, в том числе нашего северного региона. Я думаю, над тем, чтобы на Всебелорусском народном собрании в конце года, где мы традиционно будем слушать доклад премьер-министра, вынести на обсуждение как ключевые моменты выступления премьер-министра, доклада премьер-министра по этим темам. Это важно для людей, и надо, чтобы на самом высоком представительском органе эти темы были не просто обозначены, а серьезно прозвучали.
3: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
12: Дас.
3: 20.
12: Бис.
3: 30.
12: Тис.
3: 40.
12: Чалис.
3: 50.
12: Пачас.
3: 60.
12: Сат.
3: 70.
12: Саттар.
3: 80.
12: Асси.
3: 90.
12: Навэ.
3: 100.
12: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Это подкаст «Между строк». Слушай, обычно, когда заходит речь о геополитике, ну или о каких-то сдвигах границ, военных стратегиях, люди привыкли искать громкие маркеры.
5: Ну да, ультиматумы какие-нибудь.
2: Да, ждут экстренных пресс-конференций или, ну на худой конец, открытых колонн бронетехники, которые едут по шоссе и их все снимают на смартфоны. Кажется, что такие тектонические сдвиги просто невозможно скрыть.
5: Угу. И в этом-то как раз и заключается главная иллюзия. Потому что самое тревожное в картине весны 2026 года – это то, что в Беларуси все произошло в абсолютно звенящей тишине.
2: Без всяких пресс-релизов?
5: Вообще! Никаких публичных деклараций. Просто незаметно. Ну, знаешь, шаг за шагом была введена в строй настоящая инфраструктура неизбежности. И финальным аккордом стал апрель, когда тихо подписали так называемый Калининградский протокол.
2: Тот самый документ, да.
5: Да, документ, который фактически на жестком аппаратном и юридическом уровне передал управление государственной разведкой и вообще всей гражданской связью другой стране.
2: Именно поэтому мы сегодня так глубоко погружаемся в эту тему. Контекст ситуации просто поражает. Пока все сидят и ждут громких заявлений, только за первые месяцы года страну покинуло 80 тысяч квалифицированных специалистов.
5: Огромная цифра.
2: Не то слово. Экономика плавно, но с пугающей жестокостью перешла на военные рельсы. И все это происходит в условиях, когда формально, ну, по бумагам, государство вообще ни с кем не воюет.
5: Угу, де-юре все мирно.
2: Вот именно. И я хочу разобраться в этом механизме. Как именно можно превратить целую страну в огромный плацдарм, используя спрятанный в лесах бетон, вышки сотовой связи и цифровые алгоритмы. Ну и главное, кто за все это платит.
5: Слушай, логичнее всего начать с того, что физически происходит на Земле. Там просто масса неочевидных деталей. Вот возьмем заставу «Свеча».
2: Так.
5: Она появилась всего в 860 метрах от украинской границы, прямо на заболоченном берегу Припяти. Если смотреть официальные бумаги, это, ну, такой заурядный пункт пограничного наблюдения.
2: Ага.
5: Но если копнуть сметы и посмотреть подрядчиков, возникает парадокс. Строительством занималась государственная компания «Гомельстрой», а их специализация – это обычные торговые центры и жилые панельки.
2: Спрашивается, с чего бы им внезапно переквалифицироваться в военных инженеров? В стране закончились специализированные подрядчики или что?
5: Причина куда более прозаична и, честно говоря, страшна. Частные строительные компании просто наотрез отказались отправлять туда своих людей. Дозиметры в районе этой заставы показывают 0,8 микрозиверта в час. Это радиационный след Чернобыля, фон превышен в 4 раза. Частники просто развернулись и ушли. А у госкомпании такого выбора не было. Им сверху спустили директиву и все.
2: Подожди, то есть они возводят высокотехнологичный и военный объект прямо в радиоактивном болоте, куда даже местные рыбаки стараются не соваться. Расчет исключительно на то, что туда никто в здравом уме не полезет проверять.
5: Расчет оправдался на все 100. И этот сейф, ну, он нашпигован технологиями просто до отказа. Там развернута система ворон.
2: Это те самые датчики?
5: Да, сети с 47 интеллектуальных датчиков. Они на солнечных батареях, очень хитро вмонтированы в стволы деревьев и старые столбы вдоль реки. Я тут проанализировала технические спецификации подобных комплексов. Они не просто реагируют на движение, они интегрированы с нейросетями.
2: Угу.
5: Алгоритм с точностью под 87% способен отличить дикого кабана от человека с тяжелым рюкзаком или от низколетящего дрона. И вся эта телеметрия стекается в подземный бункер, залитый бетоном такой марки, которая, ну, выдерживает прямое попадание 152-миллиметрового снаряда.
2: Ничего себе погранзастава.
5: И это еще не все. Есть подтвержденные данные, в марте туда на вертолетах Ми-8, причем со стертыми опознавательными знаками, прилетали офицеры российского ГРУ.
2: Да они там что забыли?
5: Их задачей был инструктаж местных военных по тактике работы диверсионных групп.
2: То есть вывеска погранзаставы – это просто ширма? Ширма для полноценного полигона и командного центра.
5: Именно. Формально войны нет.
2: А де-факто регион живет по законам военного времени.
5: Да. Хорошо, допустим, с радиоактивным командным центром разобрались, но чтобы этот центр имел смысл, к нему нужно что-то подвозить, так?
2: Трасса М-10.
5: О, да.
2: Исторически это была одна из худших дорог в стране. 47-е место из 52 в национальном рейтинге. Яма на яме. И вдруг она получает колоссальные 89 миллионов рублей на экстренную реконструкцию.
5: Угу.
2: Причем кладут не привычный асфальт, а крайне дорогой цементобетон. Зачем такая роскошь в глуши? Может, просто решили сделать надежно для транзитных фур?
5: Если посмотреть на строительные ГОСТы, транзитные фуры здесь вообще ни при чем. Стандартный асфальт рассчитан на нагрузку до 10 тонн на одну ось. Для любой гражданской логистики, даже для тяжелых рефрижераторов, этого за глаза.
2: Так.
5: А вот цементобетон, который сейчас льют на М10, держит уже до 30 тонн на ось. И разгадка кроется на 18-м километре трассы. Строители там оборудовали так называемые скрытые съезды. Под тонким слоем дерна и песка уложены бетонные плиты толщиной в 40 сантиметров. Они уходят прямо в густой лес и заканчиваются идеально ровными площадками 50 на 80 метров.
2: Подожди, объясни механику, почему именно такие размеры и такая невероятная толщина плит? Что туда должно заехать?
5: Тяжелые мобильные ракетные комплексы. Тот же «Искандер» в боевом снаряжении весит около 42 тонн.
2: Ого!
5: Если такую махину загнать на обычный асфальт и произвести пуск, колоссальная отдача просто проломит покрытие. Машина увязнет или собьет калибровку для следующего залпа. Им нужна идеальная сверхпрочная поверхность, так что эти площадки в лесу – это готовые стартовые позиции.
2: Жесть!
5: И идем дальше. Вдоль трассы строят новые площадки отдыха для дальнобойщиков. Только вот под ними зачем-то закапывают огромные стальные резервуары на 50 тысяч литров солярки.
2: Подземные хранилища топлива для дальнобойщиков? Звучит как плохая шутка. Дальнобойщики на обычных заправках заправляются, а не качают топливо из секретных подземных цистерн. Слушай, а что с мостом в Мозыре? Я тоже видел данные о его укреплении.
5: Мост в Мозыре экстренно усилили несущими конструкциями, чтобы он держал динамическую нагрузку в 100 тонн. Чтобы ты понимал масштаб, 100 тонн – это вес основного боевого танка Т-90 плюс вес тягача, который его везет.
2: Солидно.
5: И сразу после реконструкции этот мост прикрыли новейшими зенитно-ракетными комплексами ТОР-М2К. А местные чиновники на голубом глазу заявляют, что все это делается ради улучшения европейского транзита. И самое страшное, что вся эта инфраструктура работает как магнит для неприятностей. Если начнется реальное обострение, эти прекрасные дороги и мосты автоматически становятся военными целями первой категории. Если мы посмотрим на тактические перемещения войск, картина складывается пугающая. Взять заброшенный аэродром в Зябровке. Когда-то его использовали для сельскохозяйственной авиации.
2: А сейчас?
5: Сейчас его не узнать. Там залиты бетоном 8 новых капониров. Это защищенные укрытия. Общая вместимость 1600 тонн боеприпасов. Этого арсенала хватит для бесперебойного снабжения двух полноценных механизированных бригад. И как по совпадению, именно сейчас 19-я механизированная бригада скрытно выдвигается на юг.
2: Двигаются ночью?
5: Исключительно ночью, фары выключены, техника загружена боекомплектом под завязку, баки полные.
2: Параллельно на самой границе разворачивается масштабный театр теней. Я сопоставил данные, там строятся ложные артиллерийские позиции, и соотношение обманок к реальным орудиям 3:1.
5: Да. Только это не просто фанерные муляжи из прошлого века. У современных дронов есть тепловизоры, они прекрасно видят, что фанера холодная.
2: И как они это обходят?
5: Внутри деревянных макетов ракетных установок монтируют железные печки и нагревают их до 70-80 градусов.
2: Серьезно? Печки?
5: Да. В объективе тепловизора оператор видит яркое пятно, которое по сигнатуре один в один совпадает с раскаленным двигателем настоящего ракетного тягача. И пока противник тратит дорогие снаряды на то, чтобы разбомбить горячую печку в фанерном коробе, настоящие комплексы, типа «Полонез-М», могут выехать из леса, развернуться за 7 минут, отстреляться и скрыться. Плюс добавим сюда внезапный призыв 8 тысяч офицеров запаса, который очень изящно назвали «плановыми сборами».
2: Это классическая стратегия сваренной лягушки. Знаешь этот принцип?
5: Да, конечно.
2: Если бросить лягушку в кипяток, она выпрыгнет. А если посадить в холодную воду и медленно нагревать, она не заметит опасности и сварится заживо. И здесь происходит ровно то же самое. Температуру повышают буквально по градусу. Сначала просто пустили чужие войска на совместные учения, потом начали строить совместные базы. Затем под шумок переписали законы, ввели эти цифровые повестки и отдали управление связью.
5: Угу.
2: В какой-то момент люди проснутся утром и поймут, что они уже давно находятся в состоянии войны, хотя никто ее официально не объявлял.
5: Общество чувствует этот нагрев воды, но оно парализовано страхом. Социология показывает, что около 70% населения категорически против участия в любом конфликте.
2: На люди молчать.
5: Боятся говорить вслух, обсуждают новости полунамеками на кухнях, опасаясь доносов от коллег, а по ночам у них под окнами едут танки без номеров. Армия при этом полностью теряет свою независимость.
2: Да. Управление уходит в Калининград.
5: Именно. Командные цепочки замыкаются на объединенных группах спецслужб. Власть опирается не на экономику, не на граждан, а исключительно на аппарат репрессии.
2: И это делает сценарий будущего пугающе предсказуемым. Логика существования такой огромной, дорогой инфраструктуры такова, что она не может простаивать вечно. Она требует применения. И любой пуск ракеты с тех самых 40-сантиметровых плит неминуемо вызовет массированный ответный удар.
5: Безусловно.
2: И этот удар придется по территории, где живут обычные люди. Это станет абсолютной точкой невозврата. Махина запущена, тормоза давно демонтированы.
5: Пояс безмолвия затянулся до предела. Если свести воедино все, что мы обсудили, эти усиленные мосты, спрятанные цистерны и дятчики в радиоактивных лесах, все это отлито в бетоне не для транзита товаров. Это инфраструктура для долгих боевых действий. Зависимость зашла настолько далеко, что пути назад просто нет.
4: Главная трагедия в том, что этот фатальный выбор был сделан не обществом. Но именно людям придется оплачивать итоговый счет. И они уже его оплачивают инфляцией, рухнувшим бизнесом, закрытыми больницами, а в перспективе – с жизнями тех, кто окажется в эпицентре. Просто для размышления. Мы вот сколько времени обсуждали, как с леденящей душу математической точностью выстраивается эта военная машина. Датчики, перехват сотовых вышек, бункеры, цифровые повестки – все это безупречная логистика из кремния и бетона. Но остается один вопрос. Что произойдет в ту секунду, когда вся эта совершенная система отдаст прямой приказ идти в наступление армии, в которой большинство людей морально просто не готовы нажимать на курок? Сможет ли идеальная мертвая инфраструктура заставить работать сопротивляющийся человеческий фактор?
5: На этом у нас все. Спасибо за внимание.
4: До встречи. Услышимся.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
7: Радиосигнал 666 АМ.
13: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Школьное меню снова в центре скандала. Турчин поручил пересмотреть нормы питания в школах.
8: Прошу совершенствовать принципы организации одноразового питания, которое станет одинаковым для школьников, которые обучаются и в первую, и во вторую смену. Кроме того, нужно создать нормы питания для трех возрастных групп. С 1 по 4 классы, с 5 по 7 и с 8 по 11 классы.
14: Это поручение премьер-министр Турчин дал во время рабочей встречи по вопросам организации школьного питания. В частности, премьер снова поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Портаж.
9: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
14: Организация школьного питания – тема для острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. Наболевшая проблема из года в год, волнующая родителей по всей Беларуси. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая это изменит, говорят родители школьников.
11: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает. От супа нос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно. Плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
24: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
14: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго спрашивать за чистоту на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
14: Везде одно и то же. Март проверил магазины спортивного питания. В половине – витамины с просрочкой.
0: В 65% объектов к продаже предлагались товары с истекшими сроками годности на общую сумму свыше 9 тысяч рублей. В Бресте в Healthy People и Эксперт Брест снято с реализации более 130 наименований спортивного питания. Срок годности некоторых товаров истек полгода назад.
14: Такие же нарушения зафиксированы в Гродно и Могилеве, заявила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли в каждом проверенном магазине.
0: Среди других нарушений – отсутствие обязательного перечня товаров, информации о книге замечаний и предложений, ценников и сведений о продавце. По итогам проверок выдано 13 рекомендаций об устранении нарушений и 13 предписаний о запрете продажи товаров.
14: В итоге то, что должно нести пользу, становится опасным для здоровья, возмущены белорусы. Нутрициолог Татьяна Логинова объясняет, что термины «спортивное» и «здоровое питание» не более чем маркетинг, а все необходимые микроэлементы человек может получить из самых простых и доступных продуктов, без БАДов, изотоников и протеиновых батончиков.
10: Вот это все полный булшит. Оно вам не нужно. Забудьте. Оверпрайс за сомнительное качество. Я надеюсь, скоро все излечатся от протеиновой шизы и поймут, что в протеиновых батончиках нет и даже 50% тех белков, которые заявлены. Поэтому хватит себя обманывать, экономьте свои деньги и берите то, что реально вкусно.
14: По словам экспертов, рынок спортивного питания Беларуси фактически контролируется крайне слабо. Проверки март показывают системные нарушения, но не решают проблем. А значит, покупатели рискуют получить продукт, опасный для здоровья. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Море могил. Сестра ветерана показала огромное военное кладбище в Уссурийске. Это 10 тысяч километров от Украины. В редакцию прислали видео из Уссурийска. Местная жительница показала бескрайнее поле свежих могил с военными флагами.
16: Дядь, я такое только в ТикТоке видела. А это у нас вот в Уссурийске, Новоникольск. Кошмар, дядь, это вообще ужас. Сколько флагов. Мурашки по коже.
15: Пока официальные сводки молчат о потерях, кладбища на окраинах России говорят громче любого телевизора, говорит демограф Николай Сафронов.
17: Это классический пример того, как выкашивают мужское население в провинции. Люди ехали за длинным рублем, чтобы закрыть ипотеки, а вернулись в цинковых ящиках. Трагедия в том, что эти потери для региона необратимы. Мы видим море флагов там, где должны были стоять новые заводы или школы. Расстояние в 10 тысяч километров не спасло от СВО. Оно лишь сделало доставку тел дороже и дольше.
15: На этом фоне даже самые лояльные за военкоры, такие как Стешин и Панкин, в своих подкастах начали рубить правду матку. Они признают, что ВСУ выжидают российскую пехоту дронами, а ПВО не справляется.
25: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
26: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
27: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к
1: мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
15: Ситуацию анализирует военный обозреватель Максим Леонов.
18: Пропагандисты в эфирах уже не поют дифирамбы, они ищут виноватых. Признают, продвижение минимальное, потери запредельные. Когда даже Z-блогеры начинают говорить о тупиковой ситуации и необходимости заканчивать войну, это значит, что скрывать провал на фронте больше невозможно.
15: Страх перед будущим просачивается во все слои общества. Журналист Оксана Реутова отмечает, что кладбище становится единственным местом правды в современной России.
19: Видео из Уссурийска. Это эталонная иллюстрация безумия 2026 года. Люди гибли за руины на другом краю света, которые им никогда не были нужны. Власть пытается залить протест деньгами, но кладбища растут быстрее, чем печатаются рубли. Паника в рядах пропагандистов – это лишь эхо того ужаса, который испытывают люди, видя эти бесконечные ряды могил. Тыл осознал – победных реляций больше не будет. Осталась только бесконечная очередь за компенсациями и новые участки под захоронение.
15: На 30 апреля 2026 года ситуация для армейского командования выглядит патовой. На фронте тупики, мясные штурмы, а в тылу – растущее недовольство и моря могил в каждом регионе.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
21: Министр обороны Виктор Хренин о предложении белорусской стороны создавать принципиально новые механизмы взаимодействия в Шанхайской организации сотрудничества.
22: Говоря о развитии оборонной составляющей организации, мы не подразумеваем создание военного блока, милитаризацию и деятельность, направленную против других стран. Рассматриваем расширение военного сотрудничества исключительно как инструмента укрепления доверия, поддержания мира и стабильности в Евразии. Сегодня как никогда важно сохранять единство и сплоченность перед лицом общих вызовов и угроз. Уверен, что совместными усилиями, опираясь на шанхайский дух и твердые принципы, мы сможем превратить пространство ШОС в регион образцовой стабильности, развития и процветания.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Москва просит закрыть границу. Беларусь не выпустит призывников из России с запретом на выезд. В Госпогранкомитете подтвердили, что у стран работает общая база данных. Если россиянину ограничен выезд из-за повестки, улететь или уехать куда-то через Минск больше не получится. Таким образом, если в электронном реестре РФ стоит запрет на выезд, белорусские пограничники его увидят и развернут на паспортном контроле. Уже зафиксированы инциденты, когда граждан России, не явившихся в военкомат, не выпустили из Минского аэропорта. Пограничники советуют россиянам проверять свой статус в компетентных органах РФ. Если в базе ограничений нет, выезд разрешен. Раньше Беларусь была популярным транзитным окном для тех, кому закрыт выезд из России. Но теперь эта лазейка официально закрыта. В Госпогранкомитете ситуацию комментируют сухо, подчеркивая, что лишь исполняют закон.
27: Да, мы подтверждаем полную интеграцию информационных систем. Теперь при прохождении паспортного контроля в любой точке Беларуси, будь то аэропорт или наземный пункт, автоматически проверяется статус гражданина в базах данных союзного государства. Если компетентные органы России установили ограничения на выезд, система мгновенно выдает запрет. Мы советуем гражданам России заблаговременно проверять свой статус в личных кабинетах на российских государственных порталах. Если ограничений там нет, дорога открыта. В противном случае мы будем вынуждены отказать в выезде.
23: В Госпогранкомитете отметили, что единая база данных теперь работает в режиме реального времени. Если в российском электронном реестре у вас стоит запрет из-за повестки, белорусский пограничник увидит это через секунду после того, как вы протянете паспорт. Попытки проскочить уже закончились для десятков россиян прямо у гейтов Минского аэропорта.
2: Я специально поехал через Минск, думал, тут еще старые порядки, да, в Москве повестка в реестре висит уже неделю, я думал, что не успеют передать данные, ну, подхожу к окошку, пограничник долго смотрел в монитор, потом куда-то нажал и просто говорит, пройдемте. Объяснили вежливо, но твердо, там, ваш выезд ограничен Российской Федерацией, база общая, ничем помочь не можем, да, билеты сгорели, там, бронь в отеле тоже, теперь только обратно в Россию разбираться с военкоматом. Ловушка захлопнулась.
23: Раньше схема работала просто. Базы данных обновлялись с задержкой, и Минск был идеальным транзитным хабом. Но весна текущего года принесла полную цифровую синхронизацию. Теперь пограничные системы двух стран — это фактически единый организм. Легендарное окно в Минске, через которое годами уезжали те, кому закрыт выезд из России, окончательно заколочено. Юристы отмечают, что с введением этой системы исчез последний правовой зазор между двумя странами. Теперь границы союзного государства стали монолитными не только на словах, но и на серверных стойках, говорит эксперт по миграционному праву Виталий Тышкевич.
3: Мы наблюдаем финал долгого процесса создания единого контура безопасности. Важно понимать, это не просто передача списков раз в сутки. Это прямой доступ к реестрам. Раньше можно было апеллировать к отсутствию механизмов взаимодействия. Но сегодня цифровая инфраструктура позволяет блокировать передвижение человека в любой точке Союза за доли секунд.

0: и даст пограничнику пропустить человека, подсвеченного красным маркером, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Заместитель председателя комитета по экономике Гомельского областного исполкома Даниил Дворкин о том, хватит ли мест в гостиницах и санаториях для туристов.
3: В Гомельской области 84 гостиницы и аналогичных средств размещения, 115 агроусадеб, более 50 санаторно-курортных и оздоровительных, а также других специализированных организаций в сфере туризма. Это и наши знаменитые здравницы, это базы отдыха, это домики охотников, рыбака и так далее. И вот следует отметить, что исходя из тех усилий, которые предпринимает руководство страны и области по развитию внешнеэкономических связей, мы ожидаем значительный приток туристов на Гомельщину. Ну, а что это значит? Ну, конечно, это значит, что потребуется создание новых, современных, доступных средств размещения. И перед собой мы видим задачу по наращиванию номерного фонда имеющихся средств размещения к концу текущего пятилетия более чем на 50%. Для этого имеются предпосылки. Сегодня есть заинтересованность инвесторов, которые хотят работать в нише туристических услуг. Она конкурентна, она экономически обоснована для них, особенно с учетом тех финансовых инструментов, в первую очередь это льготное кредитование, которые разработаны на уровне страны.
1: Новости регионов на радиосигнал.
0: Трагедия в Гомеле. В квартире в советском районе города обнаружены тела трех человек, двух женщин и мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. По предварительной версии, погибшие вели асоциальный образ жизни и часто злоупотребляли спиртным. Криминальный это характер смерти или несчастный случай станет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы. В Бресте мужчина застрял в питьевом колодце глубиной около 10 метров. Он спустился туда, чтобы почистить его, но самостоятельно выбраться не смог. Инцидент произошел на территории частного домовладения. Прибывшие сотрудники МЧС с помощью специального оборудования подняли пострадавшего на поверхность и передали медикам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в госпитализации он не нуждался. В Минском метрополитене официально сообщили, что утром 29 апреля поезда метро задерживались по техническим причинам. Там отметили, что на Зеленолужской линии на участке Юбилейная площадь Немаршанский сад ожидание поезда пассажирами увеличилось на несколько минут. Точная причина задержек не указывается. Метрополитен приносит извинения пассажирам за неудобства. Гражданин России пытался вывезти из Беларуси 4,5 тонны яблок без документов. Товар задержали белорусские таможенники. Автомобиль с фруктами остановили на трассе в Добрушском районе. Водитель, российский индивидуальный предприниматель, не имел документов на транспортировку яблок. Стоимость груза оценивается более чем в 20 тысяч рублей. Гомельская таможня начала административный процесс. Перевозчику грозит штраф в размере до 50% стоимости продукции. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Снова санкции. Зеленский ввел новые ограничения против белорусских компаний. Сколько всего санкций у Беларуси? Зеленский ввел санкции против белорусских компаний и представителей власти, включая сыновей Александра Лукашенко. Под ограничения попали 11 предприятий и 16 человек. Как сказал Зеленский, это сигнал партнерам, что давление на Беларусь необходимо усиливать. Среди предприятий в санкционном списке оказались Минский завод гражданской авиации номер 407, Борисовский завод пластмассовых изделий, Витебский завод электроизмерительных приборов, Кузнечный завод тяжелых штамповок, Минский завод термопласт, предприятия Ольса и радиотехника, а также республиканское унитарное производственное предприятие ИК-9 при исправительной колонии номер 9 в Горках, нефтехимдиагностика, компания ЧИП и ДИП и унитарное предприятие 407 Техникс. Зеленский

0: подчеркнул, что важно не допустить втягивания Беларуси в войну.
1: Сейчас я уже подписал новый пакет санкций Украины, весомый пакет, в том числе в отношении субъектов из Беларуси. Это сигнал многим нашим партнерам о том, на что стоит оказывать давление, чтобы все-таки снизить уровень этой войны, ее интенсивность. Нужно, чтобы Беларусь не была втянута в войну, нужно, чтобы не было операций против других европейских стран, нужно, чтобы в этой войне России против Украины был достойный мир.
0: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомсельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. Западная пресса неоднократно писала, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК. Как отмечают журналисты-расследователи, за время специальной военной операции белорусское предприятие «Интеграл» поставило в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов. Об этом рассказал один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
2: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
0: «Интеграл» ДСВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния до вполне доходного, отмечают журналисты.
2: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
0: Беларусь играет важную роль в контексте специальной военной операции, поддерживая Россию как политически, так и в рамках военного сотрудничества, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения, направленные на защиту южных рубежей. При этом Александр Лукашенко не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
3: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
0: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь – прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они отмечают, что поддержка СВО и так обходится стране слишком дорого, ведь страну душат санкции и международная изоляция. А ужесточение санкций еще больше усугубит ситуацию в экономике. Кроме того, работа отечественных предприятий на российскую оборонку может сделать их целями для ВСУ и спровоцировать ответные удары, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Выбор короля. Карл III выступил в Конгрессе США. Такого британские монархи не делали с 1991 года. Король призвал Америку защитить Украину. ЗВМ-коры в шоке. Исторический момент в Вашингтоне. Впервые за 35 лет британский монарх взошел на трибуну Конгресса США. Карл III повторил путь своей матери Елизаветы II, но с куда более жестким посланием. Король прямо призвал Америку не бросать Украину и объединиться против общих врагов. Главный посыл – Украина не должна остаться одна, а союз Лондона и Вашингтона – это единственный щит против современной агрессии.
6: Сегодня та же непоколебимая решимость, которую наши народы проявляли в двух мировых войнах, необходима для защиты Украины и ее мужественного народа. Это нужно для достижения по-настоящему справедливого и прочного мира. Мы не можем позволить себе смотреть только внутрь себя, когда вызовы столь велики.
5: Король не удержался и от тонкого английского юмора. На государственном ужине он иронично заметил, что если бы не британцы, американцы сегодня могли бы говорить по-французски. Президент Франции Макрон в соцсетях ответил на это так.
6: Это было бы шикарно.
5: Но пока лидеры обмениваются шутками, эксперты видят в этом визите короля Вашингтон серьезный сигнал, говорит историк-англист Артур Громов.
7: Карл III не просто гость, он тяжелая артиллерия мягкой силы. Его выступление в Конгрессе именно сейчас – это попытка зацементировать поддержку Украины на уровне ценностей, которые выше партийных споров. Король напомнил американцам, что они – часть Великого Западного Альянса. Это мощнейший имиджевый удар по попыткам Кремля внести раскол между Лондоном и Вашингтоном. После такой речи отказать в помощи станет политически неприлично.
5: Среди затвоенхоров выступление короля вызвало настоящую бурю. Военные активисты в ярости называют визит Карла походом за новой кровью и требуют немедленных действий. О настроениях в Z-каналах рассказывает медиа-аналитик Семен Лавров.
8: Z-патриоты в панике. Они видят, что Запад не просто не устал, а выводит на поле боя своих главных тяжеловесов. Военкоры вроде живого кричат, что время уходит, и призывают к тотальной мобилизации, пока Европа не перестроилась на военные рельсы. Для них Карл III в Вашингтоне – это символ того, что договориться по-тихому не получится. Они понимают, против них теперь не только украинская армия, но и весь консолидированный ресурс англосаксонского мира.
5: Визит британского монарха в США стал главным политическим событием весны. Пока Карл III возвращает Америку в большую игру, российские ультрапатриоты признают, входные условия для Москвы становятся все хуже.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о том, как родилась инициатива «Один район, один проект» и что из этого вышло.
10: Почти все регионы страны, их 118, сталкиваются с оттоком населения, особенно сельского. Все соцопросы показывают, что для жителей в регионах тема номер один – это наличие рабочих мест с достойной зарплатой. Потом уже идут у нас вопросы ценообразования, досуг, ЖКХ и так далее. Именно поэтому в прошлой пятилетке была внесена инициатива «Один район, один проект», рассчитывая, что это будут достойные рабочие места с приличной заработной платой. Понятно, что на старте программы, как это часто бывает, присутствовали неразбериха и бюрократия, не было системы по специализации районов с учетом их возможностей, компетенций, и самое главное – потребность. Поэтому не были выработаны четкие критерии формирования планов, проектов, оценки их эффективности на результаты экономики и развития района. У нас основной показатель был освоение средств, иногда любой ценой. Отсюда появлялись и перегибы. Определенные положительные итоги есть, но вскрылся и ряд недостатков, что недопустимо приписок, а также пустой контрольно-мониторинговой деятельности. С одной стороны, правительство докладывает, что это полезное начинание. Из запланированных проектов 2/3 реализовано, 144 проекта реализовано из 217. Порядка 3,5 миллиардов рублей инвестировано, более 6 тысяч рабочих мест создано. Обещаю, что по завершении намеченных планов мы эти цифры удвоим. Инициативы охвачены как государственные, так и частные предприятия в различных отраслях машиностроения, фармацевтики, деревообработки и прочее, в том числе и АПК.
4: Невероятно, но факт.
11: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
4: Радиосигнал 666 АМ.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: С каждым годом белорусов все меньше. Белстат опубликовал данные о миграции за прошлый год.
14: В 2025 году из Беларуси уехало 37 800 человек. В сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%.
13: Такие данные содержатся в сборнике «Беларусь в цифрах», опубликованном сегодня Белстатом. Напомню, что массовую миграцию из страны президент Лукашенко ранее комментировал так.
15: «Миллион уехал. Увидеть бы это миллион. Ну, неважно сколько». А зубок приехать лечить, они едут в Гродно.
13: Белорусы признаются, что переезжают не от хорошей жизни. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
16: Тысячи рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
17: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
18: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
19: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
20: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
13: Пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
21: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
22: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
1: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более, коммунальные услуги дорожают каждый год.
2: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется, и никак не могут найти общий знаменатель.
13: В итоге, чтобы зарабатывать больше и на сегодня, и на достойную старость, люди, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. При этом в Беларуси на этом фоне рекордными темпами сокращается работоспособное население, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
12: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о гарантийном обслуживании и качестве сельхозтехники.
10: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там, это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной, уделите этому особое внимание. Гарантийное обслуживание у вас какое?
3: Ну, на эту технику 5-летнее гарантийное обслуживание.
10: Это, правильно, это минимум 5 лет. Да, минимум. Как только вы сервис снимете 5 лет, в бухгалтерии на учете этот трактор будет стоять 5 лет. Никто 7 лет держать не будет, а потом начнут списывать. А мы-то не позволим им списывать такую дорогостоящую технику. Даже он уже будет деньги считать и скажет 10 лет. Ну, он под забором будет 10 лет валяться, этот трактор. А потом его тихую на металлолом сдаст. А мы же, ты, наверное, заметил, что 2 года я уже требую от него, чтобы Гостехнадзор, ГАИ там участвовала, как раньше, линейка готовности, поставь. Поэтому очень важно, чтобы, ну, во-первых, же и конкуренты. Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что, ну, это наш бренд. Я сторонник, чтобы покупали белорусское, вы это правильно слышите. Но я же не могу постоянно правительству и губернаторам, ты это купи, ты то купи. Пусть он сделает так, вот 5 лет гарантийный срок. Гарантийным сроком надо вернуться и увеличить им гарантийные сроки. Не 3 года.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Это лунный регион. Президент призвал брать пример с Чечни. Стало известно, сколько граждан региона участвует в СВО. На встрече с Рамзаном Кадыровым Владимир Путин озвучил цифру. В боевых действиях на Украине участвует более 70 тысяч жителей республики.
23: Поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически, и они настоящие воины, мы это хорошо знаем, борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно. Действительно, слышим. 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции. И из них почти свыше 20 тысяч – это добровольцы.
5: Однако эта статистика тут же вызвала немалый общественный резонанс. И если добровольцев из этого числа всего 20 тысяч, то кто остальные 50? В соцсетях пишут, что, мол, добровольно-принудительный формат в Чечне достиг государственного масштаба. О том, как формируются эти списки, рассуждает военный юрист Тимур Исаев.
0: Цифры, озвученные президентом, это попытка легализовать тотальную мобилизацию в отдельно взятом регионе. Мы понимаем, что 50 тысяч человек недобровольцев – это либо сотрудники силовых структур, либо те, кому просто не оставили выбора. В Чечне давно отработан механизм. Если ты не идешь на фронт, проблемы начинаются у всей твоей семьи. Это не пример патриотизма, а пример абсолютного контроля над населением, где человек – это просто цифра в отчете перед Москвой.
5: Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что чеченские родители должны радоваться отправке сыновей на войну. Официальная статистика потерь в 500 человек выглядит неправдоподобно на фоне 70-тысячной группировки из Чечни, говорит аналитик в сфере безопасности Олег Воробьев.
6: На сегодняшний день известны около 500 погибших чеченцев, но реальные цифры могут быть в разы выше. Самое примечательное, среди погибших нет ни одного представителя семьи Кадырова или его ближайшего окружения. Радоваться смерти предлагают обычным сельским парням, пока элита республики остается в тени или на безопасном расстоянии от передовой. Это создает серьезное внутреннее напряжение, которое пока сдерживается только личной преданностью Кадырова Кремлю.
5: Журналист Валентина Строгая считает, что встреча президента с главой Чечни организована для того, чтобы показать всем регионам, сколько мужчин нужно отправлять на фронт.
7: Ставя Чечню в пример, Путин фактически дает сигнал другим губернаторам. Смотрите, как надо работать с населением. Это намек на то, что мягкая мобилизация, мол, заканчивается. Но то, что работает в Чечне под жестким давлением, может вызвать взрыв в других областях. Пока Кадыров портует десятках тысяч бойцов, Урал и Сибирь видят в этом не пример для подражания, а угрозу. 2026 год показывает, власть делает ставку на силу, забывая, что у любого давления есть предел.
5: По словам журналистов, пока президент хвалит показатели республики, в самой Чечне продолжается тихая трагедия семей, чьих сыновей отправили за 10 тысяч километров воевать без их на то согласия.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
8: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
24: Мосаме сарма.
8: Лето.
24: Мосаме гарма.
8: Весна.
24: Бахар.
8: Осень.
24: Хизан.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
25: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня тема будет не просто тяжелой. Банки, долги, проценты и все, что не дает спокойно спать ночью. Как получилось, что белорусы тонут в долгах, кого защищает государство и как не стать жертвой черных кредиторов? Об этом и будем говорить.
26: Важно по-настоящему понять глубинные механизмы происходящего. То есть нам предстоит выяснить, почему вообще формируется эта страшная кредитная спираль. Она ведь затягивает тысячи людей, словно водоворот. Также крайне важно разобрать, как именно адаптируются мошенники к новым законам, ведь они постоянно, буквально каждый месяц меняют свои схемы. И какие реальные работающие инструменты защиты существуют прямо сейчас?
25: Начать стоит именно с масштабов проблемы. Согласно официальным данным, в Беларуси на сегодняшний день действует более 5 миллионов кредитных договоров. Если попытаться как-то визуализировать эту цифру, то получается, что кредитные обязательства есть более чем у каждого второго жителя.
26: Больше половины уже связаны с банками-договорами.
25: Точно. Это просто колоссальный охват населения финансовыми услугами, который, к сожалению, имеет весьма мрачную обратную сторону.
26: Около 300 тысяч человек имеют просрочки по платежам.
25: 300 тысяч человек банально не тянут свои кредиты.
26: Верно. А порядка 60 тысяч граждан находятся на стадии уже необратимых проблем. Это бесконечные суды, это тяжелое общение с коллекторами и реальная угроза потери имущества. Это ведь население целого небольшого города, которое оказалось в финансовой пропасти.
25: И при всем этом в свежей статистике за январь 2026 года наблюдается один очень интересный парадокс. Оказывается, в январе люди взяли на 16,5% меньше кредитов, чем годом ранее.
26: Интересный тренд.
25: Да. Более того, население начало активнее гасить свои старые долги, а задолженность по потребительскому кредитованию даже немного пошла на спад. Аналитики в докладе связывают это с тем, что экономика сейчас несколько, скажем так, остывает, а люди предпочитают откладывать крупные траты. Ну там, ремонты, покупку дорогой техники, путешествия.
26: Логично.
25: Но вот в чем загвоздка. Несмотря на это видимое охлаждение спроса и снижение выдачи новых займов, объем просроченной задолженности все равно вырос. Он достиг 50,7 миллиона рублей. Получается такая парадоксальная ситуация. Новых кредитов берут меньше, но со старыми расплачиваться становится все труднее и труднее.
26: Что здесь по-настоящему увлекательно, так это скрытая психологическая подоплека данного явления. В поведенческой экономике этот феномен получил название кредитного смещения. Суть этого когнитивного искажения в том, что заемщик при оформлении договора концентрирует все свое внимание исключительно на размере ежемесячного платежа. Ну, человеческий мозг устроен так, что ему сложно воспринимать какие-то абстрактные суммы в будущем.
25: Ага. То есть, если платеж в 200 рублей кажется посильным для текущего бюджета прямо сейчас, человек легко соглашается на сделку.
26: Точно. При этом он полностью, абсолютно игнорирует гигантскую итоговую переплату за 3 или 5 лет пользования деньгами. Формируется очень опасная иллюзия финансовой доступности. И когда жизненные обстоятельства хотя бы немного меняются, ну там, снижается премия, случаются долги больничные или возникают непредвиденные траты, эта иллюзия моментально рушится, запуская ту самую долговую спираль.
4: А вот здесь начинается самое интересное. Моментально появляется теневой рынок, который обещает людям все порешать. Речь идет о дельцах, которых в народе метко прозвали помогаторами. Это всевозможные серые брокеры и консультанты, которые берут огромные деньги с людей, находящихся в отчаянном положении. И самое возмутительное, за что они берут эти деньги?
26: За банальное копирование информации с бесплатных сайтов банков.
4: Именно.
26: Человеку, которому везде отказывают, обещают гарантированное одобрение кредита. Но на деле они не имеют никакого влияния на банки. Они создают искусственную видимость бурной деятельности, рассылая заявки веером во все подряд учреждения.
25: Истории пострадавших из доклада вызывают просто искреннее возмущение. Например, история Виталия из Витебска. Парень нашел в Телеграм некий канал, который обещал стопроцентную помощь в получении кредита. Ему предложили перевести 80 рублей за так называемый глубокий анализ кредитного профиля. Взамен он получил по электронной почте обычную таблицу формата Excel с названиями банков и их базовыми ставками.
26: Которую любой школьник мог бы составить за 5 минут бесплатного поиска в интернете.
25: Абсолютно. И когда с него нагло потребовали еще денег за дальнейшее сопровождение, он отказался. Но свои 80 рублей, естественно, уже не вернул. Или взять историю Ирины, 52-летней учительницы из Гомеля. Ей позвонил фейковый кредитный брокер, очень профессионально пообещал эксклюзивную сниженную ставку и взял 200 рублей аванса за оформление документов.
26: И чем это закончилось?
25: В итоге условия, которые ей предложили в банке, оказались совершенно стандартными, доступными любому человеку с улицы. А брокер просто растворился в воздухе. Ведь самое страшное в этой схеме то, что многие такие помогаторы подсовывают людям реальные юридически обязывающие кабальные договоры на оказание информационных услуг. В этих бумагах мелким шрифтом прописано, что если человек вовремя не оплатит их сомнительную помощь, ему начинают начисляться гигантские пени, которые могут многократно превышать сумму кредита, за которым он вообще обращался.
26: Реакция государства на эти вопиющие факты мошенничества последовала незамедлительно и была максимально жесткой. С 22 февраля 2026 года Национальный банк и профильные ведомства категорически запретили любые платные консультации по вопросам получения кредитов, микрозаймов и лизинга. Точка.
25: Просто запретили и все.
26: Да, любое взимание платы с физического лица за подобные услуги теперь находится вне закона. Легально информировать о финансовых продуктах теперь могут только официальные партнеры банков, и делаться это они обязаны исключительно на безвозмездной основе для клиента. Всю комиссию им платит сам банк.
25: Но слушай, ведь эти мошенники не могли просто взять и исчезнуть. Наверняка они попытались сменить вывеску и найти обходные пути.
26: Разумеется, они пытаются мимикрировать под новые жесткие требования. Теперь они не просят деньги за формулировку «консультация». Они требуют плату за абсурдные вещи. Например, за установку банковского мобильного приложения на телефон клиента. За мифическую оценку платежеспособности по авторской методике. Или за подбор подходящего отделения банка на карте.
25: Фантазия у них работает.
26: Заниматься человеком, как красная сирена. И сигнал немедленно прекратить общение.
25: И тут круг замыкается. Когда люди получают законный отказ в банке из-за правила 40%, потом обжигаются на помогаторах и теряют последние деньги, многие от полнейшей безысходности идут в микрофинансовые организации, те самые МФО. В предоставленных источниках упоминаются ставки по микрозаймам категории до зарплаты, и эти цифры просто не укладываются в голове. Там фигурируют ставки от 36 до 182% годовых. 182%. Это же просто астрономическая цифра.
26: Это еще одна классическая и очень опасная ловушка для человеческого восприятия. Проблема кроется в подаче информации. Ставка, которая рекламируется как 0,1 или 0,5% в день, психологически воспринимается мозгом как совершенно незначительная сумма.
25: Ну да, кажется, ну что такое половина процента?
26: Верно. Переплата за пару недель составит всего 20 или 30 рублей, вполне терпимо. Но реальность жестока. Если человек не может вернуть этот долг в срок, а это случается сплошь и рядом в кризисных ситуациях, он вынужден просить о продлении займа или, что еще хуже, брать новый займ в другом месте для погашения старого. Именно так безобидные дневные доли процента стремительно превращаются в те самые 182% годовых, формируя беспросвет долговую кабалу, выбраться из которой без потерь практически невозможно.
25: Продолжая тему защиты интересов и новых правил игры, нельзя не разобрать еще одно крайне важное новшество, которое вступило в силу совсем недавно, с 1 января 2026 года. Оно касается штрафов, и каждому человеку, у которого есть хоть один банковский счет, полезно знать об этих изменениях в деталях.
26: О да. Автоматические списания?
25: Да. Теперь долги по административным штрафам. Ну, самый частый пример – это письма счастья с камер фотофиксации нарушений ПДД могут списывать с банковских счетов абсолютно автоматически, без возбуждения полноценного, долгого и сложного исполнительного производства. Речь в законе идет о суммах до 20 базовых величин, что в пересчете на сегодняшний день составляет 900 рублей.
26: Довольно приличная сумма для автоматического списания.
25: Давай разберем, как это выглядит в реальной жизни. Вот человек превысил скорость. Камера его зафиксировала. Ему начисляется штраф. По новым правилам, дается ровно 2 месяца на добровольное погашение этой суммы. Но есть строгий нюанс. В течение 1 месяца необходимо внести хотя бы часть долга не менее 30% от общей суммы.
26: А если человек забыл?
25: Если человек забыл, проигнорировал письмо или решил пустить дело на самотек, через 2 месяца электронная система срабатывает автоматически. Происходит безакцептное списание нужной суммы. Деньги могут снять с зарплатной банковской карты, с депозита и даже с электронных кошельков.
26: Механика действительно стала намного жестче и быстрее. А вот если в момент списания нужной суммы на счетах нарушителя не окажется, тогда ситуация усугубляется. К первоначальной сумме долга мгновенно добавляется 10% исполнительского сбора. Причем закон гласит, что эта сумма не может быть меньше половины базовой величины.
25: То есть штраф становится еще больше?
26: В дальнейшем, если долг так и висит, к человеку могут быть применены куда более суровые меры принуждения, вплоть до ареста личного имущества и временного лишения права управления транспортным средством. Вся логика упрощения этой процедуры направлена на радикальное повышение финансовой дисциплины и обеспечение принципа неотвратимости наказания, даже за самые мелкие правонарушения.
25: Итак, информации, цифр и историй было действительно много, но из всего этого массива каждому полезно извлечь и запомнить несколько железобетонных правил выживания в современном финансовом мире. Первое. Всегда при любых обстоятельствах необходимо считать общую итоговую переплату за весь срок кредита, а не только смотреть на комфортный платеж за месяц, чтобы не стать жертвой кредитного смещения. Второе. Обходить 10-й дорогой абсолютно любых посредников, брокеров, которые просят деньги вперед за эфемерную помощь в получении кредита. Это незаконно и гарантированно ведет к потере средств. Третье. держать в голове новые правила автоматического списания долгов по штрафам, чтобы однажды не обнаружить нулевой баланс на зарплатной карте.
26: И главное правило. Если вдруг возникли финансовые трудности, единственный верный путь – не прятаться от проблемы, не пытаться брать микрозаймы под сумасшедшие проценты, а идти напрямую в свой банк и честно договариваться о кредитных каникулах или реструктуризации долга.
25: Совершенно верно.
26: В завершении этого разбора хотелось бы обратить внимание на одну очень смелую новаторскую идею. Она упоминается в аналитическом докладе в качестве перспективной рекомендации для регулятора. Экспертное сообщество предлагает всерьез рассмотреть возможность введения на белорусском рынке полноценного института персонального банкротства физических лиц, опираясь на успешный опыт соседних государств.
25: Ого! Для многих это звучит как весьма радикальная мера.
26: Это поднимает важный вопрос. Крайне важный, можно сказать, философский вопрос, который затрагивает сами основы финансовой морали всего общества. Если однажды на законодательном уровне людям дадут легальное право законно списывать свои безнадежные долги, проходить через судебную процедуру банкротства и начинать свою финансовую жизнь с абсолютно чистого листа, к чему это приведет в реальности?
25: Хороший вопрос.
26: Станет ли этот закон долгожданным спасательным кругом для тех, кто честно оступился из-за непредвиденных жизненных обстоятельств, тяжело заболел или потерял бизнес? Или же наоборот, само наличие такой лазейки породит желание набрать десяток кредитов на роскошную жизнь, заранее зная, что в самом крайнем случае долги можно будет легально не отдавать? Найти идеальный баланс между гуманной социальной защитой оступившихся граждан и поддержанием жесткой финансовой дисциплины в государстве – задача колоссальной сложности, и это, безусловно, пища для очень долгих и глубоких размышлений.
25: На сегодня это все. Будьте бдительны. Читайте между строк. Услышимся. Пока.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси Андрей Лукьянович о премьере фильма «Одно на двоих», о подвиге летчиков Никиты Куканенко и Андрея Нечипорчика.
11: Фильм о любви, о дружбе, ну и, наверное, о любви к родине, о преданности к родине, к отечеству. И готовы в любой момент, когда люди пожертвовать самым ценным своей жизни ради других. Дело в том, что проделана уже огромная работа. В первую очередь это то, что глава государства признал данный полет и данную трагедию истинным подвигом. И за это наши летчики уже удостоены самого высокого звания. Это звание Героя Республики Беларусь. И награждены золотыми звездами Героев Республики Беларусь. Поэтому уже многие улицы, как в городе Барановичи, в Лиде, школы, названы именами наших героев.
12: Важный сигнал.
14: Жизнь в кредит. Белорусы задолжали банкам рекордные 30 миллиардов рублей. Банки в марте увеличили кредитование физлиц. За месяц было выдано кредитов более чем на 1,5 миллиарда рублей. Это на 330 миллионов рублей выше, чем в феврале. В сравнении с мартом прошлого года объем кредитования вырос почти на 11,5%. Такие данные опубликовал Нацбанк. Вместе с тем, там отметили, что из-за снижения объемов кредитования в январе-феврале в целом по итогам первого квартала сумма кредитов, выданных банками физлицам, уменьшилась почти на 4,5%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
15: Объемы потребительского кредитования в январе-марте сократились на 2,9% до чуть более 3 миллиардов рублей. Кредитование недвижимости упало на 11,2% до 735 миллионов рублей.
14: По данным Нацбанка, задолженность физлиц по кредитам за март выросла на 388 миллионов рублей и составила на 1 апреля почти 30,5 миллиардов рублей. За год долги физлиц по кредитам выросли более чем на 11,5%. Долги по потребительским кредитам увеличились на 13% с лишним до более чем 12 миллиардов рублей. А по кредитам на недвижимость почти на 11% до 18 с лишним миллиардов рублей. На 1 апреля физлица просрочили кредиты почти на 55,5 миллионов рублей, что на 3,5 миллиона рублей больше, чем по состоянию на 1 марта. За год объем просроченной задолженности вырос более чем на 12,5 миллионов рублей. Эксперты констатируют, что население стремительно беднеет. Сами белорусы признаются, что вынуждены жить в кредит, ведь денег едва хватает.
16: Ну, допустим, если пойти куда-то купить мебель, это, естественно, уже надо кредиты залезать. Потому что по нашим зарплатам, по нашим доходам, сразу купить мебель за 1000 или 1500 рублей – это просто нереально. Это надо полгода копить, что называется, урезать у одежках, урезать у продуктах, вот тогда что-то будет.
14: Потребительский кредит – это деньги на самые разные личные нужды, от покупки подарка на день рождения до приобретения автомобиля. 48% таких кредитов берется по схеме овердрафта через зарплатные банковские карты. Еще 6% – это целевые кредиты на автомобили. Население фактически находится в долговой кабале, говорит экономист Ярослав Романчук.
17: Думайте, считайте, потому что 20% в кредитов в рублях, да, сегодня, вы представляете, сколько вы должны отрабатывать, зарабатывать для того, чтобы такой кредит обслуживать. И в результате, если вы потом через пару лет просчитаете, во сколько обошелся вам квадратный метр этой недвижимости, вы проследитесь, вы выйдете на уровень элитной недвижимости города Минска. Вам это надо, вам нужен не новый автомобиль, вы отдаете на него в конце в конечном итоге сумму, которая там сравнима там с стоимостью хорошей там премиальной Тойоты.
14: Беспрецедентные западные санкции, введенные против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине, отражаются на доходах населения. Хотя белорусские чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране постоянно растет, однако на самом деле зарплата реальная, то есть скорректированная с учетом инфляции, начала стремительно падать. С каждым годом граждане могут позволить себе все меньше продуктов, товаров и услуг по сравнению с тем, что могли купить раньше. Вот и приходится залезать в долги. В последнее время белорусы стали чаще брать кредиты, поскольку условия в белорусских банках кажутся людям привлекательными, говорит экономист Анастасия Лузгина.
18: То есть кредиты стали более доступными, особенно если мы посмотрим, вот сравним годовые данные. Почему так происходит? Ну, прежде всего, это связано с той политикой, которую проводит Центральный банк.
14: Однако привлекательность кредитов в белорусских банках на самом деле обманчива. На это указывают рекордные цифры задолженности граждан, отмечают эксперты. Они предупреждают об инфляционных и девальвационных рисках для белорусской экономики, которые связаны в том числе с тем, что население и бизнес активно набирают кредиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько о появлении новых первичных профсоюзных организаций.
19: За 2025 год или к 1 маю сегодняшнего дня у нас появилось новых 500, практически 50 новых первичных профсоюзных организаций, а это практически около 10 тысяч человек, которые присоединились, понимая значимость, важность профсоюзного движения, понимая, что это возможность вместе с нанимателями искать новые решения для своих предприятий, для увеличения возможностей через коллективный договор, для скрепления коллектива. Это новые возможности, и трудящиеся нашей страны хорошо это понимают.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся».
21: Всем привет!
20: В новостях тут проскочила одна идея, которая, кажется, зацепила вообще всех. Могут ввести обязательное тестирование для госслужащих. Интеллектуальное и психологическое.
21: Угу.
20: И это, знаешь, ставит ребром такой фундаментальный вопрос. А должны ли нами управлять вот самые-самые умные, которых отобрали по IQ-тестам? Я вот считаю, что это абсолютно правильный шаг. Управление страной — это, ну, это же невероятно сложная работа, и нам нужны лучшие умы, чтобы избежать хаоса и некомпетентности.
1: А я вот, знаешь, сразу как-то насторожился. Привет еще раз. Высокий IQ у чиновника — это ведь как? Как идеально заточенный нож. Он может попасть в руки хирурга, а может, извини, грабителя. Лично мне, вот честно, не так важно, сможет ли чиновник решить задачку Илона Маска про Северный полюс.
20: Но это утрирование.
1: Нет, мне куда важнее, чтобы он понимал, почему у меня в подъезде уже полгода крыша течет. Понимаешь, и сколько на самом деле стоит десяток яиц в магазине вот здесь за углом. По-моему, жизненный опыт и, ну, совесть какая-то куда важнее формального интеллекта.
20: Но посмотри, что происходит сейчас. Мы же просто тонем в последствиях некомпетентности. Какие-то, ну, абсолютно нелогичные указы, документы с ошибками, которые потом отменяют, чиновники, которые двух слов связать не могут, чтобы объяснить свои же решения. Это же системный хаос.
2: Вопрос в цифрах. Мировая статистика говорит, что политики с IQ выше 145 воруют на 12% чаще, но ловят их на 30% реже. Они просто умеют лучше заметать следы. При этом ученые из Торонто выяснили, как только человек получает даже маленькую власть, его мозг начинает работать в режиме энергосбережения совести. То есть зеркальные нейроны, отвечающие за сочувствие, просто отключаются, чтобы не мешать подписывать приказы. В Беларуси ситуация еще интереснее. В 2026 году 70% жалоб на чиновников в Минске – это не жалобы на их глупость. Наоборот, люди жалуются на то, что чиновник слишком умный. Он умеет написать ответ на 5 страницах так, что вроде и закон не нарушил, и крышу в твоем подъезде чинить не надо. А теперь парадокс. В крупных IT-компаниях Минска тест на IQ – это норма, и средний балл там около 120. В госсекторе же официального IQ-теста нет. Зато есть тест на стрессоустойчивость. Психологи говорят, что в Мингорисполкоме нужно уметь сохранять спокойствие, когда у тебя под дверью стоят 10 разгневанных пенсионерок, а у тебя из инструментов только печать и вера в светлое будущее. Интересно, что за прошлый год в СНГ было зафиксировано 40 оговорок в стиле «черномырдинок». Но, возможно, это не признак низкого интеллекта чиновников, а просто их мозг перегревается от попыток сказать что-то всем давно известное, так, чтобы оно звучало как инновация. В общем, возможно, умный чиновник — это не всегда подарок. Но это не точно.
20: Ну, бывает и такое.
1: Это же классика. Нагородить кучу терминов, сослаться на 3 противоречащих друг другу параграфа и все, чтобы скрыть суть и уйти от ответственности. Это не от низкого IQ, это как раз наоборот.
20: Ты приводишь в пример оговорки, а я вот вспомню Виктора Черномырдина с его «никогда такого не было» и вот опять. С точки зрения логики, ну, полный абсурд. А фраза стала крылатой, народной, потому что в ней есть какая-то глубокая мудрость. Понятное всем без всяких тестов. Хорошо, я согласна, что бывает и умышленное запутывание. Но это не отменяет проблемы базовой некомпетентности. Я предлагаю посмотреть на это с другой стороны. Давай возьмем крупные технологические корпорации. Туда ведь отбирают не по диплому, а по реальной способности решать сложнейшие задачи. Они ищут то, что называют свидетельством превосходства. Почему мы не можем применить такой же подход к управлению государством? Создать настоящую меритократию, власть достойных и способных.
1: Потому что...
20: И здесь психометрическое тестирование, которое оценивает не факты, а способность анализировать информацию, это объективный инструмент.
1: Постой, потому что государство — это не корпорация. Вот совсем. Цель корпорации — прибыль, а цель государства — благополучие людей. И вот тут высокий интеллект без эмпатии, без честности, он превращается в огромную проблему. Умный, но бессовестный чиновник просто будет эффективнее воровать. Он не будет брать взятку в конверте, это для дураков. Он придумает такую схему, что комар носа не подточит.
20: Погоди, но ведь есть объективные данные, которые говорят об обратном. Есть множество исследований. Они показывают четкую корреляцию. В странах с более высоким средним IQ уровень коррупции значительно ниже. Я не говорю, что умные люди по природе своей святые. Нет. Но умный человек лучше просчитывает риски.
1: Угу.
20: Он понимает, что сиюминутная выгода от взятки, она не стоит вероятности надолго сесть и потерять вообще все. Это не вопрос морали, а вопрос холодного когнитивного прагматизма. Умный просто побоится, потому что сможет просчитать последствия на 10 ходов вперед.
1: А вот тут ты сама себе, мне кажется, противоречишь. Эта корреляция, о которой ты говоришь, она работает только при одном условии. Если в стране есть неотвратимость наказания. Честные суды, эффективное следствие. А если этого нет, тогда высокий IQ превращается в главный инструмент для создания неуязвимых коррупционных схем.
20: Есть в этом логика. Но дело даже не в этом. Может, высокий IQ – это симптом здорового общества, а не его причина? В странах, где лучше образование, медицина, где выше уровень жизни, там и средний IQ будет выше, и законы будут работать лучше. Так что, возможно, не интеллект побеждает коррупцию, а нормальное общество порождает и то, и другое.
1: А у нас умный чиновник просто найдет способ обойти закон так, что его еще и похвалят. Нужно ввести новый налог, он назовет его инвестиционным сбором в будущее наших детей. И все будут аплодировать.
20: Хорошо. Я вижу опасность, о которой ты говоришь, опасность, изощренного мошенничества. Но неужели мы готовы отказаться от главного преимущества, от компетентности? Управление современным городом или экономикой – это же чудовищно сложная задача. Транспортные потоки, бюджет, система здравоохранения – это все требует экспертных знаний. Мы же не выбираем хирурга всенародным голосованием по принципу «нравится-не нравится». Мы ищем лучшего профессионала.
1: Так.
20: Почему же управлять экономикой, которая в тысячи раз сложнее, может любой крепкий хозяйственник со своей жизненной смекалкой? Я за технократию, за власть профессионалов, и интеллект здесь – это ключевой критерий отбора.
1: А вот здесь мы подходим к самому интересному. Твои технократы, они видят мир как набор цифр и переменных в уравнении, а людей не видят. У меня есть знакомый, назовем его условно Артем, с IQ под 145. Его привлекли к оптимизации автобусных маршрутов в спальном районе. На бумаге в его модели все было идеально. Автобусы ходят каждые 2 минуты, никаких пробок, время ожидания сократилось на 40%.
0: Звучит неплохо.
1: А в реальности транспортный коллапс. Люди штурмом брали эти автобусы, потому что его гениальная модель не учла один простой факт. Бабушка с тележкой – это не просто пассажирская единица. Она заходит в автобус медленно. И таких бабушек много. В итоге его идеальный график летел ко всем чертям в первый же час.
20: Но это же классическая проблема внедрения, а не самой идеи. Модель-то была правильной, просто ей не хватило верных исходных данных. Это не значит, что мы должны отказаться от расчетов и вернуться к управлению на глазок. Это значит, что нам нужны лучшие модели и более качественный сбор данных, что, в свою очередь, само по себе является сложнейшей интеллектуальной задачей. Альтернатива – это популизм, когда решения принимаются, чтобы понравиться толпе.
1: Дело не в данных, а в подходе. Вспомни, как повсеместно вводили запись к врачу через QR-коды. Отличная технократичная идея. И она одним махом отрезала от медицины миллионы стариков с кнопочными телефонами. Для них это был не эффективный цифровой инструмент, а непреодолимая стена. И никто из этих умных оптимизаторов об этом даже не подумал. Потому что они сами живут в мире, где у всех смартфоны и скоростной интернет. В народе таких умников и называют белоручками, оторванными от реальной жизни.
20: Но задача руководителя – принимать решения, полезные для большинства, даже если они не популярны или временно ущемляют чьи-то интересы. Это требует, определенного холодного расчета и способности отстраниться от эмоций. Если мэр будет лично сопереживать каждому, кому эвакуировали машину, он никогда не наведет порядок на дорогах. Эмоциональная вовлеченность в каждую частную жалобу, она приведет к параличу всей системы. Так что рациональное мышление – это недостаток, а необходимое качество.
1: Вот. Ты сама сказала ключевые слова. Холодный расчет. Долгое время был миф, что люди с высоким интеллектом автоматически обладают и высокой эмпатией. Но современная психология говорит, что все сложнее. У интеллектуалов, как правило, очень развита так называемая когнитивная эмпатия. Они могут идеально проанализировать твое состояние, понять логику твоих страданий, но при этом у них может быть совершенно не развита эмоциональная. То есть они этому не чувствуют. Мозг анализирует, а сердце молчит.
20: То есть ты хочешь сказать, что мы рискуем набрать на госслужбу умных, но, по сути, бесчувственных людей?
1: Именно. мы рискуем создать целое поколение функциональных психопатов. Это чиновник, который тебя вежливо выслушает, скажет: «Я вас прекрасно понимаю». И он не соврет, он действительно поймет всю глубину твоей проблемы. Но он тебе не поможет, если это хоть на миллиметр противоречит инструкции, потому что ему, по большому счету, на твои страдания наплевать. А если добавить к этому исследования, которые показывают, что сама по себе власть снижает способность к сопереживанию, то мы получим идеально работающую, но абсолютно бесчеловечную машину.
3: Хорошо. Если не IQ-тест, то что? Как тогда отбирать? Как измерить эту твою жизненную смекалку и совесть? Это же субъективные понятия. Сегодня один кажется нам близким к народу, а завтра оказывается обычным казнокрадом. Нам нужна хоть какая-то объективная система. Вот представь, экзамен для кандидата. Я бы задала ему классическую загадку. Вы прошли милю на юг, милю на запад, милю на север и оказались там, откуда начали. Где вы? Это тест на нестандартное мышление.
6: Но я бы предложил другой экзамен. Куда более важный. Вопрос первый. Сколько стоит литр молока, десяток яиц и буханка хлеба в магазине эконом-класса? Без скидки. Вопрос второй.

0: была стабильной, а транспорт ходил по расписанию? Это требует системного мышления.
1: Если он не знает основ, то и систему он построит для каких-то сферических людей в вакууме.
0: Ладно, я готова признать, что слепая вера в один лишь IQ – тест опасна. Это действительно может привести к отчуждению власти от людей и, как ты правильно заметил, к появлению более изощренных злоупотреблений. Но я все равно убеждена, что без минимального интеллектуального ценза система обречена. Мы так и будем жить в режиме ручного управления и вечного латания дыр. Нельзя построить современное государство на одной народной мудрости. Нужен баланс, но начинать надо с повышения планки компетентности.
1: А я подытожу так. Мозги без совести – это просто очень дорогая и эффективная мясорубка. IQ-тест, если и нужен, то как один из десятков второстепенных инструментов. А лучшая проверка на профпригодность другая. Заставить кандидата месяц пожить на среднюю зарплату, поездить на работу на общественном транспорте и отвезти ребенка в обычную районную поликлинику.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко прослушал от испытателя краткий обзор на новый экспериментальный энергонасыщенный трактор «Беларусь» 5425.
4: Иди сюда, дорогой.
5: Необходимо.
4: Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько ты уже на нем работаешь?
5: На данный момент наработали 42 моточаса.
4: Наработали или ты наработал?
5: Я наработал.
4: И что ты можешь сказать, ну, в первом приближении, над чем тут поработать?
5: Ну, как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить, а так трактор неплохой, мощный, хороший будет.
4: Если по качеству будет нормальный, он нужен, да?
5: Да, конечно. У кого большие вот земли, конечно, нужно. За один проход будет делать много работы.
4: А расход топлива? Много то работа, расход топлива?
5: Ну, в зависимости, какие работы.
4: Ну, это понятно, но все-таки двигатель здесь в два раза почти мощнее.
5: Да. И выработка здесь, Александр Григорьевич, 12 где-то гектаров.
4: То есть экономично.
5: Да. Ну, как бы, пока мы рассчитали где-то примерно 19-17 литров на гектар, примерно. 35-ка 14, так? Ну, для этого трактора это нормально, но мы вот разговаривали с руководителем, что, понятно, это же опытный образец, здесь надо работать. Почему? Потому что это же наши деньги. Наша себестоимость.
4: То есть ты доволен этим трактором, да, пока? 42 моточаса, но ты доволен.
5: Доволен. Ну, там все облегченное, панели информативные, вместо рычагов уже стоят клавиши. Легче в управлении. Охотник.
6: Коробка-автомат.
5: Да, да, полный автомат.
4: Это большое дело. Да, да.
5: Намного легче работать. Ну, двигатель мощный, хороший.
4: Ну, еще бы, конечно. Космический корабль. Ну, садись, заводи, езжай.
5: Угу.
4: 200 литров бак?
5: Нет, 900.
6: 900 литров бак.
5: 900 литров, чтобы на 10 часов хватало работы ему.
4: Ну, давай. 900 литров.
2: Важный сигнал.
7: С каждым годом белорусов все меньше. Белстат опубликовал данные о миграции за прошлый год.
8: В 2025 году из Беларуси уехало 37 800 человек. В сравнении с 2024 годом число покинувших страну стало больше еще на 15,5%.
7: Такие данные содержатся в сборнике «Беларусь в цифрах», опубликованном сегодня Белстатом. Напомню, что массовую миграцию из страны президент Лукашенко ранее комментировал так.
4: Миллион уехал. Увидеть бы это миллион. Ну, неважно сколько. А зубок приехать лечить, они едут в Гродно.
7: Белорусы признаются, что переезжают не от хорошей жизни. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
9: Тысячи рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
10: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
11: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
12: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
13: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.

0: пожилые люди в Европе тоже живут лучше, жалуются пенсионеры.
1: Ну, во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
2: Ну, знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
3: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более, коммунальные услуги дорожают каждый год.
4: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется, и никак не могут найти общий знаменатель.
0: В итоге, чтобы зарабатывать больше и на сегодня, и на достойную старость, люди, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. При этом в Беларуси на этом фоне рекордными темпами сокращается работоспособное население, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
5: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко прослушал от испытателя краткий обзор на новый экспериментальный энергонасыщенный трактор «Беларусь» 5425.
8: Иди сюда, дорогой.
9: Необходимо.
8: Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько ты уже на нем работаешь?
9: На данный момент наработали 42 моточаса.
8: Наработали или ты наработал?
9: Я наработал.
8: И что ты можешь сказать, ну, в первом приближении, над чем тут поработать?
9: Ну, как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить, а так трактор неплохой, мощный, хороший.
8: Вот. Если по качеству будет нормальный, он нужен, да?
9: Да, конечно. кого большие вот земли, конечно, нужно. За один проход будет делать много работ.
8: А расход топлива? Много то работа, расход топлива.
9: Ну, в зависимости, какие работы.
8: Ну, это понятно, но все-таки двигатель здесь в два раза почти мощнее.
10: Да. И выработка здесь, Александр Григорьевич, 12 где-то гектаров.
8: То есть экономичная.
10: Да. Ну, как бы, пока мы рассчитали где-то примерно 19-17 литров на гектар, примерно. 35-ка 14, так? Ну, для этого трактора это нормально, но мы вот разговаривали с руководителем, что, понятно, это же опытный образец, здесь надо работать. Почему? Потому что это же наши деньги. Наша себестоимость.
8: То есть ты доволен этим трактором, да, пока? 42 моточаса, но ты доволен.
9: Доволен. Ну, там все облегченное, панели информативные, вместо рычагов уже стоят клавиши. Легче в управлении. Охотник.
10: Коробка-автомат.
9: Да, да, полный автомат.
8: Это большое дело. Да.
9: Намного легче работать. Ну, двигатель мощный, хороший.
8: Ну, еще бы, конечно. Космический корабль. Ну, садись, заводи, езжай. Угу. 200 литров бак?
9: Нет, 900.
10: 900 литров бак.
9: 900 литров, да, чтобы на 10 часов хватало работы ему.
8: Ну, давай. 900
5: литров. Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
5: Вторник.
11: Мангал.
5: Среда.
11: Будх.
5: Четверг.
11: Джумерат.
5: Пятница.
11: Джума.
5: Суббота.
11: Хафта.
5: Воскресенье.
11: Итвар.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
0: Еще немного и будет как в Лондоне. Брест и Могилев – лидеры рейтинга дорогих квартир. Какие областные центры дешевле?
12: Всего за первый квартал этого года заключено около 2500 сделок. Больше всего квартир купили в Гродно, меньше всего – в Могилеве. В остальных городах число сделок снизилось.
0: Цены на жилье выросли во всех городах, подсчитали эксперты.
12: В Бресте до 1210 за квадратный метр – это плюс 4%. В Витебске метр теперь стоит $940, в Гомеле – 980, в Гродно – 1110, а в Могилеве – 1020. Это от 5 до 11% роста.
0: Также аналитики рынка недвижимости назвали рекорды первого квартала.
12: Самая дорогая квартира продана в Гомеле – $148 000. Самая высокая цена за квадратный метр зафиксирована в Бресте – $2500.
0: Но самый настоящий бум по удачным сделкам в сфере недвижимости, напомню, сейчас происходит в Минске. Только здесь цены на квартиры продолжают беспрерывно расти, а спрос остается на высоком уровне, рассказывает эксперт по недвижимости Ольга Власова.
13: Основная причина такой разницы кроется в значительных различиях покупательной способности. Например, в Гомеле и Могилеве люди не могут себе позволить жилье даже на фоне некоторых субсидированных программ. Средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке в этих городах сейчас намного ниже, чем в Минске. Но из-за нехватки финансов покупательская активность остается низкой. В регионах продолжает действовать тренд на покупку более дешевых вариантов, что дополнительно ограничивает рост рынка недвижимости.
0: Простыми словами, зарплаты жителей регионов просто не успевают за ценами на недвижимость, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
14: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает – Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром Первым, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного Великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
11: Радиосигнал 666 АМ.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
15: В Брестской области за день произошло два ДТП с участием велосипедисток. В Белозерске трактор сбил 83-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по переходу, не спешившись с велосипеда. А в Пинске автомобиль Porsche наехал на 62-летнюю женщину при аналогичных обстоятельствах. Она также ехала через переход, не спешившись. Обе пострадавшие госпитализированы. Гараж и стоящая рядом легковушка загорелись в Минске. Инцидент произошел на улице Гурского. По прибытии подразделения МЧС наблюдалось горение гаража. Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на месте происшествия работало 5 единиц техники. Комитет государственного контроля Могилевской области проверил 18 частных субъектов хозяйствования и выявил нарушения у 5 из них. Предприниматели неправомерно воспользовались льготами по уплате утилизационного сбора при ввозе грузового автотранспорта в прошлом году. В ведомстве напомнили, что льготы предоставляются перевозчикам для обновления парка грузовых автомобилей и стимулирования экспортных перевозок и обязательное условие использования ввезенного транспорта исключительно в международных перевозках в течение года после ввоза. Нарушители же использовали автомобили и во внутренних перевозках. Размер неправомерно полученных льгот составил почти 300 тысяч рублей. Часть суммы уже перечислена нарушителями в бюджет, взыскание оставшейся находится на контроле. В Бресте 2 мая для всех потребителей тепловой энергии завершится отопительный сезон. Как сообщили в Брестском горисполкоме, решение принято в соответствии с правилами подготовки и проведения отопительного сезона. Они утверждены соответствующим постановлением Совета министров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Из первых уст.
7: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
17: Длительные выходные дни госавтоинспекция уделит повышенное внимание дорожной безопасности. С участием специального подразделения ДПС «Стрела» МВД будут организованы рейдовые мероприятия на аварийно-опасных участках автомобильных дорог Витебской и Минской областей. Под контролем инспекторов ГАИ соблюдение правил всеми участниками дорожного движения. Госавтоинспекция обращает внимание водителей и пешеходов. Будьте предельно внимательными на дороге. Не злоупотребляйте алкоголем и в случае употребления не садитесь за руль автомобиля. Если же вы владеете информацией о том, что авто управляет нетрезвый водитель, в том числе и средства персональной мобильности, или увидели на проезжей части нетрезвого пешехода или иного участника дорожного движения, немедленно звоните 102. Напоминаем пешеходам, в условиях, когда обочина непригодна для движения пешеходов, разрешается идти по краю проезжей части, обязательно навстречу движущемуся транспорту, обозначив себя световозвращающим элементами.
16: Важный сигнал.
0: Кто уничтожает Минск? Лукашенко приказал остановить бешеную застройку столицы.
8: Надо прекратить отток населения из регионов в Минск и областные центры. Надо прекратить. Используя и жилье, и другие факторы и методы, надо посмотреть правительству.
0: Такое распоряжение Александр Лукашенко дал на совещании 30 апреля. По его словам, люди должны иметь жить и работать в своих городах и районах. Отдельно президент раскритиковал большие объемы строительства жилья в столице.
8: Много задач поставлено перед вами о том, чтобы прекратить эту бешеную стройку жилья в Минске,
18: да.
8: Ибо мы стянем с регионов, да сюда не только с регионов. Посмотрите, сколько из России едет людей к нам и скупают здесь жилье. Совсем мы не прекратим это, естественно. Здесь же и промышленность и прочее. Поэтому аренды, как мы говорили, жилье надо строить. Только столько, сколько надо. Основное надо перенести в регионы. Чего бы нам это ни стоило. В регионы, в районы, особенно районные центры.
0: Лукашенко отметил, что в некоторых сельских хозяйствах уже не хватает местных работников.
8: Потому что сложится ситуация, когда нам в сельскохозяйственной организации уже людей из городов возят для того, чтобы в сельском хозяйстве они работали. Доить коров скоро будут горожане. А кто? С Минска поедут? Нет. Прежде всего поедут с районных центров. Поэтому надо развивать районные центры, имея в виду, что кто его знает, что будет. Агрогородки надо развивать.
0: Напомню, что по поручению президента в Минске уже вдвое сократили стройку жилья. Цитирую, чтобы сохранить деревню. Это уже привело к тому, что белорусам, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, придется ждать еще дольше, объясняет эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
19: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скоро черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру. А с новыми директивами тем более.
0: К тому же проблему оттока людей из сел таким способом не решить. По словам экспертов, чтобы люди действительно оставались в деревне, там нужно создавать нормальные условия для жизни. Рабочие места, инфраструктуру, доступную медицину, школы и транспорт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
16: Радиосигнал. 666 АМ.
18: Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Министр информации Дмитрий Жук подвел итоги встречи с блогерами.
20: Они такие же граждане Беларуси, как и мы с вами. И вот то, что я могу сказать по итогам встречи, все они заинтересованы в одной простой вещи, чтобы наша страна развивалась. Нету там никаких врагов, никаких экстремистов, как кто-то думает. Ребята делают то, что им нравится. Ну, это нравится не только им, но и тем, кто их смотрит и слушает. Самое важное, чтобы вот в их роликах, мини-сериалах, которые они снимают, было наше понимание мира, наши морально-этические ценности. И главное, чтобы они работали на созидание нашего общества, что, в принципе, практически все из тех, кто был вот сегодня на встрече, делают.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! Мы сегодня решили вскрыть тему, от которой официальные отчеты обычно стараются держаться подальше.
22: Да, тема действительно острая, и обсуждать ее открыто чиновники очень не любят.
21: Речь про реальное состояние белорусской экономики. Цифры приходят, ну, откровенно тревожные. Ситуация в регионах и на заводах почти катастрофическая.
22: Абсолютно. Если отбросить эмоции и красивые графики из новостей, то реальность такая. Экономика сжимается на 1,2%.
21: Да. Я тут посмотрел цифры, и этот минус 1,2% – это же не просто какая-то случайная просадка, верно?
22: Угу. 100%. Это серьезный структурный сдвиг. То есть местные предприятия рапортуют, что трубы дымят, станки гудят, но по факту страна трещит по швам.
21: И вот тут начинается самое интересное. Этот дикий разрыв между бумажными планами и тем, что происходит на земле.
22: О, планы там грандиозные, да.
21: Не то слово. Премьер-министр Александр Турчин совершенно серьезно озвучивает план работы местного управления рост на 16% к 2030 году.
22: Ага, то есть по 3% каждый год, ну-ну.
21: Да. Ты только вдумайся. Чтобы выйти на этот показатель, нужно прибавлять минимум по 3% ежегодно. За счет чего вообще планируется такой рывок, если сейчас мы видим минус?
22: Но это же откровенные бумажные фантазии. Давай просто посмотрим на историческую статистику. Она вечно упрямая.
21: Давай.
22: Даже в самые лучшие, так называемые «золотые годы» белорусской экономики, когда не было никаких внешних ограничений, когда все продавалось в любую сторону.
21: И ресурсы были дешевые, да.
22: Вот именно. Даже тогда максимальный рост составлял максимум 1,5% в год. За целую пятилетку в тепличных условиях экономика прибавляла от силы процентов 7.
21: Сейчас, когда старые рынки сбыта закрыты, а логистика сломана, они закладывают рост в 3 раза быстрее, чем в свои самые успешные годы.
22: Да, именно так это и выглядит на бумаге.
21: Слушай, ну это же как пытаться разогнать старые дедовские «Жигули» до скорости современного спорткара. Причем, ну, когда у этих «Жигулей» даже бензина в баке нет.
22: Да, и едут они по встречной полосе. Аналогия с бензином тут, кстати, очень в точку. Бензин в экономике – это инвестиции в основной капитал.
21: То есть деньги на новые заводы, технологии?
22: Именно. Чтобы выдать эти 16% роста, нужны колоссальные финансовые вливания. Роботизация, новые линии. А реальные данные показывают, что инвестиции падают. Бизнес банально боится вкладывать деньги в туманное будущее.
21: Получается, вместо модернизации деньги просто сжигаются, чтобы поддерживать старые мощности?
22: Ага. Нельзя удвоить производительность, если рабочий стоит за советским станком, который чинит китайскими болтами. И тут мы упираемся в главную проблему, почему экономика сжимается, хотя заводы вроде как работают.
21: О, давай перейдем к этому. Заводы-то не стоят пустыми. Люди каждый день идут на смену, конвейер крутится. Почему минус в экономике?
22: Это классическая ловушка. Заводы работают, да, но они работают на склад.
21: И вот тут мы подходим к цифре, от которой просто волосы дыбом. Горы товара на складе достигли критической отметки 12 миллиардов рублей.
22: Это мертвый капитал. Огромная замороженная масса.
21: 12 миллиардов. Я специально перевел это на язык обычной жизни. Если раскидать эту сумму на всех жителей страны, включая младенцев, на каждого придется по несколько нераспроданных тракторов или гигантских холодильников.
22: Да, звучит абсурдно, но математически это так.
1: Но погоди, объясни мне логику тех, кто принимает решения на местах. Зачем директор завода продолжает гнать этот трактор на улицу под снег, если он знает, что покупателей нет?
22: Механизм тут исключительно административный. У директора есть жесткий план, спущенный сверху чиновниками.
1: План по объему производства.
22: Именно. И если он примет экономически здравое решение, ну, типа остановит конвейер, он не выполнит показатели. За это его снимут с должности.
1: Понятно. Спасает свое кресло.
22: Да, он выбирает меньшее зол для себя. Забить заводской двор металлом и отчитаться наверх, что производство идет на 100%.
1: Жесть. То есть деньги потрачены на металл, свет, зарплаты, а товар просто ржавеет. И как это бьет по карману обычного рабочего?
22: Очень болезненно бьет. У предприятия просто исчезают живые деньги, оборотные средства.
1: Им же не на что закупать сырье дальше, верно?
22: Да, и нечем платить за свет. Чтобы банально выдать зарплату рабочим в следующем месяце, директор идет в банк и берет новые кредиты. Долговая яма становится глубже. Это же путь в никуда.
1: Слушай, ну а продать они это не могут, потому что старые экспортные пути в Европу и Украину теперь закрыты.
22: Полностью отрезаны. Осталась, по сути, только Россия.
1: Но там же свои проблемы сейчас.
22: Вот именно. Во-первых, туда хлынул дешевый китайский импорт. Азиаты агрессивно забирают ниши. Во-вторых, в самой России сейчас активно идет местное импортозамещение.
1: Плюс логистика, наверное, стала золотой.
22: Да, транспортные издержки по длинным маршрутам съедают абсолютно всю выгоду. Вести товар стало нерентабельно.
1: И вот эта замороженная на складах техника начинает тянуть за собой целые регионы. Страна буквально раскололась. Я смотрел данные, и Минская область, историческая кормилица с кучей заводов, рухнула сильнее всех. Минус 3,4%.
22: Это очень наглядный пример. Минская область всегда генерировала прибыль за счет гигантов машиностроения и удобрений.
1: То есть они работали на экспорт и приносили валюту?
22: Да. Как только экспорт закрылся, огромные нераспроданные объемы моментально сделали регион депрессивным. Это колоссальный удар по местному бюджету.
1: Ты только вдумайся, самая богатая промышленная область тянет всех на дно. И это же не только там. Витебская область упала на 2,5%. Могилев и Гродно просели на 2,4%.
22: Угу. В Гродно химии, удобрения встали, в Могилеве стройматериалы. Вся эта промышленная периферия погружается в глубокий кризис.
1: Но кто-то же должен держать баланс. Я вижу, что на плаву держатся только Брестская область с плюсом 1,4% и Минск – город плюс 0,7%.
22: Да, Минск выживает за счет услуг, а Брест – за счет агросектора и еды.
1: Еда – это святое, от нее отказываются в последнюю очередь. Но слушай, страна превращается в экономику неравных. Есть регионы-спасатели и регионы-гири.
22: Проблема в том, что эти спасатели математически не вытянут остальных. Минск и Брест не перекроют своими услугами и сыром многомиллиардные дыры тяжелой промышленности.
1: Слушай, ну зима была снежная, стройки всегда стоят. Экономист Игорь Боровик упоминал влияние плохой погоды на логистику. Может, чиновники правы, и дело просто в суровой зиме?
22: Ой, ну погода – это классическая отговорка, это просто верхушка айсберга.
1: А что под водой?
22: Под водой катастрофическое падение инвестиций. Застывший бетон на стройках – это показатель того, что бизнес не видит будущего.
1: Никто не вкладывает в стройку, потому что правила игры постоянно меняются.
22: Абсолютно. Плюс кредиты для людей очень дорогие. И есть огромный дефицит качественных материалов.
1: А, то есть то, что раньше увезли с Запада насосы, добавки в бетон.
22: Да, теперь это надо искать в Азии. Сроки растягиваются, сметы раздуваются, стройка замирает, и по эффекту домино встают производители кирпича, мебели, транспортники.
1: Понятно. Весенняя стройка нас не спасет. А сельское хозяйство?
22: Выросло всего на 0,5%. Это стагнация.
1: Почему так мало? Еду же покупают.
22: Потому что агросектор критически зависит от импорта. Импортные семена, кормовые добавки, ветеринарные препараты. Чуть штормит курс, себестоимость взлетает.
1: Да уж. Раз нет частных инвестиций, давай посмотрим на гордость государственных вложений. Энергетика. БелАЭС.
22: О, это отдельная больная тема.
1: По логике, энергии сейчас завались,
21: Это же мечта. Бери дешевый ток, снижай себестоимость тракторов. Почему это стало проблемой?
22: Парадокс в том, что станция производит огромный избыток, а девать его некуда.
21: Соседи не покупают?
22: Экспорт закрыт по политическим причинам.
21: Ну так пустите эту энергию на белорусские заводы.
22: А падающей промышленности, которая работает на склад, столько тока уже просто не нужно. Зачем им лишние мегаватты, если тракторы не продаются?
21: Погоди, давай выстроим логику. Энергия соседям не нужна, своим заводам тоже. Но АЭС строили в долг, кредиты надо отдавать. Кто за этот банкет заплатит?
22: Ответ очевиден. Заплатит обычный человек. Через тарифы.
21: То есть у людей в жировках цифры поползут вверх?
22: Обязательно. Плюс местные электросети сильно изношены. Чтобы пустить этот ток на обогрев домов в деревнях, нужны новые линии. А денег в бюджете страны на это нет.
21: Жесть. Заводы работают на склад, сети старые, и чтобы затыкать все эти финансовые дыры, местные власти давят на банки.
22: Да, банки заставляют выдавать кредиты откровенно убыточным заводам просто для их выживания.
21: А правительство начинает печатать пустые деньги.
22: Угу, чиновники запрещают повышать ценники приказами, но реальность в магазине другая.
21: Давай на пальцах объясним, как это работает. Если нельзя переписать ценник на колбасу, что делает завод?
22: Включает шрингфляцию, наливает в бутылку не литр молока, а 800 миллилитров. Или кладет в колбасу дешевую сою вместо мяса. Цена та же, а качество и объем падают. Это и есть скрытые цены, которые вытягивают деньги из кошельков.
21: Мы тут рассуждаем про станки, технологии, скрытый рост цен, но давай вернемся к планам чиновников на 16% роста. Есть же один критический фактор.
22: Демография.
21: Вот именно. Работать-то просто некому.
22: Это главный тормоз экономики. Молодежь и квалифицированные специалисты массово уезжают. Врачи, инженеры, айтишники. А в регионах на фермах и заводах остаются одни старики. Да. Средний возраст работников пугает. Скоро там будут одни пенсионеры.
21: Слушай, ну купят они суперсовременный станок, а за него физически некому встать.
22: Абсолютно. И это двойной удар. Рабочих рук нет, а число пенсионеров растет.
21: И финансовая нагрузка на бюджет страны взлетает в космос.
22: Да, без людей любые экономические планы бессмысленны. Это долгосрочная яма, из которой невозможно выбраться красивыми отчетами.
21: Давай подводить итог. Богатые регионы, ну условно богатые, столица и Брест, будут все неохотнее кормить депрессивную промышленную периферию.
22: Угу.
21: И это создаст беспрецедентное внутреннее социальное напряжение. Насколько вообще хватит терпения у этих регионов-спасателей оплачивать чужие банкеты?
22: Запас прочности тает очень быстро. И этот вопрос пока остается без ответа.
21: На сегодня это все. Мы попытались разобрать, почему белорусская экономика превращается в экономику неравных и почему красивые цифры из телевизора все сильнее расходятся с реальностью в твоем кошельке. Услышимся в следующем разборе. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
4: В Перми полыхает НПЗ. Госдума предложила бизнесу самому спасать свои предприятия от атак дронов. Беспилотники утром 30 апреля поразили один из крупнейших НПЗ – «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Об этом сообщают аналитики, изучившие фото и видео очевидцев.
23: После попадания беспилотников по установке АВТ-4 к ключевому узлу первичной переработки нефти загорелась вакуумная колонна. Огонь также перекинулся на атмосферную ректификационную колонну.
4: Отмечается, что «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» снабжает топливом в том числе армию, и в результате поражения обеих колонн установка фактически выведена из строя. Этот завод – восьмой по мощности переработки в стране. Он может перерабатывать 14 миллионов тонн сырья в год. Местные каналы пишут, что над заводом поднялся огромный столб дыма.
24: По предварительным данным, был поражен и резервуарный парк. В результате налета над заводом поднялся огромный столб дыма, который растянулся уже более чем на 120 километров.
4: Судя по кадрам очевидцев, небо над Пермью затянуто густым черным дымом. Накануне беспилотники поразили также линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пермь», узловую станцию системы «Транснефти», которая качает нефть в том числе на «Пермнефтеоргсинтез». И теперь в районе города образовалось два огромных столба дыма, отмечают очевидцы.
6: Вот это пожарище! Столб дыма огромный, чернющий.
4: Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, 30 апреля дроны атаковали одну из промышленных площадок Перми. При этом он не уточнил, о каком предприятии идет речь. В городе по громкоговорителям в четверг прозвучало оповещение об аварии с выбросом опасного вещества. Но, как пишет телеграм-канал «Новости Перми и края», это была проверка работы системы. Махонин в своем телеграм-канале отдельно отметил, что угрозы химической опасности нет.
23: Работники находятся в защитных сооружениях, пострадавших и значимых разрушений нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.
4: Тем временем в Госдуме предложили обязать бизнес самостоятельно отражать атаки беспилотников. Как заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, российские энергетические компании и системообразующие предприятия необходимо обязать самостоятельно защищать свои объекты от налетов беспилотников. Для этого, по его словам, они могут создавать собственные вооруженные подразделения. Миронов призвал правительство дать прямое указание российским компаниям защищать себя от дронов. Он подчеркнул, что компании должны не просто иметь право на защиту, а обязанность.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
9: Радиосигнал 666 АМ. Невероятно, но факт.
12: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект ХАРП. О нем сегодня и пойдет речь. ХАРП – это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью ХАРП и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают ХАРП с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что, если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? ХАРП, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность ХАРП и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана – скрыть истину от масс и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо ХАРП – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
5: Радиосигнал 666 АМ.
11: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
13: Эк.
11: 2.
13: До.
11: 3.
13: Тин.
11: 4.
13: Чар.
11: 5.
13: Пач.
11: 6.
13: Че.
11: 7.
13: Сат.
11: 8.
13: Ат.
11: 9.
13: Но.
11: 10.
13: Дас.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Не доживают и до пенсии. Житель Могилева показал свежие могилы на местном кладбище и раскритиковал пенсионную реформу. После посещения кладбища мужчина записал эмоциональное видео. Он обратил внимание, что много свежих могил людей от 40 до 50 лет. По словам автора видео, мало кто доживает до 60. На этом фоне он раскритиковал повышение пенсионного возраста и заявил, что чиновникам стоит самим увидеть реальную статистику на кладбищах.
25: Смотрю, столько новых могилок. 40, 50, мало кто до 60, до
0: скажу вам. Так хочется спросить у этих правителей. Сходите на кладбище, посмотрите, во сколько люди умирают. Не надо вот эти ваши законы о повышении пенсионного возраста.
15: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Некоторые отмечают, что за падеж скота есть ответственность вплоть до тюрьмы, а за людей никто ответственности не несет. Люди пишут, что тяжелый физический труд подрывает здоровье, а до пенсии многие не доживают.
7: Не доживают, так на это, наверное, и расчет был. Делают все, чтобы пенсию было некому выплачивать.
8: Могу сказать о себе. Мне 54 года. В ноябре пошла бы на пенсию. А теперь не знаю, что дальше будет и как жить. Болезни молодеют, мутируют, люди как мухи мрут, а вы в своих креслах спите и деньги получаете немалые. А я просто рабочая. Так что я на стороне обычных людей. Пенсия начала выплачиваться после войны, разруха была, но 55 и 60. А вы что творите? Зажрались.
16: Так они сходили на кладбище. Потому и подняли пенсионный возраст. И еще поднимут. И пенсии, заработанные, не будут востребованы.
17: Почему не возвращают потом пенсионные взносы родным? Должен быть выбор в такой ситуации. Хочу я отчислять эти взносы или нет?
15: Претензии людей обоснованы. Но и государство можно понять. Ведь доля населения, которая работает и платит налоги и пенсионные отчисления, резко сократилась. А количество пенсионеров, которые получают выплаты, в Беларуси осталось тем же или даже выросло, отмечают эксперты. Все эти процессы сказываются на поступлениях налогов в бюджет и на возможности обеспечивать нынешних и будущих пенсионеров выплатами, говорит экономист Владимир Ковалкин.
19: Что касается пенсий, то в Беларуси с ними действительно серьезные проблемы. И проблемы эти, прежде всего, связаны с демографией и с той пенсионной системой, которая принята в Беларуси. Огромное поколение бэйби-бумеров, оно вышло и выходит, продолжает выходить на пенсию, а им на смену идет гораздо меньшее поколение молодых людей. Собственно говоря, вот все эти люди, которые не родились, с одной стороны, а те, которые родились, но были вынуждены уехать из-за того, что зарплата маленькая, работу найти невозможно, они не платят пенсии текущим пенсионерам. Соотношение количества пенсионеров на работающих растет, из-за этого, собственно говоря, и проблемы с пенсией. И эти проблемы будут, безусловно, усугубляться, когда пенсионеров все больше, а работающих людей все меньше.
15: Пенсионный возраст в Беларуси сейчас составляет 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. Уже в ближайшие годы Беларуси придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
26: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательный. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
15: По словам экспертов, человеческий ресурс – неотъемлемая часть экономического процесса. Сейчас работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становятся все меньше. Ведь дефицит кадров в стране есть уже во всех сферах. Что касается смертности, то она в Беларуси постоянно растет. Умирает больше людей, чем рождается. Одной из острых проблем остается смертность мужчин трудоспособного возраста. От станка до гробовой доски. Так описывают специалисты по народонаселению и экономисты ситуацию с продолжительностью жизни и пенсионным возрастом в Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
27: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радиосигнал.
28: Взрослая жизнь на пороге. В Минобре рассказали, как пройдут выпускные вечера в этом году. Родители уже подсчитывают бюджет праздника. Выпускные вечера в белорусских школах в этом году пройдут 12 июня. Об этом сообщило Минобразование. Как отметили в ведомстве, к проведению праздника, как и в прошлом году, подготовлены методические рекомендации. В них определены основные подходы и направления организации выпускных вечеров. От сценарных решений до всех необходимых организационных вопросов. Основной площадкой для проведения выпускных традиционно станут школы. Но если у школы нет возможности провести вечер из-за большого количества выпускников или особенностей застройки, мероприятие может быть перенесено в социокультурные учреждения, отметили в министерстве.
16: Речь идет о театрах, кинотеатрах, домах культуры и центрах творчества. Такое решение принимается по согласованию с местными исполнительными органами.
28: Ранее президент призвал родителей и школьников проводить выпускные вечера без лимузинов и ресторанов. Александр Лукашенко заявил, что нельзя допускать расслоения, а власти делают все для того, чтобы создать для учебы в школе равные возможности. После этого Минобразование наложило на выпускные ряд жестких запретов. В частности, школьные выпускные запретили проводить в кафе и ресторанах.
1: Проводить их следует в помещениях учреждений образования, это, как правило, школы. В исключительных случаях торжества могут проводиться в учреждениях культуры или в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи. Возможно, организовать праздник и на открытой площадке, но это все равно должна быть площадка учреждения образования.
28: Приглашать артистов, диджеев и любых музыкантов тоже запретили. От таких ограничений в шоке не только дети, но и их родители.
2: Если всегда, сколько я себя помню, это были рестораны, это всю ночь гуляния, это потом дети ходили, встречали рассвет, то в этом году это все запретили на официальном уровне. Будут рейды по всем кафе, ресторанам на проверку празднования выпускных. Это запрещено. Исполкомы выслали письма во все рестораны, и где указали, что будут очень сильно штрафовать, если во время рейда увидят празднование выпускного.
28: Эксперты отмечают, что Министерство образования в последние два года взялось за советские практики. В школе все больше запретов и все больше идеологии. А вот знаний и места для творчества все меньше. Нынешняя ситуация хуже, чем в СССР, говорят родители. Ведь сами они в те времена могли позволить себе и ресторан, и гулянки до рассвета. А за нынешним поколением будет следить милиция.
2: Все-таки это очень-очень важный шаг в жизни наших детей. И все-таки это очень важно сделать им праздник. Конечно же, в школе праздник не сделаешь.
28: Сами выпускники говорят, что из-за ограничений выпускной может быть испорчен. Некоторые признаются, что решили снять дом за городом или отгулять выпускной самостоятельно на неделю позже. Что касается расходов на выпускной вечер, то по подсчетам родителей они составляют от 400 до 600 с лишним рублей с человека. При этом траты на платье или костюм и услуги красоты может обойтись еще как минимум в 600 рублей и выше. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
27: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о гарантийном обслуживании и качестве сельхозтехники.
6: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там. Это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание. Гарантийное обслуживание у вас какое?
18: Ну, на эту технику 5-летнее гарантийное обслуживание.
6: Это, правильно, это минимум 5 лет. Да, минимум. Как только вы сервис снимете 5 лет, в бухгалтерии на учете этот трактор будет стоять 5 лет. Никто 7 лет держать не будет, а потом начнут списывать. А мы-то не позволим им списывать такую дорогостоящую технику. Даже он уже будет деньги считать и скажет 10 лет. Ну, он под забором будет 10 лет валяться, этот трактор. А потом его тихую на металлолом сдаст. А мы же, ты, наверное, заметил, что два года я уже требую от него, чтобы Гостехнадзор, ГАИ там участвовала, как раньше, линейка готовности. Поставь. Поэтому очень важно, чтобы, ну, во-первых, же и конкуренты. Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что, ну, это наш бренд. Я сторонник, чтобы покупали белорусское, вы это правильно слышите. Но я же не могу постоянно правительству и губернаторам, ты это купи, ты то купи. Пусть он сделает так, вот 5 лет гарантийный срок. Гарантийным сроком надо вернуться. И увеличить им гарантийные сроки. Не 3 года.
27: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Почему белорусский транспорт постоянно горит? В Могилеве прямо во время движения вспыхнул троллейбус. По сообщениям очевидцев, инцидент произошел на проспекте Шмидта. Предположительно, речь идет о новой машине, поступившей в город осенью прошлого года. Официальной информации о причинах пожара пока нет. По одной из версий, возгорание могло быть связано с аккумуляторами. Это далеко не первый случай возгорания общественного транспорта в Беларуси. В последнее время участились подобные инциденты с автобусами МАЗ. В частности, в Минске ранее загорелся автобус на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе, недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр.

0: столице. Их вернули только после личного вмешательства Александра Лукашенко. МАЗ сообщил, что причиной возгораний может быть попадание масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя.
1: В условиях санкционного давления и нарушения логистических цепочек при поставках комплектов гидропривода могла произойти замена проверенных фланцев на другие, аналогичные по техническим характеристикам, но не имеющие проверенных референций.
0: Наличие проблемы с белорусскими автобусами косвенно признал и Александр Лукашенко. Он заявил, что причина возгораний пассажирского транспорта в Петербурге кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания. Комментируя прекращение эксплуатации автобусов МАЗ в Санкт-Петербурге, президент намекнул на происки конкурентов. Он убежден, что МАЗ – это гордость страны.
2: Это МАЗ, наш МАЗ, это наша гордость. Это реклама. И реклама не только Минскому автозаводу. Это реклама всей стране и всей автомобилестроительной отрасли Беларуси.
0: При этом инциденты с автобусами МАЗ привели к тому, что Россия отказывается их покупать. Продажи белорусских автобусов упали на треть, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт действительно стало сложнее. А это негативно влияет на безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько о появлении новых первичных профсоюзных организаций.
5: За 2025 год или к 1 мая сегодняшнего дня у нас появилось новых 500, практически 50 новых первичных профсоюзных организаций, а это практически около 10 тысяч человек, которые присоединились, понимая значимость, важность профсоюзного движения, понимая, что это возможность вместе с нанимателями искать новые решения для своих предприятий, для увеличения возможностей через коллективный договор, для скрепления коллектива. Это новые возможности, и трудящиеся нашей страны хорошо это понимают.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Это настоящий ад. Туапсе затянуло густым черным дымом после нового удара дронов по местным НКЗ. Туапсе снова задыхается. В ночь на 1 мая дроны в четвертый раз за последние недели атаковали местный нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Несмотря на доклады Минобороны об успешно сбитых целях, один из резервуаров вспыхнул мгновенно. Город снова накрыло плотным черным дымом, а жителей предупреждают о нефтяном дожде, таком же, какой недавно прошел в Перми.
7: Утро не очень доброе, мы опять горим. Только потушили. Снова ночью прилет.
6: Влиятельное международное агентство Bloomberg уже назвало это стратегией из мора. Украина методично бьет по одним и тем же объектам, не давая им восстановиться. Туапсе, по сути, стал мишенью новой стратегии дроновых атак, говорит инженер-нефтяник Владимир Глепов.
8: Тактика многократных ударов – это приговор для завода. Как только пожарный тушит один резервуар, прилетает в соседний. В Туапсе единый комплекс с портом, и восстановить его под постоянным огнем технически невозможно. Нефтепереработка в России уже рухнула до минимума за 17 лет. Туапсинский НПЗ фактически выведен из игры. Теперь это не завод, а гигантский факел, который сжигает миллиарды экспортной выручки в прямом эфире.
6: В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, а сводная группировка спасателей превысила 300 человек. Экономист Юлия Сафонова отмечает, что экология и туризм в регионе принесены в жертву СВО.
9: Туапсе – это не только бензин, это ворота на экспорт. Сейчас эти ворота заблокированы огнем. Посмотрите на цифры. Переработка нефти в стране упала на 12% за год. Это катастрофа для бюджета. Но для жителей города все проще и страшнее. Они живут в тумане из гари и мазута. Власти говорят, что угроз нет. Но когда 120 пожарных бьются с огнем на морском терминале, а сажа оседает на домах, люди понимают – безопасного юга больше не существует.
6: Пока в Перми и Туапсе считают убытки от нефтяных дождей, эксперты прогнозируют расширение географии атак. Обозреватель Денис Волков считает, что ПВО просто

0: не поспевает за скоростью беспилотников.
1: В Туапсе пытаются строить заграждения, но дроны летят сверху. Мы видим классическую петлю, ущерб растет, доходы падают, а ресурсы на защиту размазаны по всей стране от Черного моря до Урала. Четвертый удар по одному и тому же месту – это демонстрация бессилия системы. Майские праздники начались не с салютов, а со взрывов топливных баков. Это и есть новая реальность российского экспорта.
0: На утро 1 мая пожар в порту Туапсе продолжают тушить. Ситуация в регионе остается критической, а экологические последствия разлива нефти в море еще только предстоит оценить. Нефтепереработка России продолжает сокращаться, а черный апрель плавно перетек в пламенное начало мая.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Жизнь в кредит. Белорусы задолжали банкам рекордные 30 миллиардов рублей. Банки в марте увеличили кредитование физлиц. За месяц было выдано кредитов более чем на 1,5 миллиарда рублей. Это на 330 миллионов рублей выше, чем в феврале. В сравнении с мартом прошлого года объем кредитования вырос почти на 11,5%. Такие данные опубликовал Нацбанк. Вместе с тем, там отметили, что из-за снижения объемов кредитования в январе-феврале в целом по итогам первого квартала сумма кредитов, выданных банками физлицам, уменьшилась почти на 4,5%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
4: Объемы потребительского кредитования в январе-марте сократились на 2,9% до чуть более 3 миллиардов рублей. Кредитование недвижимости упало на 11,2% до 735 миллионов рублей.
3: По данным Нацбанка, задолженность физлиц по кредитам за март выросла на 388 миллионов рублей и составила на 1 апреля почти 30,5 миллиардов рублей. За год долги физлиц по кредитам выросли более чем на 11,5%. Долги по потребительским кредитам увеличились на 13% с лишним до более чем 12 миллиардов рублей. А по кредитам на недвижимость почти на 11% до 18 с лишним миллиардов рублей. На 1 апреля физлица просрочили кредиты почти на 55,5 миллионов рублей, что на 3,5 миллиона рублей больше, чем по состоянию на 1 марта. За год объем просроченной задолженности вырос более чем на 12,5 миллионов рублей. Эксперты констатируют, что население стремительно беднеет. Сами белорусы признаются, что вынуждены жить в кредит, ведь денег едва хватает.
5: Ну, допустим, если пойти куда-то купить мебель, это, естественно, уже надо кредиты залезать. Потому что по нашим зарплатам, по нашим доходам, сразу купить мебель за 1000 или 1500 рублей – это просто нереально. Вот. Это надо полгода копить, что называется, урезать у одежках, урезать у продуктов, вот тогда что-то будет.
3: Потребительский кредит – это деньги на самые разные личные нужды – от покупки подарка на день рождения до приобретения автомобиля. 48% таких кредитов берется по схеме овердрафта через зарплатные банковские карты. Еще 6% – это целевые кредиты на автомобили. Население фактически находится в долговой кабале, говорит экономист Ярослав Романчук.
6: Думайте, считайте, потому что 20% в кредитов в рублях, да, сегодня, вы представляете, сколько вы должны отрабатывать, зарабатывать для того, чтобы такой кредит обслуживать. И в результате, если вы потом через пару лет просчитаете, во сколько обошелся вам квадратный метр этой недвижимости, вы проследитесь, вы выйдете на уровень элитной недвижимости города Минска. Вам это надо, вам нужен не новый автомобиль, вы отдаете на него в конце в конечном итоге сумму, которая там сравнима там с стоимостью хорошей там премиальной Тойоты.
3: Беспрецедентные западные санкции, введенные против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине, отражаются на доходах населения. Хотя белорусские чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране постоянно растет, однако на самом деле зарплата реальная, то есть скорректированная с учетом инфляции, начала стремительно падать. С каждым годом граждане могут позволить себе все меньше продуктов, товаров и услуг по сравнению с тем, что могли купить раньше. Вот и приходится залезать в долги. В последнее время белорусы стали чаще брать кредиты, поскольку условия в белорусских банках кажутся людям привлекательными, говорит экономист Анастасия Лузгина.
7: То есть кредиты стали более доступными, особенно если мы посмотрим, вот сравним годовые данные. Почему так происходит? Ну, прежде всего, это связано с той политикой, которую проводит Центральный банк.
3: Однако привлекательность кредитов в белорусских банках на самом деле обманчива. На это указывают рекордные цифры задолженности граждан, отмечают эксперты. Они предупреждают об инфляционных и девальвационных рисках для белорусской экономики, которые связаны в том числе с тем, что население и бизнес активно набирают кредиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Девушки теперь тоже под прицелом. Студентки Сибирского госуниверситета предложили подписать контракт в счет оплаты за обучение. Агитацию в беспилотные войска рассылают всем студентам. Однако ранее на специальный разговор в кабинет ректора вызывали только парней. Поэтому студентка из Новокузнецка очень удивилась, когда ей предложили заключить контракт в обмен на списание всех долгов по оплате за обучение.
9: Это не первый раз, когда рассылают такую фигню. Даже девушек уже приглашают. Учусь на платной основе, сессия начинается в мае. Предложили подписать контракт и пообещали аннулировать остаток долга за учебу.
8: На этом история не закончилась. После отказа от службы в армии девушке предложили подумать несколько дней. Вербовка студентов сейчас активно идет практически в каждом вузе страны. Однако желающих заключить контракт не так много. В некоторых университетах идут на критические меры, чтобы выполнить план. В Новосибирском колледже сразу 14 студентов отчислили с последнего курса.
10: При этом предлагают подписать контракт на спецоперацию. Тогда отчисления не будет и выдадут диплом. Получается, зачет не сдал, отчислили, а контракт подписал, зачет сдан.
8: В вузах Красноярска похожая картина. Марина говорит, что ее сестра работает в одном из учебных заведений. Она рассказала, что там на несовершеннолетних студентов оказывают нешуточное давление, склоняя подписать контракт.
11: Совершеннолетних 12 человек нужно на БПЛА. Ребята, там их гасят, эти, кто выходит на диплом. Все, подпишите. Они не дают диплом, они говорят, мы вас сдавали, если не подпишите.
8: Агитация в вузах перешла в активную фазу в декабре 25-го, и успешно ее назвать сложно. Количество подписавших контракт студентов, по официальным данным, пару сотен, а в планах – несколько тысяч. В Минобрнауке требуют от вузов проводить больше агитационных лекций, встреч и мероприятий для вербовки учащихся на контракт.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
12: Сяха.
2: Синий.
12: Нила.
2: Коричневый.
12: Бура.
2: Зеленый.
12: Сабз.
2: Оранжевый.
12: Наранджи.
2: Фиолетовый.
12: Джамуни.
2: Красный.
12: Сурх.
2: Белый.
12: Сафед.
2: Желтый.
12: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Невероятно, но факт.
14: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
15: Радиосигнал 666 АМ.
16: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Это просто шок. Беларусы получили почти 1 000 000 видов на жительство в Европе за последние 4 года. С 2020 по 2024 год страны Евросоюза выдали гражданам Беларуси около 1 000 000 первых видов на жительство. Такие данные были озвучены на презентации исследования «Подсчет белорусов мира» на 5-й конференции белорусов и белорусок мира, которую организовали в Варшаве. К этим данным следует относиться с осторожностью, предупреждают организаторы. За границей уже находятся более 500 000 белорусов, считают эксперты. По их словам, такая ситуация – это в чистом виде гуманитарная катастрофа. Ведь 500-600 тысяч человек составляют 6-7% от общей численности населения. Те, кто помоложе, в основном уезжают в Европу. Они признаются, что там их привлекают более высокие зарплаты. Кроме того, те, кто уже уехал, говорят, что им нравится возможность путешествовать без виз по Европе, не ощущать последствия санкций и в целом жить намного спокойнее.
17: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но, я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
3: Именно после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, белорусы стали массово уезжать за рубеж. И эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. При этом в Беларуси из-за оттока трудоспособного населения возникла острая нехватка кадров, отмечают эксперты. Эту проблему признает и президент.
18: Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците, особенно рабочих.
3: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
7: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
3: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14,5 тысяч жилых помещений и более 2,5 тысяч коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агролясковичах.
20: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может и не надо. Но я так и не понял, в чем будем строить.
21: Надо как по фильму.
20: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в РАЗИ и пытались построить комплекс.
21: Да, образцовый.
20: Может, в какой-то степени как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает. Да и я тоже. Что такое дерево? Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть излишества.
21: Это деньги надо, да.
20: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Каменный век в чистом виде. В Москве прямо в автобусе пассажиры напали на этническую бурятку. Женщину никто не защитил. Уроженка Бурятии заявила о расистском нападении из-за разговора на родном языке. Инцидент произошел в московском автобусе. По словам пострадавшей, во время телефонного разговора на бурятском одна из женщин начала оскорблять ее из-за внешности и речи, после чего, как утверждается, ударила по лицу. В конфликт попытались вмешаться и другие пассажиры. Пострадавшая пыталась объяснить, что Бурятия является частью России.
23: Не буду разговаривать. До свидания. Я просто вызвала
24: полицию. Приезжайте в нашу страну.
23: Так, так. Нашу страну.
24: Начинайте разговаривать по телефону, по какому-то языку.
23: Так, так, так.
24: Нам всем это слушать как? Почему
23: вам?
24: Мы должны это слушать?
23: А вы это кто?
24: Объясни. Вот мы люди.
23: А вы не думаете, что я россиянка?
24: Нет. Девушка, зачем руки распускаете? Она меня ударила. Зачем еще?
23: Вот это вот лицо, короче, меня убьет. И вот эта вот чурбанка меня оскорбляет. Сейчас я буду вызывать полицию. Будем разбираться. Разжигает межнациональную рознь. Вот такие вот женщины.
24: Ты что, меня снимаешь? Сейчас тебя болью, реально.
22: По словам пострадавшей, нападавшие использовали расистские оскорбления, называя ее «чурбанской рожей». Они ударили бурятку по лицу и требовали уезжать в свою страну, утверждая, что она не имеет права находиться в Москве. Это далеко не первый подобный инцидент, вызвавший общественный резонанс. В апреле в поселке Мурино местная жительница напала на 2 женщин-буряток, гулявших с детьми. Нападавшая заявила, что они не славянки и якобы получили российские паспорта только благодаря указу президента, после чего распылила перцовку свинцовый баллончик в сторону матерей и колясок с младенцами. А в январе в Подольске уроженку Бурятии по имени Мария полицейские удерживали в отделении около 17 часов. Сама она рассказала, что полицейские остановили ее у подъезда, когда она возвращалась домой с дочерью.
0: Сразу же мы скрутили мне руки, заломали мне руки, ударили мне в спину, ударили по голове. Я им говорила, мне больно, что вы делаете. Меня всяко разно оскорбляли. Говорили, я бурятская мразь, я бурятская подстилка. Я говорю, вы что такое делаете? Говорю, почему вы бурят оскорбляете? Они говорят, да ваших бурят... Да и СВО на передке поубивает всех. Вас всех на передок надо сдавать. И буряты ваши все скоро сгинут. Ваша нация исчезнет. Я говорила, буду жаловаться. А мне сказали, жалуйся своему, иди жалуйся своему бурятскому президенту и молись своим бурятским богам.
22: Бурятка рассказала, что ее продержали в отделении почти сутки, и за все это время ей не давали еду и воду. Врачи зафиксировали у нее кровоподтек правого плеча, ушибы головы и грудной клетки. После того, как она публично рассказала о задержании, МВД выпустило заявление, в котором сказано, что задержанную доставили в отдел в состоянии алкогольного опьянения и без документов. За это на нее составили протокол, а также протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Мархаев после случившегося обратился в администрацию президента, МВД, Следственный комитет и прокуратуру с заявлением о том, что в действиях полиции Подольска был элемент расовой ненависти. Сообщалось, что бурятку ошибочно приняли за нелегальную мигрантку, несмотря на наличие российского гражданства и документов. После очередного нападения в Москве следком возбудил уголовное дело.
1: По данному факту, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства и дана юридическая оценка всем участникам.
22: Эксперты констатируют всплеск ксенофобских настроений в российском обществе. По их словам, отношения между разными этническими группами в России и так была непростой. А после начала СВО и терактов в Крокус-Сити-Холле ситуация обострилась еще больше.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Командир механизированной бригады Вадим Ильницкий о прибытии в танковое подразделение партии танков Т-72БМ-2, модернизированных белорусскими специалистами.
4: Сегодня в одно из танковых подразделений нашей бригады поступило вооружение танк Т-72БМ-2. Это новейшее вооружение, которое оснащено новыми средствами управления огнем, новыми радиостанциями, а также усиленный двигателем, который за счет этого позволяет увеличивать скорость движения. Танк Т-72БМ-2 – это результат работы одного из предприятий Государственного военно-промышленного комитета, которые учли опыт применения бронетехники в современных вооруженных конфликтах. И как результат, сегодня мы получаем бронетехнику, которая соответствует всем требованиям современного войскового боя. Хочу отметить, что в нашем соединении это лишь первый этап получения новейшего оборудования. В скором времени мы продолжим совершенствовать и получать новое вооружение, военно-спортивную технику для выполнения задач по предназначению.
15: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет. В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день. Выезд на дачу.
6: Угу.
5: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
6: Казалось бы, банальная рутина, да?
5: Вот именно, абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
6: Да, случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
5: То есть правила игры поменялись глобально?
6: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
5: И любое отклонение наказывается рублем.
6: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
5: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
6: Да, песок – это отличная иллюстрация.
5: Кодекс ЕК об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
6: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
5: Насколько жесткие?
6: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
5: Ого!
6: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
5: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
6: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13 500 за однократное нарушение.
5: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
6: Угу.
5: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
6: Так, и что они сделали?
5: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
6: Но это уже промышленные масштабы.
5: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
6: Но система сработала иначе.
5: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
6: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
5: Жестко.
6: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
5: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
6: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
5: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
6: Никто не будет с этим возиться.
5: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
6: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
5: Ну да, это же всегда было нормально.
6: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
5: То есть люди просто теряются?
6: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
5: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
6: Березовый сок.
5: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
6: Очень массовое.
5: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4,5 тысяч для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
6: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
5: Так.
6: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
5: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
6: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
5: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
6: Ну, теоретически, да.
5: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
6: Почти никто.
5: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
6: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
5: Так, и как это работает?
6: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
5: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
6: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
5: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
6: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
5: А какая есть альтернатива?
6: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок, где-то по 5-7 рублей за литр.
5: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
6: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
5: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
6: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
5: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
6: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
5: Тепловизорами?
6: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
5: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
6: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
5: В смысле?
6: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
5: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камеры на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
6: Да, дроны — это отдельная история.
5: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
6: И штраф летит автоматически.
5: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
6: Социальные сети.
5: Именно. Я говорю о социальных сетях.
6: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
5: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
6: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
5: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
6: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
5: Да уж.
6: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
5: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
6: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
5: Серьезно? Даже за грибы?
6: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
5: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
6: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
5: Да-да, но ведь та же самая логика, автоматизация штрафов за малейшие нарушения, полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
6: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
5: Ну да, сказать больше так не делайте.
6: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
5: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
6: О, да, эти истории с почесыванием уха.
5: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
6: И попробуй докажи обратно.
5: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платят, чтобы сэкономить нервы.
6: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
5: Например?
6: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4 500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
5: А если больше?
6: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 000 рублей и лишение на 5 лет.
5: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
6: Далеко не оно.
5: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
6: Угу.
5: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
6: И все?
5: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
6: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
5: Жесть.
6: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
5: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
6: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
5: А контроллер тут как тут.
6: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
5: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
6: О, это очень болезненная тема.
5: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
6: Сумма внушительная.
5: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
6: Абсолютно.
5: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
6: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
5: То есть просто сбор денег?
6: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
5: То есть семьи не сохраняются?
6: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
5: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
6: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
5: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
6: Верно.
5: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
6: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
5: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
6: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в 2 раза.
5: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
6: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
5: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
6: Согласна. Очень глубокая мысль.
5: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
6: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
5: Спасибо за внимание. И удачи.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. В
15: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
16: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
15: Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Лучше бы дроны закупали. Армия Беларуси получила партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-72БМ-2.
11: При создании танка учитывался опыт применения военной техники в современных вооруженных конфликтах, что позволило интегрировать в конструкцию машины наиболее эффективные решения для повышения ее тактико-технических характеристик.
10: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизация проходила на белорусских заводах.
11: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
10: По сути, это обновленная версия танка Т-72, который стоит на вооружении еще со времен СССР, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
12: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
10: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
14: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются FPV-дроны. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
10: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решения внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
10: Вот и попались. Россиянка купила масло с надписью «Продукт Белоруссии». Оказалось, его сделали в российской глубинке.
17: Хотите прикол? Вот масло купила, написано «Сделано в Белоруссии». Почему-то решила прочитать информацию на пачке, а его делают на российском предприятии.
10: Этот пост в Threads быстро стал популярным и собрал много комментариев, в основном от белорусов.
25: Конечно, это российское масло под видом нашего. У нас нигде такого в магазинах нет и не было.
26: Мы в Беларуси не используем слово «Белоруссия» для обозначения продуктов.
25: Уже где-то видел подобное масло. Все то же самое. Белоруссия и так далее. И упаковка, стиль ее – копия нашего брест-литовского масла.
10: Напомним, что недавно Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси изучило страницы маркетплейсов Wildberries и Озон и нашли десятки товаров, которые мимикрировали под продукцию белорусских предприятий.
11: В частности, обнаружены подделки на продукцию Лунинецкого молочного завода, Слуцкого сыродельного комбината, Мелковиты, Рогачевского консервного комбината. Товары сопровождаются изображением государственного флага Республики Беларусь, надписями «Сделано в Беларуси» или «Белорусские товары», а также имеют в описании недостоверные сведения о стране происхождения, чем вводят покупателя в заблуждение.
10: Выходит, что российский рынок переполнен подделками на белорусскую продукцию, а в это время Россельхознадзор тоннами блокирует реальные поставки, говорит юрист Степан Тихомиров.
3: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
10: Напомню, что о полных российских складах с арестованными белорусскими продуктами недавно говорил и посол Селиверстов. На начало этого года складские запасы белорусской промышленности превысили 12 миллиардов рублей. Товары накапливаются, сроки годности истекают, а прибыли нет, говорит посол. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Билет в один конец солдата с Покровского направления рассказали о жизни штурмовика. Пушечное мясо без права голоса. Покровское направление превратилось в конвейер смерти, где раненых бросают гнить заживо. Солдаты 186-го полка Валентин Полыненко и Дмитрий Федореев записали видеообращение, в котором обвинили командование в бездумном истреблении личного состава.
13: Я эфрейтор Федореев Дмитрий Анатольевич, 22.07.89 года рождения. Служу по контракту, который заставили подписать, продлить. После плена вернулся опять на службу. Не пройдя ВВК, меня перевели во вторую танковую. Со второй танковой меня перевели в 186-ю. Сказали, что это за креп. Дали боевое задание, которое было вообще невыполнимо. Нас пустили под миномет, под кассеты. Поселок Березово. В этом поселке находилось 6 человек. В окружении, практически в окружении. Наш командир Карасюк, который находился недалеко от позиций, деревня Тимировка, начал угрожать расправой. Что если мы группой не двинемся через поле, которое 300 километров, и контролируется врагами. Там контролировалось градами, и птички летали. Много пацанов легло в этом поле. Баба-Яга раскидывала магнитки. Много пацанов лежат там посередине поля. Возле кустов там.
7: О том, почему тактика местных штурмов применяется на поле боя даже в 2026 году, говорит военный юрист Аркадий Беляев.
18: Это классика нынешнего фронтового беспредела. Мы слышим о раненых с гангреной, которым запрещают откат, и об угрозах обнуления за неподчинение. Командирам на местах плевать на людей, им нужен результат в докладе любой ценой. Тот факт, что Федореева вернули на фронт сразу после плена без всяких комиссий, это грубейшее нарушение закона. Но в зоне СВО законы подменены волей Карасюков. Солдаты для них не люди, а расходный материал с коротким сроком годности.
7: Истории штурмовиков подтверждают, современное наступление держится на страхе перед своими же заградотрядами. Аналитик в области психологии и боевых действий Иван Грозов считает, что армия находится на грани морального истощения.
20: Когда солдат понимает, что командир не даст ему уйти даже с ранением, у него исчезает мотивация воевать. Полыненко и Федореев решились на огласку только потому, что терять им уже нечего. Они видели своих товарищей, брошенных в кустах посреди поля. Это рождает глубокую ненависть к офицерам. Такая система палочной дисциплины работает до поры до времени, но в итоге она ведет к массовому дезертирству или к тому, что стволы развернутся в другую сторону.
7: Ситуация на Покровском участке остается критической, а мясные волны продолжаются, несмотря на колоссальные потери. Журналист Ольга Майская отмечает, что молчание правоохранительных органов только развязывает руки полевым командирам. По ее словам, посередине полей, под Покровском и не только, лежат сотни тех, кто не смог откатиться без приказа. Это и есть истинная цена минимального продвижения на карте боевых действий.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
0: Вице-премьер Наталья Петкевич о том, как Беларусь будет повышать продолжительность жизни в новую пятилетку.
1: Глобальная цель, которая обозначена в государственной программе здоровья нации на текущую пятилетку, это повышение продолжительности жизни до 76,5 лет. Сегодня это 75,1 года. Это на самом деле очень серьезная цель, поэтому мы сконцентрировались на таких нескольких приоритетных направлениях, понимая, что по всем вопросам система будет здравоохранения работать и развиваться, как обычно. Тем не менее, в качестве приоритетов это совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи, которая позволит нам заниматься ранним выявлением заболеваний, диагностикой и маршрутизацией пациентов, о чем я скажу далее, предоставление высокотехнологичных

0: комитета рациональное распределение оборудования, материальных, финансовых ресурсов, оптимальное построение системы, сети учреждений, медицинских учреждений и повышение престижа специальности медицинских работников. Будет продолжена диспансеризация населения, охват которой должен не менее быть 95%.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Водка заливает Беларусь. В стране резко выросли продажи крепкого алкоголя.
3: По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи водки увеличились до 19 миллионов 600 тысяч литров. Также вырос спрос на ликеры и ликероводочные изделия, коньяк и ром. Те граждане, у которых проблемы с деньгами, часто пьют паленку, одеколон и даже очистители.
2: Об этом свидетельствуют данные Белстата за первый квартал года. Одновременно снизились продажи слабоалкогольных напитков, вин и пива.
3: Плодовых вин покупают меньше на 21%, игристых – на 2%. Пиво продали на 4% меньше, чем годом ранее.
2: Статистика показывает не просто рост продаж крепкого алкоголя. Она отражает куда более серьезные социальные процессы, говорят эксперты. В том числе реакцию на военные действия у белорусской границы, а также санкционное давление, а вместе с ним ухудшение уровня жизни простых граждан, уверен врач-нарколог Сергей Курин.
4: Население таким образом откликается на трудности. Сначала люди занервничали сильно, что война перекинется к нам. Потом поняли, что это надолго. Прибавьте к этому санкции, социальную и материальную нестабильность. Водка снова становится любимым отдыхом белорусов. Жаль.
2: Опрошенные белорусы признаются, что топят в алкоголе свою неуверенность в завтрашнем дне.
5: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
6: Безработица. Люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
7: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить и...
2: Эксперты напоминают, что в крупнейшем прошлогоднем исследовании о влиянии алкоголя на здоровье граждан Беларусь заняла первое место по смертности, связанной с употреблением спиртного. Также страна вошла в тройку лидеров по числу потерянных лет жизни впоследствии алкоголизма. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
8: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
9: Пир.
8: Вторник.
9: Мангаль.
8: Среда.
9: Будх.
8: Четверг.
9: Джумерат.
8: Пятница.
9: Джума.
8: Суббота.
9: Хафта.
8: Воскресенье.
9: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
10: Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг новость о том, что якобы он собирался пригласить главу РФ на саммит G20.
11: Нет, но если бы он приехал, то это было бы, вероятно, очень полезно. Знаете, я давно говорил, когда они сделали из восьмерки семерку, они выкинули Россию, это было до меня, это был Обама. Но вы говорите про приглашение, а не про приезд. Я не знаю ни о каком приглашении, но если бы его пригласили, я не... Слушайте, я считаю, что разговаривать нужно со всеми. Я не из тех, кто говорит, не надо с ними разговаривать, знаете, идет война, не будем с ними разговаривать. Я люблю разговаривать со всеми. Если ты умный человек, если ты контролируешь свои эмоции и все остальное, что нужно держать под контролем. Я из тех, кто считает, что нужно разговаривать. Я ничего об этом не знаю, я не знаю, собирается ли он приезжать. Честно говоря, сомневаюсь, что он приедет.

0: Новости регионов. На радиосигнал.
1: Ламборгини влетел в трамвай на проспекте Машерова в Минске. Как сообщает УГАИ и ГУВД Мингорисполкома, инцидент произошел вблизи здания номер 6. 43-летний водитель авто при развороте на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущества встречному трамваю. В результате произошло столкновение. В ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска. В Бобруйском районе при пожаре погиб мужчина. Трагедия произошла в агрогородке Тилуша. Сгорелись гараж и хозяйственная постройка. Соседи, услышав треск шифера и увидев огонь, сообщили спасателям. К моменту прибытия МЧС конструкции уже обрушились. Внутри обнаружили погибшего 67-летнего мужчину. Пожар уничтожил автомобиль, кровлю строений и имущество. Причины случившегося еще устанавливают. В Рогачеве возникли проблемы с водопроводной водой. После покраски конструкции на водозаборе вода начала пахнуть краской. Власти города организовали подвоз воды в цистернах и рекомендуют использовать для питья бутилированную воду. Как сообщили в Рогачевском райисполкоме, для контроля качества воды Центром гигиены и эпидемиологии, а также водоканалом организован регулярный отбор проб воды. Для выяснения причин и обстоятельств инцидента начато служебное расследование. В Минске завершается отопительный сезон. Мингорисполком принял решение о завершении отопительного сезона. С 30 апреля отопление уже отключили в общественных административных зданиях и промышленных организациях, а со 2 мая тепло отключат в жилищном фонде, общежитиях, общегородских банях, театрах и учреждениях образования, за исключением школ и детских дошкольных учреждений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Церковный прайс. Прихожане храма в Молодечно возмущены ценами на крещение и венчание. Что делать, если на крестины ребенка нет денег? Церковные тарифы вызвали нешуточную дискуссию в соцсетях. Новый прайс на услуги в православной церкви в Фаниполе сфотографировала местная прихожанка. Исходя из рекомендаций, видно, что самая дорогая услуга – венчание. Чтобы вступить в церковный брак, желательно извлечь из кошелька 300 рублей. За крещение – от 150 до 200 рублей. Отпевание – от 230 до 250 рублей. Панахида – 25 и так далее. Жительница Солигорска по имени Яна рассказала в комментариях, какую сумму потратила на крещение своего ребенка. Список необходимых вещей для таинства вышел довольно внушительным, как и цены в нем. В своем посте Яна подробно расписала, на что именно семье пришлось потратиться, чтобы организовать крещение дочки в Солигорске. Список получился такой.
2: Стоимость крещения – 90 рублей, икона ангела-хранителя – 15 рублей, два нательных крестика для родителей – 4 рубля, платок на голову для мамы – 20 рублей, золотой крестик для малышки – 285 рублей, наряд малышки – 40 рублей, фотограф – 450 рублей, видеомейкер – 100 рублей, подарки крестным – 200 рублей, торт – 190 рублей, праздничный ужин – 250 рублей.
1: Многие пользователи сошлись во мнении, что все можно было организовать гораздо дешевле.
3: У богатых свои причуды. А платок мама не может дома подобрать. Зачем малышке сейчас золотой крестик? Для крещения подойдет обычный, дешевенький. 450 на фотографа? Да вас развели. Подарки крестным, что это? Они за подарки пошли в крестные? А торт 190 рублей. Ну, это ваш выбор.
1: Даже 150 рублей за крещение – это немалые деньги, считает пользовательница Алиса. Она отметила, что крещение – это в первую очередь таинство, а не показушный ритуал.
4: Мы не превращали крещение в показушный ритуал. Это не свадьба и не день рождения. Это таинство. В скромной церкви крестик подарил крестный. Он его из какого-то монастыря для нашего сына привез. Икону батюшка просто подарил. На крещение ребенку надела обычный повседневный слип. Никаких столов и подарков. Может, просто для меня это что-то слишком простое, чтобы вот так все организовывать.
1: Люди пишут, что 150 рублей за крещение – это только рекомендация. Вероятно, каждый храм устанавливает свой объем пожертвования. Поэтому этот вопрос лучше уточнять непосредственно в той церкви, в которой вы хотите провести обряд. При этом многие задаются вопросом, покрестят ли в церкви ребенка, если у семьи нет таких денег для пожертвования. Пользователи верят, что если сказать об этом священнику, то ребенка покрестят или бесплатно, или за более подъемную для семьи сумму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Слишком разговорчивый генерал. Комбат Ахмат Афтиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа Ахмат Афтиалаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников элиту ВДВ он и вовсе назвал никчемными людьми.
6: Первый вопрос десантников. Десантники – это самые большие на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не преодолел противник за эти 4 года, это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется. Это я могу понтанется.
5: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
6: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамотой не удивит.
5: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
7: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
5: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
8: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
5: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаудинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на Сумском направлении. Сам же Алаудинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои, ни дипломатичные высказывания.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: После позора с горящими автобусами вся надежда на тракторы. МТЗ показал Лукашенко свой новый, самый мощный продукт. Александру Лукашенко показали самый мощный трактор в линейке МТЗ. «Беларусь 5425» имеет двигатель мощностью 542 лошадиные силы. Как сообщалось ранее, в этом году была собрана одна такая машина, а до конца мая планировалось собрать еще 5 тракторов. Серийное производство может стартовать в 2027 году. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов во время презентации заявил, что белорусским аграриям хватит 300 таких тракторов. Президент же был прежде всего озабочен качеством.
9: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там, это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание.
1: Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что технику МТЗ должны покупать из-за хорошего качества, так как это наш бренд и нельзя опуститься.
9: Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что ну, это наш бренд.
1: Новый трактор МТЗ имеет коробку передач без разрыва потока мощности, высокопроизводительную гидросистему и систему автоматического вождения. Топливный бак на 900 литров обеспечивает непрерывность работы в течение 10 часов. Трактор также оснащен передним и задним навесными устройствами грузоподъемностью 5,5 и 12 тонн. Отмечается, что доля комплектующих собственного производства МТЗ составляет почти 77%, производство иных предприятий республики около 16%, производство предприятий СНГ около 2%, а комплектующие изделия поставки из дальнего зарубежья 5,5%. При этом ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. Некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
10: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калинщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
1: При этом Александр Лукашенко называет МТЗ брендом страны. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану. Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о том, почему в посевную отговорки не принимаются.
9: Надо, чтобы была подготовлена почва. Посеять мы посеем. Да?
12: Органику, да.
9: Почву надо подготовить, тем более кукурузу. Органику вносим, надо запахать. А почвы готовы, ну так день и ночь можно поработать и посеять. Просто надо с людьми работать в этом плане. Я не вижу проблем здесь особо. Ну и потом на следующей неделе обещают же у нас
12: потепление
9: резко. Поэтому если зерно сейчас будет в земле лежать, почва, оно выстрелит при активном потеплении. Поэтому тянуть уже не надо. Надо сеять. Иван Иванович, самое главное, вот план ты наметил, реальный, нормальный план для урожая. Надо обязательно его выполнить. Не надо слушать какие-то отговорки. Там что-то не так. Вот положено к этому времени, умрите, но сделайте.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Слишком разговорчивый генерал комбат Ахмата Афтиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников элиту ВДВ он и вовсе назвал никчемными людьми.
6: Теперь вопрос десантников. Десантники – это самые большие на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши сырочники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не продавил противник за эти 4 года, это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется. Это я могу понтанеться.
5: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
6: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамотой не удивит.
5: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаутдинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
7: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаутдинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаутдинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
5: Пока Алаутдинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
8: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаутдинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
5: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаутдинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на Сумском направлении. Сам же Алаутдинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои, ни дипломатичные высказывания.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
13: Пир.
0: Вторник.
13: Мангал.
0: Среда.
13: Будх.
0: Четверг.
13: Джумират.
0: Пятница.
13: Джума.
0: Суббота.
13: Хафта.
0: Воскресенье.
13: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Привет всем, это «Между строк». Сегодня разберем решение, которое в апреле 2026 года фактически обнулило шансы сотен тысяч людей на собственную квартиру в столице. Лимит на строительство в Минске срезали до 300 тысяч квадратов. Это в 2.5 раза меньше, чем строили еще год назад. Давай на цифрах посмотрим, почему очередь на жилье теперь превращается в пожизненный приговор и кто на самом деле заберет те крохи, которые еще будут строиться.
16: Да, и знаешь, чтобы сразу расставить точки над «и», давай обозначим базу для этого разбора. Мы сейчас опираемся на свежие данные реестра недвижимости за март 2026 года.
15: Угу.
16: Плюс берем закрытую статистику по сделкам и новые директивы белорусских властей. И цель тут простая – просто отделить обещания чиновников от реальных цифр.
15: Слушай, ну контраст, если честно, просто сумасшедший. Смотри, я тут выписала исходные данные. В 2025 году в Минске сдали почти 720 тысяч квадратов.
16: Там же еще и план тогда перевыполнили, верно?
15: Именно. Отсчитались о выполнении на 101%. Все хлопали в ладоши. А теперь включается административный тормоз. Лимит жестко фиксирует на 300 тысяч квадратов. И точка.
16: То есть падение больше, чем в 2 раза?
15: Да. Если взять стандартную двушку в 60 квадратов, то местный рынок теперь будет получать всего 5000 квартир в год.
16: Вместо 12 тысяч, как было раньше. Но это минус 7 тысяч квартир ежегодно. Для 2-миллионного города это просто... колоссальный удар по предложению.
15: И вот тут начинается та самая жесткая математика. Давай прямо сейчас прикинем. В очереди в Минске официально числится 171 813 семей. Делим их на эти 5000 квартир.
16: И получаем.
15: 34 года. И, знаешь, это еще абсолютно фантастический сценарий. Это если вообще всю новую стройку в городе будут отдавать только очередникам.
16: Слушай, ну мы же понимаем, что так не бывает. В реальности работают совершенно другие пропорции. По факту, за тот же 25-й год льготникам выделили всего 20% от общего объема жилья.
15: Угу.
16: А остальные 80% — это чистая коммерция и спецпроекты.
15: Окей, давай тогда применим эти 20% к новому лимиту в 300 тысяч квадратов. Получается 60 тысяч квадратов в год для очереди, переводим в квартиры. Это ровно 1000 штук на весь город.
16: 1000 квартир в год.
15: Да. И теперь финальный расчет. Делим 171 тысячу семей на эту 1000 – 172 года. Представь себе этот уровень абсурда.
16: 172 года, да уж.
15: Ждать квартиру 172 года – это, ну как, встать в очередь в 1854 году, в самый разгар Крымской войны, чтобы только сегодня получить ключи.
16: Аналогия, конечно, мощная, но, знаешь, статистика тут добавляет холодной воды. За 24-й год квартиры реально получила только 2171 семья.
15: Это же чуть больше 1% от всей очереди.
16: 1,26%, если быть точным. Но парадокс в том, что сама очередь при этом формально уменьшается. Было 179 тысяч, сейчас 171 тысяча.
15: Стоп, подожди. А как она сокращается, если ключи дают единицам? Люди просто сдаются и уходят?
16: Хуже. Люди просто умирают. Ну, либо их вычеркивают бюрократы за малейшее изменение в документах. Правила там абсолютно драконовские.
15: Ну да, там же этот дикий ценз оседлости.
16: Да. Чтобы просто получить право встать в этот безнадежный конец списка, нужно прожить и официально проработать в Минске 10 лет.
15: Угу. То есть смотри, в 18 лет человек приезжает в столицу учиться, в 23 заканчивает университет. И только в 28 лет получает право встать в очередь, чтобы потом ждать еще 172 года. Просто гениально.
16: Абсолютно.
15: Но тогда возникает логичный вопрос. Слушай, если обычным врачам и учителям метры не достаются, то кто физически заберет эти 5000 квартир, которые все-таки построят?
16: Ну, пустовать они точно не будут. Из этого урезанного лимита приоритет жестко закреплен за военными и многодетными. По силовикам там отдельное, полностью защищенное финансирование.
15: А по многодетным? Их же не так много в общей массе.
16: В том-то и дело. Из 17 171 тысячи семей многодетных всего 3254. Это крошечное 1,9% от списка.
15: Подожди, то есть 98% очереди – это обычные семьи с одним-двумя детьми или вообще без них, которым никто ничего не гарантирует?
16: Вот именно. Но самое смешное, даже с этими льготными процентами математика ломается. Знаешь что? Половина многодетных отказывается от квартир.
15: Серьезно? Почему? Дают же вне очереди.
16: Потому что статус «льготное» давно не значит «бесплатное». Субсидии крошечные, нормативы смешные, за все лишние метры или нормальную отделку выкатывают такие доплаты, что у людей просто, ну, нет этих денег.
15: Да. Значит, местные жители банально выдавлены из процесса. Очередь стоит намертво, но застройщики-то продолжают лепить коммерцию. И кто это скупает, если местные не тянут?
16: А вот тут смотрим свежие данные за март 26-го. В Минске за месяц прошла 1284 сделки. Из них 126 квартир купили граждане России.
15: Ого! Каждая десятая квартира уходит иностранцам.
16: Да, почти 10%. И эта доля очень быстро растет.
15: Слушай, ну это же парадокс. Как минчанам с их зарплатами конкурировать за эти жалкие остатки с российскими инвесторами?
16: Никак. Это чистая экономика, никакой магии. Смотри, в Москве новостройка спокойно стоит от 2,5 до 4 тысяч долларов за квадрат, а в Минске ценник 2 тысячи.
15: Ну да, для них это откровенный дисконт.
16: Огромный дисконт. Плюс никаких запретов на сдачу этих квартир в аренду для них нет. Они просто паркуют капитал в бетон.
15: Получается идеальный шторм. Местные жители зажаты в тиски. С одной стороны, белорусские власти рубят лимит на стройку в 2,4 раза. С другой, мощный внешний спрос просто выметает остатки. И цены летят в космос.
16: 100%. Конец 25 года вообще пробил максимум за 17 лет. За один год новостройки подорожали на 26%, а вторичка на 21%. Метр уверенно подполз к 2000 долларов.
15: Вдумайся в эти цифры. Я тут прикидывала портрет обычного человека. Допустим, мужчине 32 года, зарплата 1200 долларов, семья снимает двушку за 450, двое детей.
16: Ну, абсолютно типичная ситуация.
15: Обычная однушка в 40 квадратов на окраине сейчас стоит 76-80 тысяч долларов, а ипотека под 13-15%.
16: Это просто финансовая кабала.
15: Вот именно. Давай считать математику выживания. Квартира за 80 тысяч долларов, наскребли 20% взноса, это 16 тысяч долларов, остается кредит на 64 тысячи. При ставке 15% только проценты банку съедят 800 долларов в месяц.
16: При зарплате в 1200 и расходах на аренду в 450...
15: Это математический тупик. Баланс уходит в жесткий минус. А если просто копить, откладывая по 200 баксов, ну, собирать придется лет 30. Без отпусков, нормальной еды и вообще без жизни.
16: И к этому уравнению нужно обязательно добавить фактор монополизации. Знаешь, за последние 8 лет количество застройщиков в стране сократилось почти в 3 раза.
15: Ого! То есть рынок просто зачистили и поделили?
16: Абсолютно. Конкуренция мертва. И когда компании в 3 раза меньше, а строить разрешают только 300 тысяч квадратов в год, ну, законы свободного рынка отключаются.
15: Им даже не надо бороться за покупателя.
16: Конечно. Они понимают, что спрос никуда не делся, а предложение задушили искусственно. Поэтому цены будут расти 100%.
15: Но ведь официальные лица как-то обосновывают этот запрет на стройку. Легенда-то звучит благородно. Мол, так мы спасаем регионы от нехватки кадров. Типа, перестанем строить в столице, и агрономы с трактористами перестанут переезжать в Минск.
16: Но цифры в агропромышленном комплексе действительно печальные. Там работает 236 тысяч человек, и дефицит кадров хронический. Деревни пустеют, это факт. Но... лечить отсутствие рабочих рук в селе запретом на стройку в городе – это антинаучный бред.
15: Это вообще противоречит логике. Знаешь, это как повесить амбарный замок на холодильник в своей квартире и думать, что голодный человек плюнет и добровольно уедет жить в лес. Людей просто выпихивают в чистое поле, не давая ни зарплат, ни нормальных школ на новом месте.
16: Вот именно. Люди бегут из регионов из-за низких доходов и отсутствия больниц, а не потому, что в Минске льют новые фундаменты. Они ищут качество жизни.
15: А чиновники же предлагают альтернативу. Всякие города-спутники, мегарайоны.
16: На бумаге это звучит красиво. Проект «Колодище» на 1,2 миллиона квадратов. Или «Зеленый бор» вообще на 4 миллиона.
15: Звучит как решение. В чем подвох?
16: В том, что это перспектива десятилетий. По тем же «Колодищам», цитирую чиновников, пока только разработана документация на подъездную дорогу. Все?
15: Документация на дорогу – это не крыша над головой. Зимой в документации не согреешься.
16: Да и история все показала. Программа спутников Фроди Смолевича и Руденская за 15 лет благополучно провалена. Недавно даже статус спутника сняли с некоторых городов. Потому что построить бетонные коробки в поле – это 5% успеха. Там нет скоростного транспорта, нет высокотехнологичных клиник, нет офисов. В итоге это просто спальное гетто, и по утрам тысячи машин стоят в глухих пробках по дороге в Минск.
15: Значит, запрет на жизнь в столице не вернет молодежь к коровам в деревню. Этот шлагбаум сработает иначе. Он просто заставит людей снимать старые убитые хрущевки в Минске втридорога.
16: Либо вообще подтолкнет к эмиграции. Специалист просто соберет чемодан и уедет туда, где строят жилье и дают доступную ипотеку.
15: И это напрямую ведет к самой страшной проблеме – демографической бомбе. Посмотри на состав этой дикой очереди из 171 тысячи семей. Молодые семьи – это 46,5% от списка.
16: Почти половина. И это самый активный возраст для рождения детей.
15: Именно. Они просто не будут рожать. Какая демография, если банально негде поставить детскую кроватку? Эти директивы убивают рождаемость эффективнее любого кризиса.
16: 100%. И знаешь, если свести все эти цифры воедино, картина складывается пугающая. Когда искусственный дефицит превращает обычные квадратные метры в настоящий золотой актив, возникает серьезный вопрос. Просто подумай, в чьих руках окажется реальная власть в городе, если выдача разрешений на каждую стройку становится не бюрократией, а распределением колоссальных привилегий для узкого круга избранных?
15: На сегодня это все. Очередь в 171 тысячу человек при таких темпах – это просто список тех, кто никогда не получит ключи от государства. Делай выводы сам и старайся смотреть на цифры, а не на обещания. Услышимся. Пока.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Министр внутренних дел Иван Кубраков об общемировой беде – наркотрафике.
17: Что касается вопроса наркотизации, проблема не только в Республике Беларусь, но и проблема в целом и в странах СНГ, да и в других странах, вы это прекрасно знаете. В прошлом году было задержано около 150 килограмм одновременно, которые провозили в запасных колесах через таможню. Была выявлена сеть, были выявлены кураторы, которые с Польши, целая группа Польша, Республика Беларусь и российские регионы, там около 10 человек, все были задержаны. Очень большая проблема – это так называемые закладчики. Век закладчика, он максимум месяц, особенно что касается несовершеннолетних. И если вы видите, что где-то начинают у подружки, у друга появляться дорогие вещи, дорогие телефоны, которые раньше папа и мама никогда не могли позволить себе купить, ну подскажите вы, не надо этого бояться. Очень много вот те люди, которые находятся за границей, так называемые наши беглые, они очень часто пишут о том, что там преподаватель определенной школы, либо вуза студентов повел на экскурсию в СИЗО или повел на экскурсию в тюрьму. Да вопрос не в экскурсии. Вопрос в том, чтобы хоть как-то попытаться достучаться до молодых людей, рассказать, что их ждет и что это такое. Конечно, не все понимают и не до всех доходит, но способы используются очень разные. Но когда приезжаешь, особенно в колонию для несовершеннолетних, и смотришь на этих детей, ну, это просто страшно.
14: Важный сигнал.
1: Охотники за пенсиями. В Речице накрыли подпольный дом престарелых. Владелицы снимали деньги с пенсионных карт пожилых людей. Жительница Речицы 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. По данным следствия, сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей.
18: Установлено, что на протяжении 2 лет жительница Речицы в своем частном домовладении оказывала услуги более 10 пожилым гражданам. Хозяйка домовладения не получала необходимой лицензии, которая бы подтвердила соответствие созданных ею условий требованиям к содержанию и качеству оказываемых социальных услуг. По факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии возбуждено уголовное дело.
1: Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Частные дома престарелых в Беларуси закрылись с октября 2024 года. Теперь им нужно иметь лицензию, чтобы работать. Министерство труда и социальной защиты перечислило следующие варианты для постояльцев закрытых частных пансионатов и их родственников. Один из вариантов – передать свое жилье в обмен на уход от государства, говорят в министерстве.
4: Это договор пожизненного содержания, по которому гражданин передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность государства. А государство обязуется осуществлять пожизненное содержание. Такой договор заключается с пожилыми, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими родственников, обязанных по закону их содержать.
1: Среди других вариантов в министерстве назвали услуги социального работника, услуги сиделки, долговременный уход и замещающую семью. Экономисты видят в таких инициативах тенденцию к сокращению расходов бюджета всеми доступными способами, а также наращиванию его доходов. Как заявил Александр Лукашенко, белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства. Президент подчеркнул, что, по его мнению, Беларусь остается социально ориентированным государством, отметив, что так записано во всех документах. При этом Лукашенко сказал, что при проведении такой политики есть и определенные перекосы.
9: Все-таки люди должны прежде всего отвечать сами за себя и стараться себя обеспечить сами. А если уж где-то что-то не получилось, или инвалид, больной человек, тогда государство должно подставить свое плечо. Перекос есть, но отойти от этой политики я не могу.
1: Что касается подпольного дома престарелых в Речице, то после введения обязательного лицензирования большинство частных пансионатов в Беларуси закрылись, не пройдя проверку. На этом фоне госучреждения переполнены, а спрос на подобные услуги остается высоким, что порождает подпольный бизнес, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
19: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и в как в высшие учебные, так и в средние специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиаде процентов 80 зачисляются, ну, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся».
21: Всем привет!
20: В новостях тут проскочила одна идея, которая, кажется, зацепила вообще всех. Могут ввести обязательное тестирование для госслужащих. Интеллектуальное и психологическое.
21: Угу.
20: И это, знаешь, ставит ребром такой фундаментальный вопрос. А должны ли нами управлять вот самые-самые умные, которых отобрали по IQ-тестам? Я вот считаю, что это абсолютно правильный шаг. Управление страной — это, ну, это же невероятно сложная работа, и нам нужны лучшие умы, чтобы избежать хаоса и некомпетентности.
2: А я вот, знаешь, сразу как-то насторожился. Привет еще раз. Высокий IQ у чиновника — это ведь как? Как идеально заточенный нож. Он может попасть в руки хирурга, а может, извини, грабителя. Лично мне, вот честно, не так важно, сможет ли чиновник решить задачку Илона Маска про Северный полюс.
20: Но это утрирование.
2: Нет, мне куда важнее, чтобы он понимал, почему у меня в подъезде уже полгода крыша течет. Понимаешь, и сколько на самом деле стоит десяток яиц в магазине вот здесь за углом. По-моему, жизненный опыт и, ну, совесть какая-то куда важнее формального интеллекта.
20: Но посмотри, что происходит сейчас. Мы же просто тонем в последствиях некомпетентности. Какие-то, ну, абсолютно нелогичные указы, документы с ошибками, которые потом отменяют, чиновники, которые двух слов связать не могут, чтобы объяснить свои же решения. Это же системный хаос.
21: Вопрос в цифрах. Мировая статистика говорит, что политики с IQ выше 145 воруют на 12% чаще, но ловят их на 30% реже. Они просто умеют лучше заметать следы. При этом ученые из Торонто выяснили, как только человек получает даже маленькую власть, его мозг начинает работать в режиме энергосбережения совести. То есть зеркальные нейроны, отвечающие за сочувствие, просто отключаются, чтобы не мешать подписывать приказы. В Беларуси ситуация еще интереснее. В 2026 году 70% жалоб на чиновников в Минске – это не жалобы на их глупость. Наоборот, люди жалуются на то, что чиновник слишком умный. Он умеет написать ответ на 5 страницах так, что вроде и закон не нарушил, и крышу в твоем подъезде чинить не надо. А теперь парадокс. В крупных IT-компаниях Минска тест на IQ – это норма, и средний балл там около 120. В госсекторе же официального IQ-теста нет. Зато есть тест на стрессоустойчивость. Психологи говорят, что в Мингорисполкоме нужно уметь сохранять спокойствие, когда у тебя под дверью стоят 10 разгневанных пенсионерок, а у тебя из инструментов только печать и вера в светлое будущее. Интересно, что за прошлый год в СНГ было зафиксировано 40 оговорок в стиле «черномырдинок». Но, возможно, это не признак низкого интеллекта чиновников, а просто их мозг перегревается от попыток сказать что-то всем давно известное, так, чтобы оно звучало как инновация. В общем, возможно, умный чиновник — это не всегда подарок. Но это не точно.
20: Ну, бывает и такое.
2: Это же классика. Нагородить кучу терминов, сослаться на 3 противоречащих друг другу параграфа и все, чтобы скрыть суть и уйти от ответственности. Это не от низкого IQ, это как раз наоборот.
20: Ты приводишь в пример оговорки, а я вот вспомню Виктора Черномырдина с его «никогда такого не было» и вот опять. С точки зрения логики, ну, полный абсурд. А фраза стала крылатой, народной, потому что в ней есть какая-то глубокая мудрость. Понятное всем без всяких тестов. Хорошо, я согласна, что бывает и умышленное запутывание. Но это не отменяет проблемы базовой некомпетентности. Я предлагаю посмотреть на это с другой стороны. Давай возьмем крупные технологические корпорации. Туда ведь отбирают не по диплому, а по реальной способности решать сложнейшие задачи. Они ищут то, что называют свидетельством превосходства. Почему мы не можем применить такой же подход к управлению государством? Создать настоящую меритократию, власть достойных и способных.
2: Потому что...
20: И здесь психометрическое тестирование, которое оценивает не факты, а способность анализировать информацию, это объективный инструмент.
2: Постой, потому что государство — это не корпорация. Вот совсем. Цель корпорации — прибыль, а цель государства — благополучие людей. И вот тут высокий интеллект без эмпатии, без честности, он превращается в огромную проблему. Умный, но бессовестный чиновник просто будет эффективнее воровать. Он не будет брать взятку в конверте, это для дураков. Он придумает такую схему, что комар носа не подточит.
20: Погоди, но ведь есть объективные данные, которые говорят об обратном. Есть множество исследований. Они показывают четкую корреляцию. В странах с более высоким средним IQ уровень коррупции значительно ниже. Я не говорю, что умные люди по природе своей святые. Нет. Но умный человек лучше просчитывает риски.
2: Угу.
20: Он понимает, что сиюминутная выгода от взятки, она не стоит вероятности надолго сесть и потерять вообще все. Это не вопрос морали, а вопрос холодного когнитивного прагматизма. Умный просто побоится, потому что сможет просчитать последствия на 10 ходов вперед.
3: А вот тут ты сама себе, мне кажется, противоречишь. Эта корреляция, о которой ты говоришь, она работает только при одном условии. Если в стране есть неотвратимость наказания. Честные суды, эффективное следствие. А если этого нет, тогда высокий IQ превращается в главный инструмент для создания неуязвимых коррупционных схем.
20: Есть в этом логика. Но дело даже не в этом. Может, высокий IQ – это симптом здорового общества, а не его причина? В странах, где лучше образование, медицина, где выше уровень жизни, там и средний IQ будет выше, и законы будут работать лучше. Так что, возможно, не интеллект побеждает коррупцию, а нормальное общество порождает и то, и другое.
3: А у нас умный чиновник просто найдет способ обойти закон так, что его еще и похвалят. Нужно ввести новый налог, он назовет его инвестиционным сбором в будущее наших детей. И все будут аплодировать.
20: Хорошо. Я вижу опасность, о которой ты говоришь, опасность, изощренного мошенничества. Но неужели мы готовы отказаться от главного преимущества, от компетентности? Управление современным городом или экономикой – это же чудовищно сложная задача. Транспортные потоки, бюджет, система здравоохранения – это все требует экспертных знаний. Мы же не выбираем хирурга всенародным голосованием по принципу «нравится, не нравится». Мы ищем лучшего профессионала.
10: Так.
20: Почему же управлять экономикой, которая в тысячи раз сложнее, может любой крепкий хозяйственник со своей жизненной смекалкой? Я за технократию, за власть профессионалов, и интеллект здесь – это ключевой критерий отбора.
10: А вот здесь мы подходим к самому интересному. Твои технократы, они видят мир как набор цифр и переменных в уравнении, а людей не видят. У меня есть знакомый, назовем его условно Артем, с IQ под 145. Его привлекли к оптимизации автобусных маршрутов в спальном районе. На бумаге в его модели все было идеально. Автобусы ходят каждые 2 минуты, никаких пробок, время ожидания сократилось на 40%.
20: Звучит неплохо.
10: А в реальности транспортный коллапс. Люди штурмом брали эти автобусы, потому что его гениальная модель не учла один простой факт. Бабушка с тележкой – это не просто пассажирская единица. Она заходит в автобус медленно. И таких бабушек много. В итоге его идеальный график летел ко всем чертям в первый же час.
20: Но это же классическая проблема внедрения, а не самой идеи. Модель-то была правильной, просто ей не хватило верных исходных данных. Это не значит, что мы должны отказаться от расчетов и вернуться к управлению на глазок. Это значит, что нам нужны лучшие модели и более качественный сбор данных, что, в свою очередь, само по себе является сложнейшей интеллектуальной задачей. Альтернатива – это популизм, когда решения принимаются, чтобы понравиться толпе.
3: Дело не в данных, а в подходе. Вспомни, как повсеместно вводили запись к врачу через QR-коды. Отличная технократичная идея. И она одним махом отрезала от медицины миллионы стариков с кнопочными телефонами. Для них это был не эффективный цифровой инструмент, а непреодолимая стена. И никто из этих умных оптимизаторов об этом даже не подумал. Потому что они сами живут в мире, где у всех смартфон и скоростной интернет. В народе таких умников и называют белоручками, оторванными от реальной жизни.
20: Но задача руководителя – принимать решения, полезные для большинства, даже если они не популярны или временно ущемляют чьи-то интересы. Это требует, определенного холодного расчета и способности отстраниться от эмоций. Если мэр будет лично сопереживать каждому, кому эвакуировали машину, он никогда не наведет порядок на дорогах. Эмоциональная вовлеченность в каждую частную жалобу, она приведет к параличу всей системы. Так что рациональное мышление – это недостаток, а необходимое качество.
3: Вот. Ты сама сказала ключевые слова. Холодный расчет. Долгое время был миф, что люди с высоким интеллектом автоматически обладают и высокой эмпатией. Но современная психология говорит, что все сложнее. У интеллектуалов, как правило, очень развита так называемая когнитивная эмпатия. Они могут идеально проанализировать твое состояние, понять логику твоих страданий, но при этом у них может быть совершенно не развита эмоциональная. То есть они этому не чувствуют. Мозг анализирует, а сердце молчит.
20: То есть ты хочешь сказать, что мы рискуем набрать на госслужбу умных, но, по сути, бесчувственных людей?
3: Именно.
2: мы рискуем создать целое поколение функциональных психопатов. Это чиновник, который тебя вежливо выслушает, скажет: «Я вас прекрасно понимаю». И он не соврет, он действительно поймет всю глубину твоей проблемы. Но он тебе не поможет, если это хоть на миллиметр противоречит инструкции, потому что ему, по большому счету, на твои страдания наплевать. А если добавить к этому исследования, которые показывают, что сама по себе власть снижает способность к сопереживанию, то мы получим идеально работающую, но абсолютно бесчеловечную машину.
6: Хорошо. Если не IQ-тест, то что? Как тогда отбирать? Как измерить эту твою жизненную смекалку и совесть? Это же субъективные понятия. Сегодня один кажется нам близким к народу, а завтра оказывается обычным казнокрадом. Нам нужна хоть какая-то объективная система. Вот представь, экзамен для кандидата. Я бы задала ему классическую загадку. Вы прошли милю на юг, милю на запад, милю на север и оказались там, откуда начали. Где вы? Это тест на нестандартное мышление.
12: Но я бы предложил другой экзамен. Куда более важный. Вопрос первый. Сколько стоит литр молока, десяток яиц и буханка хлеба в магазине эконом-класса? Без скидки. Вопрос второй. Как доехать в 7 вечера из спального района в центр на общественном транспорте и сколько это займет времени? Если кандидат не может сходу на это ответить, он профнепригоден. Будь у него хоть 200 IQ.
6: Но ведь цена на молоко меняется, и маршруты автобусов тоже. Мы не можем строить управление на знании сиюминутных фактов.
12: Одно другому не мешает.
6: Нам нужны люди, которые могут выстроить систему так, чтобы экономика была стабильной, а транспорт ходил по расписанию. Это требует системного мышления.
12: Если он не знает основ, то и систему он построит для каких-то сферических людей в вакууме.
6: Ладно, я готова признать, что слепая вера в один лишь IQ-тест опасна. Это действительно может привести к отчуждению власти от людей и, как ты правильно заметил, к появлению более изощренных злоупотреблений. Но я все равно убеждена, что без минимального интеллектуального ценза система обречена. Мы так и будем жить в режиме ручного управления и вечного латания дыр. Нельзя построить современное государство на одной народной мудрости. Нужен баланс, но начинать надо с повышения планки компетентности.
12: А я подытожу так. Мозги без совести – это просто очень дорогая и эффективная мясорубка. IQ-тест, если и нужен, то как один из десятков второстепенных инструментов. А лучшая проверка на профпригодность другая – заставить кандидата месяц пожить на среднюю зарплату, поездить на работу на общественном транспорте и отвезти ребенка в обычную районную поликлинику.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус о том, что Украина практически остановила наступление России на линии фронта.
22: У России нет такой возможности проводить наступательные операции так, как это было зимой. В обычных условиях вездесущие украинские разведывательные дроны фиксируют любое движение. Сейчас Украина практически остановила наступление России на линии фронта. На самом деле, я думаю, если посмотреть на последние 3 месяца, Украина, возможно, добилась даже большего прогресса на земле, чем Россия. И это очень-очень значительное событие. В основном это связано с выдающимися украинскими инновациями, а не только с дронами всех типов и их огромным количеством. В этом году Украина произведет 7 миллионов беспилотников. Сравните это с, возможно, 300-400 тысячами, которые производит США. Это вдвое больше, чем они произвели в прошлом году. И они постоянно совершенствуют свое программное и аппаратное обеспечение.
14: Важный сигнал.
1: После позора с горящими автобусами вся надежда на тракторы. МТЗ показал Лукашенко свой новый самый мощный продукт. Александру Лукашенко показали самый мощный трактор в линейке МТЗ. «Беларусь 5425» имеет двигатель мощностью 542 лошадиные силы. Как сообщалось ранее, в этом году была собрана одна такая машина, а до конца мая планировалось собрать еще 5 тракторов. Серийное производство может стартовать в 2027 году. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов во время презентации заявил, что белорусским аграриям хватит 300 таких тракторов. Президент же был прежде всего озабочен качеством.
9: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там, это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание.
1: Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что технику МТЗ должны покупать из-за хорошего качества, так как это наш бренд и нельзя опуститься.
9: Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества.

0: Предприятий республики около 16%, производство предприятий СНГ около 2%, а комплектующие изделия поставки из дальнего зарубежья 5,5%. При этом ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. Некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
1: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калийщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
0: При этом Александр Лукашенко называет МТЗ брендом страны. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану. Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко прослушал от испытателя краткий обзор на новый экспериментальный энергонасыщенный трактор «Беларусь» 5425.
5: Иди сюда, дорогой.
6: Необходимо.
5: Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько ты уже на нем работаешь?
6: На данный момент наработали 42 моточаса.
5: Наработали или ты наработал?
6: Я наработал.
5: И что ты можешь сказать, ну, в первом приближении? Над чем тут поработать?
6: Ну, как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить. А так, трактор неплохой, мощный, хороший.
5: Будет. Если по качеству будет нормальный, он нужен, да?
6: Да, конечно. У кого большие вот земли, конечно, нужно. За один проход будет делать много работы.
5: А расход топлива? Много то работы, а расход топлива?
6: Ну, в зависимости, какие работы.
5: Ну, это понятно, но все-таки...

0: получили, здесь в два раза почти мощнее.
1: Да. И выработка здесь, Александр Григорьевич, 12 где-то гектаров.
0: То есть экономично. Да.
1: Ну, как бы, пока мы рассчитали где-то примерно 19-17 литров на гектар. Примерно. 35-ка 14, так? Ну, для этого трактора это нормально, но мы вот разговаривали с руководителем, что понятно, это же опытный образец. Здесь надо работать. Почему? Потому что это же наши деньги. Наша себестоимость.
0: То есть ты доволен этим трактором, да, пока? 42 моточаса, но ты доволен.
2: Доволен. Ну, там все облегченное, панели информативные, вместо рычагов уже стоят клавиши. Легче в управлении.
1: Охотник.
2: Коробка-автомат. Да, да, полный автомат.
0: Это большое дело. Да. Там.
2: Намного легче работать. Ну, двигатель мощный, хороший.
0: Ну, еще бы, конечно. Космический корабль. Ну, садись, заводи, езжай. Угу. 200 литров бак?
2: Нет, 900.
3: 900 литров бак.
4: 900 литров, да. Чтобы на 10 часов хватало работы ему.
0: Ну, давай. 900
5: литров. Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
6: Сяха.
5: Синий.
6: Нила.
5: Коричневый.
6: Бура.
5: Зеленый.
6: Сабз.
5: Оранжевый.
6: Наранджи.
5: Фиолетовый.
6: Джамуни.
5: Красный.
6: Сурх.
5: Белый.
6: Сафед.
5: Желтый.
6: Пила.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Важный сигнал.
8: Лучше бы дроны закупали. Армия Беларуси получила партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-72БМ-2.
9: При создании танка учитывался опыт применения военной техники в современных вооруженных конфликтах, что позволило интегрировать в конструкцию машины наиболее эффективные решения для повышения ее тактико-технических характеристик.
8: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизация проходила на белорусских заводах.
9: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
8: По сути, это обновленная версия танка Т-72, который стоит на вооружении еще со времен СССР, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
10: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
8: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
11: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются FPV-дроны. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
8: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решения внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
12: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя дагонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Деникен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».

0: новости регионов. На радиосигнал.
1: В Брестской области за день произошло два ДТП с участием велосипедисток. В Белозерске трактор сбил 83-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по переходу, не спешившись с велосипеда. А в Пинске автомобиль Porsche наехал на 62-летнюю женщину при аналогичных обстоятельствах. Она также ехала через переход, не спешившись. Обе пострадавшие госпитализированы. Гараж и стоящая рядом легковушка загорелись в Минске. Инцидент произошел на улице Гурского. По прибытии подразделения МЧС наблюдалось горение гаража. Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на месте происшествия работало 5 единиц техники. Комитет государственного контроля Могилевской области проверил 18 частных субъектов хозяйствования и выявил нарушения у 5 из них. Предприниматели неправомерно воспользовались льготами по уплате утилизационного сбора при ввозе грузового автотранспорта в прошлом году. В ведомстве напомнили, что льготы предоставляются перевозчикам для обновления парка грузовых автомобилей и стимулирования экспортных перевозок и обязательное условие использования ввезенного транспорта исключительно в международных перевозках в течение года после ввоза. Нарушители же использовали автомобили и во внутренних перевозках. Размер неправомерно полученных льгот составил почти 300 тысяч рублей. Часть суммы уже перечислена нарушителями в бюджет, взыскание оставшейся находится на контроле. В Бресте 2 мая для всех потребителей тепловой энергии завершится отопительный сезон. Как сообщили в Брестском горисполкоме, решение принято в соответствии с правилами подготовки и проведения отопительного сезона. Они утверждены соответствующим постановлением Совета министров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
2: Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Азербайджан заявил, что приоритетом для Украины остается безопасность и развитие оборонно-промышленного комплекса.
3: Сегодня направление номер один – это безопасность, это оборонно-промышленный комплекс. Украина продемонстрировала стойкость во время этой войны против агрессора. Сегодня делится своим опытом. Сегодня я говорил с нашими экспертами, которые прибывают сегодня в Азербайджан. Они, безусловно, поддерживают наших коллег. Безусловно, мы будем развивать наше сотрудничество, наш ко-продакшн. И это очень важное направление, которое точно повысит и безопасность наших стран и наших народов, и товарооборот, который мы действительно хотим очень увеличить между нашими странами. Мы проговорили и мирные усилия. Для Украины очень важно, чтобы Россия нашла в себе силы закончить эту несправедливую войну, безусловно. Мы высоко ценим роль наших партнеров в медиации этого процесса. Мы поделились с президентом Азербайджана мнением, что мы готовы для трехсторонних переговоров. У нас были такие переговоры в Турции, у нас были такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии. Безусловно, мы готовы до ближайших переговоров в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии.
0: Важный сигнал.
1: Это просто шок. Белорусы получили почти 1 000 000 видов на жительство в Европе за последние 4 года. С 2020 по 2024 год страны Евросоюза выдали гражданам Беларуси около 1 000 000 первых видов на жительство. Такие данные были озвучены на презентации исследования «Подсчет белорусов мира» на 5-й конференции белорусов и белорусок мира, которую организовали в Варшаве. К этим данным следует относиться с осторожностью, предупреждают организаторы. За границей уже находятся более 500 000 белорусов, считают эксперты. По их словам, такая ситуация – это в чистом виде гуманитарная катастрофа. Ведь 500-600 тысяч человек составляют 6-7% от общей численности населения. Те, кто помоложе, в основном уезжают в Европу. Они признаются, что там их привлекают более высокие зарплаты. Кроме того, те, кто уже уехал, говорят, что им нравится возможность путешествовать без виз по Европе, не ощущать последствия санкций и в целом жить намного спокойнее.
4: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
1: Именно после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, белорусы стали массово выезжать за рубеж. И эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. При этом в Беларуси из-за оттока трудоспособного населения возникла острая нехватка кадров, отмечают эксперты. Эту проблему признает и президент.
5: Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците, особенно рабочих.
1: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
6: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
1: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14,5 тысяч жилых помещений и более 2,5 тысяч коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, как продолжит развивать регионы в Беларуси по принципу «один район, один проект».
7: Она уже переназвалась, она зовется «Региональная инициатива». Суть ее заключается в том, что мы не регламентируем ее определенным перечнем, принятым постановлением Совета министров. Там заявительный принцип. Заявительный принцип осуществляется через Министерство экономики и соответствующим образом зеркалится в банках кредитующие проекты. То есть это, скажем, такое инициативное, с позволения сказать, свободное плавание идей, предложений, конечно же, финансово окупаемых, финансово реализуемых. Президент, надо сказать, поддержал предложение правительства по улучшению финансовых условий, финансового продукта, направляемый на реализацию проектов в регионах. Это специальные ресурсы правительства, согласованные с президентом и с Национальным банком. Президент поддержал новации, которые также стимулируют развитие инвестиций в части компенсации затрат, капитальных затрат. Они дифференцированы. Я докладывал о том, что в индустриальных центрах бюджет будет компенсировать 15% капитальных затрат проекта всего после реализации проекта. Здесь важный момент, что это будет уже после завершения этого. А в аграрных районах до 35%. И самое главное, наверное, я позволю себе сделать акцент, президент также поддержал позицию правительства о том, что вот эта программа, инициатива стимулирования регионального развития – это не только прошлая пятилетка, это не только текущая пятилетка, это, в принципе, долгосрочная, гарантированное условие стимулирования привлечения инвестиций в регионе.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему. Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
9: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
10: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 1945 года не было так мало.
8: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
10: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
8: Ого.
10: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
8: То есть смертность выше рождаемости?
10: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
8: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
10: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду, про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть просто перестали существовать, 59 населенных пунктов.
8: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
10: Да.
8: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
10: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
8: 800 тысяч?
10: Да. 800 тысяч. Это как если бы, исчезли все жители Гомеля и Гродно. Вместе?
8: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
10: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
8: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
10: Именно так.
8: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
10: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
8: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
10: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
8: То есть профессиональное самоубийство.
10: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
8: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
10: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
8: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден и не в пользу рождения ребенка.
10: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
8: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
10: Вот. Вот в этом-то и вся суть, если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
8: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
10: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
8: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
10: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строй трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
8: Даже так? Хорошо, я уже готова ко всему.
11: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
8: Да.
11: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
8: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
11: Да.
8: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты. А не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
11: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях – атмосфера в стране.
8: Горизонт планирования – мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
11: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
8: Тех, кто как раз и должен был рожать.
11: Да.
8: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит, то, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени.
11: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий 3-летней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
8: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
11: В сухом остатке мы имеем, по сути, 4 слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто 4-м, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
8: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
11: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 000 рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
8: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: СВО проедает экономику со всех сторон. После атак дронов переработка нефти в России рухнула до минимума за 17 лет. Объемы переработки нефти на российских нефтезаводах обвалились до минимума с 2009 года после налетов беспилотников, которые затронули НПЗ, нефтебазы и трубопроводы от Ленинградской области до Урала. Как сообщает Bloomberg, нефтепереработка в России сократилась до 4,69 миллиона баррелей в день. По сравнению с прошлым годом объемы упали на 12%, а по сравнению с 2021 на 18%, или почти на миллион баррелей в сутки. По данным Bloomberg, в апреле беспилотники как минимум 21 раз атаковали российскую нефтяную инфраструктуру. Число ударов стало рекордным с начала года и одним из самых высоких с начала СВО, отмечает издание.
13: Под налеты беспилотников попали по меньшей мере 9 нефтезаводов, из которых 5 полностью или частично останавливали производство. Не менее 5 атак за месяц состоялось на систему российских нефтепроводов. 6 раз беспилотники атаковали морскую нефтяную инфраструктуру, включая порты Балтийского моря.
12: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15, а то и 20%, говорит экономист Владимир Милов.
14: Вот эти удары, ну, действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
12: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
15: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
12: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. При этом атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
16: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит, то, что вам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику. Наложим еще на это и более высокие тарифы. И вот, получается, такие темпы роста цен на бензин, которые мы видим.
12: Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер, как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет, я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
18: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
19: Сиаха.
18: Синий.
19: Нила.
18: Коричневый.
19: Бура.
18: Зеленый.
19: Сабз.
18: Оранжевый.
19: Наранджи.
18: Фиолетовый.
19: Джамуни.
18: Красный.
19: Сурх.
18: Белый.
19: Сафед.
18: Желтый.
19: Пила.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: Водка заливает Беларусь. В стране резко выросли продажи крепкого алкоголя.
21: По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи водки увеличились до 19 миллионов 600 тысяч литров. Также вырос спрос на ликеры и ликероводочные изделия, коньяк и ром. Те граждане, у которых проблемы с деньгами, часто пьют паленку, одеколон и даже очистители.
20: Об этом свидетельствуют данные Белстата за первый квартал года. Одновременно снизились продажи слабоалкогольных напитков, вин и пива.
21: Плодовых вин покупают меньше на 21%, игристых на 2%. Пиво продали на 4% меньше, чем годом ранее.
20: Статистика показывает не просто рост продаж крепкого алкоголя. Она отражает куда более серьезные социальные процессы, говорят эксперты. В том числе реакцию на военные действия у белорусской границы, а также санкционное давление, а вместе с ним ухудшение уровня жизни простых граждан, уверен врач-нарколог Сергей Курин.
22: Население таким образом откликается на трудности. Сначала люди занервничали сильно, что война перекинется к нам. Потом поняли, что это надолго. Прибавьте к этому санкции, социальную и материальную нестабильность. Водка снова становится любимым отдыхом белорусов. Жаль.
20: Опрошенные белорусы признаются, что топят в алкоголе свою неуверенность в завтрашнем дне.
23: Мало кто в дзене и
3: Алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
4: Безработица. Ну, люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
5: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить и...
20: Эксперты напоминают, что в крупнейшем прошлогоднем исследовании о влиянии алкоголя на здоровье граждан Беларусь заняла первое место по смертности, связанной с употреблением спиртного. Также страна вошла в тройку лидеров по числу потерянных лет жизни впоследствии алкоголизма. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
23: Говорят, рожать, а помощи ноль. Минчанку не взяли на работу якобы только из-за того, что у нее есть дети. Это законно? Минчанка Анна искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
24: Мне прямо сказали, вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
23: Комментарии под постом Анны быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
25: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в 2 раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми – так это солидный отец семейства, а женщина с детьми – это ненадежный сотрудник.
23: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
26: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
23: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, почему в посевную отговорки не принимаются.
1: Надо, чтобы была подготовлена почва. Посеять мы посеем.
6: Органику, да?
1: Почву надо подготовить, тем более кукурузу. Органику уносим, надо запахать. Да. А почвы готовы, ну так день и ночь можно поработать и посеять. Просто надо с людьми работать в этом плане. Я не вижу проблем здесь особо. Ну и потом на следующей неделе обещают же у нас
6: потепление
1: резко. Поэтому если зерно сейчас будет в земле лежать, почва, оно выстрелит при активном потеплении. Поэтому тянуть уже не надо, надо сеять. Иван Иванович, самое главное, вот план ты наметил, реальный, нормальный план для урожая. Надо обязательно его выполнить. Не надо слушать какие-то отговорки. Там что-то не так. Вот положено к этому времени, умрите, но сделайте.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Церковный прайс. Прихожане храмов Молодечна возмущены ценами на крещение и венчание. Что делать, если на крестины ребенка нет денег? Церковные тарифы вызвали нешуточную дискуссию в соцсетях. Новый прайс на услуги в православной церкви в Фаниполе сфотографировала местная прихожанка. Исходя из рекомендаций, видно, что самая дорогая услуга – венчание. Чтобы вступить в церковный брак, желательно извлечь из кошелька 300 рублей. За крещение – от 150 до 200 рублей. Отпевание – от 230 до 250 рублей. Панахида – 25 и так далее. Жительница Солигорска по имени Яна рассказала в комментариях, какую сумму потратила на крещение своего ребенка. Список необходимых вещей для таинства вышел довольно внушительным, как и цены в нем. В своем посте Яна подробно расписала, на что именно семье пришлось потратиться, чтобы организовать крещение дочки в Солигорске. Список получился такой.
8: Стоимость крещения – 90 рублей, икона ангела-хранителя – 15 рублей, два нательных крестика для родителей – 4 рубля, платок на голову для мамы – 20 рублей, золотой крестик для малышки – 285 рублей, наряд малышки – 40 рублей, фотограф – 450 рублей, видеомейкер – 100 рублей, подарки крестным – 200 рублей, торт – 190 рублей, праздничный ужин – 250 рублей.
7: Многие пользователи сошлись во мнении, что все можно было организовать гораздо дешевле.
9: У богатых свои причуды. А платок мама не может дома подобрать. Зачем малышке сейчас золотой крестик? Для крещения подойдет обычный, дешевенький. 450 на фотографа? Да вас развели. Подарки крестным, что это? Они за подарки пошли в крестные? А торт? 190 рублей. Ну, это ваш выбор.
7: Даже 150 рублей за крещение – это немалые деньги, считает пользовательница Алиса. Она отметила, что крещение – это в первую очередь таинство, а не показушный ритуал.
10: Мы не превращали крещение в показушный ритуал. Это не свадьба и не день рождения. Это таинство. В скромной церкви крестик подарил крестный. Он его из какого-то монастыря для нашего сына привез. Икону батюшка просто подарил. На крещение ребенку надела обычный повседневный слип. Никаких столов и подарков. Может, просто для меня это что-то слишком простое, чтобы вот так все организовывать.
7: Люди пишут, что 150 рублей за крещение – это только рекомендация. Вероятно, каждый храм устанавливает свой объем пожертвования, поэтому этот вопрос лучше уточнять непосредственно в той церкви, в которой вы хотите провести обряд. При этом многие задаются вопросом, покрестят ли в церкви ребенка, если у семьи нет таких денег для пожертвования. Пользователи верят, что если сказать об этом священнику, то ребенка покрестят или бесплатно, или за более подъемную для семьи сумму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
11: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях как в высшие учебные, так и в средние специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиаде процентов 80 зачисляются, ну, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Мир отменяется. Спецпосланники Трампа отменили визит в Киев из-за тупика в мирных переговорах с Россией. Спецпосланники президента США Стив Виткоф и Джаред Кушнер отменили долгожданный апрельский визит в Киев. Причина официально звучит как отсутствие прогресса. Но за кулисами говорят о полном тупике. Москва требует весь Донбасс, а Киев не намерен обсуждать капитуляцию. Ситуация усложняет и то, что Вашингтон теперь больше занят Ираном, а перспективу многочасовой поездки в Киев на поезде американские делегаты сочли слишком тяжелой ради сомнительного результата, говорит американист Игорь Анохин.
13: Для Трампа Украина была бизнес-проектом – приехать, ударить по рукам и заявить о победе. Но выяснилось, что Путин не готов к компромиссам, а Зеленский не принимает диктат. Вдобавок, война Америки с Ираном полностью перетянула одеяло внимания. Уитков и Кушнер люди прагматичные, они не хотят ехать в Киев просто, чтобы выслушать старые обиды. Если нет готовой сделки, Трамп предпочитает просто поставить процесс на паузу, чтобы не выглядеть проигравшим. Украина для Белого дома сейчас – это чемодан без ручки.
12: В самом Киеве разочарование смешивается с раздражением. Переговорщики Трампа уже не раз бывали в Москве, но так и не доехали до украинской столицы, говорит дипломат Елена Сокольская.
14: Дисбаланс очевиден. Кушнер и Уитков встречаются с Путиным, но и

0: тупиковые, как и сами переговоры. Журналист-международник Дмитрий Канев отмечает, что мир откладывается на неопределенный срок.
1: Спецпосланники Трампа просто не хотят подписываться под неудачей. Кремль выставляет невыполнимые условия, надеясь на истощение Украины. Американцы же дали понять, если нет прорыва, то и визита не будет. Инфоповод о том, что Уиткофу тяжело ехать поездом, звучит как плохой анекдот, но он идеально описывает реальный уровень приоритетности украинского вопроса для нынешней американской администрации. Мир отменяется, впереди долгая игра на изнурение, где дипломатия уступила место иранским ракетам и донбасским штурмам.
0: По словам экспертов, отмена визита Уиткофа и Кушнера – это крах иллюзий Трампа о том, что мировые конфликты решаются так же, как сделки с недвижимостью. Пока Белый дом пересматривает свои приоритеты из-за Ирана, Украина продолжает искать прямые рычаги влияния, доказывая, что диктовать ей условия через голову не получится ни у Москвы, ни у Вашингтона.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Охотники за пенсиями. В Речице накрыли подпольный дом престарелых. Владельцы снимали деньги с пенсионных карт пожилых людей. Жительница Речицы 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. По данным следствия, сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей.
4: Установлено, что на протяжении 2 лет жительница Речицы в своем частном домовладении оказывала услуги более 10 пожилым гражданам. Хозяйка домовладения не получала необходимой лицензии, которая бы подтвердила соответствие созданных ею условий требованиям к содержанию и качеству оказываемых социальных услуг. По факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии возбуждено уголовное дело.
3: Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Частные дома престарелых в Беларуси закрылись с октября 2024 года. Теперь им нужно иметь лицензию, чтобы работать. Министерство труда и социальной защиты перечислило следующие варианты для постояльцев закрытых частных пансионатов и их родственников. Один из вариантов – передать свое жилье в обмен на уход от государства, говорят в министерстве.
5: Это договор пожизненного содержания, по которому гражданин передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность государства. А государство обязуется осуществлять пожизненное содержание. Такой договор заключается с пожилыми, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими родственников, обязанных по закону их содержать.
3: Среди других вариантов в министерстве назвали услуги социального работника, услуги сиделки, долговременный уход и замещающую семью. Экономисты видят в таких инициативах тенденцию к сокращению расходов бюджета всеми доступными способами, а также наращиванию его доходов. Как заявил Александр Лукашенко, белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства. Президент подчеркнул, что, по его мнению, Беларусь остается социально ориентированным государством, отметив, что так записано во всех документах. При этом Лукашенко сказал, что при проведении такой политики есть и определенные перекосы.
6: Все-таки люди должны прежде всего отвечать сами за себя и стараться себя обеспечить сами. А если уж где-то что-то не получилось, или инвалид, больной человек, тогда государство должно подставить свое плечо. Перекос есть, но отойти от этой политики я не могу.
3: Что касается подпольного дома престарелых в Речице, то после введения обязательного лицензирования большинство частных пансионатов в Беларуси закрылись, не пройдя проверку. На этом фоне госучреждения переполнены, а спрос на подобные услуги остается высоким, что порождает подпольный бизнес, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Девушки теперь тоже под прицелом. Студентки Северского госуниверситета предложили подписать контракт в счет оплаты за обучение. Агитацию в беспилотные войска рассылает всем студентам. Однако ранее на

0: специальный разговор в кабинет ректора вызывали только парней. Поэтому студентка из Новокузнецка очень удивилась, когда ей предложили заключить контракт в обмен на списание всех долгов по оплате за обучение.
1: Это не первый раз, когда рассылают такую фигню. Даже девушек уже приглашают. Учусь на платной основе, сессия начинается в мае. Предложили подписать контракт и пообещали аннулировать остаток долга за учебу.
0: На этом история не закончилась. После отказа от службы в армии девушке предложили подумать несколько дней. Вербовка студентов сейчас активно идет практически в каждом вузе страны. Однако желающих заключить контракт не так много. В некоторых университетах идут на критические меры, чтобы выполнить план. В Новосибирском колледже сразу 14 студентов отчислили с последнего курса.
2: При этом предлагают подписать контракт на спецоперацию. Тогда отчисления не будет и выдадут диплом. Получается, зачет не сдал, отчислили, а контракт подписал, зачет сдан.
0: В вузах Красноярска похожая картина. Марина говорит, что ее сестра работает в одном из учебных заведений. Она рассказала, что там на несовершеннолетних студентов оказывают нешуточное давление, склоняя подписать контракт.
3: Совершеннолетних 12 человек нужно на БПЛА. Ребята, там их гасят, эти, кто выходит на диплом. Все, подпишите. Они не дают диплом, они говорят, мы вас завалим, если не подпишите.
0: Агитация в вузах перешла в активную фазу в декабре 25-го, и успешно ее назвать сложно. Количество подписавших контракт студентов, по официальным данным, пару сотен, а в планах – несколько тысяч. В Минобрнауке требуют от вузов проводить больше агитационных лекций, встреч и мероприятий для вербовки учащихся на контракт.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
5: Сиаха.
4: Синий.
5: Нила.
4: Коричневый.
5: Бура.
4: Зеленый.
5: Сабз.
4: Оранжевый.
5: Наранджи.
4: Фиолетовый.
5: Джамуни.
4: Красный.
5: Сурх.
4: Белый.
5: Сафед.
4: Желтый.
5: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Невероятно, но факт.
7: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект ХАРП. О нем сегодня и пойдет речь. ХАРП — это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью ХАРП и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают ХАРП с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? ХАРП, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность ХАРП и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана – скрыть истину от массы и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо ХАРП – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
8: Радиосигнал 666 АМ.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Это просто шок. Беларусы получили почти 1 000 000 видов на жительство в Европе за последние 4 года. С 2020 по 2024 год страны Евросоюза выдали гражданам Беларуси около 1 000 000 первых видов на жительство. Такие данные были озвучены на презентации исследования «Подсчет белорусов мира» на 5-й конференции белорусов и белорусок мира, которую организовали в Варшаве. К этим данным следует относиться с осторожностью, предупреждают организаторы. За границей уже находятся более 500 000 белорусов, считают эксперты. По их словам, такая ситуация – это в чистом виде гуманитарная катастрофа. Ведь 500-600 тысяч человек составляют 6-7% от общей численности населения. Те, кто помоложе, в основном уезжают в Европу. Они признаются, что там их привлекают более высокие зарплаты. Кроме того, те, кто уже уехал, говорят, что им нравится возможность путешествовать без виз по Европе, не ощущать последствия санкций и в целом жить намного спокойнее.
11: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Беларусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
10: Именно после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, белорусы стали массово уезжать за рубеж. И эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. При этом в Беларуси из-за оттока трудоспособного населения возникла острая нехватка кадров, отмечают эксперты. Эту проблему признает и президент.
12: Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците, особенно рабочих.
10: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
13: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
10: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14,5 тысяч жилых помещений и более 2,5 тысяч коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
16: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, чем будем строить.
17: Надо как по фирме.
16: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в РАЗИ и пытались построить комплекс.
17: Да, образцовый.
16: Может, в какой-то степени, как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает. Да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть и излишество.
17: Это деньги надо, да.
16: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
14: Радиосигнал. Подробно о важном.
18: Новости союзного государства. Каменный век в чистом виде. В Москве прямо в автобусе пассажиры напали на этническую бурятку. Женщину никто не защитил. Уроженка Бурятии заявила о расистском нападении из-за разговора на родном языке. Инцидент произошел в московском автобусе. По словам пострадавшей, во время телефонного разговора на бурятском одна из женщин начала оскорблять ее из-за внешности и речи, после чего, как утверждается, ударила по лицу. В конфликт попытались вмешаться и другие пассажиры. Пострадавшая пыталась объяснить, что Бурятия является частью России.
19: Больше не буду разговаривать. До свидания. Я просто вызову полицию.
20: Приезжайте в нашу страну.
19: Нашу страну. Так, я говорю, так. Как? Нашу страну.
20: Начинайте разговаривать по телефону, по какому-то языку.
19: Так, так, так.
20: Нам всем это слушать как? Почему
19: вам?
20: Мы должны это слушать?
19: А вы это кто?
20: Объясни. Вот мы люди.
19: А вы не думаете, что я россиянка?
20: Нет. Да?
19: Ой-ой-ой.
20: Юшка, зачем руки распускаете?
21: Она меня ударила.
20: Зачем еще?
19: Вот это вот лицо, короче, меня вот бьет. И вот это вот чурбанка меня оскорбляет. Сейчас я буду вызывать полицию. Будем разбираться. Разжигает межнациональную рознь. Вот такие вот женщины.
20: Ты меня снимаешь, сейчас тебя болью, реально.
18: По словам пострадавшей, нападавшие использовали расистские оскорбления, называя ее «чурбанской рожей». Они ударили бурятку по лицу и требовали уезжать в свою страну, утверждая, что она не имеет права находиться в Москве. Это далеко не первый подобный инцидент, вызвавший общественный резонанс. В апреле в поселке Мурино местная жительница напала на двух женщин-буряток, гулявших с детьми. Нападавшая заявила, что они не славянки и якобы получили российские паспорта только благодаря указу президента, после чего распылила перцовый баллончик в сторону матерей и колясок с младенцами. А в январе в Подольске уроженку Бурятии по имени Мария полицейские удерживали в отделении около 17 часов. Сама она рассказала, что полицейские остановили ее у подъезда, когда она возвращалась домой с дочерью.
22: Сразу же мы скрутили мне руки, заломали мне руки, ударили мне в спину, ударили по голове. Я им говорила, мне больно, что вы делаете. Меня всяко-разно оскорбляли. Говорили, я бурятская мразь, я бурятская подстилка. Я говорю, вы что такое делаете? Говорю, почему вы бурят оскорбляете? Они говорят, да ваших бурят, да и СВО на передке поубивает всех. Вас всех на передок надо сдавать. И буряты ваши все скоро сгинут. Ваша нация исчезнет.
1: Я говорила, буду жаловаться. А мне сказали, жалуйся своему, иди жалуйся своему бурятскому президенту и молись своим бурятским богам.
18: Бурятка рассказала, что ее продержали в отделении почти сутки, и за все это время ей не давали еду и воду. Врачи зафиксировали у нее кровоподтек правого плеча, ушибы головы и грудной клетки. После того, как она публично рассказала о задержании, МВД выпустило заявление, в котором сказано, что задержанную доставили в отдел в состоянии алкогольного опьянения и без документов. За это на нее составили протокол, а также протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Мархаев после случившегося обратился в администрацию президента, МВД, Следственный комитет и прокуратуру с заявлением о том, что в действиях полиции Подольска был элемент расовой ненависти. Сообщалось, что бурятку ошибочно приняли за нелегальную мигрантку, несмотря на наличие российского гражданства и документов. После очередного нападения в Москве следком возбудил уголовное дело.
2: По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства и дана юридическая оценка всем участникам.
18: Эксперты констатируют всплеск ксенофобских настроений в российском обществе. По их словам, отношения между разными этническими группами в России и так была непростой. А после начала СВО и терактов в Крокус-Сити-Холле ситуация обострилась еще больше.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Командир механизированной бригады Вадим Ильницкий о прибытии в танковое подразделение партии танков Т-72БМ-2, модернизированных белорусскими специалистами.
23: Сегодня в одно из танковых подразделений нашей бригады поступило вооружение танк Т-72БМ-2. Это новейшее вооружение, которое оснащено новыми средствами управления огнем, новыми радиостанциями, а также усиленный двигателем, который за счет этого позволяет увеличивать скорость движения. Танк Т-72БМ-2 – это результат работы одного из предприятий Государства военно-промышленного комитета, которые учли опыт применения бронетехники в современных вооруженных конфликтах. И как результат сегодня мы получаем бронетехнику, которая соответствует всем требованиям современного войскового боя. Хочу отметить, что в нашем соединении это лишь первый этап получения новейшего оборудования. В скором времени мы продолжим совершенствовать и получать новое вооружение, военно-спортивную технику для выполнения задач по предназначению.
21: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: Всем привет. В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день. Выезд на дачу.
25: Угу.
24: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
25: Казалось бы, банальная рутина, да?
24: Вот именно. Абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
25: Да. Случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
24: То есть правила игры поменялись глобально?
25: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
24: И любое отклонение наказывается рублем?
25: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
24: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
25: Да, песок – это отличная иллюстрация.
24: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
25: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
24: насколько жесткие?
25: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
24: Ого!
25: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
24: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
25: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
24: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
25: Угу.
24: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
25: Так, и что они сделали?
24: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
25: Но это уже промышленные масштабы.
24: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
25: Но система сработала иначе.
24: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
25: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу особо трупном размере. Во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
24: Жестко.
25: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
24: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
25: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
24: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
25: Никто не будет с этим возиться.
24: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
25: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
24: Ну да, это же всегда было нормально.
25: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
24: То есть люди просто теряются.
25: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
24: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
25: Березовый сок.
24: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
25: Очень массовое.
24: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4500 для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
25: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
24: Так.
25: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
24: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
25: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
24: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
25: Ну, теоретически, да.
24: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
25: Почти никто.
24: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
25: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
24: Так, и как это работает?
25: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
24: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
25: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
24: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
25: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
24: А какая есть альтернатива?
25: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
0: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
25: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
0: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
25: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
0: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
25: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
0: Тепловизорами?
25: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
0: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
25: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
0: В смысле?
25: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
0: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камеры на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
25: Да, дроны — это отдельная история.
0: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
25: И штраф летит автоматически.
0: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
25: Социальные сети.
0: Именно. Я говорю о социальных сетях.
25: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
0: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
25: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
0: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
25: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
0: Да уж.
25: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
0: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
25: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
0: Серьезно? Даже за грибы?
25: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
0: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
25: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
0: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
25: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
0: Ну да, сказать больше так не делайте.
25: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
0: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
25: О, да, эти истории с почесыванием уха.
0: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
25: И попробуй докажи обратно.
0: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платят, чтобы сэкономить нервы.
25: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
0: Например?
25: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
0: А если больше?
25: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9000 рублей и лишение на 5 лет.
0: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
25: Далеко не оно.
0: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
25: Угу.
0: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
25: И все?
0: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
25: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
0: Жесть.
25: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
0: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
25: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
0: А контроллер тут как тут.
25: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
0: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
25: О, это очень болезненная тема.
0: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
25: Сумма внушительная.
0: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
25: Абсолютно.
0: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
25: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
0: То есть просто сбор денег.
25: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
0: То есть семьи не сохраняются.
25: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
0: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
25: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовые величины.
0: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
25: Верно.
0: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
25: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
0: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
25: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в 2 раза.
0: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
25: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
0: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
25: Согласна. Очень глубокая мысль.
0: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
25: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
0: Спасибо за внимание. И удачи.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Лучше бы дроны закупали. Армия Беларуси получила партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-72БМ-2.
7: При создании танка учитывался опыт применения военной техники в современных вооруженных конфликтах, что позволило интегрировать в конструкцию машины наиболее эффективные решения для повышения ее тактико-технических характеристик.
6: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизация проходила на белорусских заводах.
7: В модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
6: По сути, это обновленная версия танка Т-72, который стоит на вооружении еще со времен СССР, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
8: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
6: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
9: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются и в FPV-дроне. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
6: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
6: Вот и попались. Россиянка купила масло с надписью «Продукт Белоруссии». Оказалось, его сделали в российской глубинке.
11: Хотите прикол? Вот масло купила, написано «Сделано в Белоруссии». Почему-то решила прочитать информацию на пачке, а его делают на российском предприятии.
6: Этот пост в Threads быстро стал популярным и собрал много комментариев, в основном от белорусов.
12: Конечно, это российское масло под видом нашего. У нас нигде такого в магазинах нет и не было.
26: Мы в Беларуси не используем слово «Белоруссия» для обозначения продуктов.
27: Уже где-то видел подобное масло. Все то же самое. Белоруссия и так далее. И упаковка, стиль ее – копия нашего брест-литовского масла.
6: Напомним, что недавно Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси изучило страницы маркетплейсов Wildberries и Озон и нашли десятки товаров, которые мимикрировали под продукцию белорусских предприятий.
28: В частности, обнаружены подделки на продукцию Лунинецкого молочного завода, Слуцкого сыродельного комбината, Мелковиты, Рогачевского консервного комбината. Товары сопровождаются изображением государственного флага Республики Беларусь, надписями «Сделано в Беларуси» или «Белорусские товары», а также имеют в описании недостоверные сведения о стране происхождения, чем вводят покупателя в заблуждение.
6: Выходит, что российский рынок переполнен подделками на белорусскую продукцию, а в это время Россельхознадзор тоннами блокирует реальные поставки, говорит юрист Степан Тихомиров.
29: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
6: Напомню, что о полных российских складах с арестованными белорусскими продуктами недавно говорил и посол Селиверстов. На начало этого года складские запасы белорусской промышленности превысили 12 миллиардов рублей. Товары накапливаются, сроки годности истекают, а прибыли нет, говорит посол. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Билет в один конец. Солдаты с Покровского направления рассказали о жизни штурмовика. Пушечное мясо без права голоса. Покровское направление превратилось в конвейер смерти, где раненых бросают гнить заживо. Солдаты 186-го полка Валентин Полыненко и Дмитрий Федореев записали видеообращение, в котором обвинили командование в бездумном истреблении личного состава.
2: Я эфрейтор Федореев Дмитрий Анатольевич, 22.07.89 года рождения. Служу по контракту, который заставили подписать, продлить. После плена вернулся опять на службу. Не пройдя ВВК, меня перевели во вторую танку. Со второй танковой меня перевели в 186-ю. Сказали, что это за креп. Дали боевое задание, которое было вообще невыполнимо. Нас пустили под минометы, под кассеты. Поселок Березово. В этом поселке находилось 6 человек в окружении, практически в окружении. Наш командир Карасюк, который находился недалеко от позиций, деревня Тимировка, начал угрожать расправой, что если мы группой не двинемся через поле, которое километр 300 и контролируется врагами. Там контролировалось градами, и птички летали. Много пацанов легло в этом поле. Баба-Яга раскидывала магнитки. Много пацанов лежат там посередине поля, возле кустов там.
1: О том, почему тактика местных штурмов применяется на поле боя даже в 2026 году, говорит военный юрист Аркадий Беляев.
10: Это классика нынешнего фронтового беспредела. Мы слышим о раненых с гангреной, которым запрещают откат, и об угрозах обнуления за неподчинение. Командирам на местах плевать на людей, им нужен результат в докладе любой ценой. Тот факт, что Федореева вернули на фронт сразу после плена без всяких комиссий, это грубейшее нарушение закона. Но в зоне СВО законы подменены волей Карасюков. Солдаты для них не люди, а расходный материал с коротким сроком годности.
1: Истории штурмовиков подтверждают, современное наступление держится на страхе перед своими же заградотрядами. Аналитик в области психологии и боевых действий Иван Грозов считает, что армия находится на грани морального истощения.
13: Когда солдат понимает, что командир не даст ему уйти даже с ранением, у него исчезает мотивация воевать. Полыненко и Федореев решились на огласку только потому, что терять им уже нечего. Они видели своих товарищей, брошенных в кустах посреди поля. Это рождает глубокую ненависть к офицерам. Такая система палочной дисциплины работает до поры до времени, но в итоге она ведет к массовому дезертирству или к тому, что стволы развернутся в другую сторону.
1: Ситуация на Покровском участке остается критической, а мясные волны продолжаются, несмотря на колоссальные потери. Журналист Ольга Майская отмечает, что молчание правоохранительных органов только развязывает руки полевым командирам. По ее словам, посередине полей, под Покровском и не только, лежат сотни тех, кто не смог откатиться без приказа. Это и есть истинная цена минимального продвижения на карте боевых действий.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
15: Вице-премьер Наталья Питкевич о том, как Беларусь будет повышать продолжительность жизни в новую пятилетку.
14: Глобальная цель, которая обозначена в государственной программе здоровья нации на текущую пятилетку. Это повышение продолжительности жизни до 76,5 лет. Сегодня это 75,1 года. Это на самом деле очень серьезная цель, поэтому мы сконцентрировались на таких нескольких приоритетных направлениях, понимая, что по всем вопросам система будет здравоохранения работать и развиваться, как обычно. Тем не менее, в качестве приоритетов это совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи, которая позволит нам заниматься ранним выявлением заболеваний, диагностикой и маршрутизацией пациентов, о чем я скажу далее. Предоставление высокотехнологической помощи населению, причем независимо от территориального расположения наших жителей, так как и требует президент, равномерное развитие всех территорий. И здесь мы уже идем, скажем так, по правильному пути. Только один пример. Сегодня 80% кардиохирургических вмешательств у нас проводится в региональных кардиохирургических центрах. Сюда же я отнесу в качестве приоритета рациональное распределение оборудования, материальных, финансовых ресурсов, оптимальное построение системы, сети учреждений, медицинских учреждений и повышение престижа специальности медицинских работников. Будет продолжена диспансеризация населения, охват которой должен не менее быть 95%.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Водка заливает Беларусь. В стране резко выросли продажи крепкого алкоголя.
28: По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи водки увеличились до 19 миллионов 600 тысяч литров. Также вырос спрос на ликеры и ликероводочные изделия, коньяк и ром. Те граждане, у которых проблемы с деньгами, часто пьют паленку, одеколон и даже очистители.
6: Об этом свидетельствуют данные Белстата за первый квартал года. Одновременно снизились продажи слабоалкогольных напитков, вин и пива.
28: Плодовых вин покупают меньше на 21%, игристых – на 2%. Пиво продали на 4% меньше, чем годом ранее.
6: Статистика показывает не просто рост продаж крепкого алкоголя. Она отражает куда более серьезные социальные процессы, говорят эксперты. В том числе реакцию на военные действия у белорусской границы, а также санкционное давление, а вместе с ним ухудшение уровня жизни простых граждан, уверен врач-нарколог Сергей Курин.
16: Население таким образом откликается на трудности. Сначала люди занервничали сильно, что война перекинется к нам. Потом поняли, что это надолго. Прибавьте к этому санкции, социальную и материальную нестабильность. Водка снова становится любимым отдыхом белорусов. Жаль.
6: Опрошенные белорусы признаются, что топят в алкоголе свою неуверенность в завтрашнем дне.
17: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
18: Безработица. Люди вот страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот нет работы. И людям ничего не остается делать.
19: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться с друзьями, выпить и...
6: Эксперты напоминают, что в крупнейшем прошлогоднем исследовании о влиянии алкоголя на здоровье граждан Беларусь заняла первое место по смертности, связанной с употреблением спиртного. Также страна вошла в тройку лидеров по числу потерянных лет жизни впоследствии алкоголизма. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
20: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
22: Пир.
20: Вторник.
22: Мангал.
20: Среда.
22: Будх.
20: Четверг.
22: Джумерат.
20: Пятница.
22: Джума.
20: суббота,
0: хафта,
20: воскресенье,
0: итвар.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Из первых уст.
15: Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг новость о том, что якобы он собирался пригласить главу РФ на саммит G20.
3: Нет, но если бы он приехал, то это было бы, вероятно, очень полезно. Знаете, я давно говорил, когда они сделали из восьмерки семерку, они выкинули Россию, это было до меня, это был Обама. Но вы говорите про приглашение, а не про приезд. Я не знаю ни о каком приглашении, но если бы его пригласили, я не... Слушайте, я считаю, что разговаривать нужно со всеми. Я не из тех, кто говорит, не надо с ними разговаривать, знаете, идет война, не будем с ними разговаривать. Я люблю разговаривать со всеми. Если ты умный человек, если ты контролируешь свои эмоции и все остальное, что нужно держать под контролем.

0: У ГАИ ГУВД Мингорисполкома инцидент произошел вблизи здания номер 6. 43-летний водитель авто при развороте на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущества встречному трамваю. В результате произошло столкновение. В ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска. В Бобруйском районе при пожаре погиб мужчина. Трагедия произошла в агрогородке Тилуша. Сгорелись гараж и хозяйственная постройка. Соседи, услышав треск шифера и увидев огонь, сообщили спасателям. К моменту прибытия МЧС конструкции уже обрушились. Внутри обнаружили погибшего 67-летнего мужчину. Пожар уничтожил автомобиль, кровлю, строение и имущество. Причины случившегося еще устанавливают. В Рогачеве возникли проблемы с водопроводной водой. После покраски конструкции на водозаборе вода начала пахнуть краской. Власти города организовали подвоз воды в цистернах и рекомендуют использовать для питья бутилированную воду. Как сообщили в Рогачевском райисполкоме, для контроля качества воды Центром гигиены и эпидемиологии, а также водоканалом организован регулярный отбор проб воды. Для выяснения причин и обстоятельств инцидента начато служебное расследование. В Минске завершается отопительный сезон. Мингорисполком принял решение о завершении отопительного сезона. С 30 апреля отопление уже отключили в общественных административных зданиях и промышленных организациях, а со 2 мая тепло отключат в жилищном фонде, общежитиях, общегородских банях, театрах и учреждениях образования, за исключением школ и детских дошкольных учреждений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Церковный прайс. Прихожане храма в Молодечно возмущены ценами на крещение и венчание. Что делать, если на крестины ребенка нет денег? Церковные тарифы вызвали нешуточную дискуссию в соцсетях. Новый прайс на услуги в православной церкви в Фаниполе сфотографировала местная прихожанка. Исходя из рекомендаций, видно, что самая дорогая услуга – венчание. Чтобы вступить в церковный брак, желательно извлечь из кошелька 300 рублей. За крещение – от 150 до 200 рублей. Отпевание – от 230 до 250 рублей. Панихида – 25 и так далее. Жительница Солигорска по имени Яна рассказала в комментариях, какую сумму потратила на крещение своего ребенка. Список необходимых вещей для таинства вышел довольно внушительным, как и цены в нем. В своем посте Яна подробно расписала, на что именно семье пришлось потратиться, чтобы организовать крещение дочки в Солигорске. Список получился такой.
2: Стоимость крещения – 90 рублей, икона ангела-хранителя – 15 рублей, два нательных крестика для родителей – 4 рубля, платок на голову для мамы – 20 рублей, золотой крестик для малышки – 285 рублей, наряд малышки – 40 рублей, фотограф – 450 рублей, видеомейкер – 100 рублей, подарки крестным – 200 рублей, торт – 190 рублей, праздничный ужин – 250 рублей.
0: Многие пользователи сошлись во мнении, что все можно было организовать гораздо дешевле.
3: У богатых свои причуды. А платок мама не может дома подобрать. Зачем малышке сейчас золотой крестик? Для крещения подойдет обычный, дешевенький. 450 на фотографа? Да вас развели. Подарки крестным, что это? Они за подарки пошли в крестные? А торт? 190 рублей. Ну, это ваш выбор.
0: Даже 150 рублей за крещение – это немалые деньги, считает пользовательница Алиса. Она отметила, что крещение – это в первую очередь таинство, а не показушный ритуал.
4: Мы не превращали крещение в показушный ритуал. Это не свадьба и не день рождения. Это таинство. В скромной церкви крестик подарил крестный. Он его из какого-то монастыря для нашего сына привез. Икону батюшка просто подарил. На крещение ребенку надела обычный повседневный слип. Никаких столов и подарков. Может, просто для меня это что-то слишком простое, чтобы вот так все организовывать.
0: Люди пишут, что 150 рублей за крещение – это только рекомендация. Вероятно, каждый храм устанавливает свой объем пожертвования, поэтому этот вопрос лучше уточнять непосредственно в той церкви, в которой вы хотите провести обряд. При этом многие задаются вопросом, покрестят ли в церкви ребенка, если у семьи нет таких денег для пожертвования. Пользователи верят, что если

0: рассказать об этом священнику, то ребенка покрестят или бесплатно, или за более подъемную для семьи сумму. О других самых важных событиях огня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства.
3: Слишком разговорчивый генерал комбат Ахмат Абтиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа Ахмат Абтиалаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников элиту ВДВ он и вовсе назвал никчемными людьми.
4: Теперь вопрос десантников. Десантники – это самые большие на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не продавил противник за эти 4 года, это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется. Это я могу понтанется.
3: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
4: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамота не удивит.
3: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
5: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
3: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
6: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
3: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаудинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на Сумском направлении. Сам же Алаудинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои, ни дипломатичные высказывания.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Академик РАН Геннадий Онищенко о том, какое вещество недавно обнаружили в России в партии белорусского творога.
8: Это ветеринарный препарат, который ваши ветеринары применяют для того, чтобы избавить животных от глистов. Это лечебный препарат. И по нашим нормам он вообще недопустим в этих вот любых молочных продуктах, которые поставляются на рынок. И у нас с вами одинаковые требования, и мои коллеги в Беларуси такие же требования предъявляют. Скорее всего, там что произошло? Там они применили этот препарат и не соблюли срок выведения, потому что любой организм, как и наш с вами, он все лекарства, которые применяются, они выводится через определенное время. Видимо, не соблюли эту, стандарт лечения, соблюдали. Ну и, конечно, допускать такие вещи нельзя. Тем более Савушкин продукт я знаю лично. Я там бывал на этих предприятиях. Что-то они, как говорится, дали маху, я бы так сказал. А недопустим он, потому что, ну, любое постороннее вещество для людей его не применяют, для животных применяют. Оно абсолютно недопустимо, и поэтому на будущее надо, так сказать, быть более тщательным в соблюдении тех регламентов, которые установлены ветеринарами.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: После позора с горящими автобусами вся надежда на тракторы. МТЗ показал Лукашенко свой новый, самый мощный продукт. Александру Лукашенко показали самый мощный трактор в линейке МТЗ. «Беларусь-5425» имеет двигатель мощностью 542 лошадиные силы. Как сообщалось ранее, в этом году была собрана одна такая машина, а до конца мая планировалось собрать еще 5 тракторов. Серийное производство может стартовать в 2027 году. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов во время презентации заявил, что белорусским аграриям хватит 300 таких тракторов. Президент же был прежде всего озабочен качеством.
10: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там, это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание.
0: Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что технику МТЗ должны покупать из-за хорошего качества, так как это наш бренд и нельзя опуститься.
10: Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что ну, это наш бренд.
0: Новый трактор МТЗ имеет коробку передач без разрыва потока мощности, высокопроизводительную гидросистему и систему автоматического вождения. Топливный бак на 900 литров обеспечивает непрерывность работы в течение 10 часов. Трактор также оснащен передним и задним навесными устройствами грузоподъемностью 5,5 и 12 тонн. Отмечается, что доля комплектующих собственного производства МТЗ составляет почти 77%, производство иных предприятий республики около 16%, производство предприятий СНГ около 2%, а комплектующие изделия поставки из дальнего зарубежья 5,5%. При этом ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. Некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
11: То есть, смотрите, любой показательный возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калийщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
0: При этом Александр Лукашенко называет МТЗ брендом страны. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану. Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, почему в посевную отговорки не принимаются.
10: Надо, чтобы была подготовлена почва. Посеять мы посеем. Почву надо подготовить, тем более кукурузу. Органику вносим, надо запахать. А почвы готовы, ну так день и ночь можно поработать и посеять. Просто надо с людьми работать в этом плане. Я не вижу проблем здесь особо. Ну и потом на следующей неделе обещают же у нас
12: потепление
10: резко. Поэтому если зерно сейчас будет в земле лежать, почва, оно выстрелит при активном потеплении. Поэтому тянуть уже не надо. Надо сеять. Иван Иванович, самое главное, вот план ты наметил, реальный, нормальный план для урожая. Надо обязательно его выполнить. Не надо слушать какие-то отговорки. Там что-то не так. Вот положено к этому времени, умрите, но сделайте.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Слишком разговорчивый генерал. Комбат Ахмата Афтиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа Ахмат Апти Алаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников элиту ВДВ он и вовсе назвал никчемными людьми.
4: Теперь вопрос десантников. Десантники – это самые большие на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не продавил противник за эти 4 года, это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется. Это я могу понтанеться.
3: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
4: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамотой не удивит.
3: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
5: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
3: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
6: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
3: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналов, где десантники требуют от Алаудинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на сумском направлении. Сам же Алаудинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои, ни дипломатичные высказывания.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
6: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
13: Пир.
6: Вторник.
13: Мангал.
6: Среда.
13: Будх.
6: Четверг.
13: Джумират.
6: Пятница.
13: Джума.
6: Суббота.
13: Хафта.
6: Воскресенье.
13: Итвар.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Привет всем, это «Между строк». Сегодня разберем решение, которое в апреле 2026 года фактически обнулило шансы сотен тысяч людей на собственную квартиру в столице. Лимит на строительство в Минске срезали до 300 тысяч квадратов. Это в 2.5 раза меньше, чем строили еще год назад. Давай на цифрах посмотрим, почему очередь на жилье теперь превращается в пожизненный приговор и кто на самом деле заберет те крохи, которые еще будут строиться.
15: Да, и знаешь, чтобы сразу расставить точки над «и», давай обозначим базу для этого разбора. Мы сейчас опираемся на свежие данные реестра недвижимости за март 2026 года.
14: Угу.
15: Плюс берем закрытую статистику по сделкам и новые директивы белорусских властей. И цель тут простая – просто отделить обещания чиновников от реальных цифр.
14: Слушай, ну контраст, если честно, просто сумасшедший. Смотри, я тут выписала исходные данные. В 2025 году в Минске сдали почти 720 тысяч квадратов.
15: Там же еще и план тогда перевыполнили, верно?
14: Именно. Отсчитались о выполнении на 101%. Все хлопали в ладоши. А теперь включается административный тормоз. Лимит жестко фиксирует на 300 тысяч квадратов. И точка.
15: То есть падение больше, чем в 2 раза?
14: Да. Если взять стандартную двушку в 60 квадратов, то местный рынок теперь будет получать всего 5000 квартир в год.
15: Вместо 12 тысяч, как было раньше. Но это минус 7 тысяч квартир ежегодно. Для 2-миллионного города это просто колоссальный удар по предложению.
14: И вот тут начинается та самая жесткая математика. Давай прямо сейчас прикинем. В очереди в Минске официально числится 171 813 семей. Делим их на эти 5000 квартир.
15: И получаем.
14: 34 года. И, знаешь, это еще абсолютно фантастический сценарий. Это если вообще всю новую стройку в городе будут отдавать только очередникам.
15: Слушай, ну мы же понимаем, что так не бывает. В реальности работают совершенно другие пропорции. По факту, за тот же 25-й год льготникам выделили всего 20% от общего объема жилья.
14: Угу.
15: А остальные 80% – это чистая коммерция и спецпроекты.
14: Окей, давай тогда применим эти 20% к новому лимиту в 300 тысяч квадратов. Получается 60 тысяч квадратов в год для очереди. Переводим в квартиры. Это ровно 1000 штук на весь город.
15: 1000 квартир в год.
14: Да. И теперь финальный расчет. Делим 171 тысячу семей на эту 1000 – 172 года. Представь себе этот уровень абсурда.
15: 172 года, да уж.
14: Ждать квартиру 172 года – это, ну как, встать в очередь в 1854 году, в самый разгар Крымской войны, чтобы только сегодня получить ключи.
15: Аналогия, конечно, мощная, но, знаешь, статистика тут добавляет холодной воды. За 24-й год квартиры реально получила только 2171 семья.
14: Это же чуть больше 1% от всей очереди.
15: 1,26%, если быть точным. Но парадокс в том, что сама очередь при этом формально уменьшается. Было 179 тысяч, сейчас 171 тысяча.
14: Стоп, подожди. А как она сокращается, если ключи дают единицам? Люди просто сдаются и уходят?
15: Хуже. Люди просто умирают. Ну, либо их вычеркивают бюрократы за малейшее изменение в документах. Правила там абсолютно драконовские.
14: Ну да, там же этот дикий ценз оседлости.
15: Да. Чтобы просто получить право встать в этот безнадежный конец списка, нужно прожить и официально проработать в Минске 10 лет.
14: Угу. То есть смотри, в 18 лет человек приезжает в столицу учиться, в 23 заканчивает университет. И только в 28 лет получает право встать в очередь, чтобы потом ждать еще 172 года. Просто гениально.
15: Абсолютно.
14: Но тогда возникает логичный вопрос. Слушай, если обычным врачам и учителям метры не достаются, то кто физически заберет эти 5000 квартир, которые все-таки построят?
16: Ну, пустовать они точно не будут. Из этого урезанного лимита приоритет жестко закреплен за военными и многодетными. По силовикам там отдельное, полностью защищенное финансирование.
14: А по многодетным? Их же не так много в общей массе.
16: В том-то и дело. Из 17 171 тысячи семей многодетных всего 3254. Это крошечный 1,9% от списка.
14: Подожди, то есть 98% очереди – это обычные семьи с одним-двумя детьми или вообще без них, которым никто ничего не гарантирует?
16: Вот именно. Но самое смешное, даже с этими льготными процентами математика ломается. Знаешь что, половина многодетных отказывается от квартир.
14: Серьезно? Почему? Дают же вне очереди.
16: Потому что статус «льготное» давно не значит «бесплатное». Субсидии крошечные, нормативы смешные. За все лишние метры или нормальную отделку выкатывают такие доплаты, что у людей просто, ну, нет этих денег.
14: Да. Значит, местные жители банально выдавлены из процесса. Очередь стоит намертво, но застройщики-то продолжают лепить коммерцию. И кто это скупает, если местные не тянут?
16: А вот тут смотрим свежие данные за март 26-го. В Минске за месяц прошла 1284 сделки. Из них 126 квартир купили граждане России.
14: Ого! Каждая десятая квартира уходит иностранцам.
16: Да, почти 10%. И эта доля очень быстро растет.
14: Слушай, ну это же парадокс. Как минчанам с их зарплатами конкурировать за эти жалкие остатки с российскими инвесторами?
16: Никак. Это чистая экономика, никакой магии. Смотри, в Москве новостройка спокойно стоит от 2,5 до 4 тысяч долларов за квадрат, а в Минске ценник 2 тысячи.
14: Ну да, для них это откровенный дисконт.
16: Огромный дисконт. Плюс никаких запретов на сдачу этих квартир в аренду для них нет. Они просто паркуют капитал в бетон.
14: Получается идеальный шторм. Местные жители зажаты в тиски. С одной стороны, белорусские власти рубят лимит на стройку в 2,4 раза. С другой, мощный внешний спрос просто выметает остатки. И цены летят в космос.
16: 100%. Конец 25 года вообще пробил максимум за 17 лет. За один год новостройки подорожали на 26%, а вторичка на 21%. Метр уверенно подполз к 2000 долларов.
14: Вдумайся в эти цифры. Я тут прикидывала портрет обычного человека. Допустим, мужчине 32 года, зарплата 1200 долларов, семья снимает двушку за 450, двое детей.
16: Ну, абсолютно типичная ситуация.
14: Обычная однушка в 40 квадратов на окраине сейчас стоит 76-80 тысяч долларов, а ипотека под 13-15%.
16: Это просто финансовая кабала.
14: Вот именно. Давай считать математику выживания. Квартира за 80 тысяч долларов, наскребли 20% взноса, это 16 тысяч долларов, остается кредит на 64 тысячи. При ставке 15% только проценты банку съедят 800 долларов в месяц.
16: При зарплате в 1200 и расходах на аренду в 450...
14: Это математический тупик. Баланс уходит в жесткий минус. А если просто копить, откладывая по 200 баксов, ну, собирать придется лет 30. Без отпусков, нормальной еды и вообще без жизни.
16: И к этому уравнению нужно обязательно добавить фактор монополизации. Знаешь, за последние 8 лет количество застройщиков в стране сократилось почти в 3 раза.
14: Ого! То есть рынок просто зачистили и поделили?
15: Абсолютно. Конкуренция мертва. И когда компании в три раза меньше, а строить разрешают только 300 тысяч квадратов в год, ну, законы свободного рынка отключаются.
14: Им даже не надо бороться за покупателя.
15: Конечно. Они понимают, что спрос никуда не делся, а предложение задушили искусственно. Поэтому цены будут расти 100%.
14: Но ведь официальные лица как-то обосновывают этот запрет на стройку. Легенда-то звучит благородно. Мол, так мы спасаем регионы от нехватки кадров. Типа, перестанем строить в столице, и агрономы с трактористами перестанут переезжать в Минск.
15: Но цифры в агропромышленном комплексе действительно печальные. Там работает 236 тысяч человек, и дефицит кадров хронический. Деревни пустеют, это факт. Но лечить отсутствие рабочих рук в селе запретом на стройку в городе – это антинаучный бред.
14: Это вообще противоречит логике. Знаешь, это как повесить амбарный замок на холодильник в своей квартире и думать, что голодный человек плюнет и добровольно уедет жить в лес. Людей просто выпихивают в чистое поле, не давая ни зарплат, ни нормальных школ на новом месте.
15: Вот именно. Люди бегут из регионов из-за низких доходов и отсутствия больниц, а не потому, что в Минске льют новые фундаменты. Они ищут качество жизни.
14: А чиновники же предлагают альтернативу. Всякие города-спутники, мегарайоны.
15: На бумаге это звучит красиво. Проект «Колодище» на 1,2 миллиона квадратов. Или «Зеленый бор» вообще на 4 миллиона.
14: Звучит как решение. В чем подвох?
15: В том, что это перспектива десятилетий. По тем же «Колодищам», цитирую чиновников, пока только разработана документация на подъездную дорогу. Все?
14: Документация на дорогу – это не крыша над головой. Зимой в документации не согреешься.
17: Да и история все показала. Программа спутников Фроди Смолевича и Руденская за 15 лет благополучно провалена. Недавно даже статус спутника сняли с некоторых городов. Потому что построить бетонные коробки в поле – это 5% успеха. Там нет скоростного транспорта, нет высокотехнологичных клиник, нет офисов. В итоге это просто спальное гетто. И по утрам тысячи машин стоят в глухих пробках по дороге в Минск.
14: Значит, запрет на жизнь в столице не вернет молодежь к коровам в деревню. Этот шлагбаум сработает иначе. Он просто заставит людей снимать старые убитые хрущевки в Минске втридорога.
17: Либо вообще подтолкнет к эмиграции. Специалист просто соберет чемодан и уедет туда, где строят жилье и дают доступную ипотеку.
14: И это напрямую ведет к самой страшной проблеме – демографической бомбе. Посмотри на состав этой дикой очереди из 171 тысячи семей. Молодые семьи – это 46,5% от списка.
17: Почти половина. И это самый активный возраст для рождения детей.
14: Именно. Они просто не будут рожать. Какая демография, если банально негде поставить детскую кроватку? Эти директивы убивают рождаемость эффективнее любого кризиса.
17: 100%. И знаешь, если свести все эти цифры воедино, картина складывается пугающая. Когда искусственный дефицит превращает обычные квадратные метры в настоящий золотой актив, возникает серьезный вопрос. Просто подумай, в чьих руках окажется реальная власть в городе, если выдача разрешений на каждую стройку становится не бюрократией, а распределением колоссальных привилегий для узкого круга избранных?
14: На сегодня это все. Очередь в 171 тысячу человек при таких темпах – это просто список тех, кто никогда не получит ключи от государства. Делай выводы сам и старайся смотреть на цифры, а не на обещания. Услышимся. Пока.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Министр внутренних дел Иван Кубраков об общемировой беде – наркотрафике.
18: Что касается вопроса наркотизации, проблема не только в Республике Беларусь, но и проблема в целом и в странах СНГ, да и в других странах, вы это прекрасно знаете. В прошлом году было задержано около 150 килограмм одновременно, которые провозили в запасных колесах через таможню. Была выявлена сеть, были выявлены кураторы, которые с Польши, целая группа Польша, Республика Беларусь и российские регионы, там около 10 человек, все были задержаны. Очень большая проблема – это так называемые закладчики. Век закладчика, он максимум месяц, особенно что касается несовершеннолетних. И если вы видите, что где-то начинает у подружки, у друга появляться дорогие вещи, дорогие телефоны, которые раньше папа и мама никогда не могли позволить себе купить. Но подскажите вы, не надо этого бояться. Очень много вот те люди, которые находятся за границей, так называемые наши беглые, они очень часто пишут о том, что там преподаватель определенной школы либо вуза студентов повел на экскурсию в СИЗО или повел на экскурсию в тюрьму. Да вопрос не в экскурсии. Вопрос в том, чтобы хоть как-то попытаться достучаться до молодых людей, рассказать, что их ждет и что это такое. Конечно, не все понимают и не до всех доходит, но способы используются очень разные. Но когда приезжаешь, особенно в колонию для несовершеннолетних, и смотришь на этих детей, ну, это просто страшно.
1: Важный сигнал.
0: Охотники за пенсиями. В Речице накрыли подпольный дом престарелых. Владельцы снимали деньги с пенсионных карт пожилых людей. Жительница Речицы 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. По данным следствия, сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей.
19: Установлено, что на протяжении 2 лет жительница Речицы в своем частном домовладении оказывала услуги более 10 пожилым гражданам. Хозяйка домовладения не получала необходимой лицензии, которая бы подтвердила соответствие созданных ею условий требованиям к содержанию и качеству оказываемых социальных услуг. По факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии возбуждено уголовное дело.
0: Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Частные дома престарелых в Беларуси закрылись с октября 2024 года. Теперь им нужно иметь лицензию, чтобы работать. Министерство труда и социальной защиты перечислило следующие варианты для постояльцев закрытых частных пансионатов и их родственников. Один из вариантов – передать свое жилье в обмен на уход от государства, говорят в министерстве.
20: Это договор пожизненного содержания, по которому гражданин передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность государства. А государство обязуется осуществлять пожизненное содержание. Такой договор заключается с пожилыми, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими родственников, обязанных по закону их содержать.
0: Среди других вариантов в министерстве назвали услуги социального работника, услуги сиделки, долговременный уход и замещающую семью. Экономисты видят в таких инициативах тенденцию к сокращению расходов бюджета всеми доступными способами, а также наращиванию его доходов. Как заявил Александр Лукашенко, белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства. Президент подчеркнул, что, по его мнению, Беларусь остается социально ориентированным государством, отметив, что так записано во всех документах. При этом Лукашенко сказал, что при проведении такой политики есть и определенные перекосы.
21: Все-таки люди должны прежде всего отвечать сами за себя и стараться себя обеспечить сами. А если уж где-то что-то не получилось, или инвалид, больной человек, тогда государство должно подставить свое плечо. Перекос есть, но отойти от этой политики я не могу.
0: Что касается подпольного дома престарелых в Речице, то после введения обязательного лицензирования большинство частных пансионатов в Беларуси закрылись, не пройдя проверку. На этом фоне госучреждения переполнены, а спрос на подобные услуги остается высоким, что порождает подпольный бизнес, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
2: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и в, как в высшие учебные, так и в средние специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиаде процентов 80 зачисляются, ну, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
22: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся».
23: Всем привет!
22: В новостях тут проскочила одна идея, которая, кажется, зацепила вообще всех. Могут ввести обязательное тестирование для госслужащих. Интеллектуальное и психологическое.
23: Угу.
22: И это, знаешь, ставит ребром такой фундаментальный вопрос. А должны ли нами управлять вот самые-самые умные, которых отобрали по IQ-тестам? Я вот считаю, что это абсолютно правильный шаг. Управление страной – это же невероятно сложная работа. И нам нужны лучшие умы, чтобы избежать хаоса и некомпетентности.
23: А я вот, знаешь, сразу как-то насторожился. Привет еще раз. Высокий IQ у чиновника – это ведь как? Как идеально заточенный нож. Он может попасть в руки хирурга, а может, извини, грабителя. Лично мне, вот честно, не так важно, сможет ли чиновник решить задачку Илона Маска про Северный полюс.
22: Но это утрирование.
23: Нет, мне куда важнее, чтобы он понимал, почему у меня в подъезде уже полгода крыша течет. Понимаешь, и сколько на самом деле стоит десяток яиц в магазине вот здесь за углом. По-моему, жизненный опыт и, совесть какая-то куда важнее формального интеллекта.
22: Но посмотри, что происходит сейчас. Мы же просто тонем в последствиях некомпетентности. Какие-то, абсолютно нелогичные указы, документы с ошибками, которые потом отменяют, чиновники, которые двух слов связать не могут, чтобы объяснить свои же решения. Это же системный хаос.
24: Вопрос в цифрах. Мировая статистика говорит, что политики с IQ выше 145 воруют на 12% чаще, но ловят их на 30% реже. Они просто умеют лучше заметать следы. При этом ученые из Торонто выяснили, как только человек получает даже маленькую власть, его мозг начинает работать в режиме энергосбережения совести. То есть зеркальные нейроны, отвечающие за сочувствие, просто отключаются, чтобы не мешать подписывать приказы. В Беларуси ситуация еще интереснее. В 2026 году 70% жалоб на чиновников в Минске – это не жалобы на их глупость. Наоборот, люди жалуются на то, что чиновник слишком умный. Он умеет написать ответ на 5 страницах так, что вроде и закон не нарушил, и крышу в твоем подъезде чинить не надо. А теперь парадокс. В крупных IT-компаниях Минска тест на IQ – это норма, и средний балл там около 120. В госсекторе же официального IQ-теста нет. Зато есть тест на стрессоустойчивость. Психологи говорят, что в Мингорисполкоме нужно уметь сохранять спокойствие, когда у тебя под дверью стоят 10 разгневанных пенсионерок, а у тебя из инструментов только печать и вера в светлое будущее. Интересно, что за прошлый год в СНГ было зафиксировано 40 оговорок в стиле «черномырдинок». Но, возможно, это не признак низкого интеллекта чиновников, а просто их мозг перегревается от попыток сказать что-то всем давно известное, так, чтобы оно звучало как инновация. В общем, возможно, умный чиновник – это не всегда подарок. Но это не точно.
4: Ну, бывает и такое.
5: Это же классика. Нагородить кучу терминов, сослаться на 3 противоречащих друг другу параграфа и все, чтобы скрыть суть и уйти от ответственности. Это не от низкого IQ, это как раз наоборот.
4: Ты приводишь в пример оговорки, а я вот вспомню Виктора Черномырдина с его «никогда такого не было» и вот опять. С точки зрения логики, ну, полный абсурд. А фраза стала крылатой, народной, потому что в ней есть какая-то глубокая мудрость. Понятное всем без всяких тестов. Хорошо, я согласна, что бывает и умышленное запутывание. Но это не отменяет проблемы базовой некомпетентности. Я предлагаю посмотреть на это с другой стороны. Давай возьмем крупные технологические корпорации. Туда ведь отбирают не по диплому, а по реальной способности решать сложнейшие задачи. Они ищут то, что называют свидетельством превосходства. Почему мы не можем применить такой же подход к управлению государством? Создать настоящую меритократию, власть достойных и способных.
5: Потому что?
4: И здесь психометрическое тестирование, которое оценивает не факты, а способность анализировать информацию, это объективный инструмент.
5: Постой, потому что государство – это не корпорация. Вот совсем. Цель корпорации – прибыль, а цель государства – благополучие людей. И вот тут высокий интеллект без эмпатии, без честности, он превращается в огромную проблему. Умный, но бессовестный чиновник просто будет эффективнее воровать. Он не будет брать взятку в конверте, это для дураков. Он придумает такую схему, что комар носа не подточит.
4: Погоди, но ведь есть объективные данные, которые говорят об обратном. Есть множество исследований. Они показывают четкую корреляцию. В странах с более высоким средним IQ уровень коррупции значительно ниже. Я не говорю, что умные люди по природе своей святые. Нет. Но умный человек лучше просчитывает риски.
5: Угу.
4: Он понимает, что сиюминутная выгода от взятки, она не стоит вероятности надолго сесть и потерять вообще все. Это не вопрос морали, а вопрос холодного когнитивного прагматизма. Умный просто побоится, потому что сможет просчитать последствия на 10 ходов вперед.
5: А вот тут ты сама себе, мне кажется, противоречишь. Эта корреляция, о которой ты говоришь, она работает только при одном условии. Если в стране есть неотвратимость наказания. Честные суды, эффективное следствие. А если этого нет, тогда высокий IQ превращается в главный инструмент для создания неуязвимых коррупционных схем.
4: Есть в этом логика. Но дело даже не в этом. Может, высокий IQ – это симптом здорового общества, а не его причина? В странах, где лучшее образование, медицина, где выше уровень жизни, там и средний IQ будет выше, и законы будут работать лучше. Так что, возможно, не интеллект побеждает коррупцию, а нормальное общество порождает и то, и другое.
5: А у нас умный чиновник просто найдет способ обойти закон так, что его еще и похвалят. Нужно ввести новый налог, он назовет его инвестиционным сбором в будущее наших детей. И все будут аплодировать.
4: Хорошо. Я вижу опасность, о которой ты говоришь, опасность, ну, изощренного мошенничества. Но неужели мы готовы отказаться от главного преимущества, от компетентности? Управление современным городом или экономикой – это же чудовищно сложная задача. Транспортные потоки, бюджет, система здравоохранения – это все требует экспертных знаний. Мы же не выбираем хирурга всенародным голосованием по принципу «нравится-не нравится». Мы ищем лучшего профессионала.
5: Так.
4: Почему же управлять экономикой, которая в тысячи раз сложнее, может любой крепкий хозяйственник со своей жизненной смекалкой? Я за технократию, за власть профессионалов, и интеллект здесь – это ключевой критерий отбора.
5: А вот здесь мы подходим к самому интересному. Твои технократы, они видят мир как набор цифр и переменных в уравнении, а людей не видят.
23: У меня есть знакомый, ну, назовем его условно Артем, с IQ под 145. Его привлекли к оптимизации автобусных маршрутов в спальном районе. На бумаге в его модели все было идеально. Автобусы ходят каждые 2 минуты, никаких пробок, время ожидания сократилось на 40%.
3: Ну, звучит неплохо.
23: А в реальности транспортный коллапс. Люди штурмом брали эти автобусы, потому что его гениальная модель не учла один простой факт. Бабушка с тележкой – это не просто пассажирская единица. Она заходит в автобус медленно. И таких бабушек много. В итоге его идеальный график летел ко всем чертям в первый же час.
3: Но это же классическая проблема внедрения, а не самой идеи. Модель-то была правильной, просто ей не хватило верных исходных данных. Это не значит, что мы должны отказаться от расчетов и вернуться к управлению на глазок. Это значит, что нам нужны лучшие модели и более качественный сбор данных, что, в свою очередь, само по себе является сложнейшей интеллектуальной задачей. Альтернатива – это популизм, когда решения принимаются, чтобы понравиться толпе.
23: Дело не в данных, а в подходе. Вспомни, как повсеместно вводили запись к врачу через QR-коды. Отличная технократичная идея. И она одним махом отрезала от медицины миллионы стариков с кнопочными телефонами. Для них это был не эффективный цифровой инструмент, а непреодолимая стена. И никто из этих умных оптимизаторов об этом даже не подумал. Потому что они сами живут в мире, где у всех смартфон и скоростной интернет. В народе таких умников и называют белоручками, оторванными от реальной жизни.
3: Но задача руководителя – принимать решения, полезные для большинства, даже если они не популярны или временно ущемляют чьи-то интересы. Это требует, ну, определенного холодного расчета и способности отстраниться от эмоций. Если мэр будет лично сопереживать каждому, кому эвакуировали машину, он никогда не наведет порядок на дорогах. Эмоциональная вовлеченность в каждую частную жалобу, она приведет к параличу всей системы. Так что рациональное мышление – это недостаток, а необходимое качество.
23: Вот. Ты сама сказала ключевые слова. Холодный расчет. Долгое время был миф, что люди с высоким интеллектом автоматически обладают и высокой эмпатией. Но современная психология говорит, что все сложнее. У интеллектуалов, как правило, очень развита так называемая когнитивная эмпатия. Они могут идеально проанализировать твое состояние, понять логику твоих страданий, но при этом у них может быть совершенно неразвита эмоциональная. То есть они этому не чувствуют. Мозг анализирует, а сердце молчит.
3: То есть ты хочешь сказать, что мы рискуем набрать на госслужбу умных, но, по сути, бесчувственных людей.
23: Именно. Мы рискуем создать целое поколение функциональных психопатов. Это чиновник, который тебя вежливо выслушает, скажет: «Я вас прекрасно понимаю». И он не соврет, он действительно поймет всю глубину твоей проблемы. Но он тебе не поможет, если это хоть на миллиметр противоречит инструкции. Потому что ему, по большому счету, на твои страдания наплевать. А если добавить к этому исследования, которые показывают, что сама по себе власть снижает способность к сопереживанию, то мы получим идеально работающую, но абсолютно бесчеловечную машину.
3: Хорошо. Если не IQ-тест, то что? Как тогда отбирать? Как измерить эту твою жизненную смекалку и совесть? Это же субъективные понятия. Сегодня один кажется нам близким к народу, а завтра оказывается обычным казнокрадом. Нам нужна хоть какая-то объективная система. Вот представь, экзамен для кандидата. Я бы задала ему классическую загадку. Вы прошли милю на юг, милю на запад, милю на север и оказались там, откуда начали. Где вы? Это тест на нестандартное мышление.
6: Но я бы предложил другой экзамен. Куда более важный. Вопрос первый. Сколько стоит литр молока, десяток яиц и буханка хлеба в магазине эконом-класса? Без скидки. Вопрос второй. Как доехать в 7 вечера из спального района в центр на общественном транспорте и сколько это займет времени? Если кандидат не может сходу на это ответить, он профнепригоден. Будь у него хоть 200 IQ.
3: Но ведь цена на молоко меняется, и маршруты автобусов тоже. Мы не можем строить управление на знании сиюминутных фактов.
6: Одно другому не мешает.
3: Нам нужны люди, которые могут выстроить систему так, чтобы экономика была стабильной, а транспорт ходил по расписанию. Это требует системного мышления.
6: Если он не знает основ, то и систему он построит для каких-то сферических людей в вакууме.
3: Ладно,
22: Я готова признать, что слепая вера в один лишь IQ – тест опасна. Это действительно может привести к отчуждению власти от людей и, как ты правильно заметил, к появлению более изощренных злоупотреблений. Но я все равно убеждена, что без минимального интеллектуального ценза система обречена. Мы так и будем жить в режиме ручного управления и вечного латания дыр. Нельзя построить современное государство на одной народной мудрости. Нужен баланс, но начинать надо с повышения планки компетентности.
10: А я подытожу так. Мозги без совести – это просто очень дорогая и эффективная мясорубка. IQ-тест, если и нужен, то как один из десятков второстепенных инструментов. А лучшая проверка на профпригодность другая. Заставить кандидата месяц пожить на среднюю зарплату, поездить на работу на общественном транспорте и отвезти ребенка в обычную районную поликлинику.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус о том, что Украина практически остановила наступление России на линии фронта.
12: У России нет такой возможности проводить наступательные операции так, как это было зимой. В обычных условиях вездесущие украинские разведывательные дроны фиксируют любое движение. Сейчас Украина практически остановила наступление России на линии фронта. На самом деле, я думаю, если посмотреть на последние 3 месяца, Украина, возможно, добилась даже большего прогресса на земле, чем Россия. И это очень-очень значительное событие. В основном это связано с выдающимися украинскими инновациями, а не только с дронами всех типов и их огромным количеством. В этом году Украина произведет 7 миллионов беспилотников. Сравните это с, возможно, 300-400 тысячами, которые производят США. Это вдвое больше, чем они произвели в прошлом году. И они постоянно совершенствуют свое программное и аппаратное обеспечение.
11: Важный сигнал.
13: После позора с горящими автобусами вся надежда на тракторы. МТЗ показал Лукашенко свой новый, самый мощный продукт. Александру Лукашенко показали самый мощный трактор в линейке МТЗ. «Беларусь-5425» имеет двигатель мощностью 542 лошадиные силы. Как сообщалось ранее, в этом году была собрана одна такая машина, а до конца мая планировалось собрать еще 5 тракторов. Серийное производство может стартовать в 2027 году. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов во время презентации заявил, что белорусским аграриям хватит 300 таких тракторов. Президент же был прежде всего озабочен качеством.
16: Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-е, и еще какие-то там, это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание.
13: Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что технику МТЗ должны покупать из-за хорошего качества, так как это наш бренд и нельзя опуститься.
16: Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что это наш бренд.
13: Новый трактор МТЗ имеет коробку передач без разрыва потока мощности, высокопроизводительную гидросистему и систему автоматического вождения. Топливный бак на 900 литров обеспечивает непрерывность работы в течение 10 часов. Трактор также оснащен передним и задним навесными устройствами грузоподъемностью 5,5 и 12 тонн. Отмечается, что доля комплектующих собственного производства МТЗ составляет почти 77%, производство иных предприятий республики около 16%, производство предприятий СНГ около 2%, а комплектующие изделия поставки из дальнего зарубежья – 5,5%. При этом ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. Некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
9: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калийщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
13: При этом Александр Лукашенко называет МТЗ брендом страны. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану. Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость...

0: от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте, а какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко прослушал от испытателя краткий обзор на новый экспериментальный энергонасыщенный трактор «Беларусь» 5425.
3: Иди сюда, дорогой.
4: Необходимо.
3: Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько ты уже на нем работаешь?
4: На данный момент наработали 42 моточаса.
3: Наработали или ты наработал?
4: Я наработал.
3: И что ты можешь сказать, ну, в первом приближении, над чем тут поработать?
4: Ну, как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить, а так трактор неплохой, мощный, хороший
3: будет. Если по качеству будет нормальный, он нужен, да?
4: Да, конечно. У кого большие вот земли, конечно, нужно. За один проход будет делать много работы.
3: А расход топлива? Много то работа, расход топлива?
4: Ну, в зависимости, какие работы.
3: Ну, это понятно, но все-таки двигатель здесь в 2 раза ну, почти да. мощнее.
4: Да. И выработка здесь, Александр Григорьевич, 12 где-то гектаров.
3: То есть экономично.
4: Да. Ну, как бы, пока мы рассчитали где-то примерно 19-17 литров на гектар, примерно. 35-ка 14, так? Ну, для этого трактора это нормально, но мы вот разговаривали с руководителем, что, понятно, это же опытный образец, здесь надо работать. Почему? Потому что это же наши деньги. Наша себестоимость.
3: То есть ты доволен этим трактором да. пока? 42 моточаса, но ты доволен.
4: Доволен. Ну, там все облегченное, панели информативные, вместо рычагов уже стоят клавиши. Легче в управлении охотник.
5: Коробка да. автомат.
4: Да, полный автомат.
3: Это большое дело. Да, да.
4: Намного легче работать. Ну, двигатель мощный, хороший.
3: Ну, еще бы, конечно. Космический корабль. Ну, садись, заводи, езжай. Угу. 200 литров бак?
4: Нет, 900.
5: 900 литров бак.
4: 900 литров, да. чтобы на 10 часов хватало работы ему.
3: Ну, давай. 900
1: литров. Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
6: Сяха.
1: Синий.
6: Нила.
1: Коричневый.
6: Бура.
1: Зеленый.
6: Сабз.
1: Оранжевый.
6: Наранджи.
1: Фиолетовый.
6: Джамуни.
1: Красный.
6: Сурх.
1: Белый.
6: Сафед.
1: Желтый.
6: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Важный сигнал.
8: Лучше бы дроны закупали. Армия Беларуси получила партию модернизированных с учетом опыта.

0: транспорта СВО танков Т-72 БМ-2.
1: При создании танка учитывался опыт применения военной техники в современных вооруженных конфликтах, что позволило интегрировать в конструкцию машины наиболее эффективные решения для повышения ее тактико-технических характеристик.
0: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизация проходила на белорусских заводах.
2: В модернизированных Т-72 БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
0: По сути, это обновленная версия танка Т-72, который стоит на вооружении еще со времен СССР, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
3: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
0: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
4: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются FPV-дроны. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
0: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
6: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя дагонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Денекен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако Наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
5: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
7: В Брестской области за день произошло два ДТП с участием велосипедисток. В Белозерске трактор сбил 83-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по переходу, не спешившись с велосипеда. А в Пинске автомобиль Porsche наехал на 62-летнюю женщину при аналогичных обстоятельствах. Она также ехала через переход, не спешившись. Обе пострадавшие госпитализированы. Гараж и стоящая рядом легковушка загорелись в Минске. Инцидент произошел на улице Гурского. По прибытии подразделения МЧС наблюдалось горение гаража. Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на месте происшествия работало 5 единиц техники. Комитет государственного контроля Могилевской области проверил 18 частных субъектов хозяйствования и выявил нарушения у 5 из них. Предприниматели неправомерно воспользовались льготами по уплате утилизационного сбора при ввозе грузового автотранспорта в прошлом году. В ведомстве напомнили, что льготы предоставляются перевозчикам для обновления парка грузовых автомобилей и стимулирования экспортных перевозок, и обязательное условие использования ввезенного транспорта исключительно в международных перевозках в течение года после ввоза. Нарушители же использовали автомобили и во внутренних перевозках. Размер неправомерно полученных льгот составил почти 300 тысяч рублей. Часть суммы уже перечислена нарушителями в бюджет, взыскание оставшейся находится на контроле. В Бресте 2 мая для всех потребителей тепловой энергии завершится отопительный сезон. Как сообщили в Брестском горисполкоме, решение принято в соответствии с правилами подготовки и проведения отопительного сезона. Они утверждены соответствующим постановлением Совета министров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Из первых уст.
8: Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Азербайджан заявил, что приоритетом для Украины остается безопасность и развитие оборонно-промышленного комплекса.
9: Сегодня направление номер один – это безопасность. Это оборонно-промышленный комплекс. Украина продемонстрировала стойкость во время этой войны против агрессора. Сегодня делится своим опытом. Сегодня я говорил с нашими экспертами, которые прибывают сегодня в Азербайджан. Они, безусловно, поддерживают наших коллег. Безусловно, мы будем развивать наше сотрудничество, наш ко-продакшн, и это очень важное направление, которое точно повысит и безопасность наших стран, и наших народов, и товарооборот, который мы действительно хотим очень увеличить между нашими странами. Мы проговорили и мирные усилия. Для Украины очень важно, чтобы Россия нашла в себе силы закончить эту несправедливую войну. Безусловно, мы высоко ценим роль наших партнеров в медиации этого процесса. Мы поделились с президентом Азербайджана мнением, что мы готовы для трехсторонних переговоров. У нас были такие переговоры в Турции, у нас были такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии. Безусловно, мы готовы до ближайших переговоров в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии.
5: Важный сигнал.
7: Это просто шок. Белорусы получили почти 1 000 000 видов на жительство в Европе за последние 4 года. С 2020 по 2024 год страны Евросоюза выдали гражданам Беларуси около 1 000 000 первых видов на жительство. Такие данные были озвучены на презентации исследования «Подсчет белорусов мира» на 5-й конференции белорусов и белорусок мира, которую организовали в Варшаве. К этим данным следует относиться с осторожностью, предупреждают организаторы. За границей уже находятся более 500 000 белорусов, считают эксперты. По их словам, такая ситуация – это в чистом виде гуманитарная катастрофа. Ведь 500-600 тысяч человек составляют 6-7% от общей численности населения. Те, кто помоложе, в основном уезжают в Европу. Они признаются, что там их привлекают более высокие зарплаты. Кроме того, те, кто уже уехал, говорят, что им нравится возможность путешествовать без виз по Европе, не ощущать последствия санкций и в целом жить намного спокойнее.
10: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но, я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
7: Именно после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, белорусы стали массово уезжать за рубеж. И эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. При этом в Беларуси из-за оттока трудоспособного населения возникла острая нехватка кадров, отмечают эксперты. Эту проблему признает и президент.
11: Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците, особенно рабочих.
7: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
12: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
7: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14,5 тысяч жилых помещений и более 2,5 тысяч коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, как продолжит развивать регионы в Беларуси по принципу «один район, один проект».
13: Она уже переназвалась, она зовется «Региональная инициатива». Суть ее заключается в том, что мы не регламентируем ее определенным перечнем, принятым постановлением Совета Министров. Там заявительный принцип. Заявительный принцип осуществляется через Министерство экономики и соответствующим образом зеркалится в банках кредитующие проекты. То есть это, скажем, такое инициативное, с позволения сказать, свободное плавание идей, предложений, конечно же, финансово окупаемых, финансово реализуемых. Президент, надо сказать, поддержал предложение правительства по улучшению финансовых условий, финансового продукта, направляемый на реализацию проектов в регионах. Это специальные ресурсы правительства, согласованные с президентом и с Национальным банком. Президент поддержал новации, которые также стимулируют развитие инвестиций в части компенсации затрат, капитальных затрат. Они дифференцированы. Я докладывал о том, что в индустриальных центрах бюджет будет компенсировать 15% капитальных затрат проекта всего после реализации проекта. Здесь важный момент, что это будет уже после завершения этого. А в аграрных районах до 35%. И самое главное, наверное, я позволю себе сделать акцент, президент также поддержал позицию правительства о том, что вот эта программа, инициатива стимулирования регионального развития, это не только прошлая пятилетка, это не только текущая пятилетка, это в принципе долгосрочное гарантированное условие стимулирование привлечения инвестиций в регионе.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень непростую и, честно говоря, болезненную тему. Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
15: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
16: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45-го года не было так мало.
14: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
16: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
14: Ого.
16: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
14: То есть смертность выше рождаемости?
16: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
14: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
16: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду, про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто, перестали существовать, 59 населенных пунктов.
14: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
16: Да.
14: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
16: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
14: 800 тысяч?
16: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно. Вместе?
14: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
16: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
14: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
16: Именно так.
14: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
16: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
14: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
16: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
14: То есть профессиональное самоубийство.
16: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
14: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
16: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет.
17: И плюс к этому ежемесячное пособие – около $200.
14: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные $11 200 в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден и не в пользу рождения ребенка.
17: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
14: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
17: Вот. Вот в этом-то и вся суть, если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
14: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
17: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
14: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
17: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
14: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
17: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
14: Да.
17: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
14: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
17: Да.
14: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
17: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
14: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
17: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
14: Тех, кто как раз и должен был рожать.
17: Да.
14: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит: «То, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени».
17: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий трехлетней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
14: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
17: В сухом остатке мы имеем, по сути, четыре слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто четвертым, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
14: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
17: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 000 рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
14: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
18: СВО проедает экономику со всех сторон. После атак дронов переработка нефти в России рухнула до минимума за 17 лет. Объемы переработки нефти на российских нефтезаводах обвалились до минимума с 2009 года после налетов беспилотников, которые затронули НПЗ, нефтебазы и трубопроводы от Ленинградской области до Урала. Как сообщает Bloomberg, нефтепереработка в России сократилась до 4,69 миллиона баррелей в день. По сравнению с прошлым годом объемы упали на 12%, а по сравнению с 2021 на 18%, или почти на миллион баррелей в сутки. По данным Bloomberg, в апреле беспилотники как минимум 21 раз атаковали российскую нефтяную инфраструктуру. Число ударов стало рекордным с начала года и одним из самых высоких с начала СВО, отмечает издание.
19: Под налеты беспилотников попали по меньшей мере 9 нефтезаводов, из которых 5 полностью или частично останавливали производство. Не менее 5 атак за месяц состоялось на систему российских нефтепроводов. 6 раз беспилотники атаковали морскую нефтяную инфраструктуру, включая порты Балтийского моря.
18: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15, а то и 20%, говорит экономист Владимир Милов.
20: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
18: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
21: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
18: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. При этом атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
1: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику. Наложим еще на это и более высокие тарифы, и вот получается такие темпы роста цен на бензин, которые мы видим.
18: Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер, как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет, я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
22: Сиаха.
5: Синий.
22: Нила.
5: Коричневый.
22: Бура.
5: Зеленый.
22: Сабз.
5: Оранжевый.
22: Наранджи.
5: Фиолетовый.
22: Джамуни.
5: Красный.
22: Сурх.
5: Белый.
22: Сафед.
5: Желтый.
22: Пила.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
5: Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Водка заливает Беларусь. В стране резко выросли продажи крепкого алкоголя.
3: По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи водки увеличились до 19 миллионов 600 тысяч литров. Также вырос спрос на ликеры и ликероводочные изделия, коньяк и ром. Те граждане, у которых проблемы с деньгами, часто пьют паленку, одеколон и даже очистители.
0: Об этом свидетельствуют данные Белстата за первый квартал года. Одновременно снизились продажи слабоалкогольных напитков, вин и пива.
3: Плодовых вин покупают меньше на 21%, игристых – на 2%. Пиво продали на 4% меньше, чем годом ранее.
0: Статистика показывает не просто рост продаж крепкого алкоголя. Она отражает куда более серьезные социальные процессы, говорят эксперты. В том числе реакцию на военные действия у белорусской границы, а также санкционное давление, а вместе с ним ухудшение уровня жизни простых граждан, уверен врач-нарколог Сергей Курин.
4: Население таким образом откликается на трудности. Сначала люди занервничали сильно, что война перекинется к нам. Потом поняли, что это надолго. Прибавьте к этому санкции, социальную и материальную нестабильность. Водка снова становится любимым отдыхом белорусов. Жаль.
0: Опрошенные белорусы признаются, что топят в алкоголе свою неуверенность в завтрашнем дне.
23: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
24: Безработица. Люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
25: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить и...
0: Эксперты напоминают, что в крупнейшем прошлогоднем исследовании о влиянии алкоголя на здоровье граждан Беларусь заняла первое место по смертности, связанной с употреблением спиртного. Также страна вошла в тройку лидеров по числу потерянных лет жизни впоследствии алкоголизма. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
26: Говорят, рожать, а помощи ноль. Минчанку не взяли на работу якобы только из-за того, что у нее есть дети. Это законно? Минчанка Анна искала дополнительную работу, но вместо оффера получила отказ. Причина, по ее словам, наличие детей. У Анны двое маленьких детей, 2,5 и 1,5 года. Она отметила, что мужчинам такие вопросы обычно не задают.
27: Мне прямо сказали, вы нам подходите по всем параметрам, но дети – это риски. Нам нужен человек, который будет на связи 24/7 и не уйдет на больничный в самый ответственный момент. Я пыталась объяснить, что у меня есть подстраховка, что работа удаленная и я профессионал, но меня просто не слышали. Ощущение, что в глазах рекрутера я превратилась из специалиста в ходячую проблему. Когда я написала об этом, мой директ просто взорвался. Сотни женщин написали: «Аня, добро пожаловать в клуб».
26: Комментарии под постом Анны быстро превратились в стену плача белорусского рынка труда. Оказалось, что даже в прогрессивных сферах, таких как IT или креативный маркетинг, материнство воспринимается как отягощающее обстоятельство, отмечает пользовательница Елена.
6: У меня была история еще абсурднее. На собеседовании спросили не только, сколько лет детям, но и как часто они простужаются и кто с ними сидит, когда я на работе. Это было похоже на допрос в полиции, а не на интервью. В итоге выбрали парня, у которого опыта в два раза меньше, но зато нет домашних хлопот. Мы все еще живем в мире, где мужчина с детьми так это солидный отец семейства, а женщина с детьми то ненадежный сотрудник.
26: По закону дискриминация запрещена. Почему же работодатели продолжают рисковать репутацией и зачем им это нужно, объяснила независимый HR-консультант Анастасия Громова.
7: Проблема в том, что доказать дискриминацию практически невозможно. Работодатель всегда найдет официальную причину. Другой кандидат более квалифицирован. На самом деле в компаниях до сих пор живет страх перед выплатами по больничным и необходимостью искать замену сотруднику. Это краткосрочная выгода, которая в итоге вредит самому бизнесу. Компании теряют лояльных, стрессоустойчивых и многозадачных специалистов, которыми обычно являются мамы. Пока в обществе не изменится отношение к балансу работы и жизни, мы будем видеть такие истории ежемесячно.
26: По словам экспертов, это не единичные случаи, а часть системной проблемы. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за материнства. Такие истории подсвечивают так называемый штраф за материнство, который остается актуальным даже в условиях кадрового голода. В то время, когда гибкие графики и удаленка стали нормой, подобный консерватизм выглядит не только несправедливым, но и экономически невыгодным, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, почему в посевную отговорки не принимаются.
9: Надо, чтобы была подготовлена почва. Посеять мы посеем. Почву надо подготовить, тем более кукурузу. Органику вносим, надо запахать. А почвы готовы, ну так день и ночь можно поработать и посеять. Просто все. Надо с людьми работать в этом плане. Да. Я не вижу проблем здесь особо. Ну и потом на следующей неделе обещают же у нас
10: потепление
9: резко. Поэтому если зерно сейчас будет в земле лежать, почва, оно выстрелит при активном потеплении. Поэтому тянуть уже не надо. Надо сеять. Иван Иванович, самое главное, вот план ты наметил, реальный, нормальный план для урожая. Надо обязательно его выполнить. Не надо слушать какие-то отговорки. Там что-то не так. Вот положено к этому времени, умрите, но сделайте.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Церковный прайс. Прихожане храмов Молодечна возмущены ценами на крещение и венчание. Что делать, если на крестины ребенка нет денег? Церковные тарифы вызвали нешуточную дискуссию в соцсетях. Новый прайс на услуги в православной церкви в Фаниполе сфотографировала местная прихожанка. Исходя из рекомендаций, видно, что самая дорогая услуга – венчание. Чтобы вступить в церковный брак, желательно извлечь из кошелька 300 рублей. За крещение – от 150 до 200 рублей. Отпевание – от 230 до 250 рублей. Панахида – 25 и так далее. Жительница Солигорска по имени Яна рассказала в комментариях, какую сумму потратила на крещение своего ребенка. Список необходимых вещей для таинства вышел довольно внушительным, как и цены в нем. В своем посте Яна подробно расписала, на что именно семье пришлось потратиться, чтобы организовать крещение дочки в Солигорске. Список получился такой.
12: Стоимость крещения – 90 рублей. Икона ангела-хранителя – 15 рублей. Два нательных крестика для родителей – 4 рубля. Платок на голову для мамы – 20 рублей. Золотой крестик для малышки – 285 рублей. Наряд малышки – 40 рублей. Фотограф – 450 рублей. Видеомейкер – 100 рублей. Подарки крестным – 200 рублей. Торт – 190 рублей. Праздничный ужин – 250 рублей.
11: Многие пользователи сошлись во мнении, что все можно было организовать гораздо дешевле.
13: У богатых свои причуды. А платок мама не может дома подобрать. Зачем малышке сейчас золотой крестик? Для крещения подойдет обычный, дешевенький. 450 на фотографа? Да вас развели. Подарки крестным, что это? Они за подарки пошли в крестные? А торт? 190 рублей. Ну, это ваш выбор.
11: Даже 150 рублей за крещение – это немалые деньги, считает пользовательница Алиса. Она отметила, что крещение – это в первую очередь таинство, а не показушный ритуал.
14: Мы не превращали крещение в показушный ритуал. Это не свадьба и не день рождения. Это таинство. В скромной церкви крестик подарил крестный, он его из какого-то монастыря для нашего сына привез. Икону батюшка просто подарил. На крещение ребенку надела обычный повседневный слип. Никаких столов и подарков. Может, просто для меня это что-то слишком простое, чтобы вот так все организовывать?
11: Люди пишут, что 150 рублей за крещение – это только рекомендация. Вероятно, каждый храм устанавливает свой объем пожертвования, поэтому этот вопрос лучше уточнять непосредственно в той церкви, в которой вы хотите провести обряд. При этом многие задаются вопросом, покрестят ли в церкви ребенка, если у семьи нет таких денег для пожертвования. Пользователи верят, что если сказать об этом священнику, то ребенка покрестят или бесплатно, или за более подъемную для семьи сумму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
15: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и в как в высшие учебные, так и в средние специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиаде процентов 80 зачисляются, ну, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Мир отменяется. Спецпосланники Трампа отменили визит в Киев из-за тупика в мирных переговорах с Россией.
1: спецтест посланники президента США Стив Виткоф и Джаред Кушнер отменили долгожданный апрельский визит в Киев. Причина официально звучит как отсутствие прогресса. Но за кулисами говорят о полном тупике. Москва требует весь Донбасс, а Киев не намерен обсуждать капитуляцию. Ситуация усложняет и то, что Вашингтон теперь больше занят Ираном, а перспективу многочасовой поездки в Киев на поезде американские делегаты сочли слишком тяжелой ради сомнительного результата, говорит американист Игорь Анохин.
2: Для Трампа Украина была бизнес-проектом – приехать, ударить по рукам и заявить о победе. Но выяснилось, что Путин не готов к компромиссам, а Зеленский не принимает диктат. Вдобавок, война Америки с Ираном полностью перетянула одеяло внимания. Уитков и Кушнер люди прагматичные, они не хотят ехать в Киев просто, чтобы выслушать старые обиды. Если нет готовой сделки, Трамп предпочитает просто поставить процесс на паузу, чтобы не выглядеть проигравшим. Украина для Белого дома сейчас – это чемодан без ручки.
1: В самом Киеве разочарование смешивается с раздражением. Переговорщики Трампа уже не раз бывали в Москве, но так и не доехали до украинской столицы, говорит дипломат Елена Сокольская.
17: Дисбаланс очевиден. Кушнер и Уитков встречаются с Путиным, но игнорируют Киев. Это создает ощущение, что судьбу Украины пытаются решить за ее спиной. Отмена визита под предлогом тупика – это попытка давления на Зеленского, чтобы он стал сговорчивее. Но Киев ищет новые форматы общения, понимая, что старые методы Трампа договориться за 24 часа в 2026 году окончательно провалились. Мирный процесс заморожен, и разморозить его поездом в Вашингтон в Киев уже не получится.
1: Пока дипломаты обмениваются колкостями, ситуация на фронте остается тупиковой, как и сами переговоры. Журналист-международник Дмитрий Канев отмечает, что мир откладывается на неопределенный срок.
18: Спецпосланники Трампа просто не хотят подписываться под неудачей. Кремль выставляет невыполнимые условия, надеясь на истощение Украины. Американцы же дали понять, если нет проблем,

0: Македон пересматривает свои приоритеты из-за Ирана, Украина продолжает искать прямые рычаги влияния, доказывая, что диктовать ей условия через голову не получится ни у Москвы, ни у Вашингтона.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Охотники за пенсиями. В Речице накрыли подпольный дом престарелых. Владельцы снимали деньги с пенсионных карт пожилых людей. Жительница Речицы 2 года содержала в своем доме более 10 пожилых людей. Услуги оказывались нелегально. У женщины не было лицензии, подтверждающей качество и безопасность условий проживания. Оплату за уход хозяйка получала напрямую от родственников или просто снимала пенсии постояльцев с их карт. По данным следствия, сумма незаконного дохода превысила 135 тысяч рублей.
3: Установлено, что на протяжении 2 лет жительница Речицы в своем частном домовладении оказывала услуги более 10 пожилым гражданам. Хозяйка домовладения не получала необходимой лицензии, которая бы подтвердила соответствие созданных ею условий требованиям к содержанию и качеству оказываемых социальных услуг. По факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии возбуждено уголовное дело.
2: Теперь женщине грозит ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Частные дома престарелых в Беларуси закрылись с октября 2024 года. Теперь им нужно иметь лицензию, чтобы работать. Министерство труда и социальной защиты перечислило следующие варианты для постояльцев закрытых частных пансионатов и их родственников. Один из вариантов – передать свое жилье в обмен на уход от государства, говорят в министерстве.
4: Это договор пожизненного содержания, по которому гражданин передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность государства. А государство обязуется осуществлять пожизненное содержание. Такой договор заключается с пожилыми, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими родственников, обязанных по закону их содержать.
2: Среди других вариантов в министерстве назвали услуги социального работника, услуги сиделки, долговременный уход и замещающую семью. Экономисты видят в таких инициативах тенденцию к сокращению расходов бюджета всеми доступными способами, а также наращиванию его доходов. Как заявил Александр Лукашенко, белорусы должны стараться обеспечивать себя сами, а не уповать на помощь государства. Президент подчеркнул, что, по его мнению, Беларусь остается социально ориентированным государством, отметив, что так записано во всех документах. При этом Лукашенко сказал, что при проведении такой политики есть и определенные перекосы.
5: Все-таки люди должны прежде всего отвечать сами за себя и стараться себя обеспечить сами. А если уж где-то что-то не получилось, или инвалид, больной человек, тогда государство должно подставить свое плечо. Перекос есть, но отойти от этой политики я не могу.
2: Что касается подпольного дома престарелых в Речице, то после введения обязательного лицензирования большинство частных пансионатов в Беларуси закрылись, не пройдя проверку. На этом фоне госучреждения переполнены, а спрос на подобные услуги остается высоким, что порождает подпольный бизнес, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Девушки теперь тоже под прицелом. Студентки Северского госуниверситета предложили подписать контракт в счет оплаты за обучение. Агитацию в беспилотные войска рассылают всем студентам. Однако ранее на специальный разговор в кабинет ректора вызывали только парней. Поэтому студентка из Новокузнецка очень удивилась, когда ей предложили заключить контракт в обмен на списание всех долгов по оплате за обучение.
6: Это не первый раз, когда рассылают такую фигню. Даже девушек уже приглашают. Учусь на платной основе, сессия начинается в мае. Предложили подписать контракт и пообещали аннулировать остаток долга за учебу.
0: На этом история не закончилась. После отказа от службы в армии девушке предложили подумать несколько дней. Вербовка студентов сейчас активно идет практически в каждом вузе страны. Однако желающих заключить контракт не так много. В некоторых университетах идут

0: критические меры, чтобы выполнить план. В Новосибирском колледже сразу 14 студентов отчислили с последнего курса.
1: При этом предлагают подписать контракт на спецоперацию. Тогда отчисления не будет и выдадут диплом. Получается, зачет не сдал, отчислили, а контракт подписал, зачет сдан.
0: В вузах Красноярска похожая картина. Марина говорит, что ее сестра работает в одном из учебных заведений. Она рассказала, что там на несовершеннолетних студентов оказывают нешуточное давление, склоняя подписать контракт.
2: Совершеннолетних 12 человек нужно на БПЛА. Ребята, там их гасят, эти, кто выходит на диплом. Все. Подпишите. Они не дают диплом, они говорят, мы вас завалим, если не подпишете.
0: Агитация в вузах перешла в активную фазу в декабре 25-го, и успешно ее назвать сложно. Количество подписавших контракт студентов, по официальным данным, пару сотен, а в планах несколько тысяч. В Миноборнауке требуют от вузов проводить больше агитационных лекций, встреч и мероприятий для вербовки учащихся на контракт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
4: Сяха.
3: Синий.
4: Нила.
3: Коричневый.
4: Бура.
3: Зеленый.
4: Сабз.
3: Оранжевый.
4: Наранджи.
3: Фиолетовый.
4: Джамуни.
3: Красный.
4: Сурх.
3: Белый.
4: Сафед.
3: Желтый.
4: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Невероятно, но факт.
6: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект ХАРП. О нем сегодня и пойдет речь. ХАРП — это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью ХАРП и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают ХАРП с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? ХАРП, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность ХАРП и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана – скрыть истину от массы и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо ХАРП – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ. Про
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Это просто шок. Беларусы получили почти 1 000 000 видов на жительство в Европе за последние 4 года. С 2020 по 2024 год страны Евросоюза выдали гражданам Беларуси около 1 000 000 первых видов на жительство. Такие данные были озвучены на презентации исследования «Подсчет белорусов мира» на 5-й конференции белорусов и белорусок мира, которую организовали в Варшаве. К этим данным следует относиться с осторожностью, предупреждают организаторы. За границей уже находятся более 500 000 белорусов, считают эксперты. По их словам, такая ситуация – это в чистом виде гуманитарная катастрофа. Ведь 500-600 тысяч человек составляют 6-7% от общей численности населения. Те, кто помоложе, в основном уезжают в Европу. Они признаются, что там их привлекают более высокие зарплаты. Кроме того, те, кто уже уехал, говорят, что им нравится возможность путешествовать без виз по Европе, не ощущать последствия санкций и в целом жить намного спокойнее.
9: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
8: Именно после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, белорусы стали массово выезжать за рубеж. И эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. При этом в Беларуси из-за оттока трудоспособного населения возникла острая нехватка кадров, отмечают эксперты. Эту проблему признает и президент.
10: Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците, особенно рабочих.
8: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
11: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
8: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14 500 жилых помещений и более 2 500 коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал.
5: от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
10: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, в чем будем строить.
13: Надо как по фирме.
10: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в грязи и пытались построить комплекс.
13: Да, образцовый.
10: Может, в какой-то степени, как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает. Да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть и излишество.
13: Это деньги надо, да.
10: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Каменный век в чистом виде. В Москве прямо в автобусе пассажиры напали на этническую бурятку. Женщину никто не защитил. Уроженка Бурятии заявила о расистском нападении из-за разговора на родном языке. Инцидент произошел в московском автобусе. По словам пострадавшей, во время телефонного разговора на бурятском одна из женщин начала оскорблять ее из-за внешности и речи, после чего, как утверждается, ударила по лицу. В конфликт попытались вмешаться и другие пассажиры. Пострадавшая пыталась объяснить, что Бурятия является частью России.
15: Не буду разговаривать. До свидания. Я просто вызову
16: полицию.
17: Вот это вот лицо, короче, меня вот бьет. И вот это вот чурбанка меня оскорбляет. Сейчас я буду вызывать полицию, будем разбираться. Разжигает межнациональную рознь. Вот такие вот женщины.
16: Что меня снимаешь, сейчас тебя болью, реально.
14: По словам пострадавшей, нападавшие использовали расистские оскорбления, называя ее «чурбанской рожей». Они ударили бурятку по лицу и требовали уезжать в свою страну, утверждая, что она не имеет права находиться в Москве. Это далеко не первый подобный инцидент, вызвавший общественный резонанс. В апреле в поселке Мурино местная жительница напала на двух женщин-буряток, гулявших с детьми. Нападавшая заявила, что они не славянки и якобы получили российские паспорта только благодаря указу президента, после чего распылила перцовый баллончик в сторону матерей и колясок с младенцами. А в январе в Подольске уроженку Бурятии по имени Мария полицейские удерживали в отделении около 17 часов. Сама она рассказала, что полицейские остановили ее у подъезда, когда она возвращалась домой с дочерью.
18: Сразу же мы скрутили мне руки, заломали мне руки, ударили мне в спину, ударили по голове. Я им говорила, мне больно, что вы делаете. Меня всяко разно оскорбляли. Говорили, я бурятская мразь, я бурятская подстилка. Я говорю, вы что такое делаете? Говорю, почему вы бурят оскорбляете? Они говорят, да ваших бурят, да и СВО на передке поубивает всех. Вас всех на передок надо сдавать. И буряты ваши все скоро сгинут. Ваша нация исчезнет. Я говорила, буду жаловаться. А мне сказали, жалуйся своему бурятскому президенту и молись своим бурятским богам.
14: Бурятка рассказала, что ее продержали в отделении почти сутки, и за все это время ей не давали еду и воду. Врачи зафиксировали у нее кровоподтек правого плеча, ушибы головы и грудной клетки. После того, как она публично рассказала о задержании, МВД выпустило заявление, в котором сказано, что задержанную доставили в отдел в состоянии алкогольного опьянения и без документов. За это на нее составили протокол, а также протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Мархаев после случившегося обратился в администрацию президента, МВД, Следственный комитет и прокуратуру с заявлением о том, что в действиях полиции Подольска был элемент расовой ненависти. Сообщалось, что бурятку ошибочно приняли за нелегальную мигрантку, несмотря на наличие российского гражданства и документов. После очередного нападения в Москве следком возбудил уголовное дело.
19: По данному факту, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства и дана юридическая оценка всем участникам.
14: Эксперты констатируют всплеск ксенофобских настроений в российском обществе. По их словам, отношения между разными этническими группами в России и так была непростой. А после начала СВО и терактов в Крокус-Сити-Холле ситуация обострилась еще больше.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Командир механизированной бригады Вадим Ильницкий о прибытии в танковое подразделение партии танков Т-72БМ-2, модернизированных белорусскими специалистами.
20: Сегодня в одно из танковых подразделений нашей бригады поступило вооружение танк Т-72БМ-2. Это новейшее вооружение, которое оснащено новыми средствами управления огнем, новыми радиостанциями, а также усиленным двигателем, который за счет этого позволяет увеличивать скорость движения. Танк Т-72БМ-2 – это результат работы одного из предприятий Государства военно-промышленного комитета, которые учли опыт применения бронетехники в современных вооруженных конфликтах. И как результат сегодня мы получаем бронетехнику, которая соответствует всем требованиям современного войскового боя. Хочу отметить, что в нашем соединении это лишь первый этап получения новейшего оборудования. В скором времени мы продолжим совершенствовать и получать новое вооружение, военно-строительную технику для выполнения задач по предназначению.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день. Выезд на дачу.
21: Угу.
1: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
21: Казалось бы, банальная рутина, да?
1: Вот именно, абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
21: Да, случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
1: То есть правила игры поменялись глобально?
21: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
1: И любое отклонение наказывается рублем?
21: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
1: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
21: Да, песок – это отличная иллюстрация.
1: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
21: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
1: Насколько жесткие?
21: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
1: Ого!
21: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
1: Это же больше половины зарплаты за одно ведро.
21: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
0: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
21: Угу.
0: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
21: Так, и что они сделали?
0: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
21: Но это уже промышленные масштабы.
0: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
21: Но система сработала иначе.
0: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
21: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
0: Жестко.
21: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
0: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
21: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
0: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
21: Никто не будет с этим возиться.
0: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
21: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
0: Ну да, это же всегда было нормально.
21: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
0: То есть люди просто теряются.
21: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
0: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
21: Березовый сок.
0: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
21: Очень массовое.
0: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4,5 тысяч для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
21: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
0: Так.
21: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
0: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
21: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
0: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
21: Ну, теоретически, да.
0: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
21: Почти никто.
0: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
21: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
0: Так, и как это работает?
21: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
0: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
21: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
0: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
21: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
0: А какая есть альтернатива?
21: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок, где-то по 5-7 рублей за литр.
0: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
21: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
0: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
21: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
0: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
21: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
0: Тепловизорами?
21: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
0: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
21: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
0: В смысле?
21: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
0: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камера на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
21: Да, дроны — это отдельная история.
0: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
21: И штраф летит автоматически.
0: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
21: Социальные сети.
0: Именно. Я говорю о социальных сетях.
21: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
0: Люди собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
21: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
0: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
21: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
0: Да уж.
21: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
0: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
21: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
0: Серьезно? Даже за грибы?
21: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
0: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
21: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
0: Да-да, но ведь та же самая логика, автоматизация штрафов за малейшие нарушения, полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
21: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
0: Ну да, сказать больше так не делайте.
21: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
0: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
21: О, да, эти истории с почесыванием уха.
0: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
21: И попробуй докажи обратно.
0: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платит, чтобы сэкономить нервы.
21: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
0: Например?
21: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
0: А если больше?
21: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9000 рублей и лишение на 5 лет.
0: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
21: Далеко не оно.
0: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
21: Угу.
0: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
21: И все?
0: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
21: Это касается и техосмотра, штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
0: Жесть.
21: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
0: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
21: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
0: А контроллер тут как тут.
21: Заходит контроль, и человек теряет десятую часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
0: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
21: О, это очень болезненная тема.
0: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
21: Сумма внушительная.
0: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
21: Абсолютно.
0: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
21: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
0: То есть просто сбор денег?
21: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
0: То есть семьи не сохраняются?
21: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
0: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
21: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
0: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
21: Верно.
0: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
21: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
0: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
21: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в два раза.
0: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
21: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
0: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
21: Согласна. Очень глубокая мысль.
0: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
21: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
0: Спасибо за внимание. И удачи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать,
4: При назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
22: Лучше бы дроны закупали. Армия Беларуси получила партию модернизированных с учетом опыта СВО танков Т-72БМ-2.
23: При создании танка учитывался опыт применения военной техники в современных вооруженных конфликтах, что позволило интегрировать в конструкцию машины наиболее эффективные решения для повышения ее тактико-технических характеристик.
22: Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, модернизация проходила на белорусских заводах.
24: В
23: модернизированных Т-72БМ-2 установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.
22: По сути, это обновленная версия танка Т-72, который стоит на вооружении еще со времен СССР, объясняет военный эксперт Андрей Ковалев.
8: Все заявленные улучшения – это базовый набор для продления срока службы техники. Многоканальный прицел, тепловизоры, возможность дублирования управления огнем командиром – все это давно используется в разных армиях мира. Это не какой-то технологический прорыв, не инновации, а стандартная модернизация, чтобы техника соответствовала хотя бы самым минимальным требованиям современного боя.
22: При этом главный вызов современной войны сейчас вовсе не броня, а дроны, говорит эксперт.
9: Опыт войны на Украине показал, что даже модернизированные танки массово уничтожаются FPV-дроны. Без систем радиоэлектронной борьбы или активной защиты такие машины становятся легкой мишенью. И в представленном варианте модернизации мы не видим решения именно этой проблемы, которая сегодня является ключевой.
22: Эксперты также напоминают, что после начала спецоперации значительная часть белорусских ресурсов и вооружения были переданы России. Теперь Беларуси приходится искать решение внутри страны, модернизируя то, что осталось с советских времен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
22: Вот и попались. Россиянка купила масло с надписью «Продукт Белоруссии». Оказалось, его сделали в российской глубинке.
11: Хотите прикол? Вот масло купила, написано «Сделано в Белоруссии». Почему-то решила прочитать информацию на пачке, а его делают на российском предприятии.
22: Этот пост в Threads быстро стал популярным и собрал много комментариев, в основном от белорусов.
13: Конечно, это российское масло под видом нашего. У нас нигде такого в магазинах нет и не было.
24: Мы в Беларуси не используем слово «Белоруссия» для обозначения продуктов.
25: Уже где-то видел подобное масло. Все то же самое. Белоруссия и так далее. И упаковка, стиль ее – копия нашего брест-литовского масла.
22: Напомним, что недавно Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси изучило страницы маркетплейсов Wildberries и Озон и нашли десятки товаров, которые мимикрировали под продукцию белорусских предприятий.
26: В частности, обнаружены подделки на продукцию Лунинецкого молочного завода, Слуцкого сыродельного комбината, Мелковиты, Рогачевского консервного комбината. Товары сопровождаются изображением государственного флага Республики Беларусь, надписями «Сделано в Беларуси» или «Белорусские товары», а также имеют в описании недостоверные сведения о стране происхождения, чем вводят покупателя в заблуждение.
22: Выходит, что российский рынок переполнен подделками на белорусскую продукцию, а в это время Россельхознадзор тоннами блокирует реальные поставки, говорит юрист Степан Тихомиров.
27: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
22: Напомню, что о полных российских складах с арестованными белорусскими продуктами недавно говорил и посол Селиверстов. На начало этого года складские запасы белорусской промышленности превысили 12 миллиардов рублей. Товары накапливаются, сроки годности истекают, а прибыли нет, говорит посол. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. We'll be right back.
5: Билет в один конец. Солдаты с Покровского направления рассказали о жизни штурмовика. Пушечное мясо без права голоса. Покровское направление превратилось в конвейер смерти, где раненых бросают гнить заживо. Солдаты 186-го полка Валентин Полыненко и Дмитрий Федореев записали видеообращение, в котором обвинили командование в бездумном истреблении личного состава.
10: Я эфрейтор Федореев Дмитрий Анатольевич, 22.07.79 года рождения. Служу по контракту, который заставили подписать, продлить. После плена вернулся опять на службу. Не пройдя ВВК, меня перевели во вторую танку. Со второй танковой меня перевели в 186-ю. Сказали, что это за креп. Дали боевое задание, которое было вообще невыполнимо. Нас спустили под минометы, под кассеты. Поселок Березово. В этом поселке находилось 6 человек. В окружении, практически в окружении. Наш командир Карасюк, который находился недалеко от позиций, деревня Тимировка, начал угрожать расправой, что если мы группой не двинемся через поле, которое 300 километров, и контролируется врагами. Там контролировалось градами, и птички летали. Много пацанов легло в этом поле. Баба-Яга раскидывала магнитки. Много пацанов лежат там посередине поля, возле кустов там.
5: О том, почему тактика местных штурмов применяется на поле боя даже в 2026 году, говорит военный юрист Аркадий Беляев.
14: Это классика нынешнего фронтового беспредела. Мы слышим о раненых с гангреной, которым запрещают откат, и об угрозах обнуления за неподчинение. Командирам на местах плевать на людей, им нужен результат в докладе любой ценой. Тот факт, что Федореева вернули на фронт сразу после плена без всяких комиссий, это грубейшее нарушение закона. Но в зоне СВО законы подменены волей Карасюков. Солдаты для них не люди, а расходный материал с коротким сроком годности.
5: Истории штурмовиков подтверждают, современное наступление держится на страхе перед своими же заградотрядами. Аналитик в области психологии и боевых действий Иван Грозов считает, что армия находится на грани морального истощения.
15: Когда солдат понимает, что командир не даст ему уйти даже с ранением, у него исчезает мотивация воевать. Полыненко и Федореев решились на огласку только потому, что терять им уже нечего. Они видели своих товарищей, брошенных в кустах посреди поля. Это рождает глубокую ненависть к офицерам. Такая система палочной дисциплины работает до поры до времени, но в итоге она ведет к массовому дезертирству или к тому, что стволы развернутся в другую сторону.
5: Ситуация на Покровском участке остается критической, а мясные волны продолжаются, несмотря на колоссальные потери. Журналист Ольга Майская отмечает, что молчание правоохранительных органов только развязывает руки полевым командирам. По ее словам, посередине полей, под Покровском и не только, лежат сотни тех, кто не смог откатиться без приказа. Это и есть истинная цена минимального продвижения на карте боевых действий.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
12: Вице-премьер Наталья Петкевич о том, как Беларусь будет повышать продолжительность жизни в новую пятилетку.
16: Глобальная цель, которая обозначена в государственной программе здоровья нации на текущую пятилетку, это повышение продолжительности жизни до 76,5 лет. Сегодня это 75,1 года. Это на самом деле очень серьезная цель, поэтому мы сконцентрировались на таких нескольких приоритетных направлениях, понимая, что по всем вопросам система будет здравоохранения работать и развиваться, как обычно. Тем не менее, в качестве приоритетов это совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи, которая позволит нам заниматься ранним выявлением заболеваний, диагностикой и маршрутизацией пациентов, о чем я скажу далее. предоставления высокотехнологической помощи населению, причем независимо от территориального расположения наших жителей, так как и требует президент, равномерное развитие всех территорий. И здесь мы уже идем, скажем так, по правильному пути. Только один пример. Сегодня 80% кардиохирургических вмешательств у нас проводятся в региональных кардиохирургических центрах. Сюда же я отнесу в качестве приоритета рациональное распределение оборудования, материальных, финансовых ресурсов, оптимальное построение системы, сети учреждений, медицинских учреждений и повышение престижа специальности медицинских работников. Будет продолжена диспансеризация населения, охват которой должен не менее быть 95%.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Водка заливает Беларусь. В стране резко выросли продажи крепкого алкоголя.
23: По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи водки увеличились до 19 миллионов 600 тысяч литров. Также вырос спрос на ликеры и ликероводочные изделия, коньяк и ром. Те граждане, у которых проблемы с деньгами, часто пьют паленку, одеколон и даже очистители.
22: Об этом свидетельствуют данные Белстата за первый квартал года. Одновременно снизились продажи слабоалкогольных напитков, вин и пива.
23: Плодовых вин покупают меньше на 21%, игристых – на 2%. Пиво продали на 4% меньше, чем годом ранее.
22: Статистика показывает не просто рост продаж крепкого алкоголя. Она отражает куда более серьезные социальные процессы, говорят эксперты. В том числе реакцию на военные действия у белорусской границы, а также санкционное давление, а вместе с ним ухудшение уровня жизни простых граждан, уверен врач-нарколог Сергей Курин.
0: Население таким образом откликается на трудности. Сначала люди занервничали сильно, что война перекинется к нам. Потом поняли, что это надолго. Прибавьте к этому санкции, социальную и материальную нестабильность. Водка снова становится любимым отдыхом белорусов. Жаль.
22: Опрошенные белорусы признаются, что топят в алкоголе свою неуверенность в завтрашнем дне.
1: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
2: Безработица. Ну, люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
17: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить и...
22: Эксперты напоминают, что в крупнейшем прошлогоднем исследовании о влиянии алкоголя на здоровье граждан Беларусь заняла первое место по смертности, связанной с употреблением спиртного. Также страна вошла в тройку лидеров по числу потерянных лет жизни впоследствии алкоголизма. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
18: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
19: Пир.
18: Вторник.
19: Мангаль.
18: Среда.
19: Будх.
18: Четверг.
19: Джумерат.
18: Пятница.
19: Джума.
18: Суббота.
19: Хафта.
18: Воскресенье.
19: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
12: Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг новость о том, что якобы он собирался пригласить главу РФ на саммит G20.
20: No, but...
4: Нет, но если бы он приехал, то это было бы, вероятно, очень полезно. Знаете, я давно говорил, когда они сделали из восьмерки семерку, они выкинули Россию, это было до меня, это был Обама. Но вы говорите про приглашение, а не про приезд. Я не знаю ни о каком приглашении, но если бы его пригласили, я не... Слушайте, я считаю, что разговаривать нужно со всеми. Я не из тех, кто говорит, не надо с ними разговаривать, знаете, идет война, не будем с ними разговаривать. Я люблю разговаривать со всеми. Если ты умный человек, если ты контролируешь свои эмоции и все остальное, что нужно держать под контролем. Я из тех, кто считает, что нужно разговаривать. Я ничего об этом не знаю, я не знаю, собирается ли он приезжать. Честно говоря, сомневаюсь, что он приедет.
3: Новости регионов на радиосигнал.
6: Ламборгини влетел в трамвай на проспекте Машерова в Минске. Как сообщает УГАИ и ГУВД Мингорисполкома, инцидент произошел вблизи здания номер 6. 43-летний водитель авто при развороте на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущества встречному трамваю. В результате произошло столкновение. В ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники.

0: проблемы с водопроводной водой. После покраски конструкции на водозаборе вода начала пахнуть краской. Власти города организовали подвоз воды в цистернах и рекомендуют использовать для питья бутилированную воду. Как сообщили в Рогачевском райисполкоме, для контроля качества воды Центром гигиены и эпидемиологии, а также водоканалом организован регулярный отбор проб воды. Для выяснения причин и обстоятельств инцидента начато служебное расследование. В Минске завершается отопительный сезон. Мингорисполком принял решение о завершении отопительного сезона. С 30 апреля отопление уже отключили в общественных административных зданиях и промышленных организациях, а со 2 мая тепло отключат в жилищном фонде, общежитиях, общегородских банях, театрах и учреждениях образования, за исключением школ и детских дошкольных учреждений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Церковный прайс. Прихожане храма в Молодечно возмущены ценами на крещение и венчание. Что делать, если на крестины ребенка нет денег? Церковные тарифы вызвали нешуточную дискуссию в соцсетях. Новый прайс на услуги в православной церкви в Фаниполе сфотографировала местная прихожанка. Исходя из рекомендаций, видно, что самая дорогая услуга – венчание. Чтобы вступить в церковный брак, желательно извлечь из кошелька 300 рублей. За крещение – от 150 до 200 рублей. Отпевание – от 230 до 250 рублей. Панихида – 25 и так далее. Жительница Солигорска по имени Яна рассказала в комментариях, какую сумму потратила на крещение своего ребенка. Список необходимых вещей для таинства вышел довольно внушительным, как и цены в нем. В своем посте Яна подробно расписала, на что именно семье пришлось потратиться, чтобы организовать крещение дочки в Солигорске. Список получился такой.
2: Стоимость крещения – 90 рублей, икона ангела-хранителя – 15 рублей, два нательных крестика для родителей – 4 рубля, платок на голову для мамы – 20 рублей, золотой крестик для малышки – 285 рублей, наряд малышки – 40 рублей, фотограф – 450 рублей, видеомейкер – 100 рублей, подарки крестным – 200 рублей, торт – 190 рублей, праздничный ужин – 250 рублей.
0: Многие пользователи сошлись во мнении, что все можно было организовать гораздо дешевле.
3: У богатых свои причуды. А платок мама не может дома подобрать. Зачем малышке сейчас золотой крестик? Для крещения подойдет обычный, дешевенький. 450 на фотографа? Да вас развели. Подарки крестным, что это? Они за подарки пошли в крестные? А торт 190 рублей. Ну, это ваш выбор.
0: Даже 150 рублей за крещение – это немалые деньги, считает пользовательница Алиса. Она отметила, что крещение – это в первую очередь таинство, а не показушный ритуал.
4: Мы не превращали крещение в показушный ритуал. Это не свадьба и не день рождения. Это таинство. В скромной церкви крестик подарил крестный. Он его из какого-то монастыря для нашего сына привез. Икону батюшка просто подарил. На крещение ребенку надела обычный повседневный слип. Никаких столов и подарков. Может, просто для меня это что-то слишком простое, чтобы вот так все организовывать.
0: Люди пишут, что 150 рублей за крещение – это только рекомендация. Вероятно, каждый храм устанавливает свой объем пожертвования, поэтому этот вопрос лучше уточнять непосредственно в той церкви, в которой вы хотите провести обряд. При этом многие задаются вопросом, покрестят ли в церкви ребенка, если у семьи нет таких денег для пожертвования. Пользователи верят, что если сказать об этом священнику, то ребенка покрестят или бесплатно, или за более подъемную для семьи сумму. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Слишком разговорчивый генерал комбат Ахмат Абтиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты без

0: сосед командира спецназа «Ахмат» Абти Алаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников элиту ВДВ он и вовсе назвал никчемными людьми.
1: Теперь вопрос десантников. Десантники – это самые большие на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши срочники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не продавил противник за эти 4 года – это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется. Это я могу понтанеться.
0: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
1: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамотой не удивит.
0: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
2: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
0: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
3: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
0: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаудинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на Сумском направлении. Сам же Алаудинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои, ни дипломатичные высказывания.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Академик РАН Геннадий Онищенко о том, какое вещество недавно обнаружили в России в партии белорусского творога.
6: Это ветеринарный препарат, который ваши ветеринары применяют для того, чтобы избавить животных от глистов. Это лечебный препарат. И по нашим нормам он вообще недопустим в этих вот любых молочных продуктах, которые поставляются на рынок. И у нас с вами одинаковые требования, и мои коллеги в Беларуси такие же требования предъявляют. Скорее всего, там что произошло? Там они применили этот препарат и не соблюли срок выведения, потому что любой организм, как и наш с вами, он все лекарства, которые применяются, они выводится через определенное время. Видимо, не соблюли эту, стандарт лечения, соблюдали. Ну и, конечно, допускать такие вещи нельзя. Тем более Савушкин продукт я знаю лично, я там бывал на этих предприятиях. Что-то они, как говорится, дали маху, я бы так сказал. Недопустим он, потому что любое постороннее вещество для людей его не применяют, для животных применяют. Оно абсолютно недопустимо, и поэтому на будущее надо, быть более тщательным в соблюдении тех регламентов, которые установлены ветеринарами.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки.